0: Мария Нагая и княжна Тараканова, и даже Софья Палеолог. Что же касается детективов, то эта сторона творческого дара Арсеньевой исследована мало. А между тем, на общем фоне веселые арсеньевские криминальные истории смотрятся совсем неплохо. К тому же они написаны бойким языком и содержат ряд стилистических находок. Например, после того, как в поле зрения героини попадает машина «Копейка», в скобках появляется забавная авторская ремарка для переводчика «Первая модель Лады». Возможно, причина относительной непопулярности арсеньевских произведений среди почитателей отечественного женского детектива заключается еще и в том, что писательница живет не в столице, а в Нижнем Новгороде. И хотя это не мешает ее книгам время от времени выходить в московских издательствах, масштабы пиара, конечно, куда скромнее. Арсеньеву реже показывают по телевизору, с ней сложнее организовать интервью. Так что в случае с рассказом «Легкой дороги» программа «Острый сюжет» остается верна себе. Баланс между раскрученными и менее известными авторами оказывается соблюден даже на материале современного российского женского детектива.
1: Острый сюжет со Львом Ганкиным.
0: Ну а теперь я предлагаю, наконец, окунуться в перипетии рассказа Елены Арсеньевой «Легкой дороги» и вместе с его главной героиней пережить захватывающее криминальное приключение. Место действия – захолустное шоссе в условной Нижегородской области, ведущее от станции Линда к деревне Маленькая. Время действия – снежный вечер 31 декабря. До Нового года остаются считанные часы.
1: «Острый сюжет». Слушается дело
0: Елены Арсеньевой «Легкой дороги».

0: Алена сначала нетерпеливо крутилась, то и дело посматривала на часы, в очередной раз убеждаясь, что до отправления автобуса из Линды в деревню Маленькая, где ее ждали к рождественскому столу, остается всего ничего. А потом успокоилась, воткнула в уши ракушки, соединенные с мобильным телефоном.
1: Продолжаются поиски сына нижегородского бизнесмена, владельца сети хозяйственных магазинов «Мастер» Валентина Федорова, сообщало местное радио. По сведениям нашего источника в УВД Нижегородской области, мальчик похищен неизвестными лицами.
0: «Бедный мальчишка», — подумала Алена, — «бедные его родители, вернее, бедный отец». Об этом бизнесмене Алена недавно читала статейку в нижегородском выпуске «Комсомолки». Нормальное интервью. Да, оказывается, Федоров с женой развелся, но ребенка ей не отдал. Она вышла замуж за богатого турка, владельца отеля в Анталии. И теперь обитает в жарких странах.
2: Вагон, как и весь поезд, был этим праздничным вечером практически пуст.
0: Вскоре электричка дернулась вперед. Ура, наконец-то! Громкоговоритель прохрипел.
3: Наш поезд прибывает на станцию Линда. Просьба к пассажирам не забывать в вагонах свои вещи.
0: Сидящий напротив дядька выволок из-под лавки рюкзак и принялся надевать на плечи. Алена бросила на него безразличный взгляд и невольно вскинула брови. Ничего себе! Буквально на днях в одном из шикарных магазинов Нижнего Новгорода Алена купила себе такой же рюкзачок. Совсем простенький, черно-серый, бельгийского производства, с изящным лейблом «Easy Way» на лямке. И цена его была немаленькая, 150 евро. Ну ладно, 150 евро Алену, может быть, не слишком напрягают. А вот для дядьки вся прочая экипировка, которого была даже не секонд, а секонд-секонд-хенд, это, небось, вся его месячная зарплата. Алена громко ахнула. На фасаде проплывшего мимо низенького вокзальчика мелькнул циферблат часов. И часы эти показывали 8:30. То есть последний автобус до деревни Маленькой, являвшийся конечным пунктом Алениного назначения, ушел 15 минут назад. А может, еще не ушел? Ну, должно же быть в жизни место чудесам, особенно накануне Рождества. «Простите, вы до Маленькой?» – крикнула она, подлетев к автобусу и заглянув в гостеприимно открытую дверь.
2: «Ну да, давай 20 рублей и садись», – буркнул водитель. «Мест полно». В этот момент в автобусе появился новый пассажир.
0: И Алена едва подавила желание поздороваться с ним, потому что это был никто иной, как тот самый мужик из электрички со своим фирменным рюкзачком. После этого автобус наконец тронулся с места.
2: «Заправиться надо, товарищи!» — крикнул шофер, заложив довольно крутой и небрежный вольт. И Алена увидела, что они и впрямь заехали на заправку.
0: Шофер выскочил из кабины, распахнув дверь салона. Вместе с метелью в автобус проник парень в короткой куртке-дубленке и огромной лохматой ушанке.
2: «Во, повезло!» — жизнерадостно заявил он, сверкая из-под нее глазами. «Успел на автобус! Ну, прям рождественский подарок, да?» Через несколько минут в кабину взобрался водитель, закрыл дверь и выглянул в салон и объявил: «Ну все, дальше пилим без остановок».
0: «Бедная Инка», — тем временем обеспокоенно думала Алена. Она вытянула из-под дубленки мобильный телефон, висевший на шее, взглянула на дисплей и разочарованно присвистнула. Обозначение сети отсутствовало. «Люди добрые!» – импульсивно воскликнула она. «Не найдется у кого-то из вас сотового, который на этой территории работает? Мне срочно нужно подруге сообщить, что я задерживаюсь. Она меня на улице ждет. А я заплачу за звонок».
2: Все пассажиры, как по команде, повернули головы и недоуменно уставились на нее. Ее бывший попутчик покосился на купюру.
0: И Алене вдруг показалось, что по его губам скользнула ехидная усмешка.
2: Потом он полез было в карман, но тут же убрал руку, сел, как сидел, отвернувшись к окну. Автобус снова остановился.
4: «Это что такое?» Так и взвелась одна из пассажирок с неожиданным проворством, выскакивая в проход и явно намереваясь наброситься на водителя.
2: «Придется подождать 2 минутки», — сообщил тот, перегнувшись в салон. «Но не могу же я с полным мочевым пузырем ехать». И он распахнул дверь салона, а потом выскочил из кабины и исчез в снежной темноте.
0: «Ну вот
5: Две минуты, отпущенные сделать это дело, истекли. Да и пять истекли, а водитель не возвращался. Поземка уже намела под креслами крохотные снежные сугробики.
6: А может, его волки съели?
4: Трагически выкрикнула та же взволнованная пассажирка.
2: Ну что ты, Люсенька, прочирикал ее спутник жизни. Откуда здесь волки? Их тут и нету.
4: Вон они, волки! Заорала Люсенька, резко поворачиваясь и тыча пальцем в заднее стекло.
5: Остальные пассажиры тоже обернулись разом, едва не вывихнув шеи. И впрямь увидели два желтых глаза невдалеке.
2: «Да это машина, а никакие не волки!» Вдруг выкрикнул кто-то с облегчением.
5: И в самом деле волчьи глаза стали огромными, ослепительными. А потом в свете оставшихся включенными задних огней автобуса мелькнул черный БМВ с тремя восьмерками.
2: «Слушайте, волки или не волки, а ведь с водилой нашим что-то явно случилось», — решительно сказал парень в ушанке.
5: «Надо посигналить», — сказала Алена. «Водитель, если он заблудился, услышит и сориентируется, где нас искать».
2: Парень в шапке быстро прошел вперед. «А знаете, гудок-то не работает. Вот же гад, а! В рейс идти с неисправным сигналом, в такую погоду, по такой дороге, на ночь глядя. Ох, вернется, я им покажу. Но что же нам-то теперь делать?»
5: «Может, покричать?» – предложила Алена.
2: «Да бестолку одному глотку рвать!» – махнул рукой парень в ушанке. «Чтоб этот ветер одолеть, нужен целый хор!»
5: Мгновение поразмыслив, народ молчаливо согласился и начал пробираться наружу. Дольше всех задержался Аленин попутчик из электрички. Он даже еще глубже осел, совсем вжался в сиденье.
4: «Вам что, особое приглашение нужно?» – скандальным голосом выкрикнула Люсенька, завидев это.
2: Тяжко вздохнув, мужик начал выбираться со своего насиженного местечка.
5: Алена как раз в это мгновение проходила мимо, посмотрела на его руку, схватившуюся за спинку переднего сиденья, и даже споткнулась от удивления.
2: А тем временем парень в ушанке, вошедший в роль неформального лидера, распорядился. «Кричим на счет три. Раз, два, три. Мы здесь. Раз, два, три.
7: Мы здесь!»
2: «Раз, два, три!
7: Мы здесь!
2: Раз, два, три!
7: Мы здесь!»
4: «Я не могу больше!» – осипшим голосом сообщила, наконец, Люсенька и вскарабкалась на подножку.
5: Вслед за ней начали подниматься в автобусы остальные.
6: «А где этот, который нас кричать-то заставлял?»
5: И впрямь неформального лидера в автобусе не было.
6: «Да что за напасть-то?» – закричала Люсенька. «Сначала один, потом второй. А ну-ка, проверьте все свои вещи. Может, он воришка какой? Может, он нарочно все это затеял?»
2: «Да вроде ничего не пропало», – уныло сообщил кто-то из пассажиров через минуту.
4: «Да неужели?» – выкрикнула Люсенька торжествующе.
6: «Пропало! Я же говорила, что он ворюга! Вот той девушке рюкзак пропал!»
4: Люсенька ткнула пальцем в Алену. «У тебя ведь рюкзак черный был, правильно?»
5: «Да», – растерянно проговорила Алена. «Рюкзака и впрямь было нигде не видать. У меня был черный рюкзак, а на нем было написано по-английски «Easy Way». Это означает «легкой дороги».
2: Попутчик из электрички, доселе безучастно смотревший в окошко, вдруг подскочил, сунулся под сиденье и выволок на свет Божий собственный рюкзак. Поднес его к лицу, как будто хотел обнюхать, а потом растерянно уставился на Алену.
6: «Да вот же он, рюкзак-то!»
4: – радостно заорала Люся.
6: «Да вот он!»
2: «Это мой рюкзак», – тихо ответил попутчик.
5: «Это его рюкзак», – устало подтвердила Алена. «В самом деле, у нас рюкзаки оказались одинаковые. Я еще в электричке заметила. Мы в одном вагоне ехали».
2: Попутчик метнул на нее быстрый темный взгляд из-под лобья, потом, прижав рюкзак к груди, вдруг бросился к выходу.
5: «Куда вы?» – испуганно вскрикнула Алена. «Что случилось?»
2: «Надо остановить того человека», – на миг обернулся попутчик, – «который украл ваш рюкзак. Он не мог далеко уйти».
5: И тут вместе с очередным порывом ветра в кабину вдруг влетел... Нет, не похититель Алёниного рюкзака, как можно было бы подумать. Пропавший водитель.
2: «Прошу пардону», — сказал он оживленно. «Сошел с дороги. Мигом в сугробе увяз, пошел не в ту сторону. Слава богу, услышал, как вы орете. Наконец-то сообразил, куда идти. Сейчас домчимся с ветерком». «Погодите, мы не можем ехать!» — вскрикнул Аленин, знакомый из электрички. «Вон у той девушки рюкзак пропал невесть куда!»
4: «И совсем не невесть куда!» — вмешалась Люсенька. «Его тот парень спер, которого ты на бензоколонке посадил!»
2: «Елы-палы!» — простонал водитель и яростно стукнул по рулевому колесу. Клаксон взревел.
4: «Так он работает!»
2: «А почему б ему не работать?» — изумился шофер.
4: «Ну тот ворюга уверял, что гудок не работает! О, аферист!»
8: «Слушай, а у тебя в рюкзаке что-то ценное было?» Перегнувшись через пышные колени супруги, спросил у Алены Люсенькин муж.
5: «Да нет, не особенно», – пожала она плечами. «Ну, рождественские подарки».
2: «Ну как же так?» – вскричал вдруг мужик из электрички, пронесся через салон автобуса и остановился в дверях. «Мы уедем, а вещи этой девушки... Нет, я не поеду дальше. Я сойду. Какая подлость! Какая ужасная подлость!» – забормотал он и ударил кулаком под дверцы.
5: Алена снова обратила внимание на его руки. «Не сходите с ума. Мои друзья простят мне отсутствие подарков, я же сказала. А рюкзак я вполне смогу новый купить. Ну, велика проблема. Поехали, а?»
2: Водитель пощелкал какими-то штучками, повертел руль и вдруг сообщил, что не может завести мотор.
4: «Издеваешься? Ты что, очумел? Ты хоть бы двери закрыл, мы уж тут задубели все!»
2: Двери, однако, закрыть водитель не мог, потому что на подножке все еще топтался возмущенный владелец рюкзака-близнеца и продолжал причитать на тему человеческой подлости.
5: «Вдруг что-то защекотало Аленин живот. Боже, да ведь это мобильный телефон звонит, вибрирует и звонит, ожил!» «Инна, дорогая!» Алена распахнула дубленку и потянула телефон к уху. «Я в такую передрягу попала, ты не представляешь!»
9: «Кажется, представляю!»
4: Донесся голос подруги.
9: «Судя по тому, что автобуса до сих пор нет, он где-то застрял?»
5: «Да!» В отчаянии выкрикнула Алена. В этот момент она кинула взгляд на мужика из электрички, который по-прежнему стоял в дверях автобуса. И у нее даже перехватило дыхание. Все события последних двух часов вдруг сложились у нее в голове в цельную картинку.
2: Мотор тем временем удалось починить, и через 20 минут автобус въехал в деревню маленькое и развернулся около заметенной чуть ли не под самую крышу остановки.
5: Первым умудрился выскользнуть бывший попутчик из электрички, прижавший к сердцу черно-серый рюкзак. Алену вдруг затрясло от волнения. Прямо под фонарем Алена увидела то, что так надеялась увидеть. Надеялась, но все же боялась, что ошибается.
2: Ее бывший попутчик одной рукой прижимал к себе мальчишку лет 12 в грязной джинсовой куртке, а другой неуклюже держал черно-серый рюкзак с надписью «Easy Way».
5: «Извините, Валентин Михайлович, — сказала Алена, — мне очень неловко вам вмешать в такую минуту, но если мой рюкзак вам больше не нужен, может, отдадите его мне?»
2: «Вы меня знаете?» — устало спросил он.
5: «Читала в газете интервью с Валентином Михайловичем Федоровым, но вас никогда в жизни не встречала. Слышала по радио информацию о похищении вашего сына, но все концы с концами связала только сейчас, когда увидела вас вместе с мальчиком. Я ведь правильно поняла, в рюкзаке были деньги?»
2: «А, ну ясно, это рюкзак меня выдал», — улыбнулся Федоров. «Эти люди, которые похитили Ваню, приказали, чтобы я был одет как можно проще, чтобы ничем не выделяться среди пассажиров сельской электрички. А рюкзак – это Ванькин рюкзак. Мне с ним было как-то легче». Федоров посмотрел на Алену с извиняющимся выражением.
5: «Изи Вэй», – сказала она, – «я понимаю».
2: «Но я чувствовал, что он бросается в глаза, поэтому и прятал его под сиденьем. То в электричке, то в автобусе.
10: «А что, кроме рюкзака, вызвало ваше подозрение?» — с любопытством спросил Федоров.
5: «Еще меня ваши руки удивили», — усмехнулась Алена. «Кожаные ногти и руки явно привыкли к перчаткам. А еще я напряглась, когда вы как бы дернулись мобильник достать. Но по-настоящему, если честно, я насторожилась, когда вы стали требовать искать парня, укравшего мой рюкзак. Ведь никаких особенных ценностей у меня не пропало. Но вы были просто в отчаянии, потому что вы сообразили, что мой рюкзак взяли просто по ошибке, вместо вашего».
10: «Да, так оно и было», — кивнул Федоров.
5: «Теперь я понимаю, что все игрища вокруг заблудившегося водителя были устроены лишь за тем, чтобы без помех незаметно забрать ваш рюкзак. Что водитель в этой нечистой игре замешан, я не сомневалась. Ведь он минут 20, проведя в эпицентре вьюги, влез в автобус с легкими снежинками на волосах. Значит, он где-то в укрытии отсиживался все это время. В каком укрытии? Скорее всего, в автомобиле. Ну а уж вовсе подозрительно стало мне, когда водитель поддержал вас и потребовал, чтобы мы начали искать похитителя моего рюкзака. Конечно, он знал, что этот парень где-то недалеко. Видимо, в той же самой машине, где он сам отсиживался. Тот водитель время тянул, делал вид, будто автобус сломался, а вы маячили на подножке, выставив свой рюкзак за дверь. В конце концов, они забрали ваш рюкзак, а мой вернули».
10: «Этот парень, который по ошибке украл ваш рюкзак и был организатором всей игры», — сказал Федоров. «Это троюродный братец моей бывшей жены. Ему срочно понадобились деньги, потому что его кредиторы, как говорится, включили счетчик. Вот он и решил уладить все проблемы одним махом. Извините, а документики нельзя ли у вас попросить, девушка?»
5: Раздался вдруг голос за спиной у Алены.
10: «Это майор Константинов», — сказал Федоров. «Он хотел избавить меня от излишнего риска. Я не знал, что он едет за мной, тем более, что я твердо помнил инструкцию, которая была дана мне похитителями. Если будет замечен милицейский хвост, Ваньке конец. А его, оказывается, в это время уже нашли. Он уже был свободен. Мне было бы легче выдержать и эту пытку в автобусе, и спектакль с рюкзаком, если бы я знал, что с сыном все в порядке. Но зато преступники были взяты с поличным».
5: В этот момент Алена взглянула на часы и невольно вскрикнула. «Боже мой! Да ведь уже 11! Рождество через час!»
11: Свидетели. Режиссер Алексей Соловьев, композитор Владимир Романычев, актеры Александр Равенских, Людмила Титова и Владимир Левашов.

Эллисон Харлан – тварь, что кричала о любви в самом сердце мира. Перевод В. Гольдича и Аганесовой. Поболтав немного с человеком из конторы, занимающейся борьбой с сельскохозяйственными вредителями, который приезжал примерно раз в месяц и обрабатывал территорию вокруг его дома в Рокстоне, Уильям Стеррак утащил из его грузовичка канистру с инсектицидом, а потом рано утром прошел следом за местным молочником и влил по десертной ложке смертоносного вещества в каждую бутылку, оставленную на заднем крыльце 70 домов. Через 6 часов 200 мужчин, женщин и детей, испытав невыносимые страдания, покинули этот мир. Узнав, что его тетка, которая жила в Буффало, умирает от рака лимфатических узлов, Уильям Стеррак быстро помог своей матери упаковать 3 сумки и отвез ее в аэропорт, где посадил на самолет, обслуживающий восточные авиалинии, засунув предварительно в багаж простую, но очень эффективную бомбу с часовым механизмом и 4 аккуратными упаковками динамита. Самолет взорвался где-то в районе Гаррисберга, что в штате Пенсильвания. 93 человека, включая мать Уильяма Стеррага, погибли во время катастрофы, а объятые пламенем обломки самолета, посыпавшиеся дождем в городской бассейн, покончили с еще 7 человеческими существами. Однажды, в воскресный день в ноябре, Уильям Стеррак отправился на Бейпрут-Плаза, что на 33-й улице, и стал одним из 54 тысяч болельщиков, собравшихся на мемориальном стадионе для того, чтобы понаблюдать за игрой балтиморских жеребцов против упаковщиков из Грин-Бэй. Он был одет очень тепло, шерстяные брюки, пуловер небесно-голубого цвета с высоким воротом и еще толстый ручной вязкий свитер из ирландской шерсти, а сверху куртка с капюшоном. За 3.5 минуты до конца четвертьфинальной игры, когда парни из Балтимора выигрывали у игроков из Грин-Бэй со счетом 17-16 и приближались к 18-ярдной отметке, Билл Стеррак выбрался в проход, ведущий к выходу над трибунами, и вытащил из-под куртки списанный армейский автомат М3, который купил за $49.95, заказав по почте у торговца оружием из Александрии, штат Виргиния. 53 999 ликующих болельщиков вскочили на ноги, став отличной мишенью в тот самый момент, когда мяч попал к защитнику, который оказался в очень выгодном положении и мог забить гол. Билл Стеррак открыл огонь по спинам расположившихся под ним зрителей и, прежде чем его схватили, убил 44 человека. Когда первый экспедиционный отряд, направленный в эллиптическую галактику в созвездии Скульптора, высадился на второй планете звезды 4-й величины, которую отряд назвал Фламмарион Тетта, исследователи обнаружили там статую высотой в 37 футов, сделанную из неизвестного до того момента бело-голубого вещества, явно не камень, скорее нечто похожее на металл, по форме напоминающую человека. Он был босс, в одеянии, отдаленно напоминающем тогу. На голове облегающая шапочка, а в левой руке странный предмет – шар в кольце из какого-то совсем другого материала. Лицо человека было странно красивым. Высокие скулы, глубоко посаженные глаза, крошечный чужой здесь рот и большой нос с широкими ноздрями. Статуя оказалась огромной на фоне бесформенных, полуразрушенных творений давно забытого архитектора. Члены отряда обратили внимание и по очереди прокомментировали необычное выражение лица, запечатленного в памятнике человека. Никто из этих людей, стоящих под великолепной медной луной, делившей небо с уходящим за горизонт солнцем, которое совсем не походило по цвету на то, что теперь освещало Землю,
никогда ничего не слышал о Уильяме Стероге. Именно по этой причине ни один из членов отряда не знал, что точно такое же выражение появилось на лице Уильяма Стерога в тот момент, когда он произнес свои последние слова, адресованные тому судье, что приговорил его к смертной казни в газовой камере. «Я люблю всех в мире. Это так. Господи, помоги мне, я люблю вас, всех вас!» Последние слова он выкрикнул. За перекрестком времен, сквозь расщелину дней и эпох, сквозь отраженные образы, называемые пространством. В другое тогда, в другое сейчас. За тем местом, вон там, выше общих представлений, за превращением простых структур, окончательно обозначенных понятием «если». Потом 40 с лишним шагов в сторону, только позже, много позже. Там, в самом центре, из которого все исходит наружу и становится бесконечно сложнее, загадка симметрии, гармонии, равномерности, поющих удивительно слаженно в этом месте, где все началось, начинается, всегда будет начинаться. Центр перевременье. Или через сотни миллионов лет в будущем. И в сотнях миллионах парсеков от самой дальней границы изведанного пространства. И множество параллаксов в параллельных вселенных. Наконец, нескончаемые рожденные сознанием скачки за пределы человеческой мысли. Там, за перекрестком времен. На розовато-лиловом уровне, глубоко уйдя под багровые эманации, скрывающие его скрючившееся тело, ждал маньяк. Дракон, коренастый, толстый. Заостренный хвост, похожий на веревку, поджат. Маленькие жесткие костяные пластины торчат острием вверх, защищая тело от изогнутой дугой спины и до кончика хвоста. Передние, более короткие лапы с когтями сложены на массивной груди. 7 одинаковых собачьих голов, похожих на голову древнего Цербера. Каждая наблюдает, ждет. Она голодна, безумна. Яркий желтый луч беспорядочно метался над багровыми эманациями все ближе и ближе. Маньяк знал, что не может бежать. Любое движение выдаст его присутствие, и тогда — плен. Страх душил убийцу. Призрак преследовал его сквозь невинность и унижение и еще 9 других эмоциональных личин, которые надевал на себя дракон. Требовалось что-то предпринять, сбить их со следа. Но он был один на этом уровне, который закрыли некоторое время назад, чтобы очистить от остатков чувств. Если бы маньяк не терял связи с реальностью после совершения убийств, если бы не лишался способности ориентироваться в пространстве, он никогда не оказался бы в ловушке на закрытом уровне. И теперь, попав сюда, он не мог спрятаться, не мог спастись от призрачного света, даже несмотря на то, что этот уровень был закрыт.

мыслительного процесса, и прозрачный свет скользнул мимо, не заметив его. Но те, кто искал убийцу-маньяка, были разумными существами, а вовсе не безумцами, каковым являлся он. Их способность мыслить была упорядоченной, поэтому они и рассмотрели все возможности. За призрачным светом следовали лучи, реагирующие на тепло, сенсоры, определяющие наличие массы, приборы, способные заметить даже ускользающий след чужой материи на закрытом уровне. Маньяка нашли. И несмотря на то, что он спрятался от них, закрылся, точно остывшее солнце, его отыскали и перенесли. Он не почувствовал никакого движения, потому что заперся в своих собственных безмолвных головах. Но решив вновь разбудить свои мысли, в лишенной времени потери ориентации, которая всегда следует за полным отключением сознания, он обнаружил, что стал пленником стасиса в камере нечистот на третьем уровне красной активности. И тогда из семи глоток вырвался отчаянный вопль. Звук, конечно, застрял в горле, потому что прежде чем маньяк пришел в себя, его враги позаботились о том, чтобы он онемел. Тишина привела его в еще больший ужас. Он был погружен в янтарную субстанцию, которая удобно окутывала тело. Если бы дело происходило в прежние времена, в ином мире, в ином континууме, это была бы обыкновенная больничная койка, который привязывают ремнями. Но дракона заключили в стасис на красном уровне, за перекрестком времен, и вместо больничной койки наградили антигравитацией, лишили веса. Он был абсолютно расслаблен, кормили его подкожно, питательными растворами и депрессантами. Он ждал момента, когда его спустят в канализацию. В камеру вошел Линах. Следом за ним Семф, тот, что изобрел очистку. И его самый красноречивый противник, Линах, который стремился к общественному возвышению до поста проктора. Они скользили вдоль рядов заключенных в янтарь пациентов. Жабы, хрустальные кубы с круглыми огромными веками, существа с экзоскелетами, пневмоподией, а еще дракон с семью головами. Они остановились прямо перед убийцей и чуть выше. Он смотрел на них снизу вверх, образы, повторенные семикратно, но не мог произнести ни звука. «Если бы мне была нужна убедительная причина, вот одна из них», — сказал Линах, кивнув в сторону маньяка. Сэмф опустил анализатор в янтарную субстанцию, вытащил его и быстро прочитал показания прибора. «Если бы тебе было нужно серьезное предупреждение», — тихо проговорил Сэмф, — «вот оно». «Наука склоняется перед волей масс», — ответил Линах. «Мне совсем не хочется в это верить», — поспешно сказал Сэмф, в голосе которого прозвучало что-то, чему невозможно было подыскать название, но это нечто немного смягчило грубость его слов. «Я намерен об этом позаботиться, Сэмф, поверь мне. Я собираюсь вынудить совет принять закон». «Линах, сколько мы уже знаем друг друга?» «Со времени твоего третьего воплощения. У меня оно было вторым». «Да, похоже так. Я когда-нибудь лгал, просил сделать что-нибудь, что может причинить тебе вред?» «Нет, не помню такого». «Так почему же ты не хочешь прислушаться ко мне на этот раз?» «Я считаю, что ты не прав. Я не фанатик, Сэмф, и политика меня совершенно не интересует, только у меня такое чувство, что другого шанса нам больше никогда не представится». «Но ведь это будет катастрофой для всех, повсюду. Одному только Богу известно, сколько параллаксов она охватит. Мы очистим наше гнездо за счет всех других гнезд, когда-либо существовавших на свете». Линах беспомощно развел руки в стороны. «Выживание». Сэмф медленно покачал головой, и на его лице появилась усталость. «Жаль, что я не могу спуститься».

0: канализацию, и это тоже.
1: «А ты не можешь?»
0: «Могу спустить что угодно», — пожав плечами, ответил изобретатель очистки. «Но оставшееся у нас будет совершенно бесполезным». Оттенок янтарной субстанции изменился, где-то в самом ее центре засияло ярко-синее пятно. «Пациент готов», — сказал Сэмф. «Линах, пожалуйста, ты уверен, что это принесет пользу? Давай отложим процесс до следующей сессии. Совету нет никакой необходимости делать это сейчас. Я проведу еще несколько тестов, проверю, когда появились эти отходы, какой от них может быть вред. Позволь мне подготовить парочку новых докладов». Линах твердо стоял на своем. Он покачал головой.
1: «Могу я понаблюдать за процессом вместе с тобой?»
0: Сэмф тяжело вздохнул. Он проиграл и знал это. «Хорошо». Субстанция, в которую был погружен безмолвный пленник, начала подниматься. Добралась до уровня, где находились оба посетителя, а потом медленно заскользила по воздуху между ними. Они поплыли вслед за драконом с семью собачьими головами, заключенным в янтарную темницу. Казалось, Сэмф хочет сказать что-то еще, но говорить-то было уже нечего. Янтарная колыбель, в которой словно куколка бабочки дремал маньяк, затрепетала и исчезла, а посетители утратили реальность, перестали существовать. Потом все снова появились в очистном помещении. Залитая сиянием прожекторов сцена была пуста. Янтарная колыбель бесшумно вернулась на свое место, субстанция испарилась, пропала, на свет явился дракон. Маньяк отчаянно силился пошевелиться, приподнять свое тело. Семь голов бессмысленно дергались в разные стороны. Ярость, бушевавшая в его сердце, победила депрессанты. Злоба, ненависть, бешенство охватили чудовище. Но он не мог пошевелиться. Дракон был способен только на то, чтобы сохранять свой образ. Сэмф повернул браслет на левом запястье, и тот засиял изнутри глубоким золотистым светом. В помещение ворвался шум воздуха, заполняющего вакуум. Теперь освещенную прожекторами сцену пронзили серебряные лучи, которые, казалось, рождались из ничего, исходили из какого-то никому неизвестного источника. Дракона омыл этот серебряный свет, собачьи пасти разверзлись всего на одно короткое мгновение, открыв ряды острых, точно бритвы зубов. А потом тяжелые веки прикрыли глаза. Боль, пульсировавшая в семи головах, была чудовищной, словно миллионы открытых ртов впились в мозг. Его сдавливали, тянули в разные стороны, мяли, а потом очищали. Сэмф и Линах отвернулись от пульсирующего тела дракона и посмотрели на дренажный резервуар у противоположной стены. Прямо у них на глазах он начал медленно наполняться почти бесцветным клубящимся дымным туманом, который тут и там пронизывали яркие вспышки. «Вот оно», — высказал Сэмф то, что и так было ясно. Линах с трудом оторвал глаза от резервуара. Дракон с семью собачьими головами затрепетал. Возникло ощущение, что он находится под водой совсем не глубоко. Маньяк начал меняться. По мере того, как заполнялся резервуар, ему было все труднее сохранять свой внешний вид. Чем плотнее становилось мерцающее вещество в резервуаре, тем более расплывчатой становилась форма существа на залитой светом сцене. Наконец маньяк сдался. Он проиграл. Резервуар заполнялся все быстрее, дракон задрожал, изменил очертания, съежился, словно увял, и вдруг поверх того, что было семиглавым чудовищем, возникли новые очертания. Человек. В это время резервуар оказался заполненным уже на три четверти, а дракон превратился в едва заметную тень. Намек на то, что было здесь совсем недавно, перед тем, как началась очистка. С каждым мгновением человек набирал силу, теперь он доминировал над прежним существом. Наконец резервуар наполнился до краев, а на сияющей сцене лежал самый обычный человек. Он тяжело дышал, глаза у него были закрыты, мышцы конвульсивно сокращались. «Он опустошен», — сказал Сэмф.
1: «Это все в резервуаре?» — тихо спросил Линах.
0: «Нет, там ничего нет».
1: «Тогда...»
0: «Шлаки безвредные. Определенные реактивы нейтрализуют их. Все, что представляло опасность, испорченные составляющие силового поля, они исчезли, спущены в канализацию».
1: Впервые за все время Линах почувствовал беспокойство, которое отразилось у него на лице.
0: «А куда они отправились?»
1: «Скажи мне, ты любишь своих соплеменников?»
0: «Я ведь задал тебе прямой вопрос, Сэмф. Куда это все отправилось, когда ты спустил его в канализацию?»
1: «А я спрашивал, беспокоит ли тебя чья-нибудь судьба?»
0: «Тебе известен мой ответ. Ты же знаешь меня».
1: «Я хочу знать, скажи мне, по крайней мере, то, что известно тебе. Куда? Когда?»
0: «В таком случае ты меня простишь, Линах, потому что я тоже люблю своих соотечественников. Где бы они ни находились, когда бы они находились, я просто обязан любить их, потому что работаю в совершенно бесчеловечной области. Я должен держаться за свою любовь, как за соломинку. Поэтому ты меня простишь».
1: «Что ты собираешься?»
0: «В Индонезии для этого существует название «Джам Карет» — час, который растягивается. В Бериловой комнате в Ватикане, втором по великолепию помещении, созданном для папы Юлия II, Рафаэль начал рисовать, а его ученики закончили величественную фреску, изображающую историческую встречу папы Льва I и Аттилы в 452 году. В своем произведении он отразил веру всех христиан в то, что духовные власти Рима встали на защиту народа в тот тяжелый час, когда гунны пришли разграбить и сжечь священный город. Рафаэль нарисовал святого Петра и святого Павла, сходящих с небес для того, чтобы поддержать папу Льва в его намерении помешать завоевателям. Изложение этой истории являлось несколько расширенной интерпретацией известной легенды, в которой упоминался только апостол Петр, с мечом в руке он стоял за спиной папы Льва I. А сама легенда являлась несколько расширенным толкованием тех немногочисленных и относительно неискаженных фактов, что сохранила история. Рядом с Львом не было никаких кардиналов, не говоря уже о призраках апостолов. Он был одним из трех членов делегации, двое других представляли светскую власть римского государства. Эта встреча состоялась, в отличие от того, что утверждает легенда, не у ворот Рима, а в северной части Италии, неподалеку от современной Пескьерры. Больше историкам ничего не известно, и тем не менее Аттила, которого до тех пор никто не мог остановить, не сравнял Рим с землей. Он увел своих воинов. Джам Карет. Составляющие силового поля вытекли из центра параллакса, из перекрестка времен, поле пульсировало во времени и пространстве и в сознании людей в течение 20 тысячелетий. А потом вдруг исчезло, совершенно необъяснимо, и тогда Аттила закрыл лицо руками, его мозг превратился в перекрученные, спутанные жесткие канаты. Глаза остекленели, потом прояснились, он сделал глубокий вдох и отдал своей армии приказ повернуть назад. Лев Великий возблагодарил Бога и вечную память Христа Спасителя. Легенды добавили сюда еще и апостола Петра, а Рафаэль – апостола Павла. Целых 20 тысяч лет Джам Карет поле пульсировало, но на одно короткое мгновение, которое могло длиться секунды или годы, или века, оно было отключено. Легенда не говорит правды. Точнее, она говорит не всю правду. За 40 лет до того, как Аттила вторгся в Италию, Рим был завоеван и разграблен Аларихом. Джамкарет. Через 3 года после отступления Аттилы Рим захватил Гайзерих, король вандалов. Была причина, по которой нечистоты безумия перестали питать пространство и время из измененного сознания семиглавого дракона. Семф, предавший свой народ, парил перед членами совета. Его друг, стремившийся к своему заключительному воплощению, Линах, председательствовал во время слушания дела. Он рассказывал тихо, но весьма красноречиво о том, что сделал великий ученый. «Резервуар опустошается», — сказал он мне. «Прости, но я люблю своих сограждан. Где бы они ни находились, когда бы ни находились, я просто обязан их любить, потому что работаю в совершенно бесчеловечной области, я должен держаться за свою любовь, как за соломинку. Поэтому ты меня простишь». А потом он вмешался. 60 членов совета, по одному представителю от каждого народа, населяющего центр, существа, похожие на птиц, какие-то синие тени, люди с громадными головами, оранжевые растения с трепещущими лепестками, все обратили взоры на повисшего в воздухе Семфа. Его тело и голова походили теперь на мятый бумажный пакет. Волосы исчезли. Глаза слезились и стали бесцветными. Обнаженный, мерцающий, он чуть отплыл в сторону. Потом легкий ветерок, резвящийся в помещении без стен, толкнул его на прежнее место. Семф опустошил себя. «Я прошу совет приговорить этого человека к последнему воплощению. Несмотря на то, что его вмешательство продолжалось всего несколько секунд, мы никогда не узнаем, какой вред, какие изменения оно могло принести перекрестку времен. Я признаю, что он намеревался перенасытить канализацию и таким образом вывести ее из строя. Этот поступок, поступок чудовища, приговорившего 60 народов, населяющих центр, к жизни, в которой будет по-прежнему преобладать безумие. Этот поступок должен быть наказан уничтожением». Совет впал в задумчивость. Бесконечное время спустя он воссоединился, и обвинения Проктора были поддержаны. Предложенный им приговор вынесен. На тихих берегах мысли Проктор-палач нес на руках своего друга, бумажного человека. Там, в опускающейся тишине близкой ночи, Линах положил Семфа в тень вздоха. «Зачем ты мне помешал?» — спросил он. Линах отвернулся и уставился в надвигающийся мрак. «Зачем?» «Потому что здесь, в центре, у нас еще есть шанс». «А для них? Для всех них там уже не осталось ничего?» Линах медленно сел рядом, погрузил руки в золотой туман, который окутал его запястье, а потом снова стек к нетерпеливо ожидающему его телу мира. «Если мы сможем положить начало здесь, если сможем постепенно расширять границы, возможно, когда-нибудь наступит день, и мы доберемся до конца времени, начав совсем с малого. А до тех пор необходимо, чтобы хотя бы в одной крошечной точке не царило безумие». Семф заговорил быстрее, его время истекало. «Ты приговорил их всех. Безумие – очень опасный и жгучий яд. Это сила, ее можно упрятать. Самый могущественный джинн в бутылке, открыть которую совсем ничего не стоит. А ты приговорил их к вечной жизни вместе с безумием во имя любви». Линах издал какой-то звук, не похожий на слово. Семф коснулся его трепещущей тенью, которая была когда-то рукой. Пальцы растворились в тепле и ощущении живой плоти.
1: «Мне жаль тебя, Линах. Твое проклятие заключается в том, что ты хочешь быть настоящим человеком. А мир создан для тех, кто сражается. Ты так и не понял этого».
0: Линах промолчал. Он думал о вечных отходах и о канализации, которую возродила к жизни необходимость.
1: «Ты сделаешь для меня памятник?» — спросил Сэмф.
0: «Это предусмотрено традицией», — кивнул Линах. Сэмф грустно улыбнулся.
1: «Тогда сделай его для них, не для меня. Я создал сосуд их смерти, но он мне не нужен. Выбери одного из них, не очень выдающегося, но такого, чтобы, обнаружив его, они поняли, что это значит. Ради меня воздвигни памятник этому человеку. Ты сделаешь?»
0: Линах кивнул.
1: «Ты сделаешь?» —
0: снова спросил Сэмф, потому что глаза у него были закрыты, и он не видел кивка.
1: «Да, обязательно», — ответил Линах.
0: Но Сэмф уже не слышал. Воплощение началось и закончилось. Линаха окутало безмолвное одиночество. Памятник поставили на отдаленной планете затерянной звезды во времена древние и не родившиеся. Он существовал в сознании людей, что придут позже, или никогда. Но если они все-таки придут, то поймут. Их жизнь – это ад. Однако существует рай, называемый людьми раем, а в нем центр, откуда истекает безумие, и в этом центре царит мир. В развалинах взорванного здания, где некогда располагалась фабрика по производству мужских сорочек, в городе, который когда-то был Штутгартом, Фридрих Дрюкер нашел разноцветный ящичек. Обезумев от голода и мыслей о том, что вот уже несколько недель он вынужден питаться человеческим мясом, окровавленными остатками пальцев Дрюкер оторвал крышку. Когда ящичек раскрылся, из него вырвались ураганы и умчались прочь, не обращая ни малейшего внимания на охваченного ужасом Фридриха Дрюкера. Бури и темные, безликие, крылатые твари уносились в ночь, а за ними вслед последние клочья пурпурного тумана, источающего сильный запах гниющего жасмина. Однако Фридриху Дрюкеру некогда было раздумывать над тем, что все это значит, потому что на следующий день началась Четвертая мировая война.
2: Радио фантастики. Радио фантастики.
3: Вся суть того, что называете моим первым открытием, оно и заключается в простом факте. Все шесть зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле шесть выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-ДНР.
4: Вы слушаете радио фантастики.

0: Фрэнк Герберт. Дюна. И вот встал тогда Муаддиб пред ними и сказал: «Погибшей мы считали ее, взятую в плен, но она жива. Ибо семя ее — мое семя, и голос ее — мой голос. И она видит глубочайшие уровни вероятности, пронизывает взором сущность вещей. Истинно говорю вам, в долину незнаемого и непознаваемого проникает взор ее, и то благодаря мне». Принцесса Ирулан. Аракис пробуждающийся. Барон Владимир Харконнен стоял, потупив глаза, в аудиенц-зале. Овальном Силамлике, в самом сердце гигантского шатра падишах император. Искоса посматривая по сторонам, барон изучал зал с металлическими стенами и тех, кто был в нем: нукеров, пажей, гвардейцев-стражников, отряд дворцовых сардаукаров, стоящих вольно вдоль стен под окровавленными и разодранными боевыми знаменами, трофейными, единственным украшением зала. Справа, отдаваясь в высоком коридоре, раздались выкрики: «Дорогу! Дорогу его величеству!» Падишах император Шаддам IV вышел в сопровождении свиты и остановился, ожидая, когда внесут его трон. Барона он игнорировал, как, впрочем, и остальных, собравшихся в Силамлике. Барон же никак не мог игнорировать особу его величества и изучал его лицо, надеясь обнаружить хотя бы намек на причину этой аудиенции. Император стоял неподвижно, выпрямившись, стройный, элегантный, в серой форме сардаукаров с золотым и серебряным шитьем. Узкое лицо и ледяные глаза живо напомнили барону покойного герцога Лета, тот же самый взгляд хищной птицы. Правда, император был не брюнет, а рыжий, и заметить это не мешал даже эбеново-черный шлем бурсега с золотой короной, венчающий его голову. Пажи внесли трон и поставили на предназначенное для него возвышение — массивное кресло, вырезанное из цельного куска хагальского кварца. Прозрачное, голубовато-зеленое, оно было словно пронизано языками золотого пламени. Император сел. Старуха в черной абе с низко надвинутым капюшоном отделилась от свиты и заняла место за троном, положив костлявую руку на кварцевую спинку. Выглядывавшее из-под капюшона лицо было физиономией карикатурной ведьмы, как их обычно рисуют: запавшие глаза и щеки, необычайно длинный нос, кожа в старческих пятнах, вены сеткой охватывают тощую шею и руки. Барон при виде ее едва сумел сохранить внешнее спокойствие. Само присутствие преподобной матери Гайи Елены Махиям, правдовидицы императора, говорило о важности этой аудиенции. Тогда барон отвернулся от нее и попытался догадаться о цели аудиенции по составу свиты. Там были два агента гильдии, один высокий и толстый, второй низенький и тоже толстый, оба с непроницаемо тусклыми серыми глазами. Среди придворных стояла также высокая белокурая женщина с точенными чертами лица. Зеленые глаза смотрели словно сквозь барона. Дочь императора, принцесса Ирулан. Говорили, ее обучают пути Бене Гессерит высшего уровня посвящения. «Приветствую вас, любезный барон!» Император наконец соизволил заметить его. У повелителя обитаемой вселенной был баритон, и он прекрасно владел своим голосом. Приветствие прозвучало как отторжение. Барон низко поклонился и прошел вперед, остановившись, как полагалось, в 10 шагах от подножия трона.
1: «Я прибыл по вашему повелению, ваше величество».
2: «По повелению?»
0: — фыркнула старуха. «Оставьте, преподобная мать», — с укором сказал ей император. Впрочем, он улыбнулся, явно забавляясь замешательством барона. Затем монарх спросил: «Прежде всего, скажите мне, куда вы отправили своего любимца, этого суфира Хавата?» Барон оглянулся по сторонам, мысленно выругал себя за то, что явился сюда без охраны. Не то чтобы от его бойцов было много пользы при схватке с сартукарами, и все-таки. «Итак?» — снова спросил император.
1: «Он улетел уже 5 дней назад, и все это время его здесь не было, ваше величество». Барон бросил взгляд на агентов гильдии. «Он должен был приземлиться на базе контрабандистов и попытаться внедриться в лагерь этого фриманского фанатика Муаддиба».
0: «Невероятно!» — воскликнул император. Рука ведьмы, похожая на птичью лапу, коснулась плеча императора. Старуха склонилась к нему и что-то шепнула. Император кивнул. «Вы сказали 5 дней, барон. Скажите, отчего вы не обеспокоились его отсутствием?»
1: «Но я обеспокоен, ваше величество, обеспокоен!»
0: Император, выжидая, продолжал в упор смотреть на барона. Преподобная мать рассмеялась кудахтающим смешком.
1: «Я имею в виду, ваше величество, — пояснил барон, — что Хават все равно умрет через несколько часов».
0: И он объяснил все о латентном остаточном яде и о необходимости постоянно давать противоядие. «Весьма умно придумано, барон», — похвалил император. «Ну, а где же ваши племянники, Раббан и юный Фейдраута?»
1: «Приближается буря, ваше величество, и я отправил их проверить периметр нашей обороны, на случай, если фримены попытаются атаковать под прикрытием песка».
0: «Периметр». Император протянул слово так, словно оно было кислым на вкус. «Здесь, в котловине, буря будет не слишком сильной. А этот фриманский сброд не отважится напасть, пока здесь я и 5 легионов моих сардаукаров».
1: «Конечно, ваше величество», — согласился барон. «Но даже излишняя осторожность вряд ли является серьезным проступком. Можно ли порицать за нее?»
0: «Ах», — протянул император, — «порицать. Значит, я не вправе даже говорить о том, сколько времени отняла у меня эта бессмысленная суета вокруг Аракиса, о том, как сгинули в этой дыре почти все доходы Коам, о том, наконец, что мне пришлось отложить множество важных государственных и дворцовых дел, а часть из них даже и отменить, и все из-за этой дурацкой истории?» Барон, напуганный монаршим гневом, опустил глаза. Его раздражала мысль о переплете, в который он попал. Один и связан по рукам и ногам конвенцией и правилом диктум фамилия.
1: «Он что, намерен убить меня?» — думал барон. «Он не посмеет. Слишком много свидетелей. На орбите следят за событиями все прочие великие дома, и они только и ждут повода как-нибудь урвать свою долю, воспользовавшись заварушкой на Аракисе».
0: «Заложников хоть взяли?» — проворчал император.
1: «Бесполезно, ваше величество», — ответил барон. «Эти сумасшедшие фримены служат по каждому пленному погребальный обряд и затем уже считают его мертвым».
0: «Вот как?» — удивился император. Барон разглядывал металлические стены Селамлика и думал об окружавшем их гигантском шатре из Вейрола. Эта великанская конструкция говорила о таком безмерном богатстве, что сама мысль о нем ошеломляла даже барона.
1: «Он таскает за собой пажей и бесчисленных лакеев, своих женщин, их прислугу, парикмахеров, декораторов, прочих, всех этих прихлебателей императорского двора. Все здесь, и, как всегда, льстят и прислуживаются, интригуют и разделяют тяготы войны с императором. А ему они нужны, как свидетели истории, чтобы увидели, как император решит аракийский вопрос, а затем слагали стихи о битвах и превозносили подвиги тех, кто будет в них ранен.
0: «Возможно, вы просто брали не тех заложников», — прервал его размышление император.
1: «Он что-то узнал», — понял барон.
0: Страх ледяным камнем лежал в его желудке. Мысль о еде была невыносимой. Но ощущение холодной давящей тяжести было так похоже на голод, что он даже заворочился в своей сбруе силовой подвески, борясь с желанием приказать подать есть. Только вот кто бы тут стал исполнять его приказы? «У вас нет никаких предположений относительно личности Муаддиба?» — спросил император.
1: «Да, наверняка какой-нибудь сумасшедший умма», — осторожно пожал плечами барон. «Фриманский фанатик, религиозный авантюрист. Вашему величеству известно, что подобные плевелы часто вырастают на задворках цивилизованного мира».
0: Император быстро глянул на свою правдовидицу и вновь повернулся к барону, буравя его недобрым, угрюмым взглядом. «И других сведений об этом Муаддибе у вас, значит, нет?» — спросил он.
1: «Да просто какой-то сумасшедший!» — буркнул барон. «Так фримены все ненормальные!»
0: «Неужели?»
1: «Его бойцы бросаются в бой с именем Муаддиба. Женщины кидают в нас своих младенцев, а затем сами бросаются на наши клинки, чтобы дать мужчинам шанс атаковать нас. У них нет, они воюют не по правилам».
0: «Ах, даже так!» — протянул император, и барон ясно услышал насмешку в его голосе. «Ну, любезный барон... А удосужились ли вы обследовать южные полярные области Аракиса?» Барон, изумленный внезапной сменой темы, поднял глаза на императора.
1: «Ну, но, ваше величество, вам же известно, эти земли необитаемы, там хозяйничают бури и черви, и в южных широтах даже пряности нет».
0: «И, конечно, вам не приходилось слышать, что с меланж лихтеров там замечали участки растительности?»
1: «Такие сообщения время от времени поступают. По некоторым было предпринято расследование. Обнаружили несколько кустов и потеряли много орнитоптеров. Слишком дорогое удовольствие, ваше величество. Юг не место для человека. Там долго не выжить».
0: «Так-так», — император щелкнул пальцами. За троном слева открылась дверь, и два сардаукара ввели девочку лет 4. На ней была черная аба с откинутым капюшоном. Из-за воротника выглядывали отстегнутые трубки и уплотнители десятикомбы. Синие фриманские глаза сияли на круглом личике. Кажется, она совсем не боялась. Зато барон, взглянув на ее лицо, отчего-то почувствовал себя очень неуютно. Даже старая гессеритка, когда девочка шла мимо нее, отшатнулась и сделала охранительный знак. Вид ребенка явно потряс старуху. Император откашлялся и хотел что-то сказать, но малышка заговорила первой. У девочки был тонкий, еще слегка шепелявый, но очень ясный голосок. «Так вот, значит, он», — проговорила она и подошла к краю возвышения, на котором стоял трон. «Правда сказать, так и ничего особенного, просто перепуганный жирный старик, у которого нет сил даже стоять самому без этих помощей». Было так странно слышать подобные фразы из уст ребенка. что барон, несмотря на гнев, онемел и уставился на девочку.
1: «Может, это просто карлица?» — промелькнуло у него в голове.
0: «Любезный барон», — промолвил император, — «позвольте представить вам сестру Муаддиба».
1: Барон поперхнулся и повернулся к своему сюзерену. «Я не понимаю».
0: «Я тоже проявляю иногда излишнюю, может быть, осторожность», — пояснил император. «Мне доложили, что в вашей необитаемой южной полярной зоне наблюдаются явные признаки человеческой деятельности».
1: «Но это невозможно!» — воскликнул барон. «Черви! Там же открытые пески до самого...»
0: «Похоже, они научились как-то уживаться с червями», — пожал плечами император. Девочка уселась на край возвышения подле трона и заболтала ногами. Она осматривала Силамлик с явным удовольствием и с необыкновенно уверенным видом. Барон тупо смотрел на болтающиеся ножки под черной тканью. Оказывается, девочка была обута в сандалии. «К несчастью, — сказал император, — я послал туда только 5 десантно-транспортных топтеров со сравнительно небольшой ударной группой, имеющей целью захватить пленных для допроса. Должен признаться, что десанту едва удалось уйти оттуда, захватив всего 3 пленных и оставив там 4 машины из 5. Причем, заметьте, барон, мой отряд был разгромлен противником, состоящим по большей части из женщин, детей и стариков. А это вот дитя командовало одним из контратаковавших отрядов».
1: «Вот! Видите, ваше величество!» — горячо подхватил барон. «Видите, какие они!»
0: «Я поддалась, чтобы меня захватили», — объяснила девочка, «потому что не хотела прийти к брату с вестью о гибели его сына. Лишь горстке моих людей удалось унести ноги», — сказал император и вдруг закричал.
1: «Унести ноги! Слышите вы?»
0: «Да, мы бы и их порешили», — заверила девочка, — «если бы не огонь».
1: «Сардуукары применили двигатели вертикального хода топтеров, как огнеметы», — пояснил император. «Поистине решение отчаяния, но только это и дало им уйти, да еще и с 3 пленными. Заметьте это себе, дорогой барон, мои сардуукары были вынуждены в беспорядке отступить перед женщинами, детьми и стариками!» «Мы должны атаковать всеми силами», — хрипло сказал барон. «Мы должны истребить всех. Хватит!» — рявкнул император, подавшись вперед. «Вы что, за дурака меня считаете? Стоять тут с идиотски невинным видом и твердить? Ваше Величество!» — перебила его старая правдовидица. Император только отмахнулся. «И вы говорите, что не имели представления ни о населении юга, обнаруженном нами, ни о боевых качествах этих людей?» Император поднялся с трона. «За кого вы меня принимаете, барон?»
0: Барон отступил на 2 шага.
1: «Это все Рабан! Это он меня подставил! Рабан!»
0: «А это фальшивое столкновение с герцогом Лето?» — промурлыкал император, снова садясь. «Как превосходно вы играли, барон!»
1: «Ваше Величество!» — взмолился барон. «О чем вы?» «Молчать!»
0: Старуха снова дотронулась до плеча императора и шепнула ему что-то. Девочка перестала болтать ногами и попросила: «Пугни его еще, Шадам! Нехорошо, конечно, радоваться, но уж больно приятно смотреть, ничего с собой поделать не могу». «Тихо, дитя!» Император наклонился вперед, положил руку на головку ребенка и вперил тяжелый взгляд в барона. «Итак, возможно ли это? Неужели вы и впрямь такой простак, как считает моя правдовидица? Вы что, не узнаете эту девочку? Дочь вашего союзника, герцога Лето?» «Не был отец его союзником», — сердито сказала девочка. «Мой отец мертв, а эта харконненская скотина видит меня впервые». Барон мог только яростно смотреть на нее. Наконец он сумел выдавить:
1: «Кто?»
0: «Я Алия, дочь герцога Лета и леди Джессики, сестра герцога Муаддиба», — объяснила девочка. Она соскользнула на пол Силамлика. «А мой брат обещал, что нацепит твою голову на древко своего боевого штандарта. Я думаю, он так и сделает».
3: «Помолчи, дитя», — оборвал ее император.
0: Он откинулся на спинку трона и, поглаживая подбородок, изучал барона. «Я приказам императора не подчиняюсь», — возразила Алия. Она повернулась, посмотрела снизу вверх на преподобную мать. «Вот, она знает».
3: Император оглянулся на преподобную. «О чем это она?»
2: «Этот ребенок — воплощенный грех и мерзость», — прошипела старуха. «Ее мать заслужила такую кару, какой не видел мир. Смерть? Да никакая смерть не будет слишком быстрой ни для этого ребенка, ни для той, что ее выродила».
0: Старуха ткнула в Алию костлявым пальцем.
2: «Вон! Пошла вон из моего разума!»
3: «ТП?» — прошептал император, глядя на Алию. «Великая мать!»
2: «Вы не понимаете, ваше величество!» — воскликнула старуха. «Телепатия тут ни при чем! Она внутри моего сознания! Она как те другие, что были до меня, те, что дали мне свою память. Она там, в моем сознании. Этого быть не может, но это есть».
0: «Какие те другие?» — сердито спросил император. «Что это за бред?»
3: Старуха выпрямилась, опустила руку.
2: «Я и так сказала слишком много. Но главное — ребенок, который на самом деле не ребенок, должен быть уничтожен. Еще с давних времен существует предостережение, говорящее нам о том, как опасно подобное ей, и о том, что рождение ее допустить нельзя. Но мы преданы одной из нас, отступницей».
0: «Что ты болтаешь, старуха?» — пренебрежительно сказала Алия. «Ты не знаешь, как это случилось, а бормочешь чепуху, подобно глупцу, который не видит ничего дальше своего носа». Алия закрыла глаза, глубоко вздохнула и задержала дыхание. Старая преподобная мать застонала и пошатнулась. Алия открыла глаза.
4: «Вот как это было», — сказала она. «Космическая случайность, которой и ты приложила руку».
3: Преподобная мать подняла руки, как бы отталкивая Алию.
0: «Да что, наконец, происходит?» — не выдержал император. «Дитя, ты что, правда можешь проецировать мысли в чужое сознание?»
4: «Ничего похожего», — помотала головой Алия. «Коль скоро я рождена не так, как ты, то и думаю не так, как ты».
2: «Убейте ее!» — пробормотала старуха, вперев запавшие старческие глаза в Алию и схватилась за спинку трона, чтобы не упасть. «Убейте!»
3: «Помолчи», — велел император, разглядывая Алию.
4: «Дитя, а можешь ты общаться таким же образом со своим братом?»
0: «Мой брат знает, что я здесь», — ответила Алия.
4: «Ты можешь передать ему, чтобы он сдался в обмен на твою жизнь?» — спросил император.
0: Алия невинными глазами посмотрела на него.
4: «Нет, я этого не сделаю.
3: Барон, пошатываясь, шагнул вперед и встал рядом с Алией.
1: «Ваше Величество!» — взмолился он. «Поверьте, я ничего не знал, а...»
3: «Перебейте меня еще раз», — сказал император. «И больше вы уже никого и никогда перебить не сможете». На барона при этом он даже не посмотрел, продолжая разглядывать Алию из-под полуприкрытых век. «Значит, не сделаешь. Тогда попробуй прочесть в моих мыслях, что я сделаю с тобой, если ослушаешься меня».
4: «Я тебе сказала уже, что я мысли не читаю», — ответила Алия. «Вот их спроси», — показала она на двоих гильдиеров.
3: «Не слишком умно идти против меня», — нахмурился император. «Даже и в мелочах ты не должна мне противоречить».
4: «Мой брат идет», — возразила Алия. «А перед Муаддибом и император будет трепетать, ибо с Муаддибом сила его правоты, и небеса улыбаются ему».
3: Император вскочил на ноги. «Шутка зашла слишком далеко. Я сотру в пыль и твоего брата, и всю эту плане...» Силамлик сотрясся, и тяжелый рокот ударил по нему. Позади трона, где Силамлик примыкал к императорскому кораблю, с потолка внезапно обрушился каскад песка. Короткое ощущение стягивающейся кожи подсказало присутствующим, что включился очень мощный и крупный щит.
4: «Я же говорила, мой брат идет», — заметила Алия.
3: Император стоял перед троном, прижимая к уху радиофон, захлебывавшийся скороговоркой, докладывавший о происходящем. Барон отступил на два шага назад. Сардаукары занимали посты у дверей. «Поднимемся на орбиту и перегруппируемся», — объявил император. «Барон, примите мои извинения. Эти сумасшедшие в самом деле напали на нас под прикрытием шторма. Что же, мы покажем им гнев императора». Он показал на Алию. «А эту отдайте Буре». При этих словах Алия, изображая испуг, побежала от императора.
4: «Пусть Буря возьмет, что сумеет!» — закричала она, обернувшись.
3: И попала прямо в руки барона.
1: «Я ее поймала, Ваше Величество!» — заревел барон радостно. «Убить ее сразу!»
3: Взвизгнув, барон уронил ее на пол. Правой рукой он стискивал левую кисть.
4: «Извини, дед», — спокойно сказала Алия, — «но это был Гомджабар Атрейдисов». Девочка встала и бросила на пол длинную черную иглу.
3: Барон упал. Выпученными от ужаса глазами он уставился на красную царапину на левой ладони.
1: «Ты!»
3: Он перевалился на бок и замер. Безвольная туша, повисшая в нескольких дюймах от пола, на бесполезном теперь силовом поле. Голова откинулась, рот был широко открыт.
2: «Они действительно сумасшедшие», — зло сказал император. «Ну быстро, все на корабль! Мы очистим эту планету от...» Слева что-то сверкнуло, и от стены мячиком отскочила шаровая молния. Послышался треск, когда огненный шар коснулся металлического пола. Запахло сгоревшей изоляцией.
4: «Щит!» — закричал один из сардаукаров. «Внешний щит не выдержал! Они...»
3: Его слова утонули в металлическом грохоте. Стена позади императора, обшивка его корабля, сотряслась и заходила ходуном.
4: «Они отстрелили нос корабля!» — крикнул кто-то.
3: Силамлик заполнился клубящейся пылью. Скрытая ее завесой, Алия побежала к ведущей наружу двери.
4: Император круто повернулся, жестом указал своим людям на люк, открывшийся в броне корабля, и махнул офицеру Сардаукаров, спешившему через пыльную мглу к своему повелителю. «Мы будем защищаться здесь», — приказал он. Гигантский шатер вновь содрогнулся. В дальнем конце приемного зала с грохотом распахнулись двойные двери. Внутрь ворвались песок, ветер и громкие крики. На секунду в проеме мелькнула фигурка в черном одеянии. Это Алия выскочила наружу, намереваясь подобрать где-нибудь нож. И, как предписывало ее фриманское воспитание, прирезать сколько получится харконненских солдат или раненых сардаукаров. Дворцовые сардаукары в зеленовато-желтой мгле бросились к выбитым дверям и выстроились в дугу, выставив оружие. Они прикрывали отход императора. «Спасайте себя, сир!» — закричал их командир. «Быстрее в корабль!»

Но император стоял в одиночестве возле своего трона и показывал рукой на двери. Взрыв выбил 40-метровый участок внешней стены шатра, и теперь через двери Силамлика было видно штормящее песчаное море, над которым низко висела клубящаяся туча песка. Сквозь пастельную мглу сверкали разряды статического электричества, накопленные этой тучей, и вспыхивали фонтаны искр. Это разряжались силовые щиты бойцов. Вся равнина кишела сражающимися. Сардаукары отбивались от прыгающих и крутящихся волчком противников в длинных одеждах. Казалось, неизвестные враги были принесены сюда бурей и теперь спрыгивались ее лохматящиеся песчаными вихрями спины. Но не на них указывала рука императора. Из пыльной пелены показались странные и жуткие движущиеся формы. Они выгибались огромными дугами, сверкали венцами кристаллических зубцов, окружающих чудовищные провалы пастей. Сплошной стеной на императорскую ставку шли песчаные черви.

0: корпуса сардуукаров. Эти неустрашимые бойцы были охвачены ужасом, ибо их разум отказывался вместить эту невероятную атаку титанов. Но те, кто спрыгивал с чудовищных тварей, были все же людьми, и их клинки, взблескивающие в зловещем желтоватом свете, тоже были понятны и привычны. Теперь перед сардуукарами был противник, укладывающийся в то, чему их учили. И солдаты императора бросились в бой. И люди сходились в схватке и сшибались клинки, а отборные сардуукары, телохранители императора, втолкнули своего повелителя в корабельный люк, захлопнули и заперли его массивную дверь и приготовились умереть перед нею, ибо они были щитом императора. В корабле было сравнительно тихо, и эта тишина оглушала. Перед императором возникли придворные с широко раскрытыми от страха глазами. Его старшая дочь раскраснелась от возбуждения. Старая правдовидица стояла черной тенью, низко опустив капюшон. Наконец он нашел лица, которые искал. Лица агентов гильдии. Гильдиеры были, разумеется, в своих серых, без украшений мундирах. Серый цвет очень подходил к их спокойствию, такому странному, среди кипящих вокруг эмоций. Высокий прикрывал рукой лицо. Как раз в тот момент, когда император повернулся к нему, кто-то случайно толкнул гильдиера под локоть, и император увидел его глаз. Агент потерял одну контактную линзу, и теперь был виден неприкрытый сероватой маскировкой темно-синий глаз, и синева была такой густой, что глаз казался почти черным. Низенький гильдиер протолкался ближе к императору и озабоченно проговорил: «Мы не знаем, как все повернется». Высокий, вновь прикрыв глаз, холодно заметил: «Но и Муаддиб не может этого знать». Эти слова вывели императора из оцепенения. Он с видимым усилием сдержался, чтобы не сказать что-нибудь презрительное. Ибо не надо было обладать способностью гильд-навигатора видеть основные вероятности близкого будущего, чтобы догадаться о том, что скоро произойдет на равнине. Неужели эти двое стали настолько зависимы от своей семьи, что разучились пользоваться глазами и разумом? «Преподобная», — сказал император, — «мы должны что-то придумать. Нужен план». Старуха откинула капюшон и устремила на императора немигающий взгляд. Они прекрасно понимали друг друга и без слов. Им оставалось одно — последнее оружие. И они оба знали это. Предательство.
1: «Вызовите графа Фенринга», — сказала преподобная мать.
0: Падишах император кивнул и жестом приказал одному из придворных выполнять это распоряжение. Был он и воин, и мистик, чудовище и святой, лис и сама воплощенная невинность. Меньше, чем Бог, но больше, чем человек. Нельзя мерить Муаддиба обычной меркой. В миг своей славы он увидел уготованную ему смерть. Однако принял опасность и лицом встретил измену. Вы скажете, он сделал это из чувства справедливости? Хорошо. Но чьей справедливости? Не забывайте, мы говорим сейчас о Муаддибе, о том самом Муаддибе, который приказывал обтягивать боевые барабаны кожей врага, о Муаддибе, который простым мановением руки отмахнулся от всего, что было связано с его герцогским прошлым, от всех обычаев, законов и условностей, говоря лишь: «Я квиссац хадерах, и этой причины довольна». Принцесса Ирулан, Аракис пробуждающийся.

0: В вечер победы они с триумфом ввели Пауля Муаддиба во дворец губернатора Арракина. Тот самый дворец, который заняли Атрейдисы, придя на дюну. Раббан недавно отремонтировал здание, и сражение его почти не затронуло, хотя горожане успели уже кое-что разграбить. Мебель в главном зале была перевернута и частью разбита. Пауль быстрыми шагами вошел в зал через парадные двери. Гурни Халик и Стилгар шли на шаг позади него. Их эскорт рассыпался по большому залу и принялся приводить его в порядок, приготовляя место для Муаддиба. Один взвод проверял дворец на предмет ловушек.
1: «Я помню, как мы с твоим отцом впервые вошли в этот зал», — проговорил Гурни. Он обвел взглядом потолочные балки и высокие узкие окна. «И тогда мне тут не понравилось, а уж теперь и подавно. Во всяком случае, в одной из наших пещер было бы намного безопаснее». «Вот слова настоящего Фримена», — заметил Стилгар, и холодная улыбка Муаддиба не ускользнула от его внимания. «Может, все же передумаешь?»
0: «Это место — символ», — строго сказал Пауль. «Тут жил Раббан. Заняв дворец, я всем показываю, что победил окончательно. Отправь людей осмотреть все здание, но пусть они ни к чему не прикасаются. Пусть только убедятся, что Харконнены не оставили тут своих людей или свои игрушки».
1: «Как прикажешь», — ответил Стилгар, но в его голосе прозвучало отчетливое недовольство, однако он, разумеется, подчинился.
0: Появившиеся связисты тут же принялись разворачивать свое оборудование у гигантского камина. Фримены, пополнившие поредевшие в битве ряды фидайкинов, встали на часах вдоль стен зала. Слышалось бормотание, часовые подозрительно оглядывали диковинное для них помещение. Вдобавок, это место слишком долго было логовом врага, чтобы можно было вот так просто прийти сюда и чувствовать его своим.
1: «Гурни, отправь эскорт за Чани и моей матерью», — распорядился Пауль.
0: «Чани уже знает о нашем сыне».
2: «Мы послали сообщение, милорд».
0: «Подателей из котловины уже вывели?»
2: «Да, буря уже почти прошла».
0: «Какой она нанесла ущерб?»
2: «По оси, на посадочном поле и в складах на равнинах ущерб причинен весьма значительный», — ответил Гурни, — «как бурей, так и сражением».
0: «Надо полагать, все же не настолько значительный, чтобы нельзя было поправить за деньги».
2: «Если не считать жизни погибших, милорд».
0: Поклонился Гурни, и в его голосе прозвучал упрек, словно Гурни спрашивал, когда это было, чтобы Атрейдис думал прежде об имуществе, чем о людях. Но Пауль был целиком сосредоточен на своем внутреннем зрении и разрывах в стене времени, которая все еще лежала на его пути. И сквозь каждый разрыв катился в его будущее ревущий джихад. Он вздохнул, пересек зал, приметив кресло у противоположной стены. Это было кресло из столовой. Может быть, когда-то в нем сидел отец. Впрочем, сейчас это было всего лишь кресло, предмет, на который можно было сесть, чтобы справиться с усталостью и скрыть ее от людей. Он уселся, оправил полы бурки, укрыв ноги, распустил десятикомб у горла.
2: «Император все еще сидит в своем разбитом корабле», — сказал Гурни.
0: «Пусть пока сидит. Подержите его там немного», — отмахнулся Пауль. «А Харконненов нашли?»
2: «Еще не всех убитых осмотрели, милорд».
0: «Что ответили с кораблей?» Пауль дернул головой, указывая вверх.
2: «Пока ничего, милорд».
0: Пауль вздохнул, устало откинулся на спинку кресла и, наконец, сказал: «Приведите мне какого-нибудь сардуукара из пленных. Надо отправить императору послание. пора обсудить условия».
2: «Да, милорд».
0: Гурни повернулся, жестом подал сигнал одному из фидайкинов, который тут же занял пост возле Пауля.
3: «Гурни», — прошептал Пауль,
0: — «с тех самых пор, как мы с тобой опять вместе, я не слышал еще от тебя ни одной цитаты, подходящей к случаю».
3: Он увидел, что Гурни напряженно сглотнул, и его лицо закаменело.
2: «Если угодно, милорд», —
0: проговорил Гурни, прочистил горло и произнес:
2: «И победа в день тот стала скорбью для всего народа, ибо услышали люди, как скорбит царь о сыне своем».
0: Пауль прикрыл глаза, вытесняя скорбь из сознания. Ей придется подождать своего часа, как некогда ждала скорбь об отце. Сейчас же он был поглощен открытиями этого дня, о вероятностях будущего, о том, что в них теперь соединятся и его будущее, и будущее Алии, о скрытом в глубинах его сознания присутствии Алии. И это было самое странное из всех проявлений его видения во времени. «Я встала на пути твоего будущего», — говорила Алия внутри, — «чтобы лишь ты один мог слышать мои слова. Даже ты так не можешь, брат мой. Это хорошая игра, по-моему. И... да, знаешь, я убила нашего деда, выжившего из ума старого барона. Он почти и не почувствовал боли». Затем молчание. Внутренним зрением он ощутил ее уход из своего сознания. «Муаддиб». Пауль открыл глаза, увидел черную бороду Стилгера, темные глаза, еще горевшие огнем битвы. «Вы нашли тело старого барона?» — сказал Пауль. Стилгер опешил.
2: «Откуда ты знаешь?» — прошептал он. — «Мы только что нашли его труп в той огромной металлической штуке, которую соорудил император».
0: Пауль оставил вопрос без ответа. Он увидел, как возвращается Гурни, а с ним два фримана, поддерживающих пленного Сардуукара.
2: — «Вот один из них, милорд», — сказал Гурни, знаком останавливая конвойных и Сардуукара в шагах в пяти от Пауля.
0: Пауль заметил, что глаза пленника словно остекленели, в них застыло пережитое потрясение. Через все лицо, от переносия до угла рта, тянулся сизый кровоподтек. Это был блондин с классическими, точно высеченными из мрамора чертами лица, из тех, которые обычно занимали офицерские должности в корпусе сардуукаров. Впрочем, на его рваном мундире не было никаких знаков отличия, если не считать золотых мундирных пуговиц с императорской короной да полуоторванного галуна на лампасах.
2: «Это, по-моему, офицер, милорд», — сказал Халлик.
0: Пауль кивнул. «Я герцог Пауль Атрейдис. Ты понимаешь это?» Сардуукар молча и неподвижно смотрел на него. «Отвечай», — велел Пауль. «Не то твой император может умереть». Сардуукар мигнул, судорожно сглотнул. «Так кто я?» — спросил Пауль.
2: «Вы герцог Пауль Атрейдис», — хрипло ответил Сардуукар.
0: Паулю он показался слишком уж покорным. Но, с другой стороны, сардуукаров никогда не готовили к таким передрягам. Они не знали поражений. А привычка к одним лишь победам сама по себе может стать слабостью. Эту мысль он отложил, ее следовало обдумать как следует и внести соответствующие изменения в программу подготовки своих войск. «Я хочу, чтобы ты передал императору мое послание», — сказал Пауль. И заговорил согласно древним формулам.
3: «Я, герцог из Великого дома, правитель императорской крови, даю слово и клянусь согласно Великой Конвенции. Коль скоро император и его люди сложат оружие и явятся ко мне сюда, то я стану сохранять их жизни хотя бы ценой собственной жизни». Пауль поднял левую руку с герцогским перстнем на пальце. «Клянусь этим знаком». Сардаукар облизнул губы, взглянул на Гурни. «Да», — сказал Пауль. «Кто, кроме Атрейдиса, мог бы требовать верности от Гурни Халика и приказывать ему?»
4: «Я доставлю ваше сообщение», — сказал Сардаукар.
3: «Отведите его на наш передовой командный пункт и отправьте на корабль», — распорядился Пауль.
4: «Да, милорд».
3: Гурни сделал знак конвоирам, и все четверо вышли. Пауль повернулся к Стилгару.
4: «Прибыли Чани и твоя мать», — сообщил тот. Чани попросила некоторое время не беспокоить ее. Она хочет побыть наедине со своим горем. Преподобная же мать уединилась в колдовской комнате. Причины тому я не знаю.
3: Моя мать тоскует о планете, которую, скорее всего, больше не увидит, — сказал Пауль. О мире, где вода падает с неба, а растения столь густы, что между ними трудно пройти.
4: «Вода с неба», — шепотом повторил Стилгар.
3: В этот миг Пауль увидел, как Стилгар из гордого фрименского наиба на глазах превращается в создание Лисан-Аль-Гайба, воплощающее преклонение и покорность. Этот могучий человек уменьшился в один миг, и на Пауля снова повеяло призрачным ветром джихада.
4: И я увидел, как друг становится почитателем.
3: Пауль вдруг ощутил резкий приступ одиночества. Он оглядел зал и впервые заметил, как замирают и тянутся к нему часовые, едва только он появляется среди них. Он почувствовал невидимое соперничество. Каждый фидайкин втайне надеялся, что Муаддиб заметит и отличит его.
4: «Муаддиб, от которого исходит благословение», — сказал он про себя, и это была самая горькая мысль в его жизни.
3: «Они чувствуют, что я должен взять трон», — подумал он. «Но они не могут понять, что я делаю это, единственное, чтобы предотвратить джихад».
4: Стилгар кашлянул. «Раббан тоже мертв».
3: Пауль только кивнул. Часовые фидайкины справа от него расступились и стали смирно, открыв проход для Джессики. Она была в своей черной абе и шла той особой фриманской походкой, которая вызывала в памяти скольжение Фримана по песку. Но Пауль заметил, что сам дворец вернул ей что-то из ее прошлого. Из времени, когда она была официальной наложницей правящего герцога. В ней вновь видна была прежняя властность, во всяком случае, часть ее. Джессика встала перед сидящим в кресле Паулем, взглянула на него сверху вниз. Она видела, как он устал и как старается скрыть свою усталость, но не чувствовала сострадания. Она, казалось, была сейчас вообще не способна на какие-либо эмоции по отношению к сыну. Войдя в большой зал, Джессика удивленно подумала, почему он кажется ей каким-то не таким, каким она его запомнила. Он был чужим, словно она никогда не была здесь, никогда не проходила по нему со своим возлюбленным лето. Никогда не встречала здесь пьяного Дункана Айдаха. Никогда, никогда, никогда. Должно было бы существовать слово, антонимичное слову «адаб», воспоминание, приходящее само и требующее действий, самодостаточное и сильное. Нужно слово, означающее воспоминание, отрицающее сами себя. «Где Алия?» — спросила она. «На улице, конечно», — ответил Пауль. «Делает то же, что и все порядочные фрименские дети. Добивает раненых врагов и отмечает их трупы для команд водосборщиков».
5: «Пауль!»
3: «Но ты должна понять, что она это делает по доброте души», — объяснил он. «Не правда ли странно, как мы порой не можем осознать скрытое единство доброты и жестокости?» Джессика свела брови, пораженная переменой в сыне. «Неужели это сделало с ним смерть его ребенка?» — подумала она, а вслух сказала: «Люди рассказывают о тебе странные вещи, Пауль. Они говорят, что ты обладаешь всеми теми особыми способностями, о которых говорит легенда. От тебя, Ди, ничего не скроешь, ты можешь видеть то, что не дано видеть другим». «И Гессеритка еще говорит о легендах?» — усмехнулся он. «Да, я порядком приложила к тебе руку», — признала Джессика, «но ты не должен ожидать от меня, что... Как бы тебе понравилось прожить миллиарды миллиардов жизней?» — спросил Пауль. «Вот тебе и материал для легенд. Подумай только обо всем этом опыте, о мудрости, которую опыт дает. Но мудрость закаляет любовь и умеряет ее. И она придает новую форму ненависти. Как можно говорить о жестокости, не изведав всей глубины жестокости и доброты? Ты должна бы меня бояться, мама. Я Квисац Хадерах». Джессика попыталась сглотнуть, но у нее пересохло в горле. Наконец она выговорила: «Ты как-то отрицал, что ты Квисац Хадерах?» Пауль покачал головой. «Я больше ничего не могу отрицать», — он посмотрел ей в глаза. «Сейчас придут император и его люди. Я жду объявления с минуты на минуту. Будь возле меня. Я хочу, чтобы мы с тобой хорошенько их разглядели. С ними моя будущая невеста». «Пауль!» — воскликнула Джессика. — «Не совершай ошибку, которую сделал когда-то твой отец». «Она принцесса», — объяснил Пауль, — «и она мой ключ к трону, и не более того. И никогда она не станет ничем большим. Ты говоришь ошибка? Ты думаешь, из-за того, что я есть то, чем ты меня сделала, я не могу желать мести?» «Ты желаешь отомстить даже невинным?» — спросила Джессика и подумала: «Он, по крайней мере, не должен повторить мои ошибки». «Невинных нет больше», — отрезал Пауль. «Скажи это Чани», — посоветовала Джессика и повела рукой в сторону прохода, ведущего во внутренние покои дворца. Чани вошла в зал. По бокам от нее выступали два фрименских телохранителя. Но она, казалось, не замечала их. Капюшон и шапочка Дистикомба были отброшены назад, фильтр маска отстегнут. Она неуверенной походкой подошла к Джессике и встала рядом. Пауль увидел слезы на ее щеках. «Она отдает воду мертвому». Он почувствовал острый укол скорби. Но это было так, словно он мог ощущать эту скорбь лишь через присутствие Чани. «Он мертв, любимый», — проговорила Чани. «Наш сын мертв». Пауль поднялся, стараясь ничем не показать свое отчаяние, коснулся щеки Чани, ощутив влагу на ней. «И его не заменить», — сказал он. «Но у нас еще будут сыновья. Это обещает тебе Усул». Он мягко отстранил ее и жестом подозвал Стилгера.
4: «Слушаю, Муаддиб», — сказал Стилгер.
0: «Они идут сюда с корабля, император и его люди», — сказал Пауль. «Собери пленных в центре зала, держать их в 10 метрах от меня, если я не прикажу иначе».
4: «Слушаю, Муаддиб».
3: Стилгер повернулся. Пауль услыхал возбужденный шепот фрименов.
5: «Видите, он знал! Никто не говорил ему, а он знал!»
0: Теперь в самом деле можно было услышать шаги императорской свиты и один из маршей корпуса сардуукаров, который, сопровождавшая своего повелителя дворцовая гвардия, тихонько напевала себе под нос для поддержания духа. Гурни Халик, сказав что-то Стилгеру, подошел к Паулю со странным выражением в глазах.
3: «Неужели я потеряю и его?» — подумал Пауль. «Потеряю, как потерял Стилгера, и друг станет поклонником, верующим».
4: «У них нет метательного оружия», — доложил Гурни. «Я лично проверил».
3: Он оглядел зал, заметил сделанные приготовления.
4: «Фейдраута Харконнен тоже с ними», — добавил он. «Не впускать?»
3: «Пусть входит».
4: «Там еще люди гильдии. Они требуют каких-то особых привилегий. Угрожают введением эмбарго против Аракиса. Я им сказал, что передам Муаддибу их требования».
3: «Пусть угрожают».
5: «Пауль», — прошептал отсади Джессика, — «это же гильдия!»
0: «Вот я сейчас у нее клыки и выдерну», — пообещал Пауль. И он подумал о гильдии, о силе, которая так долго специализировалась в одном деле, что стала в конце концов паразитом, неспособным существовать самостоятельно. Они никогда не осмеливались поднять меч, а теперь были уже и не в состоянии сделать это. Они могли бы захватить Аракис, когда осознали опасность использования просветляющего меланжевого наркотика гильднавигаторами. Да, они могли пойти на это, пережить день своей славы и погибнуть. Вместо этого они предпочли жить моментом, плавать в своих безбрежных межзвездных морях, в надежде, что по смерти старого хозяина появится новый, и они по-прежнему будут жить его соками. Гильд-навигаторы с их ограниченным даром предвидения совершили фатальную ошибку. Они решили всегда держаться спокойного и безопасного курса. А такой курс неизменно ведет в болото застоя. Что ж, пусть посмотрят на своего нового хозяина и прикинут, смогут ли паразитировать на нем.
6: Радио фантастики. Радио фантастики.
4: «И еще там с ними старая преподобная мать Бене Гессерит, которая утверждает, что она старый друг твоей... вашей матери».
0: «У моей матери нет друзей в Бене Гессерит».
3: Гурни вновь оглядел зал и склонился к самому уху Пауля.
4: «С ними Суфир Хават, милорд. Я не сумел переговорить с ним наедине, но он с помощью наших старых знаков передал мне, что работал на Харконненов, думая, что вы погибли. И он дал знать, что должен остаться пока с ними».
5: «И ты оставил Хавата с этими?»
4: «Он сам так хотел. И я решил, что так будет лучше всего. Если что-то не так, он все равно в пределах нашей досягаемости. Если же он по-прежнему верен нам, у нас есть пара ушей во вражеском лагере».
3: Пауль вспомнил о вероятностных линиях будущего, увиденных им в пророческих видениях. Среди них была и такая, где Суфир Хават нес навстречу с ним отравленную иглу. Император велел ему пустить это оружие в ход против этого самозванного герцога. Стражи у входа разошлись, образовав короткий живой коридор, сверкающий копьями и клинками. В наступившей тишине был хорошо слышен посвист широких одежд и шорох песка, нанесенного с улицы в залы дворца. Падишах император Шаддам IV шел первым. Его шлем бурсега где-то потерялся, и рыжие волосы торчали во все стороны, точно перья. Монарх не успел привести себя в порядок. Левый рукав мундира лопнул по внутреннему шву. На императоре не было ни пояса, ни оружия, но величие по-прежнему окружало его, словно невидимый кокон силового поля, заставлявший всякого держаться на почтительном расстоянии. Но копья фрименов опустились крест-накрест перед ним, остановив повелителя галактики там, где приказал Пауль. Свита и спутники императора столпились позади. Мозаика ярких цветов и лиц с застывшим на них потрясением, озвученная лишь неуверенным шарканьем ног. Пауль обежал взглядом эту группу, заметил женщин, пытавшихся скрыть следы слез, халуев и прихлебателей, явившихся на Аракис насладиться победой сардуукаров и празднествами, и онемевших теперь от поражения. Увидел птичьи глаза преподобной матери Гаи Елены Махиям, яростно сверкающие из-под черного капюшона, а подле старухи — худого, угрюмого Фейдрауту Харконнена. «Время выдало мне его лицо», — подумал Пауль. Затем он перевел взгляд дальше. Там, позади Фейдрауты, его внимание привлекло подвижное лицо, напоминающее о ловкой, изящной, но хищной ласке. Лицо, которое он раньше ни разу не видел, ни в пророческих снах, ни наяву. Но лицо, которое показалось ему, он должен бы знать. Лицо, в котором было что-то пугающее. «Почему я чувствую страх перед этим человеком?» Пауль склонился к матери и шепотом спросил. «Кто это там?» «Левее преподобной матери. Вон тот, опасный с виду». Джессика взглянула и вспомнила лицо, украшавшее досье из тех, что в архивах дома Атрейдис относились почти к настольным книгам. «Граф Фенринг», — тихо ответила она. Тот самый, который занимал этот дворец перед нами. Генетический евнух и убийца. «Мальчик на побегушках у императора», — вспомнил Пауль. И эта мысль была почти потрясением. Самого императора он не раз видел на бесчисленных ветвящихся путях, ведущих в будущее, но граф Фенринг ни разу не промелькнул в его пророческих видениях. Тут же Паулю пришло в голову, что он множество раз видел в паутине вероятностных линий свое мертвое тело, но сам момент своей смерти ни единого раза. «Может быть, я не мог увидеть этого человека как раз потому, что это он убьет меня?» — пришло ему в голову. И эта мысль пробудила самые дурные предчувствия. Он заставил себя оторваться от Фенринга и перевел взгляд на оставшихся в живых сардуукаров, офицеров и рядовых. На лицах прославленных воинов дома Генац застыли горечь и отчаяние. Некоторые на миг задерживали его внимание. Кто-то из офицеров тайком озирался, пытаясь разобраться в том, какие меры безопасности приняты хозяином, и нельзя ли как-нибудь, исхитрившись, превратить поражение в победу. Наконец взгляд Пауля остановился на зеленоглазой блондинке с чеканными чертами высокородной патрицианки, излучающими поистине классическую надменность. Никаких признаков слез. Никаких следов перенесенного поражения, тут и спрашивать было нечего. Пауль сразу опознал ее. Принцесса самых высоких королевских кровей, дочь правящего дома, Бене Гессерит, вне всякого сомнения получившая великолепную подготовку, лицо, которое множество раз глядело на него из будущего. И Рулан. Вот он, мой ключ. По сбившейся толпе гостей пленников прошло движение. Показалась знакомая фигура. Суфир Хават. Знакомый шрам на пол лица, испятнанные губы, морщины, сутулые плечи, знаки подошедшей старости, ослабившей тело бойца.
7: «Ага, а вот и Хават», — негромко сказал Пауль. «Не держите его, Гурни».
8: «Милорд?»
7: — переспросил Гурни. «Не держите его», — повторил Пауль. Гурни кивнул.
3: Копье Фримена поднялось и опустилось за спиной неловко шагнувшего вперед Хавата. Покрытые сеткой склеротических жилок слезящиеся глаза изучали Пауля, оценивали его. Пауль тоже сделал шаг навстречу и сразу почувствовал напряженное ожидание среди людей императора. Хават посмотрел на Джессику.
8: «Леди Джессика», — проговорил он, — «лишь сегодня узнал я, как был неправ и несправедлив к вам. Вам не нужно прощать меня».
7: Пауль ждал, но его мать молчала. «Суфир, дружище», — сказал он, — «сам видишь, я не поворачиваюсь спиной к двери».
8: «Во вселенной слишком много дверей»,
7: — серьезно ответил Хават. «Разве я не сын своего отца?» — спросил Пауль.
8: «Скорее уж, ты похож на отпрыска своего деда», —
7: хриплым стариковским голосом ответил Хават.
8: «Что вся манера, что взгляд».
7: «Но я сын своего отца», — возразил Пауль.
3: «И вот я говорю тебе, ты можешь потребовать в уплату за долгие годы верной службы нашему дому все, что ты только можешь пожелать. Все. Абсолютно все, Суфир. Тебе нужна моя жизнь, Суфир? Она твоя, бери». Пауль шагнул вперед, не поднимая рук. Он видел, как понимание разгорается в глазах Хавата.
7: «Он понял, что я знаю об измене», — подумал Пауль.
3: И он понизил голос так, чтобы его слышал один лишь Хават.
8: «Суфир, я говорю правду. Если ты хочешь убить меня, рази». «Все, чего я желал, мой герцог, это лишь хоть раз вновь встать подле тебя», промолвил Хават.
3: И лишь в этот миг Пауль почувствовал, какое усилие требовалось старику, чтобы не упасть. Пауль подхватил Суфира под плечи, поддержал его, чувствуя, как дрожат мышцы под его ладонями.
7: «Тебе очень больно, друг мой?» — спросил Пауль.
8: «Больно, мой герцог», — признался Хават. — «Но мне теперь хорошо».
3: Он полуобернулся в объятиях Пауля, протянул руку в сторону императора ладонью вверх, показывая крохотную иглу, зажатую меж пальцев.
8: — «Видите, ваше величество, — воскликнул он, — видите эту предательскую иглу? Да неужто вы хоть на миг подумали, что я, который отдал всю свою жизнь служению дома Атрейдис, теперь дал бы ему меньше?»
7: Пауль пошатнулся. Старик обмяк в его руках. Пауль узнал тяжесть смерти. В том нельзя было ошибиться,
3: чувствуя, как обвисает безвольное, быстро тяжелеющее тело. Пауль бережно опустил Хавата на пол, выпрямился и жестом велел своей охране унести тело. Пока его приказ выполнялся, мертвая тишина навалилась на зал. Теперь на лице императора появилось выражение страха. Он ждал смерти. Ужас наполнил его глаза, никогда прежде не знавшие этой эмоции. «Ваше Величество», — проговорил Пауль и заметил, как напряглось в изумленном внимании лицо принцессы. Его слова были произнесены так, как умели лишь знающие путь Бене Гессерит, со сложными атоналиями, наполнявшие титулование бесконечным презрением. Действительно, настоящее гессеритское воспитание. Император откашлялся и произнес: «Быть может, мой уважаемый родич полагает, что держит теперь все в своих руках. Но большего заблуждения права быть не может. Вы же нарушили конвенцию, применив ядерное оружие против естественных деталей рельефа», — любезно объяснил Пауль. «Скалы преграждали мне путь, а я спешил навстречу с вами, ваше величество, дабы получить от вас объяснение относительно некоторых ваших действий». «В эту минуту», — холодно сказал император, — «на орбите Аракиса находится мощная армада, объединенная армада великих домов. И стоит мне сказать одно лишь слово, как...» «Ах, да!» — вспомнил Пауль. «Чуть было не забыл о них». Он поискал глазами в императорской свите, нашел двоих гильдиеров и негромко сказал в сторону, обращаясь к Гурне: «Это вот и есть агенты гильдии? Два жирных типа в сером?»
9: «Да, милорд».
3: «Ага, ну вы оба!» Палец Пауля уперся в гильдиеров. «Быстро убирайтесь отсюда и передайте, чтобы этот ваш флот летел во свояси. Засим будете ждать моего разрешения, прежде чем...»
10: «Гильдия не подчиняется твоим приказам!» — рявкнул более высокий гильдиер.
3: Он и его товарищ протолкались к барьеру из копий. По кивку Пауля эти копья поднялись. Двое в сером выступили за кольцо охраны, высокий поднял руку и объявил:
10: «Я полагаю, вы заработали эмбарго своим...»
3: «Если я услышу от любого из вас еще хоть одну глупость», — ледяным голосом сказал Пауль, — «я отдам приказ, который остановит добычу пряности на Аракисе. Навсегда».
10: «Вы с ума сошли!» — проговорил, отступая, потрясенный гильдиер.
3: «Стало быть, вы понимаете, что я в состоянии осуществить эту угрозу?» — спросил Пауль. Гильдиер несколько мгновений смотрел в пространство, наконец он встряхнулся и ответил:
10: «Да, вы в состоянии это сделать, но вы не должны».
3: «Ах», — протянул Пауль и кивнул, — «вы ведь оба гильд-навигаторы, не так ли?»
10: «Да».
3: Низенький гильдиер проговорил:
10: «Вы тогда ослепите и себя самого, а нас всех обречете на медленную смерть. Да вы представляете себе, что это такое — лишиться пряности, когда привычка приобретена?»
3: «Око, взирающее в будущее и выбирающее верный курс, сокроется навеки», — задумчиво произнес Пауль. «Гильдия погибнет. Человечество превратится в крохотные, изолированные общины, островки в океане пустоты. Знаете, а ведь я мог бы сделать это реальностью из простой прихоти. Или, скажем, от скуки».
10: «Может быть, обсудим этот вопрос наедине?» — поспешно предложил высокий гильдиер. «Я уверен, что мы в состоянии найти компромисс, который...»
3: «Передайте своим людям на орбите», — перебил Пауль. — «Пусть убираются. Мне надоели эти бессмысленные препирательства. Так вот, если флот немедленно не покинет орбиту Аракиса, нам просто не о чем будет говорить. Он кивнул на своих связистов у стены. «Можете воспользоваться нашей аппаратурой».
10: «Но сначала мы должны обсудить это», — запротестовал Высокий. «Не можем же мы просто...»
11: «Выполняйте!» — рявкнул Пауль. «Власть уничтожить нечто есть подлинный и абсолютный контроль над ним. Ты же признал, что я обладаю такой властью. Поэтому мы не станем ничего обсуждать, и я не собираюсь идти на какие-либо компромиссы. Вы будете исполнять то, что я велю, или испытаете немедленные последствия неповиновения».
12: «Он сделает это»,
3: — пробормотал низенький гильдиер, и Пауль увидел, как ужас объял обоих.
11: Агенты гильдии медленно подошли к аппаратуре связи.
4: «Они подчинятся?» — негромко спросил Гурни.
3: «Они способны видеть будущее, хотя и очень ограниченно, только прямо перед собой», — ответил Пауль. «И, глядя вперед, видят лишь глухую стену, которая встанет перед ними в случае неповиновения. И каждый гильд-навигатор в каждом из кораблей над нами видит ту же стену. Они подчинятся». Пауль обернулся к императору. «Когда вам позволили занять трон вашего отца, единственным условием было, чтобы поток пряности не иссякал. Вы обманули их ожидания, ваше величество. Вы догадываетесь о последствиях?»
11: «Мне никто не позволял занять. Хватит валять дурака!» — рявкнул Пауль. «Гильдия — та же деревня на реке. Им нужна вода, но они могут лишь взять из реки столько, сколько в состоянии потребить, и не больше. Перегородить реку и полностью контролировать ее они не могут. Тогда все заметят, что они берут у реки, и рано или поздно это приведет к катастрофе. Поток пряности — вот река гильдии, а плотину на ней возвел я. Но такую плотину, какую нельзя разрушить, не уничтожив реку».
3: Император растерянно провел рукой по рыжим волосам, посмотрел на спины гильдиеров.
11: «Даже ваша правдовидица, ваша гессеритка и та трепещет», — добавил Пауль. «Есть множество других ядов, пригодных для дел преподобных матерей. Но после того, как в игру включается пряность и меланжевый ликер, все они теряют силу».
3: Старуха плотнее запахнула свои бесформенные черные одежды и выбралась из толпы к самому чистоколу фидайкинских копий. «Приветствую преподобную мать Гаю Елену Махиям», — проговорил Пауль. «Давно же мы не встречались. Помните Каладан?» Та посмотрела мимо него на его мать.
13: «Да, Джессика, я вижу, что твой сын... Это и вправду он. За это тебе простится даже твоя мерзостная дочь».
11: Пауль подавил приступ холодной ярости и внешне спокойно одернул старуху.
3: «У тебя нет и никогда не было права прощать что-либо моей матери».
11: Старуха вперила в него глаза, встретив жесткий взгляд.
3: «Что ж, попробуй на мне свои трюки, старая ведьма», — сказал Пауль. «Ну, где твой Гом-Джабар? Попытайся взглянуть туда, куда ты не осмеливаешься смотреть, и ты увидишь там меня. Я буду смотреть на тебя оттуда».
11: Старуха опустила глаза.
3: «Или тебе нечего мне сказать?» — сурово спросил Пауль.
13: «Я ведь первый засвидетельствовала, что ты человек», — пробормотала она. «Не забудь этого, не запачкай память об этом».
11: Пауль возвысил голос. «Посмотрите на нее, друзья. Вот перед вами преподобная мать Бена Гессерит, терпеливая в долгом деле. Она и ее сестры ждали 90 поколений, чтобы гены сложились в должную комбинацию, которая в сочетании с определенными условиями породила бы того единственного человека, вокруг которого строились их планы. Смотрите, смотрите, теперь она знает. 90 саитий породили этого человека. И вот он, я. Однако я никогда не стану делать того, что нужно ей.
13: «Джессика!» — завопила старуха. «Вели ему замолчать!»
3: «Сама вели, попробуй», — ответила Джессика.
11: Пауль бросил на старую преподобную мать яростный взгляд. «За ту роль, которую ты сыграла во всем этом, — сказал он, — я бы охотно велел тебя удавить. И ты никак мне не помешала бы», — добавил он резко, видя, как она закаменела от ярости. «Но, по-моему, куда лучшим наказанием будет, если я оставлю тебя доживать твои годы, без возможности коснуться меня или хоть в чем-то склонить на выполнение ваших планов».
13: «Джессика, что ты наделала?» —
3: простонала старая правдовидица. «В одном вам не откажешь», — продолжал Пауль. «Вы увидели часть того, что необходимо расе. Но как плохо увидели вы это! Вы думаете контролировать генетику расы скрещиванием и отбором немногих лучших согласно вашему основному плану. Как же мало вы понимаете!»
13: «Ты не смеешь говорить о подобных вещах!» — прошипела старуха.
11: «Молчать!» — рявкнул Пауль. И это короткое слово, казалось, материализовалось в нечто плотное, метнувшееся в воздухе от него к преподобной матери, и это нечто было послушно воле Пауля. Старуха отшатнулась, почти упав на руки стоявших позади. Ее лицо потеряло всякое выражение и побелело от силы полученного психического удара.
13: «Джессика!» —
3: прошипела она.
13: «Джессика!»
11: «Я запомнил твой гом, Джаббар», — сказал Пауль. «Помни и ты. Одним лишь словом я могу убить тебя».
3: Фримены в зале понимающе переглянулись. Разве не говорила легенда? И слово его будет нести смерть и гибель вечную всякому, кто пойдет против дела праведных. Теперь Пауль повернулся к высокой принцессе, стоящей подле своего венценосного отца. Не сводя с нее взгляда, он обратился к императору. «Ваше Величество, мы с вами оба знаем выход из создавшейся ситуации». Император метнул взгляд на дочь и воззрился на Пауля.
11: «И ты смеешь? Ты, авантюрист без рода и племени, никто, выскочка из дикой!
3: Вы уже признали меня своим уважаемым родичем, так что довольно вздора».
11: «Я твой государь», — напомнил император.
3: Пауль взглянул на гильдиеров. Те стояли теперь у передатчика лицом к нему. Один из них кивнул Паулю. «Я ведь могу и заставить», — заметил Пауль.
11: «Но ты... вы не осмелитесь?» — как-то скрежещуще сказал император.
3: Пауль только молча смотрел на него. Принцесса коснулась руки отца. «Отец», — проговорила она шелковистым, мягким, успокаивающим голосом.
11: «Не пробуй на мне свои штучки!» — буркнул император и посмотрел на нее. «Тебе не нужно делать это, дочь. У нас еще есть ресурсы, которые...»
3: «Но этот человек достоин быть твоим сыном», — сказала принцесса. Старая преподобная мать, которой вернулось самообладание, низко склонилась к императору и зашептала на ухо. «Она просит за тебя», — заметила Джессика. Пауль все смотрел на золотоволосую принцессу. Тихо он спросил у матери: «Это ведь Ирулан старшая, да?»
14: «Да».
3: Чани приблизилась к Паулю с другой стороны. Спросила: «Ты хочешь, чтобы я ушла, Муаддиб?» Он взглянул на нее. «Ушла?» «Я больше никогда не отпущу тебя от себя. Но нас ничто не связывает больше». Несколько долгих мгновений он смотрел на нее. Наконец сказал: «Всегда говори мне только правду, моя Сихая». Она хотела ответить, но он приложил палец к ее губам. «То, что нас связывает, никогда и никому не порвать», — прошептал он. «А теперь прошу, смотри внимательно. Я хочу после увидеть все твоими глазами». Все это время император и его правдовидица тихо, но горячо спорили о чем-то. Пауль обратился к матери. Она напоминает ему, что в их соглашение входило посадить на трон дочь Бена Гессерит, и они готовили к этому именно Ирулан.
8: «Они так планировали?» — удивилась Джессика.
3: «А разве это не очевидно?» — пожал плечами Пауль. «Я-то вижу это», — фыркнула Джессика. «И мой вопрос должен был только напомнить тебе, что не тебе учить меня тому, что ты узнал от меня же». Пауль искоса глянул на нее, заметил холодную улыбку на ее губах и отвернулся. Гурни Халик склонился между ними.
14: «Позвольте напомнить, милорд, в этой компании есть один из Харконненов».
3: Он кивнул на темноволосого Фейдрауту, прижатого к барьеру из копий.
14: «Вон, видите, тот косоглазый слева. В жизни не видел более злодейской рожи. Ведь вы обещали мне как-то...»
3: «Спасибо, Гурни», — кивнул Пауль.
14: «Это на барон. То есть теперь, когда старый Харконнен умер, уже барон», — добавил Гурни. «И он вполне сойдет для меня».
3: «А ты с ним справишься, Гурни?»
14: «Милорд шутить изволит».
3: «Пожалуй, император уже достаточно долго спорит со старой ведьмой. Как думаешь, мать?» «Вполне», — кивнула та. Пауль громко обратился к императору. «Ваше Величество, мне кажется, среди ваших людей есть Харконнен». Император повернулся к нему с поистине королевским высокомерием. «Я полагал, что мое окружение находится под защитой вашего слова, герцог», — произнес он. «Я хотел лишь уточнить», — ответил Пауль. «Мне интересно, входит ли Харконнен официально в вашу свиту или же из трусости прячется за ее спины?» Император улыбнулся, словно прикидывая что-то. «Всякий, допущенный к моей особе, становится членом моей свиты». «Итак, у вас есть герцогское слово», — подтвердил Пауль. «Но Муаддиб — это дело совсем другое. Он может и не согласиться с вашим определением свиты. Дело в том, что мой друг, Гурни Халик, хотел бы убить одного из Харконненов. И если он...»
13: «Канли!» — крикнул Фейдраута, наваливаясь на охрану. «Это твой отец объявил эту вендетту Атрейдис. Ты называешь меня трусом, а сам прячешься за своих женщин и хочешь выставить против меня своего слугу!»
3: Старая правдовидица начала было шептать что-то на ухо императору, но тот оттолкнул ее. «Канли, вот как? У Канли есть свои и весьма строгие правила».
13: «Пауль, прекрати это», — сказала Джессика.
14: «Милорд», — взмолился Гурни, — «вы же обещали мне, что придет день, и я отомщу Харконненам».
3: «Ты уже отомстил им сегодня», — возразил Пауль, чувствуя охватывающую его отрешенность. Он скинул капюшон, сбросил бурнус и передал его матери вместе с поясом и крисом. Принялся расстегивать десятикомб. Вся вселенная сошлась в фокусе на этой точке и этой минуте.
8: «Это излишне, Пауль», — сказала Джессика. «Есть и более простые способы».
3: Пауль стянул десятикомб, вытянул крис из ножен в руках матери. «Знаю», — спокойно ответил он. «Яд, ассасин, любое из добрых старых средств».
14: «Но вы обещали мне Харконнена», — прошипел Гурни.
3: и Пауль увидел бешенство в глазах старика и то, как набух и натянулся шрам от чернильника.
15: «Вы должны мне его, милорд!»
7: «Разве ты пострадал от них больше, чем я?» — спросил Пауль.
8: «Моя

0: обувь. Считайте меня палачом. Если иначе нельзя, позвольте мне сделать это, но только сами не...»
1: «Муаддибу не нужно делать этого», — согласилась Чани. Он взглянул на нее и увидел страх в ее глазах. «Но герцог Пауль Атрейдис должен сделать это», — сказал он.
0: «Это же харконненская скотина!» — прохрипел Гурни.
1: Пауль мгновение колебался. Не открыть ли ему, что и он тоже имеет харконненов среди своих предков? Но наткнулся на жесткий взгляд матери и сказал только: «Однако это существо, кем бы оно ни было, имеет внешность человека и, следовательно, достойно какого-то человеческого отношения». Гурни скрипнул зубами.
2: «Если он хотя бы пальцем...»
1: «Прошу тебя, держись в стороне», — сказал Пауль. Взвесил Крис на ладони и осторожно отодвинул Гурни с дороги. «Гурни...» — Джессика коснулась руки Халика. «В таком настроении он похож на своего деда, не мешай ему. Это единственное, чем ты можешь ему помочь». И подумала: «Великая мать! Какая ирония судьбы!» Император изучал Фейдрауту. Массивные плечи, крепкие мышцы. Повернулся к Паулю. По-юношески стройный, худощавый, гибкий. Тело не такое иссушенное, как у жителей Аракиса, но ребра хоть пересчитывай. Бедра узкие, под кожей ни капли жира, так что видно каждое движение мышц. Джессика склонилась к Паулю и сказала, так чтобы слышал он один: «Одно слово, сын. Иногда Бене Гессерит особым образом обрабатывают опасных людей, внедряя в их подсознание кодовое слово при помощи обычных методов стимулирования наказания. Чаще всего это слово «урошнор». Если этого готовили так же, а я почти уверена в этом, то стоит ему услышать это слово, и его мускулатура расслабится. Тогда...» «Не желаю никаких особых преимуществ над этим», — отрезал Пауль. «Дай мне пройти». Гурни обратился к Джессике.
2: «Не пойму, зачем ему это? Уж не хочет ли, чтобы его убили и так сделаться мучеником и жертвой? Может, эти фриманские предрассудки в конец затуманили его разум?»
1: Джессика спрятала лицо в ладонях. Она и сама не могла понять, почему Пауль так повел себя. Она чуяла витающую в воздухе смерть и догадывалась, что преображенный Пауль вполне способен и на такое. Все в ней поднялось на защиту сына, но сделать она ничего не могла.
2: «Так что, предрассудки все-таки?» — настаивал Гурни.
1: «Молчи!» — одернула его Джессика.
2: «Молчи и молись!»
1: Лица императора коснулась мимолетная улыбка. «Если Фейдраута, член моей свиты, согласен, — промолвил он, — я освобождаю его от всех и всяких ограничений и предоставляю ему самому решать, как поступать». Он повел рукой в сторону Федайкинов. «У кого-то из вашего сброда сейчас мой пояс и короткий меч. Если Фейдраута желает, он может сразиться с вами моим клинком». «Желаю», — отозвался Фейдраута, и Пауль увидел на его лице нескрываемую злобную радость. «Он чересчур самоуверен. Это преимущество я могу принять». «Подать меч императора», — скомандовал Пауль. «Положите его на пол вон там», — он показал ногой. «Отодвиньте весь этот императоров сброд к стене. Дайте место Харконнену». Замелькали одежды, зашуршали шаги, зазвучали негромкие команды и протестующие возгласы. Федайкины бросились исполнять приказ. Гильдиеры остались стоять у аппаратуры связи. Они хмурились в явной нерешительности. «Они привыкли смотреть в будущее», — подумал Пауль. «А в этом месте и в этом времени они слепы, как и я». И он взглянул туда, где дули ветры времени. Взглянул и увидел вихрь. И око этой бури, центр

0: ее был именно здесь и теперь. Все, даже самые крошечные возможности обхода были закрыты. Здесь лежал готовый родиться джихад. Здесь таилось сознание расы, которое некогда он ощущал как собственное ужасное предназначение. Здесь было довольно причин, чтобы призвать Квиссац-Хадераха или Лисан-Аль-Гаиба, или даже обратиться к половинчатым колченогим планам Бен-Гессерит. Человеческая раса осознала, что впала в спячку, увидела, что застой затянул ее, и стремилась теперь навстречу буре, зная, что она перетрясет и перемешает застоявшиеся гены и позволит выжить лишь сильным, родившимся от удачных комбинаций. В этот миг все человечество было словно единым организмом, охваченным почти что сексуальным жаром, жаром, перед которым не могли бы устоять никакие преграды. И Пауль увидел, как жалки и беспомощны были любые его потуги изменить хоть что-то. Он-то надеялся побороть джихад внутри себя, но джихад неминуем. Даже и без него ринутся с Аракиса его легионы. Все, что им требуется — легенда. А он уже стал легендой. Он указал им путь. Он дал им оружие, которое сделало их сильней даже самой гильдии. Гильдия не могла существовать без пряности. Его охватила горечь поражения. И сквозь отчаяние он увидел, что Фейдраута уже освобождается от рваного мундира, оставшись в фехтовальных шортах с широким кольчужным поясом. Вот он, кульминационный пункт. Здесь сейчас, после этой битвы, разойдутся тучи, закрывающие будущее. Разойдутся озаренные лучами славы. Если я погибну здесь, они скажут, что я принес себя в жертву, чтобы мой дух повел их. Если же я уцелею, скажут, что никто и ничто не может противостоять Муаддибу. «Готов ли Атрейдис?» — вопросил Фейдраута согласно древнему ритуалу Канли. Но Пауль предпочел ответить ему по-фримански. «Да треснет и расщепится твой клинок!» — и ткнул в меч императора на полу, жестом предлагая противнику подойти и взять его. Не отводя глаз от Пауля, Фейдраута подобрал меч, вернее большой нож. Взвесил его в руке, чтобы примериться к весу и балансировке, в нем бурлило волнение. Вот схватка, о которой он мечтал. Мужчина против мужчины, умение против умения и никаких щитов. Он уже видел перед собой дорогу к власти. Император наверняка вознаградит того, кто прикончит беспокойного смутьяна-герцога. Может быть, наградой станет эта его гордячка-дочь и какая-то доля власти. А герцог, деревенщина, авантюрист задворков галактики, уж, конечно, не соперник Харконнену, обученному тысячам уловок и приемов, в тысячах же боев на гладиаторской арене. А этот мужлан, разумеется, и не догадывается, что в бою его встретит не только нож. «Ну-ка посмотрим, спасешься ли ты от яда?» — весело подумал Фейдраута. Он отсалютовал Паулю императорским клинком и произнес: «Готовься к смерти, глупец!» «Начнем, кузен?» — спросил Пауль и мягко, по-кошачьи, двинулся вперед, не отводя взгляда от клинка противника. Он шел, пригнувшись в низкой стойке, и молочно-белый крис казался продолжением его руки. Они кружили подле друг друга, и под босыми ногами шуршал песок на каменном полу. «Ах, как ты чудно танцуешь!» — издевательски произнес Фейдраута. «Он болтлив», — подумал Пауль. «Еще одна слабость. Перед молчащим противником он начинает нервничать». «Надеюсь, ты получил отпущение грехов?» — усмехнулся Фейдраута. Но Пауль по-прежнему кружил в полном молчании. А старая преподобная мать наблюдавшая за поединком от стены, куда согнали императорскую свиту, чувствовала, как ее трясет. Юный Атрейдис назвал Харконнена кузен. Это могло значить лишь одно — он знал об их родстве. Это как раз понять несложно, он же Квиссац Хадерах, но эти слова приковали ее внимание к тому единственному обстоятельству, которое имело сейчас для нее значение. Могла погибнуть вся генетическая программа Бене Гессерит. Она увидела часть того, что видел Пауль. Фейдраута может убить, но не победить. Но была и вторая мысль, которая едва не свалила ее с ног. В смертельном поединке, возможно, в поединке, который закончится гибелью обоих, сошлись двое, бывшие конечными звеньями в долгой и дорогой программе. И если погибнут оба, останется лишь бастард, незаконно рожденная дочь Фейдраута, еще совсем младенец, и эта мерзостная Алия, ребенок-монстр. «А то, может, у вас тут есть только дикие языческие обряды?» — язвительно спросил Фейдраута. «Хочешь, правдовидица императора приготовит твой дух к дальнему пути?» Пауль только улыбнулся. Он был полностью наготове, вытеснив все посторонние мысли и, крадучись, шел вправо. Фейдраута прыгнул, сделав выпад правой рукой. Но в момент прыжка клинок, сверкнув в воздухе, мгновенно перелетел в левую руку. Пауль легко ушел от удара, заметив небольшое замедление, характерное для привычки сражаться с силовым щитом. Правда, привычка к щиту сказывалась не так сильно, как со многими другими бойцами. Видимо, в Фейдрауте уже приходилось иметь дело с лишенными щита противниками. «А Трейдис так и будет бегать или, наконец, начнет драться?» — спросил Фейдраута. Пауль, не отвечая, возобновил кружение по залу. Он вспомнил слова, сказанные когда-то Дункана Майдаха в фехтовальном зале на Каладане. «Первые моменты боя изучай противника. Так ты, конечно, можешь потерять возможность быстрой победы, но изучение противника есть залог успеха. Поэтому не жалей времени на изучение противника. Будешь увереннее».
1: «Думаешь, эти танцы продлят тебе жизнь?» — ухмыльнулся Фейдраута.
0: «Ну-ну». Он остановился и выпрямился. Пауль увидел уже достаточно для предварительной оценки противника. Фейдраута шагнул влево, открыв правое бедро, словно обшитые кольчугой короткие фехтовальные брюки могли закрыть его бок целиком. Это было движение человека, привыкшего к щиту и к клинку в каждой руке. Или же... Пауль на мгновение заколебался. Эти брюки были не тем, чем казались. Слишком уж уверенным выглядел Харконнен, а ведь его противник еще сегодня возглавлял войска, наголову разгромившие легионы сардуукаров. Фейдраута заметил это колебание и осклабился. «К чему оттягивать неизбежное? Ты только немного задержишь меня, но не помешаешь вступить в законное владение этим комком грязи, Аракисом!» «Если это действительно пружинная игла, — думал Пауль, — хитро запрятана. Брюки кажутся совершенно целыми».
1: «Почему ты молчишь?» — спросил Фейдраута.
0: Пауль продолжил движение по кругу. Он позволил себе холодно улыбнуться, услышав нотки неуверенности в голосе противника. Молчание начинало действовать Фейдрауте на нервы.
1: «Улыбаешься, да?» —
0: проговорил Фейдраута и, не договорив, снова прыгнул. Пауль, ожидавший небольшой задержки удара, едва не пропустил его. Клинок обрушился на него сверху вниз и отцарапал его левую руку. Усилием воли он подавил боль. «Значит, — понял он, — предыдущая задержка была лишь трюком». Да, соперник оказался сильнее, чем он ожидал. Предстоит столкнуться с хитростями внутри хитростей, скрытыми хитростями.
1: «Это твой же Суфир Хават меня кое-чему научил», — — похвастался Фейдраута. «Ему я обязан тем, что первым пустил тебе кровь. Жаль, что старый дурак не дожил до этого мига, верно?»
0: А Пауль вспомнил слова Айдаха. «Ожидай лишь того, что можно встретить в бою. Тогда ничто не захватит тебя врасплох». И оба вновь закружили в низкой стойке, настороженно следя друг за другом. Пауль заметил, что его противник вновь оживился. С чего бы это? Неужели эта царапина так много значит для Фейдрауты? Разве что на ней яд, но откуда? Ведь его люди тщательно осмотрели и проверили ядоискателем клинок. Они слишком хорошо знали свое дело, чтобы упустить настолько очевидную вещь. «Слушай-ка», — вновь заговорил Фейдраута, — «кто тебе та женщина, с которой ты говорил? Ну, та малышка, твоя цыпочка, а? Как ты думаешь, а моего внимания она заслуживает?» Пауль молчал. Внутренним зрением он исследовал рану и кровь, коснувшуюся лезвия. Он сразу обнаружил следы снотворного. Наркотик был, конечно, занесен клинком императора. Приказал телу изменить метаболизм и перестроить молекулы наркотика, но они приготовили клинок со снотворным. Снотворное! Ядоискатель на него не реагирует, но такой штуки достаточно, чтобы замедлить мышечную реакцию. Да, поистине, у его врагов были наготове планы внутри планов и внутри других планов. Сплошь коварство. Фейдраута опять прыгнул, ударил с лета. Пауль с застывшей улыбкой сделал чуть замедленный выпад, словно наркотик начал действовать, но в последний миг он сделал резкий нырок и встретил руку Фейдрауты острием Криса. Фейдраута ушел в сторону, перебросил оружие в левую руку, но побледневшая на скулах кожа выдала его боль. «Пусть теперь он поволнуется», — подумал Пауль. «Пусть подумает о яде».
2: «Предательство!» — крикнул Фейдраута. «Он отравил меня! Я чувствую яд в руке!»
1: Пауль впервые за время поединка ответил ему. «Всего лишь капелька кислоты. Плата за наркотик на императорском клинке». Фейдраута овладел собой и ответил такой же холодной улыбкой. Левой рукой взмахнул клинком в шутовском салюте, но его глаза сверкали яростью. Пауль перебросил Крис в левую руку, чтобы правильно повернуться к противнику, и они вновь закружили по залу. Фейдраута начал понемногу приближаться к Паулю. Он высоко держал свой нож. В раскосых глазах и в том, как он стиснул челюсти, читалось озлобление. Он ударил вправо-вниз, и оба соперника сошлись в ближнем бою, клинок к клинку. Пауль, остерегаясь правого бедра Фейдрауты, где, как он подозревал, была скрыта отравленная пружинная игла, заставил Фейдрауту развернуться левым боком и почти пропустил иглу, которая выскочила из-под пояса. Только движение корпуса Фейдрауты предупредило его, и острие не достало до тела всего какой-нибудь миллиметр. На левом бедре. «Да, коварство в коварстве внутри коварства», — напомнил себе Пауль. Используя навыки, развитые подготовкой Бене Гессерит, он прогнулся, пытаясь обмануть Фейдрауту, но из-за необходимости все время уклоняться от иглы на бедре противника, потерял равновесие, оступился и в следующий миг оказался на полу, а Фейдраута навалился на него.
2: «Видел, что на моем бедре?» — шепнул ему Фейдраута. «Это твоя смерть, глупец!»
1: И он стал поворачиваться, подводя иглу.
2: «Эта штука парализует твои мышцы, а мой нож докончит дело», — объяснил он, — «и никто ничего не обнаружит».
1: Пауль напрягся. Он слышал, как в глубинах его мозга бесчисленные предки кричат, приказывая ему произнести кодовое слово, остановить Фейдрауту и спасти себя.
2: «Я не сделаю этого», — выдохнул он.
1: Фейдраута удивленно замер. На какую-то долю секунды. Но ее было достаточно, чтобы Пауль заметил плохо уравновешенное напряжение в мышцах ног противника, и в следующий миг они поменялись местами. Теперь Фейдраута оказался под ним, задрав только правую ногу, и не мог повернуться, потому что игла на левом бедре засела в полу. Пауль высвободил левую руку. Собственная кровь помогла ему, сделав руку скользкой. Нанес удар Крисом снизу под челюсть Фейдрауте. Клинок вошел в мозг. Фейдраута дернулся и обмяк. Но лег не навзничь, а в полоборота. Игла, застрявшая в полу, все еще удерживала его. Глубоко дыша, чтобы успокоиться, Пауль оттолкнулся от трупа и поднялся на ноги. Он встал над мертвым телом с Крисом в руке и нарочито медленно перевел взгляд на императора, стоявшего у противоположной стены.
2: «Ну вот, Ваше Величество», — произнес Пауль. — Еще одним человеком меньше в вашем войске. Хотите еще поиграть словами, притворяться и высокомерничать? Или обсудим то, чему должно случиться? Короче говоря, ваша дочь выходит за меня, и дому Атрейдис тем самым открывается дорога к трону.
1: Император повернулся, посмотрел на графа Фенринга. Серые глаза встретились с зелеными. Эти двое так давно и хорошо знали друг друга, что одного взгляда им было достаточно.
0: «Убей этого выскочку», — хотел сказать император.
1: «Да, этот Атрейдис молод и находчив. Но он также устал и в любом случае не соперник тебе. Вызови его. Ты знаешь, как это делается. Убей его». Фенринг медленно перевел взгляд на Пауля.
0: «Сделай это!» — прошипел император.
1: Граф смотрел на Пауля и видел его так, как учила его пользоваться зрением его леди Марго по-гессерицки. Он видел тайну и скрытое пока величие юного Атрейдиса. «Да, я мог бы убить его», — сказал себе граф, и он знал, что это было правдой. Но что-то остановило графа, и он только мельком подумал о своих преимуществах, скрытности, хитрости и о том, что его побуждения были неведомы никому. Пауль воспринял часть всего этого через бурлящие вихри времени и понял, наконец, почему никогда не видел Фенринга на вероятностных линиях будущего. Фенринг был одним из тех, кто мог бы стать, но так и не стал Квиссац Хадерахом.
0: Почти Квиссац Хадерак,
1: искалеченный ошибкой в генетической структуре. Евнух, чей талант целиком ушел на скрытность и хитрость. Пауль ощутил глубокое сострадание к графу. Это было первое братское чувство за всю его жизнь. Фенринг, уловивший чувство Пауля, произнес:
2: «Я вынужден отказаться, Ваше Величество».
1: Шаддама IV охватила ярость. Он, раздвинув свиту, подошел к Фенрингу и с размаху ударил его в челюсть. Лицо графа потемнело от прилившей крови. Он посмотрел прямо в глаза императору и нарочито невыразительным голосом проговорил: «Мы были друзьями, Ваше Величество, и только ради этой дружбы я забуду о том, что вы ударили меня».
2: Пауль кашлянул.
1: «Так мы и говорили о троне, Ваше Величество», — напомнил он. Император обернулся.
0: «Трон мой!» — рявкнул он.
1: «Я предоставлю вам трон на Солусе Секундус», — сказал Пауль.
0: «Я сложил оружие и пришел сюда, доверившись вашему слову», — закричал император. «А вы осмеливаетесь угрожать?»
2: «Вы в безопасности, рядом со мной», — сказал Пауль.
1: «Атрейдис обещал вам это.
2: Но Муаддиб приговаривает вас к изгнанию на вашу тюремную планету. Впрочем, не страшитесь, Ваше Величество.
1: Я приложу все имеющиеся в моем распоряжении силы, чтобы сделать Солусу Секундус удобнее. Поверьте, она станет планетой-садом, мягкой и уютной». Поняв скрытое значение слов Пауля, император вперил в Пауля яростный взор. «Ну вот, теперь мы видим истинные мотивы».
3: «Видим», — согласился Пауль.
1: «А что Аракис?» — поинтересовался, раздувая ноздри император. «Еще одна планета-сад, мягкая и уютная».
3: «Муаддиб дал слово Фрименам», — ответил Пауль.
0: «Здесь потекут под открытым небом воды и зазеленеют оазисы, обильно дарящие плодами. Но, конечно, мы не забудем и о пряности. Поэтому на Аракисе всегда будет существовать пустыня и яростные бури, и тяготы, закаляющие человека, мужа и воина».
3: «У нас, Фрименов, есть пословица. Бог создал Аракис для укрепления верных. Нельзя же идти против воли Божьей».
0: Старая правдовидица, преподобная мать Гаия Елена Махиям, по-своему прочла скрытый смысл слов Пауля. Она увидела джихад и воскликнула: «Ты не можешь напустить этих людей на галактику!»
3: «Вспомни-ка лучше сардуукаров», — ответил Пауль. «Те, конечно, были просто миротворцы».
0: «Но ты не можешь!» — прошептала она.
3: «Ты же правдовидица!» — усмехнулся Пауль. «Так обрати взор на собственные слова!» Он посмотрел на принцессу и снова на императора. «Так что лучше вам не тянуть, ваше величество!»
0: Император потрясенно взглянул на дочь. Та коснулась руки отца и мягко сказала: «К этому ведь меня и готовили, отец».
3: Тот только глубоко вздохнул.
0: «Делать нечего», — пробормотала старая правдовидица.
3: Император, вспомнив про свое достоинство, выпрямился. «Кто будет вести переговоры за тебя, родич?» — спросил он. Пауль обернулся. Увидел мать, та, опустив глаза, стояла под лечанием, окруженная фрименской охраной. Он подошел к ним, ласково взглянул на Чани.
2: «Я понимаю», — прошептала она, — «если так надо, Усул».
3: Пауль, слышав в ее голосе скрываемые слезы, погладил ее по щеке.
2: «Ничего не бойся, моя Сихая», — прошептал он. Потом опустил руку и повернулся к матери.
0: «Ты будешь говорить от моего имени, мама, и Чани с тобой. У нее есть мудрость и зоркие глаза. Кроме того, истинно сказано, что никто не торгуется лучше Фримена. Она будет смотреть на меня глазами своей любви. Она будет думать о своих будущих сыновьях и о том, что им будет нужно. Ты уж прислушивайся к ней». Джессика услышала в голосе сына трезвый жесткий расчет и подавила дрожь.
2: «Какие твои инструкции?» — деловито спросила она.
3: «Все акции императора в компании Куам в качестве приданого», — просто ответил он.
0: «Все?»
3: Джессика была так потрясена, что едва могла говорить.
2: «Его надо раздеть до нитки», — объяснил Пауль.
0: «Затем я требую титул графа и директорское кресло в Куам для Гурни Халика, плюс в качестве ленного владения Каладан. Вообще все уцелевшие люди дома Атрейдис получат титулы и соответствующую власть. Все до последнего солдата».
2: «А Фримены?» — спросила Джессика.
3: «Фримены мои», — ответил Пауль. «И все, что они получат из рук Муаддиба. Начну со Стилгера. Пусть будет губернатором Аракиса, но это может подождать».
2: «А я?» — снова спросила Джессика.
3: «А ты чего хочешь?»
2: «Каладан, наверное».
3: Она помедлила, глядя на Гурни.
2: «Не знаю. Нет, я стала почти совсем фрименкой и преподобной матерью. Мне нужна возможность подумать в покое».
3: «Ну, что-что, а это-то я тебе могу обещать», — усмехнулся Пауль. «И вообще все, что ты можешь получить от меня или от Гурни, Джессика...» Кивком поблагодарила его, почувствовав вдруг себя старой и утомленной. Она посмотрела на Чани. «А что ты дашь наложнице, государя?»
2: «Мне титулов не нужно», — быстро ответила Чани. «Умоляю тебя, ничего мне не давай».
3: Пауль посмотрел ей в глаза и вдруг вспомнил, как она стояла с маленьким Лето на руках, с их сыном, погибшим в этой бойне.
2: «Клянусь», — прошептал он, — «что тебе и не понадобится никакой титул. Та женщина будет моей женой, а ты только наложницей. Это все политика, и мы должны сейчас подумать об установлении мира и о том, чтобы войти в число великих домов Лансраада. Придется соблюдать их правила. Но эта принцесса никогда не получит от меня ничего, кроме моего имени. Ни ребенка, ни прикосновения, ни единого мига желания».
3: «Это ты сейчас так говоришь», — прошептала в ответ Чани. Она посмотрела на высокую принцессу.
2: «Ты что, до сих пор так плохо знаешь моего сына?» — шепнула Джессика.
3: «Посмотри на эту гордую, высокомерную принцессу. Говорят, у нее писательские амбиции. Будем надеяться, она найдет утешение в литературе, потому что ей не приходится рассчитывать на большее».
2: Джессика горько усмехнулась.
3: «Подумай об этом, Чани. У принцессы будет имя и титул, но на деле она будет менее чем наложницей. Ни единого мига нежности не будет она знать от того, с кем свяжут ее брачные узы. Но мы, Чани, мы, которые называемся наложницами, войдем в историю как истинные жены».
4: Радио фантастики. Радио фантастики.
5: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Проект аудиокниги «Клуб». Илья Варшавский. Сборник рассказов «Вечные проблемы». Читает Александр Дунин. Курсант Плошкин. Капитан Чигин взглянул на старинный морской хронометр, висевший на стене рядом с электронными часами. Кажется, пора. Он подошел к двери и повернул на два оборота ключ. Так спокойней. Затем из левого ящика стола были извлечены спиртовка, два маленьких серебряных чайника и две коробочки, украшенные изображениями драконов. Конечно, открытый огонь на космолете — нарушение правил, но чай — это чай, и ни один истинный ценитель не будет пользоваться для его приготовления какими-то дурацкими плитками на медленных нейтронах. Что ж, капитан Чигин может позволить себе эту вольность. 50 лет службы в космосе тоже дают какие-то права. Космический устав — прекрасная вещь. На космолете должна быть железная дисциплина, иначе это будет не корабль, а кабак. Но нельзя же подходить с одной меркой к желторотому курсанту и старому космическому волку Чигину. Сначала прослужите столько, сколько капитан Чигин, а потом и права вам дадут особые. Вот так-с. Чай тоже нужно уметь готовить. Это вам не какая-нибудь бурда, который почуют на космодромах, а напиток высшего класса, эликсир бодрости. Сначала нужно ополоснуть чайник водой и поставить его на огонь. Когда из носика пойдет легкий порог, засыпать первую порцию чая и поставить чайник на батарею. Пусть постоит минут 10. Тем временем вскипит вода во втором чайнике. Только не забудьте положить в холодную воду немного зеленого листа. Что, никогда не слышали? Ну, это от того, что вы, батенька, не знаете, что такое настоящий чай. Именно зеленый лист, от него все качества. Попробуйте, и ничего другого пить не захотите. Теперь вылейте зеленый навар в первый чайник и снова на огонь. Только сейчас уж следите, чтобы не закипел, а то все пропало. Отлично. Можно снимать и покрыть колпаком. Минут 5, и чай готов. Пить его нужно из маленькой фарфоровой чашки. Сахар? Ну кто же пьет настоящий чай с сахаром? В крайнем случае чуть-чуть соли. Капитан вдохнул волшебный аромат, отпил маленький глоток и медленно проглотил, блаженно зажмурясь. Оставив чашку, он достал из стола кожаную папку, послюнил похожий на сосиску палец и бережно перелистал сшитые вместе пожелтевшие от времени страницы. Ага, вот. Я, капитан парохода «Жулан», вследствие скудного питания и неполного штата кочегаров, вынужден прекратить рейс, распустить команду и передать пароход местным властям. В настоящее время нахожусь в городе Коломбо, что на острове Цейлон, и с первым пароходом нашей компании вернусь в пределы Российской империи, что явствует из изложенного. Капитан слегка откинулся назад в кресле, чтобы полюбоваться ровными строчками рондо. «Что явствует из изложенного?» — со смаком повторил он, поднося чашку ко рту. «Стиль-то какой! Явствует из изложенного!» Рука капитана потянулась к чайнику, но в этот момент кто-то осторожно постучал в дверь. Капитан поморщился, сунул спиртовку обратно в ящик, подошел к двери и повернул ключ. «Можно к вам, мастер?» В дверях стоял старший помощник. Чигин довольно ухмыльнулся. Обращение «мастер», как и звание «капитан», было заимствовано им из старинных книг и отлично прижилось. Попробуйте, найдите хоть еще одного космонавта, к которому обращаются подобным образом. Капитан — это для посторонних. Ближайшим помощникам разрешается маленькая фамильярность. Мастер. Право, неплохо звучит. Входите, чиф. Может быть, чашечку чаю? Старпом вздохнул. Он терпеть не мог любимый напиток капитана, но отказаться значило смертельно обидеть старика. «Спасибо, с удовольствием». Чигин достал из шкафчика вторую чашку.
1: «Какие новости?»
0: «Радиограмма с подкидыша. Идет к нам с курсантами. 12 человек».
1: «Какой курс?»
0: «Все первокурсники. 12 козерогов».
1: «Примите к правому борту».
0: «Есть.
1: Что еще?»
0: «На подкидыше доктор. Радирует, что все в порядке. Медикаменты получены».
1: «Так.
0: Капитан задумался. Опять первый курс. Щенки. На перегрузках будут лежать трупами. Потом в невесомости заблюют весь корабль. Пробный рейс. Так называемое окосмичивание кадров. Капитан терпеть не мог этого выражения. Окосмичивание. Чушь это, а не окосмичивание. Подумаешь, старт с постоянной орбиты, удлиненный эллипс вокруг Марса и возвращение на орбиту. Дать бы им настоящий взлет и еще посадочку на Венере, вот тогда бы узнали, что такое окосмичивание. Половина бы подала заявление об отчислении из училища. Но что поделаешь, если планета-лед Альдебаран уже давно переведен в класс 4Е без права посадки на планеты. Еще года два его будут использовать в качестве учебной базы, а затем... «Спасибо, мастер. Чай у вас действительно великолепный».
1: «Подождите».
0: Старший помощник снова сел.
1: «Вот что», — капитан расстегнул воротник кителя. «Вы уж займитесь сами с курсантами. Главное, чтобы они сразу включились в работу. Ничто так не разлагает молодежь, как безделье. Никаких поблажек на всякие там недомогания и прочее. Железная дисциплина и работа излечивают все хворобы».
0: «Будем разбивать на вахты?»
1: «Обязательно. По 4 человека. Из каждой вахты 2 боцману. Пусть с ними не миндальничает».
0: «А остальных?»
1: «В штурманской рубке и в машине. По очереди каждые сутки. Во вторую половину рейса произведете перемену без выходных».
0: «Чепуха все это», — сказал старший помощник. «Все равно курорт».
1: «Вот вы и позаботьтесь, чтобы не было курорта. Погоняйте как следует».
0: «Автоматика. Тут особенно не погоняешь. Времена не те».
1: «Не те», — согласился капитан. «Вот спросите у этих козерогов, чего их понесло в училище, и они вам непременно наплетут про романтику космоса». «А какая теперь романтика?» «Вот раньше...»
0: «В наше время», — кивнул старший помощник. Капитан хлопнул рукой по столу.
1: «Да я не о том. Вот, скажем, мой прадед, он был капитаном парохода».
0: «Чего?»
1: «Парохода. Плавал по морям».
0: «Зачем?» Лицо помощника выражало полное недоумение.
1: «Ну, перевозили разные грузы».
0: «Странно. Кому могло прийти в голову таскать грузы морем среди всех этих нефтяных вышек?» Капитан пожал плечами.
1: «Вероятно, их тогда было меньше».
0: «Все равно анахронизм».
1: «Романтика», — задумчиво сказал капитан. «Тогда люди были другие». «Вот послушайте».
0: Он открыл папку.
1: «Названный Сергей Малков, списанный мною, капитаном парохода «Жулан» в Кардивский морской госпиталь, направляется в пределы Российской империи, удовлетворенный денежным довольствием по день прибытия, что подтверждается подлинной подписью моей руки и приложением большой гербовой печати Российского генерального консульства в городе Лондоне».
0: «Да», — сказал помощник.
1: «Это мой прадед, капитан парохода «Жулан», — самодовольно сказал Чигин. «Папка и хронометр — наши семейные реликвии».
0: «Плавал по морю», — хмыкнул помощник. «Что не говорите, анахронизм». Капитан нахмурился.
1: «Ничего вы не смыслите, чиф. Это вам не космолетом командовать. Тут кое-что еще требовалось. Отвага, мастерство. А парусный флот? Какие люди там были? Травить правый бомбрам-брас. Как это вам нравится?»
0: «А что это значит?»
1: «Ну, команда такая», — неуверенно сказал капитан.
0: «Не понимаю я этого», — развел руками помощник. «Не понимаю, и все тут. Что за бомбрам?»
1: «Я теперь тоже многого не понимаю». «Раньше вот так все знал», — выставил капитан растопыренную пятерню. «А теперь, извините, не понимаю. В позапрошлом году направили на двухмесячные курсы изучать эти новые звездолеты. Лекции читал такой лопоухий. Послушал я первую и спрашиваю, а почему он у вас все-таки летит?» «Вот же, — говорит, — формула». А я и говорю, на формулах, молодой человек, летать не привык. На всем, говорю, летал, и на летах, и на аннигиляционных, а вот на формулах не приходилось.
0: — Так он не летит? — ухмыльнулся помощник. — Это пространство свертывается. Красная шея капитана приобрела малиновый оттенок, признак, предвещавший начало шторма.
1: — Глупости, — сказал он, вставая с кресла. — Пространство — это миф. Пустота. И сложить его невозможно. Это все равно, что сожрать дырку от бублика, а бублик оставить. Нет уж, вы мне подавайте такой корабль, чтобы и старт, и посадки, все было, а от формулу вольте. Благодарю покорно.
0: — Разрешите идти? — благоразумно спросил помощник.
1: — Идите. А я отдохну немного. Капитан сполоснул под краном оба чайника, убрал коробочки с чаем и, взглянув на хронометр, откинул полог койки.
0: Баркентина под всеми парусами шла бакштаг, ловко лавируя среди нефтяных вышек. Соленые брызги обдавали загорелое лицо капитана Чигина, наблюдавшего в подзорную трубу приближающийся берег. Ветер крепчал.
1: «Убрать фок-марсель и грот-стаксель!» — скомандовал капитан. «Есть убрать фок-марсель и грот-стаксель!» — проворные курсанты рассыпались по реям. «Прямо к носу коралловый риф!» — крикнул вперед смотрящий.
0: Капитан взглянул вперед. Белые валы прибоя яростно бились о предательский риф, до которого оставалось не более двух кабельтовых. Решение нужно было принимать немедленно.
1: «Свистать всех наверх!» «Есть свистать всех наверх!» — козырнул боцман. «Рубить ванты, рубить топинанты, мачты за борт!»
0: Подвахтенные с топорами кинулись к такелажу. «Капитан, тонем!» — крикнул молодой курсант, указывая на приближающийся вал, покрытый белой пеной.
1: «Черт побери, поздно!» — капитан окинул последним взглядом баркентину. «Отличное судно! Но разве может оно противостоять мощи прибоя?» «Прощайте, братцы! Благодарю за отличную службу!» Удар, треск ломающейся обшивки, крики тонущих курсантов, рев прибоя. Огромный вал захлестывает с головой, переворачивает, слепит, душит. Больше нет сил.
0: Капитан опускается на дно. «Ну что это?» Звуки фанфар, грохот барабанов, дикие крики. К нему плывет толпа голых зеленых людей.
1: «Ага, попался индюк!» — орет плывущий впереди старик с длинной зеленой бородой.
2: «Откуда они знают мое прозвище?» — думает Чигин.
1: «Попался, попался!» — орут зеленомордые. «Напиши формулу свернутого пространства и станешь у нас вождем. Не напишешь — смерть! Смерть индюку!»
2: «Фу, дьявол!» — капитан поднял голову с подушки. «Ведь приснится же такое!»
0: Он перевернулся на спину, пытаясь понять, откуда идет этот шум. Внезапная догадка заставила его вскочить с койки.
2: «Курсантский кубрик! Ну ладно, голубчики, сейчас получите космическое крещение!»
0: Капитан спустился в курсантский отсек и застыл в дверях.
1: «Великий Тикату! Что там творилось?» Пиршество было в самом разгаре. Весь запас продовольствия, выданный сердобольными мамашами бедным деткам на долгий космический рейс, уничтожался ими с непостижимой скоростью. Завтра эти детки будут лежать на койках, держась за животики, и ни один не выйдет на вахту. А сейчас горящие, возбужденные лица, рты, перемазанные вареньем, орущие под аккомпанемент электронной гармошки разухабистую песню, ту самую идиотскую песню о бравых парнях в космосе, которую так ненавидел капитан Чигин. Капитанские ноздри подозрительно втянули воздух. Нет, до этого еще, кажется, не дошло, но все же. Так закончим этот рейс мы, и в заоблачном порту нас погладит по головке всемогущий тик-коту и в награду за страдания даст нам сыр и колбасу, сказку нам расскажет няня с третьим глазом на носу, самозабвенно вопил веснушчатый юнец, свесив ноги с койки. Гнев капитана медленно зрел, как плод под лучами осеннего солнца. Сладок запах женской кожи, а под кожей труха нас они целуют. Что же, пусть целуют, ха-ха-ха. Это уже было больше, чем мог выдержать даже командир учебного космолета. Отставить! Шум мгновенно стих. «Братцы, индюк!» — произнес чей-то голос сверху. Капитан сжал кулаки. «Опять это прозвище, будь оно проклято! Откуда они только узнают?» «Старшина, ко мне!» Вперед выступил тощий парнишка. «Ты старшина?»
3: «Я».
1: «Так вот что, голубчик!» — с обманчивой мягкостью сказал капитан. «Во-первых, когда в кубрик входит капитан, ты обязан подать команду смирно. Понял?»
3: «Понял».
1: «А ну, подай!»
3: «Смирно!» — пискнул парнишка.
1: Капитан поморщился. «Не так. Громче.
3: Смирно!»
1: «Не так.
3: Смирно!»
1: Чигин оглядел вытянувшихся в струну курсантов. «Вольно!»
3: «Вольно!»
1: — неожиданным басом крикнул старшина. Кто-то прыснул от смеха. «Это во-первых», — повторил капитан. «Во-вторых, на койках в кубриках не сидеть. Для этого есть банки».
3: «Что есть?» — переспросил голос сверху.
1: «Банки».
3: «А что это такое?»
1: «Так называются на корабле скамейки». «И в-третьих, все продукты сдать в камбуз. Тут нянек нет. Клестиры вам ставить некому».
3: Капитан мог поклясться, что ясно слышал, как кто-то у него за спиной произнес слово «дубина». Он резко повернулся, но в дверях никого не было. Очевидно, он просто ослышался.
1: «Гармошку сдадите старпому!»
3: Тихий ропот пронесся по кубрику. «Простите, капитан!» — робко сказал старшина. «Нельзя ли?»
1: «Нельзя!» — оборвал его Чигин. «Не положено! Вернетесь на землю, получите свою гармошку, а здесь вы будете работать. Понятно?»
3: «Понятно!» — произнес чей-то голос. «Все понятно!»
1: «Вот и отлично!» «Запомните, что безделье на корабле я не потерплю».
3: Капитан оглядел хмурые мальчишеские лица и повернулся к двери.
1: «Смирно!» — крикнул старшина. «Вольно!»
3: Вот так всегда. Немного твердости с самого начала, и эти козероги становятся шелковыми. Нет, что ни говори, а командование учебным кораблем не зря доверили старине Чигину. Тут прежде всего нужна опытная рука. Это вам не формулы писать, сударь мой. Взявшись за поручни, капитан поглядел через плечо. Курсанты складывали продукты в большой чемодан. В тот самый момент, когда правая нога владыки Альдебарана твердо встала на первую ступеньку трапа, на его голову обрушился сокрушительный удар. Спрыгнувшая сверху фигура попыталась было прошмыгнуть между ногами капитана, но тут же была схвачена за шиворот.
1: «Кто таков? Фамилия?» — рявкнул Чигин.
3: «Курсант Плошкин!» Серые глаза с черными загнутыми ресницами насмешливо глядели на капитана. Честное слово, этот голос Чигин уже где-то слышал. «Ага! Братцы Индюк! Так вот оно что!»
1: «Плошкин, говоришь?»
3: Плошкин!»
1: О, благословенные времена парусного флота! 10 линьков были бы здесь как нельзя более кстати. Нет, 10 линьков и сутки в канатном ящике. Вот это то, что нужно.
3: Значит, Плошкин.
1: Мощная длань капитана подняла за воротник тщедушное тельце.
3: Плошкин!
2: Так вот что, Плошкин, найдешь боцмана и скажешь, что капитан дал тебе 5 нарядов вне очереди.
3: Только и всего.
2: Это для начала, — наставительно сказал капитан, опуская его на пол. Только для начала. А вообще тебе, Плошкин, много-много нарядов предстоит получить, но впоследствии. А сейчас иди действуй.
1: Получив на прощание отеческий подзатыльник, Плошкин юркнул в кубрик.
2: «Фу, ну и денек!» — капитан вытер клетчатым платком потную шею и направился вниз в машинный отсек.
1: Трое механиков колдовали около генератора гравитационного поля. По выражению их лиц, Чигин понял, что и здесь ничего хорошего ждать не приходится. Пожевывая губами, он молча наблюдал, как они прозванивают изоляцию.
3: «Прохудились обмотки», — сказал Стармех, заметив капитана. «Придется менять в невесомости».
2: 4 часа, — сказал Чигин. 4 часа невесомости по программе. Успеете сменить?»
1: «Не успеем», — сказал второй. «Никак не успеем. 2 дня работы». Капитан было уже открыл рот, чтобы напомнить, что за 20 суток вынужденного безделья на постоянной орбите все уже можно было сделать, но передумал, махнул рукой и направился к лифту. Он хорошо знал бесцельность всяких споров с механиками. У них всегда найдется какое-нибудь оправдание.
3: «Подъемник не работает», — сказал старший.
2: «Почему?»
1: Тот пожал плечами. «Вы же знаете, что по второму вспомогательному реактору кончился срок инспекторского осмотра».
2: «А почему вы не пригласили инспектора?»
1: «Приглашал. Да он сказал, что ради такого старья не стоит тратить времени». «Вас, — говорит, — давно уже на прикол пора ставить».
2: «На прикол? — возмущенно фыркнул капитан. — Не этому мальчишке решать, кого на прикол ставить. Вот вернемся из рейса, пойду в главную инспекцию».
3: «У нас через месяц кончаются документы по двигателям», — добавил старший. «Тут уж без капитального ремонта никак не обойтись. В прошлом году... Ладно, не хуже вас знаю, что нужно».
1: Он уже был наверху, когда услышал соболезнующий голос старшего механика.
3: «Совсем расстроился наш индюк. Тоже давно на прикол пора», — заметил второй.
1: Это было последней каплей, переполнившей чашу терпения. Увы, доблестный потомок капитана парохода Жулан в официальных документах назывался заведующим самоходной учебной космической базой, весь штат которой, помимо

0: 2 часа все сверкало, как на пароходе. Ясно?» Ошеломленный Кок поставил на пол мешок с блинной мукой и немедленно превратился в бравого боцмана. «Есть взять наряд курсантов!» «Нет, что ни говори, а дисциплинку капитан Чигин поддерживать умел». «Вот так», — добавил он уже спокойным тоном, — «берите их, голубчик, в работу, чтобы ни одного дня безделья. Кстати, там есть такой курсант Плошкин. Сегодня я ему вкатил 5 нарядов. Как раз хватит на поручни».
1: «Водитель подкидыша спрашивает, нет ли поручения на землю?» — сказал старпом. «Он собирается отчаливать».
0: «Пусть отправляется. Впрочем...» — капитан почесал затылок. «Задержите его еще на час».
1: «Зачем?»
0: «Так», — неопределенно буркнул Чигин. «Может понадобиться. А сейчас попросите зайти ко мне доктора».
1: Через несколько минут в каюту капитана вошел врач. В руке у него была пачка перфокарт. «Вы меня вызывали?»
0: «Да, голубчик, как у вас дела?»
1: «Все в порядке. Медикаменты получены, санитарные карты проверены». Чигин бросил неодобрительный взгляд на перфокарты. Он мало доверял всей этой машинной диагностике.
0: «А, вот что я вас попрошу. Осмотрите-ка вы их сами, чтобы не было, как в прошлый раз. У одного болит животик, у другого — коклюш, третьему прыщик под мышкой мешает работать. Мне тут пассажиры не нужны. Осмотрите и при малейшем подозрении обратно на землю».
1: «Да, но...»
0: «Вот именно, осмотрите», — веско сказал Чигин. «Такое распоряжение».
1: «Хорошо», — врач пожал плечами и вышел. Капитан кряхтя расшнуровал ботинки. «Да, черт побери, в конце концов вы можете сколько угодно тренировать свое тело, закалять волю, но все равно кто-то невидимый внутри вас с мерзкой дотошностью ведет счет каждому прожитому дню. И к 70 годам нет-нет, да напомнит, сколько лет, часов и минут числится на вашем балансе. Вот так обстоят дела, судари мои. И нечего нам обижаться на старика, если он для пользы дела и смажет иногда легонько по затылку какого-нибудь сопливого лентяя или разнесет нерадивого боцмана. Порядок должен быть на корабле. Беспорядка — это не корабль, а детский сад. Вот что такое корабль без дисциплины, если вы хотите знать. Ведь раньше на парусном флоте Чигин протянул руку и перенесся в таинственный мир портовых таверн, кладов, морских штормов и абордажных боев с пиратами, неотразимый, чарующий мир, по которому так тосковала уставшая от серых космических будней душа капитана. Тем временем водитель подкидыша, прождав условленный час и распив со старпомом традиционный графинчик разбавленного спирта, отправился в обратный путь, пожелав представителю командования Альдебарана счастливого рейса. Было 3:45 земного времени, когда старпом возвратил капитана Чигина из царства фантастики и приключений к печальной действительности. 15 минут до отлета, мастер!» Капитан вздохнул, захлопнул книгу и направился в рубку.
0: «Свистать всех наверх!» — мысленно произнес он, нажимая на кнопку аврального сигнала.
1: Через несколько минут на пульте вспыхнула зеленая лампа. Машинный отсек сообщал о готовности двигателей к запуску.
0: «По местам стоять, с якоря сниматься!» Чигин ввел данные для полета в счетную машину и, подождав сигнала киберштурмана о решении задачи, взял микрофон. «Космос-3! Космос-3! Я Альдебаран, прошу выйти на связь, как меня слышите? Прием!»
1: Тишина. Только треск разрядов в динамике. На экране видеофона никого нет.
0: «Космос-3! Космос-3! Я Альдебаран! Прием!»
1: Опять безрезультатно.
0: «Космос-3! Космос-3!» Чигин постучал кулаком по черному ящику. «Космос-3! Фу, дьявол! Сколько раз просил дать сюда радиста! Разве с этой рухлядью? Космос-3!»
1: От раскатов капитанского голоса

0: голоса замигали лампочки на пульте. «Космос-3, я Альдебаран! Какого черта вы не отвечаете? Космос-3!» На экране внезапно появилась ухмыляющаяся рожа диспетчера. «Простите, капитан, но тут радист с трансолярного выдал такой анекдот. Какой-то тип...» Изображение исчезло, и голубая поверхность экрана заструилась черными молниями. Где-то поблизости один из новых звездолетов свертывал пространство. «Космос-3!» — капитан безнадежно махнул рукой. Нужно было ждать, пока это чертово пространство не начнет пропускать радиосигналы. «Правда здорово?» — изображение диспетчера снова скалило зубы на экране. «Да, неуверенно», — сказал Чигин. «Что у вас, капитан?» «Прошу отход». «Документы в порядке?» «В порядке». «Валяйте. Только, пожалуйста, не газуйте на старте. Вы мне прошлый раз всю обшивку загадили». «3G», — сказал Чигин. «По учебной программе перегрузка 3G. Они же еще совсем желторотые, эти козероги. Первый курс». «Вот отваливайте отсюда потихоньку на 500 000 километров и давайте там вашим козерогам хоть по 10G. А мне обшивку чистить некому. Практикантов нет». «Ладно», — сказал Чигин, — «ничего вашей обшивки не будет. У меня уже задача в киберштурмане. Пока! Счастливого эфира!» «Отдать кормовой, отдать носовой, шпринт отдать малый вперед!» Капитан нажал стартовую кнопку и поглядел на часы. Больше в рубке было нечего делать до самого возвращения. Теперь нужно пойти и лечь, пока Альдебаран набирает скорость. Грузное тело капитана было весьма чувствительно к перегрузкам. Факт, который он тщательно скрывал от членов экипажа. «Индюк у себя?» — спросил доктор. Старпом приложил палец ко рту. «У себя, но лучше не входите. Начнет пичкать своим пойлом». Доктор поморщился. Одна мысль о капитанском чае вызывала непроизвольные сокращения пищевода. И все же... Нет, пожалуй, откладывать нельзя. Он нерешительно взялся за ручку двери. «Что-нибудь случилось?» — спросил Старпом. «Да вот, старику взбрело в голову устроить поголовный медосмотр. Дернуло меня нелегкое выполнить эту блажь». Лицо помощника приняло озабоченное выражение. «Инфекция? Хуже?» Махнув рукой, доктор открыл дверь каюты. «Разрешите, мастер?»
1: «Заходите. Может быть, чашечку чаю?»
0: «Спасибо, я по делу». Капитан нахмурился. Отказаться от чая, собственноручно приготовленного капитаном Чигиным, это уже, знаете ли...
1: «Слушаю», — сухо сказал он.
0: «Дело в том...» — доктор замялся. «Дело в том, что курсант Плошкин...» отказался проходить медосмотр.
1: «Ага, опять Плошкин!»
0: Глаза капитана загорелись хищным блеском.
1: «Почему же он отказался?»
0: «Он говорит, что он... что она... девушка».
1: «Кто девушка?»
0: «Курсант Плошкин». Несколько минут капитан молча смотрел на доктора, пытаясь представить себе курсанта Плошкина в шелковом платье с розой в волосах. Такими в его воспоминаниях всегда были девушки. Что-то тут не так.
1: Бритая башка. «Глупости», — хмыкнул Чигин. «Такого не может быть. В училище девушек не принимают».
0: «Так она же не курсант. Это ее брат, курсант Плошкин. Он перед вылетом заболел и остался на земле».
1: «Как же он здесь?» — капитан решительно не мог ничего понять. «Раз остался на земле, значит, не может быть здесь. Что он тут, святым духом появился?»
0: «Он остался на земле, а его сестра, Инесса Плошкина, под видом курсанта Плошкина, здесь, на корабле».
1: «Что?»
0: — внезапно капитана осенило. «Эти насмешливые серые глаза с черными загнутыми ресницами».
1: «Курсанта Плошкина в кают-компанию!» — рявкнул Чигин, хватив, что было силы, кулаком по столу. «Врачу учебного космолета Альдебаран, за проявленную халатность, выразившуюся в несвоевременном выполнении приказания капитана, объявить строгий выговор с предупреждением, что явствует из изложенного капитан Чигин». «Что явствует из изложенного», — повторил вслух капитан и взял из пачки новый лист бумаги. «Названная Инесса Плошкина, списанная мною, капитаном космолета Альдебаран, направляется...» Капитан задумался и сунул в рот карандаш. «Легко сказать, направляется. Подкидыш сюда не долетит. Сдать на встречный космолет? Черта с два тут на учебной трассе кто-нибудь появится. Повернуть назад — значит сорвать рейс и стать объектом анекдотов, рассказываемых во всех космопортах. А слышали, наш индюк какую штуку выкинул? Нет, что делать с Инессой Плошкиной вовсе не явствовало из изложенного. Оставить на корабле с курсантами невозможно. Пусть целуют, ха-ха-ха». Капитан подумал о своей внучке. Меньше всего он хотел бы ее видеть в курсантском кубрике. Прохвосты все, первостатейнейшие прохвосты. Сладок запах женской кожи. Погодите, узнаете еще у капитана Чигина, что чем пахнет. Капитан обхватил голову руками. Вот положеньице. Из кают-компании в полуотворенную дверь доносились сдержанные рыдания. Чигин чертыхнулся и вскочил с кресла. «Собирай вещи!» Рыдания стали еще громче. «Собирай вещи! Переселяйся в мою каюту!» «А вы?» В широко открытых, еще влажных от слез серых глазах было столько кротости и покорности судьбе, что капитану стало неловко.
2: «Нехорошо, нельзя было так на нее орать. Все-таки девушка». «Я буду спать у старпома на диване», — буркнул он, глядя себе под ноги. «А ты? А вы располагаетесь. Сейчас боцман вам постелит здесь».
1: Инесса плохо переносила невесомость, и капитан Чигин метал громы на головы механиков, безбожно затянувших смену гравитационных катушек. Он сам, не доверяя боцману, прибирал за ней каюту и отпаивал во время приступов тошноты крепким чаем. Даже ее просьба не заваривать эти мерзкие зеленые листья, неслыханная дерзость, могущая стоить иному смельчаку жизни, была воспринята им с добродушной усмешкой. «Вы знаете, — сказал он однажды старпому, — очень милая девушка, такая тихая и скромная. Она рассказала мне свою историю. Отец и мать погибли во время автомобильной катастрофы. Круглая сирота, живет с братом».
3: «Скромная», — фыркнул старпом. «Скромная, а какую штуку выкинула?» Капитан нахмурился.
2: «Ничего вы не понимаете, чиф. Девочку влечет романтика, покорение далеких планет и все такое. Ведь кроме космоса, о чем теперь мечтать молодежи? А она Стивенсона любит».
3: «Кого любит?»
2: «Стивенсона».
3: «Тоже курсант?»
2: «Стивенсон — великий писатель древности, писал морские повести».
3: «Анахронизм», — сказал старпом. «Анахронизм — ваши морские повести. Вы лучше скажите, что с этой Плошкиной делать? Невесомость кончилась? Будем на вахту назначать?»
2: «На вахту?» Капитан поскреб пятерней затылок. «Нет, зачем же на вахту? Ведь она пассажирка».
1: Прошло несколько дней, и Инесса полностью освоилась на космолете. В ее распоряжении была вся капитанская библиотека, и на полу каюты валялись прочитанные книги вперемешку с обертками конфет, поглощаемых ею с не меньшим пылом, чем морские романы. В кают-компании тоже безраздельно царила Инесса. Капитан Чигин собственноручно накладывал ей в тарелку самые аппетитные куски и первый после окончания трапезы галантно подходил поцеловать тонкие пальчики, произнося при этом неизменную фразу «Поблагодарим нашу милую хозяюшку». Но самым удивительным было то, что доктор
3: всю жизнь ненавидевший шахматы, часами просиживал с пассажиркой за доской, испытывая необъяснимое удовольствие от каждой проигранной партии. Между тем, в романтической душе капитана бушевал девятибалльный шторм. Рейс подходил к концу, и мысль о том, что Альдебаран скоро лишится своей хозяйки, заставляла капитана строить самые фантастические планы. Наконец он принял решение. Да, черт побери, почему бы старине Чигину не удочерить эту славную девушку? Все равно родителей у нее нет, она Альдебаране, да зарезу нужен радист. Каких-нибудь 2-3 месяца, пока она кончит ускоренные курсы, а уж штатной должности радистки капитан Чигин добьется, можете быть на этот счет совершенно спокойны, судари мои. Все же, жизнь очень сложная штука, и человек никогда не знает, какой фортель она неожиданно может выкинуть. На этот раз великая мистификаторша предстала перед капитаном Чигиным в образе врача Альдебарана. Капитан сразу почувствовал неладное, увидев его смущенное лицо. «Скажите, мастер, — спросил доктор, теребя край скатерти, — космический устав разрешает капитану космолета производить бракосочетание?» На мгновение в воображении Чигина мелькнула заманчивая картина. По левому борту строй курсантов в парадной форме, по правую — экипаж. Инесса в подвенечном платье с белой фатой и доктор в строгом черном костюме. А в центре он, правнук капитана парохода Жулан, главное лицо этого великолепного церемониала. Но это было только мгновение. Сотни дьяволов, вооруженных раскаленными вилами, принялись терзать капитанское сердце. Инесса! Лишиться этой девочки, когда уже все было продумано и решено, отдать свою дочь этому прохвосту? Ну нет. До капитана не раз доходили слухи о земных подвигах Эскулапа. Дудки, как-никак, а капитан Чигин тоже кое-что дозначит. «Вы думаете, — холодно спросил он, — что Инесса?» «Думаю, что она не будет возражать, — скромно потупился доктор. Капитан засопел. Дело обстояло хуже, чем он предполагал. «Девочке еще рано замуж», — сказал он, рассматривая свой волосатый кулак. «Что же касается бракосочетания, то я не вижу никакой возможности». «Решительно никакой», — повторил он, открывая кожаную папку и тем самым давая понять, что разговор окончен. «Такие вещи...» На учебной трассе случаются очень редко. Заблудившийся в мировом пространстве астероид должен был пересечь траекторию Альдебарана. Сейчас трудно сказать, почему старенькое решающее устройство космолета трижды повторило все расчеты, прежде чем выдать команду кибернетическому штурману. Важно то, что когда эта команда была получена, астероид уже находился в угрожающей близости. Катастрофа была предотвращена включением маневрового двигателя правого борта на полную мощность. Это произошло перед обедом. Дальше все развивалось по вечным и непреложным законам механики. 10 технических единиц массы капитанского тела, влекомые заложенной в них инерцией, преодолели расстояние в 5 метров и обрушились на хрупкое тело пассажирки, прижатой к переборке. Прежде чем кто-либо успел сообразить, что произошло, двигатель был уже выключен, и единственным свидетельством случившегося была распростертая на полу фигурка. «Доктора!» — рявкнул капитан, подхватив Инессу на руки. «Доктора!» Еще не успели смолкнуть раскаты капитанского голоса, как в дверях появился врач. «Жива!» — сказал он, сжимая пальцами тоненькое запястье с синими прожилками. «Кажется, ничего страшного. Принесите мне из каюты аптечку». Капитан бегом бросился выполнять распоряжение своего подчиненного. «Теперь», — сказал доктор, раскрыв ящик с медикаментами, — «прошу посторонних выйти».
1: «Посторонних». Капитан вздохнул и безропотно закрыл за собой дверь. Да, капитан Чигин прожил большую и трудную жизнь, но право,
3: Эти 10 минут ожидания были самыми тяжелыми за все долгие 70 лет. «Ну что?» Вид доктора не предвещал ничего хорошего. Расстегнутый воротник, спутанные волосы, на лбу крупные капли пота. Он сел на стул и устало махнул рукой. «Говорите, что с ней?»
4: «Капитан...» Доктор выпил прямо из горлышка полграфина воды. «Капитан, она не девушка».
3: «Что?» Казалось, еще немного, и глаза капитана, покинув предназначенное им природой место, бросятся вперед, чтобы испепелить все на своем пути.
4: Ушиб позвоночника. Мне пришлось накладывать компресс. Она самый обыкновенный парень, и сукин сын каких мало. Он мне сам во всем признался. Держал пари с курсантами, что проделает весь рейс в капитанской каюте, ничего не делая. И сестры у него нет, и никакой он не сирота. Папаша у него какая-то шишка в управлении. Ну и дали же мы с вами маху, капитан.
3: Всякий, кто видел бы в этот момент капитана Чигина, понял бы, откуда взялось это меткое прозвище «Индюк». За несколько минут щеки капитана попеременно принимали все цвета спектра, от красного до фиолетового. И когда он, наконец, открыл рот... Впрочем, не стоит повторять все, что произнес капитан Чигин, когда открыл рот. Ведь времена парусного флота давно прошли.
5: Радио фантастики. Радиофантастики.
6: Глава 5. Мотоцикл у тигренка был хороший, если это невнятное слово вообще применимо к Харли. Пусть даже самые простые модели все равно бывают Харли Дэвидсоны, а бывают другие мотоциклы. Зачем он тигренку, я не знал. Судя по всему, на нем ездили раз-другой в год. Наверное, для того же, что и огромный особняк, где волшебница жила по выходным. Зато мы приехали в город, когда еще не было 2 после полудня. Семен управлял тяжелой двухколесной машиной виртуозно. Я бы никогда так не смог, даже активировав заложенные в памяти экстремальные навыки и проглядывая линии реальности. Мог бы проехать почти с той же скоростью, истратив изрядную часть запасенной силы. А Семен просто вел. И все его преимущество перед водителем-человеком было разве что в большем опыте. Даже на скорости в 100 км воздух оставался горячим. Ветер шершавым горячим полотенцем хлестал по щекам, словно мы неслись сквозь топку, бесконечную, асфальтовую, полную натужно ползущих, уже поджаренных на солнышке машин. Раза 3 мне казалось, что мы врежемся в какой-нибудь автомобиль или в услужливо подвернувшийся столб. Вряд ли разобьемся до смерти. Ребята почувствуют, приедут, соберут нас по кусочкам. Но приятного все равно мало. Мы доехали без приключений. После кольцевой дороги Семен 5 пользовался магией, но лишь для того, чтобы отвести глаза гаишникам. Адреса Семен не спросил, хотя и не был у меня ни разу. Остановил у подъезда, заглушил мотор. Подростки, глушащие дешевое пиво на детской площадке, моментально затихли, уставившись на мотоцикл. Хорошо иметь в жизни такие простые и ясные мечты. Пиво, экстази на дискотеке, заводную подружку и Харли под задницей. «У тебя давно были привидения?» — спросил Семен. Я вздрогнул. В общем-то, я особо не распространялся, что они у меня вообще бывают. «Довольно давно», — Семен кивнул. Посмотрел вверх на мои окна. Чем был вызван вопрос, он уточнять не стал. «Может быть, подняться с тобой?» «Слушай, я вроде не девушка, чтобы провожать меня до двери», — Мак усмехнулся. «Ты меня с Игнатом не путай. Ладно, пустое все. Будь осторожен».
7: «В чем?»
6: «Да во всем, наверное». Мотор мотоцикла взвыл, Мак покачал головой. «Что-то идет, Антон. Надвигается. Будь осторожен». Он рванул с места, вызвав одобрительные восклицания у молодежи, легко вписался в узкий проход между запаркованной «Волгой» и медленно едущим «Жигуленком». Я посмотрел вслед, покачал головой. Без всякого предвидения скажу, что Семен будет весь день мотаться по Москве, потом прибьется к какой-нибудь компании рокеров, впишется туда за четверть часа и породит множество легенд о сумасшедшем старом мотоциклисте. Будь осторожен. В чем? И зачем, самое главное? Я вошел в подъезд, автоматически отбарабанив на замке код, вызвал лифт. Еще утром был отдых, были друзья, было хорошо. Все осталось, только меня там уже нет. Говорят, когда светлый маг срывается, этому всегда предшествуют проблески, как у больных перед эпилептическим припадком. Бессмысленное применение силы, вроде истребления мух фейерболами и рубки дров боевыми заклинаниями. Ссоры с любимыми, неожиданные размолвки с одними друзьями и столь же неожиданные теплые отношения с другими. Все это известно, и все мы знаем, чем кончается срыв светлых. Будь осторожен. Я подошел к двери и потянулся за ключами. Вот только дверь была отперта. Вообще-то ключи имелись у родителей, но они никогда не приехали бы ко мне из Саратова, не предупредив. Да и почувствовал бы я их приближение. Простой человеческий бандит ко мне в квартиру никогда не вломится. Его остановит простенький знак у порога. Для иных тоже есть свои преграды. Конечно, преодоление их – вопрос силы, но сторожевые системы должны были сработать. Я стоял, глядя на узкую щель между дверью и косяком, на щель, которой не могло быть. Посмотрел сквозь сумрак, но не увидел ничего. Оружия у меня с собой не было, пистолет в квартире, десяток боевых амулетов тоже. Можно было поступить по инструкции. Работник ночного дозора, обнаруживший чужое проникновение в жилище, находящееся под магической охраной, обязан уведомить оперативного дежурного и куратора, после чего... Я только представил себе, что сейчас буду взывать к Гессеру, 2 часа назад между делом разогнавшему весь дневной дозор, и всякое желание следовать инструкциям отпало. Сложил пальцы, подвешивая на быстрое заклятие заморозку, наверное, вспомнив эффектный жест Семена. «Будь осторожен!» Толкнув дверь, я вошел в собственную, но вмиг ставшую чужой квартиру. И уже входя, сообразил, кому могло хватить сил, полномочий и самой банальной наглости, чтобы прийти ко мне без приглашения. «Добрый день, шеф!» — сказал я и заглянул в кабинет. В чем-то, конечно, я не ошибся. Завулон, сидящий в кресле у окна, удивленно приподнял брови. Отложил газету «Аргументы и факты», которую читал, аккуратно снял очки в тонкой золотой оправе и лишь после этого ответил: «Добрый день, Антон. Знаешь, я был бы рад оказаться твоим шефом». Он улыбался. «Темный маг вне категории, глава дневного дозора Москвы». Как обычно, он был в безукоризненно сидящем черном костюме, светло-серой рубашке, худощавый, коротко стриженный, иной непонятного возраста. «Я ошибся», — сказал я. «Что ты здесь делаешь?» Завулон пожал плечами. «Возьми амулет. Он где-то в столе, я его чувствую». Подойдя к столу, я открыл ящик, вынул костяной медальон на медной цепочке, сжал в кулаке, ощутил, как амулет теплеет. «Завулон, в тебе нет власти надо мной». Темный маг кивнул. «Хорошо. Я не хочу, чтобы ты испытывал сомнения в собственной безопасности. Что ты делаешь в доме Светлого, Завулон? Я вправе обратиться в трибунал». «Знаю», — Завулон развел руками. «Все знаю. Неправ, глуп. Подставляюсь сам и подставляю дневной дозор. Но я пришел к тебе не как к врагу». Я промолчал. «Да, об устройствах наблюдения можешь не беспокоиться», — небрежно обронил Завулон. «Как о ваших, так и о тех, что ставит инквизиция. Я позволил себе их скажем так, усыпить. Все, что мы скажем друг другу, навсегда останется между нами. Человек уверен наполовину, светлому на четверть, темному ни в чем, пробормотал я. Конечно, ты вправе мне не верить, даже обязан. Но я прошу тебя выслушать. Завулон вдруг улыбнулся, удивительно открытый и примиряющий. Ты ведь светлый. Ты обязан помогать всем, кто попросит помощи, даже мне. Вот я и прошу. Поколебавшись, я прошел к диванчику, сел. Не разуваясь, не снимая подвешенного фриза, как бы ни было смешно представить себя сражающимся с Завулоном, чужой в собственной квартире. Мой дом, моя крепость. Я почти поверил в это за годы работы в дозоре. «Вначале, как ты вошел?» — спросил я. «Вначале я взял самую обыкновенную отмычку, но...» «Завулон, ты знаешь, о чем я. Сигнальные барьеры можно уничтожить, но не обмануть. Они обязаны были сработать при чужом проникновении». Темный маг вздохнул. «Мне помог войти Кости. Ты ведь дал ему допуск». «Я надеялся, что он мой друг, хоть и вампир». «А он и есть твой друг», — Завулон улыбнулся. «И хочет тебе помочь. По-своему. По-нашему. Антон, я вошел в твой дом, но не собираюсь причинять вреда. Я не смотрел служебных документов, которые у тебя хранятся, не оставлял следящих знаков. Я пришел поговорить». «Говори». «У нас обоих проблема, Антон. Одна и та же. И сегодня она выросла до критических величин. Я знал, едва увидев Завулона, к чему сведется разговор, поэтому лишь кивнул». «Хорошо, ты понимаешь». Темный маг подался вперед, вздохнул. «Антон, я не строю иллюзий. Мы видим мир по-разному. И свой долг понимаем не одинаково. Но даже в таких ситуациях случаются точки пересечения. Нас, темных, можно в чем-то упрекнуть с вашей точки зрения. Мы порой поступаем достаточно неоднозначно и к людям, пусть вынужденно, по природе своей относимся менее бережно. Да, это все есть. Однако никто, заметь, никто и никогда не упрекал нас в попытке глобального вмешательства в судьбы человечества. После заключения договора мы живем своей жизнью и хотели бы того же и от вас». «Никто не упрекал», — согласился я. «Потому что время, как ни крути, работает на вас». Завулон кивнул. «А что это означает?» «Может быть, мы ближе к людям? Может быть, мы правы? Впрочем, оставим эти споры, они бесконечны. Я повторю свои слова. Мы чтим договор и зачастую придерживаемся его куда тщательнее, чем силы света. Обычная практика в споре. Вначале признать какую-нибудь общую вину, потом мягко упрекнуть собеседника в столь же общей небезгрешности, пожурить и тут же отмахнуться, забудем, и лишь после этого перейти к главному». «Впрочем, давай о главном», — Завулон посерьезнел. «Что мы все вокруг да около? За последние столетия силы света трижды производили глобальные эксперименты. Революция в России, Вторая мировая война, и вот снова. По тому же самому сценарию». «Не понимаю, о чем ты», — сказал я. В груди тоскливо заныло. «Правда? Я объясню. Отрабатываются социальные модели, которые, пусть путем чрезвычайных потрясений, огромной крови, но приведут человечество или значительную его часть, к идеальному обществу. К идеальному с вашей точки зрения, но я не спорю, отнюдь. Каждый имеет право на мечту. но то, что путь ваш уж очень жесток. И снова грустная улыбка. Вы нас упрекаете в жестокости. Да, и есть основания. Но что стоит загубленный на черной мессе ребенок по сравнению с заурядным фашистским детским концлагерем? А ведь фашизм тоже ваша разработка. Опять же, вышедшая из-под контроля. Вначале интернационализм и коммунизм не вышло. Потом национал-социализм. Тоже ошибка. Столкнули вместе, понаблюдали за итогом. Вздохнули, все стерли и принялись экспериментировать по новой. Ошибки вашими стараниями. Конечно. А у нас ведь есть инстинкт самосохранения. Мы не строим социальных моделей на основе своей этики. Так почему же должны допускать ваши проекты? Я промолчал. Завулон кивнул, явно удовлетворенный. Так вот, Антон, мы можем быть врагами. Мы и есть враги. Этой зимой ты помешал нам, и достаточно серьезно. Весной ты снова перешел мне дорогу. Уничтожил двух сотрудников дневного дозора. Да, конечно, Инквизиция признала твои действия совершенными в порядке самообороны и крайней необходимости. Но поверь, мне неприятно. Что за глава организации, если он не может защитить своих сотрудников? Итак, мы враги. Но сейчас возникла уникальная ситуация. Очередной эксперимент. И ты в нем косвенно замешан. Не знаю, о чем ты говоришь. Завулон засмеялся, поднял руки. Антон, я ничего не хочу из тебя выуживать и не стану задавать вопросов и просить ни о чем не буду. Выслушай мой рассказ. Потом я уйду. Я вдруг вспомнил, как этой зимой на крыше многоэтажного дома ведьмочка Алиса использовала свое право на вмешательство. Совсем слабенькая. Она лишь разрешила мне сказать правду. И эта правда повернула мальчика Егора в сторону темных. Почему же так происходит? Ну почему свет действует через ложь, а тьма через правду? Почему наша правда оказывается беспомощной, тогда как ложь действенной? И почему тьма прекрасно обходится правдой, чтобы творить зло? В чьей это природе? В человеческой или нашей? Светлана, прекрасная волшебница, сказал Завулон. Но ее будущее не руководство ночным дозором. Ее собираются использовать для одной единственной цели. Для миссии, которую неудачно выполнила Ольга. Ты ведь знаешь, что этим утром в город прорвался курьер из Самарканда?
7: Знаю.
6: Почему-то признался я.
7: А я могу сказать, что он привез. Ты ведь хочешь это знать? Я сжал зубы.
6: Хочешь, — Завулон кивнул.
7: Курьер привез кусочек мела. Темным не верь никогда. Но почему-то мне казалось, что он не врет. Маленький кусочек мела. Темный маг улыбнулся. Им можно писать на школьной доске, или рисовать классики на асфальте, или натирать кий на бильярде. Все это можно делать так же легко, как колоть орехи большой королевской печати. Но вот если этот мелок возьмет в руки великая волшебница, именно великая, рядовой не хватит силы, именно волшебница, в мужских руках мел становится простым мелом. К тому же волшебница должна быть светлой. Для тьмы этот артефакт бесполезен. Мне показалось, или он вздохнул. Я смолчал. Маленький кусочек мела. Завулон откинулся в кресле, покачался взад-вперед. Он уже весь сточен, его не раз брали тонкие пальчики красивых девушек, чьи глаза горят светлым огнем. Его пускали в дело и земля вздрагивала. Таяли границы государств, поднимались империи, пастухи становились пророками, а плотники — богами. Подкидыши признавали королями, сержанты возвышались до императоров, недоучки-семинаристы и бесталанные художники вырастали в тиранов. Маленький огрызок мела. Всего лишь. Заволон встал, развел руками. Вот и все, дорогой мой враг, что я хотел сказать. Остальное ты поймешь сам, если захочешь, конечно. Заволон! Я разжал кулак и посмотрел на амулет. Ты порождение тьмы. Конечно. Но лишь той тьмы, что была во мне. Той, которую я выбрал сам. Даже твоя правда несет зло. Кому? Ночному дозору? Конечно. Людям? Позволь не согласиться. Он пошел к двери. Заволон! Снова окликнул я его. Я видел твой истинный облик. Я знаю, кто ты и что ты есть. Темный маг остановился, как вкопанный. Потом медленно повернулся, провел ладонью по лицу. На миг оно исказилось, вместо кожи мелькнула тусклая чешуя, глаза стали узкими щелями. Морок рассеялся. «Да, конечно. Ты видел». Заволон вновь обрел человеческий облик. «А я видел тебя». И позволь признаться, что ты не был белым ангелом со сверкающим мечом. Все зависит от того, откуда смотришь. Прощай, Антон. Поверь, я с удовольствием уничтожу тебя как-нибудь потом. Но сейчас желаю удачи. От души, которой у меня все равно нет. За ним хлопнула дверь. И тут же, будто очнувшись, взвыл из сумрака сторожевой знак. Маска Чхоэн на стене скривилась, в деревянных прорезях глаз сверкнула ярость, рот оскалился. Охраннички! Знак я заставил замолчать двумя пассами, а в маску выпалил припасенный фриз. Вот и пригодилось заклинание. «Кусочек мела», — сказал я. «Что-то я слышал». Но совсем давно и краем уха, то ли несколько фраз, оброненных преподавателем на лекции, то ли треп в компании, то ли курсантские байки. Именно кусочки мела. Я встал с дивана и поднял руку, бросил амулет на пол. «Гессер!» — закричал я сквозь сумрак. «Гессер, ответь мне!» Тень метнулась ко мне с пола, впилась в тело, всосала в себя. Свет потускнел, комната поплыла, очертания мебели смазались. Стало нестерпимо тихо. Жара отступила. Я стоял, раскинув руки, и жадный сумрак пил мои силы. «Гессер, именем твоим призываю!» Нити серого тумана плыли сквозь комнату. Мне плевать было, кто еще способен услышать мой крик. «Гессер, мой наставник, призываю тебя, ответь!» Далеко-далеко вздохнула невидимая тень. «Я слышу тебя, Антон. Ответь! На что ты хочешь получить ответ? Заволон не соврал?» «Нет». «Гессер, остановитесь!» «Поздно, Антон. Все идет, как должно идти. Доверься мне». «Гессер, остановитесь!» «Ты ничего не вправе требовать». «Вправе! Если мы часть света, если мы несем добро, вправе!» Он замолчал. Я даже подумал, что шеф решил не говорить со мной вообще. «Хорошо. Жду тебя через час в парабаре».
8: «Где-где?»
7: «Бар парашютистов. Метро Тургеневское. За бывшим главпочтамтом». Повисла тишина. Я отступил на шаг, выбираясь из сумрака. Оригинальное место для встречи. Это там, что ли, Гессер разбирался с дневным дозором? Нет, вроде бы это было в каком-то ресторане. Ладно, хоть в Парабар, хоть в Рози, хоть в Шанс, неважно. Хоть парашютисты, хоть яппи, хоть геи. Но вот другую вещь перед встречей с Гессером я обязан узнать. Достав мобильник, я набрал номер Светланы. Она отозвалась сразу. «Привет», — просто сказал я. «Ты на даче?» «Нет». Кажется, она растерялась от деловитости тона. «Еду в город». «С кем?» Она запнулась. «С Игнатом». «Хорошо», — искренне сказал я. «Слушай, ты ничего не знаешь про мел?»
8: «Про что?»
7: Вот теперь растерянность была явной. «Про магические свойства мела. Тебя не учили его применению в магии?»
8: «Нет, Антон, с тобой все в порядке?»
7: «Да более чем».
8: «Ничего не случилось?»
7: Вечная женская манера — задавать каждый вопрос в двух-трех вариациях. «Ничего особенного».
8: «Хочешь...» — она запнулась. «Хочешь, я спрошу у Оли?»
7: «Она тоже с вами?»
8: «Да, мы втроем в город поехали».
7: «Пожалуй, не надо. Спасибо».
8: «Антон!»
7: «Что, Света?»
8: Я подошел к столу, открыл ящик со всяким магическим барахлом, поглядел на тусклые кристаллы, на неумело вырезанный магический жезл, тогда я еще хотел сам стать боевым магом, задвинул ящик обратно. «Прости меня».
7: «Тебе не за что просить прощения».
8: «Можно я приеду к тебе?»
7: «Вы далеко?»
8: «На полдороги». Покачав головой, я ответил, «Не получится, у меня важная встреча, перезвоню попозже». Я отключил связь и улыбнулся. Правда может быть злой и лживой во многих случаях, например, если сказать лишь половину правды. Сказать, что не хочешь разговаривать, и не объяснить, почему. Позвольте мне творить добро через зло. Ничего другого под рукой нет. На всякий случай я прошел по квартире, заглянул в спальню, в туалет, в ванную, на кухню. Насколько я смог почувствовать, Завулон и впрямь не оставил подарочков. Вернувшись в кабинет, я запустил ноутбук, вставил диск с информационной базой по магии, набрал пароль и ввел слово «мел». На особенный результат я не рассчитывал. То, что я хотел знать, могло принадлежать к такому высокому уровню допуска, что никогда не заносилось в компьютерные базы. В базе слово «мел» нашлось трижды. В первом случае речь шла о меловом карьере, где в 15 веке произошла дуэль светлого и темного магов первого уровня. Они погибли оба, погибли от элементарного истощения сил, не сумев выйти из сумрака в конце схватки. За последующие полтысячелетия в этом районе погибло почти 3000 человек. Второй случай касался использования мела для начертания магических знаков и защитных кругов. Здесь информации было куда больше, и я торопливо прочитал все. Ничего особенного. Использование мела не имело никаких особых преимуществ перед углем, карандашом, кровью или масляной краской. Разве что стирался он легче всего. А вот третье упоминание шло в разделе «Мифы и неподтвержденные данные». Конечно, здесь было полно чуши, вроде использования серебра и чеснока для борьбы с вампирами или описания несуществующих обрядов и ритуалов. Но мне уже приходилось сталкиваться с тем, что среди мифов встречались истинные, но хорошо забытые сведения. Мел упоминался в статье «Книги судьбы». Я дочитал до половины, когда понял, что попал в точку. Информация была совершенно открытой, она лежала на виду. Она была доступна для любого начинающего мага, а, возможно, встречалась и в открытых для людей источниках. «Книги судьбы». «Мел». Все сходилось. Закрыв файл, я отключил машину. Посидел, кусая губы, посмотрел на часы. Пора было ехать в точку нашего странного рандеву. Я принял душ и переоделся, из амулетов оставил при себе медальон Завулона, знак ночного дозора и подаренный когда-то Ильей боевой диск, древнюю бронзовую кругляшку размером чуть побольше 5-рублевой монетки. Диск я не использовал никогда, как сказал маг, в амулете оставался один от силы 2 заряда. Из тайника я достал пистолет, проверил обойму. Разрывные серебряные пули, хорошо против оборотней, сомнительно против вампиров, вполне эффективно против темных магов. Словно я собрался воевать, а не шел на разговор с начальником. Мобильник зазвонил в кармане, когда я стоял перед дверью. «Антон?» «Света?»
7: Ольга хочет с тобой поговорить, я дам ей трубку. — Давай, — согласился я, отпирая замок. — Антон, я очень тебя люблю. Не делай глупостей, пожалуйста. Я даже не нашелся, что ответить. Трубку взяла Ольга. — Антон, хочу, чтобы ты знал, все уже решено, и все произойдет очень скоро. — Сегодня ночью, — поддакнул я. — Откуда ты знаешь? — Чувствую. Просто чувствую. Для этого дозоры и удалили из города, ведь верно? И Светлану привели в необходимое расположение духа. Что ты знаешь? Книга судьбы. Мел. Я уже все понял. Зря, — коротко ответила Ольга. Антон, ты должен... Я не должен ничего и никому. Только свету во мне. Оборвав связь, я выключил мобильник. Хватит. Гессер может связаться со мной и так, без всяких технических средств. Ольга продолжит уговоры. Светлана все равно не поймет, что и зачем я делаю. Решил идти до конца, так иди один. И никого не зови с собой.
9: «Садись, Антон», — сказал Гессер. Помещение оказалось совсем крошечным. 6-7 столиков, разделенных перегородками. Барная стойка, накурено. По телевизору с выключенным звуком затяжные прыжки. На стенах фотографии то же самое, распластавшиеся в полете тела в ярких комбинезонах. Народу оказалось немного, может быть, из-за времени. Для обеда поздно, до вечернего пика еще далеко. Я окинул взглядом столики и за угловым увидел Бориса Игнатьевича. Шеф был не один. Он сидел перед блюдом с фруктами, лениво отрывая от грозди виноградины. Чуть в стороне, скрестив руки, сидел высокий смуглый парень. Наши взгляды пересеклись, и я почувствовал мягкое, но ощутимое давление. Тоже иной. Секунд 5 мы смотрели друг на друга, постепенно усиливая нажим. Способности у него были, изрядные способности, вот только опыта маловато. В какой-то миг я ослабил сопротивление, уклонился от его зонда и, прежде чем парень успел поставить защиту, просканировал его. Иной, светлый, 4-й уровень. Парень скривился, как от боли, глянул на Гессера глазами побитой собаки. «Познакомьтесь», — предложил Гессер. «Антон Городецкий, иной, ночной дозор Москвы. Алишер Ганиев, иной». Ночной дозор Москвы с недавних пор. Курьер. Я протянул ему руку и снял защиту. «Светлый, 2-й уровень», — сказал Алишер, посмотрев мне в глаза. Поклонился. Покачав головой, я ответил: «Третий». Парень снова посмотрел на Гессера. Теперь не виновато, а удивленно. «Второй», — подтвердил шеф. «Ты на пике своей формы, Антон. Я очень рад за тебя. Садись, поговорим. Алишер, наблюдай». Я уселся напротив шефа. «Знаешь, почему я назначил встречу именно здесь?» — спросил Гессер. «Виноград бери, вкусный виноград». «Откуда мне знать?» «Может быть, здесь самый вкусный виноград в Москве». Гессер засмеялся. «Браво! Но это не главное. Фрукты мы на рынке купили». «Ну, значит, обстановка приятная?» Шеф пожал плечами. «Ничего особенного. Маленький зал, если пройти в ту дверь, бильярд и еще пара столиков. Вы тайно прыгаете с парашютом, шеф?» «Лет 20 как не прыгал», — невозмутимо отпарировал Гессер. «Антон, дорогой, я зашел сюда покушать картошечки с бестрогановым и закусить виноградом, лишь чтобы показать тебе микросреду. Маленькое-маленькое общество. Вот ты расслабься, посиди, Алишер, кружку пива Антону. Посмотри вокруг, солдат, погляди на лица, послушай треп, вдохни воздух». Я отвернулся от шефа, сдвинулся к краю деревянной скамьи, чтобы хоть немного видеть окружающих. Алишер уже стоял у стойки, ожидая пива для меня. У них были странные лица. У завсегдатаев парабара. Чем-то неуловимо схожие между собой. Особенные глаза, особенные жесты. Ничего особенного, вот только невидимое клеймо на каждом.
10: «Коллектив», — сказал шеф.
9: «Микросреда. Я мог бы провести этот разговор в гейском клубе «Шанс» или в ресторане «ЦДЛ», или в забегаловке рядом с каким-нибудь заводом. Неважно. Главное, чтобы там сложился именно узкий, замкнутый коллектив, в той или иной мере изолированный от общества. Не Макдоналдс, не шикарный ресторан, а явный или скрытый клуб. Знаешь почему? Это мы. Это модель нашего дозора. Я молчал. Я смотрел, как парень на костылях подошел к соседнему столику, отмахнулся от предложения сесть и, опершись на перегородку, начал что-то рассказывать. Музыка перекрывала слова, но общий смысл я мог впитать через сумрак. Не раскрывшийся и отстегнутый парашют, посадка на запаске, перелом. Полгода, блин, не прыгать. «Здешняя компания очень показательна», — неторопливо продолжал шеф. «Риск, острые впечатления, непонимание окружающих, сленг. Совершенно непонятные для нормальных людей проблемы. И, кстати, регулярные травмы и смерть. Тебе здесь нравится?» Подумав, я ответил: «Нет. Здесь надо быть своим или не быть совсем». «Конечно же. В любую такую микросреду любопытно заглянуть один раз. Далее ты либо принимаешь ее законы и входишь в ее маленький социум, либо отторгаешься. Так вот, мы ничем не отличаемся, по сути своей. Каждый иной, найденный, осознавший свою сущность, встает перед выбором. Либо он входит в дозор своей стороны, становится солдатом, бойцом, неизбежным смертником, либо продолжает жить почти человеческой жизнью, не развивая особенно магических способностей, пользуясь рядом преимущественного, но и недостатки такой жизни, вкушая в полной мере. Самое неприятное, когда изначальный выбор сделан неправильно. Иной не хочет уже принимать законы дозора, по тем или иным причинам, но выйти из нашей структуры почти невозможно. Вот скажи, Антон, ты мог бы существовать вне дозора? Конечно же, шеф никогда не ведет абстрактных разговоров. Наверное, нет, признал я. Мне трудно, практически невозможно будет удержаться в границах допустимого для рядового светлого мага. А не входя в дозор, ты не сможешь оправдывать магические воздействия интересами борьбы с тьмой. Так ведь? Так. Вот в чем вся сложность, Антошка. Вся беда. Шеф вздохнул. «Алишер, не стой столбом!» Он прямо-таки помыкал этим парнем. Но о причинах я догадывался без труда. Курьер выпросил себе место в московском дозоре и сейчас вкушал неизбежные последствия. «Ваше пиво, светлый Антон!» С легким кивком парень поставил передо мной кружку.

0: Wy слушаете радио Фантастика.
1: Я молча взял пиво. Ни в чем он не был виновен, этот молодой и талантливый маг. Наверняка мы сможем подружиться, но сейчас я зол даже на него. Алишер привез в Москву то, что навсегда разъединит меня и Светлану.
2: «Антон, что будем делать?» — спросил шеф.
1: «А в чем, собственно говоря, проблемы?» Глядя на него преданными глазами старого Сен-Бернара, ответил я.
2: «Светлана, ты выступаешь против ее миссии?»
1: «Конечно».
2: «Антон, это ведь азбучные истины, аксиомы. Ты не вправе возражать против политики дозора, исходя из своих личных интересов».
1: «А при чем тут мои личные интересы?» — искренне удивился я.
2: «Я считаю, что вся готовящаяся операция аморальна. Она не принесет пользы людям. Так или иначе, все попытки кардинально изменить человеческое общество терпели крах».
1: «Рано или поздно мы преуспеем. Заметь, я даже не пытаюсь утверждать, что именно в этот раз нас ждет удача. Но шансы велики, как никогда».

0: этого и узнал. Послушайте меня, прошу вас. Когда-то вы бросили родину и приехали в Россию не из-за интересов света, не из-за карьеры, из-за Ольги. Я немножко знаю, что у вас за спиной. Сколько всего и ненависти, и любви, и предательства, и благородства, но вы должны меня понять. Можете. Не знаю, чего я ждал, какого ответа, отведенных глаз или брошенного сквозь зубы обещания отменить акцию.
1: «Я прекрасно тебя понимаю, Антон», — шеф кивнул. «Ты даже не представляешь, насколько хорошо. Именно поэтому акция будет продолжаться».
0: «Но почему?»
1: «Да потому, мальчик мой, что есть такая вещь — судьба. И нет ничего сильнее. Кому-то предназначено менять мир, кому-то этого не дано. Кому-то предназначено сотрясать государство, а кому-то стоять за кулисами с ниточками от марионеток в перепачканных мелом руках. Антон, поверь, я знаю, что делаю. Поверь. Не верю. Я встал, оставив нетронутое пиво с уже стаявшей пенной шапкой. Лешер вопросительно посмотрел на шефа, будто готов был меня остановить. «Ты вправе делать все, что хочешь», — сказал шеф. «Свет в тебе, но за спиной сумрак. Ты знаешь, что принесет любой неверный шаг. И знаешь, что я готов и должен прийти тебе на помощь».
0: «Гессер, мой наставник, спасибо за все, чему меня научил».
1: Я поклонился, вызвав любопытные взгляды парашютистов. «Я не считаю себя вправе и дальше ждать твоей помощи. Прими мою благодарность». «Ты свободен от всех обязательств передо мной», — спокойно ответил Гессер. «Поступай так, как велит твоя судьба». «Все». Очень легко он отказался от бывшего ученика. Впрочем, сколько у него было таких учеников, не осознавших высших целей и священных идеалов? Сотни, тысячи. «Прощай, Гессер», — сказал я. Взглянул на Алишера. «Удачи тебе, новый дозорный». Парень укоризненно посмотрел на меня. «Если мне будет позволено сказать, говори», — разрешил я. «Я не стал бы торопиться на твоем месте, светлый Антон». «Я и так слишком долго медлил, светлый Алишер», — я улыбнулся. «В дозоре я привык считать себя одним из самых младших магов, но все проходит, а уж для этого новичка я являлся авторитетом. Пока еще являлся. Однажды ты еще услышишь, как время шелестит, песком протекая сквозь пальцы. Тогда вспомни меня. Удачи тебе». Глава шестая. Жара. Я шел по Старому Арбату. Художники, рисующие шаблонные портреты, музыканты, играющие стереотипную музыку, торговцы, продающие однообразные сувениры, иностранцы со стандартным интересом в глазах, москвичи с привычным раздражением, пробегающие мимо матрешечной бутафории. Вас встряхнуть? Показать маленькое представление? Пожонглировать молниями? Поглотать настоящий огонь? Заставить брусчатку расступиться и выдать фонтан минеральной воды? Исцелить десяток нищих коллег? Накормить шныряющих беспризорников сотворенными из воздуха пирожными? А зачем? Мне накидают пригоршню мелочи за фейерболы, которыми надо бить нечисть. Минеральный фонтан окажется прорванным водопроводом. Эти нищие калеки и так поздоровее и побогаче большинства прохожих. Беспризорники разбегутся, потому что давно усвоили, бесплатных пирожных не бывает. Да, я понимаю Гессера, понимаю всех высших магов, что тысячи лет борются с тьмой. Нельзя вечно жить с ощущением бессилия. Нельзя вечно сидеть в окопах. Это убивает армию вернее, чем вражеские пули. Но при чем тут я? Разве обязательно шить знамя победы из моей любви? А при чем тут эти люди?

0: Мир легко перевернуть и поставить на ноги, но кто поможет людям не упасть? Неужели мы не способны ничему научиться? Я знал, что собирается делать Гессер, точнее, что будет делать Светлана по его приказу. Понимал, чем это может обернуться, и даже представлял, через какие лазейки в договоре будет оправдываться вмешательство в книгу судьбы. Располагал сведениями о времени акции. Единственное, чего я не представлял, — место и объект операции. И вот это было фатально. Впору идти на поклон к Завулону, а потом прямиком в сумрак. Я дошел до середины Арбата, когда уловил слегка, на пределе чувствительности, движение сил. Совсем рядом со мной происходило магическое воздействие. Не сильное, но тьма. Что бы я ни думал о Гессере, как бы ни спорил, но я оставался солдатом ночного дозора. Потянувшись одной рукой к амулету в кармане, я вызвал свою тень и шагнул в сумрак. Ой, как все запущено! Давно я не ходил по центру Москвы в сумраке. Синий мох покрывал все сплошным ковром. Медленно шевеляющиеся нити создавали иллюзию колеблющейся воды. От меня расходились круги. Мох одновременно и пил мои эмоции и старался отползти подальше. Но мелкие шалости сумрака меня сейчас не интересовали. В сером пространстве, под лишенным солнца небом, я был не один. Секунду я смотрел на девушку, стоявшую ко мне спиной. Смотрел, чувствуя, как злая улыбка наползает на лицо. Недостойная светлого мага улыбка. Ничего себе, не сильное воздействие. Магическое вмешательство третьего порядка? Ой-ой-ой. Это очень серьезно, девочка. Это настолько серьезно, что ты, наверное, сошла с ума. Третий уровень вообще не по твоим силам. Ты пользуешься чужим амулетом. А я попробую разобраться своими силами. Я подошел к ней, и она даже не услышала шагов по мягкому синему ковру. Смутные тени людей скользили вокруг, и она была слишком увлечена. «Антон Городецкий, ночной дозор», — сказал я. «Алиса Донникова, вы арестованы». Ведьмочка вскрикнула, развернулась. В руке у нее был амулет, хрустальная призма, через которую она только что обозревала прохожих. Первым инстинктивным жестом она попыталась спрятать амулет, следующим — посмотреть через призму на меня. Перехватив руку, я заставил ее остановиться. Секунду мы стояли рядом, и я медленно усиливал давление, выворачивал ведьме кисть. Подобная сцена между мужчиной и женщиной выглядела бы достаточно постыдной. У нас иных истоки физической силы лежат не в половой принадлежности и даже не в накачанной мускулатуре. Сила вокруг в сумраке, в окружающих нас людях. Неизвестно, сколько ее могла вытащить из окружающего мира Алиса. Очень может быть, что больше меня. Но я застал ее на месте преступления, и рядом могли быть другие дозорные. Сопротивление работнику другого дозора, официально заявившему о задержании, — повод для уничтожения на месте. «Не оказываю сопротивления», — сказала Алиса и разжала ладонь. Призма мягко упала в мох, и тот вскипел, забурлил, обволакивая хрустальный амулет. «Призма силы?» — риторически спросил я. — Алиса Донникова, вы совершили магическое вмешательство третьего порядка. — Четвертого, — быстро ответила она. — Я позволил себе пожать плечами. Третьего, четвертого — это даже не принципиально. Все равно трибунал, Алиса. — Ты влипла. Я ничего не совершала. Ведьма тщетно пыталась выглядеть спокойной. У меня есть персональное разрешение на ношение призмы. Я не пускал ее в ход. Алиса. Любой высший маг снимет с этой штуковины всю информацию. Опустив руку, я заставил синий мох разойтись, а призму прыгнуть мне в ладонь. Она была холодной. Очень холодной. «Даже я могу считать с нее историю», — сказал я. «Алиса Донникова, иная, темная». ведьма дневного дозора, 4-й уровень силы, я предъявляю вам официальное обвинение в нарушении договора. При попытке сопротивления я вынужден буду вас уничтожить. Руки за спину. Она подчинилась и заговорила быстро, убедительно, вкладывая в голос все, чем владела. «Антон, подожди. Я прошу, выслушай меня. Да, я опробовала призму, но ты пойми, мне первый раз доверили амулет такой силы. Антон, я же не дурочка. Посреди Москвы нападать на людей... Да и зачем мне это? Антон, мы же оба иные. Ну давай уладим все это миром, Антон!»
1: «Какой тут мир?» — пряча призму в карман, спросил я.
0: «Пошли!» «Антон, вмешательство 4-го уровня, 3-го уровня, любое вмешательство 3-го уровня, совершенное в интересах света, не моя глупая игра с призмой, а полноценное вмешательство!»
1: Причину ее паники я мог понять. Дело пахло развоплощением. Работник дневного дозора, в личных целях высасывающий жизнь из людей, это скандал такого масштаба. Алису сдадут без всяких колебаний.
0: У тебя нет полномочий на подобные компромиссы. Руководство темных дезавуирует твое обещание. Завулон подтвердит.
1: Да? Я растерялся от уверенности ее тона. Вероятно, она любовница Завулона. Все равно удивительно. Алиса, однажды я заключал с тобой мировое соглашение.
0: Конечно. И ведь я сама предложила простить твое вмешательство.
1: И чем это обернулось? Я улыбнулся.
0: Помнишь? Ну, сейчас другая ситуация. Закон приступила я. Алиса опустила глаза. У тебя будет право ответного удара. Тебе не нужно разрешение на светлую магию 3-го уровня. На любую светлую магию. Ты сможешь реморализовать 2 десятка негодяев до праведников. Испепелить на месте 10 убийц. Предотвратить катастрофу. Произвести локальную свертку времени. Антон. «Разве это не стоит моей глупой выходки? Посмотри, вокруг все живы. Я не успела ничего сделать, я только начала».
1: «Все, что ты скажешь, может быть истолковано против тебя».
0: «Да знаю я, знаю!» У нее на глазах блестели слезы. И даже притворства, наверное, никакого в этом не было. Под своей сутью ведьмы она еще оставалась самой обычной девушкой, симпатичной, перепуганной, оступившейся. Разве она виновата, что стала на путь тьмы? Я почувствовал, как прогибается мой эмоциональный щит, и покачал головой. Не стоит давить. Антон, я прошу, давай решим все миром. Нужно ли тебе право на вмешательство 3-й степени?
1: Ого, еще как нужно. Любой светлый маг мечтает получить подобный карт-бланш. Хоть на миг почувствовать себя полноценным солдатом, а не вшивым окопником, уныло глядящим на белый флаг перемирия. «У тебя нет прав на подобные предложения», — твердо сказал я.
0: «Будут!» — Алиса мотнула головой, глубоко вздохнула. «Завулон!»
1: Сжимая в руке маленький диск боевого амулета, я ждал.
0: «Завулон! Взываю!» Ее голос перешел в визг.
1: Я заметил, что человеческие тени вокруг стали двигаться чуть быстрее, люди ощущали непонятную тревогу и ускоряли шаги. Сможет ли она вновь дозваться шефа темных? Как в тот раз у ресторана Магараджа, где Завулон едва не убил меня плетью Шааба. А ведь не убил. Промахнулся. Несмотря на то, что ту провокацию готовил Гессер, Завулон вроде бы искренне считал меня виновным в убийствах темных. Значит, у него были еще какие-то планы на мой счет. Или тайно, незаметно вмешивался Гессер, отводил от меня удары. Не знаю. Как всегда, не хватает информации для анализа. Можно придумать 33 версии, и все будут противоречить одна другой. Я даже хотел, чтобы Завулон не отозвался. Тогда я вытащил бы Алису из сумрака, вызвал шефа или кого-нибудь из оперативников, сдал дуру с рук на руки, получил бы премию в конце месяца. Да уж, до премии ли мне теперь? Завулон! В ее голосе была искренняя мольба. Завулон! Она уже плакала, не замечая того. У нее под глазами поплыла тушь.
0: Бесполезно, сказал я. Пошли.
1: И в этот миг, метрах в двух, открылся темный портал.
0: Вначале нас обдало холодом до самых костей, так что царящая в человеческом мире жара вспомнилась симпатией. Мох вспыхнул, выгорая вдоль всей улицы. Разумеется, Завулон не сжигал его намеренно. Просто открытие портала выплеснуло столько силы, что мох не успел ее переработать.
1: «Завулон!» — прошептала Алиса.
0: Метрах в пяти из брусчатки ударил в небо фиолетовый луч. Вспышка резала глаза, я невольно зажмурился, а когда снова посмотрел в эту сторону, в сером тумане повис истинно черный пузырь. Из него медленно выбиралось что-то щетинистое, поросшее чешуей, смутно напоминающее человека. Завулон шел на зов через второй или третий слой сумрака, по сравнению с которым здешнее время было столь же медленным, как человеческое для нас. Я вдруг ощутил бессилие, с которым вроде бы давно успел примириться. Возможности, какими легко пользовался Завулон или Гессер, были не просто недостижимы, а даже и непостижимы для меня. Завулон! По-прежнему, держа руки за спиной, Алиса кинулась к чудовищному монстру, приникла к нему, зарылась лицом в колючую чешую. «Помоги! Помоги мне!» Разумеется, Завулон появился в демоническом облике не для того, чтобы произвести на меня впечатление. В человеческом он и минуты не выжил бы на глубоких слоях сумрака. А ему, наверное, пришлось идти несколько часов, а то и дней. Монстр окинул меня взглядом узких глаз. Из пасти выскользнул длинный раздвоенный язык, скользнул по голове Алисы, оставляя на волосах капли белой слизи. Когтистая лапа взяла Алису за подбородок, бережно приподняла голову, их взгляды встретились. Обмен информацией был скоротечен. «Дура!» — проревел демон. Язык втянулся в пасть между клацнувшими, едва не прикусившими его клыками. «Жадная дура!» «Да, не видать мне права на вмешательство третьей степени». Короткий хвост демона стегнул Алису по ногам, разрывая шелковое платье, сбивая на землю. Глаза монстра полыхнули, голубое сияние окутало ведьму, она окаменела. «Не видать Алисе помощи». «Я могу уводить арестованную, Завулон?» — спросил я. Монстр стоял, чуть покачиваясь на кривых лапах. Когти на пальцах то втягивались, то выскальзывали обратно. Потом он сделал шаг, становясь между мной и неподвижной девушкой. «Прошу подтвердить законность задержания», — сказал я. «Иначе я буду вынужден обратиться за помощью». Демон начал трансформироваться. Пропорции тела менялись, чешуя рассасывалась, втянулся хвост, а пенис перестал напоминать утыканную гвоздями дубину. Потом на Завулоне возникла одежда. «Подожди, Антон». «Чего мне ждать?» Лицо темного мага оставалось непроницаемым. Пожалуй, в облике демона он испытывал куда больше эмоций или же не считал необходимым их скрывать. «Я подтверждаю обещание, сделанное Алисой».
1: «Что?»
0: «Если делу не будет дан официальный ход, дневной дозор смирится с любым твоим вмешательством, до третьей степени включительно». Он казался абсолютно серьезным. Я сглотнул. «Получить такое обещание от главы дневного дозора? Темным не верь никогда!» «Любое вмешательство до второй степени включительно».
1: «Ты так не хочешь скандала?» — спросил я. «Или она тебе зачем-то нужна?»
0: По лицу Завулона прошла судорога. «Нужна. Я люблю ее».
1: «Не верю».
0: «Как глава дневного дозора Москвы, я прошу вас, дозорный Антон, решить дело примирением. Это возможно. Ведь моя подопечная Алиса Донникова не успела нанести значительного вреда людям. В качестве компенсации за ее попытку, — Завулон особо выделил последнее слово, — совершить темное магическое воздействие третьей степени, дневной дозор смиряется с любым светлым воздействием до второй степени включительно, которое ты совершишь. Я не прошу о секретности данного соглашения. Я не ввожу никаких ограничений на твои действия. Я подчеркиваю, что за совершенный проступок дозорная Алиса понесет строгое наказание. Пусть тьма будет свидетелем моих слов.
2: Радио фантастики. Радио фантастики.
0: Тонкая-тонкая дрожь, подземный гул, рев приближающегося урагана. В ладони Завулона возник и закружился крошечный черный шарик. «Слово за тобой», — сказал Завулон. Облизнув губы, я посмотрел на скованную заклятием Алису. «Стерва, что ни говори, и личный счетец у меня к ней есть. Может быть, потому мне и не хочется решать дело компромиссом. А вовсе не из-за опасности соглашения с тьмой. Алиса пыталась, используя призму силы, выпить часть жизненной энергии кого-то из людей. Это магия третьей или четвертой степени. Я же сумею совершить вмешательство второй степени. А это много. Очень много. Фактически глобальное воздействие. Город, в котором сутки не будет совершено ни одного преступления. Гениальное и однозначно доброе изобретение. Сколько раз в истории ночного дозора нам было нужно право на вмешательство третьей-четвертой степени, а права не было, и приходилось поступать наобум, с ужасом ожидая ответного хода. А тут вмешательство второй степени фактически за дар. «Пусть свет будет свидетелем твоих слов», — сказал я, и протянул руку к Завулону. Мне никогда не приходилось призывать изначальные силы в свидетели. Я лишь знал, что это не требует никаких специальных заклинаний. Впрочем, и гарантии, что свет снизойдет до наших дел, было немного. В моей руке вспыхнул лепесток белого огня. Завулон поморщился, но руку не убрал. Когда мы скрепили договор рукопожатием, тьма и свет встретились между наших ладоней. Я почувствовал укол боли, будто тупой иглой пронзили плоть. «Договор заключен», — сказал темный маг. Он тоже поморщился, и его коснулась боль. «Ты надеешься получить выгоду из этого?» — спросил я. «Конечно. Я всегда и из всего надеюсь получить выгоду. Обычно это удается». Но, по крайней мере, явной радости по поводу заключенного соглашения Завулон не испытывал. На что бы там он ни рассчитывал в итоге нашего соглашения, но полной уверенности в успехе у него не было. Я узнал, что и зачем доставил в Москву курьер с Востока. Завулон слегка улыбнулся. «Прекрасно. Меня напрягает ситуация. И очень приятно узнать, что теперь беспокойство будет разделено с другим. Завулон, было когда-нибудь такое, что ночной и дневной дозор сотрудничали? По-настоящему, а не в поимке отступников и психопатов?» «Нет. Любое сотрудничество будет проигрышем для одной из сторон. Я учту». «Учти. Мы даже обменялись вежливыми поклонами. Будто не два мага противоборствующих сил, адепт света и слуга тьмы, а вполне миролюбиво относящиеся друг к другу знакомые». Потом Завулон подошел к неподвижному телу Алисы, легко поднял его, перекинул через плечо. Я ожидал, что они выйдут из сумрака, но вместо этого, одарив меня снисходительной улыбкой, глава темных вошел в портал. И еще миг тот держался, потом начал исчезать. Мне в другую сторону. Я только теперь понял, как устал. Сумрак любит, когда в него входят, а еще больше, когда при этом дергаются. Сумрак — ненасытная шлюха, которая рада всем. Выбрав место, где людей было поменьше, я рывком выбрался из своей тени.

0: Глаза прохожих привычно метнулись в стороны. Сколько раз в день вы встречаете нас, люди, и светлых, и темных, магов и оборотней, ведьм и целительниц. Вы смотрите на нас, но не вправе увидеть. Пусть так будет и впредь. Мы можем жить сотни и даже тысячи лет. Нас очень нелегко убить, и те проблемы, что составляют человеческую жизнь, для нас, что расстройство первоклассника от косо нарисованных в тетрадке палочек. Но все имеет оборотную сторону. Я поменялся бы с вами, люди. Заберите умение видеть тени, входить в сумрак. Возьмите защиту дозора и способность менять сознание окружающих. Дайте мне тот покой, которого я навсегда лишен. Меня пихнули, отстраняя с дороги. Крепкий бритоголовый парень с мобильником на поясе и золотой цепью на шее смерил меня презрительным взглядом, процедил что-то сквозь зубы и в развалку двинулся по улице. Подружка, прилипшая к его руке, не слишком успешно сымитировала его взгляд, предназначенный мелкими бандитами для сладких лохов. Я от души расхохотался. Да, наверное, и впрямь хорошо я выглядел. Застывший посреди улицы, причем на первый взгляд таращась на стенд с какими-то убогими бронзовыми статуэтками, матрешками, с лицами государственных деятелей и поддельных охламой. В моем праве сейчас встряхнуть всю эту улицу, провести глобальную реморализацию, и бритоголовый пойдет работать санитаром в больницу для душевнобольных. Его подружка бросится на вокзал и уедет к успешно позабытой старенькой матери, прозябающей где-то в провинции. Добро хочется творить, даже руки чешутся. Потому и нельзя. Пусть сердце будет чистым, руки горячими, но голова все равно должна быть холодной. Я обычный рядовой иной. Во мне нет и не будет силы, данной Гессеру или Завулону. Может быть, потому у меня свой взгляд на происходящее. И даже неожиданный подарок, право на светлую магию, я не могу использовать. Это будет в рамках игры, что ведется над моей головой. А мой шанс — выйти из игры и увести Светлану. Да, сломать этим долго готовящуюся операцию ночного дозора. Да, перестать быть оперативником. Превратиться в рядового светлого мага, пользующегося крохами своих сил. И это в лучшем случае. В худшем меня ждет вечный сумрак. Сегодня. Сегодня в полночь. Где? И кто? Чью книгу судьбы откроет волшебница? Как сказала Ольга, 12 лет готовили операцию. 12 лет искали великую волшебницу, способную взять в руку припасенный до поры мелок. «Стоп! Я завопил бы на весь Арбат, какой я дурак! Но мое лицо и так было достаточно красноречивым. К чему уж озвучивать все, написанное на физиономии? Высшие маги считают на много ходов вперед. В их играх нет случайностей. Есть ферзи, а есть пешки. Но только не лишние фигуры. Егор! Мальчик, едва не ставший жертвой нелицензионной охоты». Вышедший из-за этого в сумрак в таком состоянии души, которое толкнуло его на темную сторону. Мальчик, чья судьба не определена, чья аура еще сохраняет все многоцветие младенца. Да, уникальный случай, я поразился, еще увидев его впервые. Удивился и забыл. Едва узнав, что потенциальные способности мальчика были искусственно завышены шефом, и чтобы отвлечь темных, и чтобы Егор смог хоть чуть-чуть противостоять вампирам. Так он и остался для меня и личной неудачей, ведь я впервые определил в нем иного, и хорошим пока еще человеком, и будущим противником в вечной битве добра и зла. Лишь где-то на самом донышке осталась память о его неопределенной судьбе. Он еще может стать кем угодно. Расплывчатый потенциал будущего. Открытая книга. Книга судьбы. Вот кто станет перед Светланой, когда та возьмет в руки мелок. И встанет охотно. Едва лишь Гессер рассудительно и серьезно объяснит ему происходящее. Он умеет объяснять, шеф ночного дозора, глава светлых Москвы, великий древний маг. Гессер скажет об исправлении ошибок. и это будет правдой. Гессер скажет о великом будущем, которое откроется перед Егором. И это, вот ведь в чем дело, тоже окажется правдой. Темные могут подать тысячу протестов. Инквизиция, несомненно, учтет тот факт, что вначале мальчик пострадал от их действий. А Светлане наверняка будет рассказано, что неудача с Егором гнетет меня, что во многом мальчик пострадал из-за того, что дозор был занят ее, Светланы, спасением. Она даже не станет колебаться, выслушает все, что должна сделать, коснется мелка, обычного мелка, которым можно рисовать классики на асфальте или писать «2 плюс 2 равняется 4» на школьной доске, и начнет кроить судьбу, которая так еще и не определена. Что из него собираются сделать? Кого? Лидера? Вождя? Предводителя новых партий и революций? Пророка еще не придуманной религии? Мыслителя, что создаст новые социальные учения? Музыканта, поэта, писателя, чье творчество изменит сознание миллионов? Насколько еще лет в будущее тянется неторопливый план сил света? Да, сути, что дается иному, от природы не изменишь. Егор будет очень-очень слабеньким магом, благодаря вмешательству дозора все-таки светлым магом. Но для того, чтобы менять судьбы человеческого мира, быть иным не обязательно. Это даже мешает. Гораздо лучше пользоваться поддержкой дозора и вести за собой человеческие толпы, что так нуждаются в придуманном нами счастье. И он поведет. Не знаю как, не знаю куда, но поведет. Вот только ведь и темные сделают свой ход. На каждого президента находится свой киллер. На каждого пророка тысячи толкователей, что извратят суть религии, заменят светлый огонь жаром инквизиторских костров. Каждая книга когда-нибудь полетит в огонь. Из симфонии сделают шлягер и станут играть по кабакам. Под любую гадость подведут прочный философский базис. Да, мы ничему не научились. Наверное, не хотим. Но, по крайней мере, у меня есть немного времени и право сделать свой ход. Единственный. Знать бы еще какой. Призвать Светлану не соглашаться с Гессером, не приобщаться к высшей магии, не править чужую судьбу? А почему, собственно? Ведь все правильно. Исправляются допущенные ошибки, творится светлое, счастливое будущее для отдельно взятого человека и человечества в целом. С меня снимается груз допущенной ошибки, со Светланы – сознание того, что ее удача оплачена чужой бедой. Она входит в ряды великих волшебниц. Какова цена моих смутных сомнений? И что в них искренняя забота, а что маленькая личная корысть? Что свет, что тьма?
1: «Эй, друг!»
0: Торговец, рядом с лотком которого я стоял, глядел на меня. Не слишком зло, но раздражительно.
1: «Берешь что-нибудь?»
0: «Я на идиота похож?» — осведомился я.
1: «Еще как! Или покупай, или отойди!»
0: В чем-то он был прав. Но я сейчас был настроен огрызаться. «Не понимаешь своего счастья. Я тебе толпу создаю, покупателей привлекаю». Колоритный был торговец. Плотный, краснолицый, с толстенными ручищами, где равномерно перемешались жир и мышцы. Он окинул меня оценивающим взглядом, явно не обнаружил ничего угрожающего и собрался было что-то съязвить. И вдруг улыбнулся.
1: «Ну, создавай, только поактивнее тогда. Изобрази покупку, можешь даже деньги мне понарошку заплатить».
0: Это было так странно, так неожиданно. Я улыбнулся в ответ. «Хочешь, правда, куплю что-нибудь?»
1: «Да тебе зачем? Это для туристов хлам».
0: Продавец перестал улыбаться, но прежней напряженной агрессивности в лице все равно не осталось. «Жара от чертова, на всех срываюсь. Хоть бы дождь пошел». Глянув в небо, я пожал плечами. Кажется, что-то менялось. Что-то сдвинулось в прозрачной синей небесной духовке. «Думаю, будет», — заявил я.
1: «Хорошо бы».
0: Мы кивнули друг другу, и я пошел, влился в поток людей. Пусть я не знал, что делать, но уже знал, куда идти. И это немало. Глава 7. Наши силы во многом заемные. Темные черпают их в чужом страдании, им куда проще, даже не обязательно причинять людям боль. Достаточно выжидать, достаточно внимательно смотреть по сторонам и тянуть чужое страдание, словно коктейль через соломинку. Нам это тоже доступно, пусть немного по-другому. Мы можем брать силу, когда людям хорошо, когда они счастливы. Вот только есть одна деталь, которая делает процесс доступным для темных и практически запретным для нас. Счастье и горе – вовсе не два полюса на шкале человеческих эмоций, иначе не было бы светлой печали и злобной радости. Это два параллельных процесса, два равноправных потока силы, которую иным дано ощущать и использовать. Когда темный маг пьет чужую боль, она лишь пребывает. Когда светлый маг берет чужую радость, она тает. Мы можем вобрать силу в любой момент и очень редко позволяем себе это сделать. Сегодня я решил, что мне дозволено. Я взял немного у обнявшейся парочки, застывшей у входа в метро. Они были счастливы, очень счастливы сейчас. И все-таки я чувствовал, что они расстаются, причем надолго, и печаль все равно неизбежно коснется влюбленных. Я решил, что вправе это сделать. Их радость была яркой и пышной, словно букет алых роз, таких нежных и заносчивых роз. Я коснулся пробегающего мимо ребенка. Ему было хорошо. Он не чувствовал давящей тяжелой жары. Он бежал покупать мороженое. Он быстро восстановится. Сила была простой и чистой, будто полевые цветы. Букет ромашек, сорванных моей недрогнувшей рукой. Я увидел старушку в окне. Тень смерти была уже где-то рядом с ней. Наверное, она сама это чувствовала. И все-таки старушка улыбалась. Сегодня к ней заходил внук. Скорее всего, просто проверить, жива ли еще бабка, не освободилась ли дорогая квартира в центре Москвы. И это она тоже понимала и все-таки была счастлива. Мне было стыдно, нестерпимо стыдно, но я коснулся ее и взял немного силы. Увядающий желто-оранжевый букет астр и осенних листьев. Я шел, как порой ходил в своих ночных кошмарах, раздавая налево и направо счастье. Всем, и пусть никто обиженный не уйдет. Вот только за мной сейчас тянулся совсем другой след. Чуть-чуть угасшие улыбки, морщинки, собравшиеся на лбу, закушенные на миг губы. В общем, было видно, где я шел. Меня не остановит патруль дневного дозора, попадись он на пути. Впрочем, и светлые, увидев происходящее, смолчат. Я делаю то, что считаю нужным. То, что счел вправе совершить. Взять взаймы. Украсть. И то, как я поступлю с полученной силой, определит мою судьбу. Либо я рассчитаюсь за все сполна, либо сумрак распахнется передо мной. Светлый маг, начавший черпать силу в людях, ставит на карту все. И здесь не сработают обычные расценки между действиями дозоров. Количество принесенного добра не просто обязано превзойти причиненное мной зло. У меня даже тени сомнений быть не должно, что я рассчитался сполна. Влюбленные, дети, старики, компании, распивающие пиво у памятника. Я боялся, что их радость будет наигранной, но она оказалась настоящей, и я взял их сил простить. Я могу трижды извиняться перед каждым. Я могу заплатить за похищенное, только все это будет неправдой. Я ведь просто воюю за свою любовь, в первую очередь. А уж потом за вас, которым готовят новое неслыханное счастье. Только, может быть, и это тоже правда. И сражаясь за свою любовь, каждый раз сражаешься за весь мир. За весь мир, а не с целым миром. Сила. Сила. Сила? Я собирал ее крупицы, иногда бережно и осторожно, иногда грубо и резко, чтобы не дрогнула рука, чтобы не отвести от стыда глаза, забирая почти последние. Может быть, для этого парня счастье и без того редкий гость? Не знаю. Сила. Может быть, лишившись этой улыбки, женщина потеряет чью-то любовь. Сила. Может быть, завтра этот крепкий, иронично улыбающийся мужчина умрет. Сила. Мне не помогут амулеты в карманах. Боя не будет. Мне не поможет пик формы, о котором говорил шеф. Этого все равно мало. И право на беспрепятственное вмешательство второй степени, так щедро отданное Завулоном, ловушка. Даже капли сомнений нет. Он подставил свою подругу, свел линии вероятности так, чтобы мы пересеклись, и со скорбным лицом вручил смертельный подарок. Я не могу смотреть в будущее так далеко, чтобы мое добро никогда не превратилось в зло. Но если нет оружия, прими его из рук врага. Сила. Сила. Сила. Если бы я еще сохранял ту тонкую нить связи с Гессером, что соединяет молодого мага и его наставника, он давно почувствовал бы происходящее, ощутил, как переполняет меня энергия, чудовищная, взятая наобум и неизвестно для какой цели. Что он сделал? Бессмысленно останавливать мага, который начал этот путь. Я шел к ВДНХ пешком. Я знал, где все будет происходить. Случайности не бывает, когда ими управляют высшие маги. Неуклюжий дом на ножках, спичечный коробок, поставленный на торец. Там Завулон проиграл бой за Светлану. Там Гессер выявил и ввел в инквизицию своего ставленника, попутно потренировав Светлану. Центр силы для всей этой комбинации. Третий раз. Мне уже не хотелось ни есть, ни пить. Один раз я все-таки остановился, купил и выпил стаканчик кофе. Он был безвкусный, будто начисто лишенный кофеина. Люди стали расступаться с дороги, хоть я и шел в обычном мире. Напряжение магии вокруг росло. Мне не скрыть своего приближения. Но я и не хочу подкрадываться из засады. Молодая беременная женщина шла осторожно, бережно. Я вздрогнул, когда увидел, что она улыбается. Я чуть было не свернул, когда понял, что нерожденный еще ребенок тоже улыбается в своем крошечном и надежном мире. Их сила была подобна бледно-розовому пиону, большой цветок и еще не раскрывшийся шарик бутона. Я должен собрать все, что встретится мне на пути, без колебаний, без жалости. Что-то происходило и в окружающем мире. Казалось, жара стала сильнее. Причем сильнее каким-то отчаянным, судорожным рывком. Не зря, наверное, темные и светлые маги все эти дни пытались развеять зной. Что-то случится. Я остановился, поднял голову, вглядываясь в небо сквозь сумрак. Тонкие, свитые кольцами кружения. Искры на горизонте. Мгла на юго-востоке. Ореол вокруг иглы Останкинской башни. Это будет странная ночь. Я коснулся пробегающей девчушки и забрал ее нехитрую радость, пришедшего домой трезвым отца. Словно обломок ветки шиповника, колючий и хрупкий. «Простите меня».

0: Когда я подошел к дому на ножках, было почти 11 вечера. Последним, кого я коснулся, был пьяненький работяга, притулившийся к стене в подворотне. В той самой подворотне, где я впервые убил темного. Он был почти невменяем и счастлив. Я взял и его силу. Пыльный, заплеванный цветок подорожника, некрасивую грязно-бурую свечку. И это сила. Переходя дорогу, я понял, что нахожусь здесь не один. Вызвав тень, я ушел в сумеречный мир. Вокруг здания стояло оцепление. Самое странное оцепление, какое мне доводилось видеть. Темные и светлые вперемешку. Я заметил Семена, кивнул и получил в ответ спокойный, чуть укоризненный взгляд. Тигренок, медведь, Илья, Игнат. Когда их всех вызвали? Пока я бродил по городу, собирая сил, не вышел отдых, ребята. И темные. Даже Алиса была здесь. На нее страшно было смотреть, лицо ведьмы походило на смятую и выправленную бумажную маску. Похоже, Завулон не лгал, говоря о наказании. Рядом с Алисой стоял Алишер, и, поймав его взгляд, я понял, что эти двое сойдутся в смертельной схватке. Может быть, не сейчас, но сойдутся непременно. Я шагнул сквозь кольцо.
1: «Зона закрыта», — сказал Алишер.
0: «Зона закрыта», — эхом отозвалась Алиса. «Я вправе. Во мне было достаточно силы, чтобы пройти и без разрешения. Остановить меня сейчас смогли бы лишь великие маги, но они были не здесь. Но меня не стали останавливать. Значит, кто-то, Гессер или Завулон, а может быть и оба шефа дозоров, приказали лишь предупредить меня».
1: «Удачи!» — услышал я шепот вслед.
0: Обернулся, поймал взгляд тигренка. Кивнул. Подъезд был пуст. И дом весь притих, как тогда, когда над Светланой кружил небывалых размеров вихрь инферно. Зло, которое она сама же и призвала на себя. Я шел сквозь серую мглу. Пол под ногами глухо вздрагивал. Здесь, в сумеречном мире, даже почва отзывалась на магию. Даже тени человеческих зданий. Люк на крышу оказался распахнут. Никто не собирался чинить мне даже малейших препятствий. Самое печальное, что я не знал, радоваться мне этому или огорчаться. Я вышел из сумрака ни к чему, пожалуй. Сейчас ни к чему. Я стал подниматься по лесенке. Первым я увидел Максима. Он стал совсем не таким, как прежде, этот спонтанный светлый маг, дикарь, несколько лет убивавший адептов тьмы. Может быть, с ним что-то сделали? А может быть, он изменился сам? Есть люди, из которых выходят идеальные палачи. Максиму повезло, он и стал палачом, инквизитором. Тем, кто стоит над светом и тьмой, служит всем и никому. Руки он держал скрещенными на груди, голова чуть опущена. Что-то в нем было от Завулона, каким я его впервые увидел, а что-то от Гессера. При моем появлении Максим чуть приподнял голову, скользнул по мне прозрачным взглядом и опустил глаза. Значит, я и впрямь допущен к происходящему. В стороне замер Завулон. Он кутался в тонкий плащ и на мое появление не обратил ни малейшего внимания. Что я приду, он знал и так. Гессер, Светлана и Егор стояли вместе. Вот они отреагировали на мое появление куда живее. «Все-таки пришел?» — спросил шеф. Я кивнул. Я смотрел на Светлану. Она была в длинном белом платье, волосы распущены. В ее руке призрачным светом мерцал футляр. Маленький, словно из-под броши или медальона, футляр белого софьяна. «Антон, ты знаешь, да?» — крикнул Егор. Вот кто из присутствующих был счастлив, так это он. В полной мере.
2: «Знаю», — ответил я. Подошел к нему, взъерошил рукой волосы. Его сила была похожа на желтеющий цветок одуванчика. Вот теперь, кажется, я собрал все, что мог.
3: «Под завязку?» — спросил Гессер.
2: «Антон, что ты собрался делать?» Я не ответил ему. Что-то меня настораживало. Что-то было не так. Ах да, почему-то не было Ольги. Инструктаж уже проведен. Светлана знает, что ей предстоит.
0: «Мелок», — сказал я. «Маленький мелок, заточенный с обеих сторон. Им можно писать на чем угодно. Например, на книге судьбы, зачеркивая прежние строки, вписывая новые.
2: Антон, никому из присутствующих ты не откроешь ничего неожиданного», — спокойно сказал шеф.
0: «Разрешение дано?» — спросил я.
2: Гессер посмотрел на Максима. Инквизитор, будто почувствовав его взгляд, поднял голову, глухо сказал: «Разрешение дано».
3: «Возражение со стороны дневного дозора», — скучно произнес Завулон.
2: «Отклоняется», — равнодушно ответил Максим. Вновь уронил голову на грудь.
0: «Великая волшебница может взять мелок в руки», — сказал я. «Каждая строка в книге судьбы будет забирать частицу ее души, забирать и возвращать измененной. Судьбу человека можно изменить, лишь отдав собственную душу».
2: «Я знаю», — сказала Света. Улыбнулась.
0: «Антон, ты уж извини. Мне кажется, что это правильно. Это пойдет на пользу всем».
2: У Егора в глазах мелькнула настороженность. Он почувствовал что-то неладное.
3: «Антон, ты боец дозора», — сказал Гессер. «Если у тебя есть возражение, ты можешь говорить».
0: «Возражение? Чему, собственно? Что вместо темного мага Егор станет светлым? Что попытается, пусть тысячу раз неудачно, нести людям добро? Что Светлана станет великой волшебницей, пусть и пожертвовав при этом всем человеческим, что в ней пока есть?»
2: «Я не буду ничего говорить», — сказал я. Мне показалось, или в глазах Гессера мелькнуло удивление? Трудно понять, о чем на самом деле думает высший маг.
3: «Начинаем», — сказал он. «Светлана, ты знаешь, что должна делать?»
0: «Знаю».
2: Она смотрела на меня, я отошел на несколько шагов, Гессер тоже. Теперь они остались вдвоем, Светлана и Егор. Одинаково растерянные, одинаково напряженные. Я покосился на Завулона, тот ждал. Светлана открыла футляр, щелчок застежки прозвучал, как выстрел. Медленно, будто против силы, достала оттуда мелок.
0: Совсем крошечный.
2: Неужели он так сточился за тысячелетия, когда свет пытался менять судьбу мира? Гессер вздохнул. Светлана присела на корточки и начала рисовать круг, заключая в него себя и мальчика.
0: «Мне нечего сказать. Мне нечего сделать. Я собрал столько силы, что она льется через край. У меня есть право творить добро. Не хватает самой малости — понимания».
2: Дохнул ветер. Робко, осторожно. Затих. Я посмотрел вверх и вздрогнул. Что-то происходило. Здесь, в человеческом мире, небо заволокли тучи. Я даже не заметил, когда они пришли. Светлана закончила рисовать круг. Поднялась. Попытавшись глянуть на нее сквозь сумрак, я сразу же отвернулся. В ее руке будто пылал раскаленный уголек. Чувствует ли она боль?
3: «Надвигается буря», — сказал издали Завулон. «Настоящая буря, какой не было давно».
2: Он засмеялся.

Никто не обратил на его слова внимания, разве что ветер, он начал дуть ровнее, все усиливаясь. Я посмотрел вниз, там пока было спокойно. Светлана вела кусочком мела в воздухе, будто обрисовывая что-то видимое лишь ей. Прямоугольный контур, узор в нем. Егор тихо застонал, запрокинул голову. Я сделал было шаг вперед и остановился. Мне не пройти барьера. Да и ни к чему это. Не в этом дело. Когда не знаешь, как поступить, нельзя верить ничему. Ни холодной голове, ни чистому сердцу, ни горячим рукам. «Антон!» Я посмотрел на Гессера. Шеф казался чем-то озабоченным. «Это не просто буря, Антон. Это ураган. Будут жертвы». «Темные?» — просто спросил я. «Нет. Стихии. Немножко перебрали сосредоточием силы?» — поинтересовался я. Шеф не отреагировал на насмешку. «Антон, какая степень магии тебе позволена?» «Конечно же, он знал о сделке с Завулоном». «Вторая?» «Ты можешь остановить ураган», — сказал Гессер, просто констатируя факт. «Все кончится проливным дождем. Ты собрал достаточно силы». Ветер навалился снова, и он уже не собирался прекращаться. Ветер рвал, давил, будто решив снести нас с крыши. Ударили струи дождя. «Пожалуй, это последний шанс», — добавил шеф. «Впрочем, решать тебе». Со стеклянным звоном вокруг него возник силовой щит, будто Гессера накрыли кульком из мятого целлофана. Еще ни разу я не видел, чтобы маг применял такие меры защиты от заурядного буйства стихии. Светлана в развивающемся платье продолжала рисовать книгу судьбы. Егор не шевелился, стоял будто распятый на невидимом кресте. Может быть, он ничего уже не воспринимал? Что происходит с человеком, когда он лишается старой судьбы и еще не обретает новую? «Гессер, ты собираешься устроить такой тайфун, по сравнению с которым эта буря – ничто!» – крикнул я. Ветер уже заглушал слова. «Это неизбежно!» – ответил Гессер. Он вроде бы говорил шепотом, но каждое слово звучало совершенно ясно. «Это уже свершается!» Книгу судьбы стало видно даже в человеческом мире. Конечно, Светлана не рисовала ее в буквальном смысле, а вытягивала из глубочайших слоев сумрака, делала копию, любое изменение, которое отразится на оригинале. Книга судьбы казалась муляжем, макетом из пылающих огненных нитей, неподвижно висящим в воздухе. Капли дождя вспыхивали, касаясь ее. Сейчас Светлана начнет менять судьбу Егора. А потом, через десятилетия, Егор изменит судьбу мира. Как всегда, к добру. Как обычно, безуспешно. Меня шатнуло. В один миг, совершенно неожиданно, сильный ветер перешел в ураган. Вокруг творилось что-то невообразимое. Я видел, как останавливаются на проспекте машины, прижимаются к обочине, подальше от деревьев. Совершенно беззвучно рев ветра заглушал грохот, рухнул на перекрестке огромный рекламный щит. Какие-то запоздалые фигурки бежали к домам, будто надеясь найти укрытие у стен. Светлана остановилась. Раскаленная точка тлела в ее руке. «Антон!» Я едва расслышал голос. «Антон, что мне делать? Скажи! Антон, я должна это сделать?» Меловой круг прикрывал ее, наверное, не до конца. С нее едва не срывала одежду, но все-таки давал возможность устоять. Все будто исчезло. Я смотрел на нее, на пылающий мелок, уже готовый менять чужую судьбу. Светлана ждала ответа. Вот только мне нечего было сказать. Нечего, ибо я сам не знал ответа. Я поднял руки к бушующему небу и увидел призрачные цветы силы в своих руках. «Справишься?» — сочувственно спросил Завулон. Буря разыгралась. Его голос был слышен в грохоте урагана столь же отчетливо, как и голос шефа. Гессер вздохнул. «Я раскрыл ладони, развернул их к небу, небу, где больше не было звезд, где осталось лишь мельтешение туч, дождевых струй, молний. Это было одно из самых простых заклинаний. Ему учат едва ли не первым.
реморализация, без всяких уточнений. «Не делай этого!» – закричал Гессер. «Не смей!» Одним движением он сместился, закрывая от меня Светлану и Егора, будто это могло помешать заклинанию. «Нет, теперь его уже не остановить!» Луч света, невидимый людям, бил из моих ладоней. Все крупинки, что я собирал у них, безжалостно и беспощадно. Алое пламя роз, бледно-розовые пионы, желтизна астр, белые ромашки, почти черные орхидеи. Завулон тихо смеялся за спиной. Светлана стояла с мелом в руках над книгой судьбы. Егор, раскинув руки, замер передо мной. Фигуры на доске. Сила в моих руках. У меня еще никогда не было столько силы, бесконтрольной, струящейся через край, готовой пролиться на кого угодно. Я улыбнулся Светлане и медленно-медленно поднес ладони с бьющим из них фонтаном радужного света к своему лицу. «Нет!» —

0: Ветер метался вокруг, не трогая меня. Я посмотрел на Светлану и услышал, как ломается невидимая стена, всегда стоявшая между нами. Ломается, чтобы замкнуть нас в барьер. Развивающиеся волосы упали вокруг лица Светы мягкой волной. «Ты все истратил на себя?» «Да», — сказал я. «Все, что собрал?» Она не верила, не могла поверить до сих пор. Светлана знала, какова цена за взятую взаймы силу. «До последней капли», — ответил я. «Мне было легко, удивительно легко». «Зачем?» — волшебница протянула руку. «Зачем, Антон? Ты мог остановить эту бурю, мог осчастливить тысячи людей. Как ты мог? Все на себя». «Чтобы не ошибиться», — объяснил я. «Было даже неудобно, что она, будущая великая, не понимает такой малости». Секунду Светлана молчала, потом поглядела на огненный мелок в своей руке. «Что мне делать, Антон?»
1: «Ты уже открыла книгу судьбы».
0: «Антон, кто прав? Гессер или ты?»
1: Я покачал головой. «А вот это решай сама».
0: Светлана нахмурилась. «Антон, и это все? Ради чего ты взял столько чужого света? Ради чего истратил магию второй степени?»
1: «Ты пойми, я не знал, сколько веры в моем голосе. Даже сейчас мне ее не хватало. Иногда главное не поступок, иногда главное бездействие. Есть то, что ты должна решить сама, без советов, моих, Гессера, Завулона, света, тьмы, только сама».
0: Она замотала головой. «Нет».
1: «Да, ты решишь сама, и эту ответственность тебя не снимет никто. И что бы ты ни сделала, ты все равно будешь жалеть о несделанном.
0: Антон, я люблю тебя».
1: «Знаю. И я люблю тебя, потому и не скажу ничего».
0: «И это твоя любовь?»
1: «Только это и есть любовь».
0: «Мне нужен свет!» — закричала она. «Антон, мне нужен твой свет!»
1: «Каждый творит свою судьбу», — сказал я. Это было даже чуть больше, чем я мог сказать. «Решай!»
0: Мелок в ее руке вспыхнул тонкой огненной иглой, когда она повернулась к книге судьбы. Взмах! Я услышал, как хрустят страницы под ослепительным ластиком. Свет и тьма, только пятна на страницах судьбы. Взмах, росчерк, стремительный бег огненных строк. Светлана разжала руку, и мел судьбы упал ей под ноги. Тяжело, будто свинцовая пуля. Его все-таки поволокло ураганом, но я успел нагнуться и спрятать мелок в ладони. Книга судьбы начала таять. Егор пошатнулся, согнулся, повалился на бок, поджимая колени к груди, съежился в жалкий маленький комочек. Белый круг вокруг них уже размыло дождем, и я смог подойти, присел, придерживая мальчика за плечи.
2: «Ты ничего не вписала!» — крикнул Гессер. «Светлана, ты только стерла!»
0: Волшебница пожала плечами. Она смотрела на меня сверху вниз. Дождь, прорвавшийся за исчезающий барьер, уже пропитал белое платье, превратил его в тонкую кисею, не скрывающую тело. Только что Светлана была жрицей в белоснежных одеждах лишь миг, и она стала промокшей девушкой, с опущенными руками, стоящей в центре бури.
1: «Это был твой экзамен», — в полголоса сказал Гессер. «Ты упустила свой шанс».
0: «Светлый Гессер, я не хочу служить в дозоре», — ответила девушка. «Простите, светлый Гессер, но это не мой путь, не моя судьба».
1: Гессер печально покачал головой. Он больше не смотрел на Завулона, и тот в несколько шагов оказался возле нас.
2: «И это все?» — спросил темный маг.
0: Посмотрел на меня, на Свету, на Егора.
2: «Вы не смогли ничего сделать?»
0: Он перевел взгляд на инквизитора. Тот поднял голову и кивнул. Больше ему никто не ответил. Кривая улыбка появилась на лице Завулона. Какие усилия, и все окончилось фарсом. Лишь потому,

потому что истеричная девчонка не захотела бросить своего нерешительного возлюбленного. Антон, ты меня разочаровал. Светлана, ты меня порадовал. Гессер, темный посмотрел на шефа, мои поздравления с подобными сотрудниками. За спиной Завулона открылся портал. Тихо смеясь, он вошел в черное облако.

0: С земли до меня донесся тяжелый вздох. Я не видел, но знал, что там происходит. Один за другим темные дозорные выходили из сумрака. Кидались к припаркованным вокруг здания машинам, спеша увести их подальше от деревьев. Пригибаясь, бежали к соседним домам. А следом покидали оцепление светлые маги. Некоторые для тех же простых и понятных человеческих действий. Вот только большинство, я знал это, оставались на месте, вглядываясь вверх на крышу здания. Тигренок с виноватым на всякий случай лицом, Семен с мрачной улыбкой иного, повидавшего и не такие бури, Игнат с неизменно искренним сочувствием. «Я не смогла этого сделать», — сказала Светлана. «Гессер, простите, я не смогла». «Ты не могла», — ответил я. «Да и не должна была». Я раскрыл ладонь, посмотрел на маленький кусочек мела, который в моих руках стал просто мокрым и липким кусочком мела, заточенным с одной стороны, неровно сломанным с другой. «Давно понял?» — спросил Гессер. Подошел, сел со мной рядом. Его щит раскинулся над нами, и рев урагана стих. «Нет, только что». «Что происходит?» — выкрикнула Светлана. «Антон, да что происходит?» Ей ответил Гессер. «У каждого своя судьба, девочка. У кого-то править чужие жизни или ломать империи. У кого-то просто жить. Пока дневной дозор ждал твоих действий, — пояснил я, — Ольга, взяв вторую половинку мела, переписала чью-то судьбу. Так, как хотелось Свету». Гессер вздохнул, протянул руку, коснулся Егора. Мальчик зашевелился, пытаясь подняться. «Сейчас, сейчас», — ласково сказал шеф. «Все уже кончилось. Заканчивается». Я обнял мальчика за плечи, положил его голову себе на колени. Он снова затих. «Скажи, зачем?» — спросил я. «Если ты все равно знал все наперед».
1: «Даже мне не дано знать все».
0: «Зачем?»
1: «Да потому что все должно было быть естественно», — с легким раздражением ответил Гессер. «Только так Завулон мог поверить в происходящее. И в наши планы, и в наше поражение».
0: «Это не весь ответ, Гессер». Я посмотрел ему в глаза. «Далеко не весь», — шеф вздохнул.
1: «Хорошо. Да, я мог сделать и по-другому. Светлана стала бы великой волшебницей, вопреки своему желанию. Егор, вопреки тому, что дозор и так ему задолжал, превратился бы в наш инструмент. Я ждал. Очень хотелось знать, скажет ли Гессер всю правду, хоть однажды. Да, я мог сделать и так», — Гессер вздохнул. «Вот только, мальчик мой, все, что я делал, помимо великой борьбы света и тьмы, все, что я делал в 20-м столетии, было подчинено одному, разумеется, не в ущерб делу».
0: Мне вдруг стало его жалко, нестерпимо жалко. Может быть, первый раз за 1000 лет великий маг, пресветлый Гессер, истребитель чудовищ и страж государств, вынужден был сказать правду до конца. Не такую красивую и возвышенную, как та, о которой он привык говорить. «Не надо, я знаю!» — крикнул я. Но великий маг покачал головой.
1: «Все, что я делал, — отчеканил Гессер, — было подчинено еще одной цели — вынудить руководство полностью снять с Ольги наказание, вернуть ей все силы и позволить вновь взять в руки мел судьбы. Она должна была стать равной мне, иначе наша любовь была обречена. А я люблю ее, Антон».
0: Светлана засмеялась. «Тихо, тихо». Я подумал, что она даст шефу пощечину, но, наверное, я до сих пор ее совсем не понимал. Светлана опустилась перед Гессером на колени и поцеловала его правую руку. Маг вздрогнул. Он словно утратил свои бесконечные силы. Защитный купол стал дрожать и таять. Нас вновь оглушил рев урагана. «А судьбу мира снова будем менять?» — спросил я. «Помимо наших маленьких личных дел». Он кивнул и спросил: «Ты не рад этому?»
1: «Нет».
0: «Что ж, Антон, нельзя ведь выигрывать во всем. И мне это не удавалось. И у тебя не получится».
1: «Знаю», — сказал я. «Конечно же знаю, Гестер. Но все равно этого так хочется».
0: Январь-август 1998 года. Москва. В тексте книги использованы фрагменты из песен групп «Пикник», «Воскресенье», «Сплин», «Blackmore's Night».

0: «Альманах фантастики Фантаскоп» и проект «Послесловие» представляют. Андрей Скоробогатов. Иероглифы порнозаклятия. Всадники, сопровождавшие молодого князя, не рискнули приближаться ко входу ближе 50 шагов и нерешительно остановились, пропуская воеводу вперед. «Вы уверены, что стоит идти?» — спросил один из сопровождавших.
1: «Слабаки!»
0: Рявкнул, захохотав князь Самуэль, и направил скакуна вниз по склону.
1: «Оставайтесь здесь, я пойду один. Когда я выйду с сундуками, подойдете и поможете мне перевязать».
0: Всадники князя кивнули. Молодой горец все рассчитал. Он специально выбрал в дорогу самых хилых и молодых спутников, чтобы все проделать самостоятельно, без лишних глаз. Нерешительность всадников была объяснима. Вход в лабиринт украшала аккуратная горка черепов. Спешившись и привязав к ближайшему дереву верного коня, Самуэль подошел поближе и наклонился, чтобы получше разглядеть. Судя по форме, здесь лежали два черепа человека, один гномий и пять эльфийских. Несомненно, они принадлежали прошлым смельчакам, которые пытались завладеть сокровищами лабиринта раньше, за последние года два.
1: «Забавно», — подумал горец, — «но кто мог вытащить тела из лабиринта и уложить черепа столь аккуратной кучкой?
0: Может, минотавры и остальные чудовища выбрасывали тела самостоятельно, а кто-то заботливый затем складывал высушенные кости, дабы отвратить последующих авантюристов от неминуемой гибели?» Самуэль усмехнулся и подтолкнул сапогом верхний череп.
2: Он был твердо убежден, что его голова не составит компанию останкам этих неудачников. Порывшись в карманах, он достал пожелтевшую скомканную бумажку, на которой виднелись начертанные корявой рукой горские иероглифы. Это было одно из самых страшных и в то же время безумно веселых заклинаний, которым когда-либо располагали мудрецы его народа. Ими владели монахи одного далекого горного монастыря, и 30 лет назад отец молодого князя, Зертен, ради того, чтобы завладеть строчкой этих символов, положил десяток своих лучших бойцов. Сейчас отец был стар, казна княжества оскудела. После недолгих семейных споров средний сын князя стал обладателем заклятия, с помощью которого было поручено раздобыть золото лабиринта. К заклинанию полагался второй ингредиент, который князь предварительно употребил, запив брагой. Прогулка по темным сводам лабиринта обещала быть веселой. Молодой князь тайком уже опробовал свое заклятие на парочке лесных барсов и был крайне доволен результатом. Молодой князь обмотал палку тряпкой, вымоченной в смоле, поджег импровизированный факел, взял во вторую руку меч и смело шагнул в первый зал, спугнув десяток летучих мышей. Схему лабиринта Самуэль помнил с детства. Отец в одном из набегов завладел старой картой, которая затем висела в гостиной княжеского дома. Поговаривали, что архитектором подземелья был кто-то из другого мира, но Самуэль в это не верил. Из следующего грота слышалось хриплое сопение крупного существа. Самуэль выглянул из-за угла. За стеной на соломенной подстилке дремало существо, похожее на трехметрового пещерного льва. Князь ненадолго засомневался. Стоит ли применять заклятие или проще заколоть зверюгу, пока оно спит? Но желание применить заклятие победило. Князь смело подошел к существу на расстояние двух шагов и выкрикнул, коверкая слова древнего языка.
1: «Ираментум! Конвертин! А порнографик! Фацам! Велит!»
0: Зверь повернулся на спину, приподнялся и открыл глаза. Это был не пещерный лев. Перед князем лежал сфинкс, существо разумное и потому не менее опасное. Оскал звериных клыков на человеченном лице продержался не больше секунды. Спустя миг очертания гигантского тела начали неумолимо меняться и уменьшаться. Зверь бросился вперед и опрокинулся обратно, злобно заворчал, барахтаясь, словно придавленный к земле. Сначала исчезли жесткие рыжие волосы, оставшись только на голове и в районе бедер. Затем пропал хвост. Злобные клыки превратились в ряд ровных белых зубок, видневшихся из-под прикрытых алых губ. Звериные лапы превращались в хрупкие конечности юной, но зрелой девушки человеческого вида. Рык сфинкса превратился в тихий сдавленный стон. Жалобно сказала наконец бывшее чудище, разглядывая парочку своих маленьких острых сосков.
1: «Сладенькая моя», — сказал князь, отложил в сторону факел с мечом и расстегнул пояс.
2: Князь знал, что не стоит расслабляться, хотя сил после развлечения оставалось еще немало. После грота сфинкса было по меньшей мере 3 помещения, через которые он должен был пройти. Спустившись вниз по длинной лестнице, Самуэль очутился в галерее гарпий. Уже на лестнице чувствовалась дикая вонь. Твари, обитавшие за поворотом, были куда опаснее, чем наземный разумный лев. Способные летать, они могли оказаться не в зоне досягаемости заклинаний. Но проблема разрешилась благополучно. Гарпии не заставили себя долго ждать. Как только князь вошел в галерею, 2 чудовища, висевшие на потолке вниз головами, мгновенно спрыгнули вниз и с громким визгом спикировали в сторону входа, подняв стаи летучих мышей.
3: «Ироментом конверти на порнографик фацом велят!»
2: Еле успел прорать Самуэль, поспешно отбегая назад в сторону лестницы. Около минуты внизу не было слышно ничего, кроме писка мечущегося летучего корма гарби. Рискнув-таки спуститься обратно в галерею, Самуэль обнаружил лежащих на грязном каменном полу 2 маленьких зеленых фей с прозрачными мушиными крылышками. Они жутко стесняли свои ноготы и выглядели настолько растерянно робко, что Самуэль заржал и махнул мечом.
3: «Живите, не буду вас трогать!»
2: Зашагав по мышиным экскрементам в сторону следующего поворота, Самуэль попытался вспомнить, кто там может быть. Шел-шел и вдруг забыл. Придворный старец-мифолог предупреждал его о существовании сфинксов, гарпий, минотавров, вурдалаков и...
4: «Там этот самый живет!»
2: — послышался писклявый голос из другого конца галереи.
4: «Как вы его называете?»
3: «Минотавр?»
4: «Нет!»
2: — хором ответили феи гарпии.
4: «Тут дальше!»
3: «А кто ж тогда?»
2: Князь повернулся обратно к арке и увидел перед своим лицом что-то огромное, скользкое и большое. Задрав голову, он увидел, что прямо перед ним стоит 3-метровое существо с когтями длиной в локоть.
4: «Бегемот!»
2: — вспомнили феи гарпи. Зверь повалил Самуэля на грязный каменный пол, разодрав князю когтями локоть. Меч с факелом выпали из рук. Из огромной пасти чудовища вырвался рев, от которого загудело в ушах. Самуэль попытался дотянуться до меча, но его не было видно, и он был слишком далеко. Проорав, зверь поднял свою страшную морду, заметив феи гарпи. Эти спасли секунды. Он сдавленно просипел.
3: «Ироментум конвертин, а порнографик фацам велит!»
2: Чудовище, не имеющее, несмотря на название, никакого отношения к гиппопотамам, начало мгновенно уменьшаться в размерах, оставаясь лежать сверху на князь. Он чувствовал, как огромное тяжелое тело сжимают судороги, гигантское усилие выгоняет из бегемота его демоническую сущность, оставляя лишь тело полноватой, но симпатичной темнокожей девушки.
4: «Ой»,
2: — сказала смуглянка, неумело прикрывая томную грудь ладошками.
3: «А мне нравится такая позиция»,
2: — сказал князь, освобождаясь от лишней одежды. Последний зал оказался значительно меньше, чем представлял себе Самуэль. На странном троне при свете 2 ламп сидел Минотавр. Чудище с мордой и рогами быка было меньше бегемота, но значительно превосходило князя по росту. Завидев вошедшего, Минотавр сложил руки на груди и поиграл бицепсом. Уставший князь поглядел по сторонам и разочарованно опустил меч.
3: «А где?»
2: «Сокровище!» — послышался насмешливый голос Минотавра. Зверь поднялся и лениво прошагал к странному белому шкафу. Открыл дверцу и достал 2 бутылки. Из шкафа пахнуло холодно.
3: «Понимаешь», — сказал Минотавр, — «этот лабиринт специально создан, чтобы отсеивать самых алчных идиотов, которых носит земля. Здесь никогда не было никаких сокровищ, как ты уже мог понять. Сам я, признаться, не отсюда, меня сюда сослали, сделав бессмертным и одарив такой вот неприятной физиономией. Ты пив будешь?»
2: Минотавр протянул ошарашенному Самуэлю бутыль. Тот кивнул и отложил меч в сторону. «В конце концов, у него есть оружие и пострашнее». Чудовище откупорило жестяную крышку, проглотило какую-то круглую пилюлю и повалилось в потертое кресло.
3: «И что, много кто купился?»
2: «Ну, ты же считал черепа. Парочка в год не хватает.
3: А что самое любопытное, тайну лабиринта знают почти все. Удивительно, почему ты решился». «Но как же?»
2: Самуэль был потрясен.
3: «Получается, меня отправили сюда специально, чтобы подшутить надо мной?»
2: «Это не знаю», — развел руками Минотавр. «Возможно и так. У тебя в детстве были какие-то проблемы в отношениях с родителями? С отцом? Молодой князь злобно сжал кулаки. Затем бросил бутылку в угол и прошипел сквозь зубы.
3: Я отомщу. Отомщу им всем. А начну с тебя. Знай, древнее чудовище, что скоро ты расплатишься за жизни всех моих предшественников.
4: Да?
2: С наигранно наивными интонациями сказал Минотавр.
3: Это почему же? Потому что я знаю древнее заклятие,
2: крикнул Горец.
3: Какое заклятие?
2: Сказал получеловек, лениво потягиваясь в кресле.
3: То, компоненты которого я сам придумал пару веков назад? Пираментум, конвертин, а порнографик, фациум, пилет.
2: И только тут Самуэль узнал ту пилюлю, что проглотил Минотавр.

Ниархас Георгиадис, воскресни сегодня, умри завтра. Лукис Макридис спит вечным сном на глубине 2 метров на новом кладбище Никосии, такой молодой, 28 лет. Высоко небо, загруженное звездами. Родственники и друзья умершего спят в своих удобных постелях. Конечно же, употребив выражение «вечный сон», я не имел в виду его прямой смысл. Потому что, как только звезды исчезнут с неба и солнце окрасит запад красным и золотым цветом, родственники и друзья усопшего примут участие в странной церемонии воскресения из мертвых. Пройдя по траурной аллее кипарисов мимо молчаливых мраморных плит, они соберутся вокруг свежей могилы Лукиса Макридиса. Могильщик с лопатой и родственники своими руками разгребут землю над мертвым, вытащат гроб и откроют его. Усопший еще мертв. Церемония воскресения состоит из многих ритуальных действий. Гроб поставят на катафалк и отправят в церковь в сопровождении родственников и друзей. Батюшка споет псалмы для воскресения мертвого. Оттуда его отвезут домой для оплакивания родственниками в течение 2 дней и 2 ночей. Затем в море промоют его внутренности и зальют камфорой. Машина скорой помощи отвезет его на то место по дороге Никосия-Лимассол, где произошла катастрофа. Разбитая машина будет ждать тело своего мертвого хозяина. Медперсонал положит его с большой осторожностью на сиденье водителя. Вдавит живот в руль, а голову вложат в разбитое лобовое стекло. Затем они уйдут, оставляя его одного для сцены воскресения. Вокруг тела, внутри и снаружи машины, будет разлита его кровь, как будто какой-то ужасный паук со множеством запутанных ног, длинных и коротких. Приблизится минута воскресения, кровь появится из земли и асфальта, блестя под лучами солнца, вздуется и потянется с невероятной скоростью, вливаясь в вены и артерии мертвого. Лукис Макридис воскреснет. Освободит свою голову из разбитого стекла, его живот примет свою обычную форму. Все его раны мгновенно затянутся, не оставляя ни единого следа. Сердце станет быстро биться, вновь начнется циркуляция крови, бледное лицо приобретет свой прежний натуральный цвет. Воскрешение свершилось, Лукис Макридис жив. Родные его будут очень рады, когда увидят его, возвращающегося домой. В то время, как солнце шло с запада на восток, круглые фрукты апельсинового дерева изменяли цвет. От оранжевого к желтому, желто-зеленому, зеленому. И уменьшались, уменьшались, превращаясь в малюсенькие, а затем и совсем исчезли. И само дерево стало уменьшаться и уменьшаться, превращаясь в деревце. Росток. А затем и совсем исчезло в земле, стало зернышком. Тогда появился какой-то человек, потянул в себя воздух ртом, и зернышко из земли, согласно закону земного притяжения, попало в его рот. Там также находился сок одной дольки апельсина и жмых. Соответственными движениями рта человек сделал дольку апельсина и пальцами вытащил ее изо рта целую. Продолжая таким же образом, он вытащил все дольки, положил их вместе, и таким чудесным образом получился целый апельсин. Ему только не хватало кожуры. Человек поднял руку и пригласил кожуру появиться, где бы она ни находилась. Действительно, она послушалась и стала появляться часть за частью. Человек одел голый апельсин и затем ножом заделал порезы на кожуре, которые были между частями. Апельсин теперь готов. Человеку осталось подойти, пятясь задом, к соседнему апельсиновому дереву и водрузить плод с большой осторожностью на одну из ветвей. Позже водрузит и другие. Женщина поможет ему в работе, делая точно так же. В конце концов, дерево покроется плодами, которые в скорости начнут зеленеть и уменьшаться. Этот человек — Лукис Макридис, житель планеты Земля. В его солнечной системе время течет наоборот по сравнению с нашим. Лукис Макридис — один из выдающихся писателей своей планеты. Его творчество охватывает период 25 лет. Он начал свою деятельность 30-летним и писал до 55-летнего возраста в соответствии с зеленым временем. Его главные книги
песне «Разлук и свиданий», 1985 год нашей эры, кто будет судить судей, кто убьет убийцу. 1990 год нашей эры, болеутоляющая смерть. 1993 год нашей эры, год моей любви к Фриде. 1999 год нашей эры, вестник из будущего. 2005 год нашей эры. Астронавты, которые путешествовали с моей планеты на Землю, доставляли мне его книги, а также статьи и критику о его книгах на разных языках. Я – почитатель и исследователь творчества Лукиса Макридиса и написал две книги и докторскую диссертацию по этой теме. Итак, я решился посетить Землю для того, чтобы познакомиться с ним поближе. Знал, что будет довольно трудно общаться с землянами и привыкнуть к их времени наоборот, однако очень надеялся, что смогу. Я решил соответственно подготовиться к любой ситуации, чтобы не попасть впросак. Все остальное было в порядке. Выгляжу землянином, одежда землян, удостоверение личности, паспорт и так далее. Представлюсь туристом. Лукис Макридис жил в городе, который называется Никосия. Как только прибыл, сразу же побежал в телефонную будку звонить к нему домой. Нашел адрес на одной из его опубликованных книг. Мне ответила его жена. Представьте себе мое удивление и разочарование, когда она мне сообщила, что муж ее, Лукис Макридис, погиб в автомобильной катастрофе несколько лет назад. Столкнулся с армейским грузовиком, похоронен на новом кладбище Никосии. Само собой разумеется, что в нашем телефонном разговоре все происходило во времени наоборот. То есть сначала мне ответили, что Лукис Макридис умер. Затем я спросил у нее, могу ли поговорить с Лукисом Макридисом. Затем она сняла телефонную трубку. Затем услышала звонок телефона, и затем я набрал номер. К тому же звуки слов и фраз слышались наоборот, а номер телефона нужно было набрать задом наперед. Попробуйте сами. Увидите, как это трудно. Конечно же, земляне, которые живут в своем времени, не чувствуют, что время их течет наоборот. Для меня же, однако, это было трудно, и если я и выдержал, то только благодаря моим долгим приготовлениям. В конце концов, это и не имеет такого уж большого значения, как факт, что Лукис Макридис был мертв. Я нашел его могилу. Лукис Макридис, 28 лет, умер 1 сентября 1983 года. Здесь дело покрылось туманом. Как возможно, что писатель, который написал свои произведения в период между 30 и 55 годами своей жизни, погиб в 28 лет, то есть еще до того, как написал свою первую книгу? Может быть, это просто совпадение имен? Смотрю на фотографию, которая в верхней части могильного креста. Он самый. Лукис Макридис. Фотографию которого видел много раз в его книгах или в статьях о нем. Тогда что же это значит? Я был в книжных магазинах, спрашивал в библиотеках. Лукис Макридис. Нет, такого писателя нет, неизвестен. Листал словари, читал истории мировой литературы, кипрской. Ничего. Спрашивал его знакомых и коллег. Они рассказывали, что умершему нравилось читать литературу, однако он никогда не опубликовал ни единой строчки, которую бы написал сам. Не говорил никогда и никому, что писал. Я носил копии его книг, которые были у меня на руках, самому издателю. Он отрицал, что когда-либо печатал эти книги или знал писателя с этим именем. Я подумал, что все эти люди каким-то образом были правы. Иначе, как же мог человек, умерший в 1983 году нашей эры, написать и опубликовать книги в 1985, а тем более в 2005 году нашей эры, то есть в то время, как был уже давным-давно мертв. С другой стороны, однако, у меня на руках были его книги, написанные именно в эти годы, а также вырезки критических статей из газет и журналов его родины и других стран Земли о них же. Эти факты были для меня несомненным доказательством, в то время как о его смерти мне сообщили другие. Я стал сомневаться, действительно ли он погиб в свои 28 лет. Я убедился бы, конечно, если бы стал очевидцем его похорон, а еще лучше, автомобильной катастрофы, в которой он погиб.
Однако прежде должны были пройти годы, в течение которых меня мучили сомнения и секреты этой неразрешенной проблемы. Я записал день смерти в моем дневнике, сфотографировал памятник так, чтобы была четко видна надпись, и вновь посетил землю через несколько лет, как раз в тот день, когда состоялись похороны Лукиса Макридиса. Я, конечно, постарел. Земляне же теперь были на несколько лет моложе, благодаря своему времени наоборот. Я видел сцену похорон, как было описано в начале. Нашел объявление в газете. При столкновении армейского грузовика с частной машиной погиб водитель Лукис Макридис, 28 лет, государственный служащий. Грузовик внезапно выехал на главную трассу. Несчастный случай произошел по дороге Никосия-Лимассол, вместе. Я был на этом месте и видел катастрофу своими глазами. Видел Лукиса Макридиса мертвого, а потом живого. Видел кровь, которая текла с невероятной скоростью назад, вливаясь в его вены и артерии, раны, которые мгновенно закрывались, не оставляя ни следа. Видел армейский грузовик, который отлепился от бока машины Макридиса и быстро исчез за поворотом, откуда появился. Видел совершенно разбитую машину, которая выпрямлялась и вновь приобретала свой прежний вид, становясь блестящей и новенькой. Она уехала задом и скрылась среди машин на дороге. На следующий день я нашел предлог и навестил Лукиса Макридиса в его бюро. Заметил среди его деловых папок и бумаг листы, написанные от руки, с совсем не деловым заголовком «Песни разлук и свиданий», помеченным карандашом. Значит, с 1983 года он начал писать произведение, которое в 1985 году сделает его знаменитым, но никому об этом не говорил. Капризы писателя. Возможно, еще и сомневался, что это стоило делать. Выходя из здания, я думал: этот человек лишится жизни в глупой автомобильной катастрофе завтра. Да, я был очевидцем его завтрашней смерти. Однако этого было недостаточно для того, чтобы я поверил, что все будет именно так. Его будущее с сегодняшнего момента до завтрашнего дня может измениться. Может быть, какой-то факт помешает или изменит ход событий. Иначе как бы я узнал о существовании Лукиса Макридиса? Зачем бы посетил Землю, если бы не были написаны его прекрасные произведения, которые сделали его известным далеко за пределами его планеты? Обязательно что-то случится, что-то изменит ход событий. Однако что это? Что-то. Не знаю, но обязательно должно случиться. Да, несомненно. Я внезапно остановился посередине лестницы, где находился. А если этого что-то и не случится? Тогда Лукис Макридис действительно погибнет в свои 28 лет. Тогда все потеряет свой смысл, станет нелепым. И я окажусь серьезным и умным исследователем творчества талантливого и известного плюс несуществующего писателя, который написал, вернее, не успел написать целый ряд замечательных произведений, которые я тщательно изучал на протяжении многих лет, несмотря на то, что они никогда не были написаны и опубликованы. К тому же моя докторская диссертация окажется написанной на совершенно фантастическую тему и самое худшее. Будет подкреплена длинным рядом фантастической библиографии, состоящей из статей, исследований и книг о Лукисе Макридисе, который никогда не существовал. Я взял бумагу и чернила, написал записку, запечатал ее в конверт, на котором обозначил господину Лукису Макридису «Срочно!» и оставил на его столе в минуту, когда он куда-то вышел. Когда-то один землянин, император, который назывался Юлием Цезарем, получил записку, предупреждающую его избегать некоторых чисел марта. Он не придал этому никакого значения и лишился жизни. Поверит ли Лукис Макридис моему предостережению? И я улетел на свою планету. Астронавты, которые только что вернулись с Земли, привезли мне последнюю книгу Лукиса Макридиса. Автобиография, 2010 год нашей эры. Среди прочего, есть и такое. Однажды на моем столе я нашел конверт со странным содержанием, фотография памятника, где в верхней части креста легко читались мои имя и фамилия и сколько мне было лет тогда, то есть 28, и дата завтрашнего дня 1 сентября
1983 года. Я очень разозлился, поскольку принял это за глупую и злую шутку кого-нибудь из моих заклятых врагов или заклятых друзей. Я бы не придал этому никакого значения, если бы в конверте не нашел записку «Избегай трассы Никосия, Лимассол, 1 сентября 1983 года». Эта фраза напомнила мне другой странный случай, который произошел много лет тому назад, когда я родился. В родильный дом Толеадора в Никосии зашел неизвестный старик и передал медсестре золотой крестик для новорожденного Лукиса Макридиса. Крестик в верхней его части имел странную надпись, сделанную очень маленькими, но хорошо различимыми буквами. Итак, прочитав записку, я пошел домой, открыл ящик стола, в котором хранился годами тот забытый и таинственный золотой крестик, и прочитал надпись. «Избегай трассы Никосия-Лимассол первого дня осени 1983 года». Совпадение странных и необъяснимых предупреждений заставило меня отменить поездку, которую я действительно собирался совершить на следующий день. И несмотря на то, что я так и не могу логически объяснить эти события, я чувствую, что они сыграли какую-то очень важную роль в моей жизни, даже если я и не в состоянии осмыслить этого до конца. Что касается того мраморного креста с датой моей смерти, то каждый раз, когда я об этом думаю, волосы мои встают дыбом, и я покрываюсь гусиной кожей. Последний раз, посетив землю, я был уже совсем стариком. Не теряя времени, сразу же побывал в родильном доме Толеадора в Никосии и передал медсестре золотой крестик для новорожденного Лукиса Макридиса. Конечно же, все произошло во времени наоборот. Сначала роженица приколола на одежде младенца золотой крестик, потом медсестра дала его роженице, а я — медсестре. Она ответила утвердительно. Я спросил ее, родился ли в этой больнице младенец Лукис Макридис. Медсестра поздоровалась со мной, и я ушел. Позже медсестра раздела младенца и вместе с врачом-гинекологом господином Толеадором впихнули ребенка в открытый зев в живот его матери. Беременная оделась и ушла домой, неся свой огромный живот. Живот уменьшался и уменьшался до тех пор, пока эмбрион не стал микроскопическим семенем в матке. И затем, неожиданно, в ночь, полную звезд, какой-то твердый и эластичный одновременно предмет телесного цвета вошел внутрь другого органа и мгновенно проглотил то бесконечно маленькое семя. Конец рассказа. Перевод Татьяны Рахматуллиной. Читал «Искусственный разум».

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: Альфред Бестер, вы подождете? В наше время все еще продолжают появляться старомодные истории о сделках с дьяволом. Разумеется, вам знаком этот стандартный набор сера, заклинания и пентаграммы. Одно жульничество. Одним словом, что в голову взбредет, то и пишут. Только среди этих писак нет ни одного, кто хотя бы в общих чертах разбирался бы в предмете. Дьявольщина XX века — это превосходно отлаженный механизм, ничем не отличающийся в этом смысле от музыкальных автоматов, лифтов, телевизоров и прочих достижений современной цивилизации, понять принцип действия которых не в состоянии, по-моему, никто. Когда меня в прошлом году в третий раз вышвырнули с работы, я оказался на мели. Хуже того, поверил в свою планиду неудачника. Дела мои были хуже некуда, а ждать от кого-то помощи в наши дни, сами знаете, дохлый номер, поэтому я решил продать душу дьяволу. Оставалась мелочь — отыскать его. Я отправился в справочный зал центральной библиотеки и проштудировал все, что там имелось по демонологии и дьяволоведению. Ну, конечно, как я уже сказал, в этих трудах не содержалось ни единого дельного слова. Кроме того, магические ингредиенты, используемые обычно для вызова дьявола, мне оказались не по карману. Пришлось пробовать по-другому. Я позвонил в бюро знаменитостей. Мне ответил приятный мужской голос: «Да». «Вы не могли бы мне сказать, как можно связаться с дьяволом?» «Являетесь ли вы абонентом нашего бюро?» «Нет». «Очень сожалею, но в таком случае я не вправе давать вам какую-либо информацию». «А могу я заплатить за одну справку?» «Вы имеете в виду ограниченное обслуживание?»
2: «Да».
1: «Пожалуйста». «Итак, кто знаменитость?»
2: «Дьявол».
1: «Простите?»
2: «Дьявол. Он же Сатана, Люцифер, Черт, Старик Ник, Дьявол».
1: «Одну минутку, пожалуйста». Через 5 минут он раздраженно бросил: «Алло, вы слушаете? Дьявол больше не является знаменитостью».
2: И повесил трубку.
1: Тогда я решил еще порыться в телефонном справочнике. На странице, украшенной рекламой ресторана «Сарди», я легко нашел искомое: «Сатана, Шайтан, Резня и Ваал, 477 Мэдисон Авеню, Джадсон, 3900. Я набрал номер. Ответил бодрый женский голос: «Сатана, Шайтан, Резня и Ваал слушают. Доброе утро.
2: Будьте добры, соедините меня с мистером Сатаной».
1: «Линия занята, вы подождете?»
2: Я подождал, и автомат съел мою монету. Пришлось позвонить еще раз и потерять еще одну. После препирательств с телефонисткой меня все-таки соединили.
1: «Сатана, Шайтан, Резня и Ваал слушают. Доброе утро».
2: «Пожалуйста, мистер Сатану, и не отключайтесь надолго. Я звоню из...»
1: Раздался щелчок, и затем гудки. Я подождал, пока линия не освободится. «Контора? Мисс Хоган.
2: Могу ли я переговорить с мистером Сатаной?»
1: «Кто его спрашивает?»
2: «Он меня не знает. Это по личному делу».
1: «Простите, но мистер Сатана больше не числится в нашей организации».
2: «Не могли бы вы сказать, где я могу его найти?»
1: Слышно было, как говорившая прикрыла трубку ладонью и какое-то время оживленно дискутировала с кем-то в комнате на Бруклинском просторечии. Затем к мисс Хоган вернулась секретарская изысканность. «Алло, вы слушаете? Мистер Сатана сейчас числится в Вельзевул, Белиал, Дьявол и Шабаш».
2: Телефон этой фирмы нашелся в том же справочнике. 383 Мэдисон Авеню Мюррей Хилл, 2900. Я набрал номер. Прозвучал гудок, и кто-то снял трубку. Металлический голос монотонно пропел: Вы неправильно набрали номер. Просим вас еще раз справиться в вашем телефонном справочнике. Вы слушаете магнитофонную запись.
1: Еще раз внимательно проверил справочники. Там значилось «Мюррей Хилл 2900».
2: Я опять набрал номер и выслушал уже знакомое сообщение. Наконец я прорвался к живой телефонистке и от нее узнал новый номер «Вельзевул, Белиал, Дьявол и Шабаш». Я позвонил.
1: Ответил приятный женский голос.

0: Наконец я услышал. «Приемная мистера дьявола. Могу я переговорить с ним?» «А кто спрашивает?» Я назвался. «Мистер дьявол говорит по другому телефону. Вы подождете?» «А что мне оставалось?» К тому же следовало пополнить запас монет. Через 20 минут тот же приятный женский голос информировал меня. Его только что вызвали на экстренное совещание. «Может ли он позвонить вам позже?» «Спасибо, я сам перезвоню». Через 9 дней я, наконец, поймал его. «Я вас слушаю, сэр. Чем могу быть полезен?» Я перевел дух. «Хочу продать вам свою душу». «Могу я ознакомиться с бумагами?» «Простите, не понял. Я имею в виду вашу нотариально заверенную собственность, ваши грехи. Не думаете же вы, что ВБД и США собираются покупать кота в мешке, не так ли? Нам нужно удостовериться, прежде чем мы придем к какому-то соглашению. Так что несите ваши бумаги, а о дне встречи договоритесь с секретаршей». Я вспомнил все свои грехи, оформил все как надо, после чего позвонил. «Простите, он уехал на взморье», — сообщила секретарша. «Позвоните недели через 2». Через 5 недель встреча все-таки состоялась. Прежде чем меня провели к мистеру дьяволу, я обитых 2 часа проторчал в приемной, стены которой украшали какие-то фотомонтажи, свидетельствующие об успехах фирмы. Наконец я оказался в угловом кабинете, здесь на стенах висели техасские тавро с неоновой подсветкой. Развалившись в кресле, дьявол наговаривал что-то в диктофон. Это был высокий мужчина с жульническим голосом коми-вояжера. Ну, вы знаете таких субъектов, они громко разговаривают в лифтах. Он с подчеркнутой сердечностью пожал мне руку и сразу же раскрыл мои бумаги. «Недурно, недурно», — произнес он, шурша листами. «Полагаю, нам удастся договориться. Итак, что будете заказывать, как обычно?» «Деньги, успех, счастье». Он удовлетворенно кивнул. «Значит, как обычно. Будьте спокойны. Где-где, а здесь вас не обжулят. У вас будут и деньги, и успех, и счастье».
1: «И на какой срок?»
0: «В течение всей жизни, средней продолжительности человеческой жизни. Никакого обмана, мой мальчик. Мы консультируемся со страховыми компаниями. Вид у вас вполне здоровый. Думаю, что вы сможете наслаждаться тем, что мы вам дадим еще лет 40-45. Мы можем специально оговорить срок в контракте».
1: «Без обмана?»
0: «С кем вы только имели дело? Это у людей заведено надувать друг друга». «Но вы гарантируете?» «Мы не только гарантируем обслуживание, но и настаиваем, чтобы вы пользовались нашими услугами. Нам совсем не нужны жалобы на нас в комиссию высшей справедливости. Вам необходимо вызывать нас по меньшей мере 2 раза в год, иначе контракт придется расторгнуть».
1: «А какого рода обслуживание?»
0: Он пожал плечами. «Все, что пожелаете. Почистить вам башмаки, вымыть пепельницу, привезти танцовщицу из бара. Все это мы уточним позже. Единственное, на чем мы настаиваем, вы должны пользоваться нашими услугами, повторяю, не реже 2 раз в год. Наша фирма свято блюдет принцип sine qua non».
1: «И без обмана?»
0: «Без. Сейчас наш юридический отдел займется составлением контракта. Кто будет вас представлять?»
1: «Вы имеете в виду агента?»
0: «Но у меня его нет». Мой собеседник был поражен. «Нет агента? Мой мальчик, ваше счастье, что вы попали к нам. В другом месте вас ободрали бы, как липку. Наймите агент, и пусть он сразу же мне позвонит».
1: «Хорошо, сэр.
0: Могу ли я... Позвольте задать вам один вопрос».
2: «Разумеется, разумеется».
0: «Вельзевул, Белиал, дьявол и шабаш никогда не играют в темную».
1: «А как все это будет выглядеть?
0: Ну, словом, когда срок действия контракта истечет?»
1: «Вы в самом деле хотите...»

0: и знать? —
1: Да.
0: — Не советую. И все же я хотел бы взглянуть. И он показал. Это было подобно самому ужасному из ночных кошмаров. Такое не расскажешь даже психоаналитику. Черная бездонная пропасть бесконечных страданий. Это был ад. Вероятно, я изменился в лице, потому что мой собеседник рассмеялся. Но, может быть, передумали? Я согласен. Мы обменялись рукопожатием, и он проводил меня. «Не забудьте, — сказал мистер Дьявол на прощание, — наймите агента, самого лучшего. Это в ваших интересах». Я заключил договор с фирмой «Сивилла и Сфинкс». Это было 3 марта. 15-го я снова позвонил им. К телефону подошла миссис Сфинкс. «О, простите, произошла небольшая задержка. Дело в том, что мисс Сивилла, которая вела ваше дело, улетела по делам в Шеол. Замещаю ее я». 1 апреля я опять позвонил. У телефона оказалась мисс Сивилла. «О, прошу прощения, произошла небольшая задержка. Дело в том, что миссис Сфинкс пришлось срочно вылететь в Сейлем на репетицию сожжения ведьм, а она вернется на следующей неделе». Я позвонил 15 апреля. Секретарша мисс Сивилла сообщила, что произошла небольшая задержка с составлением контракта. Вельзевул, Беллиал, Дьявол и Шабаш проходило нечто вроде реорганизации юридического отдела. 1 мая Сивилла и Сфинкс информировали меня, что контракт прибыл, и их юридический отдел занят его изучением. Весь июль мне пришлось заниматься черт знает чем, чтобы свести концы с концами, пришлось даже наняться на совершенно никчемную работу в ротаторный цех одной радиокомпании. По меньшей мере раз в неделю я получал извещение от Дьявола с подтверждением сделки. Все солидно, с подписями и печатями. Вся эта кипа корреспонденции вызывала у меня лишь нездоровый смех. Прошло уже 4 месяца со дня нашей встречи с мистером Дьяволом у него в конторе, а дело и не думало сдвигаться с мертвой точки. Однажды на парк-авеню я увидел его спешащим по своим делам. Он только что выставил свою кандидатуру на выборы в Конгресс и окликал по имени каждого паршивого полицейского и швейцара. Но меня он, очевидно, не узнал. Когда я направился было к нему с вопросом, он отшатнулся от меня, словно я был коммунист или еще что похуже. В июле переговоры были приостановлены, так как все разъехались на каникулы. В августе все отправились за границу на какой-то фестиваль черной мессы. Наконец, в сентябре Сивилла и Сфинкс пригласили меня для подписания контракта. Это оказался внушительный документ на 37 страницах, испещренных вклейками с исправлениями и добавлениями. На полях каждой страницы были расчерчены какие-то пустые клеточки. «Если бы вы знали, сколько нам пришлось повозиться», — сообщили мне Сивилла и Сфинкс с гордостью. «Достаточно долго, не так ли?» «О, да. С небольшими контрактами, как ваш, всегда больше возни. Поставьте свои инициалы в каждой из пустых клеток и распишитесь на последней странице во всех 6 экземплярах». Я расписался. Когда формальности были закончены, я не почувствовал никакой перемены, ни ощущения счастья, ни каких-то видимых признаков успеха, да и карманы по-прежнему были пусты. «Сделка состоялась?» — спросил я. «Нет, еще должен подписать сам». «Но я не могу больше ждать. Мы сделаем все, что в наших силах». Я прождал неделю и снова позвонил. «Вы забыли расписаться на одном экземпляре», — сообщили мне. Я сходил в контору и исполнил требуемое. Через неделю снова позвонил. «Сам забыл расписаться на одном экземпляре», — сказали мне. 1 октября я получил одновременно увесистую бандероль и заказное письмо. В бандероле был заверенный и подписанный, скрепленный печатью текст договора между мной и дьяволом. Наконец-то я смогу насладиться богатством, счастьем и успехом. Заказное письмо было от Вельзевул, Белиал, Дьявол и Шабаш. И в нем меня извещали, что в силу невыполнения мной условия контракта, оговоренного пунктом 27а, контракт считается расторгнутым. О размерах неустойки меня обещали известить дополнительно. Я помчался к Севилле и Сфинксу. «Что за черт? Какой еще пункт 27а?» Мрачно поинтересовались Севилла и Сфинкс. Выяснилось, что пункт предусматривал мое обращение за помощью к дьяволу не реже, чем раз в полгода. «Каким числом датирован контракт?» — спросили Севилла и Сфинкс. Мы посмотрели. Контракт был датирован 1 марта, когда я впервые встретился с дьяволом. Март, апрель, май. Мисс Севилла принялась загибать пальцы. «Все правильно. 7 месяцев». «Вы уверены, что ни разу не обратились к ним?» «Ну чего ради? Ведь у меня не было на руках контракта». «Ну ладно, посмотрим, что можно сделать», — задумчиво произнесла миссис Сфинкс. Она позвонила в юридический отдел Вельзевул, Белиал, Дьявол и Шабаш. Разговор состоялся краткий, но весьма оживленный. «Они говорят, что договор был заключен 1 марта и скреплен рукопожатием», — сообщила миссис Сфинкс, положив трубку. «Они говорят, что обязательства, взятые ими на себя, всегда выполняют самым добросовестным образом». «Откуда же я мог знать? Ведь контракта у меня на руках не было». «Так вы ничего у них не просили?» «Да нет же, я ждал контракта». Севилла и Сфинкс связались со своим юридическим отделом и изложили суть дела. «Вам нужно обратиться в арбитраж», — ответили там, добавив, что агентам запрещено выступать в качестве поверенных их клиентов. «Чтобы найти юриста, способного защищать мои интересы в арбитраже, 479 Мэдисон-авеню, Лексингтон, 5900, я вынужден был обратиться к магу, чародею, вуду, лозоискателю и карге. 99, Уолл-стрит, измененный номер телефона 3900. Они запросили $200 плюс 20% с контракта. Я предъявил им $34, все, что у меня осталось за 4 месяца в ротаторном цехе. Вряд ли этого хватило бы на аванс адвокату и оплату предварительных издержек. В середине ноября радиокомпания известила меня, что я понижен в должности и переведен в отдел писем. Мои финансовые дела находились в том состоянии, когда впору было подумать о самоубийстве. Удерживало меня лишь то обстоятельство, что при таком исходе мою душу дополнительно будут трепать в арбитраже. Мое дело слушалось 12 декабря комиссией в составе 3 членов. Меня предупредили, что о решении известят дополнительно. Я подождал неделю и позвонил в маг, чародей, вуду, лозоискатель и каргу. «Работа комиссии временно прекращена в связи с рождественскими каникулами», — ответили мне. Я позвонил 2 января. Одного из членов комиссии нет в городе. Я позвонил 10 января, вернулся, но отсутствует 2 других. Когда же будет вынесено решение? Это может тянуться месяцами. И как вы оцениваете мои шансы? Мы пока не проиграли ни одного процесса. Это обнадеживает. Да, но вы понимаете, что прецедент всегда может быть создан. Это не обнадеживало. Мне показалось, что разумнее было бы подстраховаться. Наученный опытом, я вновь обратился к телефонному справочнику «Серафим, Херувим и Ангел, 666 15-я авеню, Темплтон, 4900». «Я позвонил», — ответил бодрый женский голос. «Серафим, Херувим и Ангел, доброе утро». «Простите, могу я поговорить с мистером Ангелом?» «Он сейчас говорит по другому телефону. Вы подождете?»
1: «Я жду до сих пор»,

0: И еще с одним автором мы хотим вас сегодня познакомить.
1: Дональд Уэстлейк. День на день не приходится.

0: Гарри вернулся в отель, когда я уже застегивал ремень кобуры под левой рукой.
1: Оставь, Ральф!
2: Что значит оставь? Что значит оставь?
1: Банк закрыт.
2: Он не может быть закрыт, сегодня вторник.
1: Вот здесь ты не прав, очень даже может. Все может быть закрыто. Сегодня день Гриффина.
2: День чего?
1: Гриффина, день Кенни Гриффина.
2: Ну ладно, сдаюсь. Что такое Кенни Гриффин?
1: Это астронавт. Он родился и вырос в этом городе. Сегодня он сюда возвращается. Горожане устраивают в его честь торжественное шествие.
2: Перед банком.
1: Какая разница, банк все равно не работает.
2: Очень мило с их стороны.
1: Они собираются вручить ему ключи от города.
2: Очень мило.
1: Детишки с цветами, речи и все такое.
2: Это так мило, что меня просто мутит.
1: Но он побывал на орбите.
2: Вот там бы и оставался.
1: Поработаем завтра.
2: Понимаю, но это все равно раздражает.
0: Планировал операцию именно я. А я ненавижу, когда план срывается и приходится что-то менять. Скажем, запланировали мы дела на вторник, а проворачивать их придется в среду. Совсем маленькое изменение, но нам придется провести в городе лишний день, который в будущем увеличивал шансы на наше опознание. Придется менять авиабилеты, и какой-то догадливый клерк может об этом вспомнить. В отеле мы тоже появимся на день позже и обратим на себя чье-то внимание. Я предусмотрел все. Свой план я разрабатывал 5 дней. Не предусмотрел я лишь астронавта, выросшего в этом городке и решившего посетить родные места именно в мой день. Одним словом, мы провернули работу в среду. Ровно в 2:54 мы вошли в банк, надели на лица маски и объявили.
3: Ограбление! Всем оставаться на местах!
0: Все застыли. Пока я наблюдал за входной дверью, Гарри набил сумку деньгами. Ровно в 3 мы уже сидели в угнанном Форде.
3: Пять, 4, 3, 2, 1, поехали!
0: Мы выбрались на подъездную дорогу к кольцевому шоссе.
2: Гарри, делай 22 мили в час.
1: Знаю, не беспокойся, я все помню. А ты следи-ка лучше за дорожными указателями.
2: Ну, разумеется, разумеется.
0: Мы выехали на кольцевое шоссе. Почти в каждом городе есть такие шоссе. Я напряженно вглядывался в дорожные указатели. Больше всего мне хотелось увидеть надпись «Аэропорт Роуд», «Выезд к аэропорту». Надо отдать должное городским властям. Указатели на обочинах расположены так, что вы ни за что, даже если очень захотите, не пропустите нужный вам поворот. Вот, например, Калисто-стрит. Сначала вы видите указатель. Выезд на Калисто-стрит через 1.5 мили. Затем выезд на Калисто-стрит через 1/4 мили. Немного дальше. Выезд на Калисто-стрит. Держитесь правой стороны. И, наконец, у самого поворота указатель со стрелкой Калисто-стрит. Но проехать мимо нужного поворота просто невозможно. Гарри гнал машину на предельной скорости, разрешенной тут. А я продолжал смотреть, как мимо нас проносятся указатели Вудворд Роуд, Игл Авеню, Гриффин Роуд, Кроуэлл Стрит, Пятимильная дорога, Эксквайр Авеню.
2: Гарри, ты не слишком медленно едешь? Мы должны делать 50 миль в час.
1: Я делаю 50.
2: Но ведь дорога до поворота к аэропорту занимает гораздо меньше времени.
1: Я делаю 50.
2: Но, может быть, спидометр сломался, может быть, ты делаешь 40.
3: Я делаю 50. Я знаю, что такое 50 миль в час. Я чувствую без спидометра.
2: Если мы опоздаем на самолет, мы пропадем, понимаешь? Нет, легавые, наверное, сейчас спрашивают всех подряд. Рано или поздно кто-нибудь вспомнит о нашей машине, и они примутся ее искать.
1: Следи за указателями.
0: Ничего другого мне не оставалось. Рэмсон-авеню, Бульвар-де-Витт, Парк-Гринмиллоу, Пауэрс-стрит, 17-я улица.
1: Наверняка ты прозевал поворот.
2: Это невозможно. Я читал все указатели. Все. Твой спидометр скис.
1: С моим спидометром все в порядке.
2: Эрхард Стрит, Виллоуби Лейн, Броул Стрит, Мэриголд Хилл Роуд. Гарри, наш самолет только что взлетел.
1: Все время смотришь на часы. Вот так ты его и пропустил.
2: Я ничего не пропускал.
1: Вот снова Шуэр-авеню. По-моему, здесь мы и выехали на кольцевую дорогу.
2: Да, как я мог его пропустить? Ну, торопись, Гарри. На этот раз не промахнемся. Уж на какой-нибудь самолет попадем.
0: Нас остановили на половине второго круга. Какой-то глазастый полицейский заметил нашу машину и сообщил об этом по радио. Так что полиция немедленно перегородила нам дорогу. Мы остановились, и они тут же нас сцапали. Сидя на заднем сиденье полицейской машины, движущейся по кольцу уже в обратном направлении, я не удержался и спросил инспектора.
2: Простите, вы не откажетесь сообщить мне, куда подевалась дорога к аэропорту?
4: Да. Да вот она. Ну, читайте. Выезд на Гриффин Роуд через четверть мили.
2: Выезд на Гриффин Роуд через четверть мили. Позвольте, Гриффин Роуд. Мне нужна аэропорт Роуд.
4: Это одна и та же дорога.
2: Как так?
4: Мы ее вчера переименовали в честь Кенни Гриффина.
2: Боже мой!
4: Да-да-да-да, того самого астронавта. Мы все тут им очень гордимся.
0: Ясно. То, что я о нем думаю, мне лучше, видимо, оставить при себе.
5: Закончилась встреча в радиотеатре «Детектив». В ней принимали участие артисты: Людмила Долгорукова, Лариса Гребенщикова, Евгений Весник, Виктор Зазулин, Лев Любецкий, Александр Быков, Вячеслав Дугин, Виктор Петров, Аркадий Песелев. Автор инсценировки – Александр Сашин, режиссер – Виктор Чебоксаров, редактор – Нана Вартанова, музыкальный редактор – Елена Носкова, звукооператоры – Наталья Сазонова и Галина Зуткина.
6: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: «Иди сюда». Николас усадил Роин под акацией. «Я не хочу, чтобы твоя нога выкинула какой-нибудь номер». Он закатал ее штанину до середины бедра и замотал колено эластичным бинтом, пытаясь не проявлять получаемого от процесса удовольствия. Его порадовали поблекшие синяки и спавшая опухоль. Николас нежно пощупал колено, кожа была бархатистой, а плоть под ней упругой и теплой. Он поднял голову и, по выражению лица Роин, понял, что она также наслаждалась прикосновениями, как и он. Встретившись с ним глазами, она слегка покраснела и быстро опустила штанину. «Нам с Тессой надо о многом поговорить», — заявила она и поспешила к подруге. «Я оставляю целый боевой отряд охранять ваши припасы», — объяснил Мэг, когда Тесса отвела Роин в сторону. «Мы отправимся небольшой группой до границы. Проблем не должно возникнуть, тут очень низкая вражеская активность. На юге идет война, но здесь тихо, поэтому я и выбрал это место».
1: «Далеко ли до эфиопской границы?» — осведомился Николас.
0: 5 часов, — сказал Мэг. «Мы проскользнем через один из проходов, когда зайдет луна. Остальные люди ждут меня у входа в ущелье Абая. Встретимся с ними завтра, до рассвета».
1: «Оттуда до монастыря?»
0: «Еще 2 дня пути. Мы окажемся там как раз вовремя, чтобы получить передачу от твоего толстого друга в толстом самолете».
1: Нимур отвернулся и дал последние указания командиру отряда, который оставался охранять склад. Потом командир партизан собрал 6 отправляющихся с ними через границу. Мэг разделил между ними поклажу. Самым важным было радио, современная военная легкая модель, которую понес лично Николас.
0: «Ваши сумки слишком тяжелые, придется их перепаковать», — сказал Мэг Николасу и Роин. Они пересыпали содержимое своих рюкзаков в 2 брезентовых ранца, подготовленных Нимуром. 2 его людей вскинули их на спину и растворились в темноте.
1: «Нет, он не возьмет это с собой».
0: Мэг в ужасе посмотрел на увесистые ножки Теодолита, которые сапер вытащил из контейнера. Уэб не говорил по-арабски, поэтому Николасу пришлось перевести. Он говорит, что это очень нежный инструмент. Сапер не может бросить его с самолета, потому что прибор повредится и нельзя будет выполнить работу, за которую ему платят.
1: «Тогда кто его понесет?» — спросил Мэг.
0: «Мои люди взбунтуются, если я попытаюсь их так нагрузить».
1: «Скажи этому сварливому козлу, что я сам его понесу», — с достоинством выпрямился сапер.
0: «Я не позволю этим неуклюжим громилам даже пальцем коснуться Теодолита». Он поднял сверток, взвалил его на плечо и удалился с прямой спиной. Мэг дал разведчикам 5 минут форы, а потом кивнул. «Теперь пора». Через 30 минут после взлета толстой Долли они оставили посадочную полосу за спиной и отправились по темной и тихой равнине, держа путь на восток.
1: «У Мэка с Николасом глаза как у кошек», — подумала Роин, следуя за ними. Они видели в темноте, и только благодаря их предупреждениям она не падала в ямы или не спотыкалась о куче камней. Когда же все-таки Роин задевала ногой за очередное препятствие, Николас всегда оказывался рядом, поддерживая крепкой, надежной рукой. Они шли в полной тишине. Только во время кратких привалов, на 5 минут каждый час, Харпер и Мэг садились рядом, и до Роин доносились обрывки слов. Она поняла, что баронет объяснял другу подлинные причины возвращения в ущелье Абая. Англичанин часто повторял слова «мамас» и «таита», а эфиоп подробно его расспрашивал. Потом они снова поднимались и продолжали путь в ночи. Через некоторое время Роин окончательно утратила ощущение пройденного расстояния, и лишь ежечасные остановки говорили ей о минувшем времени. Ее медленно охватывала усталость, и становилось трудно поднимать ногу для каждого нового шага. Несмотря на ее заверение в обратном, коленка начинала болеть. Николас то и дело касался руки Роин, подсказывая путь в трудных местах. Иногда они резко останавливались по знаку спереди, а потом стояли в темноте, пока после другого знака не продолжали быстро двигаться дальше. В один момент до нее донесся прохладный болотистый запах реки в сухом теплом ночном воздухе, и Роин поняла, что они идут рядом с Нилом. Даже без слов она чувствовала нервное напряжение идущих впереди людей, настороженность, с которой они держали оружие.
0: «Переходим границу», — выдохнул Николас, и его опасения передались ей. Она позабыла про усталость, а кровь застучала у нее в висках. На сей раз они не остановились на обычную передышку, а шли еще час, пока настроение людей не начало ощутимо меняться. Они легче шагали навстречу светлеющему небу. Вскоре месяц показал свои острые рожки над темными силуэтами далеких гор.
1: «Все чисто. Мы прошли», — — сказал Николас с нормальным голосом. «Добро пожаловать в Эфиопию. Как ты себя чувствуешь?»
2: «Я в порядке».
1: «Я тоже устал», — ухмыльнулся он в лунном свете. «Довольно скоро нас ждут сон и отдых. Осталось недалеко». Разумеется, Харпер солгал. Они шли и шли, пока ей не захотелось заплакать. А потом неожиданно донеслись звуки бегущей воды, и в рассветных лучах показался бурный поток Нила. Впереди Майк заговорил с поджидавшими их людьми, а после этого Николас заставил Роэн сойти с тропы и сесть. Сам он опустился на колени и развязал ее ботинки.
3: «Ты молодец. Я тобой горжусь», — сказал Харпер, снимая с нее носки и осматривая ступни в поисках волдырей.
1: Потом англичанин размотал эластичный бинт. Колено слегка опухло, и ему пришлось массировать его искусными и нежными пальцами.
3: «Не останавливайся», — вздохнул Роэн. «Это очень приятно».
1: «Я дам тебе таблетку блюфена от воспаления». Он вытащил пузырек из рюкзака, а потом расстелил свою куртку для нее. «Прости, но спальники прибудут вместе с нашими остальными вещами. Придется обойтись без комфорта до того момента, когда Джанни сбросит груз». Николас протянул Роэн флягу, и пока она запивала таблетку, вытащил упаковку сухих пайков. «Не лучшая пища для гурманов», — он понюхал содержимое. «В армии мы называли их крысиными пайками». Роэн заснула, не успев до конца прожевать безвкусное мясо и похожий на пластик сыр. Когда Николас разбудил ее, принеся кружку сладкого чая, Роэн, открыв глаза, обнаружила, что день клонится к вечеру. Харпер сел рядом и отхлебнул горячего напитка, шумно дуя на него после каждого глотка. «Тебе будет приятно узнать, что Мэг полностью введен в курс дела и согласился нам помогать».
2: «Что ты рассказал ему?»
1: «Ровно столько, чтобы заинтересовать», — ухмыльнулся Николас. «Теория постепенного открытия карт. Никогда не говорите все сразу. Говорите по чуть-чуть. Он знает, что именно мы ищем, и о наших планах запрудить реку». «Как насчет рабочих для строительства?»
2: «Монахи в монастыре Святого Фрументия сделают, что он им скажет. Наш Мэг — великий герой».
1: «И что ты ему обещал взамен?»
2: «До этого момента мы еще не добрались. Я сказал, что не представляю, какие находки нас ждут». А он засмеялся и сказал: «Я верю тебе».
1: «Глупый мальчик, верно?»
2: «Я бы не стал так описывать Мэка Нимура», — пробормотал Николас. «Думаю, что в подходящий момент он назовет нам цену своего сотрудничества».
1: Англичанин поднял голову. «А мы как раз о тебе, Мэг». Партизан подошел к ним и присел на корточки рядом с Николасом. «И что вы говорили?»
3: «Роэн считает тебя жестоким злодеем, заставившим ее идти всю ночь».
1: «Николас тебя испортил, женщина».
2: «Я видел, как он возится с тобой», — рассмеялся Мэг.
1: «А я говорю, обращайтесь с ними пожестче, женщины это любят», — он заговорил серьезнее.
3: «Прости, Роэн, граница всегда неприятное место. Здесь, дома, ты найдешь меня меньшим злодеем».
1: «Мы очень благодарны тебе».
3: Он почти торжественно кивнул.
1: «Николас мой старый друг, а ты, я надеюсь, новый друг».
3: Я пришла в ужас от того, что рассказала Тесса. Ну, о нападении на монастырь.
1: Мэг нахмурился и дернул себя за короткую бороду, вырвав клок волос от гнева.
3: «Полковник Ного и его убийцы. Это хороший пример того, против чего мы сражаемся. Мы избавились от тирании Мингисту, а теперь попали в новый кошмар».
1: «Что случилось, Мэг?»
3: Сдержанно, но красочно он описал резню в монастыре и похищение сокровищ.
1: «Нет никаких сомнений в том, что это был Ного. Каждый монах, переживший бойню, запомнил его лицо. Нимур поднялся, не в силах сидеть от ярости. Монастырь много значит для людей Гаджама. Меня крестил сам Джалихора. Убийство аббата и осквернение церкви — чудовищное преступление».
3: Он нахлобучил на голову кепку.
1: «А теперь нам пора в путь. Дорога впереди крутая и сложная».
3: Теперь после перехода границы стало безопасно двигаться днем. Весь второй день они шли вверх по ущелью. Там не было предгорий, и казалось, будто путники входят в ворота огромного замка. Стены поднимались по обе стороны от них почти на 4000 футов, а в глубинах змеилась река, вспененная порогами и перекатами. К полудню Мэг велел расположиться на привал в роще возле реки. Под ними находился небольшой пляж, укрытый огромными валунами. Должно быть, камни скатились с утесов, возвышавшихся неподалеку, словно крепостные стены. Все сидели порознь. Сапер еще переживал из-за перебранки с Мэгом по поводу теодолита. Он поставил тяжелый инструмент на видное место и расположился подчеркнуто близко к нему. Мэг и Тесса казались странно притихшими, ушедшими в себя,
1: пока молодая женщина неожиданно не схватила возлюбленного за руку. «Я хочу рассказать им», — выпалила она. Мэг посмотрел на реку и кивнул. «Почему бы и нет? Пусть они знают», — настаивала Тесса. «Они имели дело с Борисом и поймут».
2: «Ты предпочитаешь, чтобы история прозвучала из моих уст?» — негромко спросил Мэг, держа ее за руку.
1: «Да», — кивнула она. «Так будет лучше».
2: Предводитель партизан помолчал, ища подходящие слова, а потом начал говорить своим низким голосом, глядя не на них, а на лицо Тессы. «Как только я увидел эту женщину, то понял, ее мне послал Господь». Она придвинулась ближе. «Мы с Тессой произнесли клятвы в ночь Тимката и попросили у Бога прощения, а потом я сделал ее своей женщиной». Она положила голову на мускулистое плечо Нимура. «Русский пошел за нами и обнаружил здесь, на этом самом месте. Он пытался убить нас обоих». Тесса посмотрела на берег, где она и ее возлюбленный чуть не умерли, и вздрогнула от ужаса. «Мы сражались», — продолжил Мэг. «Когда русский был мертв, я кинул его тело в реку».
1: «О его смерти нам известно», — заметил Роэн. «Люди из посольства рассказали, что полиция обнаружила тело Бориса ниже по течению, возле границы, только мы не знали, как это произошло». Все помолчали, а потом Николас нарушил тишину.
2: «Жаль, что я не видел. Думаю, это была страшная драка». «Русский был силен. Я рад, что мне не надо драться с ним во второй раз», — признал Мэг, поднимаясь. «Если выйдем сейчас, то доберемся до монастыря засветло».
3: Майи Метемма, недавно избранный аббатом монастыря Святого Фрументия, встретил их на террасе, выходящей на реку. Он был не сильно моложе Джали Хоры, высокий, с головой убеленной сединами, и по случаю прибытия такого почетного гостя, как Мэг Нимур, надел голубую митру. После того, как гости искупались и отдохнули час в предоставленных им кельях, монахи повели их на приготовленный приветственный пир. Когда бутылки с теем наполнили в третий раз, а настроение аббата и его паствы заметно улучшилось, Мэг зашептал старику на ухо.
2: «Вы помните историю святого Фрументия? Как Господь выкинул его на наш берег из штормового моря, дабы он принес нам истинную веру?»
1: Глаза аббата наполнились слезами.
2: Его святое тело было захоронено здесь, в нашем Макдасе. Но варвары пришли и похитили священную реликвию. Мы осиротели. Исчезла причина, по которой были построены эти храмы и монастырь. Церковь забыла о нас. Мы на грани падения. Монастырь сгинет, а монахи разлетятся, будто сухие листья на ветру.
1: Когда святой Фрументий пришел в Эфиопию, он был не один. Из Византии с ним пришел еще христианин.
2: «Святой Антоний!» — аббат потянулся к фляге, дабы заглушить свою печаль.
1: «Святой Антоний!» — согласился Мэг.
2: «Он умер раньше святого Фрументия, но был не менее святым человеком, нежели его брат. Святой Антоний также великий святой человек, заслуживающий нашей любви и почета».
1: Метемма сделал глоток из фляги.
2: «Пути Господа неисповедимы!» — покачал головой Мэг, будто изумляясь чудесам устройства Вселенной.
1: «Да... они глубокие, не нам сомневаться в них или пытаться постичь.
2: И все же он милосерден и награждает верных ему.
1: Господь милосерден». Из глаз аббата заструились слезы, потекли по щекам.
2: «Вы и ваш монастырь понесли тяжелейшую потерю. Драгоценную реликвию мощи святого Фрументия забрали, и, увы, их не вернуть. Но что, если Бог пошлет другие? Если он пошлет вам мощи святого Антония?»
1: Аббат поднял заплаканное лицо, которое неожиданно обрело заинтересованное выражение.
2: «Это было бы настоящим чудом!»
1: Мэг Нимур обнял старика за плечи и начал шептать ему в ухо. Метемма перестал рыдать и внимательно слушал.
2: «Я нашел для вас рабочих», — сообщил Мэг Николасу по пути вдоль ущелья на следующее утро.
1: «Майя и Метемма обещал нам 100 человек через 2 дня и еще 500 на следующей неделе. Он отпускает грехи тем, кто согласится работать на строительстве плотины. Принявшие участие в столь чудесном замысле, как поиски тела святого Антония, избегнут адского огня».
2: Обе женщины остановились и воззрились на него. «Что ты обещал этому бедному старику?» — вопросила Тесса.
1: «Тело взамен того, что похитили из храма. Если нам удастся найти могилу, то доля монастыря — мумия Мамоса».
2: «Это ужасный поступок!» — взорвалась Роэн. — Ты обманом заставил их помогать.
1: — Это не обман. Темные глаза эфиопа вспыхнули в ответ на обвинение.
2: — Да, они владели не настоящим телом святого Фрументия.
4: и все же сотни лет оно объединяло монашеское сообщество и притягивало христиан со всей страны. Теперь, когда мощи исчезли, под угрозой само существование монастыря, они лишились смысла жизни. «Ты внушил им ложные надежды», — продолжал злиться Роэн. «Тело Мамоса не менее подлинно, нежели утраченное ими. Какая разница, древний это египтянин или древний христианин, если поклонение ему укрепляет веру людей и поможет монастырю просуществовать еще 500 лет?»
1: «Думаю, Мэг прав», — высказался Николас. «С каких пор ты стал экспертом по христианству? Ты атеист!» — напустилась на Харпера Роэн, а он поднял руки, словно отбивая удар.
4: «Ты права. Я и в самом деле ничего в этом не понимаю. Поспорь лучше с Мэгом. А мне куда полезнее поговорить о теории плотиностроения с сапером».
1: Он быстро зашагал к голове колонны и пошел рядом с инженером. Время от времени до Николаса доносились яростные голоса спорящих, которые заговорили на повышенных тонах. Он знал Мэка, но начинал понимать и Роэн. Интересно узнать, кто одержит верх в этой словесной перепалке. К полудню они добрались до начала каньона. Пока Мэг искал подходящее место для лагеря, Николас с сапером немедленно отправились к узкому месту реки перед самым водопадом. Инженер устанавливал теодолит, его друг вытащил рейку с делениями, сапер гонял Харпера вверх-вниз по обрыву, подавая знаки рукой и неотрывно глядя в объектив теодолита. Николас, пошатываясь на небольших выступах, пытался держать рейку прямо, чтобы Уэбб мог проводить замеры.
4: «Отлично!» — проревел сапер, сделав 12-й замер. «Теперь мне нужен человек на другой стороне реки». «Чудесно!» — прокричал в ответ Харпер. «Мне лететь или плыть?»
1: Николасу пришлось пройти 3 мили вверх до брода, а потом пробираться сквозь приречные кусты до места, напротив которого сапер лежал на спине, покуривая сигарету.
4: «Ты здесь не особо надрывался, верно?» — закричал баронет через реку.
1: Сапер закончил снимки только к сумеркам, а его другу еще предстоял долгий путь через брод. Харпер прошел последнюю милю почти в полной темноте, ориентируясь только по свету костров. Наконец, изрядно уставший Николас добрался до лагеря, проковылял мимо шалашей и швырнул на землю мерную рейку.
4: «Надеюсь, ты скажешь, что оно того стоило», — прорычал он саперу, не поднимавшему головы от логарифмической линейки.
1: Уэбб работал над составлением новых чертежей при свете маленькой бутановой лампы.
4: «Ты не слишком ошибся в оценке», — поздравил он Николаса. «В самом узком месте, над водопадом, река в ширину достигает 41 ярда, и именно там я хочу расположить строение».
1: «Скажи мне одно, можно там построить плотину?»
4: Сапер ухмыльнулся и постучал пальцем себя по носу. «Да будь мой трактор, и я запружу чертов Нил!»
1: После обеда они съели еще несколько сухих пайков. Роэн посмотрела на Николаса, сидящего по другую сторону от костра. Встретившись с ним взглядом, она коротко мотнула головой, пригласив его отойти в сторонку. Потом Роэн поднялась и незаметно ушла из лагеря, оглянувшись и убедившись, Харпер следует за ней. Николас освещал тропу фонарем, пробираясь вместе с Роэн к месту будущей плотины. Там они отыскали камень, с которого открывался вид на воду, и присели на него. Англичанин выключил фонарь. Николас с Роэн помолчали, привыкая к звездному свету. Потом она прошептала. «Были моменты, когда я сомневалась, что вернусь сюда. Словно все это только сон, и заводи Таиты не существует. Может быть, для нас ее и не будет? Без помощи монахов из аббатства», — проговорил он. «Вы с Нимуром победили», — негромко рассмеялась Роэн. «Разумеется, нам придется принять их помощь. Аргументы Мэка, на удивление, убедительны. Значит, ты согласна вознаградить их мумией Мамоса?»
4: «Я согласна отдать им ту мумию, которую мы отыщем. Если отыщем вообще», — пояснила Роэн.
1: «Насколько мы знаем, настоящей мумией Мамоса может оказаться похищенная Ногу». Харпер вполне естественным жестом обнял ее за плечи, и через мгновение она спокойно приникла к нему. «О, Ники, я так боюсь и надеюсь. Боюсь, что все надежды тщетны, а надеюсь, что мы отыскали ключ к головоломке Таиты». Роэн повернулась к баронету, и ее дыхание коснулось его губ. Николас нежно поцеловал ее, потом отстранился, ощущая тепло губ. Он пристально посмотрел на ее лицо в звездном свете. Она не попыталась отстраниться. Вместо этого Роэн качнулась навстречу и поцеловала его в ответ. Сначала это был сестринский поцелуй плотно закрытым ртом, но Харпер, запустив пальцы правой руки в волосы Роэн, притянул ее к себе и приник к губам. Она издала какой-то протестующий звук. Англичанин медленно, нежно раскрыл ее губы. Возмущение стихло, когда он проник языком в глубины ее рта. Теперь Роэн издавала звуки, напоминающие о котятах, которые сосут молоко матери. Она обняла Николаса, впилась пальцами в его спину, открывшись поцелуем, и языки их переплелись. Другой рукой Харпер расстегнул пуговицы ее рубашки до самого пояса. Роэн слегка откинулась назад, упрощая его задачу. Николас с восторгом обнаружил, что под тонким хлопком нет лифчика. Он обхватил одну из грудей, и она оказалась маленькой и твердой, как раз помещалась в ладонь. Англичанин нежно сжал сосок пальцами, тот набух и затвердел, словно спелая земляника. Николас оторвался от ее губ и склонился к груди. Роэн негромко застонала и одной рукой направила его голову, глубоко вздохнув, когда он взял ее сосок в рот. Она вонзила ногти ему в спину, как кошка, отвечающая на ласку. Все ее тело трепетало в его объятиях, но через некоторое время Роэн отвела голову Харпера. На мгновение Николасу показалось, что она отвергает его. Но Роэн только вложила ему в рот другой сосок и снова резко выдохнула, когда он коснулся его губами. Роэн все больше теряла голову, да и его возбуждение росло. Он не мог уже сдерживаться. Рука мужчины скользнула вниз по ее животу, ладонь легла на мягкий холмик лобка. В тот же миг она резко отстранилась и вскочила на ноги, расправляя одежду и застегивая рубашку дрожащими пальцами. «Прости меня, Ники. Я хочу тебя. Бог свидетель, как я хочу тебя. Но...» Роэн покачала головой, все еще тяжело дыша. «Не сейчас. Пожалуйста, прости меня, Ники. Я разрываюсь между двумя мирами. Половина меня безумно хочет тебя, а другая не позволяет». Он поднялся и целомудренно поцеловал ее. «Спешить нам некуда. Хороших вещей и подождать приятно», — проговорил Николас, легонько касаясь губ Роэн. «Пойдем, я отведу тебя домой».

0: Следующим утром, когда было еще темно, первый отряд монахов, обещанный Майей Метемой, поднялся по ущелью, разбудив своим пением лагерь. Все вышли из шалашей поприветствовать длинную колонну обитателей монастыря.
1: «Боже мой!» — зевнул Николас. «Похоже, мы начали новый крестовый поход.
0: Они, должно быть, вышли в середине ночи, чтобы добраться сюда в этот час». Он отправился к Тессе и заявил ей. «С этого момента ты назначаешься официальным переводчиком. Сапер не знает ни слова, ни по-арабски, ни по-амхарски. Не отходи от него». Как только полностью рассвело, Мэг и Николас вышли из лагеря подготовить зону заброски снаряжения. К полудню они пришли к выводу, что надо использовать саму долину. По сравнению с окружающими ее скалами, местность в ней была ровная и достаточно свободная от препятствий. Заброску следовало производить как можно ближе к будущей плотине, потому что каждая миля, которую пришлось бы тащить снаряжение, неимоверно увеличивала затраты времени и сил, столь нужных для работы.
2: «Время — наш основной сдерживающий фактор», — объяснил Николас Мэку, когда они стояли возле выбранной зоны заброски следующим утром. «До начала сезона дождей каждый день на счету».
3: Мэк посмотрел на небо. «Моли Бога о поздних дождях».
0: Они разметили место заброски на милю ниже по реке, в самой широкой части долины, с удобным подходом через разрыв в холмах. Джанни предстояло лететь низко и ровно, около 5 миль, с поднятыми закрылками и распахнутым погрузочным люком.
3: «Что ж, подходит», — заметил Мэг, оглядывая зубчатые скалы, окружающие их.
2: «Твой толстый друг умеет летать?»
3: «Летать? Да он наполовину птица».
0: Они спустились по долине, чтобы разместить маркеры и сигнальные ракеты. Маркеры выглядели как кресты из кварца, и их расположили в середине поля, сделав хорошо заметными с воздуха. Сапер трудился выше по долине. Его силуэт выделялся на фоне неба, он расставлял дымовые шашки, отмечающие приближение к зоне заброски. Николас обернулся и посмотрел в противоположном направлении. Там он заметил двух женщин, сидящих на камне в дальнем конце долины. Сапер уже помог ему установить сигнальные шашки, означающие дальний конец зоны. Отсюда Джанни должен был подниматься вверх. Потом Харпер обратился к людям Мэка, заканчивающим выкладывать последний снежно-бело-кварцевый знак. Когда приготовления закончились, командир партизан приказал всем покинуть зону выброски. После этого, прихватив радиостанцию, он и Николас поднялись к саперу. Мэг помог Уэбу раскинуть антенну. Затем радио включили и тщательно настроили на условленную волну, и только тогда Харпер нажал кнопку микрофона.
2: «Толстая Долли! Слышишь меня? Толстая Долли!» —
0: проговорил он, но в ответ донеслись только хрипы и писк.
3: «Наверное, они опаздывают», — предположил Николас, стараясь не показывать волнения.
2: «В этот раз Джанни летит прямо с Мальты. После первой выброски он вернется на вашу базу в Судане за вторым грузом. При удаче мы получим оба груза до завтрашнего полудня. Если толстяк вообще прилетит».
4: «Джанни настоящий профи», — проворчал Николас. «Он будет на месте».
0: Англичанин поднес микрофон к губам.
2: «Толстая Долли, ты слышишь? Отбой!»
0: Каждые 10 минут он снова посылал призывы в тишину эфира и, не получая ответа, мысленным взором представлял суданские миги, нацеливающие свои ракеты, и старый Геркулес, падающий в клубах пламени.
2: «Ответь, Толстая Долли!» — в очередной раз взмолился Харпер.
0: И, наконец, в наушниках раздался тонкий скрипучий голос.
2: «Фараон!» «Это Толстая Долли. Расчетное время прибытия 45 минут. Прием», — коротко сообщил Джанни. «Он слишком давно занимался контрабандой, чтобы дать враждебному уху время обнаружить его в небе».
3: «Толстая Долли, понял, 4-5. Это фараон, прием».
0: Николас подмигнул Мэку.
2: «Похоже, мы все же в игре».
0: Партизан услышал звук первым. Его уши были натренированы долгими годами войны. На этой земле, если ты хотел жить, приходилось реагировать на звук приближающегося с воздуха противника задолго до того, как он оказывался рядом. Николасу не хватало практики, поэтому отчетливый гул моторов, странно отдающийся эхом от стен ущелья, он услышал почти на 5 минут позже. В направлении Харпер не был уверен, но и он, и Мэг прикрыли глаза ладонью от солнца и посмотрели на запад.
2: «Вон она!» —
0: восстановил свою честь Николас, заметив крохотное темное пятнышко, летящее так низко, что почти сливалось со стенами ущелья. Харпер кивнул саперу. Тот побежал к сигнальным шашкам и занялся ими. Вскоре от них повалили облака густого желтого дыма, разносимого легким ветерком. Таким образом, Джанни узнал не только начало зоны выброски, но и силу и направление ветра. Николас поднял бинокль, разглядывая другой конец долины. Тесса и Роэн тоже подожгли шашки, и от них пошел темно-красный дым. Обе женщины вернулись на свое место и посмотрели на небо. Харпер негромко сказал в микрофон: «Толстая Долли, дым идет. Он в прямой видимости?» «Ответ утвердительный. Вы видимы. Возблагодарите Бога за его дары», — жизнерадостно прокричал Джани с заметным южноафриканским акцентом. Самолет все рос и рос, пока крылья не загородили половину неба. Потом его силуэт резко изменился, опустились закрылки, и распахнулся люк грузового отсека. Казалось, будто толстая Долли висит на невидимой нити, привязанной к высокому солнцу Африки. Самолет медленно приближался, резко опускаясь, пока Джани ориентировался по дыму. Ниже, ниже и ниже. Он летел прямо к встречавшим. С жутким ревом, от которого все непроизвольно пригнулись, толстая Долли пролетела, едва не сбив их с гребня холма. Николас заметил Джани, глядящего из кабины, и с улыбкой поднявшего руку в кратком приветствии. Англичанин выпрямился и посмотрел, как толстая Долли величественно летит к центру долины. Первый поддон вылетел из нее и стремился к земле, а потом раскрылись парашюты, напоминающие свадебный букет. Падение тяжелого контейнера резко замедлилось, он повис на стропах, но через несколько мгновений с грохотом, слышным даже с холма, рухнул на землю в туче желтой пыли. За ним последовало еще два тоже зависших в воздухе на пару секунд перед приземлением. Двигатели толстой Долли оглушительно взревели, и, подняв нос, она пролетела над багровыми облаками дыма и выбралась из смертельной ловушки долины. Развернувшись, самолет сделал еще один заход. И снова контейнеры вылетали из его чрева, пока он летел над кварцевыми маркерами, и опять он поднялся над холмами, избежав каменных пиков, готовых сбросить его на землю. Шесть раз Джани повторил опасный маневр, всякий раз выкидывая по три прямоугольных груза. Они лежали рассеянные по долине, окруженные складками белого шелка парашютов. Наконец Баденхорст вышел из последнего захода, и в наушниках Николаса раздался его голос: «Не уходи, фараон, я вернусь». Потом толстая Долли закрыла люк, напоминая старую женщину, натягивающую штанишки, и улетела на запад. Николас с Мэком побежали в долину, где монахи уже смеялись и болтали возле контейнеров. Нимур начал раздавать указания, разделив людей на команды. Те принялись разбирать грузы и уносить их к лагерю. Сапер с Николасом распределили контейнеры так, чтобы в первых оказались самые нужные вещи. Таким образом, прибыли еда, сушеная и консервированная, личные вещи и оборудование для лагеря, а также другие вещи для комфорта, которые позволил себе Николас, включая противомоскитные сетки и ящик виски. Он с облегчением увидел, что из драгоценного ящика нет течи, значит, ни одна бутылка не разбилась при падении. Сапер занялся строительными материалами и тяжелым оборудованием. Тесса приводила его приказы, и все вещи разобрали и отнесли к древней каменоломне. Там их оставили до той поры, пока не понадобятся на месте строительства. Наступила темнота, а половину контейнеров еще не успели разобрать, и они лежали там, где упали. Майк поставил вокруг вооруженную охрану, а все остальные устало потащились в лагерь. Вечером, после глотка виски и хорошего ужина, лежа на пенополиуретановом коврике и под противомоскитной сеткой, Николас заснул с улыбкой на губах. Они положили хорошее начало. Его разбудили монахи, поющие за утренню. «Здесь нам не понадобится будильник», — простонал Харпер, плетясь к реке умываться и бриться. Когда солнце позолотило верх скалы, они с Мэком были уже на своих местах, вглядываясь в небо на западе. Согласно задуманному плану, Джани должен был провести ночь в Судане. Люди Нимура в это время загрузили бы в самолет остатки груза, привезенного в первый полет с Мальты. Эта часть операции была одной из наиболее уязвимых. Хотя Мэк уверял, что в той зоне почти нет армии, хватило бы одного правительственного патруля, чтобы попасть в беду. Поэтому, услышав знакомый гул моторов, отдающийся эхом от скал, все вздохнули с облегчением. Толстая Долли пошла в первый заход над долиной и, пролетая над кварцевыми крестами, выпустила из своего чрева желтый погрузочный трактор. Николас невольно задержал дыхание, глядя, как тот устремился вниз, а потом повис на парашютных стропах. Раскачиваясь на нейлоновых веревках, трактор падал, сопровождаемый удивленными и восхищенными криками монахов. Обрушившись на землю, машина подняла клубы пыли. Сапер стоял рядом с Николасом, не переставая стонать. Уэб даже закрыл глаза, чтобы не видеть поднятой тучи земли.
3: «Надо ж так уделаться!» — упавшим голосом проговорил он. «Это приказ или просто просьба?» — спросил Харпер, хотя ему тоже не было весело. Когда упал последний контейнер, Николас включил микрофон. «Большое спасибо, толстая Долли! Счастливого полета домой!» «Иншаллах! Да будет на то воля Бога!» — ответил Джани. «Я сообщу, когда понадобится обратный рейс». «Буду ждать!» — откликнулись с толстой Долли, исчезающей на горизонте. «Ни пуха, ни пера!» «Что ж...» — Николас хлопнул сапера по спине. «Пойдем-ка посмотрим, есть ли у нас трактор». Желтая машина лежала на боку. Из дырки вытекал бензин, словно кровь из убитого динозавра. «Можешь отваливать. Главное, дай мне дюжину черных ребят в помощь». Так скорбно заявил сапер, будто стоял у могилы возлюбленной. Уэб не вернулся к обеду, поэтому Тесса отправила ему уата и немного инжера, чтобы тот перекусил в процессе работы. Николас подумал, не предложить ли Уэбу помощь в починке поврежденного трактора, но решил, что не стоит. Он знал по горькому опыту, иногда сапера лучше оставить в покое. И теперь был один из таких случаев. Рано утром, еще в темноте, лагере светились лепящие фары, а холмы задрожали от рева дизельного двигателя. Лысую голову инженера покрывали масло и грязь, глаза запали, но в голосе звучало торжество. Сапер въехал между шалашами и

Олия в берега реки проводил окончательные измерения длинным стальным складным метром. Во время подготовительной работы Николас наблюдал за стараниями монахов и начал с ними лично знакомиться. Он выбирал прирожденных лидеров и самых старательных. Также Харпер отобрал говорящих по-арабски или по-английски. Самым многообещающим оказался монах по имени Хансид Шериф. Его Николас сделал личным помощником и переводчиком. Когда они как следует устроились в лагере и установили отношения с монахами, Мэг Неймор отвел Николаса в сторону, чтобы не слышали женщины. «С этого момента я буду обеспечивать нашу безопасность. Мы должны быть готовы предотвратить новое нападение. Хватит прошлой резни в монастыре святого Фрументия. Ногу и его головорезы никуда не делись, он скоро узнает, что мы вернулись в ущелье. И когда этот негодяй явится, я буду ждать его». «Да, с АК-47 ты полезнее, чем с киркой», — согласился Николас. «Только оставь Тесс, она нам нужна». «Мне тоже», — улыбнулся Мэг и сокрушенно покачал головой. «И лишь теперь начинаю понимать, насколько. Я буду возвращаться каждый вечер навестить ее». Неймор увел своих людей в заросли колючего кустарника и расставил вдоль дороги и вокруг лагеря. Когда Николас отрывался от работы, он часто видел фигуру кого-нибудь из часовых партизан на возвышенностях. От их присутствия становилось гораздо спокойнее. Однако, как он и обещал, Мэг возвращался в лагерь почти каждый вечер. По ночам Николас часто слышал, как из шалаша Тесса и Неймора доносится низкий смех партизана и серебристые колокольчики голоса его возлюбленной. И тогда англичанин лежал и думал о Роэн в соседнем домике, одновременно столь близкой и столь далекой. На пятый день прибыла вторая партия из 300 рабочих, обещанная Майами Теммой, и Николас был поражен. Такие вещи редко происходили в Африке. Интересно, подумал Харпер, что же именно Мэг сказал Аббату? Но баронет решил особенно долго не размышлять на эту тему, поскольку появилась реальная возможность приступить к строительству. Новые рабочие не были монахами, потому что монастырь святого Фрументия уже отдал всех, кого мог, священному труду. Прибыли крестьяне, живущие наверху ущелья. Майми Темма уговорил их выйти на работу, обещая отпущение грехов и запугивая адским пламенем. Николас и сапер разделили рабочих на команды по 30 человек. Во главе каждого отряда поставили одного из выбранных монахов. Людей старательно группировали по физическим данным, так чтобы рослых и физически здоровых мужчин можно было бросить на самые тяжелые работы, а тех, что пониже и послабее, на задания, не требующие особенной силы. Николас придумал название для каждой команды – буйволы, львы, топоры и так далее. Ему пришлось напрячь воображение, но он считал важным вызвать в рабочих чувство гордости и желание соревноваться с другими. Харпер провел их по каменоломне, причем впереди каждой группы шел назначенный церковный начальник. Встав на один из древних каменных блоков, как на сцену, с Тессой в качестве переводчика, он произнес пылкую речь, в конце пообещав расплатиться серебряными талерами. Обещанная заработная плата была втрое выше средней по стране. До этого момента люди слушали англичанина с печальным и обреченным видом, но теперь произошло удивительное превращение. Ни один не думал, что ему заплатят за работу, поэтому большинство только и ждало удобного момента, чтобы сбежать домой. А теперь Николас обещал им не просто деньги, а серебряные талеры. Последние 200 лет талеры Марии Терезии рассматривались как единственная платежеспособная единица. Поэтому их до сих пор чеканили с датой 1780 год и портретом старой императрицы с двойным подбородком и декольте, наполовину открывающим огромный бюст. Одна такая монета ценилась больше, чем целый мешок ничего не стоящих бырров, печатавшихся новым режимом в Аддис-Абебе. Чтобы оплатить работу, Николас включил ящик серебряных монет в первый контейнер, сброшенный Джани. На черных лицах засверкали белозубые счастливые улыбки. Кто-то запел, и все принялись притопывать и приветствовать Николаса, отправляясь получать инструменты. Вооружившись кирками и лопатами, они двинулись вверх по долине к месту строительства дамбы, распевая и танцуя. «Ты святой Николай», — засмеялась Тесса. «Санта-Клаус. Они никогда тебя не забудут. И даже могут построить монастырь в твою честь», — предположил Роэн. «Эти ребята еще не знают, что каждую монету придется зарабатывать тяжелым трудом». С этого момента работа кипела с самого рассвета до полной темноты.

Люди возвращались во временный лагерь при свете тростниковых факелов, слишком усталые, чтобы пить. Николас договорился с главами деревень над ущельем, чтобы каждый день они предоставляли одно животное для забоя. Утром по дороге спускались женщины, гоня скотину и неся огромные горшки с теем на головах. За последующие дни из небольшой трудовой армии Николаса не дезертировал никто. Устроившись на высоком кресле трактора, сапер поднял первый наполненный камнями проволочный габион. Сооружение весило несколько тонн, и тут же работа замерла, поскольку все мужчины встали по берегам Дандера и принялись наблюдать. Раздался гул удивления, когда Уэб спустился на желтом тракторе по крутому берегу, высоко удерживая габион, и заехал в воду. Течение, нарушенное этим вторжением, сердито закрутилось вокруг высоких задних колес, но сапер продвинулся еще глубже. Толпа, стоявшая вдоль берега, начала петь и одобрительно хлопать. В этот момент вода достигла кабины, сапер нажал на тормоза и опустил габион в поток. Потом он задом выехал на берег. Люди радостно приветствовали его, хотя вода скрыла плоды трудов человека, и только водоворот на поверхности отмечал местоположение будущей плотины. Наготове лежал еще один наполненный габион. Трактор подъехал к нему, опустил стальные захваты и поднял тяжелый груз с нежностью матери, баюкающей ребенка. Николас крикнул руководителям, чтобы они отправляли группы на работу, и вверх по долине зашагали эфиопы, обнаженные, если не считать белых набедренных повязок, покрытые потом от жары, царящей в ущелье. Их кожа блестела, как антрацит, только что вырезанный из пласта угля. Каждый нес на голове корзину с камнями и опрокидывал ее в габион, а потом возвращался с пустой корзиной в каменоломню. Как только ящик из металлической сетки наполнялся, другая команда прикрепляла крышку и приматывала ее прочной проволокой. 20 талеров команде, которая наполнит сегодня больше габионов», — проревел Николас. Работники радостно закричали и удвоили усилия, но угнаться за сапером на его тракторе не могли все равно. Он искусно клал блоки, полные камней, начав с мелководья вдоль берега. Уэб укладывал каждый следующий так, чтобы он опирался о предыдущий для большей прочности. Сначала не было заметно никаких серьезных изменений, но когда над водой поднялся маленький риф, река наконец заметила вторжение. Ее голос изменился с негромкого журчания на монотонный гул, она пыталась разрушить стену сапера. Вскоре над поверхностью Дандеры показалась стена из габионов, и река стала почти вдвое уже. Теперь она свирепо рвалась через оставленный прогал с зеленым могучим потоком и слегка поднялась по берегам. Река не оставляла в покое основание плотины, пытаясь найти слабые места. Вместе с ростом уровня воды работа замедлилась. Выше среди приречных зарослей работали лесорубы, и Николас морщился всякий раз, как падало одно из громадных деревьев со стоном и скрипом, похожим на плач живого существа. Англичанин считал себя сторонником сохранения природы, а многим из этих лесных гигантов понадобились целые столетия, чтобы вырасти. «Ты хочешь построить свою чертову плотину или сберечь эти хорошенькие деревья?» — яростно спросил сапер, когда Николас начал жаловаться в его присутствии. Харпер молча отвернулся. Все уже устали от беспрестанного труда. Нервы напряглись до предела, раздражительность только и ждала случая, чтобы излиться. Среди рабочих произошло несколько жутких драк, и Николасу пришлось проскакивать под рассекающими воздух стальными кирками, чтобы разнять ссорящихся.

0: Они медленно ужимали реку, строя пирс с одного берега, и вот настал момент, чтобы начать работу на другом. Потребовались объединенные усилия всех рабочих, чтобы соорудить новую дорогу до самого брода. Там они подтолкнули трактор в воду. Задние колеса отчаянно завертелись, разбрызгивая пену, и сотни человек, таща за веревки, выкатило машину на другой берег. Пришлось построить еще одну дорогу до будущей плотины. Рабочие срубили деревья, преграждавшие им путь, и убрали камни, мешающие трактору проехать. Добравшись до места строительства, приступили к выкладке габионов навстречу уже имеющемуся пирсу. Постепенно, по нескольку метров в день, две стены подползали все ближе и ближе друг к другу. Однако с уменьшением промежутка вода ярилась все сильнее, усложняя работу. Тем временем в 200 метрах вверх по течению от плотины соколы и скорпионы трудились, не покладая рук. Эти две команды строили плот из стволов срубленных деревьев. Бревна связали между собой, образовав решетку, сверху положили тяжелые листы полихлорвинила, дабы добиться водонепроницаемости, а затем еще одну такую же решетку, образовав гигантский сандвич. Все как следует скрепили толстой проволокой. И, наконец, одну сторону конструкции утяжелили камнями. Сапер уложил камни таким образом, чтобы плот вздымался над водой вертикально. Один конец почти скреб по дну, а другой возвышался над поверхностью реки. Размеры плота в точности соответствовали разрыву между двумя основаниями плотины. Пока же работа над плотом и стеной продолжалась, сапер сложил по куче габионов с обеих сторон чуть пониже дамбы. Три другие рабочие команды – слоны, буйволы и носороги, состоящие из самых высоких и сильных мужчин – трудились у начала долины, копая глубокий канал, в который планировалось отвести реку. «Твой знаменитый инженер Таита не подумал об этой маленькой хитрости», — самодовольно заявил сапер, стоя рядом с роем на краю канавы. «Благодаря ей нам достаточно поднять уровень воды еще на 6 футов, и река потечет в канал, а следом и в долину. А без этого нам бы потребовалось на 20 футов больше». «Может быть, 4000 лет назад в реке был другой уровень воды?» — заступилась за давно умершего египтянина Роэн, чувствуя странную преданность по отношению к Таите. «Или он выкопал канал, но следов от него не осталось?» «Очень сомневаюсь», — проворчал сапер. «Наш канувший в лету гений такого явно не придумал». Удовлетворенно хмыкнув, он заметил: «Одно очко в мою пользу, мистер Таита». Роэн незаметно улыбнулась. Странно, когда такие практичные и приземленные люди, как Уэб, воспринимают происходящее как прямое соревнование с прошлым. Даже инженер оказался впутан в игру Таиты. Ни угрозами, ни обещаниями райского блаженства нельзя было заставить монахов работать по воскресеньям. Каждый субботний вечер они уходили на час раньше и отправлялись по дороге к монастырю, чтобы успеть к причастию следующим утром. Хотя Николас ворчал и хмурился, глядя на такое дезертирство, втайне он, как и все остальные, радовался возможности отдохнуть. Рабочие страшно устали, а хотя бы один день в неделю не было пения за утренне в 4 утра. Поэтому вечером в субботу Николас решил, что завтра проспит столько, сколько сможет. Однако в силу привычки Харпер проснулся так же рано. Ему не лежалось в постели, поэтому он отправился к реке, а вернувшись, обнаружил проснувшуюся и полностью одетую Роэн. «Кофе?» Она сняла с очага кувшин и налила Николасу кружку. «Я ужасно плохо спала прошлой ночью», — призналась Роэн. «И снилась мне кошмарная чушь. Я оказалась в гробнице Мамоса, заблудившись в лабиринте. Искала погребальную комнату, открывала дверь за дверью, и за каждой оказывались люди. В одной работал Дурайт, который посмотрел на меня и сказал: «Помни о правиле 4 быков. Начинай сначала». Он был такой настоящий, как живой. Я хотела броситься к нему, но дверь захлопнулась, и я поняла, что никогда больше его не увижу. В глазах Роэн заблестели слезы. Николас попытался отвлечь ее от печальных воспоминаний. А кто был в других комнатах? В следующий оказался Нахут Гудаби. Он презрительно засмеялся и сказал: «Шакал преследует солнце». Его голова превратилась в голову Анубиса, бога царства мертвых, и он завыл и залаял. Я испугалась и убежала. Роэн отпила кофе. Это все бессмысленно и глупо, но в следующей комнате оказался фон Шиллер. Он поднялся в воздух, захлопал крыльями и проговорил: «Гриф поднимается, а камень падает». Я так ненавидела его, что захотела ударить побольнее, но Шиллер исчез. «И ты проснулась?» — предположил Николас. «Нет, там была еще одна комната». «И кто там был?» Она опустила глаза и тихонько сказала: «Ты».
1: «Я?»
0: «И что я говорил?»
1: «Ты ничего не говорил», — прошептала Роэн и неожиданно вспыхнула, чем заинтриговала Харпера.
0: «Так что же я делал?» — улыбнулся Николас.
1: «Ничего. То есть я не скажу».
0: Сон вернулся к Роэн яркий, как сама жизнь. Каждая деталь обнаженного тела Харпера, даже запахи и ощущения. Она с трудом перестала думать об этом, чувствуя себя столь же уязвимой, как и во сне.
1: «Расскажи», — настаивал он.
0: «Нет». Роэн быстро поднялась, все еще розовая от смущения, и попыталась выкинуть сновидение из головы. Прошлой ночью ей приснился мужчина, и впервые она испытала оргазм во сне. Проснувшись утром, Роэн обнаружила, что вся пижама намокла. «Нас ждет целый день безделья», — выпалила она первую мысль, пришедшую в голову.
1: «Наоборот», — поднялся следом Николас, — «нам надо заняться приготовлениями к бегству отсюда. Когда придет время, мы, скорее всего, будем спешить».
0: «Не возражаешь, если я присоединюсь к тебе?» — спросила она. Две команды, буйволы и слоны, которым не хватало только старшин, ожидали их в каменоломне. В бригады входило 60 самых сильных людей среди рабочих. Николас извлек из одного контейнера надувные плоты Эйвон. Все они были аккуратно сложены в чехлы, к которым сбоку пристегивались весла. Эти плоты сделали специально для плавания по бурной реке, и каждый Эйвон мог нести 16 человек команды и тонну груза. Николас велел пристегнуть тяжелые упаковки к шестам, заранее вырезанным для переноски такого багажа. 5 человек с каждой стороны шеста с плотом, болтающимся посередине, легко справились с ношей. Они быстро двинулись по дороге, причем, как только одна команда уставала, за дело бралась другая, даже не останавливаясь, на ходу. Николас нес радиостанцию во влагостойком корпусе. Харпер не доверил драгоценный инструмент носильщикам. Они с Роэн шагали в самом хвосте, подпевая хору эфиопов, тащивших тяжелый груз до самого монастыря. Май Метема встретил их на террасе снаружи церкви святого Фрументия. Он провел пришедших по лестнице, вырезанной прямо в скале, на 200 футов вниз, к воде. Там находился узкий выступ, о который билась вода Нила, а брызги от водопада постоянным дождем орошали его. После жары и яркого солнца наверху, здесь, в глубине ущелья, казалось холодно, сумрачно и сыро. Черные скалы блестели от воды, уступ, на котором они стояли, был мокрым и скользким. Роэн вздрогнула, глядя на несущиеся мимо воды. Они образовывали водоворот в глубоком каменном котле, а потом сквозь узкое устье ущелья продолжали свой яростный путь к Египту на север. «Если бы я знала, что ты планируешь такую дорогу домой», — она с сомнением посмотрела на реку.
1: «Если предпочитаешь идти пешком, то я не возражаю», — заявил Николас. «Однако при удаче мы будем с некоторым багажом, поэтому река — вполне логичный путь к отступлению».
0: «Думаю, ты прав, но она не слишком гостеприимна». Роэн отломила щепку от бревна, некогда выброшенного на уступ, и швырнула ее в реку. Щепку мгновенно подхватило и унесло волной, возникавшей возле невидимого препятствия. «Какова скорость течения?» — спросила Роэн, подавленно глядя, как деревяшку затянуло под воду.
1: «О, не более 8 или 9 узлов», — небрежно заметил Николас.
0: «Но это пустяки. Уровень воды еще очень низкий. Погоди, пока в горах пройдут дожди, вот тогда здесь действительно потечет вода.
1: Будет весело. Многие люди заплатили бы неплохие деньги, чтобы сплавиться по реке вроде этой. Тебе непременно понравится».
0: «Спасибо», — сухо проговорила Роэн. «Жду не дождусь». В 50 футах над уступом, выше уровня Нила в сезон дождей, располагалась небольшая пещера, часовня Богоявления. Давным-давно монахи прорубили в камне коридор, оканчивающийся освещенной свечами комнатой со статуей Девы Марии в полный рост, одетой в поблекшие бархатные одежды и с младенцем на руках. Май Метемма дал разрешение сложить здесь плоты, прислонив их к стене. Когда носильщики ушли, Николас показал Роэн, как управлять ручками быстрого разворачивания на плотах и цилиндрами с углекислым газом, позволявшими надуть Эйвоны за считанные минуты. Потом англичанин завернул радиостанцию и маленький аварийный запас в полиэтилен и поместил в одну из упаковок с плотом, откуда их можно было быстро достать.
1: «А ты разве не собираешься прокатиться на этом водном аттракционе?» — тревожно спросила Роэн. «Ты ведь не отправишь меня одну?»
2: «Лучше знать, как все работает», — отозвался Николас. «Если к нашему отъезду запахнет жареным, мне может понадобиться твоя помощь при надувании плотов».
0: Они поднялись по лестнице к теплу и солнечному свету, и молодая женщина забыла
1: о своих опасениях.
0: «Еще нет и полудня, и весь день наш. Давай вернемся к заводе Таиты», — предложила Роэн, и Харпер снисходительно пожал плечами.
1: Буйволы и слоны прошли с ними до самого поворота дороги. Здесь команды отправились обратно к дамбе, прокричав прощальные слова Николасу и Роэн. Даже за короткое время, прошедшее с момента их последнего визита сюда, тропа через кусты заросла. Англичанину пришлось прорубать путь мачете, проходя пригнувшись под колючими ветками. Таким образом, им удалось пересечь хребет и выйти к скале ровно над заводи Таиты только к середине дня.
0: «Кажется, мы были здесь последними», — с облегчением заметил Николас.
1: «Никаких следов посетителей со времени нашего отъезда».
0: «А ты их ждал?»
1: «Кто же мог знать? Фон Шиллер довольно сильный человек, и на него работает несколько очаровательных парней. Например, меня беспокоит Хелм, и есть опасения, что он шныряет вокруг. Надо посмотреть повнимательнее».
0: Харпер быстро обошел территорию, высматривая следы людей, потом вернулся к Роэн, сидящей на краю обрыва, и устроился рядом.
1: «Ничего», — подтвердил он. «Мы все еще единственные в деле».
0: «Как только сапер остановит реку выше по течению, мы начнем работать здесь, верно?» — спросила она.
1: «Да, но еще до того, как плотина будет закончена, я хочу перенести сюда лагерь из каменоломни, все оборудование и прочие вещи, необходимые для исследования заводи».
0: «А как мы туда спустимся?»
1: «По руслу реки, когда оно пересохнет?» «Я уже думал использовать его как дорогу и спуститься возле плотины. Или со стороны монастыря, через розовые скалы».
0: «Но в итоге ты решил выбрать другой способ?» — догадалась Роэн.
1: «Даже лишенное воды русло — довольно большой крюк. Это минимум 3-4 мили волока с любого конца. Не говоря уж о том, что и сама дорога тяжелая».
0: Николас печально улыбнулся.
1: «Можешь поверить, я настоящий эксперт в этом вопросе. Я спускался не самым приятным способом. Там по меньшей мере 5 водопадов и каменные пороги, о которые меня швыряло».
0: «Так какова же твоя идея?» — спросила она.
1: «Не моя», — поправил он.
0: «Таиты».
1: Роэн посмотрела вниз. «Ты хочешь построить леса до низа пропасти, как он?»
0: «Что хорошо для Таиты, подойдет и мне», — подтвердил Николас.
1: «Старина наверняка как следует обдумал возможность использования речного русла как дороги и отказался от этой идеи».
0: «И когда ты начнешь работу над сооружением лесов?»
1: «Одна из наших команд уже срезает бамбуковые шесты и ущелья. Завтра начнем переносить их сюда и складывать в кучу. Нельзя терять и дня. Как только плотина будет готова, надо немедленно спускаться в заводь».
0: Словно чтобы придать веса его словам, раздался далекий раскат грома, и собеседники, задрав головы, с волнением посмотрели наверх ущелья. Примерно в сотни миль к северу, словно отпечаток сепии, на голубом небе появились высокие башни кучевых облаков. Никто не вымолвил ни слова, но оба подумали, как зловеще собираются тучи над дальними горами.
1: Николас бросил взгляд на часы и поднялся. «Пора возвращаться, если мы хотим оказаться в лагере до темноты».
0: Он подал Роэн руку и помог подняться. Она отряхнула одежду и подошла к самому краю каньона.
1: «Просыпайся, Таита. Мы идем по твоим следам», — проговорила Роэн.
2: «Не стоит бросать ему вызов».
0: Николас взял ее за руку и отвел от края.
1: «Старый негодяй так причинил нам довольно неудобств».
0: Лесорубы оставили на берегу Дандеры выше по течению от плотины несколько пней огромных деревьев. Пни сапер решил использовать для закрепления толстых тросов, переброшенных через реку, устроив несколько хитрых систем блоков. Основной канат присоединялся к буксирному крюку на тракторе, а два других выводились на каждый берег, где собрались буйволы и слоны, готовые тянуть. Одной командой руководил Николас, другой — Макнимур. Ради такой важной части строительства он спустился с холмов, чтобы помочь. Решетка из массивных стволов лежала на краю реки наполовину в воде. Утяжеленная камнями, она представляла собой громоздкое сооружение, требующее объединенных усилий для помещения на место. Прищурив глаза, сапер изучил расположение людей и окружающую обстановку, потом перевел взгляд на недостроенную плотину ниже по течению. С обоих берегов тянулись стены, сложенные из габионов, но через разрыв в середине шириной 20 футов устремлялся основной поток.
1: «Главное — это не дать проклятой пробке уплыть от нас и врезаться в чертову стену», — предупредил инженер Николаса и Мэка.
0: «Иначе мы потеряем довольно значительный кусок времени. Я хочу подвести решетку к нужному месту и аккуратно вставить в разрыв.
1: Вопросы есть? Это последний шанс их задать. А сигналы вы все знаете.
0: Сапер еще раз затянулся сигаретой и швырнул окурок в реку.
1: Ну что, господа, последний в воде слабак.
0: По сравнению с другими мужчинами, Николас и Мэг в шортах цвета хаки казались сильно одетыми. Остальные были полностью обнажены. По приказу все зашли в воду по пояс и заняли места вдоль тросов. Перед тем, как отправиться в реку, Николас огляделся по сторонам. За завтраком Роэн невинно попросил у него бинокль, теперь стало ясно зачем. Они с Тесса устроились на высоком холме. На глазах у англичанина Роэн передала бинокль Тесса. Наблюдательницы не собирались пропускать ни мгновения судьбоносной операции. Николас перевел взгляд на ряды обнаженных людей, сморщился и пробормотал.
2: «Право слово, здесь есть настоящие племенные самцы. Надеюсь, она не сравнивает?»
0: Сапер залез на желтый трактор, взревел дизельный двигатель, испуская дым. Инженер поднял руку со сжатым кулаком, и Николас передал приказ команде.
1: «Взялись!»
0: Старшина перевел на амхарский, и мужчины откинулись назад, ухватившись за тросы. Сапер включил пониженную передачу на тракторе и медленно двинулся вперед. Натянулись канаты, завизжали желобчатые шкивы, и деревянная решетка плавно поползла с берега в реку. Тяжелый конец моментально погрузился в воду, а легкий всплыл. Конструкцию постепенно вытянули на середину течения, где она поднялась в воде почти вертикально. Течение подхватило решетку и начало уносить прямо на стену габионов. Трактор взревел и выпустил клубы черного дыма, когда сапер включил заднюю передачу и потянул тросы назад. Команды обнаженных черных людей запели и навалились. Некоторые уже оказались в воде по шею, продолжая тянуть. Решетка выровнялась посередине течения, и ее начали медленно отпускать, позволяя двигаться к разрыву в стене. Когда ее понесло к одному из берегов, сапер поднял правую руку и взмахнул ею. Команда Мека на противоположном берегу послушно вытравила веревку, а люди Николаса навалились посильнее. Решетка снова двинулась к прогалу.
1: «Рок-н-ролл начинается!» — взревел сапер.
0: Сила течения была слишком сильной. Обе команды затащило в реку. Некоторых вода накрыла с головой, им пришлось бросить канаты и выгребать. Однако те, кто устоял, сумели удержать решетку и не дать ей врезаться в плотину. Конструкция аккуратно встала на место, как огромная затычка в ванне великана, и течение мгновенно остановилось. Пока люди вылезали из воды на берег, блестя мокрыми телами на солнце, сапер отцепил тросы от буксировочной петли и погнал трактор вдоль берега. Когда инженер проезжал мимо Николаса, баронет ухватился за ручку и запрыгнул на площадку рядом с другом. «Надо укрепить плотину, пока пробка держит!» — закричал сапер. С возвышения, держась за трактор, Николас смог оценить совершенное. Плотина держала, но едва-едва. Через дыры в затычке хлестала вода. Ее давление на листы пластика было огромным, весь поток бурлил и кипел, напоминая таран, ударяющий по стенам замка. Сапер поднял один из габионов, лежавших на берегу, и поехал в русло за плотиной. Уровень воды там едва достигал колен. Из всех дыр били фонтаны. Габионы не были водонепроницаемыми, вода находила путь даже сквозь плотно забитые камни. Пока трактор катился по неровному дну за плотиной, Николаса и сапера окатывали струи воды, и работа шла как под холодным душем. Инженер подъехал к решетке и положил тяжелый габион за ней. Потом включил задний ход и выехал на берег за еще одним. Позади затычки медленно поднималась стена, такая же прочная, как остальная плотина. Николас спрыгнул с трактора и оставил сапера трудиться, а сам побежал вверх по течению к каналу, выкопанному в начале долины. Вдоль его берегов собралось большинство рабочих, а впереди всей возбужденной толпы стояли обе молодые женщины. Англичанин протолкался к Роэн, и она схватила его за руку. «Работает, Ники! Плотина держит!» У них на глазах вода поднималась и поднималась. Пока люди смеялись и болтали, словно подзуживая реку, она заплескалась у входа в вырытый канал. 50 людей схватили инструменты и спрыгнули на его дно. Во все стороны полетела пыль, пока они откидывали в сторону землю, впуская первый поток воды в сток. Оставшиеся на берегах поддерживали их пением и криками, и река зазмеилась, стекая в приготовленное русло. Люди с кирками и лопатами бежали перед струей,
1: помогая ей прокладывать новый путь. Если на пути встречалась преграда, ее немедленно сметали, пропуская реку вперед. Наконец вода достигла долины, где начался резкий уклон. Струйка превратилась в поток, поток в ревущую стихию, река с новыми силами рванулась в канал, обновляя русло. Люди на дне закричали от неожиданности и поспешно начали вылезать наверх. Некоторые не успели, и их, зовущих на помощь, подхватило и понесло. Другим рабочим пришлось мчаться вдоль берега, кидая товарищам веревки и вытаскивая тех, мокрых и грязных, на сушу. Теперь река с ревом неслась по каналу, падая в долину и заполняя собой древние русла, забытые за тысячи лет. Почти час все стояли на берегу, завороженные бурными водами, как и свойственно людям. Зевакам приходилось отступать шаг за шагом, пока река утверждалась в своих правах, подмывая берег. Наконец, Николас отправился к саперу, все еще укрепляющему стену. Уэб успел соорудить откос по другую сторону плотины с четырьмя рядами габионов, постепенно сужающимися к вершине. В настоящий момент дамба была полностью надежна. Непрочную, уязвимую решетку подперли набитыми камнями ящиками из сетки, да и отток в канал поубавил давление на нее.
2: «Как ты думаешь, она выстоит?» — спросил Роэн, глядя на конструкцию с подозрением.
3: «Да дождей, надеемся, да».
1: Николас отвел ее в сторону. «Но времени терять больше нельзя. Пора спуститься по течению и начать работу в заводе Таиты».

0: Они прошли вдоль берега новой реки по длинной долине. Кое-где путникам приходилось подниматься выше, потому что вода затопила старую дорогу. Достигнув, наконец, места слияния ручья с рекой, исследователи поднялись к источнику с бабочками, которые они осматривали с Тамры. Остановившись на берегу, Николас и Роэн молча взглянули друг на друга. Ручей пересох. Повернув, они прошли по его руслу на вершину холма и поднялись на уступ, из которого раньше вода стекала в прудик с бабочками. Ярко-зеленый папоротник все еще окружал пещеру, но, словно глазница черепа, она была пустой и темной.
1: «Ручей пересох», — прошептала Роэн. «Его уничтожила плотина.
0: Это доказательство того, что он тек из заводи Таиты. Мы отвели реку, и источник иссяк». Ее глаза возбужденно сверкали. «Идем, не будем тратить больше времени. Пора к озеру Таиты». Николас первым спустился вниз. На сей раз он привез специальное сиденье и полноценный блок, чтобы устроить удобный подъемник. Пока его спускали с нависающего уступа, подвеска сильно колотилась о камни. Большой палец правой руки баронета прищемило между деревянным сиденьем и стеной. Скрикнув от боли, он выдернул его и увидел, что ободрал кожу. Костяшки сочились кровью. Ранка была пустяковая, и Харпер залезал ее. Она продолжала кровоточить, но ему было не до такой ерунды. Николас спустился с уступа, и под ним распахнулась бездна, мрачная и страшная. Взор невольно привлекла каменная резьба между рядами ниш. Теперь, когда он знал, куда смотреть, там явственно виднелись очертания искалеченного ястреба. Со времени их бегства из ущелья, месяц назад, Харпер опасался, что они все выдумали. Герб Таиты был просто галлюцинацией, и стена окажется гладкой и ровной. Но нет. Перед ним был знак, обещающий удачу. Посмотрев ниже, на дно ущелья, Николас увидел, что водопад превратился в жалкую струйку. Вода, все еще стекающая по гладкому черному камню, проникала сквозь щели плотины выше по течению или возникала из последних подземных и надземных ручейков. Уровень упал неимоверно. По мокрым следам на камне было легко заметить нормальную высоту воды, и все 50 футов, обычно затопленных, открылись глазам Харпера. На стене были видны 8 пар ниш, а там, куда ему приходилось некогда нырять, теперь открывался гладкий камень. И все же заводь не полностью опустела. Ее дно было ниже стока, поэтому вода не могла вытечь сама собой. В центре оставался темный прудик, окруженный узким выступом скалы. Николас встал на уступ и вылез из сиденья. Казалось очень странным стоять на твердом камне, там, где он сражался за свою жизнь, едва не был утащен под воду и не утонул. Англичанин поднял голову и посмотрел наверх. Он будто находился на дне шахты, и от прикосновения затхлого влажного воздуха к голым рукам его передернуло. Нехорошо засосало под ложечкой. Харпер поддергал за веревку, чтобы сиденье подняли наверх, и пробрался по скользкому уступу к стене с рядом ниш. Все остальное еще скрывалось под водой. Уступ сужался, и в конце концов Николасу пришлось идти боком, прижимаясь спиной к скале и касаясь кончиками пальцев ног воды. Наконец, дальше продвигаться оказалось невозможно. Харпер никак не мог оценить глубину, а вода выглядела мутной и неприятной. Все еще пытаясь не намочить ноги, он присел на узком уступе и наклонился вперед, едва сохраняя равновесие. Держась одной рукой за стену, баронет протянул другую к поднимающемуся над водой отверстию. Край дыры был гладким, таким, каким он его и запомнил, и снова показался слишком прямоугольным, чтобы оказаться творением природы. Закатав рукав, Николас опять заметил, что палец кровоточит, но не обратил на это внимания. Он сунул руку в воду. Харпер потянулся вглубь, стараясь коснуться нижнего края дыры. Ему удалось нащупать грубые каменные глыбы, и англичанин продолжал тянуться вниз, пока рука не погрузилась почти до плеча. Неожиданно какое-то живое существо, быстрое и крупное, скользнуло в темной воде прямо перед его лицом. Николас рефлексивно выдернул руку из воды. Тварь последовала за ним до самой поверхности, пытаясь вцепиться в плоть длинными игловидными клыками. Мелькнула голова, такая же злая и жуткая на вид, как у барракуды. Англичанин понял, что рыбу привлек запах крови из раненного пальца. Он вскочил на ноги и зашатался на узком выступе, хватаясь за стену. Существо умудрилось коснуться Харпера только одним зубом, но он разрезал кожу, как бритва.
1: На тыльной стороне правой руки появилась рана, с которой в воду закапала кровь. Неожиданно черные воды словно ожили. В них заклубились безумные страшные тени. Николас, прижимаясь к стене, смотрел вниз с ужасом и отвращением. Он смутно различал контуры существ, гибкие, блестящие, похожие на ленты, толщиной с ногу у щиколотки. Одна из тварей высунула голову на поверхность и щелкнула челюстями. Огромные глаза блестели, а челюсти удлиненной морды были утыканы острыми зубами. Тело рыбы оказалось 6 футов длиной. Хлестнув хвостом как плетью, тварь подплыла к краю и потянулась к голым ногам Николаса. Тот закричал от ужаса и отпрянул назад, пятясь и спотыкаясь, пока не добрался до более безопасного места. Там, держась за кровоточащую руку, Харпер обернулся. Мерзкая голова исчезла, но поверхность пруда бурлила от змеевидных теней. «Угри», — понял он, — «гигантские тропические угри». Разумеется, их возбудила кровь. Из-за падения уровня воды угри оказались заперты в прудике, сожрали всю рыбу, которой обычно питались, и наверняка вконец изголодались. Видимо, все пруды, оставшиеся в ущелье, кишели этими тварями. Слава богу, что, плавая здесь, он не истекал кровью. Николас развязал хлопковый платок на шее и обернул им раненую руку. Угри представляли смертельную угрозу при любой попытке исследовать отверстие в скале, но он уже обдумывал способ, как избавиться от рыб и получить доступ к подводной дыре. Постепенно суета в воде прекратилась, и поверхность снова стала спокойной. Николас поднял голову и увидел спускающееся сиденье, с которого свисали стройные точеные ноги Роэн. «Что ты нашел?» — возбужденно спросила она. «Есть ли здесь туннель?» Роэн умолкла, заметив кровь на одежде и перевязанную руку. «Что случилось?» «Ничего страшного», — заверил Харпер. «Крови много, но порез неглубокий». «Как это произошло?» — настаивала Роэн. Вместо ответа он оторвал кусочек пропитанного кровью платка. «Смотри», — велел Николас. Скатал платок в шарик и бросил в воду. Роэн закричала от ужаса, когда вода снова закишела длинными жуткими тенями. Одна из них наполовину вылезла на уступ и только через несколько секунд шлепнулась обратно. На черных камнях осталась серебряная слизь. «Таит оставил сторожевых собачек», — заметил Николас. «Придется позаботиться об этих красотках, прежде чем исследовать подводный вход». Бамбуковые леса, сделанные по приказу Николаса, закрепили в нишах, вырезанных в камне почти 4000 лет назад. Должно быть, Таита связывал свои конструкции лыковой веревкой, но сапер использовал толстую оцинкованную проволоку, и сооружение могло выдержать вес многих людей. Буйволы образовали живую цепочку и передавали материалы и оборудование вниз по лесам с рук на руки. Первым на дно доставили портативный генератор Honda EM500. Сапер подсоединил его к лампам, расположенным у основания скалы. Маленький двигатель внутреннего сгорания работал тихо, но выдавал заметное количество энергии. Свет прогнал тени даже из самых дальних уголков заводи и осветил ее как театральную сцену. Общее настроение немедленно изменилось. Рабочие стали куда радостнее и увереннее. На лесах раздавались смех и веселые болтовня. Роэн снова спустилась вниз и встала рядом с сапером и Николасом у прудика. «Теперь, когда мы убедились, что все работает, надо выключить свет», — распорядился Николас. «Но без прожекторов так темно и уныло», — запротестовала Роэн. «Надо экономить горючее», — объяснил Харпер. «На углу нет заправочной станции. У нас есть 200 литров в резерве, и хотя малютка Honda довольно экономична, надо быть осторожнее. Мы не знаем, насколько она понадобится нам в туннеле». Роэн обреченно пожала плечами. Сапер выключил генератор, и ущелье погрузилось в сумрак. Посмотрев на темную воду, она поморщилась. «И что ты собираешься делать с этими жуткими зверюшками?» — спросила она, глянув на забинтованную руку Николаса. «У нас с сапером есть план. Сначала мы думали выкачать воду, вычерпав ее ведрами. Однако количество воды, продолжающее поступать из реки, делает это почти невозможным. «Все останется как есть, даже если мы будем работать круглые сутки с ведрами», — проворчал сапер. «Если бы командир додумался захватить высокоскоростную помпу, я тоже не мог предусмотреть всего, друг. Короче, мы решили построить еще одну маленькую плотину вокруг дыры, а затем уже вычерпать воду ведрами». Роэн стояла в сторонке и следила за приготовлениями. Около полудюжины пустых проволочных габионов спустили по лесам и поставили на краю пруда. Здесь их наполовину забили камнями, собранными в русле, таким образом, чтобы можно было двигать их без трактора. Желтых листов ПВХ хватило, чтобы обернуть каждый габион и сделать его водонепроницаемым.
0: «А как насчет твоих угрей?»
1: Роин поразили эти жуткие твари, и она держалась подальше от края. «Не можешь же ты загнать к ним рабочих?»
0: «Смотри и учись», — ухмыльнулся Николас.
1: «У меня кое-что припасено для твоих любимых рыбок». Когда приготовления к постройке плотины были закончены, Харпер велел всем людям подняться наверх по лесам и остался возле воды с сумкой осколочных гранат на плече, выпрошенных у Мека Нимура. Стоя с гранатой в руке, баронет некоторое время не решался выдернуть чеку.
0: «Задержка 7 секунд», — напомнил себе Николас.
1: «Сухие мухи Квентон Харпера, более эффективные, чем королевские». Он выдернул чеки из гранат и кинул их в середину пруда, а сам отвернулся и поспешил в самый дальний угол заводи. Там Харпер опустился на колени, повернувшись лицом к камню и заткнув оба уха. Закрыв глаза, Николас подготовился к взрыву. Каменный пол вздрогнул, и две взрывных волны прокатились над баронетом, заставив его резко выдохнуть. Грохот был неимоверный, хотя уши Николас прикрыл, а пруд поглотил большую часть шума. Вверх полетел двойной фонтан воды и обрушился на Харпера, промочив одежду до нитки. Когда эхо отгремело, англичанин поднялся. Со слухом было все в порядке, и вообще ничего не случилось, помимо холодного душа. Зато пруд словно кипел. На поверхность всплыло множество угрей. Они извивались и хлопали хвостами, повернувшись вверх белым брюхом. Многие из рыб погибли и неподвижно плавали со вспоротым брюхом, а других взрыв просто оглушил. Зная живучесть угрей, Николас полагал, что они скоро очнутся, но пока эти твари не представляли опасности.
0: «Все чисто, сапер», — заорал баронет. «Посылай рабочих вниз».
1: Люди принялись спускаться по лесам, изумленные произошедшим в пруду. Они встали вдоль берега и начали вытаскивать мертвых угрей.
0: «Вы их едите?» — спросил Николас у одного из монахов.
2: «Очень вкусно», — ответил тот, потирая живот.
0: «Довольно, обжоры», — погнал всех работать сапер. «Давайте поставим габионы, пока угри не очухались и не начали есть вас».
1: Николас измерил глубину воды у входа в тоннель бамбуковым шестом и обнаружил, что она слегка превышает рост человека. Пришлось закатывать габионы внутрь, заканчивая набивку, когда сооружения уже стояли на месте. Это оказалось долгой и трудной работой, и на нее ушло 2 дня. Но, наконец, полукруглая стена вокруг подводного туннеля была закончена и отгородила его от основной части пруда. При помощи кожаных ведер и глиняных горшков для тея буйволы принялись вычерпывать воду. Николас с Роин смотрели на них словно завороженные, глядя, как уровень воды падает и обнажается отверстие в скале. Очень скоро стало видно, что оно квадратное, около 2 метров в высоту. Сбоку и сверху его сильно попортил ток воды, но с падением уровня глазам исследователей открылись остатки высеченных плит, некогда закрывавших дыру. 4 стояли прямо, положенные древними каменщиками, но 1000 сезонов дождей сорвали остальные и зашвырнули их в тоннель, частично забив его. Николас с готовностью забрался в осушенное пространство. Работа еще не закончилась, но он не мог больше терпеть. Харпер побрел в воде до колен к отверстию, пытаясь сдвинуть камень, закрывающий его, голыми руками.
2: «Это явно какая-то шахта!» — крикнул он.
1: Роэн тоже не выдержала. Она захлюпала по дну, поскальзываясь, пока не протиснулась в дыру. «Здесь все забито», — разочарованно вскричала она. «Интересно, Таита сделал это нарочно?»
0: «Может быть», — произнес Николас.
1: «Хотя сложно сказать. Скорее всего, большую часть мусора просто затащила из реки. Но и Таита мог специально заполнить туннель, уходя».
0: «Потребуется огромная работа, чтобы расчистить для нас проход», — уже менее возбужденно проговорила Роэн.
2: «Боюсь, что так», — согласился Николас.
1: «Причем придется делать ее вручную, а на археологические раскопки времени просто нет. Будем выдирать это отсюда». Он вылез из ямы и, протянув руку, помог выбраться Роэн. «Что ж, по крайней мере, у нас есть свет, и люди могут работать посменно, день и ночь, пока мы не сможем пройти».
0: «Они соорудили плотину на Дандере», — сказал Нахут Гудаби, и Готфольд фон Шиллер посмотрел на него в изумлении.
2: «Перегородили реку? Вы уверены?»
1: «Да, герр фон Шиллер. Мы получили доклад от нашего шпиона в лагере Харпера. На англичанина работает более 300 людей, и это еще не все. Ему сбросили с самолета огромное количество оборудования и припасов. Прямо военная операция. Шпион сообщил, что у Харпера есть даже машина для земляных работ, какой-то трактор. Миллиардер вопросительно взглянул на Джейка Хелма. Тот кивнул в ответ. «Да, это правда. Должно быть, Харпер потратил немало денег. Один самолет обошелся ему не меньше, чем в 50 штук». В фон Шиллере начала просыпаться страсть впервые с того момента, как он примчался в Эфиопию после срочного сообщения. Он полетел прямо в Аддис-Абебу, а оттуда на джет-рейнджере до лагеря Пегаса над ущельем Абая. Если это правда, а в словах Хелма он не сомневался, значит, Харпер выяснил что-то неимоверно важное. Фон Шиллер выглянул из окна сборного домика и посмотрел на Дандеру, текущую по долине ниже лагеря. Большая река. Построить на ней плотину — дорогой и сложный проект в столь далеком и примитивном месте. Таким не займешься, не будучи уверен, что дело вскоре окупится. Его невольно восхитили достижения англичанина. «Покажите мне, где построена плотина», — приказал миллиардер, и Хелм, обойдя стол, остановился рядом с ним. Фон Шиллер стоял на своем бруске, и глаза собеседников находились на одном уровне. Хелм склонился над фотографией и аккуратно пометил на ней плотину. Оба задумчиво разглядывали ее пару минут, а потом немец спросил: «И что ты думаешь об этом, Хелм?» Тот покачал головой на бычьей шее. «Я могу только предполагать». «Предполагай», — велел фон Шиллер, но техасец все колебался. «Давай же!» Скорее всего, он хочет перекинуть воду в другую зону ниже по течению, чтобы применить ее для вымывания золотых слитков или драгоценных предметов. Может быть, даже смыть лишний слой земли из гробницы. «Очень сомнительно», — вмешался фон Шиллер. «Это был бы малоэффективный и дорогой способ раскопок». «Я согласен, что такое объяснение притянуто за уши». Нахут поспешно согласился с фон Шиллером, но никто не послушал египтянина. «Другие предположения?» — резко спросил немец. «Единственная причина, по которой стоит сооружать плотину, на мой взгляд, это чтобы добраться до чего-то, скрытого водой. До чего-то на дне реки». «Это более логично», — проговорил фон Шиллер и снова посмотрел на фотографию. «Что находится ниже плотины?» «Здесь река устремляется в узкий и глубокий каньон», — Хелм указал на него. «Сразу за плотиной. Он тянется около 8 миль до этого места, чуть выше монастыря. Я летал там на вертолете. Кажется, он непроходимый. Все же...» Американец умолк. «Да, продолжай. И все же что?» «Однажды, летая над ущельем, мы обнаружили Харпера и женщину над каньоном. Они сидели здесь». Хелм коснулся фотографии, и фон Шиллер наклонился вперед, чтобы лучше видеть. «А что они делали?» — спросил он, не поднимая глаз. «Ничего, просто сидели на вершине обрыва. Они заметили вас?» «Конечно. Мы были в вертолете, они услышали нас издалека, смотрели на нас, а Харпер даже помахал». «То есть они прекратили всякую деятельность, заметив ваше приближение?» Затем фон Шиллер молчал так долго, что остальные начали неловко переступать с ноги на ногу и обмениваться взглядами. Заговорил он так неожиданно, что Нахут едва не подпрыгнул. «Очевидно, у Харпера есть основания полагать, что гробница находится в каньоне ниже плотины. Как и когда ты связываешься со шпионом в лагере англичанина?» «Он получает припасы из деревень, расположенных здесь, наверху. Женщины гонят вниз скот, чтобы кормить мужчин, и приносят горшки тея. Наш человек присылает свои отчеты с ними». «Очень хорошо, очень хорошо», — фон Шиллер призвал Хелма к молчанию, махнув рукой. «Мне не нужна история его жизни. Единственное, что меня интересует, начал ли Харпер работы в каньоне ниже плотины. Когда это можно будет выяснить?» «Самое позднее — послезавтра», — пообещал Хелм. Фон Шиллер повернулся к полковнику Ногу, сидевшему у дальней стороны стола. До сих пор тот молчал, наблюдая и слушая других. «Сколькими людьми вы располагаете в этой зоне?» — спросил немец. «Три полных роты, более сотни человек. Все хорошо тренированы, большинство закалены в боях. Где они находятся?» «Покажите на карте». Полковник подошел к миллиардеру. «Одна рота здесь, другая расквартирована в деревне Дебре-Мариам, а третья уже в ущелье, готова к нападению на лагерь Харпера. Я считаю, что сейчас на них нужно напасть. Стереть с лица земли, пока они не нашли гробницу», — снова встрял Нахут. «Закройте рот», — резко приказал фон Шиллер, не глядя на египтянина. Если я захочу узнать ваше мнение, то просто спрошу».
0: Он еще некоторое время смотрел на карту, а потом снова повернулся к Ногу.
1: «Сколько людей у предводителя партизан? Как там его зовут, того, который встал на сторону Харпера?»
2: «Мэк Нимур не партизан.
1: Он бандит, знаменитый Шуфта», — поправил Ногу.
2: «Кто для одного борец за свободу, для другого террорист», — сухо заметил фон Шиллер.
1: «Сколько человек находится под командой Нимура?»
2: «Немного. Меньше сотни, возможно, не больше 50. Все охраняют лагерь Харпера и плотину».
1: Фон Шиллер кивнул сам себе, теребя мочку уха.
2: «Как Харпер и его прихвостни вернулись в Эфиопию, хотел бы я знать», — пробормотал он. «Я знаю, что он вылетел с Мальты, но не может быть, чтобы самолет смог приземлиться внизу, в ущелье».
0: Миллиардер спрыгнул с бруска и подошел к окну домика, сквозь который открывался отличный вид. Шиллер устремил взор в глубину ущелья, затем на скалы, голые вершины и плоскогорья, подернутые голубой дымкой.
2: Как они проникли сюда, незамеченные властями? Может быть, спрыгнули на парашютах вместе со снаряжением?
1: «Нет», — возразил Ногу. «Мой осведомитель сообщил, что они прибыли с Нимуром за несколько дней до сбрасывания припасов».
2: «Так откуда они пришли?» — задумался фон Шиллер.
1: «Где ближайшее поле, на которое может приземлиться тяжелый самолет?
2: Если он пришел с Мэком Нимуром, то, скорее всего, из Судана. Его база находится именно там, возле границы много заброшенных летных полей. Война!» — красноречиво пожал плечами Ногу. «Армия постоянно движется, и так уже 20 лет.
1: Из Судана?» — фон Шиллер нашел на карте границу.
2: «Скорее всего, они шли вдоль реки».
1: «Почти наверняка», — согласился Эфиоп.
2: «Тогда и отступать будут тем же путем. Я хочу, чтобы вы разместили роту, которая находится в Дебре-Мариам, здесь и здесь, на обоих берегах реки, ниже монастыря. Они должны помешать Харперу добраться до границы Судана, если он решит дать дёру».
1: «Да, отлично, понимаю, хорошая тактика», — довольно кивнул Ногу, и его глаза ярко блеснули за стеклами очков.
2: «Оставшиеся люди должны расположиться внизу ущелья. Прикажите им избегать контактов с людьми Нимура. Но при этом солдатам надо устроиться так, чтобы в любой момент двинуться и захватить зону плотины, отрезав каньон ниже ее, как только я отдам приказ».
1: «И когда это произойдет?» — спросил Ногу.
2: «Мы продолжим внимательно наблюдать за Харпером. Если он найдет искомое, то начнет вывозить ценности. Многие из них такие большие, что их не скрыть. Ваш информатор узнает об этом, и тогда мы нападем на англичанина».
1: «Вам следует сделать это сейчас, герр фон Шиллер», — снова посоветовал Нахут, — «до того, как он успеет открыть гробницу».
2: «Не будьте дураком», — огрызнулся фон Шиллер. «Если мы нанесем удар слишком рано, то можем так и не выяснить, что он узнал о местонахождении гробницы. Мы могли бы заставить его, если я что-нибудь и узнал за свою жизнь».
1: «Так это то, что таких людей, как Харпер, нельзя ни к чему принудить. Есть такой род англичан. Я помню, в последней войне с ними...»
0: Миллиардер умолк и нахмурился.
2: «Нет, они очень трудные люди, поэтому не надо спешить. Наш час придет, когда Харпер найдет искомое».
1: На лице Шиллера заиграла холодная усмешка.
2: «Выжидать. Тем временем мы будем выжидать».

Шахта оказалась не так уж и плотно забита мусором и пропускала воду. В противном случае Николаса не начало бы затягивать внутрь во время первого погружения в заводь. То там, то сям оказывались заметные дыры, где щели между большими валунами, где затянутый ствол, застрявший поперек туннеля и не давший его завалить. Вода нашла все эти слабые места и текла через них. И тем не менее за многие столетия обломки успели утрамбоваться и требовались невероятные усилия, чтобы разобрать завалы. Для начала операцию по очистке замедляло отсутствие места в шахте. Лишь трое или четверо здоровяков из команды буйволов могли одновременно работать внутри, а остальные передавали наружу камни. Николас разбил смены по часам. Теперь рабочих оказалось больше, чем нужно. Такая ситуация означала, что на поверхности люди успевали отдохнуть, и полные силы они с готовностью соревновались за серебряные талеры, обещанные в награду за быстрое продвижение. По окончании каждой смены Николас входил в туннель и при помощи стальной рулетки сапера выяснял, насколько они продвинулись вперед. 120 футов! Молодцы, буйволы!» — сказал он Хаситу, шерифу, начальнику команды, глядя, как под ногами течет ручеек. Пол туннеля постепенно опускался. Обернувшись назад к бывшей заводе, Харпер увидел в свете ламп, что отверстие, несомненно, квадратное. Было очевидно, что туннель сконструировал и построил опытный архитектор. Обратив взгляд к полу туннеля, Николас продолжал смотреть на бегущую воду, пытаясь оценить, насколько ниже уровня самой реки они находятся. 80 или 90 футов, прикинул он. Неудивительно, что давление в начале туннеля чуть меня не расплющило. Николас прервался, заметив в грязи под ногами объект странной формы. Англичанин поднес его к свету, внимательно изучил, потер пальцами, отковыривая глину, и неожиданно радостно улыбнулся. «Роян!» — закричал он, вернувшись назад по туннелю. Харпер разбрызгивал воду и триумфально размахивал находкой. «Что ты об этом скажешь?» Она сидела на стене небольшой плотины и, услышав слова Николаса, выхватила странный предмет у него из рук. «О, Матерь Божья, где ты нашел это, Ники?» «В грязи. В том самом проходе, где эта вещь пролежала последние 4000 лет. На том самом месте, где ее уронил один из рабов Таиты, должно быть, балуясь за спиной надсмотрщика вином». Роин поднесла осколок глиняного горшка к свету. «Ты прав, Ники», — воскликнула она. «Это кусок от сосуда для вина. Посмотри только на его форму. Суженное горлышко, расширяющееся на конце. Но если бы сомнения и были, черный обжиг по краю прогнал бы их не меньше, чем 2000 год до нашей эры». Все еще сжимая в руках осколок, Роин спрыгнула прямо в грязь и воду. Она обвела Николаса за шею обеими руками. «Новое доказательство, Ники. Мы идем по следам Таиты. Ты не можешь заставить их работать быстрее. Совсем немного, и мы настигнем старого пройдоху». Примерно на середине следующей смены по туннелю прокатилось эхо возбужденного крика. Николас заспешил на звук. «Что такое, Хансит?» — спросил он по-арабски мастера. «Чего ты кричишь?» «Мы пробились, эфенди!» — улыбнулся монах, и белые зубы сверкнули на черном, перемазанном грязью лице. Николас поспешно протиснулся сквозь толпу рабочих. Они сдвинули огромный валун, а за ним оказался проход. Англичанин посветил фонариком через отверстие, но разглядел только пустоту. Сделав шаг назад, Харпер хлопнул монаха по спине. «Молодец, Хансит. По талеру премиальных каждому человеку в команде. Но пусть продолжают работать. Уберите все эти обломки». Сказать оказалось легче, чем сделать. Сменились еще две бригады, прежде чем шахту удалось окончательно расчистить от камней и прочего мусора. Только тогда Николас и Роэн встали рядом на пороге пещеры, начинающейся за туннелем. «Что здесь случилось? Почему это произошло?» — озадаченно спросила Роэн, следя за лучом фонаря в руке Николаса. «Я думаю, что это зона обвала. Скорее всего, здесь была естественная трещина в камне», — он указал на потолок пещеры. «Считаю, что это следствие тока воды».

0: длинных бамбуковых шестов, которые они применяли для строительства лесов. Тот насчитывал в длину 30 футов, и протащить его через туннель оказалось непросто. Англичанин принялся измерять глубину пруда, опуская шест в воду. «Дна нет», — сообщил он. «Знаешь, что я думаю?» Николас вытащил шест и отдал его Ханситу. «Скажи», — попросил Роэн. «Мне кажется, что это естественная вымойна, ведущая на другую сторону холма. Там она снова прорывается на поверхность у нашего источника с бабочками. Река проложила себе русло». «Почему же тогда этот пруд не пересох?» — с сомнением спросил Роэн. «Скорее всего, в шахте что-то вроде сифона. Вода стоит здесь, как в унитазе». Он посветил на воду, и Роэн воскликнула в ужасе и отвращении. На поверхности показался один из гигантских угрей, привлеченный светом. «Мерзкие твари!» — она невольно отступила на шаг. «Кажется, ими кишит вся река». Темная длинная тень пересекла весь пруд и исчезла в его глубинах столь же внезапно, как и появилась. «Если ты прав, и часть коридора Таита обвалилась, то он должен продолжаться по другую сторону». Роэн кивнула на дальний берег пруда, и Николас посветил в указанном направлении. «Смотри!» — закричала она. «Вот он!» На другом берегу зияла прямоугольная дыра. «И как мы доберемся туда?» — печально спросила Роэн. «Ответ с трудом». «Черт подери!» — от души выругался Николас. «Это будет стоить нам еще пары дней, которые мы почти не можем себе позволить. Придется строить мост».
1: «Какой еще мост?»
0: «Позовите сюда сапера. Это его стихия».
2: Инженер постоял на краю пропасти, глядя на дальний берег. «Понтоны!» — проворчал он наконец.
0: «Сколько надувных плотов ты припрятал в тайнике?»
2: «Забудь о них, сапер», — покачал головой Николас.
0: «И не думай тянуть свои грязные лапы к моим плотам».
2: «Как хочешь», — развел руками Уэб.
0: «А это было бы куда быстрее и проще. Закрепи в середине плот, бросив якорь, перекинь через него доску, вот и все. Мне нужно что-нибудь хорошо плавающее».
2: «Баобаб», — щелкнул пальцами Николас.
0: «Это должно помочь. Сухое дерево баобаба, легкое, как пробка, и держится на воде не хуже надувных плотов».
2: «Здесь в холмах растет немало баобабов», — согласился сапер.
0: «Кажется, каждое второе дерево в этой долине чертов баобаб».
2: В 300 ярдах от вершины скалы рос огромный представитель Адансония дигитата. Его гладкая кора напоминала шкуру древней рептилии из эпохи динозавров. Баобаб потрясал своей толщиной, и 20 человек не сумели бы обхватить его ствол, взявшись за руки. Верхние ветки, кривые и голые, безжизненно торчали в небо, заставляя думать, будто дерево мертво уже сотню лет. Только тяжелые бархатистые стручки доказывали обратное, свисая целыми гроздями. Из лопнувших плодов выкатывались черные семена, густо покрытые белыми пятнами. «Зулусы говорят, что Нкулу-Кулу, великий дух, посадил баобаб корнями вверх в наказание», — сообщил Николас, пока они стояли под гигантским деревом.
1: «Но зачем?» — спросил Роэн.
0: «Что же натворил старый бедный баобаб?» Хвастался, будто он самое высокое дерево в лесу. Нкулу-Кулу решил преподать ему небольшой урок смирения. Одна из огромных ветвей сломалась под собственной тяжестью и лежала на каменистой земле рядом со стволом. Белая древесина действительно оказалась легкой, как пробка. Под руководством Николаса лесорубы разделили ветку на куски и перетаскали их к шахте на дне каньона. Сапер скрепил бревна и создал дорожку через подземный пруд. Привязав ее к камням по обе стороны, он прикрепил сверху узкий мостик, связанный из шестов бамбука. Баобаб прекрасно плавал, и хотя бревна качались на воде, переправа могла выдержать не меньше дюжины людей за раз. Николас первым пересек пруд. Приставив грубо сколоченную лестницу к отвесному берегу, он поднялся к продолжению туннеля на другой стороне подземного водоема. Роэн не отставал от него ни на шаг. Они остановились и огляделись по сторонам. Стоило Николасу посветить фонарем, как стало ясно, здесь все по-другому. Эту часть пощадила вода. Ее течение не вызвало значительного урона, видимо, основной поток уходил через расщелину. Размеры остались теми же, 3 метра в ширину, 2 в высоту, но прямоугольная форма была заметна гораздо отчетливее. И хотя стены и потолок вырубили грубо, как в шахте, ясно виднелись следы инструментов. Под ногами лежали каменные плиты. Весь туннель до постройки плотины был затоплен, он находился ниже уровня воды. Поэтому пол под ногами оказался мокрым и покрытым слизью, он не успел высохнуть с тех пор, как отступил.

0: вступила вода. Потолок и стены оставались влажными, а в холодном и затхлом воздухе пахло грязью и гнилью. Николас с Роин подождали, пока сапер перекинет через мост кабели освещения. Установив лампы, инженер включил их, и сразу стало видно, что туннель поднимается под углом примерно в 20 градусов. Теперь замысел старого негодяя Таиты ясен. Сначала он завел нас ниже уровня воды, чтобы затопить тоннель и быть уверенным, что никто не сможет туда доплыть. «Теперь же он снова поднимается», — заметил Николс. Они двинулись вперед, постепенно преодолевая ствол шахты. Англичанин считал вслух каждый шаг. 108, 109, 110. Неожиданно они дошли до нормального уровня воды, явно отмеченного линией сухих стен. Плиты под ногами тоже перестали быть мокрыми и покрытыми слизью. Еще через 50 шагов Николас и Роин прошли мимо отметки высокого уровня воды, столь же четко отпечатавшейся на стенах и полу. Дальше туннель никогда не затапливался и остался в том же состоянии, в каком его покинули рабы-египтяне 4000 лет назад. Отпечатки бронзовых чеканов были такими четкими, будто их нанесли вчера. Всего в 10 футах от линии высокой воды обнаружилась каменная площадка с ровным полом. Дальше туннель резко заворачивал. «Давай остановимся здесь на минуту и восхитимся чудом инженерной мысли». Николас взял Роэн за руку и указал на оставшийся позади коридор. Таита разместил эту площадку в точности над самым высоким уровнем воды. Как он смог произвести такие точные расчеты? У него не было специальных инструментов, только грубейшие приспособления. И все же он достиг невероятной точности. Это великолепная работа. Что ж, Таита неоднократно утверждает в свитках, что он гений. Похоже, придется ему поверить. Она высвободила руку. Пойдем, я должна увидеть, что за углом. Они сделали поворот на 180 градусов бок о бок, и Николас высоко поднял лампу, за которой через весь коридор тянулся провод. Когда свет упал на лежащее перед ними пространство, Роин громко вскрикнула и схватила спутника за свободную руку. Они пораженно застыли на месте. Таита специально сделал поворот, чтобы добиться лучшего эффекта. Нижняя часть туннеля, по которой они шли до сих пор, была сделана очень грубо. Стены остались неровными, потолок кое-где покрывали трещины и выступы. Египтянин так точно все рассчитал, потому что знал, нижние уровни будут затоплены и повреждены водой. Он не стал тратить силы на то, чтобы украшать их. Теперь же перед ними поднималась широкая лестница. Угол подъема был таков, что вершина оставалась скрытой от глаз. Каждая ступень оказалась шириной в туннель и высотой с ладонь. Лестницу покрывали плиты пестрого гнейса, так отполированные и пригнанные друг к другу, что швы оставались едва заметны. Потолок был втрое выше, чем в нижних частях коридора, и образовывал аккуратный купол, сделанный, как и стены, из синих гранитных блоков, которые располагались удивительно симметрично и точно. Все вместе являло собой величественное, поразительное произведение искусства архитектора. В этом преддверии неизвестного виделись угроза и обещание даров. Простота и отсутствие украшений делали сооружение еще более впечатляющим. Роин потянула Николаса за руку, и они вместе поднялись на первую ступень лестницы. Ее покрывал тонкий слой пыли, белый и мягкий, как тальк. По пути вокруг их ног взвивались пыльные облачка, приглушая резкий свет электрической лампы, которую англичанин нес, высоко подняв, в правой руке. Постепенно перед ними открылась вершина лестницы. Увидев, что ждет их впереди, Роин впилась ногтями в ладонь Николаса. Ступени оканчивались еще одной площадкой, в конце которой была прямоугольная дверь. Поднявшись наверх, исследователи остановились перед ней. У обоих не хватало слов, чтобы выразить чувства. Казалось, они простояли в молчании целую вечность, держась за руки. Наконец Николас оторвал взгляд от двери и посмотрел на свою спутницу. Чувства, подобные его собственным, отразились у Роин на лице. Ее глаза светились от счастья, и не было другого человека на земле, с которым Харпер пожелал бы разделить такой момент. Ему хотелось, чтобы он длился вечно. Она повернулась и посмотрела на баронета. Их взгляды встретились и долго не расходились. Оба понимали, что это вершина их жизни, которая больше не повторится. Роин еще сильнее сжала руку Николаса и повернулась к двери перед ними. Ее залепили белой речной глиной, обретшей из века цвет слоновой кости. На этой гладкой поверхности не было ни трещины, ни пятнышка, как на нежной и гладкой коже прекрасной девственницы. Взгляд немедленно привлекли две печати в центре белого поля глины. Верхняя представляла собой царский герб, прямоугольный выступ, увенчанный скарабеем, жуком, который символизировал великий круг вечности. Губы Роэн зашевелились при чтении надписи, но вслух она ничего не сказала. «Всемогущий божественный правитель Верхнего и Нижнего Египта, ближний друг Гора, возлюбленный Осирисом и Исидой, Мамос, доживет он вечно». Под огромной царской печатью была еще одна поменьше и попроще, ястреб с безвольно свисающим сломанным крылом и надпись «Я, раб Таита, выполнил твой приказ, божественный фараон». Под ястребом находилась колонка иероглифов, грозно предупреждающая: «Незнакомец, боги смотрят на тебя. Ты тревожишь покой правителя на свой страх и риск». Снятие печати из двери было знаковым действием. Поэтому, несмотря на приближающийся сезон дождей, ни один из археологов не собирался отнестись к этому легкомысленно. Надо было сохранить записи о каждом шаге, о каждом открытии и нанести во время работы как можно меньше повреждений историческим ценностям. Николас и Роэн провели один из драгоценных дней за подготовкой к вторжению в гробницу. Естественно, первой заботой Харпера стала безопасность. Он попросил Мэка Нимура поставить вооруженную стражу возле моста через сток в туннеле. Вход в эту зону был запрещен. Только Николас, Роэн, сапер, Мэг и Тесса и еще четверо отобранных англичанином монахов могли переходить через мост. Хансит-шериф хорошо проявил себя во время расчистки нижней части туннеля. Он был сильным, умным и старательным, поэтому Николас сделал его своим главным помощником. Именно Хансит нес штатив и прочее оборудование для фотосъемки, пока англичанин фотографировал туннель и дверь. Харпер отснял три пленки, подготовив подробный отчет о находках, и только потом позволил монахам принести инструменты, необходимые для взлома двери. Сапер передвинул генератор до подземного пруда, чтобы снизить потерю мощности из-за длины кабеля. Потом он установил прожекторы на верхней площадке лестницы и направил их на замазанную дверь. Собравшиеся на пороге были очень серьезны. Несмотря на то, что гробнице было несколько тысяч лет, они собирались совершить акт осквернения. Роэн перевела иероглифическую надпись предупреждения саперу, Мэку и Тессе, и все отнеслись к ней достаточно серьезно. Николас разметил прямоугольный проем, который намеревался вырезать в штукатурке, достаточно большой, чтобы было удобно заходить, и включающий обе печати, царскую и с раненым ястребом. Англичанин хотел сохранить оттиски, уже видя их мысленным взором на почетном месте в коллекции музея в Куэнтон-парке. Харпер начал с верхнего правого угла. Сначала он использовал длинное острое шило в качестве зонда. Баронет проталкивал его, покачивая и нажимая через слой глины, пытаясь определить, что находится за ним. Очень скоро обнаружилось, что штукатурку положили на сплетенный тростник. «Это упрощает нашу задачу», — заявил англичанин. «Эта прослойка поможет вырезать штукатурку, не сломав ее». Николас продолжал вонзать в дверь шило, пока оно не достигло пустоты, воткнувшись до конца. 6 дюймов, — проговорил Харпер, измерив острие шила. «Таита никогда не скупится, верно? Работа предстоит непростая». При помощи шила англичанин проткнул все 4 угла отверстия, которые собирался прорезать. Потом он отступил на шаг и подал знак Ханситу принести тяжелый 4-дюймовый буравчик, чтобы расширить дыры. Таким инструментом рыбаки обычно сверлят лед на озерах зимой. Как только буравчик проделал отверстие, Николас нетерпеливо отодвинул Хансита в сторону и заглянул в дыру. За ней царила непроглядная тьма, но до Харпера донеслось дыхание древности. Сухой, мертвый, безжизненный воздух, пахнущий прошедшими столетиями. «Что ты видишь?» — теребила его Роэн, стоящая рядом. «Свет! Несите свет!» — приказал Николас. Когда сапер протянул ему лампу, баронет поднес его к отверстию. «Говори!» — Роэн аж подпрыгивала на месте от нетерпения. «Что там?» «Цвета!» — прошептал он. «Чудесные, неописуемые цвета!» Николас отступил на шаг и, приподняв Роэн за талию, поднес к отверстию, чтобы и она могла заглянуть. «Как прекрасно!» — закричала она. «Как там прекрасно!»
1: Продолжение слушайте завтра, в это же время.

0: Наталья Ливнева. Призвание. Он был подмастерьем портного и мечтал поскорее стать мастером.
1: «Семь раз отмерь, один отрежь!»
0: как-то посоветовала ему поговорка.
1: «Семь раз отмерь!»
0: Потрясенно повторил он и сделал эти слова своим жизненным девизом. Вооружившись до зубов рулетками, линейками, транспортирами и штангенциркулями, он с головой погрузился в процесс. Прошли годы. Его арсеналу измерительных инструментов могла позавидовать любая лаборатория. Он совершенствовал их, придумывал новые, разрабатывал все более и более точные методы. Он писал научные статьи, где увлеченно рассказывал, как заставить погрешность измерения побыстрее устремиться к нулю. И упомянутая погрешность с радостью подчинялась ему. «Дядя – большой ученый и хорошо зарабатывает. Будешь делать уроки – станешь похожим на него», – твердили соседки детям-первоклассникам.
1: «Он гениален!»
0: – с грустью вздыхали академики и члены-корреспонденты. Но в хмурые осенние вечера он тоскливо всматривался в переплетение дождевых дорожек на стекле и беззвучно шевелил губами.
1: «Семь раз отмерь», — твердил он как заклинание. «Мне только кажется, или я действительно упустил что-то важное? Там были еще какие-то слова? Ведь он так и не сшил ни одного костюма».
0: Наталья Ливнева. «Призвание». Миниатюру читал Олег Булдаков.

0: Джером, клапка, Джером. Наброски для романа. Фрагмент. «Кошки», — заявил Джеффсон, когда мы с ним как-то поутру уселись в лодке обсуждать сюжет нашего романа. «Кошки, вот кого я уважаю. Среди всего населения Земли только у кошек, да у еретиков есть настоящая совесть. Попробуйте проследить за кошкой, когда она занята одной из своих гнусных проделок, если она от тебя в этот момент не улизнет. Сразу бросается в глаза, как она озабочена тем, чтобы ее не застигли на месте преступления. А попадется, вмиг сделает вид, что совершенно ни при чем, что у нее и в мыслях ничего дурного не было. То есть, вообще-то говоря, кое-что она, конечно, думала предпринять, но совершенно в другом роде. Порой приходишь к выводу, что у кошек есть даже душа. Как раз сегодня утром я наблюдал за твоей рыжей пятнашкой. Она ползла по крыше каюты позади ящиков с цветами, подкрадываясь к дрозденку, сидевшему на связке каната. Глаза ее горели плотоядным огнем. Каждое движение ловкого тела изобличало убийцу. Когда она уже пригнулась для прыжка, судьба, вопреки обыкновению, вдруг пощадила слабого и привлекла внимание рыжей ко мне. Тут она впервые меня заметила. Это произвело на нее такое же впечатление, как на библейского преступника небесное знамение. Миг, и она переродилась. Кровожадная хищница, рыщущая в поисках жертвы, исчезла. На ее месте сидел длиннохвостый пушистый ангел, обратив в небеса свой взор, который на треть выражал невинность, а на две трети – восторг по поводу прелестной природы. Мне захотелось узнать, что делала киска. Да разве я не видел? Она играла комком земли. Неужели я настолько скверного о ней мнения, что мог подумать, будто она собиралась умертвить эту милую пташку, храни ее Бог? А вот, смотрите, видавший виды кот крадется ранним утром домой. Ночь он провел на крыше, о которой идет худая слава. Да чего же ему не хочется привлекать к себе внимание?
1: «Ай-яй-яй!» — едва слышно бормочет он. «Подумать только, что так поздно! Как летит время в веселой компании! Хоть бы никого из знакомых не встретить! Очень неприятно, что уже рассвело!»
0: Неподалеку он замечает полицейского и сразу останавливается под покровом тени.
1: «Ну что ему надо? И вдобавок около самой нашей двери», — думает кот. «Ведь не войдешь, пока он тут околачивается. Он наверняка меня узнает, а такие, как он, всегда не прочь посплетничать со служанками».
0: Кот прячется за столбом и выжидает, время от времени осторожно выглядывая из-за укрытия. Однако полицейский, по-видимому, обосновался прочно и надолго, и кот теряет терпение.
1: «Вот бестолочь!» — ворчит он возмущенно. «Умер он, что ли? Почему он не проходит? Сам же вечно велит всем проходить. Безмозглый осел!»
0: В этот момент слышится далекий возглас «молоко», и кот мечется в тревоге.
1: «Дьявольщина! Вот проклятие! Весь дом будет на ногах, пока я доберусь до кухни. Ну что же, ничего не поделаешь. Рискну».
0: Он внимательно оглядывает себя и на секунду приостанавливается.
1: «Недурно бы почиститься и пригладиться»,
0: — размышляет он.
1: «Эти люди всегда рады придраться и не весть что вообразить. Эх, была не была», — добавляет он, встряхиваясь. «Другого выхода нет. Вручу свою судьбу провидению. Оно меня всю жизнь выручало. Вперед!»
0: Кот принимает скорбный вид и застенчиво, скромными шажками трусит к дому. Нет сомнений, ему хочется изобразить дело так, будто он ночь напролет трудился по поручению общества по надзору за нравственностью. А теперь возвращается домой, и сердце у него надрывается от ужасов, которые ему довелось наблюдать. Никем не замеченный, он влезает в окно и только-только успевает наспех прилизать шерсть, как на лестнице слышатся шаги кухарки. Когда она входит в кухню, кот спит крепким сном, свернувшись на половике около очага. От шума открываемых ставней кот пробуждается. Он встает и, позевывая и потягиваясь, выходит на середину кухни.
1: «Как? Уже утро?» — сонно мурлычет он. «Ох-хо-хо! Ну и славно же я выспался, кухарка, и сон видел чудесный про бедную мою маму».
0: «Кошки, так ты их называешь?» «Нет, они поистине христиане, только ног у них не две, а четыре». «Конечно», — сказал я, — «кошки удивительно изворотливый народ». Но похожими на человека их делают не только моральные и религиозные убеждения. Есть у них одно дивное качество, достойное самого человека. Это умение наилучшим образом устроить свои делишки. У одних моих знакомых был большой черный кот. Теперь он тоже временами у них гостит. Мои друзья вырастили его из котенка. По-своему привязались к нему, хотя... внешне своих чувств особенно не проявляли и, конечно, особой любви во взаимоотношениях кота и хозяев не замечалось. Однажды по соседству появилась пушистая дымчатая кошка, питомица некой старой девы. На кошачьей вечеринке под садовой стеной состоялась встреча.
1: «Как у вас с жильем?» — спросила дымчатая. «О, вполне прилично. Хозяева симпатичные люди?» «Да ничего, как и все люди. Хорошо относятся, заботятся и все такое прочее?» «Да, о, да, пока не жалуюсь». «А какой провиант?» «Как обычно, знаете ли, кости, объедки, иногда для разнообразия собачьи сухари». «Кости, собачьи сухари? Уж не хотите ли вы сказать, что едите кости?» «Конечно, когда дают, а почему бы и нет?» «О, дух египетской Изиды! Кости и собачьи сухари! Неужели вам никогда не дают парных цыплят, сардины или котлетки из молодого барашка?»
2: «Цыплята, сардины? О чем вы говорите? Что такое сардины?»
1: «Что такое сардины? О, дитя мое!»
0: Она была светской кошкой и поэтому всегда так величала друзей-джентльменов чуть постарше себя.
1: «Дитя мое! Эти ваши люди просто постыдно с вами обращаются. Давайте присядем и потолкуем. На чем вас укладывают спать?» «На полу. О, так я и думала. И, конечно, дают пить воду и снятое молоко». «Да, молоко действительно жидковато. Воображаю, какой кошмар. Мой милый, вы должны непременно покинуть ваших хозяев».
2: «Но куда мне идти?»
1: «Куда угодно. Но... кто меня возьмет?» «Ну, кто угодно, только нужно умело взяться. Как вы полагаете, сколько раз я меняла своих хозяев?» 7 раз. И каждый раз устраиваюсь все удачнее. А знаете ли вы, где я родилась?» «В свином хлеву. Нас было 3. Мама, я и маленький братец. По вечерам мама оставляла нас одних, а приходила обычно уже на рассвете. Как-то утром она не пришла. Мы ждали долго, а ее все не было. Очень хотелось есть. Потом мы с братом улеглись рядышком, поплакали и уснули. Вечером выглянули в щелку. Видим, мама возвращается через поле. Ползла она очень медленно, всем телом припадая к земле. Мы ее окликнули. Она тихо ответила «Уррр!», а шагу почему-то не прибавила. Она вползла и повалилась на бок. Мы со всех ног бросились к ней, потому что просто умирали от голода. Долго сосали, а мама все время нас облизывала. Так я и уснула около нее. А ночью проснулась от холода. Прижалась к ней покрепче, стало еще холоднее. Она вся была мокрая и липкая, в какой-то темной жидкости, вытекавшей из бока. Я тогда не понимала, что это такое. Потом пришлось узнать. Случилось это, когда мне едва исполнилось 4 недели. С тех пор я сама забочусь о себе. Так уж повелось в этом мире, дитя мое. Сначала мы с братом по-старому жили в хлеву и кое-как перебивались. Суровое это было время. 2 крошечных существа боролись за свою жизнь, но мы все-таки выдержали. Спустя 3 месяца я как-то забрела дальше, чем обычно, и вот вижу, посреди поля стоит домик. Заглянула через открытую дверь, изнутри веяло теплом и уютом, и я вошла. Нервы у меня всегда были крепкие. Около очага играли дети. Они чудесно меня приняли, обогрели и приласкали. Я никогда ничего подобного не испытывала и осталась. В те времена я думала, что живу, по меньшей мере, во дворце. Возможно, я и по сей день не изменила бы этого мнения, не загляни я как-то случайно во время прогулки по деревне в комнатку позади лавки. Пол там был покрыт ковром, а возле камина лежал половичок. Я и не представляла, что на свете бывает такая роскошь. Тогда я вознамерилась сделать эту лавку своим домом и добилась этого.
3: «Каким образом?» — спросил черный кот, заинтересовавшись.
1: «Это делается просто. Входишь и садишься. Дитя мое, смелость, вот магическая сезам, откройся для любой двери. Если кошка трудится, не жалея сил, она погибает от голода. Если у кошки светлая голова, ее сбрасывают с лестницы, как дуру. Если кошка отличается самым порядочным поведением, ее топят, как мерзавку. Но зато смелая кошка спит на бархатной подушечке и к обеду получает сливки и конину. Вот так и я решительно вошла и потерлась о ноги старичка-хозяина. Он и его супруга до глубины души были тронуты моей доверчивостью, как они выразились, и с восторгом меня приютили. По вечерам я выходила на прогулку в поле и нередко слышала, как меня звали дети из маленького домика. Разыскивали они меня 4 недели подряд. А самый младший так и засыпал в слезах при мысли, что меня, может быть, и в живых нет. Очень эти ребятки меня любили. Со своими друзьями-лавочниками я делила кров почти целый год, а потом перешла на жительство к поселившимся неподалеку другим людям. Вот у кого была действительно отличная повариха. Тут мне было хорошо. Но, к несчастью, дела хозяев пришли в упадок, они лишились и большого дома, и поварихи, перебрались в квартиру подешевле, но... А мне смысла не было прозябать. Пришлось подыскивать новенькое местечко. Неподалеку жил странный старик. Говорили, будто он богат, но, несмотря на это, его не любили. Он как-то отличался от других людей. 2-3 дня я все прикидывала, как поступить, и, наконец, решила попытать счастье у старика. Может быть, от одиночества он мною заинтересуется, а нет, так и уйти недолго. Я оказалась права. Жаба, прозвище ему было дано деревенскими мальчишками,
4: баловал меня, как никто. Нынешняя моя хозяюшка также немало вокруг меня выплясывала, но у нее все-таки есть и другие интересы в жизни. А жаба никого, кроме меня, не любил, даже самого себя. Он сначала просто глазам своим не поверил, когда я прыгнула к нему на колени и потерлась об его безобразное лицо.
5: «Кошечка!»
4: — сказал он.
5: «Да знаешь ли ты, что никто никогда не приходил ко мне по собственному желанию? Ты первая!»
4: И на его маленьких красных глазках выступили слезы. С жабой я прожила 2 года и была счастлива. Потом он слег. Появились какие-то незнакомые люди. До меня никому не было дела. Жаба любил, чтобы я ложилась у него на постель, и он тогда поглаживал меня длинными высохшими пальцами. Вначале я часто выполняла его прихоть, но... Вы сами понимаете, с больным не очень-то весело, да и воздух в комнате нездоровый. Приняв все это во внимание, я пришла к выводу, что пора двигаться дальше. Сбежать было не так просто. Жабе все время хотелось, чтобы я была рядом, и меня без конца тащили к нему, потому что ему от этого будто бы делалось легче». Наконец, мне все-таки удалось вырваться, и, оказавшись за дверью, я уж постаралась увеличить расстояние между собой и домом, чтобы обезопасить себя. Потому что жаба, конечно, пока жив, не успокоится и не откажется от надежды заполучить меня обратно. Встал вопрос, куда идти. Мне предложили на выбор 2 или 3 дома, но... Ни один из них меня полностью не устраивал. В одном доме, где я остановилась на денек для пробы, оказалась собака. В другом, мне бы там очень подошло, оказался младенец. «Смотрите, никогда не селитесь в доме, где есть младенец. Ребенку постарше можно дать сдачи, если он потянет вас за хвост или... Наденет бумажный мешок на голову, и никто за это не осудит. Так тебе и надо, скажут ревущему сорванцу. Нечего дразнить несчастное существо. Но попробуйте сопротивляться, если вас ухватит за горло младенчик и примется выковыривать вам деревянной ложкой глаза. И бессердечным животным обзовут и загоняют по всему саду. Нет, у меня правило. Там, где живет младенец, не живу я. Я испробовала 3 или 4 семьи и, в конце концов, обосновалась у одного банкира. С практической точки зрения были предложения и более выгодные. Например, я могла устроиться в трактире, где совершенно не ограничивают в еде и черный ход открыт всю ночь. Но у банкира... Он был еще и церковным старостой, а его жена снисходила до улыбки только на шутки епископа. Дом был солидный и респектабельный, и я чувствовала, что такая атмосфера окажет благотворное влияние на мою нервную систему. «Дитя мое, вам могут встретиться циники, которые издеваются над респектабельностью». Не слушайте их. Респектабельность сама по себе вознаградит вас. И это будет настоящее, ощутимое вознаграждение. Может быть, она не выразится в тонких блюдах и в мягких постелях, но она даст вам нечто лучшее, основательное. У вас всегда будет сознание, что вы, в отличие от прочих смертных, живете правильно. Идете верным путем и к верной цели, насколько это зависит от нашей изобретательности. Не позволяйте настраивать себя против респектабельности. Я твердо верю, что она приносит самое большое удовлетворение в жизни, и притом обходится очень дешево. Около 3 лет я провела в этом семействе, и когда пришлось расстаться, была искренне огорчена. Я бы и не ушла от них, но однажды в банке что-то произошло, и банкир вынужден был срочно отбыть в Испанию, после чего пребывание в доме стало просто невыносимым. Какие-то возмутительные люди шумели, ломились в дверь, скандалили в прихожей, а по ночам в окна швыряли кирпичи. Я тогда была в интересном положении, и вся эта неурядица сильно влияла на состояние моего здоровья. Поэтому, распростившись с городом, я вернулась на лоно природы и поселилась в семействе графа. Хозяева мои вращались в великосветском обществе, но я бы предпочла, чтобы они были попроще. Ведь я так привязчива и обожаю, когда окружающие носят меня на руках. А мои аристократы хоть и относились ко мне неплохо, но держались на расстоянии и уделяли мне мало внимания. Скоро мне надоело расточать любезности людям, которые этого не ценят и не отвечают взаимностью. От них я перешла к торговцу картофелем, удалившемуся от дел. С точки зрения социальной я опустилась рангом ниже, но зато меня ждали удобства и понимание. Семья была как будто исключительно приятной, и как будто я им чрезвычайно пришлась по вкусу. Я говорю «как будто», потому что из дальнейших событий стало ясно, что это далеко не так. 6 месяцев спустя они уехали, бросив меня на произвол судьбы. Они даже не поинтересовались, не имею ли я желания ехать с ними. Им и в голову не пришло подумать о моем благополучии. Очевидно, им было все равно, что со мной станется. Никогда не ожидала я встретить такой эгоизм, такое наплевательское отношение к старой дружбе. Всякая вера в человеческую порядочность, и так не слишком прочная, у меня была поколеблена. Теперь уж я никому не позволю обмануть меня. Мою нынешнюю хозяйку рекомендовал мне один приятель, который не так давно жил у нее. Он считал ее превосходной кошатницей. Ушел он только из-за ее требования, чтобы в 10 часов вечера он был дома, а это шло вразрез с его планами. Мне же все равно. Я не очень жалую эти полуночные ассамблеи, которые почему-то пользуются у нас таким успехом. Набегает столько котов и кошек, что не получаешь никакого удовольствия. И рано или поздно непременно появляется какой-нибудь хулиган. Итак, я предложила свои услуги хозяйке. Она с благодарностью согласилась. Только не по душе она мне. Да и едва ли я ее когда-нибудь полюблю. Глупа старушка, надоедлива. Правда, она очень привязана ко мне, и если ничего особенно привлекательного не подвернется, я, пожалуй, у нее останусь. Такова, мой милый, история моей жизни вплоть до сего дня. Я рассказала вам все это, чтобы показать, насколько легко, как это говорится, втереться в дом. Выберите дом по душе и жалобно помяукайте у черного входа. Откроют дверь, быстрее вбегайте и тритесь о первую попавшуюся ногу. Тритесь покрепче и доверчиво заглядывайте в глаза. Я приметила, ничто на людей так не действует, как доверчивость. Она им нравится, потому что это для них редкость. Всегда старайтесь смотреть доверчиво. Но на всякий случай приготовьтесь и к неожиданностям. Если вы сомневаетесь в хорошем приеме, предварительно слегка вымокните. Как это ни странно, но люди предпочитают мокрую кошку сухой. Почему-то всегда получается, что мокрую кошку впустят и пригреют, а сухую норовят окатить из шланга. Да, еще не забудьте, если вам предложат черствую корку хлеба, постарайтесь, если сможете ее съесть. У человека всегда все внутри переворачивается при виде кошки, глодающей сухую корочку.
3: Черному коту, принадлежавшему моим друзьям, пришлись по душе мудрые советы приятельницы. По соседству поселилась бескошатная супружеская пара. Кот решил ими заняться. В первый же дождливый день он отправился в поле и просидел там битых 4 часа. Вечером, промокнув до костей и наголодавшись, он пришел к намеченной двери и замяукал. Одна из горничных открыла дверь. Он шмыгнул ей под юбки и потерся об ее ноги. Горничная взвизгнула. Сверху прибежали узнать, в чем дело, хозяин и хозяйка.
6: «Это бездомный кот, мэм», — сказала девушка.
7: «Немедленно вон», — сказал хозяин.
6: «О, нет, не надо, умоляю», — сказала хозяйка. «Бедняжка, он весь мокрый», — сказала горничная.
5: «Наверное, голодный», — сказала кухарка.
7: «Посмотрим». «Дайте-ка ему сухого хлеба», — съязвил хозяин.
3: Он писал для газеты и вообразил, что знает все на свете. Дали черствую корку. Кот жадно проглотил ее и с благодарностью потерся о светлые брюки хозяина. Тут хозяин устыдился самого себя, а также своих брюк.
7: «Ну что ж, пусть живет, если хочет», — сказал он.
3: Кота устроили с комфортом, и он остался. Тем временем его законные хозяева перевернули все вверх дном. Пока кот был с ними, его не замечали, но когда он исчез, все принялись горевать безутешно. Кота не стало, и вдруг оказалось, что именно он был тем единственным существом, который придавал дому уют. Вокруг происшествия сгущались темные тучи подозрений. Сначала исчезновение кота считали тайной, затем... Тайна начала принимать зловещие очертания преступления. Жена открыто обвиняла мужа в том, что он никогда не любил бедное животное. Уж теперь-то он мог бы вместе с садовником поведать правду о последних минутах несчастной жертвы. Супруг отвергал обвинение с таким жаром, что первоначальное подозрение укрепилось еще больше. Притащили бульдога и с пристрастием обследовали. Бульдогу повезло, ибо за последние 2 дня на его счету не было ни одной драки. Если бы на нем нашли хоть малейшие следы свежей крови, бедняги не сдобровать бы. Больше всех пострадал младший сын. За 3 недели до происшествия он нарядил кота в платьице и возил в коляске по всему саду. Мальчик уже успел позабыть о случившемся, но правосудие, правда с запозданием, все же настигло его. Провинность внезапно вспомнили, когда чувство скорби о потерянном любимце достигло предела, и поэтому все сразу же почувствовали облегчение, как только мальчишки надрали уши и услали без промедления в постель. По прошествии 2 недель кот обнаружил, что в жизни его существенных улучшений не наступило и вернулся к старым хозяевам. Те вначале не могли прийти в себя от изумления и долго не могли уразуметь, кот ли это вернулся, или его дух явился к ним для утешения? Когда он у них на глазах проглотил 0,5 фунта сырого мяса, они, наконец, поняли, что кот материален. Тут все стали подхватывать его на руки и прижимать к сердцу. Обкармливали его и всячески ублажали в течение 1 недели. Затем страсти улеглись, кот опять занял в доме прежнее положение, обиделся и пошел к соседям. Соседи за это время успели без кота соскучиться, поэтому они встретили его возвращение взрывом великой радости. Это навело его на счастливую мысль. Нужно было стравить оба семейства, что он и сделал. Он по очереди проводил по 0,5 месяца то в одной, то в другой семье и жил припеваючи. Дом, куда он возвращался, ликовал. Все пуще прежнего старались склонить его на постоянное жительство. Внимательно изучались его капризы, любимые блюда всегда держались наготове. В конце концов, выплыло наружу, в каком направлении он пропадал, и у забора разразилась страшная ссора. Мой приятель обвинил журналиста в переманивании кота. Журналист возразил, что несчастное создание прибежало к его двери, вымокшее до костей и полумертвое от голода, и добавил, что некоторым должно быть стыдно. Держат в доме животные и до такой степени бездушно к нему относятся. Ссоры из-за кота происходят в среднем дважды в неделю. В ближайшее время, очевидно, дело дойдет до рукопашной.

Мой рассказ поразил Джефсона. Он сидел задумчивый и притихший. Я спросил, не рассказать ли ему еще что-нибудь, и, поскольку возражений не последовало, я продолжал. Не поручусь, что он не спал, но в тот момент подобная мысль как-то не пришла мне в голову. Я рассказал о бабушкиной кошке, которая, прожив безгрешно 11 лет и взрастив семью, примерно из 66 персон, не считая тех, кто умер в детстве и в бодье с водой, вдруг на старости лет спилась и в нетрезвом виде погибла, какая ирония судьбы, под колесами телеги пивовара. Как-то я прочел в брошюре, где говорилось о пользе умеренности в употреблении спиртных напитков, что ни одно бессловесное животное ни за что не возьмет в рот и капли алкоголя. Мой вам совет. Если вы хотите, чтобы эти животные не сбились с пути истинного, уберите их лучше подальше от алкоголя. Был один пони, но при чем здесь пони? Ведь мы толкуем о кошке моей бабушки». Причиной ее падения послужил кран от пивной бочки. Он протекал. Под кран ставили блюдечко, куда капало пиво, и вот однажды кошке захотелось пить. Не найдя ничего более подходящего для утоления жажды, она лизнула чуточку из блюдца. Ей понравилось. Она лизнула еще, ушла на полчасика, вернулась и прикончила остатки. Потом улеглась рядом и стала ждать, пока блюдце опять наполнится. С того дня, вплоть до самой своей кончины, она, кажется, ни разу не была вполне трезвой. Дни она просиживала на кухне, в пьяном оцепенении уставившись на огонь. Ночи она проводила в подвале с пивом. Бабушка была озадачена и даже расстроилась не на шутку. Она вывела из употребления бочку и завела вместо нее бутылки. Кошка, обреченная таким образом на вынужденную трезвость, полтора дня бродила по дому как неприкаянная, пребывая в печальном и сварливом настроении. Затем она исчезла и вернулась к 11 вечера, пьяная в стельку. Нам так и не удалось узнать, где она побывала и как она умудрилась напиться, но с тех пор каждый день у нее была одна и та же программа действий. Утром она изобретала способ ускользнуть от нашего бдительного надзора, а поздно вечером, шатаясь, брела домой в таком виде, что мне не хочется пачкать бумагу его описанием. Ужасный конец,

0: устроили похороны в саду под шелковицей. Бабушка же сказала, чтобы мы не смели класть никакого надгробного камня и даже холмика насыпать не разрешила. Вот так и лежит наша кошка в могиле без всякого почета, как настоящая пьянчуга. Потом я рассказал Джефсону про другую кошку, которая тоже жила у нас в доме. Это была самая образцовая мать из всех матерей, каких я знавал. Без семьи она не была счастлива. Насколько я помню, у нее всегда было семейство в той или иной стадии роста. Ей было все равно, что из себя представляет ее семья. Не было котят? В таком случае ее вполне устраивали щенки или крысята. По душе ей было все, что можно было вымыть и накормить. Если бы доверить ей цыплят, вероятно, она и их бы успешно вырастила. Все интересы этой кошки ограничивались материнством, на больше ее не хватало. Она не различала своих и чужих детей. В ее глазах всякое юное существо было котенком. Однажды мы подсунули в ее потомство щенка-спаниеля. Никогда не забуду ее изумление, когда она впервые услышала лай. Надавав ему пощечин, она улеглась, поглядывая на провинившегося с выражением такого горестного негодования, что, честное слово, за сердце брало. «Так-то ты намерен стать гордостью своей матери», — говорил ее вид. «Очень милое утешение в старости — смотреть на безобразие, которое ты учинил. А уши-то, уши шлепают по всей физиономии». «Представить не могу, где ты только набираешься подобных манер». Песик был очень славный. Он и мяукать старался, и умываться лапой, и пробовал не вилять хвостом, но все его добрые намерения были тщетными. Трудно сказать, что представляло собой более грустную картину. Щенок, силившийся стать благовоспитанным котенком, или его приемная мать – скорбевшая по поводу того, что ребенок оказался настолько невосприимчивым. Как-то раз дали мы ей на воспитание бельчонка. В это время у нее была собственная семья, но она с восторгом усыновила новичка, решив, что появился еще один котенок, хотя никак не могла сообразить, как это она проглядела его с самого начала. Вскоре бельчонок стал ее любимцем. Она восхищалась цветом его шерсти, а хвост сына стал ее материнской гордостью. Беспокоило только, что хвост постоянно торчал дыбом у него над головой. По полчаса приходилось придерживать его лапой и прилизывать вниз, чтобы он улегся, как положено. Но стоило снять лапу, хвост опять задирался кверху. Я не раз слышал, как она при этом плакала от досады. Как-то заглянула в гости соседняя кошка, и разговор сразу же перешел на бельчонка.
1: «Прекрасный оттенок», —
0: отметила приятельница, критически взглянув на предполагаемого котенка, который сидел на задних лапках и расчесывал свои усики. Из всех приятных вещей, которые говорят в таких случаях, она могла от чистого сердца сказать только это.
1: «Да, цвет у него прелестный», — горделиво воскликнула наша кошка. «Мне не очень нравятся его ноги», — заметила приятельница. «Вы правы», — задумчиво сказала мать. «Ножки — это его слабое место. Я сама замечаю, что ноги у него нехороши. Возможно, они еще пополняют», — доброжелательно добавила приятельница. «Ах, конечно, я тоже надеюсь». К матери вернулось радужное настроение, которое она на мгновение утратила. «Конечно, с возрастом они станут у него нормальными. А на хвост его посмотрите. Скажите, видели ли вы когда-нибудь котенка с более очаровательным хвостом?»
2: «Да, прекрасный хвост», — согласилась вторая. «Только почему вы ставите его торчком поверх головы?» «Я тут ни при чем. Он сам лезет вверх. Не могу понять, в чем дело. Вероятно, постепенно это пройдет, и он примет правильное положение. Ужасно, если он так и останется», — заметила приятельница. «Нет, я уверена, все будет в порядке. Следует только прилизывать его почаще. Такие хвосты нужно долго и

0: очень тщательно прилизывать. Соседка ушла, и мамаша несколько часов подряд приводила хвост в порядок. Потом, когда она, наконец, сняла лапу, хвост, подобно стальной пружине, опять взмыл над головой бельчонка. Тогда она загрустила и взглянула на сына с чувством, понятным лишь тем из моих читательниц, которые сами побывали в роли матери. «За что?» — казалось, говорила она. «За что на меня свалилось такое горе?» Как только я закончил свое повествование, Джеффсон встрепенулся.
1: «Видно, ты и твои друзья не испытывали недостатка в самых выдающихся кошках», — заметил он.
0: «Представь себе», — сказал я, — «нашему семейству исключительно везло с кошками».
1: «Поистине исключительно», — согласился Джеффсон. «Такие удивительные кошачьи истории, какими ты то и дело меня почуешь, я слышал только от тебя, да еще от одного человека».
0: «Ого!» — в моем голосе, кажется, появилась ревнивая нотка. «Кто это такой?»
1: «Один моряк», — сказал Джеффсон. «Познакомились мы в трамвае по дороге в Хэмпстед и мало-помалу разговорились про умственные способности животных». «Так вот, сэр», — сказал он, — «конечно, у мартышек есть смекалка. Я видал таких, что заткнут за пояс некоторых олухов, с которыми я ходил в плавание. Да и про слонов тоже можно сказать, что они хорошо соображают, если верить тому, что про них рассказывают. А я наслушался про них разных небылиц. Ну, слов нет, у собак тоже есть голова на плечах. Да я и не говорю, что они безголовые, но одно я вам скажу. Если потребуется честно, хладнокровно поразмыслить, безо всяких там вывертов, подайте мне кошку. Тут ведь дело в чем, сэр? Собака, она не весть, как высоко ставит человека. Воображает, что умнее в мире никого нет. Вот ведь как она думает, ты... Не жалея сил, старается всех об этом оповестить, так что ничего удивительного, что для нас собака — самый разумный зверь. А кошка... У нее особое мнение о человеке. Она много слов не тратит, но и без того ясно, что у нее на уме. Остального и слушать не захочется. Вот нам и кажется, что у кошки нет соображения». Настроились против кошек, так и пошли по неверному курсу. Признайтесь по совести, ведь нет той кошки, которая не сумела бы забежать с подветренной стороны и удрать от собаки. Вы видели когда-нибудь, как собака рвется с цепи, чтобы разодрать в клочья кошку, а та преспокойно сидит себе в трех четвертях дюйма и умывается? Наверняка видели. Ну так, у кого из этих двух больше смекалки? Кошка знает, что стальная цепь не растягивается, а собаке-то, кажется, сам черт велел знать про цепочки в 100 раз больше кошек, и все-таки она уверена, стоит погромче полаять, цепочка-то и вытянется. Вам, небось, не раз приходилось по ночам беситься из-за кошачьих концертов, выскакивать из постели, распахивать окно и орать на этих негодяев не своим голосом? Вопли вы издаете такие, что у мертвецов пошли бы мурашки, и руками размахиваете, как на сцене. А они? Хоть на дюйм они при этом сдвинутся? Как бы не так. Они только обернутся и посмотрят на вас. Повопи, повопи, дружок, скажут, приятно слышать. Чем громче, тем веселей. Что делать? Тогда вы хватаете щетку, или башмак, или подсвечник. И делаете вид, что сейчас в них запустите. Они видят, что вы приготовились, видят предмет в вашей руке, но не трогаются с места ни на крошку. Они соображают, что вы не намерены швырять ценные вещи за окно с риском или совсем их потерять или испортить. У них у самих хватает ума, и нам они отдают должное, считая, что и у нас в головах кое-что есть. Не верите? В следующий раз попробуйте, покажите кошке кусок угля или половину кирпича. Такое, что, по ее мнению, не жаль выбросить. Не успеешь замахнуться, как кошки и след простыл. А что касается знания жизни, то собаки по сравнению с кошками просто грудные младенцы. Вам не приходилось болтать по пустякам при кошке? Я ответил, что кошки часто присутствовали, когда я рассказывал всякую всячину, но я как-то до сих пор не обращал особого внимания на их поведение. «При случае попробуйте, сэр», — сказал мой собеседник. «Не пожалеете. Если при кошке рассказать какую-нибудь историю, она выслушает все от начала до конца и не выразит никаких признаков неудовольствия, то потом эту историю можно спокойно рассказывать самому Верховному Судье Великобритании». «У меня есть один приятель», — продолжал он, — «Вильям Кули. Мы его прозвали «Правдивый Билл». Он ничем не хуже любого матроса, который ходил по шканцам, но когда он начинает плести свои басни, то я бы вам не советовал на него полагаться. У этого Билла есть собака. И я видал, как он при ней нес такую несуразицу, что кошка вылезла бы из шкуры от негодования. А собака ничего, верила. Однажды вечером мы с Биллом сидели у его девчонки, и он нас накормил такой историей, что, по сравнению с ней, солонина, дважды побывавшая в плавании, покажется парным цыпленком. Я смотрел, что будет с собакой. Она от начала до конца все прослушала, не сморгнув, только уши навострила. То и дело она оглядывалась с выражением удивления или восторга, будто хотела сказать: «Удивительно, правда? Подумать только! Да неужели? Ну, это уж совсем из ряда вон!» Это была дура, а не собака. Ей можно было рассказывать все, что угодно. Меня возмущало, что Билл держит зверя, который только поощряет его. Поэтому, когда он окончил, я сказал: «Как-нибудь вечерком загляни ко мне, расскажешь эту историю еще разок». «Зачем?» — спросил Билл. «Просто мне взбрело в голову», — ответил я. Я хотел, чтобы его послушала моя старая кошка, но этого я ему не открыл. «Ладно», — сказал Билл, — «ты мне только напомни». Билл любил поболтать языком, хлебом его не корми. Денька два спустя он пришвартовался к моей каюте, и я ему напоминаю о его обещании. С места в карьер он начинает. Нас было человек шесть. Все расселись вокруг него, а моя кошка сидела у огня и наводила красоту. Только он вошел во вкус, как она перестала умываться и посмотрела на меня озадаченно, точно хотела сказать: «Что здесь происходит? Проповедь?» Я дал ей знак помалкивать, и Билл поплыл дальше со своей историей. Как только он дошел до акул, она медленно обернулась и взглянула на него. Выражение ее морды было такое, скажу я вам, что даже уличный разносчик устыдился бы. Такое человеческое выражение, что, честное слово, я на момент даже забыл, что бедняга не умеет говорить. Казалось, с губ у нее сейчас сорвется: «Ты бы еще рассказал, как ты глотал якорь». Я сидел точно на сковородке и все ждал. Вот-вот она скажет это вслух. Только тогда я и вздохнул спокойно, когда она отвернулась от Билла. Несколько минут она сидела смирно, и, казалось, в ней шла внутренняя борьба. Я не знаю кошки, которая умела бы так сдерживаться или страдать втихомолку. Сердце переворачивалось, глядя на нее. Наконец, Билл дошел до того места, где они вдвоем с капитаном распахивают акулью пасть, и Юнга ныряет внутрь, вниз головой, и вылавливает непереваренные золотые часы и цепочку, которые носил боцман, незадолго до того упавший за борт. В этот момент кошка взвизгнула и повалилась на бок, задрав лапы. Сначала я подумал, что она умерла, но мало-помалу она оправилась и вроде взяла себя в руки, чтобы дослушать все до конца. Через некоторое время, однако, Билл опять довел ее до крайности, и на этот раз она решила, что с нее хватит. Она поднялась и повернулась к нам. «Извините, джентльмены», — сказала она, — «по крайней мере, мне так показалось. Быть может, вы привыкли к такой чепухе, и вам это на нервы не действует, а я не могу. Я чувствую, как мой организм больше не выдерживает этой дурацкой болтовни, поэтому, если вы не возражаете, я уйду, пока меня не стошнило». Тут она направилась к выходу, я распахнул для нее дверь, и она вышла. Так что кошка не собака, ее болтовнёй не надуешь.
0: Джером Клапка Джером. Наброски для романа. Читала Елена Федорив.

0: Глава 12. Отчий дом. Восковая свеча. Не просто длинный брусок с фитилем, а какая-то декоративная, да еще и с ароматом. Лена Бергер любила такие. Дома, вдоль книжной полки, по кромке у корешков книг, тянулась вереница самых разных свечей. В классе это ее увлечение считали весьма полезным для близких и друзей. Ведь так легко определиться с подарком, когда подходит ее день рождения или другой праздник. Эту свечу девушка приобрела сама в каком-то магазине, когда они закупались питьевой водой и батарейками для фонариков, по дороге в свое очередное исследование заброшенных подземелий. Свечка лежала в ее рюкзачке вместе со связкой ключей, отягощенных пригоршней брелоков в виде крохотных плюшевых зверушек, мобильником, который здесь не ловил, да и вообще уже сел, фотоаппаратом и прочими девчачьими безделушками. Очевидно, Лена планировала поставить ее на полку, пополнив коллекцию. Но судьба у этой свечки сложилась иной. Сейчас она стояла на сыром бетонном полу и разбавляла тусклым светом вечный мрак неизвестного коридора в этом проклятом лабиринте прошлого, из которого ребята тщетно пытались найти выход.
1: «Руслан, мне страшно!»
0: Обреченным голосом прошептала девушка, потухшим взглядом глядя на свечу. Лена сидела на коленях Михеева, который, в свою очередь, сидел прямо на полу, вытянув ноги. Она прижималась к своему парню, ища в нем последнюю защиту от неизбежности и последнюю надежду на спасение.
2: «Не бойся, крошка, я же с тобой!»
0: Прошептал в ответ Руслан, осторожно убирая прядь спустившихся волос от глаз девушки.
1: «И что?»
0: выдохнула она.
2: «Мы выберемся, верь мне. Только надо идти дальше».
1: «Куда дальше?»
2: «Дальше, детка. Искать выход».
1: «Но его нет».
2: «Перестань. Надо идти».
1: «Я устала, у меня нет уже сил. Трое суток или четверо. Время тут остановилось. И жизнь...»
2: «Надо идти, милая», вздохнул Руслан.
1: «А что, если Санька прав? Он же сказал, что когда Хруст... Когда Егорка наступил на эту ловушку, то сработал какой-то механизм. Он перекрыл одни проходы и открыл другие, и мы в лабиринте.
2: Значит, надо вернуться и снова провернуть тот крутящийся пол. Тогда механизм сработает снова, и путь назад откроется.
1: Я не хочу возвращаться к той яме. Я боюсь.
2: Надо, Лена.
0: Интересно, понимал ли Руслан, что даже путь к той ловушке они уже не могут найти? Надо отдать должное Михееву. Он все это время держался молодцом. Потому и влюбилась Ленка Бергер в него без памяти. Потому что он сильный, не только физически, но и морально. А вот он, Санька Загорский, за эти дни в подземной западне резко сдал. Срывался в панику, кричал на друзей, ругал Хрусталева за его глупость, приведшую того к гибели. И сейчас, во время просветления разума, он стыдился своего поведения и старался держаться в тени, быть незаметным. Потому что здесь она, Лена, которую он всегда любил. И вот он смотрит на эту парочку, из темноты, уйдя от света декоративной свечи. А эти двое, похоже, совсем позабыли о его существовании. Но он существовал. Он смотрел, как она сидит у него на коленях и прижимается к нему. А он обнимает ее, поглаживает пальцами ее коленки сквозь прорвавшиеся за эти несколько суток блужданий джинсы на этих самых коленках. А вот он целует ее в висок и в щеку. Саша Загорский сгорал от ревности. Сейчас он ненавидел эту парочку и готов был сорваться в новую истерику. Готов был бросить их здесь и уйти в одиночку искать выход с единственным оставшимся рабочим фонарем. Они пусть воркуют в свете свечи, долгота горения, которая определит остаток их жизни. Но вот огонек свечи колыхнулся. Сквозняк, порыв воздуха из ближайшего выхода на поверхность, но они не заметили дрожания огня. Они уже слились в отчаянном поцелуе, словно желая найти в сладострастном всплеске своих подростковых гормонов хоть какое-то утешение перед близкой смертью. И они даже не понимали, насколько смерть близка. Вот она, или он, или оно. Бледно-серый ужасный лик возник в полумраке на границе тусклого света и вечного мрака. Страшная гримаса, на которой вместо глаз зияли огромные провалы бездны. Неописуемого страха,
1: как в том колодце, как на той фотографии. Саша Загорский хотел крикнуть им: «Берегитесь, бегите! Смерть здесь, она с нами, она заберет вас!» Хотел, но не мог. Не мог не только крикнуть, но даже пошевелиться. Он просто смотрел на то, что будет дальше. То ли ужас сковал его, то ли ревность не позволяла спасти одноклассников. Он молчал, смотрел и ждал. И получил пощечину.
3: «Какого черта?»
1: Крот широко раскрыл глаза и уставился на склонившегося над ним Тиграна, глядящего на Загорского встревоженным взглядом.
4: «Блин, Саня, что с тобой такое?» — пробормотал он.
1: Тут же возникла изящная рука Риты Гжель с пропитанной нашатырем ваткой. Александр дернул головой, поморщился и отвернулся от резкого запаха.
3: «Тигро, это ты меня ударил?»
1: — фыркая, произнес Загорский.
4: «Да ты никак просыпаться не хотел и орал во сне».
3: «Орал? Что я орал?»
4: «Смерть с нами!»
1: Загорский тряхнул головой и зажмурился. Снова открыл глаза и осмотрел всех. Багромян, Рита, морпех, повернувшийся назад и наблюдавший за происходящим в десантном отделении бронетранспортера, бритый затылок механика-водителя, сосредоточенно ведущего машину к месту назначения.
3: «Рита, убери, пожалуйста, мне уже дурно от этого запаха!»
1: Женщина бросила ватку на пол и вернулась на сиденье. Тигран присел рядом с ней. Он продолжал с сомнением смотреть на Александра.
4: «Братуха, ты так резко заорал, что тут все чуть не это самое!»
3: «Мне просто кошмар приснился!»
1: Вздохнул Загорский, массируя виски.
4: «Ну, это мы как бы поняли. Но вот то, что ты никак не просыпался, это малость странно.
3: Да просто крепко спал. А мы вообще где?»
4: «А мы вообще на улице Гагарина», — улыбнулся Тигран. «Вторую школу проезжаем».
1: Услышав это, Александр рванулся к верхнему люку и распахнул его.
3: «Да что он творит?»
1: — проворчал сержант Михеев.
4: «Эй, Саня, ты чего?»
1: — воскликнул Тигран, вылезая из люка следом.
3: «Это моя школа!» — выдохнул Загорский. «Я учился здесь. И Егор, и Руслан, и Лена — мои друзья, одноклассники!»
1: Он уставился на школу номер 2 города Калининграда. От всего здания уцелело только 2 первых этажа. Все, что выше, было разбросано вокруг здания в виде обломков и груд битого кирпича. Части руин верхних этажей были в небольшом яблоневом саду, который отделял здание школы от проезжей части улицы Гагарина. Загорский вспомнил, как они после уроков кидались этими яблоками с пацанами из параллельного класса. В ушах зазвенел звонок перемены. Шум детворы. Александр зажмурился, снова тряхнул головой и взглянул на свою школу.
4: «Саня, ты это...»
1: Багромян хлопнул его по плечу.
4: «Я все понимаю, но ты держись. Мы уже к твоему дому подъезжаем».
3: «Да, спасибо», — кивнул Загорский. «Просто это моя школа, которую я так и не успел окончить. Только вот класс мой не уцелел. Он на 4-м этаже был. Я сейчас, Тигран. Просто дай мне минуту».
4: «Хорошо, брат».
1: Добытчик вернулся обратно в десантное отделение бронетранспортера. Саша, прикрыв глаза, и снова увидел, как странный бледный лик приближается к отчаявшимся Руслану и Лене.
3: «А ты всегда был рядом, значит. Всю мою жизнь. Кто ты или что ты?»
5: «Смерть с вами!»
1: — услышал он вибрирующий дьявольский шепот. Шептал, словно сам воздух, застилавший разрушенный город и пронизывающие пустые оконные глазницы уцелевших зданий. Загорский вздрогнул и нырнул внутрь машины, захлопывая люк. Ядерный удар действительно пощадил данный район города. Во всяком случае, если сравнивать с другими местами Калининграда, что они сегодня пересекли. Старые здания частично лишились кровли. У пятиэтажек местами отошли в сторону панели на верхних этажах, угрожая упасть в любой момент. Некоторые дома даже пожарище не тронули. Кустарник и молодые деревья нагло лезли сквозь асфальт и тротуарную плитку, отвоевывая территорию бывших царей природы. Александр Загорский стоял в нерешительности, глядя на серый пятиэтажный дом. Ближний торец здания наклонился и до сих пор не рухнул каким-то чудом. За кустарником с другого торца здания, где начиналась улица Молодой Гвардии, ведущая прямиком на аэродром Девау, виднелись обломки самолета Ан-2 из тех, что базировались на этом аэродроме. На сухих ветках старого и мертвого дерева
2: колыхались от порыва ветра лоскуты материи. Все, что осталось от парашюта.
4: «Это твой дом?» — спросил Тигран.
3: «Да»,
2: — тихо ответил Загорский, медленно озираясь.
3: «Это мой дом. Вон там обычно отец машину ставил, а машины нету. Уехал куда-то».
1: «Саша, ты в порядке?» — спросила Рита.
3: «Честно? Нет».
2: Александр мотнул головой.
3: «Идем».
2: «Товарищи, мы с Кнышем в БТРе останемся, мало ли что», — сказал Михеев. «Тигран, возьми автомат, на всякий пожарный».
1: Он протянул АКМ, снарядив его рожком.
4: «У меня ПМ есть», — отмахнулся Баграмян.
2: «Этой игрушкой только гопоту малолетнюю пугать, старшой. Возьми, вдруг собаки дикие налетят, или еще какая тварюга».
4: «Они больше ночью. Ладно, спасибо тебе».
2: Тигран отдал ПМ Рите и принял автомат. Они двинулись следом за бывшим жителем этого дома, направляющимся к среднему подъезду. Загорский поднимался осторожно. Осыпавшаяся штукатурка хрустела под ногами, пыль и обилие паутины наводили на мысль, что сюда очень давно никто не хаживал. Поднявшись на второй этаж, Александр остановился перед деревянной дверью, у которой давно выломали оба замка и выкрутили глазок. Он просто встал и смотрел на нее, тяжело дыша. Тигран и Рита остановились позади и внимательно наблюдали за ним. Трудно было вообразить, что сейчас испытывал Загорский. Какие чувства терзали его сердце и разум. Много лет назад он, будучи еще по сути ребенком, вышел из этой двери. Встретился с друзьями и отправился в Пятый форт, повинуясь зову своего увлечения. Он наверняка думал, что вечером снова переступит этот порог. Поужинает, вернувшись с увлекательной прогулки. Мама, конечно, приготовила вкусный ужин. Потом примет душ, смывая пыль подземелий, и усядется за компьютер. Будет играть в какую-нибудь игру. Или общаться ВКонтакте. Но он не вернулся. Он провел бесконечно долгие дни в подземной западне и выбрался лишь на минуту, чтобы узнать страшную весть. Мир, в котором он жил, через минуту исчезнет. И его домом станет то жуткое подземелье, что лишило его друзей и возможности вернуться домой.
3: «Слушайте, я не могу туда войти», — тихо сказал он после долгой паузы. «Что, если они все еще там?»
2: Тигран вздохнул и присел на ступеньки. Затем дернул Загорского за штанину.
4: «Присядь-ка рядом, братец. Расскажу кое-что».
2: Александр послушно присел и уставился на соседа.
3: «Что именно?»
4: «Помнишь, ты спросил меня сегодня, как я справляюсь? Как позволяю реальности не давить себе на психику?» «Так вот, была война, маленькая война по сравнению с тем, что мы получили позже. Ее даже воюющая страна не особо замечала. Люди жили так же, делали покупки, смотрели телевизор, пили пиво, отмечали Новый год. Какое им дело до того, что происходило где-то на периферии страны? А наша война разрушила большой город. Там были бандиты, против которых мы воевали, и мирные жители, до которых никому не было дела. И вот мы идем с ротой на новые позиции. Со старой нас выдавил неприятель. И от роты нашей мало что осталось. Идем через ад, в который превратился тот город. Разрушенные кварталы, горящие деревья во дворах, сожженные танки, не успевшие даже выстрела сделать. Всюду трупы. Враги, наши пацаны и мирные жители. Пожилая женщина лежит, убитая бомбой. Рядом авоськи с банками солений, которые она несла. А мы идем и не замечаем всего этого. В голове звон от недавнего боя. В горле острогранный камень тошноты от запаха разложения и тлеющих тел. И вдруг я вижу маленького мальчишку из местных. В окровавленном пальтишке. Лицо в саже, ему лет 7. Он стоит, смотрит на нас и плачет. Не просто плачет. Это вообще самое страшное, что я слышал в жизни. Не разрыв мины в метре от тебя, не свист пули снайпера у виска, нет. Самым страшным был его крик. И до сих пор для меня так. И он подбежал ко мне и закричал еще громче: «Дяденька, помогите мне, пожалуйста!» А я бреду и не могу глаз от него отвести. А он все кричит, просит помощи. И я вдруг осознаю, что, наверное, где-то рядом лежит его убитая мать или вся семья. И он настолько поражен невероятностью того ужаса, что с ним случился, что не верит в происходящее и думает, будто какой-то взрослый дядя
1: может все исправить. Я и все мои бойцы молча проходим мимо. Нам все равно. А меня его крик сводил с ума. Я пытался найти оправдание своему бездействию. Думал, что это ловушка. Я пойду с ним, а он меня и себя гранатой взорвет. Или приведет к боевикам. Или нож в спину всадит. Я ненавидел себя за такое малодушие, но все равно искал этому малодушию оправдание. Мы так и ушли. Я не знаю, что стало с тем мальчишкой. Скорее всего, он не пережил тот день. Вскоре прилетели штурмовики и стали бомбить тот район. Они бомбили врага, город и даже нас. Но тот мальчишка всегда у меня перед глазами. И крик его я слышу. И вот когда все вокруг скверно, я начинаю чувствовать, что сдаю, то вспоминаю его снова и снова. И тогда понимаю, как бы плохо не было мне, ему во сто крат хуже. И мне не может быть так же плохо, как ему, потому что я не беззащитный маленький ребенок, в чью жизнь так рано ворвалась смерть. И потому не могу я унывать. Это, наверное, ужасно и цинично так говорить. Но мальчишка, несмотря на то, что я так и не помог ему, стал моим ангелом-хранителем, сам того не ведая. Не может мне быть так же плохо, как ему. А теперь, Санька, подумай вот о чем. Во всем мире случился апокалипсис. Но, что важнее, апокалипсис был также и у каждого. У каждого свой. У некоторых задолго до нашего общего. Тот мальчишка раньше всех нас понял, что такое смерть, ад и настоящий конец света. Понимаешь? Так что соберись, возьми себя в руки, или я тебя врежу больно. Загорский, внимательно слушавший все это, сглотнул тяжелый ком, возникший в горле. Поднялся и, сделав глубокий вдох, открыл дверь. Постоял в нерешительности и шагнул в свою квартиру. Тигран посмотрел на Риту. В ее глазах были слезы. Она не сводила своего взгляда с Баграмяна.
6: «Это правда?» — шепнула она.
1: Тигран кивнул. «Да».
6: «И то, что ты не помог тому ребенку, тоже правда?»
1: «Тоже». Она решительным шагом преодолела оставшиеся ступеньки и двинулась вслед за Александром. Тигран вскочил. «Рита, послушай, я...»
6: «Оставь меня!»
1: Резко дернула рукой она и зашла в квартиру. Баграмян растерянно смотрел ей вслед. Затем досадливо взмахнул руками. «Вот бабы, а!» Конечно, в квартире побывали мародеры. И не раз. Однако крупногабаритные вещи остались. Видимо, ближайшее поселение выживших находилось достаточно далеко, чтобы пытаться утащить туда шкаф, диван или что-то в этом роде. Все, что осталось в доме, валялось в совершенном беспорядке. Вещи покрывал внушительный слой гнилой опавшей листвы, которую заносило сюда ветрами в течение ни одного осеннего сезона. Появление одного из бывших обитателей этого жилища возмутило обитателей нынешних. Рой больших крыс рванулся изо всех углов, ища более укромное и надежное убежище от незваных гостей. Загорский медленно обошел комнату и кухню. Заглянул в ванную комнату. При этом он постоянно сжимал в кулаке свою куртку на груди, словно пытался сжать собственное сердце, готовое разорваться от вида того, во что превратился его дом. В этом хаосе абсолютного беспорядка было совершенно не разобрать, могут ли здесь находиться останки его родителей. И он боялся даже пытаться найти хоть какой-нибудь намек на их присутствие в тот роковой миг, когда цивилизация канула в бездну. Возможно, родители были заняты его поисками, и их не было дома. Ведь во дворе нет отцовской машины, а значит, смерть настигла их где-то в другом месте, но не здесь. Так ему было бы спокойнее. Ведь повзрослевший Саша понимал, что не выдержит, если наткнется здесь на останки матери или отца. Он просто умрет от разрыва сердца. Загорский вошел в спальню родителей и стал разгребать мусор возле их кровати. Под кроватью, как он и надеялся, заваленной гнилой листвой и крысиным пометом, находился старый черный дипломат. Он извлек его и осторожно открыл. Исследованиями подземного наследия прежних хозяев этой земли начал заниматься еще его дед. Потом и отец перенял это увлечение, которое досталось Александру, видимо, по наследству, с отцовскими генами. Однако отец никогда не поощрял Сашу в его увлечении. Даже ругал его и не позволял трогать его собрание записей, распечаток и ксерокопий каких-то документов. Дело в том, что еще будучи студентом, его отец с друзьями также отправились исследовать какие-то старые немецкие казематы. Два его друга бесследно исчезли там. И вот теперь, после всего хаоса, обрушившегося на мир, после долгих лет и всего того, что даже вообразить сложно, младший Загорский добрался до отцовской коллекции исследований, начатых еще его дедом. И он верил, что здесь таится ключ ко многим тайнам подземелий. Саша стал осторожно перебирать ворох бумаг. Вот распечатка из интернета.
3: «Тигран!»
1: — позвал он и обернулся. Позади была Рита, какая-то непривычно суровая и хмурая. Дальше, в коридоре, облокотившись на стену, стоял Баграмян.
7: «Чего?»
1: — тихо отозвался он.
3: «Они сказали, что корабль назывался «Дигнидад»?»
7: «Кажется, да».
3: «Здесь отец распечатал статью об этом из интернета».
7: «Это все, что ты искал?»
3: «Похоже, что да. Все нужные мне бумаги в этом дипломате».
7: «Тогда идем вниз, морпехом расскажешь про этот «Дигнидад».
3: «Дигнидад».
7: «Пофиг, идем».
1: Андрей Михеев курил возле бронетранспортера и наблюдал, как вышедший из дома Загорский ворошит в дипломате бумаги.
7: «Я не понимаю, при чем тут Чили?»
1: — наконец произнес он.
3: «Неужели не ясно?»
1: — хмыкнул Александр. Бумаги, казалось, унесли его в другой мир, где нет никакого разрушенного Калининграда и разоренного фамильного гнезда, где нет мысли о погибших родителей. Он с головой погрузился в то, чем был увлечен всю свою жизнь.
3: Когда Третий Рейх пал, очень многие нацисты, боясь возмездия, бежали, и очень многие в Южную Америку. Дигнидад — это колония в Чили, очень закрытая. О ней было мало что известно, тем более, что долгие годы в Чили правил Пиночет, и мировой общественности вообще ничего не было известно о поселениях беглых нацистов в этой стране.
1: Ты хочешь сказать, что эти странные пришельцы из Чили?
3: Я хочу сказать, что их корабль называется так же, как колония Пауля Шефера.
1: И кто он? Известный нацист?
3: О его нацистском прошлом тут ничего не сказано. Но известно, что Шефер остался без глаза на Восточном фронте. Тот парень, которого подобрал корабль, на котором работал мой отец, был беглым рабом из этой колонии. Вот почему отец заинтересовался этой историей.
1: А чего они тогда сюда приперлись? Загорский умолк и замер, уставившись на какую-то ксерокопию, задержавшуюся в его руках.
7: «Санька, слышь, чё затих-то?» — насторожился Михеев. «Что ты там нарыл?»
3: «Это копия какой-то докладной записки майора СМЕРШ Еремеева».
7: «И кто это?»
3: «Мой прадед. Тут написано, оберфюрер Конрад при попытке захватить его бронеавтомобиль облил себя и перевозимые им документы бензином и поджег».
1: «Не повезло чуваку. И что?»
3: «Помимо обгоревшего трупа Конрада, его водителя и низшего чина СС, являвшегося, видимо, телохранителем, в бронемашине обнаружен труп штатского. По обрывкам обгоревших документов установили, что это аккредитованный иностранный журналист...»
1: Загорский замолчал и поднял взгляд на пехотинца.
3: «Гражданин Республики Чили!»
1: Михеев задумчиво смотрел на Александра. Затем пожал плечами. «Ну, я все равно связь не улавливаю. 90 лет прошло».
3: «Мой прадед занимался поисками некого объекта Волгала, предположительно находящегося в Восточной Пруссии. Потом эту работу прикрыли. Появились данные от агентуры в Берлине, что этот объект был дезинформацией, отвлекающей на себя значительные силы советской разведки и контрразведки. А операция по задержанию Конрада была связана именно с поисками Волгалы. Но во время бегства он уничтожил и архив, и себя. Причем, судя по этому документу, у сгоревших трупов были прострелены черепа. У водителя и чилийца пули в голове из одного пистолета, того, что нашли у чилийца. У охранника и оберфюрера пули из пистолета Конрада. То есть Конрад и чилиец застрелили свидетелей и застрелились сами, поняв, что выхода нет, и их обложили наши. А бронемашина сгорела, потому что внутри было очень много горючего. Слишком много для салона бронемашины. И архив был на какой-то специально промасленной бумаге, чтобы ни клочка не осталось.
1: А зачем в это вмешиваться иностранному журналисту? Он был под защитой международного права. Развел руками Андрей. Вышел бы и поднял руки вверх.
7: «Рихард Зорге тоже был журналистом», — усмехнулся Тигран. «В то время самая распространенная легенда для тайных агентов».
1: «А разве Чили была союзницей Германии в ту войну?» Загорский мотнул головой.
3: «Нет, но с 19 века в Чили обосновалось очень много переселенцев из Германии, и особенно из Восточной Пруссии, У них были давние связи.
7: Так эти-то сейчас зачем приплыли?
3: Объект Волгала.
7: Развел руками Александр. Но ведь ты сам сказал, что это миф и дезинформация. Загорский поднялся и пристально посмотрел на морпеха.
3: А если нет?

0: Глава 13. Разговорчивый язык.
1: «Это каким дурным ветром тебя сюда занесло?» Недобро усмехнулся Стечкин, пристально глядя на Пауля Рохиса.
2: «Простите, я не совсем понимаю».
1: «Как вы здесь оказались, если вы и правда из Чили?»
2: «Приплыли на корабле».
1: «Слышь, мил человек, ты тут в игры с нами не играй. Дурака не валяй».
2: «Я знаю, нам много говорили о варварской жестокости русских по отношению к пленным», — мрачно проговорил Пауль.
1: «Что? Что ты сказал?» — привстал майор. «Это кто ж тебе такое наговорил, урод?»
3: «Остынь, Васильич!»
1: — одернул его прапорщик.
3: «Им же, небось, мозги промыли перед тем, как сюда отправить. Пропаганда, понимаешь?»
1: Недобро сопя, Стечкин взглянул на своего сослуживца и снова сел на свой стул. «Можешь не сомневаться. Надо будет, начну пытать. Надо будет, кости переломаю и ногти выдерну. Так что говори четко и ясно. Зачем вы приплыли?»
2: «За наследием основателей».
1: «Что за наследие?»
2: «Это известно только нашему командованию».
1: «Кто такие основатели?»
2: «Основатели закрытых колоний Третьего Рейха. Я вырос в одной из таких».
1: «И кто они?»
4: Еще больше нахмурился Стечкин.
2: «Вы же должны понимать, когда разгром Третьего Рейха был лишь делом времени, и в руководстве Рейха это понимали, начались разработки законсервированных на особый период планов эвакуации достояния империи. Однако люди, что руководили этими проектами, были разобщены некоторыми факторами. К примеру, были те, кто хотел заключения сепаратного мира с Британией и США в пользу открытия совместного фронта против Советов. Были те, кто разочаровался в Адольфе Гитлере, как в лидере нации Рейха, за его ошибки, приведшие к катастрофе. Но были и те, кто всегда оставался верен фюреру. Между группировками начались интриги и вражда. Это сыграло не лучшим образом в отношении эвакуации многих важных вещей. В итоге носители идей, знаний и тайн Рейха разбросало по всему миру.
1: «Например? Ну, про Чили я понял. Где еще?»
2: «Вам что-нибудь говорят такие имена, как Вернер фон Браун? Или вот Тоскарцени?» Фон Браун с группой своих инженеров и офицеров СС обосновался в США и впоследствии стал отцом и руководителем всеамериканской ракетной космической программы.
1: «Его американцы поймали», — усмехнулся Стечкин.
2: «Если бы он хотел, его бы не поймали. Просто фон Браун решил для себя, что работать на американцев будет лучшей долей. И тогда остальные потеряли тот сегмент знаний, что отвечал за ракетную программу Рейха. Скорцени бежал в Испанию. В то время там правил Франко. Позже Скорцени спутался с израильской разведкой. Однако этим он не только обезопасил себя от их мести, но и стал поставщиком важной информации для тех основателей, что осели в Аргентине и Чили. Но были и те, кто практически порвал с остальными и обосновался в Антарктиде».
1: «Даже так?»
2: «Представьте себе, наиболее многочисленные поселения и колонии Рейха были именно в Южной Америке. И многие функционируют до сих пор. Например, наша колония. Последние перед Большой войной годы новые чилийские власти, правда, пытались покончить с нами. Но за долгие годы мы крепко культивировались там. Во времена генерала Пиночета мы тесно сотрудничали с его секретной службой ДНА. Это дало нам нужные связи и силу, которые не подвели нас и после прихода к власти в Чили гнилых либералов».
1: «Как вы сотрудничали?» — прищурился майор.
4: Пауль замолчал, опустив взгляд.
1: «Чего молчишь, Гомес?»
2: «Я Рохис. У нас, к примеру, или на вилле Гримальди существовали тайные пыточные центры для политзаключенных, промышленный подход к умерщвлению людей, уничтожению их останков».
1: «Вот ссылки, а!» — прорычал Шестаков. «Тихо, Эдик!»
4: Теперь майор успокаивал товарища.
1: «Глянь на него, он, кажется, чурается такой правды. Стыдно, да, Педро?»
2: «Я Пауль. Не могу сказать, что такие вещи вызывают у меня гордость за предков. Я легионер, но не маньяк. Хотя должен признать, что опыты доктора Менгеле, которые он продолжил у нас, положительным образом сказались на нашей медицине».
3: «Менгеле?»
4: — вскочил Шестаков.
3: «Уж не Йозеф ли Менгеле?»
2: «Слышали о нем?»
4: — удивился Рохис.
3: «Да об этом упыре весь мир слышал».
2: «Да, после той войны он некоторое время скрывался у нас».
4: Прапорщик процедил несколько грубых ругательств и снова присел.

0: «Откуда у вас такое оружие и каски? Тоже основатели привезли?» — спросил Стечкин, прикуривая.
1: «К вашему сведению, шлемы М-35 были приняты на вооружение в армиях некоторых южноамериканских стран до последнего времени. Там их много, и мы их получали, тем более, что они напоминали нам об утерянном Рейхе. А оружие... Ну, в некоторых колониях, в том числе и у нас, поначалу были налажены небольшие производства на оснастки, что удалось эвакуировать из Германии. Потом их свернули, но произведенное оружие долго хранилось на наших складах».
0: «А бронетехника?»
1: «Бронетехники у нас не было. Только после катастрофы мы смогли добыть некоторое количество для своих нужд. То, что принадлежало раньше аргентинским и чилийским военным».
0: «Откуда по-русски так говоришь?»
1: «Нас учили в центре подготовки. Обязательным были английский и немецкий языки, а дополнительно учили французскому или русскому, на выбор. Это повелось еще с тех пор, когда мы пытались под видом чилийских коммунистов-социалистов, страдающих от Пиночета, засылать через Кубу агентов в вашу страну. Я слышал, что в этом участвовали даже люди из американской разведки и службы черных операций. Но нам постоянно мешали агенты из коммунистической Германии, пока она еще существовала. Они постоянно возникали вокруг наших колоний и проникали внутрь. Но когда Восточную Германию поглотила Западная, архивы Штази по нашим базам, к нашему счастью, сразу исчезли. Даже в Западной Германии у нас были высокопоставленные друзья. Ну а потом мы перестали этим заниматься. Ушел Пиночет, и нам стало не до того. Но обучение языку практиковали всегда».
0: «И отчего ж ты выбрал именно русский язык?»
1: «Я всегда хотел прочитать Достоевского в оригинале».
0: «Ишь ты!»
1: «Почему бы и нет?» — ухмыльнулся Рохис.
2: «Складно поешь!» — кивнул Шестаков. «Только это все отступление от главного. Какова ваша численность? Только не вздумай врать!»
1: «Врать? Вы понимаете, что я могу назвать вам любую цифру, и у вас нет совершенно никакой возможности проверить ее достоверность, не так ли? Ваши наблюдатели на берегу едва ли смогут что-то подтвердить. После сегодняшней засады наши люди наверняка приняли дополнительные меры предосторожности. И ваши наблюдатели едва ли смогут еще раз подобраться так же близко, как этим утром».
2: «А если я сейчас паяльную лампу принесу? Назовешь ведь численность?»
1: — оскалился прапорщик. «Вы, конечно, можете меня пытать, ломать кости, выдергивать, как угрожали ногти. Но даже в этом случае ваши сомнения относительно любой названной мной цифры так и останутся...»
0: «Ты так уверен в себе, Гомес?» — прищурился Стечкин. «Ладно, Эдик, неси свою лампу. И сапожный инструмент прихвати. Будем по-другому разговаривать. А там посмотрим, что делать с твоими сведениями, насколько они будут сомнительны».
1: Шестаков кивнул и, поднявшись со скрипучей кровати, направился к двери. «Постойте!» — повысил голос пленный. «Вы уже допустили одну ошибку, не делайте новую!»
0: «Ошибку? Это ты о чем?»
1: Майор слегка наклонил голову. «Это я о боевом столкновении, которое произошло между вами и нами».
0: «То есть мы ошиблись, отразив атаку вооруженного врага? Ты это хочешь сказать, Педро?»
1: Засмеялся Стечкин. «Вы ошиблись, убив перед этим нашего человека на берегу. Мы сюда пришли не для войны, мы пришли за наследием основателей. Вы сами вмешались и первыми пролили кровь».
0: «Вы пришли вооруженные до зубов, водрузили свой флаг на моем полигоне, на нашей территории. Это нынче так проводятся гуманитарные миссии?»
1: «Мы вооружены, потому что такова действительность. Вы вообразить себе не можете, с какими существами нам приходилось сталкиваться. Вы, видимо, слабо представляете, каких монстров на Земле породила былая катастрофа».
0: «А некоторые монстры, я смотрю, остались из прежних времен, так?»
1: «Послушайте, есть еще время исправить ситуацию. Я в недавнем бою не участвовал. Но те, кому посчастливилось вернуться из него живыми, говорили, что вы дрались как истинные легионеры национал-социализма».
0: «Как ты сказал?» — нахмурился Стечкин. «Легионеры национал-социализма? Мои парни дрались так, как и подобает драться русскому морпеху. Понял, мучачес?
1: Мы уважаем сильного и стойкого противника, но мы не объявляли вам войну. У нас есть еще шанс объединиться. Понесенные нами потери горьки и невосполнимы, но если вы примкнете к нам, то это будет верный шаг, выгодный как для нас, так и для вас».
3: Майор и прапорщик переглянулись. Стечкин потер подбородок.
0: «А ты кто такой, чтобы предлагать нам альянс? Кто тебя уполномочил?»
1: Никто не уполномочил. Я и не занимаю настолько высокое положение в иерархии легиона, но я знаю нужды нашего братства, и я знаю, что альянсы с теми, кто сумел доказать свою жизнеспособность в бою в нынешних условиях, для нас гораздо важнее, чем вражда с таковыми.
2: А если я тебе, нацистская твоя рожа, скажу, что у меня в колонии, помимо славян, которых ваш дедушка Адольф считал неполноценными, есть еще представители 18 национальностей, и даже евреи. Сразу морщиниться начнешь или будешь играть в миссионера и дальше?
1: Пленник усмехнулся и покачал головой. Неужели вы думаете, что мы сейчас хватаемся за расовую теорию, как за воздух? Я же вам говорил, офицер СС Отто Скорцени сотрудничал с израильской разведкой. У нас в легионе есть люди на четверть или даже на треть, являющиеся индейцами. Расовая теория жила свое, в большей степени. Неважно, кто вы, русский, немец или филиппинец, вы доказали свою жизнестойкость в испытаниях этих лет. Это главное.
3: После того, как Рохис договорил, Шестаков громко кашлянул в кулак.
1: Стечкин понял это сигнал. Прапорщик о чем-то хочет с ним поговорить. Незамедлительно и приватно.
2: «Ладно, повременим с пытками, дружок!»
3: Кивнул Павел и крикнул в сторону двери.
2: «Боря! Капитан!»
1: Через секунду возник Колесников. «Здесь я!»
2: «Уведи нашего гостя и закрой до особого распоряжения. Ну и пожрать ему чего-нибудь дай!»
1: «Есть!»
3: Майор проводил взглядом людей, которые в данном разговоре могут быть лишними, и когда он и Шестаков остались в помещении одни, взглянул на прапорщика.
2: «Эдик, что такое? Вроде наш язык разговорился не на шутку, даже без твоей паяльной лампы, а ты вдруг прервал беседу. Что не так?»
4: «Но...»
3: — Шестаков потеребил седые волосы на затылке.
4: «Как сказать?»
2: «Да говори как есть».
4: «Что ты думаешь о его предложении, командир?»
2: «О том, чтобы заключить с ними альянс?»
4: «Да».
2: «Бред это, дружище».
4: «А чего же?»
2: «Ну, во-первых, кто он такой, чтобы ставить подобные вопросы и делать такие предложения? Обычный кнехт, рядовая пешка. Во-вторых, Эдик, даже если он и не пытается нам пыль в глаза накидать, какой может быть с ними к лешему альянс? Ты их символику видел? И мы с ними уже столкнулись в бою. Наши парни погибли».
4: «Командир, дай теперь я скажу», —
3: вздохнул Шестаков.
4: «Первое. Мы не совсем разобрались в их иерархии.

0: и попросим. Или дадим им счет уравнять?
1: Да не кипятись ты, командир. Я это к тому, что мы сейчас не в такие времена живем, чтобы шибко привередничать. Особенно нам здесь.
0: Поясни.
1: Да что тут пояснять? От Балтийска до Янтарного местность заражена отравой с моря. Мы здесь в аду. И ресурсы, что мы черпаем на уцелевших складах Балтийской базы инженерного батальона, они ведь невозобновляемые. У пионерской общины воздух куда чище. Они там даже охотятся. Однако примкнуть к ним мы не можем. У них ограниченное пространство. Самим едва хватает. Этот форт... Места много, но нам там не рады. Пока мы можем торговать и с теми, и с другими. Но ведь рано или поздно топливо и прочий хлам со складов иссякнут, и нам нечего будет им предложить в обмен на продовольствие. А здесь такой шанс изменить баланс сил. Если есть хотя бы призрачный шанс заключить союз с этими пришельцами, то его надо рассмотреть как оптимальный вариант. Подумаешь, свастики, подумаешь, нацистская колония. Ты вот о чем поразмысли. Мы живем на этой земле не одно поколение. Но похоже, что в этой земле осталось нечто, что настолько важно в нынешних условиях, что заставило этих людей пересечь практически половину земного шара. И это в наше-то время. Ну, не забавы же ради, они пересекли океан и экватор, верно? Так разве плохо, что и мы с этого наследия... что-то сможем поиметь.
0: Ты говоришь о изменении баланса сил в нашем регионе с их помощью? Прищурился майор.
1: Именно, но не обязательно силой оружия. Возможно, и при помощи тех ресурсов, что кроются за этим загадочным наследием основателей.
0: Дружище, я поверить не могу, что ты это серьезно. Да, мы оказались здесь в весьма скверной ситуации и просрочили все мыслимые сроки выживания в данном бункере.
1: Но, черт тебя дери, и пятый форт, и пионерский — это ведь все наши люди. Мы ведь один народ. Командир, давай без патетики, а?
0: Что ты имеешь в виду?
1: Про один народ, Паша. Когда это мы были одним народом? Когда это мы были едины? Быть может, наши деды, которые жизни и здоровье клали ради общего светлого будущего, это и видели. Только что получилось в сухом остатке-то. Сначала развал страны, все поделились... На бедных и богатых, белых, красных, черных, голубых, на столичных и провинциалов. Все друг другу волками были. Даже не по национальному и религиозному принципу. Все морочили друг другу голову. Старались нагреть, обокрасть. От вшивого таксиста до президента с его чертовым парламентом. А потом что стало, когда вся эта чертовщина началась? Это с ними мы, единый народ? Кто там в пятом форте? Кто там в пионерском? Вот мы здесь с тобой и гвардейцами этими, до конца тебе преданными, единый народ. И мы должны думать о том, как нам выживать дальше. Если для этого мы сможем использовать каких-то южноамериканских чингачгуков со свастиками вместо перьев, то почему бы и нет?
0: Мы с тобой не один уже десяток лет знакомы, прапорщик. Но когда я слышу от тебя такое, у меня возникает чувство, что я вижу тебя сейчас впервые.
1: «Васильич, я понимаю, ты офицер. Привык всегда напрямки и напролом. Но в нашей ситуации надо быть еще и политиком. А политика — это гибкость и поиск любых альтернатив, оценка выгоды. Подумай об этом».
0: Стечкин какое-то время недоуменно смотрел на своего сослуживца. Человека, умудренного богатым жизненным и военным опытом. Старше него по возрасту никого в колонии не было. И с ним считались все. В том числе и те, кто старше лишь формально. Старше лишь с точки зрения воинских званий.
1: «Эдик, дорогой ты мой!» — усмехнулся майор.
0: «А ты не думал, что он нам просто голову морочит? Ты не думал, что если и возможен такой альянс, они кинут нас при первой же возможности? Кинут, и что еще вернее, ударят ножом в спину? Ты этот вариант не рассматривал?»
1: «Конечно рассматривал, командир!»
0: — покачал головой старый прапорщик.
1: «А кто тебе сказал, что при первой же возможности ударить в спину и кинуть их еще раньше, не сможем и мы?»

0: продолжал свое движение. Теперь он пересекал старинный грунтовый аэродром Девал. На асфальтово-бетонной площадке у главных зданий аэродрома давно пробились наружу трава и кустарник. В разных местах находились остатки самолетов Ан-2. Некоторые из них пришли в такое состояние еще до катастрофы, из-за элементарного отсутствия финансирования. Ходили слухи, что саму территорию исторического аэродрома хотели отдать под строительство особняков для состоятельных людей. Было это правда или нет, неизвестно. В любом случае, всемирный катаклизм поставил точку на многих, если не на всех, планах людей. Само поле давно и обильно заросло высокой травой, которая громко шелестела под подминающей ее бронемашиной. Тигран внимательно следил за Александром, который, сам того не ведая, демонстрировал признаки повышенной нервозности по мере приближения к указанному им входу в подземный мир Восточной Пруссии. Бросать взгляд на Риту у Баграмяна больше не было никакого желания. Загорский продолжал копошиться в бумагах, какие-то откладывал в сторону, какие-то внимательно разглядывал, сжимая трясущимися не только от волнения, но и от движения машины руками. Иногда переворачивал. «Саня, ты уверен, что нам надо именно в первый форт?» — высказал, наконец, свои сомнения Тигран.
1: «Да, форт 1А. Это ближе всего», — быстро проговорил Загорский.
0: «Да какой к черту ближе, Саня? Это противоположное от пятого форта край города».
1: «А нам теперь надо пятого форта избегать. И здесь четко сказано, что форты соединялись подземными переходами. Ты мне лучше вот что скажи. Там точно нет никакого поселения?»
0: «Первые 2 или 3 года там пряталось немного семей, но потом их не стало. Ушли или...» Тигран пожал плечами.
1: «Значит, нам никто не помешает!»
0: Возбужденно прошептал Загорский. От летного поля аэродрома до укрепления первого форта была пара с лишним километров. Дальше бронетранспортер пересекал коттеджные и дачные постройки, больше потрепанные временем, добытчиками и мародерами, нежели ударной волной, которая в этом районе значительно ослабла для того, чтобы сносить здания, как карточные домики. Дальше, за небольшим полем, виднелось обильно поросшее кустарником возвышение с плоской вершиной. Окружавшие Кёнигсберг форты были похожи. Надежное, навечно вросшее в землю строение из красного кирпича, словно плоская башня бронетранспортера. Казалось даже, что форт не был построен, а вырос из земли и торчал подобно пню, также окруженному травой, кустарником и мхом. Вокруг все тот же оборонительный ров, который когда-то был заполнен водой. Потом он превратился в болото, а ныне вовсе пересох. И был, возможно, как и в пятом форте, источником некой субстанции, отдаленно напоминающей торф, но пригодной, однако, для некоторых хозяйственных нужд. Островок форта, окруженный рвом, соединялся с внешним миром 2 перешейками — восточным и западным. Именно перед западным и остановился броневик. Перешеек был перегорожен густым кустарником и молодыми деревьями. Очевидно, здесь уже очень много лет не ступала нога человека.
2: «Дальше лучше пешком!» — вздохнул Михеев. «На БТРе дольше пробираться будем, нежели на своих двоих!»
0: Все, кроме Кныша, покинули бронемашину. Тот лишь откинул свой люк и высунулся по пояс, утирая своим шлемофоном пот с лица.
3: «Так вы с нами?»
0: — Баграмян выжидающе посмотрел на Михеева.
2: «Нет, брат, прости, нам обратно надо. Гвардия оборону держит, и неизвестно, что там сейчас происходит. Каждый палец, умеющий сжать на спусковой крючок, важен. И вы бы нам пригодились».
3: «Понимаю».
0: Тигран огорченно вздохнул.
3: «Но сам посуди, если мы найдем подземный коридор до вас, то Красноторовка сможет избежать осады и неизбежных при этом потерь».
2: «Согласен, рад, что понимаешь, старший сержант».
0: Михеев улыбнулся.
2: «И рад, что для нас большое дело делаете.
3: Сами-то дорогу найдете?»
0: Пехотинец кивнул.
2: «Да уж не заблудимся».
0: Тигран огляделся. Взглянул на Загорского, который, казалось, все больше теряет связь с действительностью и погружается в какие-то свои мысли о предстоящем путешествии под землю. Мельком бросил взгляд на Риту.
3: «Слушайте, ребята, не в службу, а в дружбу. Женщину домой довезите, до пятого форта».
0: И без того хмурая и бледная Рита побледнела еще больше.
4: «Что?»
3: — зло выдохнула она.
2: «Это с чего ты вдруг избавиться от меня решил?»
3: «Я не решил от тебя избавиться», — развел руками Тигран, но Рита перебила его, продолжая свой гневный напор.
2: «Тогда в чем дело? Как ты это прикажешь понимать?»
3: ребята, да вы что?» — растерянно пробормотал Михеев. «Это путешествие может быть очень опасно», — рявкнул на Маргариту Баграмян, тоже решив повысить голос.
2: «А чего ты вдруг решил подумать об опасности, которая может грозить другим?»
3: «Что? Ты что хочешь этим сказать?»
2: «Догадайся с одного раза».
3: «Ах, вот оно что! Ты тут, значит, Пресвятая Мать Тереза, а я урюк бессердечный».
2: «Главное, что проницательный».
1: «Заткнитесь оба!»
0: — заорал вдруг не своим голосом Александр. Он стоял, выпучив на Тиграна и Риту глаза и тряс руками, сжимающими добытые под родительской кроватью бумаги.
1: «Проваливайте вдвоем обратно домой и устраивайте свои семейные сцены там! Нахрен вы мне тут нужны, такие помощнички! От вас толку, что от чела и марли было!»
3: потише ты!» — поморщился Тигран.
0: «Ну вы даете, ребята!» — ухмыльнулся торчащий из люка Кныш. Рита подошла вплотную к Баграмяну и с вызовом и злобой взглянула в его темно-карие глаза.
2: «Я вижу, что с Саней что-то неладное творится. А я не из тех людей, которые уходят, когда кому-то, возможно, может понадобиться моя помощь. Понял?»
3: «Вину за то, что я прошел мимо того ребенка, я ощущаю всегда. Четко, ясно и без воплей всяких там истеричных баб», — прошипел в ответ Баграмян. Махнув рукой, Загорский резко дернул Михеева за рукав.
1: «Слышь, морпех, у вас гранаты или тротил есть?»
0: Сержант удивленно взглянул на Александра.
3: «Думаешь, к этой парочке привязать? Я тоже считаю, что только это их успокоит».
1: «Да нет же, черт возьми! Уже при советской власти старые немецкие казематы часто перегораживали стальными решетками и закладывали блоками, чтобы не лазил никто. Мины там, ловушки разные. Не раз люди в таких местах гибли».
3: «И что?»
1: «Возможно, мне придется расчищать себе путь».
3: «Извини, дружище, гранат всего 4, и я их не отдам. В обороне колонии могут пригодиться. А тротила нет. Да если бы и был, я бы тебе не дал. Ты скорее себе руки и голову оторвешь, чем расчистишь путь. С этим надо уметь обращаться». «У меня тротил есть», — отозвался Баграмян.
1: «Да мне до фонаря, что там у тебя есть?»
0: Непривычно дерзко огрызнулся Загорский.
3: «Слышь, Саня, ты бы приберег свой боевой пыл, а? А то огребешь сейчас по-взрослому, потом всю дорогу хромать и сопли утирать будешь».
1: «Михей!»
0: — Кныш хлопнул по плечу своего командира.
1: «Представь, если бы эти пришельцы напали не на нас, а на их общину. Ставлю 20 папирос, что 5-й форт перебил бы друг друга раньше, чем незванцы добрались бы до них на расстояние прицельного выстрела».
3: «Да, похоже, твоя ставка самая верная. Алло, ребята! Мальчики и девочки, может, уйметесь, наконец? Нам ехать пора, с тяжелым сердцем, зная, что вы после нашего ухода проломите друг другу голову, уезжать ой как неохота».
0: Тигран вздохнул.
3: «Ладно, замяли уже. Михей, извиняюсь за этот дурдом. В самом деле, не на самой лучшей ноте прощаемся. Спасибо, что подбросили».
0: «Ну и тебе за топливо спасибо».
3: «Да не за что, брат».
0: Баграмян протянул Михееву автомат, что тот дал ему возле дома Загорского.
1: «Нет, Ара, себе оставь, мало ли что».
3: «Уверен?»
1: «Уверен».
0: Михеев кивнул и протянул в довесок к оружию еще и свой черный берет.
1: «И вот это держи. Если то, что вы сейчас начнете искать, действительно важно для всех выживших, то пусть этот поиск будет немного и от лица нашей гвардии».
3: «Спасибо, товарищ гвардии сержант», — улыбнулся Баграмян.
0: Они обнялись на прощание, и Михеев полез на броню своего бронетранспортера.
3: «Даст бог, свидимся еще!» — махнул рукой Тигран.
1: «Если ссориться прекратите, то, возможно, и свидимся!»
0: — засмеялся сержант, утопая в люке бронетранспортера. БТР-80, развернувшись, помчался обратно. Баграмян проводил его взглядом и, осмотрев попутчиков, вздохнул.
3: «Ну, пошли уже!»
0: Снаружи форт выглядел более плачевно. Быть может, потому, что он находился на востоке, и ему больше досталось в свое время от советских гаубиц, штурмовавших цитадель прусского милитаризма, как когда-то об этом писалось в сводках. А может, все прозаичнее. Время и отсутствие ухода сделали то, что не смогли и фугасные снаряды большого калибра. Часть входов были обвалены целыми формациями, намертво скрепленного весьма качественным раствором красного кирпича. Наиболее подходящий лаз путешественники нашли не сразу. Но когда нашли, то практически через 40 шагов наткнулись на решетку. Судя по следам в стене, намного позже строительства форта здесь были продолблены места под толстые прутья, ставшие совсем ржавыми, но по-прежнему крепкими. До этой решетки стены были испещрены различными надписями. «Вован, Сташко, лох, чтоб он подох», «Цой жив» и тому подобное. А вот за решеткой стены были чисты от всякой чепухи, оставленной мелом, красками из баллончиков и просто выцарапанных ножом. Тигран посветил за решетку внутрь коридора. Стены там были только в пулевых отметинах и осколках от разрывов гранат. «Нашу решетку поставили», — подытожил он наблюдение.
1: «Зачем?»
0: — спросила Рита. «А чтобы балбесы, любящие расписываться на стенах, дальше не лазили».
1: «Да», — кивнул Загорский. «Раньше люди в таких местах пропадали. Или на мины напарывались, или еще на какие ловушки».
0: Он тут же вздрогнул, вспомнив, как Егор Хрусталев провалился в крутящийся пол. «Ну ладно, будем взрывать», — вздохнул Баграмян.
1: «Может, лучше другой ход поискать?»
0: Рита, демонстративно игнорируя Тиграна, задала свой вопрос Александру. «Мы этот-то почти час искали», — зло проговорил оскорбленный добытчик. «Сколько на другое времени убьем? И это при том, если тот другой коридор вообще есть».
1: «Согласен»,
0: — Загорский взглянул на старшего товарища.
1: «Как будешь взрывать?»
4: «Взрывом»,
0: — ворчливо отозвался тот. Тигран внимательно осматривал округлый свод коридора. Надо было убедиться, что подрыв не обрушит его и не закупорит, возможно, единственный проход в подземелье. Также следовало тщательно изучить стальные прутья решетки, чтобы правильно расставить взрывчатку и добиться желаемого результата с наименьшими затратами оной. На осмотр он потратил минут 15, пока, наконец, не произнес.
4: «На улицу топайте, живо!»
1: «А ты?»
0: — удивленно спросила Рита.
4: «А я, блин, тут останусь и паду смертью храбрых!»
0: — огрызнулся Баграмян.
4: «Валите отсюда, я сказал!»
0: Маргарита и Александр выбрались на поверхность. Загорский протер очки и стал снова с тоской смотреть на внешний мир. Ему, в силу увлеченности всеми этими тайнами старых подземелий, даже в былые времена чувствовалось уютнее там, в полумраке таких вот катакомб. А каково теперь, когда на поверхности не слышно шума проезжающих по ближайшей трассе машин, когда город мертв, и в этом он наверняка не отличается от всех других городов мира?
1: — Почему ты так злишься на Тиграна?
0: — спросил он тихо после долгого молчания.
1: — Потому что я считала его очень хорошим человеком. Вдруг плохим не становится.
0: Ребенок молил его о помощи, а он прошел мимо. — Как так можно?
1: «В обычных обстоятельствах, наверное, нельзя. Но в тех, в каких он был, как бы ты поступила на его месте?»
0: «Я бы помогла», — повысила голос Гжель. Александр пристально взглянул на нее.
1: «А ты была на его месте, чтобы так говорить?»
0: Рита злилась на этот вопрос, но ответить ничего не смогла. Наконец показался Баграмян. Он шел, сосредоточенно сжимая и разжимая на ладонях пальцы и тихо считая.
4: «И шесть, и пять, и четыре, и три, и два...»
0: Внизу раздался грохот. Земля вздрогнула, из узкого прохода повалили клубы дыма и пыли. До людей донесся характерный запах взорвавшегося тротила.
4: «На секунду ошибся», — хмыкнул Тигран. «Неплохо, однако».
1: «Ну что, идем?»
0: Загорский двинулся в проход.
4: «Эй, погоди! Торопливый какой! Хочешь каменной пылью подгрузить свои легкие? Надо переждать минут 10».
0: Через сотню метров после второго поворота налево стала ясна причина установки решетки. Внизу, на стыке стены и пола, имелась характерная для взрыва выбоина и опаленные кирпичи. А на стене была прикреплена табличка с потускневшей от времени надписью. В этом месте 22.11.1953 погиб Яша Субботин, 1940 года рождения. Чуть дальше виднелась другая табличка. «Осторожно, заминировано».
1: «Мальчишке всего 13 лет было», — вздохнула Рита.
4: «Вот тебе на...»
0: Тигран тоже вздохнул, присев и осматривая место подрыва.
4: «Чью веселая прогулка нас ждет? Одно не пойму, к Как тут мина была установлена, если пол бетонный?
1: Может, просто растяжка в углу?
4: — предположил Загорский. Может, — согласился Баграмян. Хорошо, если так. Тогда нам надо просто внимательно смотреть вперед и под ноги. Но если есть какая-то хитрость, замаскированная под тот же бетонный пол, то может появиться свежая табличка.
1: «Сплюнь, дурак!»
4: — тихо произнесла Рита. «Дурак, значит?» — покачал головой Тигран. «Слышь, Саня, может, ее вперед погоним? Все равно балласт, а так хоть дорогу расчистит».
1: «Ну ты и скотина, однако!»
4: — воскликнула женщина. «А ты думала, я твои оскорбления стоически терпеть буду?»
1: «Уроды!»
4: Прорычав это, Загорский быстрым шагом двинулся дальше. «Саня, стой, там же мины!» — крикнул Баграмян и бросился вдогонку.
1: «Лучше мины, чем вы, придурки чертовы!»
4: — послышался злой голос Александра. Тигран, наконец, догнал Загорского. Схватил его за плечи и с силой припечатал спиной к стене.
5: «Прекратите истерить, крот!» — зашипел он. «Нам надо найти туннель до Красноторовки и спасти тамошнюю общину, если этот туннель вообще существует. Но не должны мы тут сгинуть по-глупому. Ясно тебе?»
1: «А вы уясните, что мне плевать, сгину я, вы или еще сотни людей, если вы не прекратите свои пикировки!»
4: Загорский вдруг громко засопел и, вырвавшись из схватки Баграмяна, медленно сполз по стене, сев на корточки. Казалось, он вот-вот заплачет.
1: «У меня вот так же родители ссорились постоянно!»
4: — тихо сказал он дрожащим голосом.
1: «По пустякам! Из пустоты выдавливали причину для ссоры. Например, из-за отцовского увлечения всеми этими подземными тайнами. Вроде все нормально, а через минуту я слышу, как они орут друг на друга. Может, поэтому я и пропадал целыми днями во всяких фортах, чтобы не видеть их и не слышать. Но сейчас все бы отдал, чтобы даже ссору их услышать. Но ваши перепалки меня бесят. Они напоминают мне то, что меня так бесило раньше. И напоминают, что я никогда не увижу родителей. Я уже столько лет назад смирился, но из-за вас...»
4: Рита подошла и присела рядом.
1: «Саш, прости».
4: «Да», — кивнул Тигран. «Прости, дружище, мы больше не будем ссориться». Баграмян попытался приобнять женщину за плечи, но она, дернувшись, стряхнула его руку. «Ну ладно, подыграй мне», — усмехнулся Тигран. «Может, он успокоится. Ты же для этого с нами».
1: «Ты такой самодовольный поц!»
4: — взвизгнула Рита, резко поднявшись. «А ну и черт с тобой!» — отмахнулся Баграмян. «Пошли, Санька!» Он помог Загорскому подняться, и они двинулись дальше.
6: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Смакуя папиросу, Стечкин внимательно смотрел на карту местности, прикидывая возможности направления новой атаки на их общину. Однако полностью сосредоточенным на этом занятии он не был. Больше всего майора сейчас занимал Пауль Рохис и его слова. Точнее, его предложение о возможном альянсе. Конечно, чилиец вполне мог сказать это из чувства самосохранения и только. Но насколько сам по себе возможен этот альянс? И не является ли вообще мысль о нем майора, гвардейца, русского морского пехотинца чем-то из ряда вон выходящим? Чем-то недостойным звания русского офицера? С другой стороны, на него смотрит вся община. А здесь не только верные ему гвардейцы, остатки инженерного батальона и состава самого бункера, но и семьи многих из них. Что если будет осада? Уйти все сразу они не могут. Не хватит на всех техники. А по частям... Значит, осадивший враг и разобьет их по частям. Уходить без техники. Костюмов химзащиты на всех никак не хватит. Идти же с десяток километров, а то и больше, по отравленной местности. Нет, эвакуация в сложившихся обстоятельствах невозможна. Даже если бы было куда идти. Тогда другой вариант. Выдержать осаду и биться с врагом, обескровить его в жестокой обороне. Но это новые жертвы среди его людей. Да и после первого провала неприятель получил подкрепление с того корабля, а впредь явно будет умнее. Ну или второй вариант — мир с ними.
1: — Ну, что ты надумал, командир?
0: — тихо спросил Шестаков. — Почему мне стыдно думать об этом, а, Эдик?
1: — Потому что ты, Паша, обладаешь такими моральными качествами, какие делают из тебя достойного вожака. Но думать об этом необходимо, причем обстоятельно так думать, знаешь ли.
0: — Знаю. Только вот скажи мне честно, чего у меня в голове крутится словосочетание «Брестская крепость», а?
1: — Ну, ты и сравнил.
0: — А почему бы и нет, Эдик? Они не шли на сделки ни с врагом, ни со своей совестью. Они дрались дольше, чем вся Франция в то время.
1: — И проиграли.
0: — Старый ты пень, прапорщик! — беззлобно выругался Стечкин. Они встретили ворвавшуюся в их страну войну так, как и требовалось при четкой воле к победе. Они не проиграли, они сделали первый вклад в победу.
1: Но то была война, командир. У нас же с этими пришельцами не война, а галимое недопонимание. Вот и все.
0: Только не надо мне снова про то, что первым огонь открыл я.
1: Но ведь это так. Дело ведь не в свастиках.
0: И да, и нет. Пленный ведь четко и ясно дал понять, кто они такие. Они прямые преемники тех нацистов.
1: Да и черт с ними! У Советского Союза с Гитлером в свое время тоже был заключен договор.
0: И чем он обернулся?
1: Не передергивай, Васильич. От наших предложений тогда отвернулись и Франция, и Британия, и Польша. Они не захотели совместно с нами угомонить безумного Адольфа. И тогда мы пошли на договор с ним самим, чтобы выиграть время. И мы его выиграли, как ни крути. Отодвинули границы, наладили производство новых танков. Да ты сам все знаешь. Тогда, в тех обстоятельствах, договор с Германией был необходим. И сейчас нам надо, пускай временно, но хоть как-то примириться с этими чилийцами.
0: Возможно и так, но какой-то червячок сомнений. Что мы выиграем? Время? А для чего? Отодвинуть границы и наладить производство новых танков? Стечкин усмехнулся.
1: Может, Михеев договорился с Пятым фортом, и мы получим, если не их помощь, то хотя бы пару их танков, что остались от седьмого полка, и которые где-то прячет Самохин.
0: Сколько уже нет вестей от Андрея? Наверняка сгинул. Попал в засаду, как Скворцов, тогда.
1: Ну так нам и нужен этот чертов альянс, чтобы больше никаких засад на наших парней. Хотя бы ради этого, Паша.
0: М-да, вздохнул Стечкин, давя окурок в пепельнице среди остатков других, совсем недавно выкуренных папирос. Если бы этот чертов ублюдок Самохин изначально согласился на наше переселение, то всего этого сейчас не было. Хотя, с другой стороны, Эдик, если бы мы ушли отсюда, то не узнали бы о десанте чилийцев, пока те не закрепились бы на нашей территории и не начали хорошо подготовленную свою экспансию. Может, не зря мы тут? Может, мы и есть эта самая отодвинутая граница? Может, теперь мы Брестская крепость?
1: Может и так. — кивнул Шестаков. — Только вот сейчас я не вижу альтернативы перемирию. Если мы выиграем время, то, возможно, эту альтернативу и найдем. Но сейчас...»
0: Дверь в помещение внезапно открылась. На пороге стоял Борис Колесников.
2: «Ты чего, капитан?»
0: Стечкин уставился на его взволнованное лицо.
1: «БТР Михея вернулся».
2: «И что?» — вскочил командир.
1: «Михей тяжелый, в броне две дыры от фаустов, кныш легко ранен».
0: Стечкин кинулся на выход. Оттолкнул своей массой Колесникова, побежал по коридору в санчасть бункера. Борис и Шестаков рванули следом. Лицо механика-водителя кныша было перепачкано сажей. Даже та часть, что была прикрыта респиратором, которую он надел, двигаясь уже по зараженной местности. Ведь герметичность бронемашины была уже нарушена попаданиями фауст-патронов. Он сидел и тихо всхлипывал, то и дело ругаясь на доктора, перевязывавшего ему руку.
1: «Док, да что ты меня контуешь? Царапина! Михеем займись!»
2: «Сержантом уже занимаются, в порядке он будет. Отделался легче, чем нам казалось. И не ори на меня, я все-таки старше по званию». «Что было?» — воскликнул влетевший в санчасть Стечкин.
0: Кныш попытался встать, как и полагалось по уставу, при входе командира, однако Павел надавил ему на плечо ладонью.
2: «Сиди, братка, не вскакивай. Что случилось, я спрашиваю?»
1: «Засада примерно в том же месте, где они БТР Скворцова накрыли. Михей сказал, что на полной скорости надо проскочить. Так и делали. Может, если бы не он, то нас обоих там...»
2: «А чего вы, дурни, тем же путем поперлись?»
1: «Так там дорога давно укатана. Да топи местами, но лучшей все одно нет. В других местах долго пробираться, а у нас топлива мало на повышенные обороты. Да и дело срочное».
2: «А что вас так долго не было, и куда топливо делось? Мы ведь с большим запасом всегда давали».
1: «В том-то и дело».
0: Кныш поморщился от осколочной раны в руке.
1: «В том-то и дело, командир. Нас в пятом форте опоили и заперли. Да топливо все наше стащили».
3: «Ну не сука этот Самохин!» —
0: выругался позади командир Шестаков.
2: «Погоди, Эдик, а что потом?» — нахмурился Стечкин.
1: «Потом? Там у них есть такой старший сержант, Тиграном кличет. То ли армян, то ли дагестанец. Он-то нас ночью и выпустил. Потом мы за топливом катались к его тайникам. Ну и их заодно подвезли».
2: «Кого?»
1: «Ну, Тиграна, потом этого, Саню, который у них спец по подземельям, и бабу-медика. Они сказали, что есть какой-то туннель, который аж от Кёнинга в Балтийск ведет и немецкую часть нашего бункера цепляет. Говорит, Самохин хочет найти этот тайный ход, а они сами его хотят найти, чтобы нам помочь. Что там с Михеем, а?»
0: «Множественные осколочные», — вздохнул Колесников, выйдя из соседнего помещения. «Пока без сознания. Но, говорят, выживет. Ничего опасного. Главное, что крови не так много потерял, а осколки даже в тело как следует не впились. Пронесло.
1: Слушайте, товарищ майор, Саня этот сказал, что корабль, возможно, аж из Чили», —
0: продолжал взволнованный кныш.
2: «Мы уже знаем», — кивнул командир.
1: «Откуда?»
2: «Языка взяли».
1: «Языка?» — кныш вскочил. «Где это, падла?»
2: «А ну сядь», — рявкнул Стечкин. «И вообще, голуби, зарубите себе все на носу. Есть правила даже у войны, и в соответствии с этими правилами мы о пленных заботимся и бережем их жизнь. Мы русские солдаты, а не какие-нибудь рейнджеры из Абу-Грейб».
0: Последнее название мало кому и мало что говорило, но Стечкин его помнил. Для него было бы постыдным делом издеваться над пленным. И не потому, что пленный мог быть ключом к гипотетическому альянсу, а просто потому, что издеваться над пленными — это фашизм. Шестаков взял командира под руку и вывел в коридор.
3: «Ты слышал?»
0: — тихо заговорил он.
2: «Самохин мразь, конечно».
3: «Нет, я про туннель. А что, если Тигран его найдет? И что, если этот туннель действительно идет к нам? Вот тебе и ключик к безопасной эвакуации».
2: «Но если его найдет Самохин...»
3: «В том-то и загвоздка. Вот тебе еще один повод к миру с пришельцами. Нам нужно выиграть время. В том числе и для Тиграна».
0: В этом месте 22.11.1953 погиб Яша Субботин, 1940 года рождения. И чуть дальше другая табличка. «Осторожно, заминировано». Осветив фонарем надписи, Тигран обернулся.
2: «Третий раз уже!» — раздраженно бросил он. «Саня, сколько мы тут плутать будем?» Загорский извлек из кармана бумажный кулек с мелками.
4: «Надеюсь, что недолго»,
2: — проворчал он, делая отметку в виде стрелки и выводя над ней цифру 1. Делал он это особенно тщательно, не как обычно, небрежной отмашкой. Крот старательно выводил стрелку и цифру. Казалось, это помогает ему упорядочить поток мыслей и тревог в голове. Загорский с головой окунулся в свою стихию, и теперь все тревоги и горести отошли на второй план. А еще он сейчас давил этим белым мелком странный страх перед жутким бледным ликом, что преследовал его последнее время.
5: «Погодите, но ведь мы натыкались только на тупики, глухие стены и дорогу назад. Здесь замкнутый лабиринт, и возможно только повернуть обратно на поверхность», — возразила Рита.
4: «Если моя догадка верна, то это не совсем так»,
2: — мотнул головой Загорский.
5: «Что за догадка?»
4: «Позже»,
2: — проворчал он, и, отойдя на 2/3 света луча фонаря, сделал новую пометку на стене. После введения в их изыскание такого тривиального приема, как оставление мелом следов, буквально через 30 минут прогулок по лабиринту коридоров и небольших помещений, наполненных остатками укупорки боеприпасов и местами обвалившихся кусков потолка, все лишние ходы были отброшены. Впереди находился последний коридор, и луч фонаря дотягивался до его тупика. Было видно, что никаких ответвлений там нет. Следовательно, нет никакой иной дороги, кроме обратной, на поверхность и в город. Александр внимательно осмотрел стены последнего тупикового коридора. Они были кирпичными на 10 метров вперед, а дальше начинался бетон. Стык разных материалов коридора имел щель в несколько сантиметров шириной и такой же глубины. Щель была и на стенах, и на полу, и на потолке.
4: «Я такое уже видел»,
2: — прошептал Загорский и осторожно двинулся дальше. Ему показалось, что он знал, на что сейчас наткнется. И оказался прав. Странный бетонный овал в бетонном же полу, имеющий тонкую стальную кайму и занимавший практически всю ширину коридора, напомнил ему о Егоре Хрусталеве.
4: «Стойте! Вот оно!»
2: «Что это?» Багромян хмуро взглянул на этот овал.
4: «Что-то типа ловушки. Наступивший провалится в колодец, а этот участок пола повернется на 180 градусов. Из-за этого сработает скрытый механизм, и коридор позади нас перекроется стеной, а стена впереди откроется».
2: «Я что-то не видел сзади никаких дверей, которые могут нас отрезать».
4: «Вот тот круговой паз, где кончается кирпич и начинается бетон. Там должна опуститься ставня».
2: «Ты уверен?»
4: «Да, я уже сталкивался с таким».
2: «А уверен, что механизм после стольких лет сработает?»
4: «Уверенность тут ни к чему. Сейчас проверим».
2: Загорский осторожно подкрался к ловушке и легонько наступил одной ногой. Ничего не произошло. Даже никакого намека на то, что этот пол крутится.
4: «Тигран, помоги!»
2: Багромян подошел к Александру. Загорский крепко схватил его за плечи и прыгнул двумя ногами на овал. И снова ничего. «Погоди, может, тут стопор какой-то? Может, на другой край надо?» Тигран отошел подальше, разбежался и перепрыгнул через овал. Затем с силой ударил подошвой ботинка по ближнему к тупику, к краю ловушки. Пол слегка поддался, опустившись сантиметров на 10, и вернулся в исходное положение. Для полного поворота овала давления явно не хватало.
6: «И чего стены не движутся, Саня?»
4: «Так надо, чтоб провернулся он, тогда и сработает».
6: «Ты мне двумя ногами предлагаешь прыгнуть? Тогда я провалюсь. Даже если за край ухвачусь, мне этой крышкой либо руки перебьет, либо размозжит голову».
4: «Ну да»,
2: — кивнул Загорский.
6: «Ну тогда, может, я взорву эту стену к чертям?»
4: «Зачем, если можно открыть так? Взрывчатка нам еще может пригодиться».
6: «Ну ладно»,
2: — согласился Тигран, почесывая щетину на подбородке.
6: «Тогда вернись в тот коридор, где потолок сильно осыпался, и тащи сюда обломки потяжелее. Сложим на эту половину, а потом я ногой вдарю. Авось сойдет».

0: Глава 15. Попытка, не пытка. «Нет, я все, конечно, понимаю», — хмурился Борис Колесников, сосредоточенно перебирая в руках цепочку со своим жетоном. «Лишний рот нам ни к чему, на него надо и воду тратить, и еду, и охрана опять-таки, а просто шлепнуть его как-то не по-нашему, не по-русски это. Но вот так взять и просто отпустить? Командир, да какого труда нам стоило его захватить?» «Ну так захватил ты его не для того, чтобы мы его кормили и поили, верно?» — ответил Стечкин. «Допросить мы его допросили, теперь от тактики перейдем к стратегии. Попробуем с ними договориться. А если он нам просто в уши дует? Что если даже не будет передавать своим наше предложение о перемирии?» Продолжал настаивать на своем капитан. «Ну так ровно с такими же шансами есть вероятность, что он все же передаст им наше предложение, и переговоры состоятся». Невозмутимо парировал Стечкин.
1: «Верно!» — кивнул Шестаков. «Попытка не пытка, Боря. Пусть уходит. Нам надо время затянуть». Михей оклемался уже и подтвердил слова Кныша, что Баграмян всерьез настроен найти ведущий к нам туннель. «А значит, все, что нам сейчас нужно, — это выиграть время».
0: «И вы верите, что такой туннель может существовать?» Колесников с сомнением посмотрел на командира и прапорщика. «Вообще-то визит этих чилийцев косвенно подтверждает тот факт, что под землей что-то есть. Они ищут некий объект — Волгалла».
2: «Это если этот Хуан Карлос не врет», —
0: покачал головой Борис, перебив майора. «Он Паули Рохис, вообще-то. Ну а смысл ему врать именно об этом? Информация по Дигнедаду совпала с той, что передал Тигран через Михея. Но Рохис ведь не знает, что союзник ищет спасительный для нас туннель. Итак, они пришли ради какого-то объекта. Но что это может быть у нас в области? Калининградский край небольшой, все на виду было. И ни о чем таком мы не знали. Остается только нечто под землей. Благо слухов всяких о подземном рейхе всегда было в избытке».
2: «Ну, не знаю», — с сомнением в голосе пожал плечами Колесников. «Может, и есть во всем этом резон».
0: «Так ты против, Боря?» — прищурился Стечкин.
2: «Командир, можно подумать, что если я против, то ты изменишь свое решение», — усмехнулся капитан.
0: «Не изменю. Тут вам не демократия, товарищ офицер», — подмигнул ему майор. «Тут вам субординация».
2: «Ну, раз субординация, то я за», — развел руками Борис.
0: «Ну и славно, братишка. Тащи сюда этого Амигоса, будем инструктировать».
3: День, прошедший в томительном ожидании, клонился к закату. Солнце опустилось в желтоватую туманную дымку, идущую с моря, на котором стоял полный штиль, и окрашивало этот ядовитый туман в зловещий красно-оранжевый тон. Вокруг царила нездоровая тишина, не потворствующая умиротворению, а лишь усугубляющая ощущение тревоги и недоброго предчувствия. Обойдя дозоры, Борис Колесников осторожно взобрался на холм и прислонил бинокль к панорамному стеклу дыхательной маски. Он почему-то почувствовал себя пограничником далекого 41-го года и представил себе, что это не закат вовсе, и он всматривается в предрассветный туман реки Буг, за которой черное мрачное полчище безжалостного врага готовится к стремительному рывку на его родину. Пленника они отвезли поближе к месту высадки пришельцев еще утром. А сейчас прошедший день доживал свой предпоследний час. Но никаких вестей от Рохиса не было. Возможно, его товарищи готовились к атаке на Красноторовскую колонию. К счастью, никаких важных сведений о ней Пауль передать врагу не мог. Лишь подтвердить то, что они и так уяснили после своей неудачной атаки. Здесь живут хорошо подготовленные, решительные и вооруженные гвардейцы. И более никакой полезной тактической информации. Готовили ли чужаки массированное нападение, или все же еще думали о том, что возможен компромисс? Минуты растянулись в вечность, и Борис в очередной раз раздраженно взглянул на циферблат командирских часов с символикой морской пехоты. Сопровождавший его при обходе автоматчик легонько тронул старшего за локоть и указал вперед. Метрах в ста в тумане, наплывающем уже на сушу и дошедшем до колонии, медленно вычерчивался идущий с юго-запада одинокий силуэт. Облачен он был так же, как и все солдаты неприятеля, Комбинезон, маска, стальная каска М-35 черного цвета. В руках древко с белым флагом. На поясе виднелся какой-то пистолет.
1: «Бери его на мушку!»
3: — проговорил Борис и осторожно, стараясь быть незаметным, спустился с холма. Зашел за свежевыложенный из наполненных песком мешков бруствер и три раза моргнул фонарем в сторону идущего. Пришелец на мгновение остановился, затем ускорил шаг и направился в сторону Колесникова. Сигнал фонарем был не только для гонца от чилийцев. Он также послужил приказом к полной боевой готовности, расположенным в секретах дозоров. Сейчас, по меньшей мере, 12 автоматных и один пулеметный ствол смотрели на пришельца. А снайпер и его напарник через оптику искали в окрестностях других неприятельских солдат. Колесников не спеша выдвинулся навстречу. Нельзя показывать суеты и нетерпения. Враг должен знать, что они, русские, не ищут изо всех сил мира с этими пришельцами. А торопливость переговорщика может дать им повод думать иначе.
1: «Стоять!»
3: — громко сквозь свою маску крикнул Борис, вытянув вперед руку.
1: «Я Пауль Рохис!»
3: — послышался уже знакомый голос из фильтров пришельца.
1: «Борис, это вы?»
3: — спросил он, делая ударение на первом слоге имени капитана.
1: «Да, я. Что у тебя на поясе, оружие? У нас, кажется, было четкое условие».
4: «Это?»
3: Чилиец положил облаченную в перчатку руку на рукоять пистолета, наверное, даже не подозревая, что в этот миг с дюжину пуль могли бы ворваться в его голову, невзирая на стальной шлем.
4: «Это сигнальный пистолет, ракетница».
1: «Зачем?»
4: «Подать сигнал моей группе о вашей готовности к переговорам».
1: «К чему это? Где твоя группа? Мы же договорились, что они придут с тобой».
4: «Борис, я решения не принимаю. Я лишь передал ваши условия. Мое руководство вам не доверяет и не хочет входить на вашу территорию».
1: «Я что-то не понял».
3: Колесников уже приготовился нажать на кнопку фонаря и направить свет на голову Рохиса, тем самым приговорив его к расстрелу на месте.
4: «Мое руководство готово вести с вами переговоры о мире, однако оно не хочет спускаться в ваш бункер и предлагает встретиться на нейтральной территории. Я уполномочен сопроводить парламентера после подачи светового сигнала ракетницей».
1: «Что за нейтральная территория?»
4: «В 1000 шагов позади меня находится наша бронемашина. Можем обсудить все в ней. Это предлагает мое руководство».
1: «Ваша бронемашина — это нейтральная территория?»
3: — усмехнулся Борис.
1: «Вы, кажется, плохо поняли наши условия. Наш командир в вашу ловушку не пойдет».
4: «А наш не хочет идти в вашу»,
3: — развел руками Рохис.
4: «Я объяснил им, что вы со мной обращались сносно и не являетесь варварами, но они все равно...»
1: «Сносно?»
3: — разозлился Колесников.
1: «Было бы сносно, если бы ты на костылях к своим вернулся, а мы с тобой как с детем малым нянчились».
4: «Так вы отказываетесь от переговоров?»
3: В голосе Пауля тоже слышалось раздражение, которое не могла скрыть даже маска.
1: «Стой здесь и жди! Я доложу командиру. Повернись лицом на закат и не оборачивайся. Если будешь смотреть, в какую сторону я иду, мои часовые тебе башку прострелят».
4: «Я понял».
3: Махнул рукой Рохис и, развернувшись, уставился на меркнущий закат.
1: «Ну, капитан, ты зря нервничаешь. Я примерно такой расклад с их стороны и предполагал», — произнес Стечкин, встретивший Колесникова у дегазационной.
4: «Мне все равно это не нравится»,
3: — нахмурился Борис.
1: «Ну, это все издержки дипломатии.
4: Так что мне ему передать?»
1: «Скажи, что мы встретимся с их бронемашиной. Ахмед сейчас заведет нашу и поеду вместе с Рохисом этим на броне.
4: А если они попутают и из Фауста шарахнут?»
1: «А белый флаг на что?»
4: «Белый флаг на морпеховском бронетранспортере»,
3: — неодобрительно покачал головой Борис. Стечкин усмехнулся.
1: «Да успокойся, ура, патриот. На броне будет сидеть Рохис и держать этот флаг. Так что наша честь не изморается».
4: «Я с тобой, командир»,
3: — решительно произнес Колесников.
1: «Не возражаю».
4: «Никита!»
3: — крикнул Колесников в дежурку.
4: «Альф! Я!»
3: — отозвался оттуда гвардеец.
4: «Быстро сообрази мне пояс шахида. Пластиды побольше, шарики, гранату и от чеки тросик, чтобы через рукав к запястью». «5 минут, товарищ капитан, сейчас сделаю».
1: «Это еще зачем?» — поморщился майор.
4: «Ну как, если лажа какая, то и их, и себя, и уж прости, командир, тебя до кучи!»
3: — развел руками Борис.
1: «Ну ты отморозок, Боря!» —
3: — покачал головой Стечкин, улыбаясь.
4: «Морская пехота России, однако!»
3: — подмигнул командиру капитан Колесников. Бронетранспортер двигался вперед, демонстративно включив фары и подсвечивая лучом дополнительного фонаря, сидевшего на корпусе Пауля Рохиса, сжимающего белый флаг. Рядом с ним находился Борис Колесников. В качестве подстраховки, чтобы заморский гость не слетел с корпуса от тряски транспорта. Одной рукой он держался за ствол КПВТ, который был зачехлен. Конечно, в случае чего брезентовый чехол не станет препятствием пулям калибра 14,5 мм. Но самим своим наличием он явно демонстрировал мирное намерение. Другой рукой Борис крепко сжимал пояс Пауля. Внутри, помимо механика-водителя, находился стрелок главного калибра бронетранспортера. Его второй номер — Истечкин. В километре от бункера на холме, чья вершина возвышалась над осевшим тяжелым ядовитым туманом, стоял другой бронетранспортер. Нероссийского производства. Похоже, что это был разработанный некогда в Швейцарии и, видимо, произведенный в Чили по лицензии трехосный броневик «Пиранья», вооруженный 20-миллиметровым «Эрликоном». БТР-80 остановился у заморской машины, и его тут же окружили с десяток стрелков. Рохис спрыгнул с брони и быстро заговорил. Кто-то в черных перчатках почти до локтя небрежно закивал и махнул рукой Колесникову, держа на готове МП-44. Борис медленно спустился на землю. «Кто здесь главный?» — послышался грозный, зычный рык майора Стечкина, вышедшего из десантного отделения бронетранспортера. Он снял защитную маску, чтобы его было лучше слышно. Благо, туман в основном стелился ниже, чем они сейчас находились. Часть стрелков тут же навели на него оружие.
4: «Это штурм-лейтенант Роланд!»
3: — воскликнул подскочивший к майору Рохис, указывая на человека в черных перчатках.
4: «Его люди должны вас обыскать, прежде чем впустить в нашу машину».
1: «Не будем терять времени. Обыскивайте», — кивнул Стечкин.
4: «И ваш транспортер тоже», — добавил Пауль.
1: «А это еще зачем? Там мои люди, и вам внутри делать нечего».
3: Рохис перевел сказанное штурм-лейтенанту. Тот мотнул головой и что-то недобро прорычал.
4: «Он настаивает, майор».
1: «А мне плевать. Речь шла о нейтральной территории. А здесь я вижу почти дюжину вооруженных солдат. Если что-то не устраивает, мы уезжаем».
3: Пауль снова перевел. После минутной паузы Роланд что-то проворчал, а затем махнул рукой и указал солдатам на Колесникова и Стечкина. Иноземные солдаты стали охлопывать двух пехотинцев, ища оружие. Тот, что обыскивал Колесникова, что-то тревожно заговорил Роланду. Тот медленно подошел к капитану.
4: «Что там есть?»
3: По слогам выдавил штурм-лейтенант.
4: «О, да ты по-нашему волочешь! Я думал, у нас только один любитель Достоевского в оригинале!»
3: — усмехнулся Борис.
4: «Что там есть?»
3: — менее сдержанно повторил Роланд.
4: «Это защита от лажи!»
3: — ответил капитан. Штурм-лейтенант, наверное, нахмурился. Понять этого не давала его маска. Он что-то строго спросил у Пауля, и к Борису обратился уже бывший пленник.
4: «Камерат спрашивает, что у вас под комбинезоном на поясе?»
1: «Я же сказал».
4: «Но вы ответили непонятно».
1: «Это взрывчатка».
3: Рохис сорвал с себя маску и вытаращил глаза.
4: «Что? Зачем?»
1: «Это наша гарантия. Будет лажа с вашей стороны, будет взрыв. Так яснее?»
4: «Что еще за лажа?»
1: «Нехорошее действие с вашей стороны против нас. Сразу предупреждаю, пояс этот я не сниму. И мой командир без меня в вашу машину не полезет. Это наши условия. Либо принимайте, либо Ауф Идерзейн. Переведи своему синтезатору».
4: «Кому?»
1: «Роланду, черт вас дери!»
3: Пауль быстро и взволнованно стал переводить. По мере того, как он объяснял, что именно спрятано под комбинезоном русского капитана, солдат, обыскивающий его, и сам Роланд стали медленно отходить.
4: «Насколько надежен детонатор?»
3: Перевел после этого Пауль вопрос штурм-лейтенанта.
1: «Достаточно надежен.
4: Он имеет в виду вероятность произвольного взрыва».
1: «Скажи ему, пусть не беспокоится. Пояс взорвется только если я захочу. Так что в ваших интересах, что бы ни захотел».
3: Рохис перевел. Затем озвучил следующий вопрос.
4: «А насколько надежны вы?»
2: В плане верности данной мною присяги я надежен. Так что можете не сомневаться, если что не так, то полетите по кусочкам обратно в Чили. Но если его интересует, сумасшедший ли я, то скажи ему, что я становлюсь неадекватен, когда чувствую угрозу и какую-то лажу».
4: «Опять это лажа!»
2: «Под этим словом я подразумеваю комплекс проблем, которые вы можете нам доставить. Если все будет происходить цивилизованно, и мы сделаем то, зачем приехали, а именно проведем переговоры, то я, само спокойствие, и вам бояться нечего. Мне нет нужды лишать себя жизни и тем более убивать своего командира, если вы нас не вынудите».
0: Роланд некоторое время молчал. Затем скрылся в своей бронемашине. Через минуту он открыл люк и махнул рукой.
4: «Заходим!»
0: — кивнул Пауль Стечкину и Колесникову. Внутри горело освещение. На одном из кресел для экипажа сидел в полоборота крупный человек довольно крепкого телосложения, несмотря на свой возраст, явно переваливший за шестой десяток. Одет он был в камуфляж типа пятнышка. На рукаве безупречно чистая нацистская повязка, делающая предстоящие переговоры сомнительными в глазах Стечкина. Он сидел, закинув ногу на ногу, и медленно, крохотными глотками, пил из фарфоровой чашки какой-то ароматный напиток. Из памяти майора всплыл этот кажущийся знакомым запах кофе. Когда Стечкин, Колесников, Рохис и Роланд расселись внутри бронемашины, человек достал откуда-то термос и протянул его Паулю, что-то тихо сказав и указывая на русских офицеров. Бывший пленник кивнул и, достав из-под сиденья коробку с чашками, стал разливать в них кофе, передавая поочередно эти чашки Роланду, Стечкину и Колесникову. Самому Рохису чашки не досталось.
4: «Добрый вечер!»
0: — недобро улыбнувшись, произнес неизвестный.
4: «И многие у вас русский язык знают?»
0: — тихо спросил у Пауля Борис, отпив немного и протянув свою чашку Паулю.
4: «В разной степени, в основном несколько общих фраз, но есть и такие, как я».
2: «Ну, здравствуйте!» — кивнул главному противнику Стечкин. «Я майор морской пехоты России Павел Стечкин».
4: «Пистолет Стечкин?»
0: — заулыбался здоровяк и одобрительно закивал.
4: «Гуд. Я центурион Элиос Клаус Мюллер».
2: «Вы главный в вашей экспедиции?» — спросил Павел.
0: Центурион прищурился и уставился на Пауля. Очевидно, Клаус Мюллер русскую речь практически не понимал. Рохис перевел. Дальше центурион перешел на немецкий вперемешку с испанским. Его речи до понимания русских офицеров доносил только Рохис.
4: «Он не самый главный в нашей иерархии, однако он второе лицо в легионе, уполномочен на ведение переговоров и принятие решений».
2: «Ну ладно, попытка не пытка», — хмыкнул Стечкин. «Это не переводи, Рохис, это мысли вслух. Итак, начнем».

0: Часть третья. Тот мит унс. Глава 16. Мир вечной ночи. План Тиграна сработал, и это подтвердило догадку Загорского о ловушке, перекрывающей дорогу назад и открывающей путь в иной подземный мир, в котором, быть может, не было ни одной живой души уже 88 лет. Они какое-то время с тревогой смотрели на опустившуюся стену позади. И, скорее всего, каждый думал о том, как же вернуться назад, если что-то пойдет не так. Немного успокаивало наличие взрывчатки, которая, судя по толщине, отрезавшей обратный путь перегородки, все же должна пробить брешь и дать шанс людям на спасение. После недолгих колебаний троица шагнула в открывшийся коридор. Уже через 20 метров обнаружился поворот налево, под прямым углом. А из-за стены, прямо на путников, смотрели два каких-то ржавых раструба. Левее них, уже за поворотом, небольшая и такая же ржавая дверь. Немного поколдовав, Тигран открыл ее при помощи ломика и тихой бранной лексики. За дверью оказалось небольшое помещение с парой огнеметов, чьи раструбы и выходили навстречу тем, кто попал в ловушку.
1: «Умно придумали. Ловушка срабатывает, и огнеметы делают залп. Кто не сгорел, тот задохнулся, потому что огонь сожрет весь воздух», — мыкнул Баграмян.
2: «А почему они не включились?» — спросил Александр.
1: «Ты расстроен этим, что ли, Санек? Наверное, топлива нет. Или выдохлось?»
0: Тигран осторожно открыл один из баков огнесмеси. В нос ударил резкий запах.
1: «Так и есть. Смесь превратилась в желе. Все забито. Да и пиропатроны протухли. Но это желе, судя по запаху, все еще огнеопасно».
0: Он осторожно завинтил горловину.
1: «Ладно, идем дальше. И всем быть предельно внимательными. Могут встретиться простые мины, а это более надежные и долговечные штуки».
3: «А как же сами хозяева тут ходили?» — спросила у Загорского Рита.
2: «У них, наверное, другой коридор был, скрытый, а этим они не пользовались».
0: Дальнейший путь казался практически бесконечным. Прямой коридор уходил вперед, и казалось все глубже вниз. Иногда попадались дверные проемы, за которыми находились глухие помещения, заваленные остатками стульев, столов, каких-то бумаг, обвисшими обрывками проводов. Законсервированный почти на столетие подземный мир, настолько привыкший к вечной мгле, что даже трем незваным гостям свет их фонарей казался тут неуместным, встречал их могильным безмолвием. Только компас Тиграна позволял хоть как-то связать этот потусторонний загробный мир с мертвым миром на поверхности. Лишь благодаря ему исследователи сейчас понимали, что направляются куда-то на северо-запад. По пути им попалась пара массивных стальных дверей. Тигран пожертвовал немного взрывчатки, чтобы взорвать их петли. Заодно обнаружилось частично затопленное помещение. За ним коридор, снова дверь, еще одно помещение, более обширное и также частично затоплено.

0: Не с четырьмя генераторами, естественно, нерабочими. Хотя после того, как Загорский обнаружил в глубинах лабиринтов под пятым фортом генератор, пригодный к ремонте и работе, можно было ожидать чего угодно. Нет, эти заржавели напрочь. Возможно, из-за более высокой влажности, к которой данный тип генераторов был менее устойчив. Да еще и часть узлов была демонтирована. Имелся и трубопровод для отвода выхлопных газов и подпитки камер сгорания воздухом с поверхности. В углу помещения нашлось что-то вроде пожарного крана и еще один кран, видимо, для доставки сюда по топливопроводу горючего. Троица снова вернулась на прежний маршрут. Вскоре коридор круто повернул на север, а прежний маршрут оказался обрушен. И за этим-то поворотом в полу обнаружились рельсы, совсем узкие. «Это твое метро», — усмехнулся Тигран, толкнув локтем Загорского. Тот задумчиво мотнул головой.
1: «Нет, конечно. Здесь, похоже, какая-то сеть снабжения. Наверное, что-то на тележках катали».
0: Вскоре они обнаружили первое подтверждение этому предположению. Справа в стене темнел широкий колодец круглого сечения, уходящий вверх. В колодце можно было разглядеть ржавые остатки подъемного механизма, а также гнутые и частично отсутствующие скобы вертикальной лестницы. «Черт, на какой же мы глубине?» — охнул Багромян, посветив фонариком вверх. «Конца этому колодцу не видать. А там метрах в десяти над нами, похоже, дверной проем или другой коридор. Что это такое вообще?»
1: «Возможно, на поверхности над колодцем располагалась зенитная или гаубичная батарея, а тут к ней боеприпасы подвозились».
2: «Не слишком ли расточительно строить сеть туннелей для подвоза боеприпасов?» — спросила Рита.
1: «Ну, в условиях осады города...» А Кёнигсберг, напомню, был городом-крепостью. Так вот, в условиях осады, когда идут артобстрелы и бомбардировки, расточительно подвозить припасы именно по улицам города. Одно попадание и целый квартал можно детонацией положить. А тут тихо, спокойно и бесперебойно. Может, там вообще не батарея, а какое-нибудь важное здание. Например, управа Гауляйтера. А это эвакуационный канал. Хотя кто его знает?
0: Тигран принялся осматривать различный хлам, скопившийся на дне колодца. «Похоже, там действительно была батарея», — произнес он после того, как извлек какой-то мятый цилиндр.
1: «Что это?»
0: — поинтересовался Загорский. «Это гильза, 88 миллиметров, ходовой калибр для немецких зениток и противотанковых орудий был».
1: «Ну да»,
0: — кивнул Александр.
1: «Тигринный калибр».
0: «Слушай, а может, где-то под землей у них вообще завод боеприпасов был?» «И прямо с конвейера сюда?»
1: «Вполне возможно»,
0: — Загорский ухмыльнулся.
1: «Под Ленинградом и в Сталинграде на горьком опыте научились из заводского цеха сразу в бой».
0: «Это точно», — кивнул Багромян. Внезапно что-то привлекло его внимание в остатках смонтированной у стены моторной установки механического подъемника, от которого уцелела только пара вертикально уходящих наверх рельс.
1: «Чего ты там нашел?»
0: «Тут на кронштейне надпись какая-то, сваркой выведенная. По-русски».
1: «Да ты что?»
0: Александр подскочил к Тиграну и также посветил своим фонарем. «Красноармеец Демьян Трофимов. Пленен 2-го, 42-го». Тигран, вооружившись ломиком, принялся отбивать крепление мотора от стены.
1: «Ты что делаешь?»
0: — удивился Загорский. «Опыт мне подсказывает, что он не просто так расписался тут, кряхтел, орудуя инструментом. Я, когда только в армию призвался и в учебке был, пришлось нам гараж строить одному говнюку-полковнику. Но мы с пацанами там во время перекура решили заложить вкладку шлакоблока в записку для потомков. Расписались там и написали все, что думаем о том полковнике, и чего, помимо вечной диареи, ему желаем». Кронштейн, наконец, не выдержал напора и отошел от стены. Ко всеобщему удивлению, за ним был спрятан сложенный в четверо полуистлевший лист бумаги. Взяв его в руки, Багромян осторожно развернул. На одной стороне был печатный текст. «Саня, ты вроде немного знаешь немецкий. Тут одно и то же слово повторяется много раз».
1: «Что за слово?»
0: «Тот».
1: «Тот значит смерть».
0: Александр деликатно принял листок из рук напарника.
1: «А тут не только на немецком. Тут еще вон, на польском и внизу на русском».
0: «А, точно».
1: «За неподчинение надзирателю — смерть. За опоздание на построение — смерть. За распевание песен в бараке — смерть. За утаивание еды — смерть. За саботаж — смерть. За отказ вставать во время трансляции речи фюрера или германского марша

0: Саша. Смерть. Некачественная работа есть саботаж. И за это смерть. Смерть, смерть, смерть.
1: Да. Покачал головой Тигран и развернул листок. На обратной стороне этой памятки, которая по логике должна быть пустой, тоже имелся текст, выведенный неровными буквами, возможно, соломинкой, либо деревянной щепкой, какими-то бурыми чернилами. Хотя нет. «Тут кровью написано», — тихо прошептал Баграмян. «За отказ работать на объекте повесили 25 человек, 9 поляков, 1 германский коммунист. Остальные наши. Пришлось работать, чтобы уберечь остальных. Смерть фашистским псам. С нами Сталин. Верим, нас освободят, и мы искупим свой позор плена и отомстим за умученных товарищей». Ниже шел список имен. Похоже, тех, кого казнили. Тигран медленно присел на кучу хлама и тяжело вздохнул, глядя на текст. «Мой дед в плену тоже был», — тихо заговорил он. «Потом бежал с дружками. Одного он часто вспоминал. Здоровый такой лось, — говорил, — старшина Маломальский. Кулаком голову часовому расплющил. Вернулись к своим, и до Одера дошел. Дед потом с самураями поехал воевать на восток. Америке подсобили с квантунами. Задавили их деды наши, Санька, отомстили за все».
2: «Да какая сейчас разница?»
1: — пожал плечами Загорский. Баграмян удивленно уставился на него. «Как-то какая? Как-то какая, Саня? Большая разница! Мы ведь такого врага одолели! Это ведь история наша!»
2: «И кому теперь вообще нужна история?»
1: «Нам нужна, баран!» — воскликнул Тигран, вскакивая. «Потомкам нашим! Чтобы не оскотинились, не освинячились, как многие! Позабыли все к чертям, позабыли, как страшна война! И на тебе! Угробили все! Не для того ведь наши предки кровь проливали и кровью имена эти выводили, чтобы потомки просрали все! Не для того! И мы сейчас шаримся в руинах этого мира, чтобы нашим потомкам что-то после себя оставить!» Александр угрюмо повесил голову.
2: «Ты, наверное, прав. Может быть».
1: Тигран осторожно сложил листовку и протянул ее Загорскому. «Прости за грубость, Саня, но просто нехорошо забывать такие уроки. Сохрани это. Обязательно сохрани».
2: «Конечно», —
1: кивнул Александр, не поднимая взгляд. Похоже, он и вправду почувствовал себя виноватым за свои слова. Теперь Баграмян обратился к женщине. «Рита, давай же положим нашей внезапной вражде конец. Да, я оказался куда хуже своего деда, вынесшего тяжесть войны и плена и сумевшего победить. Да, я не помог тому мальчонку и терзаюсь этим, но не в оправдание себе скажу, а истины ради. Другая эта война была. И другая страна. Не знал я, зачем нас туда послали. Не понимал, ради чего воюю. Ради того, чтобы кто-то продолжал качать оттуда нефть? Или ради чего-то предвыборного рейтинга? Предательство наших же главарей и те ужасы, с какими мы столкнулись, неблагодарный порыв, стремление отстоять великую родину, которая сама-то не весть во что превратилась, у меня был. А животный инстинкт — выжить и убраться оттуда не в полиэтиленовом кульке, а на своих двоих. Ведь не вся страна ковала победу, и не грозный враг напал вероломно. И не единый народ был, а сотканный в крепкий кевлар прочными нитями этнического разнообразия. А совсем наоборот. Один народ превратился в русню, чурок, хачиков, хохлов, жидов и тому подобное. И сами же вооружили бандитов. Сами им дали распоясаться, чтобы потом вот так. Ведь где-то парни необученные гибли целыми ротами. А в это время в стране люди также в казино сидели, да в телевизор пялились. Да Новый год отмечали, да пьянствовали. Да подруг наших в ночные клубы водили. Не та эта страна была уже. Забыл я про все, и про славного деда своего, и про былые лихолетия. И весь мир забыл в своих инстинктах звериных о том, что мы можем сотворить. Все мы, наверное, виноваты в том, что с этим миром стало. И я тоже. Но мне у того мальчишки прощения не просить уже. Так хоть ты прости». Маргарита вдруг прослезилась и, бросившись к Тиграну, крепко его обняла.
2: «Ты тоже прости, Тигрош, зря я!» — шептала она, всхлипывая. «И спасибо!»
1: «За что?» — удивился Баграмян.
2: «За то, что напомнил мне».
1: «Чего я напомнил?»
2: «Жениха моего».
1: «Это как?» Тигран слегка отстранился и недоуменно взглянул на женщину.
2: «Твой дед в плену с его дедом был, оказывается. Старшина Маломальский — это его дед!»
1: — улыбалась сквозь слезы Рита.
2: «Кулаком охранника, да ни одного! Здоровенный лось! Это ведь он! Я знаю эту историю!»
1: «Вот ведь как! Вот ведь какая штука судьба! Теперь я понял, где эту фамилию слышал!»
2: Тигран с грустью улыбнулся и качнул головой.
1: Уж чего-чего, а напоминать Рите о ее женихе он никак не собирался.
0: «Ладно, пошли уже!»
2: — грубо проворчал Александр, выходя в коридор.
0: «Или вы тут еще на радостях сексом займетесь?»
1: «Сань, ну не придурок ли ты все-таки, а?» — бросил ему вслед Баграмян.
2: Самохин сидел на стуле, задумчиво положив подбородок на кулаки, упертых в стол рук, и мрачно смотрел на свои новые апартаменты. Помещение поменьше прежнего, да и вообще хуже, непривычное. Но зато нет радиации. Он с нетерпением ждал доклада. Его люди должны были отнести подальше проклятые банки с 235-м ураном и закопать поглубже. Самохин извлек из стола какую-то книгу, от страниц которой осталась лишь половина, и оторвал новый клочок для самокрутки. Насыпал табак, скрутил. Скрепил слюной и прикурил от масляной лампы. Сделал жадную затяжку и тут же глотку схватил спазм, словно его вот-вот вырвет. Майор сгорбился и засопел, втягивая через ноздри больше воздуха и успокаивая организм.
3: «Что это было? Вроде тошноты нет, но рвотный спазм не отпускает. Лишь слегка притупился».
2: Самохин прикрыл глаза и почувствовал озноб. Он вертел в руках уран, не понимая, что он держит. И курил. Потом скрутил еще самокрутку. Теми же руками, о которой терся радиоактивный металл. Быстрее всего радиация поражает организм, если попадает внутрь. А самый верный способ — через пищевод. Частички металла, оставшиеся у него на руках, попали в рот, в организм. Эта догадка настолько перепугала бывшего офицера, что, помимо странного спазма, вызвала еще и острый приступ паники. Он тяжело задышал и вскочил со стула. Неужели так и есть? Неужели он поражен? Сколько он вертел эту проклятую болванку в руках? 5 минут? 10? Достаточно ли этого? Или все это лишь мнительность и испуг? Эффект плацебо? Но наоборот? Да нет же, это все сказки, что кусок урана сразу превращает человека в ходячий труп. Слишком недолог был контакт. Все эти спазмы лишь на нервной почве, хотя, черт возьми, у него в руках была не урановая руда, а материал для ядерной реакции. Обогащенный... В помещение вошел Борщев. Он был подавлен и, похоже, все еще не отошел от проблем, вызванных его попойкой и гнева хозяина.
3: «Мне бы его проблемы», — подумал Самохин, зло глядя на порученца. «Закопали?» — произнес он строго вслух.
0: «Да?»
2: Борщев кивнул, не глядя на начальника.
3: «А те банки, что я открыл, которые остались у меня в кабинете?»
2: Бывший водитель слегка замялся, затем кивнул.
3: «Точно?»
2: — повысил голос Самохин.
0: «Точно, просто никто их поначалу в руки брать не хотел. Потом химкомплект нашли и вынесли. Разбили пару старых аккумуляторов, свинец оттуда растопили и залили их. Потому и долго так...»
3: «Ясно».
2: Самохин машинально прислонил самокрутку к губам и затянулся. Он планировал сделать это после того, как Борщев уйдет, чтобы тот не видел его спазма, если таковой, конечно, снова возникнет. Однако забылся. Вместо спазма перехватило дыхание, и майор сильно закашлял. Настолько сильно, что заболели глаза и виски. Борщев украдкой поднял взгляд. Видя, как его хозяин надрывается, тщетно стараясь унять предательский кашель, естественно, не может сейчас видеть своего верного вассала, Василий зло ухмыльнулся. Усталость била по ногам даже привыкшего к долгим плутаниям среди калининградских руин Баграмяна. О своей усталости заявил и неврастенник Загорский. А вот Рита молчит. Тигран взглянул на нее. Видно, что ей не в моготу больше идти, но она молчит, не жалуется. Баграмян уважительно улыбнулся.
1: «Сколько мы прошли, уже не разобрать», — сказал он. «Предлагаю привал».
0: «Согласна», —
1: выдохнула Гжель, которая словно ждала этих слов, точно манны небесной. Они уселись на свои рюкзаки. Поскольку у Риты была только наплечная армейская аптечка, то Александр предоставил ей свой вещмешок. Женщина бессильно плюхнулась на него и тут же вскочила, вскрикнув и растирая ладонью ягодицы.
2: «Крот, что у тебя там такое?»
1: — воскликнула она. Тигран тоже вскочил, обеспокоенный ее вскриком. Он, правда, пару секунд, как завороженный, смотрел на ритмичные движения ладони женщины по собственной попе, но затем тряхнул головой, прогоняя из нее всякие глупости.
3: «Сань, чего там у тебя?»
1: Загорский растерянно на них посмотрел, затем хлопнул себя по лбу.
0: «Ах, это! Там пара банок! Погоди, я переверну мешок!»
3: «Что за банки?» — просил Тигран.
0: «Ну, те, что за рухнувшей стеной в ящиках были!»
1: — ответил Александр, манипулируя со своим вещмешком.
3: «И зачем ты их с собой взял?»
0: «Да неизвестно, когда я теперь вернусь в общину. За это время Самохин узнает о комнате и явно наложит свои руки на эти ящики, как и на все, впрочем. Любопытно же, что в них? Может, откроем, раз уж на привале?»
3: «Ага, сейчас. У меня один нормальный нож остался, и тот не так хорош, как тесак, утопленный твоими горе-помощниками. Банки крепкие, в раз лезвие затупится. Повременим пока. Тем более, что в банках, скорее всего, не еда. Но даже если бы и еда. 90 лет практически».
2: «Тогда что в них может быть?» — спросила Рита.
3: «Ну, судя по весу, возможно, что и золото. Может, они переплавляли коронки, кольца там обручальные, снятые с узников лагерей. А потом, как почуяли запах русского пороха на своих улицах, верхушка решила слинять с этим золотом. Ну и замаскировали под консервы для секретности».
2: «Так что же это, у нас тут может быть несколько кило золота?»
1: И без того большие глаза Риты расширились еще больше.
3: «Ну, возможно!»
1: — пожал плечами Тигран, присаживаясь на свой рюкзак.
3: «Только что проку! Нынче ни золото, ни бриллианты нафиг не нужны. Нужен ствол ладный, да клинок булатный. Ну и пожрать что? Кстати, насчет пожрать. Пора бы нам подкрепиться».
1: Баграмян приподнялся и стал извлекать из рюкзака свои припасы. «В самом деле, неплохо бы поесть. И организм получит заряд энергии, и рюкзак хоть чуточку, но легче станет».

0: Грей Роллинс избалован до невозможности. Я уже поднялся по лестнице почти на самый верх, и тут зазвонил телефон. Поскольку я слышал звонок, его не мог не слышать и Мартин, но телефон все звонил и звонил. На лестничные ступеньки для большинства людей никакой сложности не представляют. Для меня же они являются довольно непростой задачей, поскольку длина моих ног не превышает 6 дюймов. С ногами у меня все в порядке, имейте в виду, они красивы и пропорциональны, чрезвычайно эффективны с практической точки зрения, просто они в 6 раз короче от ног Мартина. Я с ворчанием одолел верхнюю ступеньку и поспешил вперед. Мои усилия были тщетны, ведь до телефона оставалось еще не менее 30 футов. Автоответчик был настроен так, что срабатывал после 4-го звонка, а я уже насчитал 3. Я услышал щелчок автоответчика, когда находился еще в 10 футах от двери. Голос Мартина на пленке автоответчика произнес, что ответить на звонок он в данный момент не может, но с удовольствием обсудит интересующий вас вопрос, если вы оставите после гудка имя и номер телефона. Мне намного удобнее манипулировать предметами с помощью моего цепкого языка, а не в слабых рудиментарных рук. Поэтому я закинул язык на дверную ручку, несколько раз обернул его вокруг и повернул ее, надавив при этом плечом на деревянную часть двери. Выше было матовое стекло, на котором черными изогнутыми буквами было написано «Мартин Крофтс, частный детектив». И в ближайшее время я добьюсь, чтобы он добавил там и мое имя. «Мартин!» — позвал я его, прикрыв за собой дверь. Ответа не последовало. Решив не прослушивать сообщение на автоответчике, я вынул кассету, поставил ее на магнитофон и понес его в святая святых. Я поставил магнитофон на подоконник на расстоянии не менее фута от уха Мартина, поднял регулятор громкости до упора и нажал на кнопку воспроизведения. «Алло», — говорит. Мартин попытался левитировать, ему это не удалось. Как только кресло освободилось от его веса, пружины возврата подняли спинку в вертикальное положение. Мартин, падая обратно, столкнулся с поднимающейся спинкой. Никому из них не удалось одержать победу. А самолеты при падении не производят такого грохота, как Мартин, рухнувший с кресла. Лежа на полу, он устремил на меня гневный взор. «Виктор, молись о спасении души. Ты только что на несколько столетий сократил возможную продолжительность своей жизни. Если бы ты ответил на звонок, на автоответчике не оставили бы этого сообщения». «Кто-то звонил?» — спросил Мартин в неподдельном замешательстве. «Я, должно быть, задремал». Как же мастерски он смягчает выражение. Я даже не нашелся, чтобы такое съязвить в ответ. А следовало бы. «Тебе оставили сообщение». Больше я ничего не смог сказать. Мартин еще не вполне очухался. «А что же ты не взял трубку, Виктор?» Набравшись терпения, я ответил так, как будто разговаривал с малышом. «Ты же попросил меня вынести мусор, помнишь?» К несчастью, мои привычки хорошо известны. И в глазах Мартина показался недобрый блеск. «И ты, конечно, не останавливался перекусить, да?» «Я?» — спросил я с видом оскорбленной невинности. Он с трудом выбрался из-под сломанного кресла. «Жалко, что ты не признаешь нормальной еды. Тогда бы этой проблемы у нас не было». Мартину трудно признать тот факт, что продукты, которые он с отвращением выбросил бы в мусорное ведро, по моим понятиям, только-только дошли до готовности. И ни одно лакомство моей родины не сравнится с промокшим под дождем гамбургером, приготовленным 2 недели тому назад. «Я и ем нормальную еду. Это у тебя отвратительные привычки. Вообрази, какое богатство оттенков вкуса приобретет разлагающееся блюдо. Только подумай, чего ты себя лишаешь?» «Я как-нибудь обойдусь без твоего», — проворчал он. «Я предпочитаю есть свежие. Тебе тоже стоит как-нибудь попробовать». «Да, Сплюнул я, скрутив язык штопором. Свежие продукты вредны, я могу это доказать.
1: Чего-чего?
0: Недоверчиво вякнул он. Твой дядя ел свежие продукты. Я ел достаточно выдержанные блюда. Я его пережил. Выводы очевидны.
2: Возможно, у него случился сердечный приступ, когда он увидел, как ты лакомишься какой-то тварью, раздавленной на дороге, пробормотал Мартин.
1: Не говори такие вещи, а то у меня разыграется аппетит.
0: Мартин побледнел. Сегодня мы с моим болтунишкой заглянем в закусочную на третьей улице. Но я-то зайду внутрь и поем по-настоящему, а не буду удовольствоваться объедками.
1: Я бы не стал на это рассчитывать. Денег у тебя не хватит даже на кубик льда, не говоря уже о напитках, в которые его бросают.
0: Бросив на меня свирепый взгляд, он с силой нажал кнопку воспроизведения. «Алло», — говорит Кайл. Мартин вскочил и убавил громкость, чтобы можно было нормально слушать. «Розен». Он оставил номер телефона, по которому с ним можно связаться, и повесил трубку.
1: «Коротко и ясно», — отметил я.
0: Мартин нахмурил брови, и они стали похожи на двух лохматых гусениц, выгибающих спины при виде друг друга. Стоило упомянуть хотя бы, по какому поводу звонить.
1: «Могу предположить выход из этого положения», — сказал я, протянул ему трубку и набрал номер, который назвал Розен. «Поговори с ним».
0: «Тебе что, обязательно нужно набирать номер языком?» — прошипел Мартин. Достав носовой платок, он начал протирать трубку.
1: «Все и так высохнет»,
0: — уверил я его. Он начал было разглагольствовать на тему покрывшихся коркой кнопок, но тут Розен взял трубку, и Мартин не стал договаривать свою тираду. Их беседа была недолгой. Мартин повесил трубку, посмотрел на меня. «Верни кассету на место, в автоответчик. Мы назначили встречу». Кэл Розен жил в центре, в фешенебельном многоэтажном здании, где все до мелочей дышало роскошью. И лишь парковочных мест для машин посетителей здесь было мало. В конце концов, Мартину удалось припарковаться только через 4 дома оттуда. Высвободив меня из-под ремня безопасности, он осторожно поставил меня на землю, а потом с целеустремленным видом зашагал по тротуару, стремясь поскорее оставить позади ржавое корыто, на котором приехал. Кто-нибудь на его месте купил бы новую машину, но ему было приятнее ненавидеть уже имеющуюся. Я посмотрел на его удаляющуюся спину, на незакрытую дверцу автомобиля, снова на спину Мартина. В полголоса, бормоча проклятие, я прислонился к дверце и толкнул ее. Она не шевельнулась. Я снова навалился на нее. Петли взвизгнули от возмущения, а затем, страдальчески застонав, уступили. Дверь захлопнулась. А я упал лицом прямо на тротуар. В мою сторону шла толстуха с чихуахуа на поводке. Я лежал на земле, поэтому мой глаз, а он у меня один, оказался примерно на высоте глаз собаки. Она уставилась на меня, я свирепо смотрел на нее. Реакция чихуахуа на любые стимулы одинакова во всех ситуациях, так что собачка начала нервно приплясывать по кругу и лаять. Ее визгливый лай и сам по себе действовал на нервы. Смотреть же, как такое существо устраивает перед тобой боевой танец, было оскорбительно. А я и так пострадал при падении. С огромным трудом я поднялся на ноги. Это привело проклятую тварь в исступлении. Она постукивала когтями и скребла ими о бетон. Я пожелал ей тут же и умереть от внезапного приступа. Но исполниться моему желанию было не суждено. Женщина готовила предоставить почти всю ширину тротуара в мое распоряжение. А вот у чихуахуа было на этот счет свое мнение. Она дернулась изо всех сил и вырвала поводок из рук хозяйки. Однажды мы с Мартином разыскивали похищенную картину по заказу Оуэна Кента. И нам пришлось иметь дело с исключительно свирепым сторожевым псом породы ротвейлер.
2: От его лая присмирела бы сама собака Баскервилли. Я набрал побольше воздуха в легкие и воспроизвел лай того пса. Иногда оказывается очень кстати, что речевым органом у меня служит мембрана типа барабанной перепонки. Чихуахуа, издав перепуганный вопль, бессильно рухнула на тротуар. Под задней частью собачки тут же начала образовываться лужа желтой жидкости.
3: «Ой, Максимилиан!»
2: — закричала женщина, заламывая свои рыхлые руки. Потом она сердито повернулась ко мне.
3: «Что вы себе позволяете?»
2: «Я просто добиваюсь соблюдения закона, запрещающего выпускать непривязанных собак, мадам!» — ответил я и пошел догонять Мартина, оставив даму решать, как помочь своей жалкой злобной твари.
4: «Ты пошел в обход, чтобы полюбоваться окрестностями?» — шутливо спросил Мартин, когда я, тяжело дыша, наконец оказался у него за спиной.
2: «Ты, лысый павиан переросток!» — рявкнул я. «Ты не закрыл двери автомобиля, и мне удалось ее захлопнуть, лишь позвав на помощь трех мужчин и одну барышню, на которой было чрезвычайно мало одежды. Я пнул его в щиколотку. Выше ударить его ногой мне не так-то просто. Подними меня, чудовище. Я совсем стер ноги, пока тебя догонял».
4: Он наклонил голову, будто оценивая правдоподобность моего утверждения.
2: «Ага, осталось всего 6 дюймов. Заставь я тебя дойти до дома Розена на своих двоих, так у тебя останутся культи размером с мой большой палец. И тебе будет по делам. Я видел, как ты запугивал ту чихуахуа».
3: «Запугивал? Да она на меня бросилась. Я до нее и пальцем не дотронулся».
2: «Ты, возможно, нанес бедному животному неизлечимую психологическую травму. Я вынужден требовать, чтобы ты вернулся и извинился».
3: «Хватит приставать ко мне, урод двуглазый!»
2: «Я тебя ни разу пальцем не тронул».
4: Вот он и договорился до того, что я оказался в подстроенной им логической ловушке. Мартин редко бывает таким коварным. Злясь, что ему удалось меня перехитрить, я зашагал вперед, решив дойти самостоятельно. Пусть от моих ног и правду останутся культи длиной с его большой палец. Не прошел я и 10 шагов, как он подхватил меня под мышку, будто продолговатый мяч для американского футбола. Шаги у Мартина длиннее, чем у меня, так что вскоре мы были уже у дома Розена. Покачиваясь туда-сюда, я успел глянуть на швейцара. Он прикоснулся пальцами к краю фуражки, а на лице его выразилось недоумение.
5: «Доброе утро, капитан».
4: Когда Мартин проносил меня мимо стеклянной двери, я зацепился ногой за металлическую ручку, и колено громко хрустнуло. Мартин, ничего не заметив, поставил меня на пол перед стойкой службы безопасности и стал диктовать дежурному свое имя и фамилию. На ногу было не опереться, и я тут же начал заваливаться. Чтобы не упасть, мне оставалось только ухватиться за ногу Мартина. Есть люди, в таких ситуациях чаще всего прибегают к гласным, то моя раса обычно издает звук, похожий на жужжание. Когда я испустил приглушенный «пузз», дежурный службы безопасности посмотрел вниз, увидел мой язык, обхвативший голень Мартина, и побледнел.
5: «Это что, змея?» — спросил он с ужасом.
4: Мартин, наконец, заметил, что я совсем накренился на правый борт. Он наклонился и удержал меня за мою конусообразную голову.
5: «Что случилось, Виктор?»
4: Не переставая жужжать от боли, я произнес:
3: «Похоже, я сломал ногу».
4: Мартин поднял меня и положил на согнутую руку, будто младенца. Охранник покосился на нас, а Мартин стал осматривать мою ногу, которая уже начала отекать. Он щупал ее и тыкал пальцем, сгибал и поворачивал, а я полголоса гудел и жужжал. Нежному обращению он мог бы еще поучиться, а вот тщательности у него хоть отбавляй.
5: «Да и просто ушибся.
3: Кость вдребезги», — уверил я его.
4: Он продолжил осмотр, заставив меня издать от боли несколько разных шумов, он заявил:
5: «Мне так не кажется, мой маленький друг».
4: Нахмурившись, он спросил меня:
6: «А как же ты умудрился повредить ногу?»
1: «Мартин — человек не злой, он просто небрежен. Поэтому я не стал ругать его за то, что он недостаточно широко открыл дверь». «Я зацепился над за дверь», — лаконично ответил я и сказал, обращаясь к охраннику. «У нас назначена встреча с Кайлом Розеном».
6: Сотрудник службы безопасности посмотрел сначала на меня, потом на какой-то предмет у себя на столе, а потом поднял взгляд на Мартина, как будто это он, а не я с ним заговорил. «Да, у меня здесь записано». Он недавно звонил на вахту и сообщил об этом. «Поднимайтесь к нему».
1: Войдя в лифт, Мартин спросил: «Ты можешь стоять?» «Я бы предпочел этого не делать. Нога очень болит».
2: На 40-м этаже двери с шипением открылись, и мы увидели холл, в котором пол покрывал толстый ковер, а обои чересчур пестрили.
1: «Щи!» — сказал я. «Я, конечно, смотрю на все это из горизонтального положения, но, похоже, дизайнера, который занимался этим интерьером, нужно утопить или четвертовать».
2: «Я и стоя готов сказать то же самое», — уверил меня Мартин.
1: «Послушай, мне становится тяжело тебя тащить. Ты точно не в состоянии идти?» «Но у меня же колено уже размером с яблоко. Оно вдвое толще, чем обычно. Не видишь, из него уже сыплются маленькие молнии, как рисуют в комиксах».
6: «Ну да, опухло немного», — признал он и, переложив меня с одной руки на другую, спросил:
1: «Ты точно не прибавил в весе?» «Мартин, я почти умираю от голода. За последние 9 дней я ел всего 2 раза.
6: «Я знаю, но ты же всегда так питаешься».
1: «Это так, но если я смогу кого-нибудь достаточно разжалобить, то тебя осудят за жестокое обращение с животными».
2: «Ха!» — радостно воскликнул Мартин.
1: «Так ты все-таки признаешь себя животным. Ты так облаял того чихуахуа, что мы, вне всякого сомнения, сможем тебя зарегистрировать в американском клубе собаководства».
6: «Ну вот.
1: Пожалуй, я продолжу разговор только в присутствии моего адвоката», — проворчал я.
2: К нам приблизилась пара средних лет. Заметив меня, дама сказала:
1: «Посмотри-ка, Хьюберт, банан с ножками. Какой миленький!»
2: «Но у него же всего 1 глаз, Марта. Что толку от одноглазой твари?»
1: «Ты что, хочешь сказать, он живой?»
2: — спросила она, и он задумался.
1: Они продолжали обсуждать преимущества и недостатки домашних любимцев, имеющих только 1 глаз, пока не приехал их лифт. «Чем скорее мы отсюда уберемся, тем лучше», — заворчал я.
6: «Спокойно», — отозвался Мартин. «Нам еще предстоит потрудиться и заработать гонорар».
2: Должно быть, охранник доложил Розену о нашем прибытии, поскольку дверь его квартиры распахнулась, как только мы подошли.
1: «Вы Мартин Крофтс?» — спросил он.
6: «Да».
2: Он ловко повернул меня так, что я смотрел на Розена из положения почти что вертикального, при этом по-прежнему сидя, как в колыбельке, на руке у Мартина.
1: «А это Виктор, мой напарник».
6: «Не знал, что у вас есть напарник».
2: Мартин кивком указал внутрь квартиры.
1: «Ваше дело, наверное, стоит обсудить в квартире, да?»
2: Розен намек понял. Отойдя в сторонку, сказал: «Заходите, пожалуйста».
1: Мартин кивнул.
6: «Ну вот», — сказал он, когда дверь закрылась. «Чем мы можем быть вам полезны?»
2: Розен нервно облизал губы, посмотрел на Мартина, на меня, снова на Мартина и еще раз облизал губы.
1: «Ага, с чего бы начать?»
6: «А вы начните сначала, а мы по ходу дела будем задавать вопросы», — сказал Мартин.
2: Розен нервно кивнул.
1: «Да, так, думаю, будет лучше».
2: Он повернулся и подошел к креслу у окна, собираясь, похоже, сесть, но потом передумал и встал, глядя на улицу и сцепив руки за спиной.
1: «Кэндис, моя бывшая жена, привела ко мне Элис днем в пятницу. Элис должна была остаться у меня на выходные».
2: «Кто такая, простите, Элис?» — спросил Мартин, пододвинувшись
7: ближе к нему.
8: «Элис, наша дочь. В марте ей исполнилось 4».
7: Мартин кивнул.
8: «Итак, ваша бывшая жена привела к вам Элис в пятницу», — сказал он, чтобы не дать Арзену потерять нить повествования.
7: «Я провожу с Элис весь уикенд, 2 раза в месяц. Так это организовали наши юристы».
8: «Понятно», — произнес Мартин.
7: «После того, как Кэндис оставила у меня Элис, я повел девочку в парк».
8: «В какой парк? Саудерс или Тривуд?»
7: «В Тривуд. Элис нравится там горка, та, у которой желоб проходит сквозь ствол дуба».
8: Мартин кивнул. «Знаю эту горку. Продолжайте».
7: Арзен тяжело вздохнул и, отвернувшись от окна, посмотрел на нас. «Обычно я сижу на скамейке возле фонтана. Это, конечно, совсем недалеко от горки. Но иногда я не вижу мою малышку, если она оказывается за каким-нибудь деревом или еще за чем-нибудь. Она такая подвижна, что обычно через 1-2 минуты снова попадается на глаза. Но спустя какое-то время я забеспокоился. Я походил туда-сюда, но так и не нашел Элис. Ее похитили».
8: Мартин нахмурился.
7: «Обычно ребенок отыскивается у другого родителя, особенно в таких случаях, как ваш. В субботу я получил записку с требованием выкупа»,
8: — говорил он так, будто это составляло предмет его гордости. «Можно посмотреть?» — попросил я. Азел посмотрел в пол.
7: «Ее забрала полиция».
8: «Что там было написано?»
7: $500 000 мелкими купюрами. Со мной свяжутся, чтобы договориться о встрече. Все как обычно».
8: Мартин осматривал комнату, отмечая про себя, что мебель отличная, а на столах дорогие антикварные вещицы. Затем его взгляд вновь устремился на Розена.
7: «И вы могли бы достать такую сумму?»
8: Он кивнул, помолчал и снова кивнул, будто дернулся.
7: «С большим трудом. Мне придется распродать все имущество».
8: «Значит, кто-то знал, какими средствами вы располагаете», — заметил Мартин. Розен уставился на него.
7: «Каким образом?»
8: «Судя по тому, что вы рассказали, они достаточно хорошо представляли, сколько денег вы сможете собрать в случае крайней необходимости».
7: «Я об этом и не подумал. Но ведь они могли случайно угадать. Или просто взять сумму с потолка».
8: Мартин пожал плечами, слегка шевельнув при этом меня, отчего мое колено захлестнули новые волны боли. Я издал приглушенное жужжание.
7: «Конечно, $500 000 — сумма кругленькая и солидная», — согласился Мартин.
8: Розен кивнул.
7: «Это все, что у меня есть».
8: «Итак, Элис похитили в пятницу. В субботу вы получили записку с требованием выкупа. Выходили ли с вами на связь после этого?»
7: «Нет».
8: «Как правило, лучше всего удается что-либо предпринять в тот момент, когда похититель приходит за выкупом. Кроме того, мы можем надеяться только на то, что полиция обнаружит в самой записке с требованием выкупа нечто, указывающее на местонахождение вашей дочери. Когда мы выходили, швейцар отдал нам честь».
7: «Вы уже позаботьтесь о вашем маленьком, Кэптон», — сказал он.
8: «Похоже, не слава, он зацепился за эту дверь». Мартина это так и не тронуло. Но совесть у него защищена броней. И для того, чтобы он что-то почувствовал, требуется никак не меньше, чем прямое попадание. Мы посовещались, не следует ли нам прямо отсюда направиться к бывшей жене Арзена. Но решили, что сначала зайдем в полицейский участок. Пит Симс, старинный приятель Мартина, обычно готов рассказать непредназначенные для посторонних подробности, касающиеся любого расследуемого ими дела. Войдя в здание, мы сделали нашу привычную остановку. Посетителей в участке принимала Мари, которую можно было считать постоянной девушкой Мартина. По крайней мере, ни с кем другим у него не было настолько прочных отношений. Мари чмокнула его в щеку, а потом наклонилась поболтать со мной.
7: «Опять Мартин тебя обижал, да, Виктор?»
8: «О да, еще как», — сказал я ей. «Он кормит меня 2 раза в неделю».
2: Она улыбнулась. «У меня, кажется, есть гниющий кочешок салата. Хочешь, я приберегу его для тебя?»
9: «А какого он цвета?» — спросил я.
2: «Пока зеленого, почти весь».
9: «Подожди, пока он не покроется черными и бурыми пятнами и не станет весь склизкий. Тогда он вкуснее всего».
2: Мари, женщина храбрая, лишь кивнула в ответ. «Еще несколько дней, и он дойдет. Я истекаю слюной».
9: «Не смей», — возмутился Мартин. «Эта последняя чистая рубашка больше у меня не осталась. Если ты ее обслюнявишь, то я...»
2: «Ты же ничего такого не сделаешь», — перебила его Мари, протянув руку и нежно погладив мне бок. «Виктор такой милый парнишка».
9: «Для всех, кроме чихуахуа», — ответил Мартин.
2: «Мари, мне так не хочется от тебя уходить, но нужно пару минут поговорить с Питом».
9: Она надула губки, отлично зная, что это делает ее настолько соблазнительной, что Мартин просто тает на месте.
2: «Ну, а я-то думала, что ты меня навести пришел».
9: Мартин поспешно удалился.
2: «Боже, что за нечестивые дела творит своими гормонами эта женщина?» — бормотал он, шагая по коридору к кабинету Пита.
9: «Но она тебе и пальцем не тронула», — заметил я.
2: У Мартина задергался уголок рта. Похоже, он старался сдержать улыбку. «Очень мило».
9: Пит сидел за столом и читал какой-то протокол. В удобной близости от полицейского лежал в бумажном пакете наполовину съеденный гамбургер. Рядом валялись два пустых пакета. Ноги Пита возлежали поверх многочисленных кип, беспорядочно наваленных на столе бумаг. Услышав, что мы вошли, он скинул голову, а потом нахмурился.
2: «Что еще за пакость случилось с твоей ногой, Виктор?»
9: «Болит». Он провел пальцами по жалким остаткам некогда пышной рыжей шевелюры и легко поднялся с кресла.
2: «Да, черт возьми, могу себе представить».
9: Он осторожно прикоснулся к моему колену, а потом слегка кивнул.
2: «Давай попробуем кое-что сделать».
9: Пит присел на корточки и начал растирать ладони одну об другую.
2: «Будет немного больно».
9: Отбросив жалость к себе, я сказал: «Я готов».
2: Я чувствовал тепло от его разогретых рук. Он обхватил мой коленный сустав ладонями и начал надавливать. «Достаточно сильно». Одной рукой, удерживая мою ногу, другой он обходил колено по кругу. Несколько раз он повторил эту процедуру, то одной, то другой рукой. На первом круге мне было даже приятно. Потом боль стала нарастать. Когда я зажужжал, он поднял голову и посмотрел мне в глаза, но продолжал массировать.
9: «Ну, потерпи, Виктор».
2: К моему изумлению, острая боль быстро отступила. Теперь колено немного ныло, и по сравнению с прежними ощущениями, можно было считать это почти выздоровлением.
9: «Пит, ты никогда не подумал стать врачом?»
2: Он широко улыбнулся. «Чего бы мне захотелось куда-то уйти, чем-нибудь другим заниматься? Именно сейчас из меня начал получаться хороший полицейский».
9: Он крякнул, поднявшись на ноги.
2: «Круглый год Пит носит с собой пузо, почти как Мартин меня. И рад бы он избавиться от этого багажа, но уже свыкся с ним и даже полюбил. Пит, по крайней мере, любит свое пузо, как мне кажется, и кормит его досыта».
9: Он снова пробрался за рабочий стол и плюхнулся в кресло.
2: «Так что же, чем могу быть полезен?»
9: «Смешно было бы надеяться, что вы пришли исключительно для того, чтобы пообщаться со старым знакомым».
2: «Да мы по поводу похищения малышки Розен, происшедшего в пятницу», — ответил Мартин.
9: Пит фыркнул.
2: «Я же знал, что вы заставите меня попотеть.
9: Почему бы вам, ребята, не спросить у меня про какое-нибудь убийство? Тогда материалы были бы здесь, у меня на столе, и мне не пришлось бы топать через все здание».
2: На лице его появилась гримаса. «Окей, посидите тут, я вернусь через минутку».
9: «Мартин», — заговорил я, когда Пит пронес свою массивную фигуру в дверь и удалился.
2: «Как тебе кажется, не найдется ли у Пита под столом чего-нибудь пригодного в пищу?»
10: Мартин с отвращением наморщил нос.
11: «Тут я, как погляжу, не подметали несколько лет. Если хочешь посмотреть, то спускайся и лезь туда сам. Я не буду там внизу копаться. А то вдруг у меня пальцы загниют и отвалятся».
10: «Серьезно?»
11: Лицо его побледнело.
10: «Виктор, ну ты же не станешь есть часть моего тела, а?»
11: Я вздохнул.
10: «Эх, пожалуй, не стану. Мне совестно было бы кусать руку, кормившую меня».
11: Мартин все еще решал, не прикончить ли меня. Когда вернулся Пит с кипой листочков и бросил ее на колени Мартину, как раз возле моих ступней.
10: «Похоже, с папками для бумаг у нас тут туго, поэтому постарайся ничего из этого не потерять, окей?»
11: Читать в бумагах было почти нечего, и их содержание не добавило ничего существенного к тому, что вы уже знали. Мартин нахмурился.
10: «Странно, что никто ничего не видел.
11: Просто не верится, насколько ненаблюдательны люди в общественных местах. Если ребенок не начал отбиваться, то все решили, что ее просто ведут домой. Даже, черт возьми, если бы она и пыталась сопротивляться, окружающие подумали бы, что она закатила истерику, без всякого повода. В старые времена, когда детки были вежливы и послушные, было намного проще. А теперь...»
10: Он пожал плечами.
11: Мартин кивнул.
10: «Вы проверили его бывшую жену?
11: Если за ребенком пришла она, то Эрис, как мне кажется, пошла бы с ней спокойно».
10: «Я-то никого по этому делу не допрашивал. Ним занимается Норм Пасти. Помните такого? В любом случае, пока не дошло до убийства, я с этим не работаю. Будем надеяться, что такого не произойдет».
11: Мартин вытащил из пачки за краешек ту самую записку с требованием выкупа.
10: «Можно как-нибудь определить происхождение этой записки?»
11: Пит пожал плечами.
10: «Да нет, похоже, нет. В наши дни почти ничего не определишь по качеству бумаги, типу шрифта и тому подобного. Проще простого напечатать что-нибудь на любом лазерном принтере галатинским шрифтом 12-го кегля. Где-то здесь должно быть заключение из лаборатории, но не думаю, что оно вам чем-то поможет».
11: Мартин порылся в кипе бумаг, нашел, наконец, заключение, пробежал его глазами и снова посмотрел на Пита.
10: «Тут ты прав, тут нет ничего, за что можно было бы зацепиться».
11: «Да, вам остается только поговорить с его бывшей, а так, ждите, что будет дальше». Кэндис Розен, все еще не сменившая фамилию бывшего мужа, снимала скромный домик в приличном районе. Близился вечер, и дома на ее улице были окрашены лучами заходящего солнца и в болезненный красновато-оранжевый оттенок. Мартин припарковался у бордюра и понес меня ко входной двери. Женщина так быстро открыла дверь на звонок, будто сидела у входа и ждала вестей о своей дочке. Она без лишних расспросов приняла объяснение Мартина по поводу того, кто мы и зачем пришли, а потом пригласила нас в дом.
10: «Мне следует извиниться за то, что здесь все вот так выглядит. Я не стала после развода просить Кэлла выделить мне побольше мебели».
11: Я оглядел гостиную и сравнил про себя немногочисленные предметы здешней обстановки и с теми потертыми развалюхами, которые называют своей мебелью Марти.
10: «Мне кажется, мадам, у вас тут очень мило», — сказал я ей.
11: Она пристально посмотрела на меня.
10: «Ты умеешь говорить?»
11: Я не обиделся. В ее голосе звучало искреннее удивление.
10: «Меня зовут Виктор, мадам. Я работаю вместе с Мартином».
12: «А что ты за существо?»
11: Подходящего ответа на этот вопрос мне никогда не удавалось подыскать. На моей планете высадился экипаж космического корабля, и среди космонавтов был дядюшка Мартина. Увидев меня, он решил, что сможет завести домашнюю зверюшку, какой ни у кого нет. К несчастью, он скончался, так никому и не рассказав, с какой именно планеты он меня привез. Поэтому путь на родину для меня закрыт навсегда.
12: «В некотором роде, мадам, — сказал я ей, — я и сам жертва похитителей.
13: Я единственный представитель своего вида на планете Земля, и пока что никому не удавалось как-то меня классифицировать.
14: Да неужели ты единственный? Я думала, что на Земле сотни пришельцев, так что где-то наверняка есть и похожие на тебя.
13: Но это все равно не тот, кто имеет для меня значение, сказал я, думая о моей обожаемой Уон, и надеясь, что она сейчас там, на родине, и с ней и все в порядке.
14: Боюсь, я тебя не понимаю.
13: Я научился издавать звук, похожий на вздох человека. Иногда это единственный способ передать чувства, которые я испытываю.
14: Не переживайте, мадам, все будет хорошо. А может быть, наступит день, когда мне удастся отправиться домой.
13: Но и об этом думать было мучительно. Я представлял, как расстанусь с Мартином, и чувствовал себя опустошенным. Ах, если бы я мог не терять дружбы с Мартином и вместе с тем наслаждаться любовью Уон, то у меня было бы все самое лучшее, и что только есть в обоих мирах. Я почти с облегчением понимал, что выбирать между одним и другим мне не суждено. Тут вмешался Мартин, которому наскучило слушать историю, столько раз рассказанную мною.
15: «Миссис Розен, если вы не возражаете, нам хотелось бы задать вам несколько вопросов».
13: Она снова опустила глаза и посмотрела на меня, будто обдумываю, какую роль в разговоре буду выполнять я. И только потом ответила Мартину.
15: «Да, конечно. Не знаю, правда, насколько я смогу быть вам полезна».
13: «Вы оставили дочь в квартире вашего мужа в пятницу днем, так это?» Она кивнула.
15: «Да, она бывает у Кэлла по выходным, а раза в две недели».
13: «В котором часу это было?»
15: «И примерно в 4, может, немного позже».
13: «И он повел ее в парк?»
15: Она пожала плечами. «Не знаю, меня с ними не было, но она очень любит туда ходить».
13: «То есть во время того или иного уикенда вы не знаете, чем они занимаются?» Она покачала головой.
15: «Заранее я не знаю. Элис обычно рассказывает».
13: «Рассказывала». Она шмыгнула носом и притронулась к глазам. Если не считать этого, ей удалось сохранить самообладание.
15: «Мне об этом после того, как он привозил ее домой, рассказывала в воскресенье вечером».
13: «Связывались ли посетители с вами?»
15: Снова покачав головой, она ответила. «Они прислали пока только одну записку. Ну, ту, которую получил Кэл».
13: «Простите, что спрашиваю. Но в хороших ли отношениях вы находитесь с вашим бывшим мужем?» Она прикрыла глаза и пару мгновений молчала.
15: «Пожалуй, нужно уточнить, о ком именно из нас идет речь. Мне казалось, что у нас все хорошо. А потом, в один прекрасный день, он велел мне съехать с квартиры. Он сказал, что мы постепенно стали друг другу чужими».
13: «Мне так не казалось. Но что оставалось делать? Отношения между двумя людьми возможны только тогда, когда оба что-то для этого делают.
15: И я ушла».
13: «У него кто-то был?»
15: «Не знаю. Я не пыталась это выяснить. В тот момент я была так потрясена, что не стала вдумываться в суть случившегося.
13: А теперь все уже позади».
14: «Вы все еще любите его?»
13: — мягко спросил ее я. Она покачала головой, но как-то слишком быстро. А потом медленно кивнула.
15: «Да»,
13: — прошептала она.
14: «И вам бы хотелось, чтобы вы снова жили все вместе, втроем?»
13: — договорил я. Она кивнула. Мартин, непонимающе, поглядывал на меня и молчал. «Мадам», — обратился к ней я. Мы встретились взглядами, но она ничего не сказала.
14: «Полицейские спрашивали вас, не вы ли забрали Элис?»
15: «Похоже, они не исключают возможности, что она у меня. Но это не так, и меня это огорчает. По крайней мере, я знала бы, что с ней все в порядке».

Здравствуйте. Я хочу оставить вам свою визитную карточку, и у вас будет номер, по которому вы сможете с нами связаться. Ну, если случится что-то, о чем, по вашему мнению, нам следует знать. Она сделала резкий глубокий вдох. Хорошо. И тут Мартин вспомнил, что у него заняты обе руки. Ими он держал меня. Девочка не находится у Кэндис Розен. Так где же она, скажи мне? Пожиратель отбросов, требовательно спросил Мартин. Мы беседовали и спорили, обсуждали и пререкались. В общем, замусолили предмет разговора до невозможности. И, наконец, у Мартина уже не хватило сил даже бодрствовать. Я же не в состоянии думать о чем-то другом. Сидел в темноте и продолжал прокручивать в голове ситуацию уже после того, как Мартин отправился спать. Ну, конечно же, он был совершенно прав. Вопрос не в том, где Элис нет. Важно узнать, где она находится. Мест, где ее нет, бесконечное количество. Так что моя убежденность в том, что девочка не у матери, пусть и полезна с точки зрения юридической, никакой практической ценности не имела. Когда мне не удалось определить возможное местонахождение Элис с помощью логики, я решил погрузиться в транс. Я всегда так делаю, если другими способами найти ответ не удается. Примерно около 4 утра я плавно вернулся в состояние полной осмысленности и осторожно спустился на пол. Попробовав перенести вес на поврежденную ногу, я решил, что пройти необходимое расстояние мне под силу. Я пришлепал в спальню Мартина и встал возле его кровати. «Мартин! Мартин!» Он даже не шелохнулся. «Мартин!» — обратился я к нему чуть погромче. Никакой реакции все равно не последовало. Тогда я, что было сил, заиграл зарю. Мартин набросился на свою подушку и начал молотить ее обоими руками. «Мне не выбраться из палатки, мистер Аркен! Сюда залез медведь, и он...» Он сел и выпрямился. «Виктор, чтоб тебе провалиться! Что ты вытворяешь, идиот, ты чокнутый?» «Пытаюсь тебя разбудить», — спокойно сказал я. «Возьми ключи от машины». «Что, прямо сейчас?» «Сейчас». Он протянул руку и включил на тумбочке возле кровати светильник, которых обоих нас на несколько мгновений ослепил. «Который час?» — пробурчал он. «Самое время двигаться. Я знаю, где Элис». Пока Мартин вел машину, я объяснял свою версию. Его лицо лишь ненадолго освещалось уличным фонарем и исчезало в темноте до следующего фонаря. И я наблюдал, будто кадр за кадром, как он сначала сопротивляется предложенному мною решению, а затем постепенно улавливает в нем стройность мысли. Он неохотно согласился с каждым пунктом моих рассуждений, и, наконец, я изложил ему ход событий, от начала до конца, и без внутренних противоречий. От моего сценария он был не в восторге, но вынужден был признать, что все это не лишено смысла. Найти место для парковки посреди ночи удалось без проблем, поэтому мы остановились прямо перед зданием, где жил Кэл Розен. Мартин повернулся ко мне и сказал: «Виктор, даю тебе последнюю возможность. После этого мы или станем героями, или опозоримся. Не хочешь отступить и вернуться?» «А ты?» Он поморщился. «Нет, похоже, не хочу. Раз уж ты вытащил меня из постели, то почему бы не довести дело до конца?» Мы вошли. Сначала охранник недоумевающе глянул на меня, когда я задал ему интересующий меня вопрос. Потом почесал в затылке и сказал: «Подождите, пожалуй, мне несложно будет найти нужные вам сведения». Он взял связку ключей и отпер кабинет в противоположном от нас конце холла. Не прошло и минуты, как охранник вернулся с толстым регистрационным журналом в руках. Он уже водил пальцем по странице. «Да-да, на 40-м этаже всего неделю назад сняли квартиру». Я победоносно глянул на Мартина. «А я что говорил?» И сказал: «Как вам известно, дочь Кэла Розена была похищена в пятницу на прошлой неделе,

0: нас есть основания полагать, что к этому могла иметь некоторое отношение та недавно снятая квартира. Глаза охранника сузились. Он посмотрел на Мартина. «Правда? Вы не знаете, въехал ли кто-нибудь в эту квартиру?» Он прочертил кончиком пальца линию вдоль строки на странице. «В журнале не указано. Обычно вот в этом квадрате ставят птичку, когда жилец въезжает в квартиру». «Хорошо. А раз квартира пустая, то вы, конечно же, не будете возражать, если мы зайдем посмотреть, что там. Да?» Мартин при всех его недостатках умеет говорить убедительно, если захочет. «Ну да, думаю, это вполне допустимо». «Естественно, вы пройдете с нами, если окажется, что похитители пользуются этой квартирой в своих преступных целях. То нам может потребоваться ваша помощь». Мартин — проницательный психолог. Учитывая старовотого охранника, пожалуй, самое скучное во всем городе, можно было не сомневаться, что он с удовольствием посмотрит на отчаянную перестрелку, лишь бы чем-то разнообразить свои будни. Пока лифт поднимался на 40-й этаж, атмосфера накалялась. Охранник то и дело похлопывал повисевшей у него на руке кобуре из черной кожи. Будто хотел убедиться, что в случае необходимости оружие окажется под рукой. Когда мы пошли по коридору, он начал крутить в руке связку ключей. Мы подошли к двери, и он попытался открыть замок, но имевшийся у него запасной ключ оказалось невозможно повернуть. «Замок сменили», — сказал охранник, отчасти озадаченный, отчасти раздосадованный. «Ну, логично», — отозвался я и повернулся к Мартину, который в ответ только кивнул. Охранник, похоже, сообразил, что высадил целую шайку головорезов и поднял руку, чтобы постучать в дверь, явно собираясь приказать злодеям немедленно сдаться. «Простите», — вмешался я, — «не позволите мне попробовать». Рука охранника замерла в воздухе. Он непонимающе посмотрел на меня.
1: «Что попробовать?»
0: «Заняться дверью, естественно». Не дожидаясь одобрения с его стороны, я засунул в замок кончик языка. «И верно, замок новый, металл еще шероховатый», — отметил я, ощупывая механизм. Охранник повернулся к Мартину. «Он делает то, что я подумал?» «Я вскрываю замок», — подтвердил я. «Но если вы когда-нибудь расскажете, что видели, чем я тут занимался, вам никто не поверит». «Да чтоб мне провалиться, я и сам не могу поверить», — проговорил он, глубоко потрясенный происходящим. Замок оказался сложным, но я с ним в конце концов справился. «Мартин, поверни ручку, пока я придерживаю штыри замка, а то механизм слишком тугой, и мне его языком не провернуть». Я забыл, что руки у Мартина были заняты, мной, естественно. Охранник, заметив это, повернул ручку, потянувшись при этом другой рукой к своей кобуре. «Думаю, что оружие вам не понадобится. Кроме того, если в квартире окажутся законные жильцы, вы их до смерти напугаете». Он кивнул.
1: «Верно».
0: По его лицу можно было понять, что он все же не вполне с этим согласен. Мы зашли в темную квартиру. Возле самой двери стояла картонная коробка, в ней лежала маленькая мягкая игрушка. Лошадка. Нет, единорог. «Бинго!» — тихо прошептал Мартин. Комнаты располагались по правую руку. В первой никого не было. Дверь во вторую комнату, с трудом различимая, впадавшим с площадки света, была закрыта. «Открывайте тихо», — велел я охраннику, — «чтобы не напугать ее». «Ее? Хочешь сказать, девочка здесь?» «Открывайте дверь тихо», — повторил я. Он так и сделал. «Элис!» — негромко позвал я, подражая голосу ее отца. «Элис!» «Папа!» — донесся голос с кровати, стоявшей у окна. «Господи Иисусе, Дева Мария!» — прошептал охранник. «Вы были правы». Потом чуть громче он спросил. «С тобой все в порядке, малышка?» «Кто здесь? Папа, кто это с тобой?» Охранник щелкнул выключателем, И мы увидели взъерошенную маленькую девочку, которая сидела в кровати и терла глаза тыльной стороной ладони. «Папа, а где папа?» «Все в порядке, Элис. Через пару минут мы отвезем тебя домой», — сказал я ей и обратился к охраннику. «Займитесь, Элис. Думаю, что в квартире больше никого нет. Но вы все же проверьте. Нам и пошли за ее отцом». Мартин и я оказались в коридоре. Но он не стал опускать меня на пол, чтобы постучать в дверь, а просто несколько раз пнул ее ногой. Мгновение спустя он спросил: «Как думаешь, не постучать ли мне снова? А то там что-то ничего не слышно». «Не, мне кажется, он уже идет». И действительно, дверь отворилась, и за ней оказался Кэл Розен. Он непонимающе заморгал. «Что вам надо?»
2: «Мистер Розен», — сказал Мартин, — «мы нашли вашу дочь».
0: Розен бросился на нас и, выставив руку вперед, как таран, отшвырнул нас в сторону. Мартин, падая на спину, выпустил меня. Я грохнулся на ковер. Мартин, выругавшись, вскочил на ноги. «Ты в порядке, Виктор?» — спросил он, видя, как Розен несется по коридору к лифтам. Полы его халата хлопали в воздухе. «У меня ободрана кожа и рана размером не меньше обеденной тарелки. Но это не смертельно. Пошли». Мартин поднял меня и взял подмышку. Ладонь его оказалась как раз на поврежденном участке кожи. Казалось, что мою шкурку скребут ржавой бритвой. Мартин резко остановился в лифтовом холле и в оцепенении уставился на индикатор лифта, на котором уехал Росен. «Где-то видно, чтобы от преследования спасались на лифте», — возмущенно произнес он.
2: «Здесь было видно», — сказал я ему, — «только что».
0: «Допустим. Ну что же нам теперь делать?»
2: «Сесть на другой лифт, придурок. Если, конечно, ты не считаешь, что способен спуститься на 40 этажей быстрее лифта».
0: Пока мы ждали другого лифта, индикатор уехавшего показывал нам, что Розен, не останавливаясь на промежуточных этажах, прибыл на первый. Теперь Розен, если он, конечно, не задумал схитрить, выскочит на улицу и направится неизвестно куда. Мартин продолжал бурлить от злости. И в лифте, пока мы ехали вниз. Он бил кулаком по кнопкам, пытаясь заставить лифт двигаться быстрее. Я отлично понимал, как он взбешен. Меня тоже раздражало, что мы не могли предпринять никаких действий для поимки Розена. Но, кстати, о раздражении. «Мартин, ты не мог бы перехватить меня как-нибудь по-другому? Мне больно». Но он посмотрел вниз на меня. «Ой, прости». Мартин переместил руку. «Виктор, у тебя идет кровь?»
2: «Неудивительно. Я немалый кусок кожи оставил на ковре возле двери Розена».
0: «Мне казалось, что кожа у тебя такая жесткая».
2: «Может, наконец ты теперь поверишь, что ремни безопасности мне натирают?»
0: Когда двери лифта открылись, Мартин выскочил в холл и направился было к парадному входу в здание, но потом резко затормозил. «Готов поспорить на что угодно, он вышел через черный ход», — пробормотал он.
2: «Избитый прием, ты, скорее всего, прав».
0: Мы выбежали в темный проход между домами. Вокруг царил сумрак, не нарушаемый ни одним уличным фонарем. Мартин остановился. «Проклятье, ни черта не вижу». Я решил, что его глаза просто не так быстро приспосабливаются к темноте, как у меня.
2: «Поверни направо», — сказал я.
0: Он двинулся медленным шагом, вытянув перед собой свободную руку.
2: «Держись правее, а то наткнешься на стену».
0: «Откуда ты знаешь?» «Ну, я же ее вижу. И куда теперь мне идти?»
2: «Так и двигайся вперед. Ты идешь как раз в нужном направлении».
0: «Чувствую себя всадником без головы и сонной лощины», — пожаловался Мартин.
2: «Да», — согласился я. «Ты тоже несешь все мозги в руке».
0: Краем глаза я увидел едва заметное шевеление.
2: «Вот он!» — крикнул я.
0: «Где?»
2: «Ты что, его не видишь?»
0: «Ничего же я не вижу».
2: Несомненно, ни разу за всю историю не происходило задержаний настолько странных.
0: Я подсказывал Мартину, куда идти,
2: пока он не наткнулся, в буквальном смысле слова, на ноги Розена, который прятался за мусорным баком. До последнего момента, надеясь остаться незамеченным. За все те годы, что я провел на земле, а мы с Мартином в каких только переделках не побывали, меня еще ни разу не забинтовывали. Ощущение было неприятное. Я же даже одежды не ношу. Быть завернутым в какую-то ткань совершенно чуждо. Мартин, когда можно будет снять эту штуку? Когда кровь остановится? Мари ласково мне улыбнулась. Может, тебе будет легче забыть о своих бинтах, если я прямо сейчас дам тебе тот кочешок салата? Я был не в силах удержаться. Рот мой начал наполняться слюной. Ты не забыла? Мартин медленно повернул голову и уставился на нее. Ты притащила противный, заплесневелый, гнилой, склизкий, вонючий котел салата сюда и положила его в мой холодильник? Естественно, салат полагается подавать только охлажденным. Но от него может... Он сделал неопределенный жест руками в воздухе. Пойти всякая зараза, бациллы какие-нибудь. Она печально покачала головой. Когда ты в последний раз заглядывал в свой холодильник? Там и так поселились все известные человечеству микроорганизмы. Кстати, где ты только взял ту клейкую гадость, что стоит там на поддоне, на второй полке, вся поросшая чем-то оранжевым?
1: Это шоколадный торт,
2: смущенно пробормотал он. Как давно он там находится? Продолжала выпытывать она, не желая, чтобы все так просто сошло ему с рук.
1: «Это тот самый, который ты приготовила мне на день рождения», — виновато признался он.
2: Мари уставилась на Мартина. «Твой день рождения, придурок, был 1.5 месяца назад, и ты еще не съел торт?» Он понимал, что оказался в безвыходном положении. Если сказать, что торт ему понравился, то она станет выяснять, почему он его не съел. Если заявить, что ему не понравилось, то она, пожалуй, наденет ему на голову это покрытое оранжевой плесенью блюдо. Я бросился спасать Мартина. Мари, торт так ему понравился, что он решил поделиться со мной. Ему, конечно, ничего не оставалось, кроме как подождать, пока торт немного подкиснет, чтобы можно было угостить меня. Она посмотрела на меня и на Мартина, а потом всплеснула руками. «Вот такие вы, мужчины!» Взглянув на меня, она снова воздела руки. «И пришельцы тоже!» Мартин украдкой бросил на меня благодарный взгляд и попытался переменить тему разговора. «Так ты и не хочешь узнать про Розена?» Она поджала губы, решая, не стоит ли нас обоих хорошенько отругать. «Ну давай!» Вижу тебя так и распирает. Не терпится рассказать мне, как ты блестяще с этим справился.
1: А это и не я, это Виктор.
2: Выражение ее лица немного смягчилось. Она повернулась ко мне. Тебе не надоело спасать твоего любимчика в сложных ситуациях? Но он тоже бывает полезен. Это ведь он вытаскивал Розена из-за мусорного бака. Поскольку Розен тяжелее меня раза в 4, я бы не смог этого сделать. Она пошла на крохотную кухню, чтобы помешать соус для спагетти, уже закипавший на плите. «Так как же вы узнали, что Розен сам похитил свою дочку?» — крикнула она через плечо. Я ответил. Он сказал, что в записке с требованием выкупа было все как обычно. Меня это насторожило. Откуда ему знать, как бывает обычно? Почему он говорил о записке таким знающим тоном? Было и еще несколько странностей. Так, например, он начал чуть ли не оправдываться, когда речь зашла о том, что выкуп составляет $500,000, и приблизительно в ту же сумму оценивается его состояние. А дальше уже проще простого. Если она у него, то ему удобнее держать ее неподалеку, чтобы было легче за ней присматривать. Понятно, что ему, живущему в многоэтажном доме, проще всего отвезти ее в какую-нибудь другую квартиру, предпочтительнее на его же этаже. Элис, как потом выяснилось, Он сказал, что отвел ей отдельную комнату, поскольку очень ее любит. Она была в восторге.
0: Мари выглянула из кухни. Но разве не опасно было оставить ее в квартире одну?
2: Он отключил рубильником плиту, духовку и другие опасные приборы. Кроме того, уложив ее спать, он не сомневался, что утром будет у нее еще до того, как она проснется. Так что можно было не беспокоиться. И, конечно же, это было лишь на время.
0: А зачем он нанял детектива?
2: Типичный ход мысли неопытного преступника. Он хотел выставить себя в выгодном свете и перестарался. Ему казалось, что будет более убедительно, если он предъявит бывшей жене отчет детектива, которому нигде не удалось отыскать их дочь.
0: Ну, понятно. Значит, поддельная записка с требованием выкупа была для него просто предлогом, позволявшим продать все свое имущество.
2: Он предусмотрительно выждал бы некоторое время, а потом уехал бы с половиной миллиона из Элис, начал бы новую жизнь и концы в воду.
0: Она снова высунулась из кухни, облизывая деревянную ложку.
2: Я правильно поняла?
0: «Попала в точку», — сказал Мартин и тихонько покашлял, намекая, что ожидает рукоплесканий.
2: Она нахмурилась и погрозила ему ложкой.
0: «Как все это ужасно!»
2: Мартин вздохнул.
0: «Но я все же не дал Розену меня перехитрить». Он направлялся к своей машине. Проблема была только в том, что он, увидев нас, запаниковал и выбежал из квартиры, не взяв ключи от машины.
2: Марина морщила лоб.
0: «Но ведь он мог зайти за ними домой».
2: Мартин кивнул.
0: «Само собой, а он так и собирался сделать».
2: Но Виктор в переулке между домами увидел, что в самом темном уголке спрятался Розен.
0: Она посмотрела на меня.
2: «Я, кажется, не совсем понимаю. Раз он был в темном углу, как ты его заметил?»
0: Я провел пальцами по краю бинта, прикидываясь скромником.
2: «Ты же знаешь, что я никогда не сплю, да? Не секрет, что по ночам я брожу по всей квартире. Все просто полагали, что я хорошо вижу в темноте. Это, конечно, так, но при этом я могу видеть и инфракрасное излучение».
0: «Так ты видел тепловое излучение, исходившее от тела Розена?» — спросила она.
2: «Вот мы с тобой смотрим на горячую ложку у тебя в руке и полагаем, что видим одно и то же. Никому из нас не приходит в голову попросить другого подробно рассказать, что именно тот видит.
0: И нам с Мартином ни разу не случалось оказаться в ситуации, где могла бы обнаружиться разница восприятия».
2: «Интересно, какие еще штуки ты умеешь делать?» — сказала Мари.
0: Я показал ей язык, высунув его наружу на несколько дюймов.
2: «Это знает он. А тебе еще предстоит узнать», — пошутил я.
0: Мария от избытки чувств уронила ложку и поспешила на кухню,
2: снимая, считая ее местом более безопасным.
3: «А с девочкой все в порядке?»
2: — протараторила она.
0: «Да, у нее все отлично», — сказал Мартин, а потом хохотнул. «Эй, а вообще-то она влюбилась в Виктора».
2: Эта новость заставила Мари вернуться в гостиную.
0: «Что?»
2: Оставив Розена под охраной, мы снова пошли наверх. Элис была напугана, потому что охранник был ей незнаком, и по-прежнему хотела видеть отца. На помощь пришел Виктор. Я посадил их вдвоем в уголок, и Виктор развлекал ее, подражая всем до единого животным из зоопарка. Когда приехала ее мать, Элис хотела забрать Виктора с собой, найдя его милашкой.
0: Она хотела, чтобы мать тут же купила меня у Мартина.
2: И осталась недовольна, узнав, что я не продаюсь.
0: «Боюсь, ребенок слишком избалован», — сурово ответил я.
2: «Ну, раз зашла речь о тех, кто избалован, мой маленький друг, придется тебе немного походить своими ногами. У меня руки чуть и не выскочили из плечевых суставов», — сказал Мартин.
3: «Я не избалован»,
2: — с негодованием произнес я.
3: «Мне это было необходимо по состоянию здоровья. У меня было повреждено колено. Я мог бы добавить, из-за тебя...»
2: Мартин фыркнул.
0: «Может, оно и так. Но потом с тобой обращались как с королем, и ты против этого не возражал?»
3: «Да»,
2: — признал я.
3: «Это было так мило с твоей стороны». «Ужинать!» — позвала нас Мари. На одном конце стола она поставила большую тарелку с гниющим козяшком салата. «Ты же с нами будешь есть, я полагаю», — сказала она мне. «Да, с удовольствием. Не мог бы кто-нибудь из вас помочь мне спуститься с кресла?»
2: Они глянули друг на друга и рассмеялись.
3: «Избалован», — произнес Мартин.
4: «До невозможности», — согласилась Мария.
5: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Фрэнк Герберт. Дюна. И вот встал тогда Муаддиб пред ними и сказал: «Погибшей мы считали ее, взятую в плен, но она жива. Ибо семя ее — мое семя, и голос ее — мой голос. И она видит глубочайшие уровни вероятности, пронизывает взором сущность вещей. Истинно говорю вам, в долину незнаемого и непознаваемого проникает взор ее, и то благодаря мне». Принцесса Ирулан. Аракис пробуждающийся. Барон Владимир Харконнен стоял, потупив глаза, в аудиенц-зале. Овальном Силамлике, в самом сердце гигантского шатра, падишах императора. Искоса посматривая по сторонам, барон изучал зал с металлическими стенами и тех, кто был в нем: нукеров, пажей, гвардейцев-стражников, отряд дворцовых сардаукаров, стоящих вольно вдоль стен под окровавленными и разодранными боевыми знаменами, трофейными, единственным украшением зала. Справа, отдаваясь в высоком коридоре, раздались выкрики: «Дорогу! Дорогу его величеству!» Падишах император Шаддам IV вышел в сопровождении свиты и остановился, ожидая, когда внесут его трон. Барона он игнорировал, как, впрочем, и остальных, собравшихся в Силамлике. Барон же никак не мог игнорировать особу его величества и изучал его лицо, надеясь обнаружить хотя бы намек на причину этой аудиенции. Император стоял неподвижно, выпрямившись, стройный, элегантный, в серой форме сардаукаров с золотым и серебряным шитьем. Узкое лицо и ледяные глаза живо напомнили барону покойного герцога Лета, тот же самый взгляд хищной птицы. Правда, император был не брюнет, а рыжий, и заметить это не мешал даже эбеново-черный шлем Бурсега с золотой короной, венчающий его голову. Пажи внесли трон и поставили на предназначенное для него возвышение — массивное кресло, вырезанное из цельного куска хагальского кварца. Прозрачное, голубовато-зеленое, оно было словно пронизано языками золотого пламени. Император сел. Старуха в черной абе с низко надвинутым капюшоном отделилась от свиты и заняла место за троном, положив костлявую руку на кварцевую спинку. Выглядывавшее из-под капюшона лицо было физиономией карикатурной ведьмы, как их обычно рисуют: запавшие глаза и щеки, необычайно длинный нос, кожа в старческих пятнах, вены сеткой охватывают тощую шею и руки. Барон при виде ее едва сумел сохранить внешнее спокойствие. Само присутствие преподобной матери Гайи Елены Махиям, правдовидицы императора, говорило о важности этой аудиенции. Тогда барон отвернулся от нее и попытался догадаться о цели аудиенции по составу свиты. Там были два агента гильдии, один высокий и толстый, второй низенький и тоже толстый, оба с непроницаемо тусклыми серыми глазами. Среди придворных стояла также высокая белокурая женщина с точенными чертами лица. Зеленые глаза смотрели словно сквозь барона. Дочь императора, принцесса Ирулан. Говорили, ее обучают пути Бене Гессерит высшего уровня посвящения. «Приветствую вас, любезный барон!» Император наконец соизволил заметить его. У повелителя обитаемой вселенной был баритон, и он прекрасно владел своим голосом. Приветствие прозвучало как отторжение. Барон низко поклонился и прошел вперед, остановившись, как полагалось, в 10 шагах от подножия трона.
1: «Я прибыл по вашему повелению, ваше величество».
2: «По повелению?»
0: — фыркнула старуха. «Оставьте, преподобная мать», — с укором сказал ей император. Впрочем, он улыбнулся, явно забавляясь замешательством барона. Затем монарх спросил: «Прежде всего, скажите мне, куда вы отправили своего любимца, этого суфира Хавата?» Барон оглянулся по сторонам, мысленно выругал себя за то, что явился сюда без охраны. Не то чтобы от его бойцов было много пользы при схватке с сыртукарами, и все-таки. «Итак?» — снова спросил император.
1: «Он улетел уже 5 дней назад, и все это время его здесь не было, Ваше Величество». Барон бросил взгляд на агентов гильдии. «Он должен был приземлиться на базе контрабандистов и попытаться внедриться в лагерь этого фриманского фанатика Муаддиба».
0: «Невероятно!» — воскликнул император. Рука ведьмы, похожая на птичью лапу, коснулась плеча императора. Старуха склонилась к нему и что-то шепнула. Император кивнул. «Вы сказали 5 дней, барон. Скажите, отчего вы не обеспокоились его отсутствием?»
1: «Но я обеспокоен, Ваше Величество, обеспокоен!»
0: Император, выжидая, продолжал в упор смотреть на барона. Преподобная мать рассмеялась кудахтающим смешком.
1: «Я имею в виду, Ваше Величество, — пояснил барон, — что Хават все равно умрет через несколько часов».
0: И он объяснил все о латентном остаточном яде и о необходимости постоянно давать противоядие. «Весьма умно придумано, барон», — похвалил император. «Ну, а где же ваши племянники, Раббан и юный Фейдраута?»
1: «Приближается буря, Ваше Величество, и я отправил их проверить периметр нашей обороны, на случай, если фримены попытаются атаковать под прикрытием песка».
0: «Периметр». Император протянул слово так, словно оно было кислым на вкус. «Здесь, в котловине, буря будет не слишком сильной. А этот фриманский сброд не отважится напасть, пока здесь я и 5 легионов моих сардаукаров».
1: «Конечно, Ваше Величество», — согласился барон. «Но даже излишняя осторожность вряд ли является серьезным проступком. Можно ли порицать за нее?»
0: «Ах», — протянул император, — «порицать. Значит, я не вправе даже говорить о том, сколько времени отняла у меня эта бессмысленная суета вокруг Аракиса, о том, как сгинули в этой дыре почти все доходы Коам, о том, наконец, что мне пришлось отложить множество важных государственных и дворцовых дел, а часть из них даже и отменить, и все из-за этой дурацкой истории?» Барон, напуганный монаршим гневом, опустил глаза. Его раздражала мысль о переплете, в который он попал. Один и связан по рукам и ногам конвенцией и правилом диктум фамилия.
1: «Он что, намерен убить меня?» — думал барон. «Он не посмеет. Слишком много свидетелей. На орбите следят за событиями все прочие великие дома, и они только и ждут повода как-нибудь урвать свою долю, воспользовавшись заварушкой на Аракисе».
0: «Заложников хоть взяли?» — проворчал император.
1: «Бесполезно, Ваше Величество», — ответил барон. «Эти сумасшедшие фримены служат по каждому пленному погребальный обряд и затем уже считают его мертвым».
0: «Вот как?» — удивился император. Барон разглядывал металлические стены Селамлика и думал об окружавшем их гигантском шатре из Вейрола. Эта великанская конструкция говорила о таком безмерном богатстве, что сама мысль о нем ошеломляла даже барона.
1: «Он таскает за собой пажей и бесчисленных лакеев, своих женщин и их прислугу, парикмахеров, декораторов, прочих, всех этих прихлебателей императорского двора. Все здесь, и, как всегда, льстят и прислуживаются, интригуют и разделяют тяготы войны с императором. А ему они нужны, как свидетели истории, чтобы увидели, как император решит аракийский вопрос, а затем слагали стихи о битвах и превозносили подвиги тех, кто будет в них ранен.
0: «Возможно, вы просто брали не тех заложников», — прервал его размышление император.
1: «Он что-то узнал», — понял барон.
0: Страх ледяным камнем лежал в его желудке. Мысль о еде была невыносимой. Но ощущение холодной давящей тяжести было так похоже на голод, что он даже заворочился в своей сбруе силовой подвески, борясь с желанием приказать подать есть. Только вот кто бы тут стал исполнять его приказы? «У вас нет никаких предположений относительно личности Муаддиба?» — спросил император.
1: «Да, наверняка какой-нибудь сумасшедший умма», — осторожно пожал плечами барон. «Фриманский фанатик, религиозный авантюрист. Вашему величеству известно, что подобные плевелы часто вырастают на задворках цивилизованного мира».
0: Император быстро глянул на свою правдовидицу и вновь повернулся к барону, буравя его недобрым, угрюмым взглядом. «И других сведений об этом Муаддибе у вас, значит, нет?» — спросил он.
1: «Да просто какой-то сумасшедший!» — буркнул барон. «Так фримены все ненормальные!»
0: «Неужели?»
1: «Его бойцы бросаются в бой с именем Муаддиба. Женщины кидают в нас своих младенцев, а затем сами бросаются на наши клинки, чтобы дать мужчинам шанс атаковать нас. У них нет, они воюют не по правилам».
0: «Ах, даже так!» — протянул император, и барон ясно услышал насмешку в его голосе. «Ну, любезный барон, а удосужились ли вы обследовать южные полярные области Аракиса?» Барон, изумленный внезапной сменой темы, поднял глаза на императора.
1: «Ну, но, ваше величество, вам же известно, эти земли необитаемы, там хозяйничают бури и черви. В южных широтах даже пряности нет».
0: «И, конечно, вам не приходилось слышать, что с меланж лихтеров там замечали участки растительности».
1: «Такие сообщения время от времени поступают. По некоторым было предпринято расследование. Обнаружили несколько кустов и потеряли много орнитоптеров. Слишком дорогое удовольствие, ваше величество. Юг не место для человека. Там долго не выжить».
0: «Так-так», — император щелкнул пальцами. За троном слева открылась дверь, и два сардаукара ввели девочку лет 4. На ней была черная аба с откинутым капюшоном. Из-за воротника выглядывали отстегнутые трубки и уплотнители десятикомбы. Синие фриманские глаза сияли на круглом личике. Кажется, она совсем не боялась. Зато барон, взглянув на ее лицо, отчего-то почувствовал себя очень неуютно. Даже старая гессеритка, когда девочка шла мимо нее, отшатнулась и сделала охранительный знак. Вид ребенка явно потряс старуху. Император откашлялся и хотел что-то сказать, но малышка заговорила первой. У девочки был тонкий, еще слегка шепелявый, но очень ясный голосок. «Так вот, значит, он», — проговорила она и подошла к краю возвышения, на котором стоял трон. «Правду сказать, так и ничего особенного, просто перепуганный жирный старик, у которого нет сил даже стоять самому без этих помощей». Было так странно слышать подобные фразы из уст ребенка. что барон, несмотря на гнев, онемел и уставился на девочку.
1: «Может, это просто карлица?» — промелькнуло у него в голове.
0: «Любезный барон», — промолвил император, — «позвольте представить вам сестру Муаддиба». Барон поперхнулся и повернулся к своему сюзерену.
1: «Я не понимаю».
0: «Я тоже проявляю иногда излишнюю, может быть, осторожность», — пояснил император. «Мне доложили, что в вашей необитаемой южной полярной зоне наблюдаются явные признаки человеческой деятельности».
1: «Но это невозможно!» — воскликнул барон. «Черви! Там же открытые пески до самого...»
0: «Похоже, они научились как-то уживаться с червями», — пожал плечами император. Девочка уселась на край возвышения подле трона и заболтала ногами. Она осматривала Селамлик с явным удовольствием и с необыкновенно уверенным видом. Барон тупо смотрел на болтающиеся ножки под черной тканью. Оказывается, девочка была обута в сандалии. «К несчастью, — сказал император, — я послал туда только 5 десантно-транспортных топтеров со сравнительной небольшой ударной группой, имеющей целью захватить пленных для допроса. Должен признаться, что десанту едва удалось уйти оттуда, захватив всего 3 пленных и оставив там 4 машины из 5. Причем, заметьте, барон, мой отряд был разгромлен противником, состоящим по большей части из женщин, детей и стариков, а это вот дитя командовало одним из контратаковавших отрядов».
1: «Вот! Видите, ваше величество!» — горячо подхватил барон. «Видите, какие они!»
0: «Я поддалась, чтобы меня захватили», — объяснила девочка, «потому что не хотела прийти к брату с вестью о гибели его сына. Лишь горстке моих людей удалось унести ноги», — сказал император и вдруг закричал.
1: «Унести ноги! Слышите вы?»
0: «Да, мы бы и их порешили», — заверила девочка, — «если бы не огонь».
1: «Сардуукары применили двигатели вертикального хода топтеров как огнеметы», — пояснил император. «Поистине решение отчаяния, но только это и дало им уйти, да еще и с 3 пленными. Заметьте это себе, дорогой барон, мои сардуукары были вынуждены в беспорядке отступить перед женщинами, детьми и стариками!» «Мы должны атаковать всеми силами», — хрипло сказал барон. «Мы должны истребить всех. Хватит!» — рявкнул император, подавшись вперед. «Вы что, за дурака меня считаете? Стоять тут с идиотски невинным видом и твердить? Ваше Величество!» — перебила его старая правдовидица. Император только отмахнулся. «И вы говорите, что не имели представления ни о населении юга, обнаруженном нами, ни о боевых качествах этих людей?» Император поднялся с трона. «За кого вы меня принимаете, барон?»
0: Барон отступил на 2 шага.
1: «Это все Рабан! Это он меня подставил! Рабан!»
0: «А это фальшивое столкновение с герцогом Лето?» — промурлыкал император, снова садясь. «Как превосходно вы играли, барон!»
1: «Ваше Величество!» — взмолился барон. «О чем вы?»
2: «Молчать!»
0: Старуха снова дотронулась до плеча императора и шепнула ему что-то. Девочка перестала болтать ногами и попросила: «Пугни его еще, Шадам! Нехорошо, конечно, радоваться, но уж больно приятно смотреть, ничего с собой поделать не могу».
3: «Тихо, дитя!» Император наклонился вперед, положил руку на головку ребенка и вперил тяжелый взгляд в барона. «Итак, возможно ли это? Неужели вы и впрямь такой простак, как считает моя правдовидица? Вы что, не узнаете эту девочку? Дочь вашего союзника, герцога Лето?» не был отец его союзником, — сердито сказала девочка. — Мой отец мертв, а эта харконненская скотина видит меня впервые.
0: Барон мог только яростно смотреть на нее. Наконец он сумел выдавить.
1: — Кто?
3: — Я Алия, дочь герцога Лета и леди Джессики, сестра герцога Муаддиба, — объяснила девочка.
0: Она соскользнула на пол Силамлика.
3: — А мой брат обещал, что нацепит твою голову на древко своего боевого штандарта. Я думаю, он так и сделает.
0: — Помолчи, дитя, — оборвал ее император.
3: Он откинулся на спинку трона и, поглаживая подбородок, изучал барона. «Я приказам императора не подчиняюсь», — возразила Алия. Она повернулась, посмотрела снизу вверх на преподобную мать. «Вот, она знает».
0: Император оглянулся на преподобную. «О чем это она?»
1: «Этот ребенок, воплощенный грех и мерзость», — прошипела старуха. «Ее мать заслужила такую кару, какой не видел мир. Смерть? Да никакая смерть не будет слишком быстрой ни для этого ребенка, ни для той, что ее выродила».
3: Старуха ткнула в Алию костлявым пальцем.
1: «Вон! Пошла вон из моего разума!»
0: «Т.П.?» — прошептал император, глядя на Алию. «Великая мать!»
1: «Вы не понимаете, ваше величество!» — воскликнула старуха. «Телепатия тут ни при чем. Она внутри моего сознания. Она как те другие, что были до меня. Те, что дали мне свою память. Она там, в моем сознании. Этого быть не может, но это есть».
0: «Какие те другие?» — сердито спросил император. «Что это за бред?» Старуха выпрямилась, опустила руку.
1: «Я и так сказала слишком много, но главное — ребенок, который на самом деле не ребенок, должен быть уничтожен. Еще с давних времен существует предостережение, говорящее нам о том, как опасно подобное ей, и о том, что рождение ее допустить нельзя. Но мы преданы одной из нас, отступницей».
3: «Что ты болтаешь, старуха?» — пренебрежительно сказала Алия. «Ты не знаешь, как это случилось. Обормочешь чепуху, подобно глупцу, который не видит ничего дальше своего носа». Алия закрыла глаза, глубоко вздохнула и задержала дыхание. Старая преподобная мать застонала и пошатнулась. Алия открыла глаза.
0: «Вот как это было», — сказала она. «Космическая случайность, которой и ты приложила руку».
3: Преподобная мать подняла руки, как бы отталкивая Алию. «Да что, наконец, происходит?» — не выдержал император. «Дитя, ты что, правда можешь проецировать мысли в чужое сознание?»
0: «Ничего похожего», — помотала головой Алия. «Коль скоро я рождена не так, как ты, то и думаю не так, как ты».
1: «Убейте ее!» — пробормотала старуха, вперев запавшие старческие глаза в Алию и схватилась за спинку трона, чтобы не упасть. «Убейте!»
0: «Помолчи», — велел император, разглядывая Алию.
3: «Дитя, а можешь ты общаться таким же образом со своим братом?»
0: «Мой брат знает, что я здесь», — ответила Алия.
3: «Ты можешь передать ему, чтобы он сдался в обмен на твою жизнь?» — спросил император.
0: Алия невинными глазами посмотрела на него.
3: «Нет, я этого не сделаю», — Барон, пошатываясь, шагнул вперед и встал рядом с Лией.
1: «Ваше Величество!» — взмолился он. «Поверьте, я ничего не знала!»
3: «Перебейте меня еще раз!» — сказал император. «И больше вы уже никого и никогда перебить не сможете!» На барона при этом он даже не посмотрел, продолжая разглядывать Алию из-под полуприкрытых век. «Значит, не сделаешь. Тогда попробуй прочесть в моих мыслях, что я сделаю с тобой, если ослушаешься меня».
0: «Я тебе сказала уже, что я мысли не читаю», — ответила Алия. «Вот их спроси», — показала она на двоих гильдиеров.
3: «Не слишком умно идти против меня», — нахмурился император. «Даже и в мелочах ты не должна мне противоречить».
0: «Мой брат идет», — возразила Алия. «А перед Муаддибом и император будет трепетать, ибо с Муаддибом сила его правоты, и небеса улыбаются ему».
3: Император вскочил на ноги. «Шутка зашла слишком далеко. Я сотру в пыль и твоего брата, и всю эту плане...» Силамлик сотрясся, и тяжелый рокот ударил по нему. Позади трона, где Силамлик примыкал к императорскому кораблю, с потолка внезапно обрушился каскад песка. Короткое ощущение стягивающейся кожи подсказало присутствующим, что включился очень мощный и крупный щит.
0: «Я же говорила, мой брат идет», — заметила Алия.
3: Император стоял перед троном, прижимая к уху радиофон, захлебывавшийся скороговоркой, докладывавший о происходящем. Барон отступил на два шага назад. Сардаукары занимали посты у дверей. «Поднимемся на орбиту и перегруппируемся», — объявил император. «Барон, примите мои извинения. Эти сумасшедшие в самом деле напали на нас под прикрытием шторма. Что же, мы покажем им гнев императора». Он показал на Алию. «А эту отдайте Буре». При этих словах Алия, изображая испуг, побежала от императора.
0: «Пусть Буря возьмет, что сумеет!» — закричала она, обернувшись.
3: И попала прямо в руки барона.
1: «Я ее поймал, Ваше Величество!» — заревел барон радостно. «Убить ее сразу!»
3: Взвизгнув, барон уронил ее на пол. Правой рукой он стискивал левую кисть.
0: «Извини, дед», — спокойно сказала Алия. «Но это был Гомджабар Атрейдисов». Девочка встала и бросила на пол длинную черную иглу.
3: Барон упал. Выпученными от ужаса глазами он уставился на красную царапину на левой ладони.
1: «Ты!»
3: Он перевалился на бок и замер. Безвольная туша, повисшая в нескольких дюймах от пола, на бесполезном теперь силовом поле. Голова откинулась, рот был широко открыт.
4: «Они действительно сумасшедшие», — зло сказал император. «Ну быстро, все на корабль! Мы очистим эту планету от...» Слева что-то сверкнуло, и от стены мячиком отскочила шаровая молния. Послышался треск, когда огненный шар коснулся металлического пола. Запахло сгоревшей изоляцией.
5: «Щит!» — закричал один из сардаукаров. «Внешний щит не выдержал! Они...»
3: Его слова утонули в металлическом грохоте. Стена позади императора, обшивка его корабля, сотряслась и заходила ходуном.
5: «Они отстрелили нос корабля!» — крикнул кто-то.
3: Силамлик заполнился клубящейся пылью. Скрытая ее завесой, Алия побежала к ведущей наружу двери.
0: Император круто повернулся, жестом указал своим людям на люк, открывшийся в броне корабля, и махнул офицеру сардаукаров, спешившему через пыльную мглу к своему повелителю. «Мы будем защищаться здесь», — приказал он. Гигантский шатер вновь содрогнулся. В дальнем конце приемного зала с грохотом распахнулись двойные двери. Внутрь ворвались песок, ветер и громкие крики. На секунду в проеме мелькнула фигурка в черном одеянии. Это Алия выскочила наружу, намереваясь подобрать где-нибудь нож. И, как предписывало ее фриманское воспитание, прирезать сколько получится харконненских солдат или раненых сардаукаров. Дворцовые сардаукары в зеленовато-желтой мгле бросились к выбитым дверям и выстроились в дугу, выставив оружие. Они прикрывали отход императора. «Спасайте себя, сир!» — закричал их командир. «Быстрее в корабль!»

0: música y araña fantástica.
1: Но император стоял в одиночестве возле своего трона и показывал рукой на двери. Взрыв выбил 40-метровый участок внешней стены шатра, и теперь через двери Силамлика было видно штормящее песчаное море, над которым низко висела клубящаяся туча песка. Сквозь пастельную мглу сверкали разряды статического электричества, накопленные этой тучей, и вспыхивали фонтаны искр. Это разряжались силовые щиты бойцов. Вся равнина кишела сражающимися. Сардаукары отбивались от прыгающих и крутящихся волчком противников в длинных одеждах. Казалось, неизвестные враги были принесены сюда бурей и теперь вспрыгивались ее лохматящиеся песчаными вихрями спины. Но не на них указывала рука императора. Из пыльной пелены показались странные и жуткие движущиеся формы. Они выгибались огромными дугами, сверкали венцами кристаллических зубцов, окружающих чудовищные провалы пастей. Сплошной стеной на императорскую ставку шли песчаные черви, и каждый из них нес на спине отряд фримен. Сила пустыни шла в бой. С шорохом, почти заглушающим шум бури, шли они, выстроившись в клин, разрезавший сечу, и бились на ветру свободные одежды наездников. Они надвигались на уменьшившийся вдруг металлический шатер, и дворцовые сардаукары потрясенно взирали на них. Впервые за всю историю корпуса сардаукаров эти неустрашимые бойцы были охвачены ужасом, ибо их разум отказывался вместить эту невероятную атаку титанов. Но те, кто спрыгивал с чудовищных тварей, были все же людьми, и их клинки, взблескивающие в зловещем желтоватом свете, тоже были понятны и привычны. Теперь перед сардаукарами был

0: широко раскрытыми от страха глазами. Его старшая дочь раскраснелась от возбуждения. Старая правдовидица стояла черной тенью, низко опустив капюшон. Наконец он нашел лица, которые искал. Лица агентов гильдии. Гильдиеры были, разумеется, в своих серых, без украшений мундирах. Серый цвет очень подходил к их спокойствию, такому странному, среди кипящих вокруг эмоций. Высокий прикрывал рукой лицо. Как раз в тот момент, когда император повернулся к нему, кто-то случайно толкнул гильдиера под локоть, и император увидел его глаз. Агент потерял одну контактную линзу, и теперь был виден неприкрытый сероватой маскировкой темно-синий глаз. И синева была такой густой, что глаз казался почти черным. Низенький гильдиер протолкался ближе к императору и озабоченно проговорил: «Мы не знаем, как все повернется». Высокий, вновь прикрыв глаз, холодно заметил: «Но и Муаддиб не может этого знать». Эти слова вывели императора из оцепенения. Он с видимым усилием сдержался, чтобы не сказать что-нибудь презрительное. Ибо не надо было обладать способностью гильд-навигатора видеть основные вероятности близкого будущего, чтобы догадаться о том, что скоро произойдет на равнине. Неужели эти двое стали настолько зависимы от своей семьи, что разучились пользоваться глазами и разумом? «Преподобная», — сказал император, — «мы должны что-то придумать. Нужен план». Старуха откинула капюшон и устремила на императора немигающий взгляд. Они прекрасно понимали друг друга и без слов. Им оставалось одно — последнее оружие, и они оба знали это — предательство.
1: «Вызовите графа Фенринга», — сказала преподобная мать.
0: Падишах император кивнул и жестом приказал одному из придворных выполнять это распоряжение. Был он и воин, и мистик, чудовище и святой, лис и сама воплощенная невинность, меньше, чем Бог, но больше, чем человек. Нельзя мерить Муаддиба обычной меркой. В миг своей славы он увидел уготованную ему смерть, однако принял опасность и лицом встретил измену. Вы скажете, он сделал это из чувства справедливости? Хорошо. Но чьей справедливости? Не забывайте, мы говорим сейчас о Муаддибе, о том самом Муаддибе, который приказывал обтягивать боевые барабаны кожей врага. О Муаддибе, который простым мановением руки отмахнулся от всего, что было связано с его герцогским прошлым, от всех обычаев, законов и условностей, говоря лишь: «Я Квиссац Хадерах, и этой причины довольна». Принцесса Ирулан, Аракис пробуждающийся. В вечер победы они с триумфом ввели Пауля Муаддиба во дворец губернатора Арракина, тот самый дворец, который заняли Атрейдисы, придя на дюну. Рабан недавно отремонтировал здание, и сражение его почти не затронуло, хотя горожане успели уже кое-что разграбить. Мебель в главном зале была перевернута и частью разбита. Пауль быстрыми шагами вошел в зал через парадные двери. Гурни Халик и Стилгар шли на шаг позади него. Их эскорт рассыпался по большому залу и принялся приводить его в порядок, приготовляя место для Муаддиба. Один взвод проверял дворец на предмет ловушек.
2: «Я помню, как мы с твоим отцом впервые вошли в этот зал», — проговорил Гурни.
0: Он обвел взглядом потолочные балки и высокие узкие окна.
2: «И тогда мне тут не понравилось. А у

0: теперь и подавно. Во всяком случае, в одной из наших пещер было бы намного безопаснее». «Вот слова настоящего Фримена», — заметил Стилгар, и холодная улыбка Муаддиба не ускользнула от его внимания. «Может, все же передумаешь?» «Это место — символ», — строго сказал Пауль. «Тут жил Раббан. Заняв дворец, я всем показываю, что победил окончательно. Отправь людей осмотреть все здание, но пусть они ни к чему не прикасаются. Пусть только убедятся, что Харконнены не оставили тут своих людей или свои игрушки». «Как прикажешь», — ответил Стилгар, но в его голосе прозвучало отчетливое недовольство, однако он, разумеется, подчинился. Появившиеся связисты тут же принялись разворачивать свое оборудование у гигантского камина. Фримены, пополнившие поредевшие в битве ряды фидайкинов, встали на часах вдоль стен зала. Слышалось бормотание, часовые подозрительно оглядывали диковинное для них помещение. Вдобавок, это место слишком долго было логовом врага, чтобы можно было вот так просто прийти сюда и чувствовать его своим. «Гурни, отправь эскорт за Чани и моей матерью», — распорядился Пауль. «Чани уже знает о нашем сыне?»
1: «Мы послали сообщение, милорд».
0: «Подателей из котловины уже вывели?»
1: «Да, буря уже почти прошла».
0: «Какой она нанесла ущерб?»
1: «По оси, на посадочном поле и в складах на равнинах ущерб причинен весьма значительный», — ответил Гурни, «как бурей, так и сражением».
0: «Надо полагать, все же не настолько значительный, чтобы нельзя было поправить за деньги».
1: «Если не считать жизни погибших, милорд»,
0: — поклонился Гурни, и в его голосе прозвучал упрек, словно Гурни спрашивал, когда это было, чтобы Атрейдис думал прежде об имуществе, чем о людях. Но Пауль был целиком сосредоточен на своем внутреннем зрении и разрывах в стене времени, которая все еще лежала на его пути. И сквозь каждый разрыв катился в его будущее ревущий джихад. Он вздохнул, пересек зал, приметив кресло у противоположной стены. Это было кресло из столовой. Может быть, когда-то в нем сидел отец. Впрочем, сейчас это было всего лишь кресло, предмет, на который можно было сесть, чтобы справиться с усталостью и скрыть ее от людей. Он уселся, оправил полы бурки, укрыв ноги, распустил десятикомб у горла.
1: «Император все еще сидит в своем разбитом корабле», — сказал Гурни.
0: «Пусть пока сидит. Подержите его там немного», — отмахнулся Пауль. «А Харконненов нашли?»
1: «Еще не всех убитых осмотрели, милорд».
0: «Что ответили с кораблей?» Пауль дернул головой, указывая вверх.
1: «Пока ничего, милорд».
0: Пауль вздохнул, устало откинулся на спинку кресла и, наконец, сказал: «Приведите мне какого-нибудь сардуукара из пленных. Надо отправить императору послание. Пора обсудить условия».
1: «Да, милорд».
0: Гурни повернулся, жестом подал сигнал одному из фидайкинов, который тут же занял пост возле Пауля. «Гурни», — прошептал Пауль, — «с тех самых пор, как мы с тобой опять вместе, я не слышал еще от тебя ни одной цитаты, подходящей к случаю». Он увидел, что Гурни напряженно сглотнул, и его лицо закаменело.
1: «Если угодно, милорд»,
0: — проговорил Гурни, прочистил горло и произнес:
1: «И победа в день тот стала скорбью для всего народа, ибо услышали люди, как скорбит царь о сыне своем».
0: Пауль прикрыл глаза, вытесняя скорбь из сознания. Ей придется подождать своего часа, как некогда ждала скорбь об отце. Сейчас же,
1: Он был поглощен открытиями этого дня, о вероятностях будущего, о том, что в них теперь соединятся и его будущее, и будущее Алии, о скрытом в глубинах его сознания присутствии Алии. И это было самое странное из всех проявлений его видения во времени. «Я встала на пути твоего будущего», — говорила Алия внутри, — «чтобы лишь ты один мог слышать мои слова. Даже ты так не можешь, брат мой. Это хорошая игра, по-моему. И... да, знаешь, я убила нашего деда, выжившего из ума старого барона. Он почти и не почувствовал боли». Затем молчание. Внутренним зрением он ощутил ее уход из своего сознания. Муаддиб. Пауль открыл глаза, увидел черную бороду Стилгара, темные глаза, еще горевшие огнем битвы. «Вы нашли тело старого барона?» — сказал Пауль. Стилгар опешил.
0: «Откуда ты знаешь?» — прошептал он. «Мы только что нашли его труп в той огромной металлической штуке, которую соорудил император».
1: Пауль оставил вопрос без ответа. Он увидел, как возвращается Гурни, а с ним два фримана, поддерживающих пленного Сардуукара.
0: «Вот один из них, милорд», — сказал Гурни, знаком останавливая конвойных и Сардуукара в шагах в пяти от Пауля.
1: Пауль заметил, что глаза пленника словно остекленели, в них застыло пережитое потрясение. Через все лицо, от переносия до угла рта, тянулся сизый кровоподтек. Это был блондин с классическими, точно высеченными из мрамора чертами лица, из тех, которые обычно занимали офицерские должности в корпусе сардуукаров. Впрочем, на его рваном мундире не было никаких знаков отличия, если не считать золотых мундирных пуговиц с императорской короной, да полуоторванного галуна на лампасах.
0: «Это, по-моему, офицер, милорд», — сказал Халлик.
1: Пауль кивнул. «Я герцог Пауль Атрейдис. Ты понимаешь это?» Сардуукар молча и неподвижно смотрел на него. «Отвечай», — велел Пауль. «Не то твой император может умереть». Сардуукар мигнул, судорожно сглотнул. «Так кто я?» — спросил Пауль.
0: «Вы герцог Пауль Атрейдис», — хрипло ответил Сардуукар.
1: Паулю он показался слишком уж покорным, но, с другой стороны, сардуукаров никогда не готовили к таким передрягам. Они не знали поражений, а привычка к одним лишь победам сама по себе может стать слабостью. Эту мысль он отложил, ее следовало обдумать как следует и внести соответствующие изменения в программу подготовки своих войск. «Я хочу, чтобы ты передал императору мое послание», — сказал Пауль и заговорил согласно древним формулам.
0: «Я, герцог из Великого дома, правитель императорской крови, даю слово и клянусь, согласно Великой Конвенции. Коль скоро император и его люди сложат оружие и явятся ко мне сюда, то я стану сохранять их жизни хотя бы ценой собственной жизни». Пауль поднял левую руку с герцогским перстнем на пальце. «Клянусь этим знаком». Сардуукар облизнул губы, взглянул на Гурни.
1: «Да», — сказал Пауль. «Кто, кроме Атрейдиса, мог бы требовать верности от Гурни Халлика и приказывать ему?»
0: «Я доставлю ваше сообщение», — сказал Сардуукар.
1: «Отведите его на наш передовой командный пункт и отправьте на корабль», — распорядился Пауль.
0: «Да, милорд».
1: Гурни сделал знак конвоирам, и все четверо вышли. Пауль повернулся к Стилгару. «Прибыли Чани и твоя мать», — сообщил тот. Чани попросила некоторое время не беспокоить ее. Она хочет побыть наедине со своим горем. Преподобная же мать уединилась в колдовской комнате. Причины тому я не знаю. Моя мать тоскует о планете, которую, скорее всего, больше не увидит, — сказал Пауль. О мире, где вода падает с неба, а растения столь густы, что между ними трудно пройти.
0: «Вода с неба», — шепотом повторил Стилгар.
1: В этот миг Пауль увидел, как Стилгар из гордого фрименского наиба на глазах превращается в создание Лисан Аль-Гаиба, воплощающее преклонение и покорность. Этот могучий человек уменьшился в один миг, и на Пауля снова повеяло призрачным ветром джихада.
0: И я увидел, как друг становится почитателем.
1: Пауль вдруг ощутил резкий приступ одиночества. Он оглядел зал и впервые заметил, как замирают и тянутся к нему часовые, едва только он появляется среди них. Он почувствовал невидимое соперничество. Каждый фидайкин втайне надеялся, что Муаддиб заметит и отличит его.
0: «Муаддиб, от которого исходит благословение», — сказал он про себя, и это была самая горькая мысль в его жизни.
1: «Они чувствуют, что я должен взять трон», — подумал он. «Но они не могут понять, что я делаю это, единственное, чтобы предотвратить джихад».
0: Стилгар кашлянул. «Раббан тоже мертв».
1: Пауль только кивнул. Часовые фидайкины справа от него расступились и стали смирно, открыв проход для Джессики. Она была в своей черной абе и шла той особой фриманской походкой, которая вызывала в памяти скольжение Фримана по песку. Но Пауль заметил, что сам дворец вернул ей что-то из ее прошлого. Из времени, когда она была официальной наложницей правящего герцога. В ней вновь видна была прежняя властность, во всяком случае, часть ее. Джессика встала перед сидящим в кресле Паулем, взглянула на него сверху вниз. Она видела, как он устал и как старается скрыть свою усталость, но не чувствовала сострадания. Она, казалось, была сейчас вообще не способна на какие-либо эмоции по отношению к сыну. Войдя в большой зал, Джессика удивленно подумала, почему он кажется ей каким-то не таким, каким она его запомнила. Он был чужим, словно она никогда не была здесь, никогда не проходила по нему со своим возлюбленным лето. Никогда не встречала здесь пьяного Дункана Айдаха. Никогда, никогда, никогда. Должно было бы существовать слово, антонимичное слову «адаб», воспоминание, приходящее само и требующее действий, самодостаточное и сильное. Нужно слово, означающее воспоминание, отрицающие сами себя.
0: «Где Алия?» — спросила она.
1: «На улице, конечно», — ответил Пауль. «Делает то же, что и все порядочные фрименские дети. Добивает раненых врагов и отмечает их трупы для команд водосборщиков».
0: «Пауль!»
1: «Но ты должна понять, что она это делает по доброте души», — объяснил он. «Не правда ли странно, как мы порой не можем осознать скрытое единство доброты и жестокости?» Джессика свела брови, пораженная переменой в сыне. «Неужели это сделало с ним смерть его ребенка?» — подумала она, а вслух сказала: Люди рассказывают о тебе странные вещи, Пауль. Они говорят, что ты обладаешь всеми теми особыми способностями, о которых говорит легенда. От тебя, Ди, ничего не скроешь. Ты можешь видеть то, что не дано видеть другим. И Гессеритка еще говорит о легендах, усмехнулся он. «Да, я порядком приложила к тебе руку», — признала Джессика, — «но ты не должен ожидать от меня, что...» «Как бы тебе понравилось прожить миллиарды миллиардов жизней?» — спросил Пауль. «Вот тебе и материал для легенд. Подумай только обо всем этом опыте, о мудрости, которую опыт дает. Но мудрость закаляет любовь и умеряет ее». И она придает новую форму ненависти. Как можно говорить о жестокости, не изведав всей глубины жестокости и доброты? Ты должна бы меня бояться, мама. Я Квисац Хадерах. Джессика попыталась сглотнуть, но у нее пересохло в горле. Наконец она выговорила. Ты как-то отрицал, что ты Квисац Хадерах. Пауль покачал головой. «Я больше ничего не могу отрицать», — он посмотрел ей в глаза. «Сейчас придут император и его люди. Я жду объявления с минуты на минуту. Будь возле меня. Я хочу, чтобы мы с тобой хорошенько их разглядели. С ними моя будущая невеста». «Пауль!» — воскликнула Джессика. — Не совершай ошибку, которую сделал когда-то твой отец. — Она принцесса, — объяснил Пауль. — И она — мой ключ к трону, и не более того. И никогда она не станет ничем большим. Ты говоришь ошибка? Ты думаешь, из-за того, что я есть то, чем ты меня сделала, я не могу желать мести? «Ты желаешь отомстить даже невинным?» — спросила Джессика и подумала. «Он, по крайней мере, не должен повторить мои ошибки». «Невинных нет больше», — отрезал Пауль. «Скажи это Чани», — посоветовала Джессика и повела рукой в сторону прохода, ведущего во внутренние покои дворца. Чани вошла в зал. По бокам от нее выступали... два фрименских телохранителя. Но она, казалось, не замечала их. Капюшон и шапочка Дистикомба были отброшены назад, фильтр маска отстегнут. Она неуверенной походкой подошла к Джессике и встала рядом. Пауль увидел слезы на ее щеках. Она отдает воду мертвым. Он почувствовал острый укол скорби. Но это было так, словно он мог ощущать эту скорбь лишь через присутствие Чани. «Он мертв, любимый», — проговорила Чани. «Наш сын мертв». Пауль поднялся, стараясь ничем не показать свое отчаяние, коснулся щеки Чани, ощутив влагу на ней. «И его не заменить», — сказал он. «Но у нас еще будут сыновья. Это обещает тебе Усул». Он мягко отстранил ее и жестом подозвал Стилгара.
0: «Слушаю, Муаддиб», — сказал Стилгар.
1: «Они идут сюда с корабля, император и его люди», — сказал Пауль. «Собери пленных в центре зала. Держать их в 10 метрах от меня, если я не прикажу иначе».
0: «Слушаю, Муаддиб».
1: Стилгар повернулся. Пауль услыхал возбужденный шепот фрименов. «Видите, он знал! Никто не говорил ему, а он знал!» Теперь в самом деле можно было услышать шаги императорской свиты и один из маршей корпуса сардуукаров, который, сопровождавшая своего повелителя дворцовая гвардия, тихонько напевала себе под нос для поддержания духа. Гурни Халик, сказав что-то Стилгару, подошел к Паулю со странным выражением в глазах. «Неужели я потеряю и его?» — подумал Пауль. «Потеряю, как потерял Стилгара, и друг станет поклонником, верующим». «У них нет метательного оружия», — доложил Гурни. «Я лично проверил».
2: Он оглядел зал, заметил сделанные приготовления.
1: «Фейдраута Харконнен тоже с ними», — добавил он. «Не впускать?»
2: «Пусть входит».
1: «Там еще люди гильдии. Они требуют каких-то особых привилегий. Угрожают введением эмбарго против Аракиса. Я им сказал, что передам Муадибу их требования».
2: «Пусть угрожают».
3: «Пауль», — прошептал от сзади Джессика, — «это же гильдия!»
2: «Вот я сейчас у нее клыки и выдерну», — пообещал Пауль. И он подумал о гильдии, о силе, которая так долго специализировалась в одном деле, что стала в конце концов паразитом, неспособным существовать самостоятельно. Они никогда не осмеливались поднять меч, а теперь были уже и не в состоянии сделать это. Они могли бы захватить Аракис, когда осознали опасность использования просветляющего меланжевого наркотика гильднавигаторами. Да, они могли пойти на это, пережить день своей славы и погибнуть. Вместо этого они предпочли жить моментом, плавать в своих безбрежных межзвездных морях, в надежде, что по смерти старого хозяина появится новый, и они по-прежнему будут жить его соками. Гильд-навигаторы с их ограниченным даром предвидения совершили фатальную ошибку. Они решили всегда держаться спокойного и безопасного курса. А такой курс неизменно ведет в болото застоя. Что ж, пусть посмотрят на своего нового хозяина и прикинут, смогут ли паразитировать на нем.

0: И еще там с ними старая преподобная мать Бене Гессерит, которая утверждает, что она старый друг твоей... вашей матери. У моей матери нет друзей в Бене Гессерит. Гурни вновь оглядел зал и склонился к самому уху Пауля. «С ними Суфир Хават, милорд. Я не сумел переговорить с ним наедине, но он с помощью наших старых знаков передал мне, что работал на Харконненов, думая, что вы погибли. И он дал знать, что должен остаться пока с ними».
1: «И ты оставил Хавата с этими? Он сам так хотел. И я решил, что так будет лучше всего. Если что-то не так, он все равно в пределах нашей досягаемости. Если же он по-прежнему верен нам, у нас есть пара ушей во вражеском лагере».
0: Пауль вспомнил о вероятностных линиях будущего, увиденных им в пророческих видениях. Среди них была и такая, где Суфир Хават нес навстречу с ним отравленную иглу. Император велел ему пустить это оружие в ход против этого самозванного герцога. Стражи у входа разошлись, образовав короткий живой коридор, сверкающий копьями и клинками. В наступившей тишине был хорошо слышен посвист широких одежд и шорох песка, нанесенного с улицы в залы дворца. Падишах император Шаддам IV шел первым. Его шлем бурсега где-то потерялся, и рыжие волосы торчали во все стороны, точно перья. Монарх не успел привести себя в порядок. Левый рукав мундира лопнул по внутреннему шву. На императоре не было ни пояса, ни оружия, но величие по-прежнему окружало его, словно невидимый кокон силового поля, заставлявший всякого держаться на почтительном расстоянии. Но копья фрименов опустились крест-накрест перед ним, остановив повелителя галактики там, где приказал Пауль. Свита и спутники императора столпились позади. Мозаика ярких цветов и лиц с застывшим на них потрясением, озвученная лишь неуверенным шарканьем ног. Пауль обежал взглядом эту группу, заметил женщин, пытавшихся скрыть следы слез, халуев и прихлебателей, явившихся на Аракис насладиться победой сардуукаров и празднествами, и онемевших теперь от поражения, увидел птичьи глаза преподобной матери Гаи Елены Махиям, яростно сверкающие из-под черного капюшона, а подле старухи — худого, угрюмого Фейдрауту Харконнена. «Время выдало мне его лицо», — подумал Пауль. Затем он перевел взгляд дальше. Там, позади Фейдрауты, его внимание привлекло подвижное лицо, напоминающее о ловкой, изящной, но хищной ласке. Лицо, которое он раньше ни разу не видел, ни в пророческих снах, ни наяву. Но лицо, которое показалось ему, он должен бы знать. Лицо, в котором было что-то пугающее. «Почему я чувствую страх перед этим человеком?» Пауль склонился к матери и шепотом спросил. «Кто это там? Левее преподобной матери, вон тот, опасный с виду». Джессика взглянула и вспомнила лицо, украшавшее досье из тех, что в архивах дома Атрейдис относились почти к настольным книгам. «Граф Фенринг», — тихо ответила она. Тот самый, который занимал этот дворец перед нами. Генетический евнух и убийца. «Мальчик на побегушках у императора», — вспомнил Пауль. И эта мысль была почти потрясением. Самого императора он не раз видел на бесчисленных ветвящихся путях, ведущих в будущее, но граф Фенринг ни разу не промелькнул в его пророческих видениях.
1: Тут же Паулю пришло в голову, что он множество раз видел в паутине вероятностных линий свое мертвое тело, но сам момент своей смерти ни единого раза. «Может быть, я не мог увидеть этого человека как раз потому, что это он убьет меня?» — пришло ему в голову. И эта мысль пробудила самые дурные предчувствия. Он заставил себя оторваться от Фенринга и перевел взгляд на оставшихся в живых сардуукаров, офицеров и рядовых. На лицах прославленных воинов дома Генац застыли горечь и отчаяние. Некоторые на миг задерживали его внимание. Кто-то из офицеров тайком озирался, пытаясь разобраться в том, какие меры безопасности приняты хозяином, и нельзя ли как-нибудь, исхитрившись, превратить поражение в победу. Наконец взгляд Пауля остановился на зеленоглазой блондинке с чеканными чертами высокородной патрицианки, излучающими поистине классическую надменность. Никаких признаков слез, никаких следов перенесенного поражения, тут и спрашивать было нечего. Пауль сразу опознал ее. Принцесса самых высоких королевских кровей, дочь правящего дома, Бене Гессерит, вне всякого сомнения получившая великолепную подготовку. Лицо, которое множество раз глядело на него из будущего. И Рулан. Вот он, мой ключ. По сбившейся толпе гостей пленников прошло движение. Показалась знакомая фигура. Суфир Хават. Знакомый шрам на пол лица, испятнанные губы, морщины, сутулые плечи, знаки подошедшей старости, ослабившей тело бойца. «Ага, а вот и Хават», — негромко сказал Пауль. «Не держите его, Гурни».
2: «Милорд?»
1: — переспросил Гурни. «Не держите его», — повторил Пауль. Гурни кивнул. Копье Фримена поднялось и опустилось за спиной неловко шагнувшего вперед Хавата. Покрытые сеткой склеротических жилок слезящиеся глаза изучали Пауля, оценивали его. Пауль тоже сделал шаг навстречу и сразу почувствовал напряженное ожидание среди людей императора. Хават посмотрел на Джессику.
2: «Леди Джессика», — проговорил он, — «лишь сегодня узнал я, как был неправ и несправедлив к вам. Вам не нужно прощать меня».
1: Пауль ждал, но его мать молчала. «Суфир, дружище», — сказал он, — «сам видишь, я не поворачиваюсь спиной к двери».
2: «Во вселенной слишком много дверей»,
1: — серьезно ответил Хават. «Разве я не сын своего отца?» — спросил Пауль.
2: «Скорее уж, ты похож на отпрыска своего деда», —
1: хриплым стариковским голосом ответил Хават.
2: «Что вся манера, что взгляд?»
1: «Но я сын своего отца», — возразил Пауль. «И вот я говорю тебе, ты можешь потребовать в уплату за долгие годы верной службы нашему дому все, что ты только можешь пожелать. Все. Абсолютно все, Суфир. Тебе нужна моя жизнь, Суфир? Она твоя, бери». Пауль шагнул вперед, не поднимая рук. Он видел, как понимание разгорается в глазах Хавата. «Он понял, что я знаю об измене», — подумал Пауль. И он понизил голос так, чтобы его слышал один лишь Хават. «Суфир, я говорю правду. Если ты хочешь убить меня, рази».
2: «Все, чего я желал, мой герцог, это лишь хоть раз вновь встать подле тебя,
1: — промолвил Хават. И лишь в этот миг Пауль почувствовал, какое усилие требовалось старику, чтобы не упасть. Пауль подхватил Суфира под плечи, поддержал его, чувствуя, как дрожат мышцы под его ладонями.
3: «Тебе очень больно, друг мой?» — спросил Пауль.
2: «Больно, мой герцог», — признался Хават. «Но мне теперь хорошо».
1: Он полуобернулся в объятиях Пауля, протянул руку в сторону императора ладонью вверх, показывая крохотную иглу, зажатую меж пальцев.
2: «Видите, ваше величество!» — воскликнул он. — Видите эту предательскую иглу? Да неужто вы хоть на миг подумали, что я, который отдал всю свою жизнь служению дома Атрейдис, теперь дал бы ему меньше?
1: Пауль пошатнулся. Старик обмяк в его руках. Пауль узнал тяжесть смерти. В том нельзя было ошибиться, чувствуя, как обвисает безвольное, быстро тяжелеющее тело. Пауль бережно опустил Хавата на пол, выпрямился и жестом велел своей охране унести тело. Пока его приказ выполнялся, мертвая тишина навалилась на зал. Теперь на лице императора появилось выражение страха. Он ждал смерти. Ужас наполнил его глаза, никогда прежде не знавшие этой эмоции. «Ваше Величество», — проговорил Пауль и заметил, как напряглось в изумленном внимании лицо принцессы. Его слова были произнесены так, как умели лишь знающие путь Бене Гессерит, со сложными атоналиями, наполнявшие титулование бесконечным презрением. Действительно, настоящее гессеритское воспитание. Император откашлялся и произнес: «Быть может, мой уважаемый родич полагает, что держит теперь все в своих руках, но большего заблуждения права быть не может. Вы же нарушили конвенцию, применив ядерное оружие против естественных деталей рельефа», — любезно объяснил Пауль. «Скалы преграждали мне путь, а я спешил навстречу с вами, ваше величество, дабы получить от вас объяснение относительно некоторых ваших действий». «В эту минуту», — холодно сказал император, — «на орбите Аракиса находится мощная армада, объединенная армада великих домов. И стоит мне сказать одно лишь слово, как...» «Ах, да!» — вспомнил Пауль. «Чуть было не забыл о них». Он поискал глазами в императорской свите, нашел двоих гильдиеров и негромко сказал в сторону, обращаясь к Гурне: «Это вот и есть агенты гильдии? Два жирных типа в сером?»
4: «Да, милорд».
1: «Ага, ну вы оба!» Палец Пауля уперся в гильдиеров. «Быстро убирайтесь отсюда и передайте, чтобы этот ваш флот летел во свояси. Засим будете ждать моего разрешения, прежде чем...»
5: «Гильдия не подчиняется твоим приказам!» — рявкнул более высокий гильдиер.
1: Он и его товарищ протолкались к барьеру из копий. По кивку Пауля эти копья поднялись. Двое в сером выступили за кольцо охраны, высокий поднял руку и объявил:
5: «Я полагаю, вы заработали эмбарго своим...»
1: «Если я услышу от любого из вас еще хоть одну глупость», — ледяным голосом сказал Пауль, — «я отдам приказ, который остановит добычу пряности на Аракисе навсегда».
5: «Вы с ума сошли!» — проговорил, отступая, потрясенный гильдиер.
1: «Стало быть, вы понимаете, что я в состоянии осуществить эту угрозу?» — спросил Пауль.
3: Гильдиер несколько мгновений смотрел в пространство, наконец он встряхнулся и ответил.
5: «Да, вы в состоянии это сделать, но вы не должны».
3: Протянул Пауль и кивнул. «Вы ведь оба гильд-навигаторы, не так ли?»
5: «Да».
3: Низенький гильдиер проговорил.
5: «Вы тогда ослепите и себя самого, а нас всех обречете на медленную смерть. Да вы представляете себе, что это такое, лишиться пряности, когда привычка приобретена?»
3: Око, взирающее в будущее и выбирающее верный курс, сокроется навеки, задумчиво произнес Пауль. «Гильдия погибнет. Человечество превратится в крохотные изолированные общины, островки в океане пустоты. Знаете, а ведь я мог бы сделать это реальностью из простой прихоти. Или, скажем, от скуки».
5: «Может быть, обсудим этот вопрос наедине?» — поспешно предложил высокий гильдиер. «Я уверен, что мы в состоянии найти компромисс, который...»
3: «Передайте своим людям на орбите», — перебил Пауль. «Пусть убираются. Мне надоели эти бессмысленные препирательства. Так вот, если флот немедленно не покинет орбиту Аракиса, нам просто не о чем будет говорить». Он кивнул на своих связистов у стены. «Можете воспользоваться нашей аппаратурой».
5: «Но сначала мы должны обсудить это», — запротестовал Высокий. «Не можем же мы просто...»
6: «Выполняйте!» — рявкнул Пауль. «Власть уничтожить нечто есть подлинный и абсолютный контроль над ним. Ты же признал, что я обладаю такой властью. Поэтому мы не станем ничего обсуждать, и я не собираюсь идти на какие-либо компромиссы. Вы будете исполнять то, что я велю, или испытаете немедленные последствия неповиновения».
5: «Он сделает это», —
3: пробормотал низенький гильдиер, и Пауль увидел, как ужас объял обоих.
6: Агенты гильдии медленно подошли к аппаратуре связи.
4: «Они подчинятся?» — негромко спросил Гурни.
3: «Они способны видеть будущее, хотя и очень ограниченно, только прямо перед собой», — ответил Пауль. «И, глядя вперед, видят лишь глухую стену, которая встанет перед ними в случае неповиновения. И каждый гильд-навигатор в каждом из кораблей над нами видит ту же стену. Они подчинятся». Пауль обернулся к императору. «Когда вам позволили занять трон вашего отца, единственным условием было, чтобы поток пряности не иссякал. Вы обманули их ожидания, ваше величество. Вы догадываетесь о последствиях?»
6: «Мне никто не позволял занять. Хватит валять дурака!» — рявкнул Пауль. «Гильдия — та же деревня на реке. Им нужна вода, но они могут лишь взять из реки столько, сколько в состоянии потребить, и не больше. Перегородить реку и полностью контролировать ее они не могут. Тогда все заметят, что они берут у реки, и рано или поздно это приведет к катастрофе. Поток пряности — вот река гильдии, а плотину на ней возвел я. Но такую плотину, какую нельзя разрушить, не уничтожив реку».
3: Император растерянно провел рукой по рыжим волосам, посмотрел на спины гильдиеров.
6: «Даже ваша правдовидица, ваша гессеритка и та трепещет», — добавил Пауль. «Есть множество других ядов, пригодных для дел преподобных матерей. Но после того, как в игру включается пряность и меланжевый ликер, все они теряют силу».
3: Старуха плотнее запахнула свои бесформенные черные одежды и выбралась из толпы к самому чистоколу фидайкинских копий. «Приветствую преподобную мать Гаю Елену Махиям», — проговорил Пауль. «Давно же мы не встречались. Помните Каладан?» Та посмотрела мимо него на его мать.
2: «Да, Джессика, я вижу, что твой сын... Это и вправду он. За это тебе простится даже твоя мерзостная дочь».
3: Пауль подавил приступ холодной ярости и внешне спокойно одернул старуху. У тебя нет и никогда не было права прощать что-либо моей матери». Старуха вперила в него глаза, встретив жесткий взгляд. «Что ж, попробуй на мне свои трюки, старая ведьма», — сказал Пауль. «Ну, где твой Гом-Джабар? Попытайся взглянуть туда, куда ты не осмеливаешься смотреть, и ты увидишь там меня. Я буду смотреть на тебя оттуда». Старуха опустила глаза. «Или тебе нечего мне сказать?» — сурово спросил Пауль.
2: «Я ведь первый засвидетельствовала, что ты человек», — пробормотала она. «Не забудь этого, не запачкай память об этом».
3: Пауль возвысил голос. «Посмотрите на нее, друзья! Вот перед вами преподобная мать Бена Гессерит, терпеливая в долгом деле. Она и ее сестры ждали 90 поколений, чтобы гены сложились в должную комбинацию, которая в сочетании с определенными условиями породила бы того единственного человека, вокруг которого строились их планы. Смотрите, смотрите, теперь она знает. 90 саитий породили этого человека. И вот он, я. Однако я никогда не стану делать того, что нужно ей».
2: «Джессика!» — завопила старуха. «Вели ему замолчать!»
3: «Сама вели, попробуй», — ответила Джессика. Пауль бросил на старую преподобную мать яростный взгляд. «За ту роль, которую ты сыграла во всем этом, — сказал он, — я бы охотно велел тебя удавить. И ты никак мне не помешала бы», — добавил он резко, видя, как она закаменела от ярости. «Но, по-моему, куда лучшим наказанием будет, если я оставлю тебя доживать твои годы без возможности коснуться меня или хоть в чем-то склонить на выполнение ваших планов».
2: «Джессика, что ты наделала?» —
3: простонала старая правдовидица. «В одном вам не откажешь», — продолжал Пауль. «Вы увидели часть того, что необходимо расе. Но как плохо увидели вы это! Вы думаете контролировать генетику расы скрещиванием и отбором немногих лучших согласно вашему основному плану? Как же мало вы понимаете!»
2: «Ты не смеешь говорить о подобных вещах!» — прошипела старуха.
3: «Молчать!» — рявкнул Пауль. И это короткое слово, казалось, материализовалось в нечто плотное, метнувшееся в воздухе от него к преподобной матери, и это нечто было послушно воле Пауля. Старуха отшатнулась, почти упав на руки стоявших позади. Ее лицо потеряло всякое выражение и побелело от силы полученного психического удара.
2: «Джессика!» —
3: прошипела она.
2: «Джессика!»
3: «Я запомнил твой Гом-Джабар», — сказал Пауль. «Помни и ты. Одним лишь словом я могу убить тебя». Фримены в зале понимающе переглянулись. Разве не говорила легенда? И слово его будет нести смерть и гибель вечную всякому, кто пойдет против дела праведных. Теперь Пауль повернулся к высокой принцессе, стоящей подле своего венценосного отца. Не сводя с нее взгляда, он обратился к императору. «Ваше Величество, мы с вами оба знаем выход из создавшейся ситуации». Император метнул взгляд на дочь и воззрился на Пауля.
7: «И ты смеешь? Ты, авантюрист без рода и племени, никто, выскочка из дикой!
3: Вы уже признали меня своим уважаемым родичем, так что довольно вздора».
7: «Я твой государь», — напомнил император.
3: Пауль взглянул на гильдиеров.
6: Те стояли теперь у передатчика лицом к нему. Один из них кивнул Паулю. «Я ведь могу и заставить», — заметил Пауль.
8: «Но ты... вы не осмелитесь?» — как-то скрежещуще сказал император.
6: Пауль только молча смотрел на него. Принцесса коснулась руки отца. «Отец», — проговорила она шелковистым, мягким, успокаивающим голосом.
8: «Не пробуй на мне свои штучки», — буркнул император и посмотрел на нее. «Тебе не нужно делать это, дочь. У нас еще есть ресурсы, которые...»
6: «Но этот человек достоин быть твоим сыном», — сказала принцесса. Старая преподобная мать, которой вернулось самообладание, низко склонилась к императору и зашептала на ухо. «Она просит за тебя», — заметила Джессика. Пауль все смотрел на золотоволосую принцессу. Тихо он спросил у матери: «Это ведь Ирулан старшая, да?»
8: «Да».
6: Чани приблизилась к Паулю с другой стороны. Спросила: «Ты хочешь, чтобы я ушла, Муаддиб?» Он взглянул на нее.
8: «Ушла?
6: Я больше никогда не отпущу тебя от себя. Но нас ничто не связывает больше». Несколько долгих мгновений он смотрел на нее. Наконец сказал: «Всегда говори мне только правду, моя Сихая». Она хотела ответить, но он приложил палец к ее губам. «То, что нас связывает, никогда и никому не порвать», — прошептал он. «А теперь прошу, смотри внимательно. Я хочу после увидеть все твоими глазами». Все это время император и его правдовидица тихо, но горячо спорили о чем-то. Пауль обратился к матери.
9: Она напоминает ему, что в их соглашение входило посадить на трон дочь Бена Гессерит, и они готовили к этому именно Ирулан.
8: «Они так планировали?» — удивилась Джессика.
9: «А разве это не очевидно?» — пожал плечами Пауль.
8: «Я-то вижу это», — фыркнула Джессика. «И мой вопрос должен был только напомнить тебе, что не тебе учить меня тому, что ты узнал от меня же».
6: Пауль искоса глянул на нее, заметил холодную улыбку на ее губах и отвернулся. Гурни Халик склонился между ними.
10: «Позвольте напомнить, милорд, в этой компании есть один из Харконненов».
6: Он кивнул на темноволосого Фейдрауту, прижатого к барьеру из копий.
10: «Вон, видите, тот косоглазый слева. В жизни не видел более злодейской рожи. Ведь вы обещали мне как-то...»
8: «Спасибо, Гурни», — кивнул Пауль.
10: «Это на барон. То есть теперь, когда старый Харконнен умер, уже барон», — добавил Гурни. «И он вполне сойдет для меня».
6: «А ты с ним справишься, Гурни?»
10: «Милорд шутить изволит».
6: «Пожалуй, император уже достаточно долго спорит со старой ведьмой. Как думаешь, мать?»
8: «Вполне», — кивнула та.
6: Пауль громко обратился к императору. «Ваше Величество, мне кажется, среди ваших людей есть Харконнен». Император повернулся к нему с поистине королевским высокомерием.
8: «Я полагал, что мое окружение находится под защитой вашего слова, герцог», — произнес он.
6: «Я хотел лишь уточнить», — ответил Пауль. «Мне интересно, входит ли Харконнен официально в вашу свиту или же из трусости прячется за ее спины?» Император улыбнулся, словно прикидывая что-то. «Всякий, допущенный к моей особе, становится членом моей свиты».
9: «Итак, у вас есть герцогское слово», — подтвердил Пауль.
6: «Но Муаддиб — это дело совсем другое. Он может и не согласиться с вашим определением свиты. Дело в том, что мой друг, Гурни Халик, хотел бы убить одного из Харконненов. И если он...»
8: «Канли!»
6: — крикнул Фейдраута, наваливаясь на охрану.
11: Это твой отец объявил эту вендетту Атрейдис. Ты называешь меня трусом, а сам прячешься за своих женщин и хочешь выставить против меня своего слугу!»
9: Старая правдовидица начала было шептать что-то на ухо императору, но тот оттолкнул ее. «Канли, вот как? У Канли есть свои и весьма строгие правила».
11: «Пауль, прекрати это!» — сказала Джессика. «Милорд!» — взмолился Гурни. «Вы же обещали мне, что придет день, и я отомщу Харконненам!»
9: «Ты уже отомстил им сегодня», — возразил Пауль, чувствуя охватывающую его отрешенность. Он скинул капюшон, сбросил бурнус и передал его матери вместе с поясом и крисом. Принялся расстегивать десятикомб. Вся вселенная сошлась в фокусе на этой точке и этой минуте.
3: «Это излишне, Пауль», — сказала Джессика. «Есть и более простые способы».
9: Пауль стянул десятикомб, вытянул крис из ножен в руках матери. «Знаю», — спокойно ответил он. «Яд, ассасин, любое из добрых старых средств».
11: «Ну вы обещали мне Харконнена», — прошипел Гурни.
9: И Пауль увидел бешенство в глазах старика и то, как набух и натянулся шрам от чернильника.
11: «Вы должны мне его, милорд!»
3: «Разве ты пострадал от них больше, чем я?» — спросил Пауль.
11: «Моя сестра!» — прохрипел Гурни. «Годы, которые я провел в рабстве!»
3: «Мой отец!» — ответил Пауль. «Мои добрые друзья и соратники — Суфир Хават и Дункан Айдаха. Годы в изгнании, без титула, без помощи. И еще. Теперь это уже Канли, и ты не хуже меня знаешь законы вендетты».
9: Плечи Халика поникли.
11: «Милорд, если это свинья, он же не более чем скотина, которую вы бы просто пнули ногой, прогоняя с дороги, а затем сменили бы оскверненную обувь. Считайте меня палачом, если иначе нельзя, позвольте мне сделать это, но только сами не...»
3: «Муаддибу не нужно делать этого», — согласилась Чани. Он взглянул на нее и увидел страх в ее глазах.
9: «Но герцог Пауль Атрейдис должен сделать это».

0: прошу тебя, держись в стороне», — сказал Пауль. Взвесил Крис на ладони и осторожно отодвинул Гурни с дороги. «Гурни», — Джессика коснулась руки Халика. «В таком настроении он похож на своего деда, не мешай ему. Это единственное, чем ты можешь ему помочь». И подумала, «Великая мать, какая ирония судьбы». Император изучал Фейдрауту. Массивные плечи, крепкие мышцы. Повернулся к Паулю, по-юношески стройный, худощавый, гибкий. Тело не такое иссушенное, как у жителей Аракиса, но ребра хоть пересчитывай. Бедра узкие, под кожей ни капли жира, так что видно каждое движение мышц. Джессика склонилась к Паулю и сказала, так чтобы слышал он один. «Одно слово, сын. Иногда Бене Гессерит особым образом обрабатывают опасных людей, внедряя в их подсознание кодовое слово при помощи обычных методов стимулирования наказания. Чаще всего это слово «урошнор». Если этого готовили так же, а я почти уверена в этом, то стоит ему услышать это слово, и его мускулатура расслабится тогда». «Не желаю никаких особых преимуществ над этим», — отрезал Пауль. «Дай мне пройти». Гурни обратился к Джессике.
1: «Не пойму, зачем ему это? Уж не хочет ли, чтобы его убили и так сделаться мучеником и жертвой? Может, эти фриманские предрассудки в КС затуманили его разум?»
0: Джессика спрятала лицо в ладонях. Она и сама не могла понять, почему Пауль так повел себя. Она чуяла витающую в воздухе смерть и догадывалась, что преображенный Пауль вполне способен и на такое. Все в ней поднялось на защиту сына, но сделать она ничего не могла.
1: — Так что, предрассудки все-таки? — настаивал Гурни. — Молчи, — одернула его Джессика. — Молчи и молись.
0: Лица императора коснулась мимолетная улыбка. «Если Фейдраута, член моей свиты, согласен, — промолвил он, — я освобождаю его от всех и всяких ограничений и предоставляю ему самому решать, как поступать». Он повел рукой в сторону Федайкинов. «У кого-то из вашего сброда сейчас мой пояс и короткий меч. Если Фейдраута желает, он может сразиться с вами моим клинком». «Желаю». Отозвался Фейдраута, и Пауль увидел на его лице нескрываемую злобную радость. «Он чересчур самоуверен. Это преимущество я могу принять». «Подать меч императора», — скомандовал Пауль. «Положите его на пол вон там», — он показал ногой. «Отодвиньте весь этот императоров сброд к стене. Дайте место Харконену». Замелькали одежды, зашуршали шаги, зазвучали негромкие команды и протестующие возгласы, федайкины бросились исполнять приказ. Гильдиеры остались стоять у аппаратуры связи, они хмурились в явной нерешительности. «Они привыкли смотреть в будущее», — подумал Пауль, — «а в этом месте и в этом времени они слепы, как и я». И он взглянул туда, где дули ветры времени. Взглянул и увидел вихрь. И око этой бури, центр ее, был именно здесь и теперь. Все, даже самые крошечные возможности обхода были закрыты. Здесь лежал готовый родиться джихад. Здесь таилось сознание расы, которое некогда он ощущал как собственное ужасное предназначение. Здесь было довольно причин, чтобы призвать Квисац Хадераха или Лисан Аль-Гаиба, или даже обратиться к половинчатым колченогим планам Бене Гессерит. Человеческая раса осознала, что впала в спячку. Увидела, что застой затянул ее и стремилась теперь навстречу буре, зная, что она перетрясет и перемешает застоявшиеся гены и позволит выжить лишь сильным, родившимся от удачных комбинаций. В этот миг в

0: все человечество было словно единым организмом, охваченным почти что сексуальным жаром, жаром, перед которым не могли бы устоять никакие преграды. И Пауль увидел, как жалки и беспомощны были любые его потуги изменить хоть что-то. Он-то надеялся побороть джихад внутри себя, но джихад неминуем. Даже и без него ринутся с Аракиса его легионы. Все, что им требуется — легенда. А он уже стал легендой. Он указал им путь. Он дал им оружие, которое сделало их сильней даже самой гильдии. Гильдия не могла существовать без пряности. Его охватила горечь поражения. И сквозь отчаяние он увидел, что Фей Драута уже освобождается от рваного мундира, оставшись в фехтовальных шортах с широким кольчужным поясом. Вот он, кульминационный пункт. Здесь сейчас, после этой битвы, разойдутся тучи, закрывающие будущее. Разойдутся озаренные лучами славы. Если я погибну здесь, они скажут, что я принес себя в жертву, чтобы мой дух повел их. Если же я уцелею, скажут, что никто и ничто не может противостоять Муаддибу. «Готов ли Атрейдис?» — вопросил Фей Драута согласно древнему ритуалу Канли. Но Пауль предпочел ответить ему по-фримански. «Да треснет и расщепится твой клинок!» и ткнул в меч императора на полу, жестом предлагая противнику подойти и взять его. Не отводя глаз от Пауля, Фей Драута подобрал меч, вернее большой нож, взвесил его в руке, чтобы примериться к весу и балансировке, в нем бурлило волнение. Вот схватка, о которой он мечтал. Мужчина против мужчины, умение против умения и никаких щитов. Он уже видел перед собой дорогу к власти. Император наверняка вознаградит того, кто прикончит беспокойного смутьяна-герцога. Может быть, наградой станет эта его гордячка-дочь и какая-то доля власти. А герцог — деревенщина, авантюрист задворков галактики, уж, конечно, не соперник Харконнену, обученному тысячам уловок и приемов, в тысячах же боев на гладиаторской арене. А этот мужлан, разумеется, и не догадывается, что в бою его встретит не только нож. «Ну-ка посмотрим, спасешься ли ты от яда?» — весело подумал Фей Драута. Он отсалютовал Паулю императорским клинком и произнес: «Готовься к смерти, глупец!» «Начнем, кузен?» — спросил Пауль и мягко, по-кошачьи, двинулся вперед, не отводя взгляда от клинка противника. Он шел, пригнувшись в низкой стойке, и молочно-белый крис казался продолжением его руки. Они кружили подле друг друга, и под босыми ногами шуршал песок на каменном полу. «Ах, как ты чудно танцуешь!» — издевательски произнес Фей Драута. «Он болтлив», — подумал Пауль. «Еще одна слабость. Перед молчащим противником он начинает нервничать». «Надеюсь, ты получил отпущение грехов?» — усмехнулся Фей Драута, но Пауль по-прежнему кружил в полном молчании. А старая преподобная мать, наблюдавшая за поединком от стены, куда согнали императорскую свиту, чувствовала, как ее трясет. Юный Атрейдис назвал Харконнена кузен. Это могло значить лишь одно — он знал об их родстве. Это как раз понять несложно, он же Квиссац Хадерах, но эти слова приковали ее внимание к тому единственному обстоятельству, которое имело сейчас для нее значение. Могла погибнуть вся генетическая программа Бене Гессерит. Она увидела часть того, что видел Пауль. Фей Драута может убить, но не победить. Но была и вторая мысль, которая едва не свалила ее с ног. В смертельном поединке, возможно, в поединке, который закончится гибелью обоих, сошлись двое, бывшие конечными звеньями в долгой и дорогой программе. И если погибнут оба, останется лишь бастард, незаконно рожденная дочь Фейдраут и еще совсем младенец, и эта мерзостная Алия, ребенок-монстр. «А то, может, у вас тут есть только дикие языческие обряды?» — язвительно спросил Фейдраута. «Хочешь, правдовидица императора приготовит твой дух к дальнему пути?» Пауль только улыбнулся. Он был полностью наготове, вытеснив все посторонние мысли и, крадучись, шел вправо. Фейдраута прыгнул, сделав выпад правой рукой. Но в момент прыжка клинок, сверкнув в воздухе, мгновенно перелетел в левую руку. Пауль легко ушел от удара, заметив небольшое замедление, характерное для привычки сражаться с силовым щитом. Правда, привычка к щиту сказывалась не так сильно, как со многими другими бойцами. Видимо, в Фейдрауте уже приходилось иметь дело с лишенными щита противниками. «А Трейдис так и будет бегать или, наконец, начнет драться?» — спросил Фейдраута. Пауль, не отвечая, возобновил кружение по залу. Он вспомнил слова, сказанные когда-то Дунканом Айдаха в фехтовальном зале на Каладане. «Первые моменты боя изучай противника. Так ты, конечно, можешь потерять возможность быстрой победы, но изучение противника есть залог успеха. Поэтому не жалей времени на изучение противника. Будешь увереннее».
1: «Думаешь, эти танцы продлят тебе жизнь?» — ухмыльнулся Фейдраута.
0: «Ну-ну». Он остановился и выпрямился. Пауль увидел уже достаточно для предварительной оценки противника. Фейдраута шагнул влево, открыв правое бедро, словно обшитые кольчугой короткие фехтовальные брюки могли закрыть его бок целиком. Это было движение человека, привыкшего к щиту и к клинку в каждой руке. Или же... Пауль на мгновение заколебался. Эти брюки были не тем, чем казались. Слишком уж уверенным выглядел Харконнен, а ведь его противник еще сегодня возглавлял войска, наголову разгромившие легионы сардуукаров. Фейдраута заметил это колебание и осклабился. «К чему оттягивать неизбежное? Ты только немного задержишь меня, но не помешаешь вступить в законное владение этим комком грязи, Аракисом!» «Если это действительно пружинная игла, — думал Пауль, — хитро запрятана. Брюки кажутся совершенно целыми».
1: «Почему ты молчишь?» — спросил Фейдраута.
0: Пауль продолжил движение по кругу. Он позволил себе холодно улыбнуться, услышав нотки неуверенности в голосе противника. Молчание начинало действовать Фейдрауте на нервы.
1: «Улыбаешься, да?» —
0: проговорил Фейдраута и, не договорив, снова прыгнул. Пауль, ожидавший небольшой задержки удара, едва не пропустил его. Клинок обрушился на него сверху вниз и отцарапал его левую руку. Усилием воли он подавил боль. «Значит, — понял он, — предыдущая задержка была лишь трюком». Да, соперник оказался сильнее, чем он ожидал. Предстоит столкнуться с хитростями внутри хитростей, скрытыми хитростями.
1: «Это твой же Суфир Хават меня кое-чему научил», — похвастался Фейдраута. «Ему я обязан тем, что первым пустил тебе кровь. Жаль, что старый дурак не дожил до этого мига, верно?»
0: А Пауль вспомнил слова Айдаха. «Ожидай лишь того, что можно встретить в бою. Тогда ничто не захватит тебя врасплох». И оба вновь закружили в низкой стойке, настороженно следя друг за другом. Пауль заметил, что его противник вновь оживился. С чего бы это? Неужели эта царапина так много значит для Фейдрауты? Разве что на ней яд, но откуда? Ведь его люди тщательно осмотрели и проверили ядоискателем клинок. Они слишком хорошо знали свое дело, чтобы упустить настолько очевидную вещь.
1: «Слушай-ка», — вновь заговорил Фейдраута, — «кто тебе та женщина, с которой ты говорил? Ну, та малышка, твоя цыпочка, а? Как ты думаешь, а моего внимания она заслуживает?» Пауль молчал. Внутренним зрением он исследовал рану и кровь, коснувшуюся лезвия. Он сразу обнаружил следы снотворного. Наркотик был, конечно, занесен клинком императора. Приказал телу изменить метаболизм и перестроить молекулы наркотика, но они приготовили клинок со снотворным. Снотворное! Ядоискатель на него не реагирует, но такой штуки достаточно, чтобы замедлить мышечную реакцию. Да, поистине, у его врагов были наготове планы внутри планов и внутри других планов. Сплошь коварство. Фейдраута опять прыгнул, ударил с лета. Пауль с застывшей улыбкой сделал чуть замедленный выпад, словно наркотик начал действовать, но в последний миг он сделал резкий нырок и встретил руку Фейдрауты острием Криса. Фейдраута ушел в сторону, перебросил оружие в левую руку, но побледневшая на скулах кожа выдала его боль. «Пусть теперь он поволнуется», — подумал Пауль. «Пусть подумает о яде».
0: «Предательство!» — крикнул Фейдраута. «Он отравил меня! Я чувствую яд в руке!»
1: Пауль впервые за время поединка ответил ему. «Всего лишь капелька кислоты. Плата за наркотик на императорском клинке». Фейдраута овладел собой и ответил такой же холодной улыбкой. Левой рукой взмахнул клинком в шутовском салюте, но его глаза сверкали яростью. Пауль перебросил Крис в левую руку, чтобы правильно повернуться к противнику, и они вновь закружили по залу. Фейдраута начал понемногу приближаться к Паулю. Он высоко держал свой нож. В раскосых глазах и в том, как он стиснул челюсти, читалось озлобление. Он ударил вправо-вниз, и оба соперника сошлись в ближнем бою, клинок к клинку. Пауль, остерегаясь правого бедра Фейдрауты, где, как он подозревал, была скрыта отравленная пружинная игла, заставил Фейдрауту развернуться левым боком и почти пропустил иглу, которая выскочила из-под пояса. Только движение корпуса Фейдрауты предупредило его, и острие не достало до тела всего какой-нибудь миллиметр. На левом бедре. «Да, коварство в коварстве внутри коварства», — напомнил себе Пауль. Используя навыки, развитые подготовкой Бене Гессерит, он прогнулся, пытаясь обмануть Фейдрауту, но из-за необходимости все время уклоняться от иглы на бедре противника, потерял равновесие, оступился и в следующий миг оказался на полу, а Фейдраута навалился на него.
0: «Видел, что на моем бедре?» — шепнул ему Фейдраута. — «Это твоя смерть, глупец!»
1: И он стал поворачиваться, подводя иглу.
0: — «Эта штука парализует твои мышцы, а мой нож докончит дело», — объяснил он. — «И никто ничего не обнаружит».
1: Пауль напрягся. Он слышал, как в глубинах его мозга бесчисленные предки кричат, приказывая ему произнести кодовое слово, остановить Фейдрауту и спасти себя.
0: «Я не сделаю этого», — выдохнул он.
1: Фейдраута удивленно замер. На какую-то долю секунды. Но ее было достаточно, чтобы Пауль заметил плохо уравновешенное напряжение в мышцах ног противника, и в следующий миг они поменялись местами. Теперь Фейдраута оказался под ним, задрав только правую ногу, и не мог повернуться, потому что игла на левом бедре засела в полу. Пауль высвободил левую руку. Собственная кровь помогла ему, сделав руку скользкой. Нанес удар Крисом снизу под челюсть Фейдрауте. Клинок вошел в мозг. Фейдраута дернулся и обмяк. Но лег не навзничь, а в полоборота. Игла, застрявшая в полу, все еще удерживала его. Глубоко дыша, чтобы успокоиться, Пауль оттолкнулся от трупа и поднялся на ноги. Он встал над мертвым телом с Крисом в руке и нарочито медленно перевел взгляд на императора, стоявшего у противоположной стены.
0: «Ну вот, Ваше Величество», — произнес Пауль, — «еще одним человеком меньше в вашем войске.
1: Хотите еще поиграть словами, притворяться и высокомерничать? Или обсудим то, чему должно случиться? Короче говоря, ваша дочь выходит за меня и дому Атрейди с тем самым открывается дорога к трону. Император повернулся, посмотрел на графа Фенринга. Серые глаза встретились с зелеными. Эти двое так давно и хорошо знали друг друга, что одного взгляда им было достаточно.
0: «Убей этого выскочку!» — хотел сказать император.
1: «Да, этот Атрейдис молод и находчив. Но он также устал и в любом случае не соперник тебе. Вызови его! Ты знаешь, как это делается. Убей его!» Фенринг медленно перевел взгляд на Пауля.
0: «Сделай это!» — прошипел император.
1: Граф смотрел на Пауля и видел его так, как учила его пользоваться зрением его леди Марго по-гессерицки. Он видел тайну и скрытое пока величие юного Атрейдиса. «Да, я мог бы убить его», — сказал себе граф, и он знал, что это было правдой. Но что-то остановило графа, и он только мельком подумал о своих преимуществах, скрытности, хитрости и о том, что его побуждения были неведомы никому. Пауль воспринял часть всего этого через бурлящие вихри времени и понял, наконец, почему никогда не видел Фенринга на вероятностных линиях будущего. Фенринг был одним из тех, кто мог бы стать, но так и не стал квиссац Хадерахом. Почти квиссац Хадерак, искалеченный ошибкой в генетической структуре, евнух, чей талант целиком ушел на скрытность и хитрость. Пауль ощутил глубокое сострадание к графу. Это было первое братское чувство за всю его жизнь. Фенринг, уловивший чувство Пауля, произнес: «Я вынужден отказаться, Ваше Величество». Шаддама IV охватила ярость. Он, раздвинув свиту, подошел к Фенрингу и с размаху ударил его в челюсть. Лицо графа потемнело от прилившей крови. Он посмотрел прямо в глаза императору и нарочито невыразительным голосом проговорил: «Мы были друзьями, Ваше Величество, и только ради этой дружбы я забуду о том, что вы ударили меня». Пауль кашлянул. «Так мы и говорили о троне, Ваше Величество», — напомнил он. Император обернулся. «Трон мой!» — рявкнул он. «Я предоставлю вам трон на Солусе Секундус», — сказал Пауль. «Я сложил оружие и пришел сюда, доверившись вашему слову», — закричал император. «А вы осмеливаетесь угрожать?»
2: «Вы в безопасности? Рядом со мной», — сказал Пауль. «Атрейдис обещал вам это. Но Муаддиб приговаривает вас к изгнанию на вашу тюремную планету. Впрочем, не страшитесь, Ваше Величество. Я приложу все имеющиеся в моем распоряжении силы, чтобы сделать Солусу Секундус удобнее. Поверьте, она станет планетой-садом, мягкой и уютной». Поняв скрытое значение слов Пауля, император вперил в Пауля яростный взор. «Ну вот, теперь мы видим истинные мотивы».
1: «Видим», — согласился Пауль.
2: «А что Аракис?» — поинтересовался, раздувая ноздри, император. — «Еще одна планета-сад. Мягкая и уютная».
1: «Муаддиб дал слово Фрименам», — ответил Пауль. «Здесь потекут под открытым небом воды и зазеленеют оазисы, обильно дарящие плодами. Но, конечно, мы не забудем и о пряности. Поэтому на Аракисе всегда будет существовать пустыня, и яростные бури, и тяготы, закаляющие человека, мужа и воина. У нас, Фрименов, есть пословица: Бог создал Аракис для укрепления верных. Нельзя же идти против воли Божьей». Старая правдовидица, преподобная мать Гаия Елена Махиям,
2: по-своему прочла скрытый смысл слов Пауля. Она увидела джихад и воскликнула: «Ты не можешь напустить этих людей на галактику!»
0: «Вспомни-ка лучше сардаукаров», — ответил Пауль. «Те, конечно, были просто миротворцы».
2: «Но ты не можешь!» — прошептала она.
0: «Ты же правдовидица», — усмехнулся Пауль. «Так обрати взор на собственные слова». Он посмотрел на принцессу и снова на императора. «Так что лучше вам не тянуть, ваше величество».
2: Император потрясенно взглянул на дочь. Та коснулась руки отца и мягко сказала: «К этому ведь меня и готовили, отец». Тот только глубоко вздохнул. «Делать нечего», — пробормотала старая правдовидица.
0: Император, вспомнив про свое достоинство, выпрямился. «Кто будет вести переговоры за тебя, родич?» — спросил он.
2: Пауль обернулся. Увидел мать, та, опустив глаза, стояла подле чани, окруженная фрейменской охраной. Он подошел к ним, ласково взглянул на чани.
0: «Я понимаю», — прошептала она, — «если так надо, Усул».
2: Пауль, слышав в ее голосе скрываемые слезы, погладил ее по щеке.
0: «Ничего не бойся, моя Сихая», — прошептал он. Потом опустил руку и повернулся к матери. «Ты будешь говорить от моего имени, мама, и чани с тобой. У нее есть мудрость и зоркие глаза. Кроме того, истинно сказано, что никто не торгуется лучше Фримена. Она будет смотреть на меня глазами своей любви. Она будет думать о своих будущих сыновьях и о том, что им будет нужно. Ты уж прислушивайся к ней». Джессика услышала в голосе сына трезвый жесткий расчет и подавила дрожь.
2: «Какие твои инструкции?» — деловито спросила она.
0: «Все акции императора в компании Куам в качестве приданого», — просто ответил он.
2: «Все?»
0: Джессика была так потрясена, что едва могла говорить.
2: «Его надо раздеть до нитки», — объяснил Пауль.
0: «Затем я требую титул графа и директорское кресло в Куам для Гурни Халика. Плюс в качестве ленного владения Каладан. Вообще все уцелевшие люди дома Атрейдис получат титулы и соответствующую власть. Все до последнего солдата».
2: «А Фримены?» — спросила Джессика.
0: «Фримены мои», — ответил Пауль. «И все, что они получат из рук Муаддиба. Начну со Стилгера. Пусть будет губернатором Арракиса. Но это может подождать».
2: «А я?» — снова спросила Джессика.
0: «А ты чего хочешь?»
2: «Каладан, наверное». Она помедлила, глядя на Гурни.
0: «Не знаю. Нет, я стала почти совсем фрименкой и преподобной матерью. Мне нужна возможность подумать в покое».
2: «Ну, что-что, а это-то я тебе могу обещать», — усмехнулся Пауль.
0: «И вообще все, что ты можешь получить от меня или от Гурни», Джессика кивком поблагодарила его, почувствовав вдруг себя старой и утомленной. Она посмотрела на чани.
2: «А что ты дашь наложнице государя?»
0: «Мне титулов не нужно», — быстро ответила чани. «Умоляю тебя, ничего мне не давай».
2: Пауль посмотрел ей в глаза и вдруг вспомнил, как она стояла с маленьким Лето на руках, с их сыном, погибшим в этой бойне.
0: «Клянусь», — прошептал он, — «что тебе и не понадобится никакой титул. Та женщина будет моей женой, а ты только наложницей. Это все политика, и мы должны сейчас подумать об установлении мира и о том, чтобы войти в число великих домов Лансраада. Придется соблюдать их правила, но эта принцесса никогда не получит от меня ничего, кроме моего имени. Ни ребенка, ни прикосновения, ни единого мига желания».
2: «Это ты сейчас так говоришь», — прошептала в ответ Чани. Она посмотрела на высокую принцессу.
0: «Ты что,
2: до сих пор так плохо знаешь моего сына?» — шепнула Джессика. «Посмотри на эту гордую, высокомерную принцессу. Говорят, у нее писательские амбиции. Будем надеяться, она найдет утешение в литературе, потому что ей не приходится рассчитывать на большее». Джессика горько усмехнулась. «Подумай об этом, Чане. У принцессы будет имя и титул, но на деле она будет менее чем наложницей. Ни единого мига нежности не будет она знать от того, с кем свяжут ее брачные узы. Но мы, Чане, мы, которые называемся наложницами, войдем в историю как истинные жены».

0: Гарри Гаррисон. Рука закона. Это был большой фанерный ящик, по виду напоминавший гроб и весивший, похоже, целую тонну. Мускулистый малый, водитель грузовика, просто впихнул его в дверь полицейского участка и пошел прочь. Я оторвался от регистрационной книги и крикнул ему вслед. «Эй, что это еще за чертовщина?» «А я почем знаю», — ответил он, вскакивая в кабину. Когда я встал из-за стола и склонился над ящиком, на зубах у меня скрипела пыль. Начальник полиции Крейг, должно быть, услыхав шум, вышел из своего кабинета и помог мне бессмысленно созерцать ящик.
1: «Думаешь, бомба?» —
0: сказал он скучающим тоном. «Ха, кому это только понадобилось взрывать нас, да еще бомбой такого размера? И надо же, с самой земли!» Начальник кивнул в знак согласия со мной и обошел ящик. Снаружи нигде не было обратного адреса. В конце концов, нам пришлось поискать ломик, и я принялся отрывать крышку. Когда я поддел ее, она легко соскочила и свалилась на пол. Вот тогда-то мы впервые и увидели Неда. Нам бы повезло куда больше, если бы мы его видели не только в первый, но и в последний раз. Если бы мы только водворили крышку на место и отправили эту штуку обратно на землю. Теперь-то я знаю, что значит ящик Пандоры. Но мы просто стояли и глазели на него, как бараны на новые ворота. А Нед лежал неподвижно и глазел на нас.
1: «Робот», — сказал начальник.
0: «Тонкое наблюдение. Сразу видно, что ты окончил полицейское училище».
1: «Ха-ха. Теперь узнай, зачем он здесь».
0: Я училище не заканчивал, но это не помешало мне быстренько найти письмо. Оно торчало из толстой книги, засунутой в одно из отделений ящика. Начальник взял письмо и стал читать его без всякого энтузиазма.
1: «Так-так. Фирма United Robotics с пеной у рта доказывает, что роботы при правильной их эксплуатации могут оказывать неоценимую помощь в качестве полицейских. От нас хотят, чтобы мы провели полевые испытания. Прилагаемый робот, новейшая экспериментальная модель, стоимость 120 тысяч».
0: Оба мы снова посмотрели на робота, обуреваемые единым желанием увидеть вместо него денежные знаки. Начальник нахмурился и, шевеля губами, прочел письмо до конца. А я думал, как вытащить робота из его фанерного гроба. Не знаю, экспериментальная это была модель или нет, но виду механизма был красивый. Весь синий, а выходные отверстия, крюки и тому подобное позолоченные. Кому-то пришлось здорово потрудиться, чтобы добиться такого эффекта. Он очень напоминал полицейского в мундире, но карикатурного сходства не было. Казалось, не хватало только полицейского значка и пистолета. И тут я заметил слабое свечение в глазных линзах робота. До этого мне не приходило в голову, что эту штуку можно оживить. Терять было нечего, и я сказал: «Вылезай из ящика!» Робот взвился стремительно и легко, как ракета, и приземлился в 2 футах от меня, молодцевато отдав мне честь.
2: «Полицейский экспериментальный робот, серийный номер XPO-456-934B, готов к исполнению обязанностей, сэр!»
0: Голос его дрожал от усердия, и мне казалось, что я слышу, как гудят его упругие стальные мышцы. У него, наверное, была шкура из нержавеющей стали и пучок проводов вместо мозгов. Но мне он казался настоящим новичком-полицейским, прибывшим для прохождения службы. Тем более, что он был ростом с человека, имел 2 руки, 2 ноги и окраску под цвет мундира. Стоило мне чуть-чуть прищурить глаза, и передо мной стоял Нед, новый полицейский нашего участка, только что закончивший школу и полный служебного рвения. Я потряс головой, чтобы отделаться от этого наваждения. Это всего лишь машина, высотой в 6 футов, которую ученые головы свинтили для собственного развлечения. «Расслабься, Нед», — сказал я. Он по-прежнему отдавал мне честь. «Вольно! При таком усердии ты заработаешь грыжу выхлопного клапана. Впрочем, я здесь всего лишь сержант, а он там начальник полиции». Нед сделал оборот налево кругом и скользнул к начальнику стремительно и бесшумно. Начальник смотрел на него, как на чертика из коробки, слушая тот же рапорт о готовности.
1: «Интересно, а может он делать что-нибудь или только честь отдавать и рапортовать?»
0: сказал начальник, обходя вокруг робота и поглядывая на него с интересом, как собака на колонку.
2: Функции эксплуатации, а также разумные действия, на которые способны полицейские экспериментальные роботы, описаны в руководстве на страницах 184-213.
0: Голос Неда на секунду заглох, робот нырнул в ящик и появился с упомянутым томом.
2: Подробные разъяснения тех же пунктов можно найти также на страницах с 1035 по 1267 включительно.
0: Начальник, который за один присест с трудом дочитывал до конца юмористическую страничку журнала, повертел толстенную книгу в руках с таким видом, будто она могла его укусить. Прикинув ее на вес и ощупав переплет, он швырнул ее мне на стол. «Займись этим», — сказал он, уходя к себе в кабинет. «И роботом тоже». Начальник не был способен долго сосредотачиваться на каком-либо деле, а на этот раз ему пришлось напрячь внимание до предела. Из любопытства я полистал книгу. Вот уж с кем мне никогда не приходилось иметь дело, так это с роботами. И поэтому я знал о них не больше любого простого смертного. Возможно, даже меньше. В книге уместилось великое множество страниц мелкой печати с мудреными формулами, электрическими схемами и диаграммами в 9 красках и тому подобным. Изучение ее требовало внимательности, на что я в то время не был способен. Захлопнув книгу, я воззрелся на нового служащего города Найнпорта. «За дверью стоит веник. Знаешь, как с ним управляются?»
2: «Да, сэр!»
0: «Тогда подмети комнату, стараясь при этом поднимать как можно меньше пыли». Справился он превосходно. Я наблюдал, как машина, стоящая 120 тысяч, сгребает в кучу окурки и песок и думал, почему же ее послали в Найнпорт. Наверное, потому что во всей Солнечной системе не было более крохотного и незначительного полицейского подразделения, чем наше. Инженеры, видимо, считали, что для полевых испытаний как раз это и нужно. Даже если эта штука взорвется, никому до нее не будет никакого дела. Потом кто-нибудь когда-нибудь получит сообщение о ней. Ну что ж, место выбрано правильно. Найнпорт как раз затерялся в безвестности. Именно поэтому, разумеется, и я здесь. Единственный настоящий полицейский. Хотя бы один такой человек непременно нужен, чтобы была видимость, будто дело делается. У начальника Алонса Крейга только и хватает ума на то, чтобы не ронять деньги, когда ему суют взятку. Есть у нас и два постовых. Один старый и вечно пьяный, а у другого еще молоко на губах не обсохло. Я служил 10 лет столичной полиции на земле. Почему я ушел? Это мое личное дело. Я уже давно заплатил за прежние ошибки, забравшись сюда, в Найнпорт. Найнпорт. Не город. Это лишь место, где останавливаются по пути. Постоянно живут здесь лишь те, кто обслуживает проезжающих. Содержатели гостиниц, шулера, шлюхи, бармены и тому подобные личности. Есть и космопорт, но туда садятся лишь грузовые ракеты, чтобы забрать металл с тех рудников, которые еще работают. Некоторые поселенцы приезжают сюда за провиантом. Найнпорт можно назвать городом, который так и не увидел настоящих жизней. Хорошо, если через сотню лет на этом месте хоть что-то будет торчать из песка. В знак того, что Найнпорт когда-то существовал. А меня в то время уже не будет. И поэтому мне наплевать. Я вернулся к регистрационной книге. В камерах сидят 5 пьяных, средний улов. Пока я записывал их, Фэтс втащил 6-го. «Это, заперся в дамском туалете в космопорте и сопротивлялся при аресте», — доложил он. «Нарушение общественного порядка в пьяном виде. Тащи его в камеру». Фэтс повел свою жертву, пошатываясь ей в такт. Я всегда изумлялся, наблюдая, как Фэтс обращается с пьяными. Обычно у него было заложено за галстук еще больше, чем у них. Я никогда не видел его ни мертвецки пьяным, ни совершенно трезвым. Несмотря на это, его мутные глаза никогда не подводили. Стоял ли он на часах у камер или ловил алкашей. Это он делал просто превосходно. В какой бы уголок они ни заползали, он их находил. Несомненно, потому что инстинкт вел их в одно и то же место. Фэтс захлопнул двери 6-й камеры и, выписывая вензеля, вернулся назад. «А это что?» Он показал на робота. «Это робот. Я забыл номер, который дала ему мама на заводе, и поэтому мы зовем его Недом. Он теперь работает у нас.
1: Ну и молодец. Пусть почистит камеры после того, как мы выкинем оттуда шантропу.
3: Вообще-то это моя обязанность, сказал Билли, входя в комнату.
0: Он сжимал дубинку и хмуро смотрел из-под козырька форменной фуражки. Билли был не то чтобы глуп, просто природа наделила его лишней силенкой за счет ума.
1: Теперь это обязанность Неда, Билли, потому что ты получил повышение. Будешь помогать мне?
0: Билли порой бывал очень полезен, и я дорожил его атлетическим сложением. Мое объяснение подбодрило его, он уселся рядом с Фэтсом и стал смотреть, как Нед подметает пол. Так дело шло примерно с неделю. Мы наблюдали за тем, как Нед подметает и чистит, пока участок не начал приобретать явно стерильный вид. Начальник, который всегда проявлял заботу о порядке, обнаружил, что Нед может подшить целую тонну докладных и прочих бумаг, захламлявших его кабинет. Работы у Неда оказалось много, а мы так привыкли к нему, что едва замечали его присутствие. Я знал, что он отнес свой фанерный гроб на склад и устроил себе там подобие уютной спаленки, а все остальное меня не интересовало. Руководство по роботу было похоронено в моем столе, и я ни разу не заглянул в него. Если бы я это сделал, то имел бы некоторое представление о больших переменах, которые ждали нас впереди. Никто из нас не знал ничего о том, что робот может, а чего не может делать. Нед превосходно справлялся с обязанностями уборщицы делопроизводителя и этим ограничивался. Дело не двинулось бы дальше, если бы начальник не был слишком ленив. Собственно, с этого все и началось. Было часов 9 вечера, и начальник как раз собирался уйти домой, когда раздался телефонный звонок. Он взял трубку, послушал и положил ее.
3: «Винный магазин Гринбека. Его снова ограбили. Просят срочно приехать».
1: «Это что-то новое. Обычно мы узнаем об ограблении только через месяц, в лучшем случае. Так за что он платит деньги китайцу Джо, если тот его не защищает? Почему теперь такая спешка?»
0: Начальник, пожевав нижнюю губу и после мучительных раздумий, в конце концов принял решение.
3: «Поезжай-ка, да посмотри, в чем там дело».
1: «Угу, сейчас поеду», — сказал я и потянулся за фуражкой. «Но на участке никого нет, придется тебе присмотреть, пока я не вернусь».
3: «Не, так не годится», — простонал он. «Я умираю с голоду, а тут еще сидеть и ждать».
2: «Я пойду возьму показания»,
0: — сказал Нед, выступив вперед и, как обычно, молодцевато отдав честь. Сперва начальник не поддался на удочку. Представьте себе, холодильник, который вдруг ожил и предложил свои услуги.
3: «Как же это ты возьмешь показания?» — проворчал он, ставя на место холодильник, вообразивший себя умником.
0: Но подковырка была облечена в вопросительную форму, и винить за это ему пришлось только себя. Точно за 3 минуты Нед рассказал начальнику, как полицейский проводит первичное дознание при получении сообщения о вооруженном грабеже или ином виде воровства. Судя по выпученным глазам начальника, Нед очень скоро вышел за пределы скудных знаний Крейга.
3: «Ну хватит!» — наконец рявкнул Крейг. «Если ты знаешь так много, почему бы тебе не взять показания?»
0: Для меня это прозвучало как вариант фразы: «Если уж ты такой умный, то почему такой бедный?» — которую мы обычно говорили умникам еще в школе. Нед понимал такие вещи буквально и направился к двери.
2: «Вы хотите сказать, что я должен взять показания об этом ограблении?»
3: «Да», —
0: сказал начальник, чтобы только отвязаться от него, и синяя фигура Неда исчезла за дверью.
1: «По его виду не скажешь, что он такой смышленый», — сказал я. «Он так и не спросил, где находится магазин Гринбека».
0: Начальник кивнул, а телефон снова зазвонил. Начальничья рука, которая все еще покоилась на трубке, машинально подняла ее. Секунду он слушал, и лицо его становилось все бледней, будто у него из пятки выкачивали кровь.
3: «Грабеж все еще продолжается», —
0: с трудом произнес он наконец.
3: «Рассыльный Гринбека на проводе хочет узнать, что мы предпринимаем. Я, говорит, сижу под столом в задней комнате».
0: Я не услышал остального, потому что бросился в двери к машине. Могли бы произойти тысячи неожиданностей, если бы Нед прибыл в магазин прежде меня. Началась бы стрельба, пострадали бы люди, и во всем этом обвинили бы полицию за то, что послали консервную банку вместо полицейского. Хотя Нед выполнял приказ начальника, я знал, что как пить дать, это дело пришьют мне. На Марсе никогда не бывает очень тепло, но я вспотел. В Найнпорте действует 14 правил уличного движения, и я, не проехав и квартала, нарушил их все. Но как я не торопился, Нед оказался проворнее. Завернув за угол, я увидел, как он распахнул дверь магазина Гринбека и вошел внутрь. Я нажал на тормоза, они взвизгнули, но на мою долю досталась лишущесть зрителя. Впрочем, это тоже было небезопасно. В магазине хозяйничали два приезжих грабителя. Один склонился над конторкой, словно клерк, другой, опершись на нее, стоял рядом. Оружия у них не было видно, но стоило синему Неду показаться в дверях, как их взвинченные нервы не выдержали. Оба ружья поднялись одновременно, словно были на резинках, и Нед остановился как вкопанный. Я схватил свой пистолет и ждал, когда полетят в окно куски разорванного робота. Реакция Неда была мгновенной. Таким, я думаю, и должен быть робот.
2: «Бросьте оружие! Вы арестованы!»
0: Он, видимо, включил звук на полную мощность. Его голос загремел так оглушительно, что у меня заболели уши. Результат был такой, какого и следовало ожидать. Раздались два выстрела одновременно. Витрины магазина вылетели со звоном, а я упал на землю. По звуку я понял, что стреляли из базуки, как минимум 50-го калибра. Ракетные снаряды, их ничем не остановишь. Они прошибают все, что стоит на их пути. Но Неда они, кажется, нисколько не побеспокоили. Он только прикрыл глаза. Щиток с узкой прорезью соскользнул сверху на глазные линзы. Затем робот двинулся к первому головорезу. Я знал, что он проворен, но не представлял, насколько. Еще два снаряда ударили в него, когда он пересекал комнату, но прежде чем грабитель снова прицелился, его ружье оказалось в руках у Неда. Все было кончено. Выхватив из слабеющих пальцев ружье и опустив его в сумку, Нед вынул наручники и защелкнул их на запястьях грабителя. Громила номер два помчался к двери, где я приготовил ему теплую встречу, но моя помощь не понадобилась. Он не одолел и полпути, как Нед очутился перед ним. Они столкнулись, раздался стук, но Нед даже не пошатнулся. А грабитель потерял сознание. Он так и не почувствовал, как Нед, защелкнув наручники, бросил его рядом с товарищем. Я вошел, забрал ружье у Неда и официально подтвердил арест. Вот и все, что видел выползший из-под конторки Гринбек. А больше мне ничего и не требовалось. Магазин был по колено засыпан битым стеклом и пахло в нем, как в бочке из-под спирта. Гринбек начал выть по-волчьи над своим разорением. Он, видимо, знал о телефонном звонке не больше моего, и поэтому я вцепился в прыщавого юнца, который приковылял со склада. Он-то, собственно, нам и звонил. Случай оказался совершенно нелепым. Мало работал у Гринбека всего несколько дней, и у него не хватило ума сообразить, что о всех грабежах надо сообщать не в полицию, а ребятам, взявшим магазин под свою защиту. Я велел Гринбеку просветить малого. Пусть посмотрит на то, что он натворил. Потом я погнал обоих экс-грабителей к автомобилю. Нед сел на заднее сиденье вместе с ними, прильнувшими друг к другу, словно беспризорные сиротки в бурю. Робот молча достал из своего бедра пакет первой медицинской помощи и перевязал одного из громил, получившего ранение, чего сперва в пылу схватки никто не заметил. Когда мы вошли, начальник все еще сидел без кровинки в лице. Поистине он был бледен, как смерть.
4: «Вы произвели арест», — прошептал он.
0: Не успел я выложить все, как ему в голову пришла еще более ужасная мысль. Он схватил первого грабителя за грудки и склонился к нему.
4: «Вы из банды китайца Джо»,
0: — прорычал начальник. Грабитель сделал ошибку, думая отмолчаться. Начальник влепил ему за трещину, от которой у громилы искры из глаз посыпались. Когда вопрос был повторен, он ответил правильно.
5: «Да не знаю я никакого китайца Джо! Мы только сегодня приехали в город и...»
4: «Фу, свободные художники! Слава богу!»
0: Со вздохом облегчения сказал начальник и повалился в кресло.
4: «Так, запри их и быстро расскажи мне, что там случилось!»
0: Я захлопнул за грабителями дверь камеры и показал дрожащим пальцем на Неда. «Вот он, наш герой», — сказал я. «Взял их голыми руками. Это ураган, а не робот. Добродетельная сила в нашем обществе. И к тому же пуля непробиваемая». Я провел пальцем по широкой груди Неда. Снаряды лишь сбили краску, но царапин на металле почти не было.
4: «Это будет стоить мне неприятностей.
5: «Больших неприятностей», — стонал начальник.
0: Я знал, что он говорит о банде вымогателей. Они не любят, когда арестовывают грабителей и когда ружья начинают стрелять без их одобрения. Но Нед думал, что у начальника другие неприятности и поторопился дать разъяснение.
2: «Не будет никаких неприятностей. Я никогда не нарушал законов ограничения деятельности роботов. Они вмонтированы в мою схему и действуют автоматически. Люди, которые достали оружие и угрожали насилием, нарушили законы. Не только наши, но и человеческие. Я не причинил людям никакого вреда. Я лишь призвал их к порядку».
0: Для начальника все это было слишком сложно. Но я, кажется, понимал. И даже поинтересовался, как робот, машина, может разбираться в вопросах нарушения и применения законов. У Нада был ответ и на это.
2: «Эти функции выполняются роботами уже много лет. Разве радарные измерители не выносят суждения о нарушении людьми правил уличного движения? Робот – измеритель степени опьянения, справляется со своими обязанностями лучше, чем полицейский, задерживающий пьяного. Одно время роботам даже позволяли самим решать вопрос об убийстве. До принятия законов ограничения деятельности роботов всюду применялось устройство автоматической наводки орудий. Впоследствии появились самостоятельные батареи больших зенитных орудий. Автоматический радар обнаруживал все самолеты. Но те самолеты, которые не могли послать правильный опознавательный сигнал, засекались, их курс вычислялся, автоматические подносчики снарядов и автоматические заряжающие готовили управляемые вычислительными машинами орудия к бою, и робот производил выстрел».
0: С Недом нельзя было не согласиться. Возражение вызывал разве что его лексикон профессора колледжа. Поэтому я переменил тему разговора. «Послушай, но робот не может заменить полицейского. Тут нужен человек».
2: «Разумеется, это так. Но замена человека полицейского не является задачей полицейского робота. Я главным образом выполняю функции многочисленных видов полицейского снаряжения, интегрирую их действия и нахожусь в постоянной готовности. К тому же я оказываю механическую помощь в случае принятия принудительных мер. Арестовывая человека, вы надеваете на него наручники. Но если вы прикажете мне сделать то же самое, то я моральной ответственности не несу. В данном случае я просто машина для надевания наручников».
0: Подняв руку, я прервал поток робота-доводов. Нед по самую завязку был набит фактами и цифрами, и я сообразил, что его не переспоришь. Когда Нед производил арест, никакие законы не нарушались, это несомненно. Но были и другие законы, кроме тех, что публикуются в книгах.
4: «Китайцу Джо это не понравится. Совсем не понравится», — сказал начальник, отвечая собственным мыслям.
0: «Закон джунглей. Такого в юридических книгах не было. А именно этот закон царил в Найнпорте. В городе жило довольно много обитателей горных и публичных домов и питейных заведений, и все они подчинялись китайцу Джо, как и полиция. Все мы были у него в кулаке и, можно сказать, у него на содержании. Впрочем, это были штуки не такого рода, чтобы объяснить их роботу».
1: «Точно, точно. Китайцу Джо не понравится».
0: Сперва я подумал, что это эхо, а потом понял, что кто-то вошел и стоит у меня за спиной. Тварь по имени Алекс. 6 футов костей, мышцы неприятностей. Он фальшиво улыбнулся начальнику, который вдавился в кресло поглубже.
1: «Китаец Джо хочет, чтобы вы ему объяснили, почему ваши резвые полицейские суют нос не в свое дело, трогают людей и заставляют их стрелять по бутылкам с хорошими напитками. Он особенно рассердился из-за Хуча. Он говорит, что с него хватит трепа. И с этих пор вы...»
2: «Я, робот, налагаю на вас арест согласно статье 46, параграфу 19 предусмотренного уложения».
0: Мы и глазом моргнуть не успели, как Нед арестовал Алекса и тем самым подписал наши смертные приговоры. Алекс не был медлительным человеком. Поворачиваясь посмотреть, кто схватил его, он уже доставал пистолет. Он успел выстрелить прямо в грудь Неду, прежде чем робот выбил у него из рук пистолет и надел наручники. Мы с разинутыми ртами смотрели на арестованного. Аннет снова продекламировал обвинение. И, клянусь, тон у него был довольный.
2: Арестованный Питер Ракомский, он же Алекс Топор, разыскивается в Кеннел-Сити за вооруженное ограбление и попытку убийства. Также разыскивается местными полициями Детройта, Нью-Йорка и Манчестера по обвинению в...
0: «Уберите от меня эту штуку!» — завопил Алекс. «Мы бы это сделали, и все было бы шито-крыто, если бы Бенни Жук не услышал выстрела». Он просунул голову в дверь ровно настолько, чтобы усечь происходившее.
4: «Алекс! Они тронули Алекса!»
0: Голова исчезла. Я бросился к двери, но Бенни уже скрылся с глаз. Ребята китайца Джо всегда ходят по городу парами. Через 10 минут он все узнает.
4: «Ладно, зарегистрируй его», — приказал я Неду.
0: «Теперь уже ничего не изменишь, даже если его отпустить. В общем-то, ребята, настал конец света». Бормоча что-то себе под нос, вошел Фэтс. Увидев меня, он ткнул большим пальцем в сторону двери.
3: «А что случилось? Коротышка Бенни Жук выскочил отсюда, будто из горящего дома. Слышь, он чуть не разбился, когда рванул на своей машине».

0: леса.
1: Хана вам всем, сказал Фэтс и ушел. Теперь уже начальник ни на что не обращал внимания. Он и глазом не моргнул, когда я взял значок Фэтса со стола. Не знаю, почему я сделал это. Видно, считал, что так будет справедливо. Нед заварил всю кашу, и я был настолько зол, что мне хотелось видеть, как он будет ее расхлебывать. На его грудной пластинке было два колечка, и я не удивился тому, что булавка значка пришлась точно по ним. «Ну вот, теперь ты настоящий полицейский». От моих слов так и разило сарказмом. А мне бы надо было знать, что роботы к сарказму нечувствительны. Нед принял мое заявление за чистую монету.
2: «Это очень большая честь не только для меня, но и для всех роботов. Я сделаю все, чтобы выполнить свой долг перед полицией».
1: Ха, герой в жестяных подштанниках. Слышно было, как от радости у него в брюхе гудели моторчики, когда он регистрировал Алекса. Если бы совсем прочим не было так скверно, я бы наслаждался этим зрелищем. В Неда было вмонтировано столько полицейского снаряжения, сколько его никогда не имел весь Найнпортский участок. Из бедра у него выскочила чернильная подушечка, о которую он ловко промокнул пальцы Алекса, прежде чем сделать их отпечатки на карточке. Потом он отстранил арестованного на вытянутую руку. В животе у него что-то защелкало. Нед повернул Алекса в профиль, и из щели вывалились две моментальные фотографии. Они были прикреплены к карточке, куда вписывались подробности ареста и тому подобные сведения. Нед продолжал действовать, а я заставил себя отойти. Надо было подумать о более важных вещах. Например, о том, как остаться в живых.
0: «Придумал что-нибудь, начальник?»
1: В ответ послышался только стон, и я больше к шефу не приставал. Потом пришел Билли, остаток нашего полицейского подразделения. Я ему коротко обрисовал ситуацию. Либо по глупости, либо по храбрости он решил остаться. И я был горд за мальчишку. Неду прятал под замок арестанта и начал уборку. В это время вошел китаец Джо. Хотя мы ждали его появления, оно все равно потрясло нас. Он привел с собой банду дюжих и свирепых громил, которые толпились у дверей, похожие на команду раздобревших бейсболистов. Китаец Джо стоял впереди, пряча руки в рукавах своего длинного мандаринского халата. Азиатское лицо его было невозмутимо. Он не терял времени на разговоры с нами, просто дал слово одному из своих ребят.
0: «Очистите место! Скоро явится сюда новый начальник полиции. Я не хочу, чтобы тут торчала всякая шантропа».
1: А я разозлился. Пусть я люблю брать взятки, но я все-таки полицейский. Мне платит жалование не какой-нибудь дешевенький бандитик. Меня тоже интересовала личность китайца Джо. Я и прежде пытался подобраться к нему, но узнать ничего не удалось. Любопытство все еще не покинуло меня.
0: «Послушай-ка, Нед, присмотрись-ка к этому китайцу в вискозном купальном халате и скажи мне, кто он?»
1: «Ну и быстро же работает эта электроника!» Нед выпалил ответ мгновенно, будто репетировал его несколько недель.
2: «Это псевдоазиат, использующий естественную желтоватость своей кожи и усиливающий ее цвет краской. Он не китаец. Глаза у него оперированы, еще видны шрамы. Это, несомненно, было сделано, чтобы попытаться скрыть свою подлинную внешность. Но обмер его ушей по Бертильону и другие признаки дают возможность установить личность. Он срочно разыскивается международной полицией. Его настоящее имя...»
0: Китаец Джо пришел в ярость, и было отчего.
3: «Эта штука. Этот жестяной громкоговоритель. Мы слышали о нем. Мы о нем тоже позаботились».
1: Толпа отшатнулась и очистила помещение. И я увидел в дверях малого, который, стоя на одном колене, целился из базуки. Наверное, собирался стрелять специальными противотанковыми ракетами. Это я успел подумать, прежде чем он нажал на спуск. Может быть, такой ракетой можно подбить танк, но не робота. Полицейского робота, по крайней мере. Нед пригнулся, и задняя стена разлетелась на куски. А второго выстрела не было. Нед сомкнул руки на стволе орудия, и он стал похож на старую мятую водосточную трубу. Тогда Билли решил, что человек, стреляющий из базуки в полицейском участке, нарушает закон, и пустил в ход дубинку. Я присоединился к нему, потому что не хотел отказываться от потехи. Нед ощутился где-то внизу, но я был уверен, что...

0: он за себя постоит. Раздалось несколько приглушенных выстрелов, кто-то вскрикнул. После этого никто не стрелял, потому что у нас получилась куча мала. Громила по имени Бруклинский Эдди ударил меня по голове рукояткой пистолета, а я расквасил ему нос. После этого все как бы заволокло туманом. Но я отлично помню, что потасовка продолжалась еще некоторое время. Когда туман рассеялся, я сообразил, что на ногах остался я один. Вернее, я опирался о стенку. Хорошо, что было к чему прислониться. Нед вошел в дверь с измолоченным бруклинским Эдди на руках. Хотелось думать, что именно я его так отделал. Запястья Эдди были скованы наручниками. Нед бережно положил его рядом с телами других головорезов. Я вдруг заметил, что все они были в наручниках. Я еще полюбопытствовал, изготавливает ли Нед эти наручники по мере надобности, или у него в полой ноге имеется порядочный запас. В нескольких шагах от себя я увидел стул, я сел, и мне полегчало. Кругом все было испачкано кровью, и если бы некоторые из громил не стонали, я бы подумал, что это трупы. Нед покопался в телах и вытащил Билли. Он был без сознания. На лице застыла широкая улыбка, а в кулаке зажаты жалкие остатки дубинки. Некоторым людям нужно очень мало для счастья. Пуля попала ему в ногу, и он не пошевельнулся, даже когда Нед разорвал на нем штанину и наложил повязку.
1: «Самозваный китаец Джо и еще один человек бежали в машине!»
0: «Пусть тебя это не беспокоит!» — с усилием прохрипел я. «Он от нас не уйдет!» И только тут я сообразил, что начальник все еще сидит в кресле в той же самой позе, в какой он сидел, когда началась заваруха. Все с тем же отсутствующим видом. И только начав разговаривать с ним, я понял, что Алонсо Крейг, начальник полиции Найнпорта, мертв. Убит одним выстрелом из маленького пистолетика. Пуля прошла сквозь сердце, кровь пропитала одежду. Я прекрасно знал, кто стрелял из пистолета. Маленького пистолета, который удобно прятать в широких китайских рукавах. Усталость и дурман как рукой сняло. Осталась одна злость. Пусть начальник не был самым умным и самым честным человеком в мире, но он заслуживал лучшей участи. Он отправлен на тот свет грошовым гангстером, который вообразил, что ему стали поперек дороги. И тотчас я понял, что мне надо принять важное решение. Билли вышел из строя, Фетс удрал. Из Найнпортской полиции остался я один. Чтобы выбраться из этой заварухи, мне надо было только выйти за дверь и не останавливаться. И я оказался бы в сравнительной безопасности. Рядом жужжал Нед, подбирая громилы, разнося их по камерам. Я не знаю, что повлияло на мое решение. Возможно, синяя спина Неда, маячившая перед глазами. А может, мне просто надоело увиливать. Внутренне я был подготовлен к этому. Я осторожно отцепил золотой значок начальника и прицепил его на место своего старого. «Новый начальник полиции Найнпорта», — сказал я, никому не обращаясь.
1: «Да, сэр»,
0: — проходя мимо, сказал Нед. Он опустил арестованного на пол, отдал мне честь и снова взялся за работу. Я тоже отдал ему честь. Больничная машина умчалась с ранеными и покойниками. Я злорадно игнорировал любопытные взгляды санитаров. После того, как врач забинтовал мне голову, все встало на свое место. Нед вымыл пол, я проглотил 10 таблеток аспирина и ждал, когда перестанет колотиться сердце, и я обрету способность обдумать, как быть дальше. Собравшись с мыслями, я понял, что двух мнений быть не может. Это очевидно. Решение пришло мне в голову, когда я перезаряжал пистолет. «Пополни запас наручников, Нед, мы идем!» Как и всякий хороший полицейский, он не задавал вопросов. Уходя, я запер дверь и отдал ему ключ. «Держи. Весьма вероятно, что к вечеру, кроме тебя, других полицейских в Найнпорте уже не будет». Я ехал к дому китайца Джо как можно медленней. Пытался найти другой выход из положения. Его не было. Убийство было совершено, и притягивать к ответу надо было именно Джо. А для этого необходимо его арестовать. Из предосторожности я остановился за углом и коротко проинструктировал Неда. «Эта комбинация бара и воровского притона является исключительной собственностью того, кого мы будем называть китайцем Джо, до тех пор, пока ты не выберешь времени рассказать мне, кто он на самом деле. С меня хватит. Надоело. Нам нужно войти, разыскать Джо и передать его в руки правосудия. Ясно?»
1: «Ясно», —
2: суховатым профессорским тоном ответил Нед.
1: «Но не проще было бы арестовать его сейчас, когда он отъезжает от дома вон в той машине, а не ждать его возвращения?»
2: Машина мчалась по боковой улице со скоростью 60 миль в час. Когда она проезжала мимо нас, я увидел Джо, сидевшего на заднем сиденье.
0: «Останови их!»
2: Закричал я главным образом самому себе, потому что сидел за рулем. Я одновременно нажал на акселератор и рванул рычаг переключения скоростей, но толку от этого не было никакого. Остановил их Нед. Крик мой прозвучал как приказ. Нед высунул голову наружу, и я сразу понял, почему большая часть приборов смонтирована у него в туловище. Наверное, и мозг тоже. В голове, разумеется, оставалось мало места, раз там была запрятана такая пушка. 70-миллиметровое безоткатное орудие. Пластинка, прикрывавшая то место, где у людей бывает нос, скользнула в сторону, и показалось огромное жерло. Здорово сделано, если подумать. Точно между глаз, чтобы удобнее целиться. Орудие помещено высоко, лазить за ним опять же не надо. Бум-бум! Я чуть не оглох. Разумеется, Нед был прекрасный стрелок. Я тоже был бы прекрасным, имея вычислительную машину вместо мозга. Он продырявил задние скаты, и машина, зашлепав по мостовой, встала. Я медленно выбрался наружу, а Нед рванулся вперед со спринтерской скоростью. На этот раз они даже не пытались бежать. Остатки их мужества улетучились, когда они увидели меж глаз у Неда дымящееся жерло орудия. Роботы аккуратны в этом отношении. И надо думать, он нарочно не убрал торчавшую пушку. Видимо, у них в школе роботов проходит психология. В машине сидели три человека, и все они задрали руки вверх, как в последнем кадре ковбойского фильма. А пол машины был уставлен крайне любопытными чемоданчиками. Сопротивления никто не оказал. Китаец Джо только заворчал, когда Нед сообщил мне, что настоящее имя Джо Стентин, и что на Эльмире его ждут не дождутся, чтобы посадить на электрический стул. Я пообещал Джо Стентину, что буду иметь удовольствие доставить его на место в тот же день. Пусть он и не пытается увильнуть от наказания при помощи местных властей, а остальных будут судить в Кеннел-Сити. День был очень хлопотный. С тех пор наступило спокойствие. Билли выписался из больницы и носит мои сержантские нашивки. Даже Фэтс вернулся, хотя теперь он время от времени трезв и избегает встречаться со мной взглядом. Дел у нас мало, так как город наш стал не только тихим, но и честным. Нед по ночам патрулирует по городу, а днем работает в лаборатории и подшивает бумаги. Возможно, это не по правилам, но Неду кажется все равно. Он замазал все пулевые царапины и непрерывно надраивает свой значок. Не знаю, может ли быть счастливым робот, но Нед, видимо, счастлив. Могу поклясться, что иногда он жужжит что-то себе под нос. Но, разумеется, это просто шумят моторы и прочие механизмы. Если задуматься, то мы, наверное, создали прецедент, сделав робота полноправным полицейским. С завода еще никто не приезжал, и я не знаю, первые мы или нет. Скажу еще кое-что. Я не собираюсь оставаться навечно в этом захудалом городишке. Подыскивая новую службу, я уже написал кое-кому. Поэтому некоторые будут очень удивлены, узнав, кто станет их новым начальником полиции после моего отъезда.

0: радиофантастики. Радиофантастики.
1: Глава 5. Мотоцикл у тигренка был хороший, если это невнятное слово вообще применимо к Харли. Пусть даже самой простой модели все равно бывают Харли Дэвидсоны, а бывают другие мотоциклы. Зачем он тигренку, я не знал. Судя по всему, на нем ездили раз-другой в год. Наверное, для того же, что и огромный особняк, где волшебница жила по выходным. Зато мы приехали в город, когда еще не было двух после полудня. Семен управлял тяжелой двухколесной машиной виртуозно. Я бы никогда так не смог, даже активировав заложенные в памяти экстремальные навыки и проглядывая линии реальности. Мог бы проехать почти с той же скоростью, истратив изрядную часть запасенной силы. А Семен просто вел. И все его преимущество перед водителем-человеком было разве что в большем опыте. Даже на скорости в сотню километров воздух оставался горячим. Ветер шершавым горячим полотенцем хлестал по щекам, словно мы неслись сквозь топку, бесконечную, асфальтовую, полную натужно ползущих, уже поджаренных на солнышке машин. Раза три мне казалось, что мы врежемся в какой-нибудь автомобиль или в услужливо подвернувшийся столб. Вряд ли разобьемся до смерти. Ребята почувствуют, приедут, соберут нас по кусочкам. Но приятного все равно мало. Мы доехали без приключений. После кольцевой дороги Семен раз пять пользовался магией, но лишь для того, чтобы отвести глаза гаишникам. Адреса Семен не спросил, хотя и не был у меня ни разу. Остановил у подъезда, заглушил мотор. Подростки, глушащие дешевое пиво на детской площадке, моментально затихли, уставившись на мотоцикл. Хорошо иметь в жизни такие простые и ясные мечты. Пиво, экстази на дискотеке, заводную подружку и Харли под задницей. «У тебя давно были привидения?» — спросил Семен. Я вздрогнул. В общем-то, я особо не распространялся, что они у меня вообще бывают. «Довольно давно», — Семен кивнул. Посмотрел вверх на мои окна. Чем был вызван вопрос, он уточнять не стал. «Может быть, подняться с тобой?» «Слушай, я вроде не девушка, чтобы провожать меня до двери». Мак усмехнулся. «Ты меня с Игнатом не путай. Ладно, пустое все. Будь осторожен». «В чем?» «Да во всем, наверное». Мотор мотоцикла взвыл, Мак покачал головой. «Что-то идет, Антон. Надвигается. Будь осторожен». Он рванул с места, вызвав одобрительные восклицания у молодежи, легко вписался в узкий проход между запаркованной «Волгой» и медленно едущим «Жигуленком». Я посмотрел вслед, покачал головой. Без всякого предвидения скажу, что Семен будет весь день мотаться по Москве, потом прибьется к какой-нибудь компании рокеров, впишется туда за четверть часа и породит множество легенд о сумасшедшем старом мотоциклисте. Будь осторожен. «В чем?» «И зачем, самое главное?» Я вошел в подъезд, автоматически отбарабанив на замке код, вызвал лифт. Еще утром был отдых, были друзья, было хорошо. Все осталось, только меня там уже нет. Говорят, когда светлый маг срывается, этому всегда предшествуют проблески, как у больных перед эпилептическим припадком. Бессмысленное применение силы, вроде истребления мух фаерболами и рубки дров боевыми заклинаниями. Ссоры с любимыми, неожиданные размолвки с одними друзьями и столь же неожиданные теплые отношения с другими. Все это известно, и все мы знаем, чем кончается срыв светлых. Будь осторожен. Я подошел к двери и потянулся за ключами. Вот только дверь была отперта. Вообще-то ключи имелись у родителей, но они никогда не приехали бы ко мне из Саратова, не предупредив. Да и почувствовал бы я их приближение. Простой человеческий бандит ко мне в квартиру никогда не вломится. Его остановит простенький знак у порога. Для иных тоже есть свои преграды. Конечно, преодоление их — вопрос силы, но сторожевые системы должны были сработать. Я стоял, глядя на узкую щель между дверью и косяком, на щель, которой не могло быть. Посмотрел сквозь сумрак, но не увидел ничего. Оружия у меня с собой не было, пистолет в квартире, десяток боевых амулетов тоже. Можно было поступить по инструкции. Работник ночного дозора, обнаруживший чужое проникновение в жилище, находящееся под магической охраной, обязан уведомить оперативного дежурного и куратора, после чего я только представил себе, что сейчас буду взывать к Гессеру, 2 часа назад между делом разогнавшему весь дневной дозор, и всякое желание следовать инструкциям отпало. Сложил пальцы, подвешивая на быстрое заклятие заморозку, наверное, вспомнив эффектный жест Семена. «Будь осторожен!» Толкнув дверь, я вошел в собственную, но вмиг ставшую чужой квартиру. И уже входя, сообразил, кому могло хватить сил, полномочий и самой банальной наглости, чтобы прийти ко мне без приглашения. «Добрый день, шеф!» — сказал я и заглянул в кабинет. В чем-то, конечно, я не ошибся. Завулон, сидящий в кресле у окна, удивленно приподнял брови. Отложил газету «Аргументы и факты», которую читал, аккуратно снял очки в тонкой золотой оправе и лишь после этого ответил: «Добрый день, Антон. Знаешь, я был бы рад оказаться твоим шефом». Он улыбался. «Темный маг вне категории, глава дневного дозора Москвы». Как обычно, он был в безукоризненно сидящем черном костюме, светло-серой рубашке, худощавый, коротко стриженный, иной непонятного возраста. «Я ошибся», — сказал я. «Что ты здесь делаешь?» Завулон пожал плечами. «Возьми амулет. Он где-то в столе, я его чувствую». Подойдя к столу, я открыл ящик, вынул костяной медальон на медной цепочке, сжал в кулаке, ощутил, как амулет теплеет. «Завулон, в тебе нет власти надо мной». Темный маг кивнул. «Хорошо. Я не хочу, чтобы ты испытывал сомнения в собственной безопасности. Что ты делаешь в доме Светлого, Завулон? Я вправе обратиться в трибунал». «Знаю», — Завулон развел руками. «Все знаю. Неправ, глуп. Подставляюсь сам и подставляю дневной дозор. Но я пришел к тебе не как к врагу». Я промолчал. «Да, об устройствах наблюдения можешь не беспокоиться», — небрежно обронил Завулон. «Как о ваших, так и о тех, что ставит Инквизиция. Я позволил себе их, скажем так, усыпить. Все, что мы скажем друг другу, навсегда останется между нами». «Человек уверен наполовину, Светлому на четверть, темному ни в чем», — пробормотал я. «Конечно. Ты вправе мне не верить. Даже обязан. Но я прошу тебя выслушать». Завулон вдруг улыбнулся, удивительно открытый и примиряющий. «Ты ведь светлый. Ты обязан помогать. Всем, кто попросит помощи, даже мне. Вот я и прошу». Поколебавшись, я прошел к диванчику, сел. Не разуваясь, не снимая подвешенного фриза, как бы ни было смешно представить себя сражающимся с Завулоном. Чужой в собственной квартире. Мой дом, моя крепость. Я почти поверил в это за годы работы в дозоре. «Вначале, как ты вошел?» — спросил я. «Вначале я взял самую обыкновенную отмычку, но...» «Завулон, ты знаешь, о чем я. Сигнальные барьеры можно уничтожить, но не обмануть. Они обязаны были сработать при чужом проникновении». Темный маг вздохнул. «Мне помог войти Костя. Ты ведь дал ему допуск». «Я надеялся, что он мой друг, хоть и вампир». «А он и есть твой друг», — Завулон улыбнулся. «И хочет тебе помочь. По-своему. По-нашему. Антон, Я вошел в твой дом, но не собираюсь причинять вреда. Я не смотрел служебных документов, которые у тебя хранятся, не оставлял следящих знаков. Я пришел поговорить.
0: Говори.
1: У нас обоих проблема, Антон. Одна и та же. И сегодня она выросла до критических величин. Я знал, едва увидев Завулона, к чему сведется разговор, поэтому лишь кивнул. «Хорошо, ты понимаешь». Темный маг подался вперед, вздохнул. «Антон, я не строю иллюзий. Мы видим мир по-разному. И свой долг понимаем не одинаково. Но даже в таких ситуациях случаются точки пересечения. Нас, темных, можно в чем-то упрекнуть с вашей точки зрения. Мы порой поступаем достаточно неоднозначно и к людям, пусть вынужденно, по природе своей относимся менее бережно. Да, это все есть. Однако никто, заметь, никто и никогда не упрекал нас в попытке глобального вмешательства в судьбы человечества. После заключения договора мы живем своей жизнью и хотели бы того же и от вас».
0: «Никто не упрекал», — согласился я. «Потому что время, как ни крути, работает на вас».
1: Завулон кивнул. «А что это означает?»
2: «Может быть, мы ближе к людям? Может быть, мы правы? Впрочем, оставим эти споры, они бесконечны. Я повторю свои слова. Мы чтим договор и зачастую придерживаемся его куда тщательнее, чем силы света. Обычная практика в споре. Вначале признать какую-нибудь общую вину, потом мягко упрекнуть собеседника в столь же общей небезгрешности, пожурить и тут же отмахнуться, забудем, и лишь после этого перейти к главному.
1: Впрочем, давай о главном, — Завулон посерьезнел. Что мы все вокруг да около? За последние столетия силы света трижды производили глобальные эксперименты. Революция в России, Вторая мировая война, и вот снова. По тому же самому сценарию.
0: «Не понимаю, о чем ты», — сказал я. В груди тоскливо заныло.
1: «Правда?»
0: «Я объясню.
1: Отрабатываются социальные модели, которые, пусть путем чрезвычайных потрясений, огромной крови, но приведут человечество или значительную его часть к идеальному обществу. К идеальному с вашей точки зрения. Но я не спорю, отнюдь. Каждый имеет право на мечту. Но то, что путь ваш уж очень жесток...»
0: И снова грустная улыбка.
1: «Вы нас упрекаете в жестокости.
0: Да, и есть основания.
1: Но что стоит загубленный на черной мессе ребенок по сравнению с заурядным фашистским детским концлагерем? А ведь фашизм тоже ваша разработка. Опять же, вышедшие из-под контроля. Вначале интернационализм и коммунизм не вышло. Потом национал-социализм. Тоже ошибка. Столкнули вместе, понаблюдали за итогом. Вздохнули, все стерли и принялись экспериментировать по новой. Ошибки вашими стараниями?
0: Конечно.
1: А у нас ведь есть инстинкт самосохранения. Мы не строим социальных моделей на основе своей этики. Так почему же должны допускать ваши проекты?»
0: Я промолчал.
1: Завулон кивнул, явно удовлетворенный. «Так вот, Антон, мы можем быть врагами. Мы и есть враги. Этой зимой ты помешал нам, и достаточно серьезно. Весной ты снова перешел мне дорогу, уничтожил двух сотрудников дневного дозора. Да, конечно, Инквизиция признала твои действия совершенными в порядке самообороны и крайней необходимости. Но поверь, мне неприятно.
0: Что за глава организации, если он не может защитить своих сотрудников? Итак, мы враги. Но сейчас возникла уникальная ситуация. Очередной эксперимент. И ты в нем косвенно замешан.
2: Не знаю, о чем ты говоришь.
0: Завулон засмеялся, поднял руки. Антон, я ничего не хочу из тебя выуживать. И не стану задавать вопросов. И просить ни о чем не буду. Выслушай мой рассказ. Потом я уйду. Я вдруг вспомнил, как этой зимой на крыше многоэтажного дома ведьмочка Алиса использовала свое право на вмешательство. Совсем слабенькое. Она лишь разрешила мне сказать правду. И эта правда повернула мальчика Егора в сторону темных. Почему же так происходит? Ну почему свет действует через ложь, а тьма через правду? Почему наша правда оказывается беспомощной, тогда как ложь действенной? И почему тьма прекрасно обходится правдой, чтобы творить зло? В чьей это природе? В человеческой или нашей?
2: Светлана, прекрасная волшебница, сказал Завулон. Но ее будущее не руководство ночным дозором. Ее собираются использовать для одной единственной цели. Для миссии, которую неудачно выполнила Ольга. Ты ведь знаешь, что этим утром в город прорвался курьер из Самарканда?
0: Знаю. Почему-то признался я.
2: А я могу сказать, что он привез. Ты ведь хочешь это знать?
0: Я сжал зубы.
2: Хочешь, Завулон кивнул. Курьер привез кусочек мела. Темным не верь никогда. Но почему-то мне казалось, что он не врет.
0: Маленький кусочек мела. Темный маг улыбнулся. Им можно писать на школьной доске. Или рисовать классики на асфальте. Или натирать кий на бильярде. Все это можно делать так же легко, как колоть орехи большой королевской печати. Но вот если этот мелок возьмет в руки великая волшебница, именно великая, рядовой не хватит силы, именно волшебница, в мужских руках мел становится простым мелом. К тому же волшебница должна быть светлой. Для тьмы этот артефакт бесполезен.
2: Мне показалось, или он вздохнул. Я смолчал.
0: «Маленький кусочек мела». Завулон откинулся в кресле, покачался взад-вперед. Он уже весь сточен, его не раз брали тонкие пальчики красивых девушек, чьи глаза горят светлым огнем. Его пускали в дело, и земля вздрагивала. Таяли границы государств, поднимались империи. Пастухи становились пророками, а плотники — богами. Подкидыши признавали королями, сержанты возвышались до императоров. Недоучки-семинаристы и бесталанные художники вырастали в тиранов. Маленький огрызок мела. Всего лишь.
2: Завулон встал, развел руками.
0: Вот и все, дорогой мой враг. Что я хотел сказать. Остальное ты поймешь сам, если захочешь, конечно.
2: Завулон! Я разжал кулак и посмотрел на амулет. Ты порождение тьмы.
0: Конечно. Но лишь той тьмы, что была во мне. Той, которую я выбрал сам.
2: Даже твоя правда несет зло.
0: Кому?
2: Ночному дозору?
0: Конечно.
2: Людям? Позволь не согласиться.
0: Он пошел к двери.
2: Завулон! Снова окликнул я его. Я видел твой истинный облик. Я знаю, кто ты и что ты есть.
0: Темный маг остановился, как вкопанный. Потом медленно повернулся, провел ладонью по лицу. На миг оно исказилось, вместо кожи мелькнула тусклая чешуя. Глаза стали узкими щелями. Морок рассеялся.
2: «Да», —
0: «Конечно. Ты видел». Заволон вновь обрел человеческий облик. «А я видел тебя. И позволь признаться, что ты не был белым ангелом со сверкающим мечом. Все зависит от того, откуда смотришь. Прощай, Антон. Поверь, я с удовольствием уничтожу тебя как-нибудь потом. Но сейчас желаю удачи. От души, которой у меня все равно нет». За ним хлопнула дверь. И тут же, будто очнувшись, взвыл из сумрака сторожевой знак. Маска Чхоэн на стене скривилась, в деревянных прорезях глаз сверкнула ярость, рот оскалился. «Охраннички!» Знак я заставил замолчать двумя пассами, а в маску выпалил припасенный фриз. Вот и пригодилось заклинание. «Кусочек мела», — сказал я. «Что-то я слышал, но совсем давно и краем уха, то ли несколько фраз, оброненных преподавателем на лекции, то ли треп в компании, то ли курсантские байки. Именно о кусочке мела». Я встал с дивана и поднял руку, бросил амулет на пол. «Гессер!» — закричал я сквозь сумрак. «Гессер, ответь мне!» Тень метнулась ко мне с пола, впилась в тело, всосала в себя. Свет потускнел, комната поплыла, очертания мебели смазались. Стало нестерпимо тихо. Жара отступила. Я стоял, раскинув руки, и жадный сумрак пил мои силы. «Гессер, именем твоим призываю!» Нити серого тумана плыли сквозь комнату. Мне плевать было, кто еще способен услышать мой крик. «Гессер, мой наставник, призываю тебя, ответь!» Далеко-далеко вздохнула невидимая тень. «Я слышу тебя, Антон. Ответь! На что ты хочешь получить ответ? Завулон не соврал?» «Нет». «Гессер, остановитесь!» «Поздно, Антон. Все идет, как должно идти. Доверься мне». «Гессер, остановитесь!» «Ты ничего не вправе требовать». «Вправе! Если мы часть света, если мы несем добро, вправе!» Он замолчал. Я даже подумал, что шеф решил не говорить со мной вообще. «Хорошо. Жду тебя через час в парабаре».
3: «Где-где?»
0: «Бар парашютистов. Метро Тургеневское. За бывшим главпочтамтом». Повисла тишина. Я отступил на шаг, выбираясь из сумрака. «Оригинальное место для встречи. Это там, что ли, Гессер разбирался с дневным дозором?» «Нет, вроде бы это было в каком-то ресторане». «Ладно, хоть в парабар, хоть в Рози, хоть в Шанс, неважно. Хоть парашютисты, хоть яппи, хоть геи. Но вот другую вещь перед встречей с Гессером я обязан узнать». Достав мобильник, я набрал номер Светланы. Она отозвалась сразу. «Привет», — просто сказал я. «Ты на даче?» «Нет». Кажется, она растерялась от деловитости тона. «Еду в город».
3: «С кем?»
0: Она запнулась. «С Игнатом».
3: «Хорошо», — искренне сказал я. «Слушай, ты ничего не знаешь про мел?»
0: «Про что?» Вот теперь растерянность была явной. «Про магические свойства мела. Тебя не учили его применению в магии?»
3: «Нет, Антон, с тобой все в порядке?»
0: «Да более чем».
3: «Ничего не случилось?»
0: «Вечная женская манера — задавать каждый вопрос в двух-трех вариациях. Ничего особенного».
3: «Хочешь...» Она запнулась. «Хочешь, я спрошу у Оли?»
0: «Она тоже с вами?»
3: «Да, мы втроем в город поехали».
0: «Пожалуй, не надо. Спасибо».
3: «Антон!»
0: «Что, Света?» Я подошел к столу, открыл ящик со всяким магическим барахлом, поглядел на тусклые кристаллы, на неумело вырезанный магический жезл, тогда я еще хотел сам стать боевым магом, задвинул ящик обратно.
3: «Прости меня».
0: «Тебе не за что просить прощения».
3: «Можно я приеду к тебе?»
0: «Вы далеко?»
3: «На полдороги».
0: Покачав головой, я ответил: «Не получится, у меня важная встреча, перезвоню попозже». Я отключил связь и улыбнулся. Правда может быть злой и лживой во многих случаях. Например, если сказать лишь половину правды. Сказать, что не хочешь разговаривать, и не объяснить, почему. Позвольте мне творить добро через зло. Ничего другого под рукой нет. На всякий случай я прошел по квартире, заглянул в спальню, в туалет, в ванную, на кухню. Насколько я смог почувствовать, Завулон и впрямь не оставил подарочков. Вернувшись в кабинет, я запустил ноутбук, вставил диск с информационной базой по магии, набрал пароль и ввел слово «мел». На особенный результат я не рассчитывал. То, что я хотел знать, могло принадлежать к такому высокому уровню допуска, что никогда не заносилось в компьютерные базы. В базе слово «мел» нашлось трижды. В первом случае речь шла о меловом карьере, где в 15 веке произошла дуэль светлого и темного магов первого уровня. Они погибли оба, погибли от элементарного истощения сил, не сумев выйти из сумрака в конце схватки. За последующие полтысячелетия в этом районе погибло почти 3000 человек. Второй случай касался использования мела для начертания магических знаков и защитных кругов. Здесь информации было куда больше, и я торопливо прочитал все. Ничего особенного. Использование мела не имело никаких особых преимуществ перед углем, карандашом, кровью или масляной краской. Разве что стирался он легче всего. А вот третье упоминание шло в разделе «Мифы и неподтвержденные данные». Конечно, здесь было полно чуши, вроде использования серебра и чеснока для борьбы с вампирами или описания несуществующих обрядов и ритуалов. Но мне уже приходилось сталкиваться с тем, что среди мифов встречались истинные, но хорошо забытые сведения. Мел упоминался в статье «Книги судьбы». Я дочитал до половины, когда понял, что попал в точку. Информация была совершенно открытой, она лежала на виду, она была доступна для любого начинающего мага, а, возможно, встречалась и в открытых для людей источниках. «Книги судьбы». Мел. Все сходилось. Закрыв файл, я отключил машину. Посидел, кусая губы, посмотрел на часы. Пора было ехать в точку нашего странного рандеву. Я принял душ и переоделся, из амулетов оставил при себе медальон Завулона, знак ночного дозора и подаренный когда-то Ильей боевой диск, древнюю бронзовую кругляшку размером чуть побольше 5-рублевой монетки. Диск я не использовал никогда, как сказал маг, в амулете оставался один от силы 2 заряда. Из тайника я достал пистолет, проверил обойму. Разрывные серебряные пули, хорошо против оборотней, сомнительно против вампиров, вполне эффективно против темных магов. Словно я собрался воевать, а не шел на разговор с начальником. Мобильник зазвонил в кармане, когда я стоял перед дверью. «Антон?»
4: «Света?»
0: «Ольга хочет с тобой поговорить, я дам ей трубку».
4: «Давай», — согласился я, отпирая замок.
0: «Антон, я очень тебя люблю. Не делай глупостей, пожалуйста».
4: Я даже не нашелся, что ответить. Трубку взяла Ольга. «Антон, хочу, чтобы ты знал. Все уже решено. И все произойдет очень скоро.
0: Сегодня ночью», — поддакнул я.
4: «Откуда ты знаешь?»
0: «Чувствую. Просто чувствую. Для этого дозоры и удалили из города, ведь верно? И Светлану привели в необходимое расположение духа».
4: «Что ты знаешь?»
0: «Книга судьбы. Мел. Я уже все понял».
4: «Зря», — коротко ответила Ольга.
0: «Антон, ты должен...»
4: «Я не должен ничего и никому. Только свету во мне».
0: Оборвав связь, я выключил мобильник. «Хватит. Гессер может связаться со мной и так, без всяких технических средств». Ольга продолжит уговоры. «Светлана все равно не поймет, что и зачем я делаю. Решил идти до конца, так иди один. И никого не зови с собой».

0: «Садись, Антон», — сказал Гессер. Помещение оказалось совсем крошечным. 6-7 столиков, разделенных перегородками, барная стойка, накурено. По телевизору с выключенным звуком затяжные прыжки. На стенах фотографии то же самое, распластавшиеся в полете тела в ярких комбинезонах. Народу оказалось немного, может быть, из-за времени. Для обеда поздно, до вечернего пика еще далеко. Я окинул взглядом столики и за угловым увидел Бориса Игнатьевича. Шеф был не один. Он сидел перед блюдом с фруктами, лениво отрывая от грозди виноградины. Чуть в стороне, скрестив руки, сидел высокий смуглый парень. Наши взгляды пересеклись, и я почувствовал мягкое, но ощутимое давление. Тоже иной. Секунд 5 мы смотрели друг на друга, постепенно усиливая нажим. Способности у него были, изрядные способности, вот только опыта маловато. В какой-то миг я ослабил сопротивление, уклонился от его зонда и, прежде чем парень успел поставить защиту, просканировал его. Иной, светлый, 4-й уровень. Парень скривился, как от боли, глянул на Гессера глазами побитой собаки. «Познакомьтесь», — предложил Гессер. «Антон Городецкий, иной, ночной дозор Москвы. Алишер Ганиев, иной, ночной дозор Москвы с недавних пор. Курьер». Я протянул ему руку и снял защиту. «Светлый, 2-й уровень», — сказал Алишер, посмотрев мне в глаза. Поклонился. Покачав головой, я ответил: «Третий». Парень снова посмотрел на Гессера. Теперь не виновато, а удивленно. «Второй», — подтвердил шеф. «Ты на пике своей формы, Антон. Я очень рад за тебя. Садись, поговорим. Алишер, наблюдай». Я уселся напротив шефа. «Знаешь, почему я назначил встречу именно здесь?» — спросил Гессер. «Виноград бери, вкусный виноград». «Откуда мне знать?» «Может быть, здесь самый вкусный виноград в Москве?» Гессер засмеялся. «Браво! Но это не главное. Фрукты мы на рынке купили». «Ну, значит, обстановка приятная?» Шеф пожал плечами. «Ничего особенного. Маленький зал, если пройти в ту дверь, бильярд и еще пара столиков». «Вы тайно прыгаете с парашютом, шеф?» «Лет 20 как не прыгал», — невозмутимо отпарировал Гессер. «Антон, дорогой, я зашел сюда покушать картошечки с бестрогановым и закусить виноградом, лишь чтобы показать тебе микросреду. Маленькое-маленькое общество. Вот ты расслабься, посиди, Алишер, кружку пива Антону. Посмотри вокруг, солдат, погляди на лица, послушай треп, вдохни воздух». Я отвернулся от шефа, сдвинулся к краю деревянной скамьи, чтобы хоть немного видеть окружающих. Алишер уже стоял у стойки, ожидая пива для меня. У них были странные лица, у завсегдатаев парабара. Чем-то неуловимо схожие между собой. Особенные глаза, особенные жесты. Ничего особенного, вот только невидимое клеймо на каждом.
1: «Коллектив», — сказал шеф.
0: «Микросреда. Я мог бы провести этот разговор в гейском клубе «Шанс» или в ресторане «ЦДЛ», или в забегаловке рядом с каким-нибудь заводом, неважно. Главное, чтобы там сложился именно узкий, замкнутый коллектив, в той или иной мере изолированный от общества. Не Макдоналдс, не шикарный ресторан, а явный или скрытый клуб. Знаешь почему? Это мы. Это модель нашего дозора». Я молчал. Я смотрел, как парень на костылях подошел к соседнему столику, отмахнулся от предложения сесть и, опершись на перегородку, начал что-то рассказывать. Музыка перекрывала слова, но общий смысл я мог впитать через сумрак. Не раскрывшийся и отстегнутый парашют, посадка на запаске, перелом. Полгода, блин, не прыгать. «Здешняя компания очень показательна», — неторопливо продолжал шеф. «Риск, острые впечатления, непонимание окружающих, сленг, совершенно непонятные для нормальных людей проблемы и, кстати, регулярные травмы и смерть. «Тебе здесь нравится?» Подумав, я ответил, «Нет, здесь надо быть своим или не быть совсем». «Конечно же». В любую такую микросреду любопытно заглянуть один раз. Далее ты либо принимаешь ее законы и входишь в ее маленький социум, либо отторгаешься. Так вот, мы ничем не отличаемся, по сути своей. Каждый иной, найденный, осознавший свою сущность, встает перед выбором. Либо он входит в дозор своей стороны, становится солдатом, бойцом, неизбежным смертником. Либо продолжает жить почти человеческой жизнью, не развивая особенно магических способностей, пользуясь рядом преимущественного, но и недостатки такой жизни, вкушая в полной мере. Самое неприятное, когда изначальный выбор сделан неправильно. Иной не хочет уже принимать законы дозора по тем или иным причинам, но выйти из нашей структуры почти невозможно. Вот скажи, Антон, ты мог бы существовать вне дозора? Конечно же, шеф никогда не ведет абстрактных разговоров. Наверное, нет, признал я. Мне трудно, практически невозможно будет удержаться в границах допустимого для рядового светлого мага. А не входя в дозор, ты не сможешь оправдывать магические воздействия интересами борьбы с тьмой. Так ведь? Так. Вот в чем вся сложность, Антошка. Вся беда, — шеф вздохнул. Алишер, не стой столбом. Он прямо-таки помыкал этим парнем. Но о причинах я догадывался без труда. Курьер выпросил себе место в московском дозоре и сейчас вкушал неизбежные последствия. Ваше пиво, светлый Антон. С легким кивком парень поставил передо мной кружку. Я молча взял пиво. Ни в чем он не был виновен, этот молодой и талантливый маг. Наверняка мы сможем подружиться, но сейчас я зол даже на него. Алишер привез в Москву то, что навсегда разъединит меня и Светлану. «Антон, что будем делать?» — спросил шеф. «А в чем, собственно говоря, проблемы?» Глядя на него преданными глазами старого Сен-Бернара, ответил я. «Светлана, ты выступаешь против ее миссии?»
1: «Конечно».
0: «Антон, это ведь азбучные истины, аксиомы. Ты не вправе возражать против политики дозора, исходя из своих личных интересов».
1: «А при чем тут мои личные интересы?» — искренне удивился я.
0: «Я считаю, что вся готовящаяся операция аморальна. Она не принесет пользы людям. Так или иначе, все попытки кардинально изменить человеческое общество терпели крах.
1: Рано или поздно мы преуспеем. Заметь, я даже не пытаюсь утверждать, что именно в этот раз нас ждет удача. Но шансы велики, как никогда. Я не верю».
0: «Ты можешь подать апелляцию высшему руководству. Ее успеют рассмотреть до того дня, когда Светлана возьмет в руки мелок и откроет книгу судьбы?»
1: Шеф прикрыл глаза, вздохнул.
0: «Нет, не успеют. Все произойдет сегодня ночью, едва лишь придет наше время.
1: Удовлетворен?
0: Узнал время акций?»
1: «Борис Игнатьевич», я специально назвал его тем именем, под которым впервые узнал, «послушайте меня, прошу вас. Когда-то вы бросили родину и приехали в Россию не из-за интересов света, не из-за карьеры, из-за Ольги. Я немножко знаю, что у вас за спиной. Сколько всего и ненависти, и любви, и предательства, и благородства, но вы должны меня понять. Можете».
0: Не знаю, чего я ждал, какого ответа, отведенных глаз или брошенного сквозь зубы обещания отменить акцию.
1: «Я прекрасно тебя понимаю, Антон», — шеф кивнул.
0: Ты даже не представляешь, насколько хорошо. Именно поэтому акция будет продолжаться.
1: Но почему?
0: Да потому, мальчик мой, что есть такая вещь — судьба. И нет ничего сильнее. Кому-то предназначено менять мир, кому-то этого не дано. Кому-то предназначено сотрясать государство, а кому-то стоять за кулисами с ниточками от марионеток в перепачканных мелом руках. Антон, поверь, я знаю, что делаю. Поверь. Не верю. Я встал, оставив нетронутое пиво с уже стаявшей пенной шапкой. Лешер вопросительно посмотрел на шефа, будто готов был меня остановить. «Ты вправе делать все, что хочешь», — сказал шеф. «Свет в тебе, но за спиной сумрак. Ты знаешь, что принесет любой неверный шаг. И знаешь, что я готов и должен прийти тебе на помощь».
1: «Гессер, мой наставник, спасибо за все, чему меня научил».
0: Я поклонился, вызвав любопытные взгляды парашютистов. «Я не считаю себя вправе и дальше ждать твоей помощи. Прими мою благодарность». «Ты свободен от всех обязательств передо мной», — спокойно ответил Гессер. «Поступай так, как велит твоя судьба». «Все». Очень легко он отказался от бывшего ученика. Впрочем, сколько у него было таких учеников, не осознавших высших целей и священных идеалов? Сотни, тысячи. «Прощай, Гессер», — сказал я, взглянул на Алишера. «Удачи тебе, новый дозорный!» Парень укоризненно посмотрел на меня. «Если мне будет позволено сказать, говори, — разрешил я, — я не стал бы торопиться на твоем месте, светлый Антон. Я и так слишком долго медлил, светлый Алишер», — я улыбнулся. «В дозоре я привык считать себя одним из самых младших магов, но все проходит, а уж для этого новичка я являлся авторитетом. Пока еще являлся. Однажды ты еще услышишь, как время шелестит, песком протекая сквозь пальцы. Тогда вспомни меня. Удачи тебе».
1: Глава 6.

накормить шныряющих беспризорников сотворенными из воздуха пирожными. А зачем? Мне накидают пригоршню мелочи за фейерболы, которыми надо бить нечисть. Минеральный фонтан окажется прорванным водопроводом. Эти нищие калеки и так поздоровее и побогаче большинства прохожих. Беспризорники разбегутся, потому что давно усвоили, бесплатных пирожных не бывает. Да, я понимаю Гессера, понимаю всех высших магов, что тысячи лет борются с тьмой. Нельзя вечно жить с ощущением бессилия. Нельзя вечно сидеть в окопах. Это убивает армию вернее, чем вражеские пули. Но при чем тут я? Разве обязательно шить знамя победы из моей любви? А при чем тут эти люди? Мир легко перевернуть и поставить на ноги, но кто поможет людям не упасть? Неужели мы не способны ничему научиться? Я знал, что собирается делать Гессер, точнее, что будет делать Светлана по его приказу. Понимал, чем это может обернуться, и даже представлял, через какие лазейки в договоре будет оправдываться вмешательство в книгу судьбы. Располагал сведениями о времени акции. Единственное, чего я не представлял – место и объект операции. И вот это было фатально. Впору идти на поклон к Завулону, а потом прямиком в сумрак. Я дошел до середины Арбата, когда уловил слегка, на пределе чувствительности, движение силы. Совсем рядом со мной происходило магическое воздействие. Не сильное, но тьма. Чтобы я не думал о Гессере, как бы ни спорил, но я оставался солдатом ночного дозора. Потянувшись одной рукой к амулету в кармане, я вызвал свою тень и шагнул в сумрак. Ой, как все запущено! Давно я не ходил по центру Москвы в сумраке. Синий мох покрывал все сплошным ковром. Медленно шевеляющиеся нити создавали иллюзию колеблющейся воды. От меня расходились круги. Мох одновременно и пил мои эмоции и старался отползти подальше. Но мелкие шалости сумрака меня сейчас не интересовали. В сером пространстве, под лишенным солнца небом, я был не один. Секунду я смотрел на девушку, стоявшую ко мне спиной. Смотрел, чувствуя, как злая улыбка наползает на лицо. Недостойная светлого мага улыбка. Ничего себе не сильное воздействие. Магическое вмешательство третьего порядка? Ой-ой-ой. Это очень серьезно, девочка. Это настолько серьезно, что ты, наверное, сошла с ума. Третий уровень вообще не по твоим силам. Ты пользуешься чужим амулетом. А я попробую разобраться своими силами. Я подошел к ней, и она даже не услышала шагов по мягкому синему ковру. Смутные тени людей скользили вокруг, и она была слишком увлечена. «Антон Городецкий, ночной дозор», — сказал я. «Алиса Донникова, вы арестованы». Ведьмочка вскрикнула, развернулась. В руке у нее был амулет, хрустальная призма, через которую она только что обозревала прохожих. Первым инстинктивным жестом она попыталась спрятать амулет, следующим — посмотреть через призму на меня. Перехватив руку, я заставил ее остановиться. Секунду мы стояли рядом, и я медленно усиливал давление, выворачивал ведьме кисть. Подобная сцена между мужчиной и женщиной выглядела бы достаточно постыдной. У нас иных истоки физической силы лежат не в половой принадлежности и даже не в накачанной мускулатуре. Сила вокруг в сумраке, в окружающих нас людях. Неизвестно, сколько ее могла вытащить из окружающего мира Алиса. Очень может быть, что больше меня. Но я застал ее на месте преступления. И рядом могли быть другие дозорные. Сопротивление работнику другого дозора, официально заявившему о задержании, повод для уничтожения на месте. «Не оказываю сопротивления», — сказала Алиса и разжала ладонь. Призма мягко упала в мох, и тот вскипел, забурлил, обволакивая хрустальный амулет. «Призма силы?» — риторически спросил я. — Алиса Донникова, вы совершили магическое вмешательство третьего

0: порядка. Четвертого, — быстро ответила она. Я позволил себе пожать плечами. Третьего, четвертого — это даже не принципиально. Все равно трибунал, Алиса. Ты влипла. Я ничего не совершала. Ведьма тщетно пыталась выглядеть спокойной. У меня есть персональное разрешение на ношение призмы. Я не пускала ее в ход. Алиса. Любой высший маг снимет с этой штуковины всю информацию. Опустив руку, я заставил синемох разойтись, а призму прыгнуть мне в ладонь. Она была холодной. Очень холодной. Даже я могу считать с нее историю, сказал я. Алиса Донникова, иная, темная. Ведьма дневного дозора, четвертый уровень силы. Я предъявляю вам официальное обвинение в нарушении договора. При попытке сопротивления я вынужден буду вас уничтожить. Руки за спину. Она подчинилась и заговорила быстро, убедительно, вкладывая в голос все, чем владела. Антон, подожди. Я прошу, выслушай меня. «Да, я опробовала призму, но ты пойми, мне первый раз доверили амулет такой силы. Антон, я же не дурочка. Посреди Москвы нападать на людей... Да и зачем мне это? Антон, мы же оба иные. Ну, давай уладим все это миром, Антон!»
1: «Какой тут мир?» — пряча призму в карман, спросил я.
0: «Пошли!» «Антон, вмешательство четвертого уровня, третьего уровня, любое вмешательство третьего уровня, совершенное в интересах света, не моя глупая игра с призмой, а полноценное вмешательство!» Причину ее паники я мог понять. Дело пахло развоплощением. Работник дневного дозора, в личных целях высасывающий жизнь из людей — это скандал такого масштаба. Алису сдадут без всяких колебаний. У тебя нет полномочий на подобные компромиссы. Руководство темных дезавуирует твое обещание. Завулон подтвердит.
1: «Да?» Я растерялся от уверенности ее тона.
0: Вероятно, она любовница Завулона. Все равно удивительно. Алиса, однажды я заключал с тобой мировое соглашение.
2: Конечно. И ведь я сама предложила простить твое вмешательство.
0: И чем это обернулось? Я улыбнулся.
2: Помнишь? Ну, сейчас другая ситуация. Закон приступила я. Алиса опустила глаза. У тебя будет право ответного удара. Тебе не нужно разрешение на светлую магию третьего уровня. На любую светлую магию. Ты сможешь реморализовать два десятка негодяев до праведников, испепелить на месте десяток убийц, предотвратить катастрофу, произвести локальную свертку времени. Антон, разве это не стоит моей глупой выходки? Посмотри, вокруг все живы. Я не успела ничего сделать, я только начала.
0: Все, что ты скажешь, может быть истолковано против тебя.
2: Да знаю я, знаю! У нее на глазах блестели слезы. И даже притворства, наверное, никакого в этом не было. Под своей сутью ведьмы она еще оставалась самой обычной девушкой, симпатичной, перепуганной, оступившейся. Разве она виновата, что стала на путь тьмы? Я почувствовал, как прогибается мой эмоциональный щит, и покачал головой. Не стоит давить. Антон, я прошу, давай решим все миром. Нужно ли тебе право на вмешательство третьей степени?
0: Ого, еще как нужно. Любой светлый маг мечтает получить подобный карт-бланш. Хоть на миг почувствовать себя полноценным солдатом, а не вшивым окопником, уныло глядящим на белый флаг перемирия. У тебя нет прав на подобные предложения, твердо сказал я.
2: Будут. Алиса мотнула головой, глубоко вздохнула. Завулон.
0: Сжимая в руке маленький диск боевого амулета, я ждал. «Завулон! Взываю!» Ее голос перешел в визг. Я заметил, что человеческие тени вокруг стали двигаться чуть быстрее, люди ощущали непонятную тревогу и ускоряли шаги. Сможет ли она вновь дозваться шефа темных? Как в тот раз у ресторана Магараджа, где Завулон едва не убил меня плетью Шааба. А ведь не убил. Промахнулся. Несмотря на то, что ту провокацию готовил Гессер, Завулон вроде бы искренне считал меня виновным в убийствах темных. Значит, у него были еще какие-то планы на мой счет. Или тайно, незаметно вмешивался Гессер,
1: отводил от меня удары. Не знаю. Как всегда, не хватает информации для анализа. Можно придумать 33 версии, и все будут противоречить одна другой. Я даже хотел, чтобы Завулон не отозвался. Тогда я вытащил бы Алису из сумрака, вызвал шефа или кого-нибудь из оперативников, сдал дуру с рук на руки, получил бы премию в конце месяца. Да уж, до премии ли мне теперь? Завулон! В ее голосе была искренняя мольба. Завулон! Она уже плакала, не замечая того. У нее под глазами поплыла тушь. «Бесполезно», — сказал я. «Пошли». И в этот миг, метрах в двух, открылся темный портал. Вначале нас обдало холодом до самых костей, так что царящая в человеческом мире жара вспомнилась симпатией. Мох вспыхнул, выгорая вдоль всей улицы. Разумеется, Завулон не сжигал его намеренно. Просто открытие портала выплеснуло столько силы, что мох не успел ее переработать. «Завулон!» — прошептала Алиса. Метрах в пяти из брусчатки ударил в небо фиолетовый луч. Вспышка резала глаза, я невольно зажмурился, а когда снова посмотрел в эту сторону, в сером тумане повис истинно черный пузырь. Из него медленно выбиралось что-то щетинистое, поросшее чешуей, смутно напоминающее человека. Завулон шел на зов через второй или третий слой сумрака, по сравнению с которым здешнее время было столь же медленным, как человеческое для нас. Я вдруг ощутил бессилие, с которым вроде бы давно успел примириться. Возможности, какими легко пользовался Завулон или Гессер, были не просто недостижимы, а даже и непостижимы для меня. Завулон, по-прежнему держа руки за спиной, Алиса кинулась к чудовищному монстру, приникла к нему, зарылась лицом в колючую чешую. «Помоги, помоги мне!» Разумеется, Завулон появился в демоническом облике не для того, чтобы произвести на меня впечатление. В человеческом он и минуты не выжил бы на глубоких слоях сумрака. А ему, наверное, пришлось идти несколько часов, а то и дней. Монстр окинул меня взглядом узких глаз. Из пасти выскользнул длинный раздвоенный язык, скользнул по голове Алисы, оставляя на волосах капли белой слизи. Когтистая лапа взяла Алису за подбородок, бережно приподняла голову, их взгляды встретились. Обмен информацией был скоротечен. «Дура!» проревел демон. Язык втянулся в пасть между клацнувшими, едва не прикусившими его клыками. «Жадная дура!» «Да, не видать мне права на вмешательство третьей степени». Короткий хвост демона стегнул Алису по ногам, разрывая шелковое платье, сбивая на землю. Глаза монстра полыхнули, голубое сияние окутало ведьму, она окаменела. «Не видать Алисе помощь». «Я могу уводить арестованную, Завулон?» — спросил я. Монстр стоял, чуть покачиваясь на кривых лапах. Когти на пальцах то втягивались, то выскальзывали обратно. Потом он сделал шаг, становясь между мной и неподвижной девушкой. «Прошу подтвердить законность задержания», — сказал я. «Иначе я буду вынужден обратиться за помощью». Демон начал трансформироваться. Пропорции тела менялись, чешуя рассасывалась, втянулся хвост, а пенис перестал напоминать утыканную гвоздями дубину. Потом на Завулоне возникла одежда. «Подожди, Антон». «Чего мне ждать?» Лицо темного мага оставалось непроницаемым. Пожалуй, в облике демона он испытывал куда больше эмоций или же не считал необходимым их скрывать. «Я подтверждаю обещание, сделанное Алисой».
3: «Что?»
1: «Если делу не будет дан официальный ход. Дневной дозор смирится с любым твоим вмешательством, до третьей степени включительно».
3: Он казался абсолютно серьезным. Я сглотнул. «Получить такое обещание от главы дневного дозора? Темным не верь никогда!»
1: «Любое вмешательство
3: до второй степени включительно.
1: — Ты так не хочешь скандала? — спросил я. — Или она тебе зачем-то нужна?
3: По лицу Завулона прошла судорога. — Нужна. Я люблю ее.
1: — Не верю.
3: Как глава дневного дозора Москвы, я прошу вас, дозорный Антон, решить дело примирением. Это возможно, ведь моя подопечная Алиса Донникова не успела нанести значительного вреда людям. В качестве компенсации за ее попытку, Завулон особо выделил последнее слово, совершить темное магическое воздействие третьей степени, дневной дозор смиряется с любым светлым воздействием до второй степени включительно, которое ты совершишь. Я не прошу о секретности данного соглашения. Я не ввожу никаких ограничений на твои действия. Я подчеркиваю, что за совершенный проступок дозорная Алиса понесет строгое наказание. Пусть тьма будет свидетелем моих слов.
4: Радио фантастики. Радио фантастики.
1: Тонкая-тонкая дрожь, подземный гул, рев приближающегося урагана. В ладони Завулона возник и закружился крошечный черный шарик.
3: «Слово за тобой», — сказал Завулон.
1: Облизнув губы, я посмотрел на скованную заклятием Алису. «Стерва, что ни говори, и личный счетец у меня к ней есть. Может быть, потому мне и не хочется решать дело компромиссом. А вовсе не из-за опасности соглашения с тьмой. Алиса пыталась, используя призму силы, выпить часть жизненной энергии кого-то из людей. Это магия третьей или четвертой степени. Я же сумею совершить вмешательство второй степени. А это много. Очень много. Фактически глобальное воздействие. Город, в котором сутки не будет совершено ни одного преступления. Гениальное и однозначно доброе изобретение. Сколько раз в истории ночного дозора нам было нужно право на вмешательство третьей-четвертой степени, а права не было, и приходилось поступать наобум, с ужасом ожидая ответного хода. А тут вмешательство второй степени фактически за дар. «Пусть свет будет свидетелем твоих слов», — сказал я, и протянул руку к Завулону. Мне никогда не приходилось призывать изначальные силы в свидетели. Я лишь знал, что это не требует никаких специальных заклинаний. Впрочем, и гарантии, что свет снизойдет до наших дел, было немного. В моей руке вспыхнул лепесток белого огня. Завулон поморщился, но руку не убрал. Когда мы скрепили договор рукопожатием, тьма и свет встретились между наших ладоней. Я почувствовал укол боли, будто тупой иглой пронзили плоть.
3: «Договор заключен», — сказал темный маг.
1: Он тоже поморщился, и его коснулась боль. «Ты надеешься получить выгоду из этого?» — спросил я.
3: «Конечно. Я всегда и из всего надеюсь получить выгоду. Обычно это удается».
1: Но, по крайней мере, явной радости по поводу заключенного соглашения Завулон не испытывал. На что бы там он ни рассчитывал в итоге нашего соглашения, но полной уверенности в успехе у него не было.
3: Я узнал, что и зачем доставил в Москву курьер с Востока. Завулон слегка улыбнулся. «Прекрасно. Меня напрягает ситуация. И очень приятно узнать, что теперь беспокойство будет разделено с другим».
1: «Завулон, было когда-нибудь такое, что ночной и дневной дозор сотрудничали? По-настоящему, а не в поимке отступников и психопатов?»
3: «Нет. Любое сотрудничество будет проигрышем для одной из сторон».
1: «Я учту».
3: «Учти.
1: Мы даже обменялись вежливыми поклонами. будто не два мага противоборствующих сил, адепт света и слуга тьмы, а вполне миролюбиво относящиеся друг к другу знакомые. Потом Завулон подошел к неподвижному телу Алисы, легко поднял его, перекинул через плечо. Я ожидал, что они выйдут из сумрака, но вместо этого, одарив меня снисходительной улыбкой, глава темных вошел в портал. И еще миг тот держался, потом начал исчезать. Мне в другую сторону. Я только теперь понял, как устал. Сумрак любит, когда в него входят, а еще больше, когда при этом дергаются. Сумрак — ненасытная шлюха, которая рада всем. Выбрав место, где людей было поменьше, я рывком выбрался из своей тени.

0: Глаза прохожих привычно метнулись в стороны. Сколько раз в день вы встречаете нас, люди, и светлых, и темных, магов и оборотней, ведьм и целительниц. Вы смотрите на нас, но не вправе увидеть. Пусть так будет и впредь. Мы можем жить сотни и даже тысячи лет. Нас очень нелегко убить, и те проблемы, что составляют человеческую жизнь, для нас, что расстройство первоклассника от косо нарисованных в тетрадке палочек. Но все имеет оборотную сторону. Я поменялся бы с вами, люди. Заберите умение видеть тени, входить в сумрак. Возьмите защиту дозора и способность менять сознание окружающих. Дайте мне тот покой, которого я навсегда лишен. Меня пихнули, отстраняя с дороги. Крепкий бритоголовый парень с мобильником на поясе и золотой цепью на шее смерил меня презрительным взглядом, процедил что-то сквозь зубы и в развалку двинулся по улице. Подружка, прилипшая к его руке, не слишком успешно сымитировала его взгляд, предназначенный мелкими бандитами для сладких лохов. Я от души расхохотался. Да, наверное, и впрямь хорошо я выглядел. Застывший посреди улицы, причем на первый взгляд таращась на стенд с какими-то убогими бронзовыми статуэтками, матрешками, с лицами государственных деятелей и поддельных охламой. В моем праве сейчас встряхнуть всю эту улицу, провести глобальную реморализацию, и бритоголовый пойдет работать санитаром в больницу для душевнобольных. Его подружка бросится на вокзал и уедет к успешно позабытой старенькой матери, прозябающей где-то в провинции. Добро хочется творить, даже руки чешутся, потому и нельзя. Пусть сердце будет чистым, руки горячими, но голова все равно должна быть холодной. Я обычный рядовой иной, во мне нет и не будет силы, данной Гессеру или Завулону. Может быть, потому у меня свой взгляд на происходящее. И даже неожиданный подарок, право на светлую магию, я не могу использовать. Это будет в рамках игры, что ведется над моей головой. А мой шанс — выйти из игры и увести Светлану. Да, сломать этим долго готовящуюся операцию ночного дозора. Да, перестать быть оперативником. Превратиться в рядового светлого мага, пользующегося крохами своих сил. И это в лучшем случае. В худшем меня ждет вечный сумрак. Сегодня. Сегодня в полночь. Где? И кто? Чью книгу судьбы откроет волшебница? Как сказала Ольга, 12 лет готовили операцию. 12 лет искали великую волшебницу, способную взять в руку припасенный до поры мелок. «Стоп! Я завопил бы на весь Арбат, какой я дурак! Но мое лицо и так было достаточно красноречивым. К чему уж озвучивать все, написанное на физиономии? Высшие маги считают на много ходов вперед. В их играх нет случайностей. Есть ферзи, а есть пешки. Но только не лишние фигуры. Егор! Мальчик, едва не ставший жертвой нелицензионной охоты». Вышедший из-за этого в сумрак в таком состоянии души, которое толкнуло его на темную сторону. Мальчик, чья судьба не определена, чья аура еще сохраняет все многоцветие младенца. Да, уникальный случай, я поразился, еще увидев его впервые. Удивился и забыл. Едва узнав, что потенциальные способности мальчика были искусственно завышены шефом, и чтобы отвлечь темных, и чтобы Егор смог хоть чуть-чуть противостоять вампирам. Так он и остался для меня, и личной неудачей, ведь я впервые определил в нем иного, и хорошим пока еще человеком, и будущим противником в вечной битве добра и зла. Лишь где-то на самом донышке осталась память о его неопределенной судьбе. Он еще может стать кем угодно. Расплывчатый потенциал будущего. Открытая книга. Книга судьбы. Вот кто станет перед Светланой, когда та возьмет в руки мелок. И встанет охотно. Едва лишь Гессер рассудительно и серьезно объяснит ему происходящее. Он умеет объяснять, шеф ночного дозора, глава светлых Москвы, великий древний маг. Гессер скажет об исправлении ошибок. И это будет правдой. Гессер скажет о великом будущем, которое откроется перед Егором. И это, вот ведь в чем дело, тоже окажется правдой. Темные могут подать 1000 протестов. Инквизиция, несомненно, учтет тот факт, что вначале мальчик пострадал от их действий. А Светлане наверняка будет рассказано, что неудача с Егором гнетет меня, что во многом мальчик пострадал из-за того, что дозор был занят ее, Светланой, спасением. Она даже не станет колебаться, выслушает все, что должна сделать, коснется мелка, обычного мелка, которым можно рисовать классики на асфальте или писать 2 + 2 = 4 на школьной доске, и начнет кроить судьбу, которая так еще и не определена. Что из него собираются сделать? Кого? Лидера? Вождя? Предводителя новых партий и революций? Пророка еще не придуманной религии? Мыслителя, что создаст новые социальные учения? Музыканта, поэта, писателя, чье творчество изменит сознание миллионов? Насколько еще лет в будущее тянется неторопливый план сил света? Да, сути, что дается иному, от природы не изменишь. Егор будет очень-очень слабеньким магом, благодаря вмешательству дозора все-таки светлым магом. Но для того, чтобы менять судьбы человеческого мира, быть иным не обязательно. Это даже мешает. Гораздо лучше пользоваться поддержкой дозора и вести за собой человеческие толпы, что так нуждаются в придуманном нами счастье. И он поведет. Не знаю как, не знаю куда, но поведет. Вот только ведь и темные сделают свой ход. На каждого президента находится свой киллер. На каждого пророка 1000 толкователей, что извратят суть религии, заменят светлый огонь жаром инквизиторских костров. Каждая книга когда-нибудь полетит в огонь. Из симфонии сделают шлягер и станут играть по кабакам. Под любую гадость подведут прочный философский базис. Да, мы ничему не научились. Наверное, не хотим. Но, по крайней мере, у меня есть немного времени. И право сделать свой ход. Единственный. Знать бы еще какой. Призвать Светлану не соглашаться с Гессером, не приобщаться к высшей магии, не править чужую судьбу? А почему, собственно? Ведь все правильно. Исправляются допущенные ошибки, творится светлое, счастливое будущее для отдельно взятого человека и человечества в целом. С меня снимается груз допущенной ошибки, со Светланы сознание того, что ее удача оплачена чужой бедой, она входит в ряды великих волшебниц. Какова цена моих смутных сомнений? И что в них искренняя забота, а что маленькая личная корысть? Что свет, что тьма?
1: Эй, друг!
0: Торговец, рядом с лотком которого я стоял, глядел на меня. Не слишком зло, но раздражительно.
1: Берешь что-нибудь?
0: Я на идиота похож, осведомился я.
1: Еще как. Или покупай, или отойди.
0: В чем-то он был прав. Но я сейчас был настроен огрызаться. Не понимаешь своего счастья.
1: Я тебе толпу создаю, покупателей привлекаю.
0: Колоритный был торговец. Плотный, краснолицый, с толстенными ручищами, где равномерно перемешались жир и мышцы. Он окинул меня оценивающим взглядом, явно не обнаружил ничего угрожающего и собрался было что-то съязвить. И вдруг улыбнулся.
1: «Ну, создавай, только поактивнее тогда. Изобрази покупку, можешь даже деньги мне понарошку заплатить».
0: Это было так странно, так неожиданно. Я улыбнулся в ответ. «Хочешь, правда, куплю что-нибудь?»
1: «Да тебе зачем? Это для туристов хлам».
0: Продавец перестал улыбаться, но прежней напряженной агрессивности в лице все равно не осталось.
1: «Жара от чертова, на всех срываюсь, хоть бы дождь пошел».
0: Глянув в небо, я пожал плечами. Кажется, что-то менялось. Что-то сдвинулось в прозрачной синей небесной духовке. «Думаю, будет», — заявил я.
1: «Хорошо бы».
0: Мы кивнули друг другу, и я пошел, влился в поток людей. Пусть я не знал, что делать, но уже знал, куда идти. И это немало. Глава 7. Наши силы во многом заемные. Темные черпают их в чужом страдании, им куда проще, даже не обязательно причинять людям боль. Достаточно выжидать, достаточно внимательно смотреть по сторонам и тянуть чужое страдание, словно коктейль через соломинку. Нам это тоже доступно, пусть немного по-другому. Мы можем брать силу, когда людям хорошо, когда они счастливы. Вот только есть одна деталь, которая делает процесс доступным для темных и практически запретным для нас. Счастье и горе – вовсе не два полюса на шкале человеческих эмоций, иначе не было бы светлой печали и злобной радости. Это два параллельных процесса, два равноправных потока силы, которую иным дано ощущать и использовать. Когда темный маг пьет чужую боль, она лишь пребывает. Когда светлый маг берет чужую радость, она тает. Мы можем вобрать силу в любой момент и очень редко позволяем себе это сделать. Сегодня я решил, что мне дозволено. Я взял немного у обнявшейся парочки, застывшей у входа в метро. Они были счастливы, очень счастливы сейчас. И все-таки я чувствовал, что они расстаются, причем надолго, и печаль все равно неизбежно коснется влюбленных. Я решил, что вправе это сделать. Их радость была яркой и пышной, словно букет алых роз, таких нежных и заносчивых роз. Я коснулся пробегающего мимо ребенка. Ему было хорошо. Он не чувствовал давящей тяжелой жары. Он бежал покупать мороженое. Он быстро восстановится. Сила была простой и чистой, будто полевые цветы. Букет ромашек, сорванных моей недрогнувшей рукой. Я увидел старушку в окне. Тень смерти была уже где-то рядом с ней. Наверное, она сама это чувствовала. И все-таки старушка улыбалась. Сегодня к ней заходил внук. Скорее всего, просто проверить, жива ли еще бабка, не освободилась ли дорогая квартира в центре Москвы. И это она тоже понимала и все-таки была счастлива. Мне было стыдно, нестерпимо стыдно, но я коснулся ее и взял немного силы. Увядающий желто-оранжевый букет астр и осенних листьев. Я шел, как порой ходил в своих ночных кошмарах, раздавая налево и направо счастье. Всем, и пусть никто обиженный не уйдет. Вот только за мной сейчас тянулся совсем другой след. Чуть-чуть угасшие улыбки, морщинки, собравшиеся на лбу, закушенные на миг губы. В общем, было видно, где я шел. Меня не остановит патруль дневного дозора, попадись он на пути. Впрочем, и светлые, увидев происходящее, смолчат. Я делаю то, что считаю нужным. То, что счел вправе совершить. Взять взаймы. Украсть. И то, как я поступлю с полученной силой, определит мою судьбу. Либо я рассчитаюсь за все сполна, либо сумрак распахнется передо мной. Светлый маг, начавший черпать силу в людях, ставит на карту все. И здесь не сработают обычные расценки между действиями дозоров. Количество принесенного добра не просто обязано превзойти причиненное мной зло. У меня даже тени сомнений быть не должно, что я рассчитался сполна. Влюбленные, дети, старики, компания, распивающая пиво у памятника. Я боялся, что их радость будет наигранной, но она оказалась настоящей, и я взял их силу. Простите. Я могу трижды извиняться перед каждым. Я могу заплатить за похищенное, только все это будет неправда. Я ведь просто воюю за свою любовь, в первую очередь. А уж потом за вас, которым готовят новое неслыханное счастье. Только, может быть, и это тоже правда. И сражаясь за свою любовь, каждый раз сражаешься за весь мир. За весь мир, а не с целым миром. Сила. Сила. Сила? Я собирал ее крупицы, иногда бережно и осторожно, иногда грубо и резко, чтобы не дрогнула рука, чтобы не отвести от стыда глаза, забирая почти последнее. Может быть, для этого парня счастье и без того редкий гость? Не знаю. Сила. Может быть, лишившись этой улыбки, женщина потеряет чью-то любовь. Сила. Может быть, завтра этот крепкий, иронично улыбающийся мужчина умрет. Сила. Мне не помогут амулеты в карманах. Боя не будет. Мне не поможет пик формы, о котором говорил шеф. Этого все равно мало. И право на беспрепятственное вмешательство второй степени, так щедро отданное Завулоном, ловушка. Даже капли сомнений нет. Он подставил свою подругу, свел линии вероятностей так, чтобы мы пересеклись, и со скорбным лицом вручил смертельный подарок. Я не могу смотреть в будущее так далеко, чтобы мое добро никогда не превратилось в зло. Но если нет оружия, прими его из рук врага. Сила. Сила. Сила. Если бы я еще сохранял ту тонкую нить связи с Гессером, что соединяет молодого мага и его наставника, он давно почувствовал бы происходящее, ощутил, как переполняет меня энергия, чудовищная, взятая наобум и неизвестно для какой цели. Что он сделал? Бессмысленно останавливать мага, который начал этот путь. Я шел к ВДНХ пешком. Я знал, где все будет происходить. Случайности не бывает, когда ими управляют высшие маги. Неуклюжий дом на ножках, спичечный коробок, поставленный на торец. Там Завулон проиграл бой за Светлану. Там Гессер выявил и ввел в инквизицию своего ставленника, попутно потренировав Светлану. Центр силы для всей этой комбинации. Третий раз. Мне уже не хотелось ни есть, ни пить. Один раз я все-таки остановился, купил и выпил стаканчик кофе. Он был безвкусный, будто начисто лишенный кофеина. Люди стали расступаться с дороги, хоть я и шел в обычном мире. Напряжение магии вокруг росло. Мне не скрыть своего приближения. Но я и не хочу подкрадываться из засады. Молодая беременная женщина шла осторожно, бережно. Я вздрогнул, когда увидел, что она улыбается. И чуть было не свернул, когда понял, что нерожденный еще ребенок тоже улыбается в своем крошечном и надежном мире. Их сила была подобна бледно-розовому пиону, большой цветок и еще не раскрывшийся шарик бутона. Я должен собрать все, что встретится мне на пути, без колебаний, без жалости. Что-то происходило и в окружающем мире. Казалось, жара стала сильнее. Причем сильнее каким-то отчаянным, судорожным рывком. Не зря, наверное, темные и светлые маги все эти дни пытались развеять зной. Что-то случится. Я остановился, поднял голову, вглядываясь в небо сквозь сумрак. Тонкие, свитые кольцами кружения. Искры на горизонте. Мгла на юго-востоке. Ореол вокруг иглы Останкинской башни. Это будет странная ночь. Я коснулся пробегающей девчушки и забрал ее нехитрую радость, пришедшего домой трезвым отца. Словно обломок ветки шиповника, колючий и хрупкий. Простите меня.

0: Когда я подошел к дому на ножках, было почти 11 вечера. Последним, кого я коснулся, был пьяненький работяга, притулившийся к стене в подворотне. В той самой подворотне, где я впервые убил темного. Он был почти невменяем и счастлив. Я взял и его силу. Пыльный, заплеванный цветок подорожника, некрасивую грязно-бурую свечку. И это сила. Переходя дорогу, я понял, что нахожусь здесь не один. Вызвав тень, я ушел в сумеречный мир. Вокруг здания стояло оцепление. Самое странное оцепление, какое мне доводилось видеть. Темные и светлые вперемешку. Я заметил Семена, кивнул и получил в ответ спокойный, чуть укоризненный взгляд. Тигренок, медведь, Илья, Игнат. Когда их всех вызвали? Пока я бродил по городу, собирая сил. Не вышел отдых, ребята. И темные. Даже Алиса была здесь. На нее страшно было смотреть. Лицо ведьмы походило на смятую и выправленную бумажную маску. Похоже, Завулон не лгал, говоря о наказании. Рядом с Алисой стоял Алишер, и, поймав его взгляд, я понял, что эти двое сойдутся в смертельной схватке. Может быть, не сейчас, но сойдутся непременно. Я шагнул сквозь кольцо.
1: «Зона закрыта», — сказал Алишер.
0: «Зона закрыта», — эхом отозвалась Алиса. «Я вправе». Во мне было достаточно силы, чтобы пройти и без разрешения. Остановить меня сейчас смогли бы лишь великие маги, но они были не здесь. Но меня не стали останавливать. Значит, кто-то, Гессер или Завулон, а может быть и оба шефа дозоров, приказали лишь предупредить меня.
1: «Удачи!» — услышал я шепот вслед.
0: Обернулся, поймал взгляд тигренка. Кивнул. Подъезд был пуст. И дом весь притих, как тогда, когда над Светланой кружил небывалых размеров вихрь инферно. Зло, которое она сама же и призвала на себя. Я шел сквозь серую мглу. Пол под ногами глухо вздрагивал. Здесь, в сумеречном мире, даже почва отзывалась на магию. Даже тени человеческих зданий. Люк на крышу оказался распахнут. Никто не собирался чинить мне даже малейших препятствий. Самое печальное, что я не знал, радоваться мне этому или огорчаться. Я вышел из сумрака. Ни к чему, пожалуй. Сейчас ни к чему. Я стал подниматься по лесенке. Первым я увидел Максима. Он стал совсем не таким, как прежде, этот спонтанный светлый маг, дикарь, несколько лет убивавший адептов тьмы. Может быть, с ним что-то сделали, а может быть, он изменился сам. Есть люди, из которых выходят идеальные палачи. Максиму повезло, он и стал палачом, инквизитором. Тем, кто стоит над светом и тьмой, служит всем и никому. Руки он держал скрещенными на груди, голова чуть опущена. Что-то в нем было от Завулона, каким я его впервые увидел, а что-то от Гессера. При моем появлении Максим чуть приподнял голову, скользнул по мне прозрачным взглядом и опустил глаза. Значит, я и впрямь допущен к происходящему. В стороне замер Завулон. Он кутался в тонкий плащ и на мое появление не обратил ни малейшего внимания. Что я приду, он знал и так. Гессер, Светлана и Егор стояли вместе. Вот они отреагировали на мое появление куда живее. «Все-таки пришел?» — спросил шеф. Я кивнул. Я смотрел на Светлану. Она была в длинном белом платье, волосы распущены. В ее руке призрачным светом мерцал футляр. Маленький, словно из-под броши или медальона, футляр белого софьяна. «Антон, ты знаешь, да?» — крикнул Егор. Вот кто из присутствующих был счастлив, так это он. В полной мере. «Знаю», — ответил я. Подошел к нему, взъерошил рукой волосы. Его сила была похожа на желтеющий цветок одуванчика. Вот теперь, кажется, я собрал все, что мог.
2: «Под завязку?» — спросил Гессер.
0: «Антон, что ты собрался делать?» Я не ответил ему. Что-то меня настораживало. Что-то было не так. Ах да, почему-то не было Ольги. Инструктаж уже проведен. Светлана знает, что ей предстоит.
1: «Мелок», — сказал я. «Маленький мелок, заточенный с обеих сторон. Им можно писать на чем угодно. Например, на книге судьбы, зачеркивая прежние строки, вписывая новые».
0: «Антон, никому из присутствующих ты не откроешь ничего неожиданного», — спокойно сказал шеф.
1: «Разрешение дано?» — спросил я.
0: Гессер посмотрел на Максима. Инквизитор, будто почувствовав его взгляд, поднял голову, глухо сказал: «Разрешение дано». «Возражение со стороны дневного дозора», — скучно произнес Завулон.
2: «Отклоняется», — равнодушно ответил Максим. Вновь уронил голову на грудь.
1: «Великая волшебница может взять мелок в руки», — сказал я. «Каждая строка в книге судьбы будет забирать частицу ее души, забирать и возвращать измененной. Судьбу человека можно изменить, лишь отдав собственную душу».
0: «Я знаю», — сказала Света. Улыбнулась.
1: «Антон, ты уж извини. Мне кажется, что это правильно. Это пойдет на пользу всем».
0: У Егора в глазах мелькнула настороженность. Он почувствовал что-то неладное.
2: «Антон, ты боец дозора», — сказал Гессер. «Если у тебя есть возражение, ты можешь говорить».
1: «Возражение? Чему, собственно? Что вместо темного мага Егор станет светлым? Что попытается, пусть тысячу раз неудачно, нести людям добро? Что Светлана станет великой волшебницей, пусть и пожертвовав при этом всем человеческим, что в ней пока есть?»
0: «Я не буду ничего говорить», — сказал я. Мне показалось, или в глазах Гессера мелькнуло удивление? Трудно понять, о чем на самом деле думает высший маг.
2: «Начинаем», — сказал он. «Светлана, ты знаешь, что должна делать?»
1: «Знаю».
0: Она смотрела на меня, я отошел на несколько шагов, Гессер тоже. Теперь они остались вдвоем, Светлана и Егор. Одинаково растерянные, одинаково напряженные. Я покосился на Завулона, тот ждал. Светлана открыла футляр, щелчок застежки прозвучал, как выстрел. Медленно, будто против силы, достала оттуда мелок. Совсем крошечный. Неужели он так сточился за тысячелетия, когда свет пытался менять судьбу мира? Гессер вздохнул. Светлана присела на корточки и начала рисовать круг, заключая в него себя и мальчика.
2: «Мне нечего сказать. Мне нечего сделать. Я собрал столько силы, что она льется через край. У меня есть право творить добро. Не хватает самой малости — понимания».
0: Дохнул ветер. Робко, осторожно. Затих. Я посмотрел вверх и вздрогнул. Что-то происходило. Здесь, в человеческом мире, небо заволокли тучи. Я даже не заметил, когда они пришли. Светлана закончила рисовать круг. Поднялась. Попытавшись глянуть на нее сквозь сумрак, я сразу же отвернулся. В ее руке будто пылал раскаленный уголек. Чувствует ли она боль?
2: «Надвигается буря», — сказал издали Завулон. «Настоящая буря, какой не было давно».
0: Он засмеялся.

0: Адрес радио фантастики в интернете fantasyradio.ru.
1: Никто не обратил на его слова внимания. Разве что ветер, он начал дуть ровнее, все усиливаясь. Я посмотрел вниз, там пока было спокойно. Светлана вела кусочком мела в воздухе, будто обрисовывая что-то видимое лишь ей. Прямоугольный контур, узор в нем. Егор тихо застонал, запрокинул голову. Я сделал было шаг вперед и остановился. Мне не пройти барьера. Да и ни к чему это. Не в этом дело. Когда не знаешь, как поступить, нельзя верить ничему. Ни холодной голове, ни чистому сердцу, ни горячим рукам. «Антон!» Я посмотрел на Гессера. Шеф казался чем-то озабоченным. «Это не просто буря, Антон. Это ураган. Будут жертвы». «Темные?» — просто спросил я. «Нет. Стихии. Немножко перебрали сосредоточием силы?» — поинтересовался я. Шеф не отреагировал на насмешку. «Антон, какая степень магии тебе позволена?» «Конечно же, он знал о сделке с Завулоном». «Вторая. Ты можешь остановить ураган», — сказал Гессер, просто констатируя факт. «Все кончится проливным дождем. Ты собрал достаточно силы». Ветер навалился снова, и он уже не собирался прекращаться. Ветер рвал, давил, будто решив снести нас с крыши. Ударили струи дождя. «Пожалуй, это последний шанс», — добавил шеф. «Впрочем, решать тебе». Со стеклянным звоном вокруг него возник силовой щит, будто Гессера накрыли кульком из мятого целлофана. Еще ни разу я не видел, чтобы маг применял такие меры защиты от заурядного буйства стихии. Светлана в развивающемся платье продолжала рисовать книгу судьбы. Егор не шевелился, стоял будто распятый на невидимом кресте. Может быть, он ничего уже не воспринимал? Что происходит с человеком, когда он лишается старой судьбы и еще не обретает новую? «Гессер, ты собираешься устроить такой тайфун, по сравнению с которым эта буря ничто!» — крикнул я. Ветер уже заглушал слова. «Это неизбежно!» — ответил Гессер. Он вроде бы говорил шепотом, но каждое слово звучало совершенно ясно. «Это уже свершается!» Книгу судьбы стало видно даже в человеческом мире. Конечно, Светлана не рисовала ее в буквальном смысле, а вытягивала из глубочайших слоев сумрака, делала копию, любое изменение которое отразится на оригинале. Книга судьбы казалась муляжем, макетом из пылающих огненных нитей, неподвижно висящим в воздухе. Капли дождя вспыхивали, касаясь ее. Сейчас Светлана начнет менять судьбу Егора. А потом, через десятилетия, Егор изменит судьбу мира. Как всегда, к добру. Как обычно, безуспешно. Меня шатнуло. В один миг, совершенно неожиданно, сильный ветер перешел в ураган. Вокруг творилось что-то невообразимое. Я видел, как останавливаются на проспекте машины, прижимаются к обочине, подальше от деревьев. Совершенно беззвучно рев ветра заглушал грохот, рухнул на перекрестке огромный рекламный щит. Какие-то запоздалые фигурки бежали к домам, будто надеясь найти укрытие у стен. Светлана остановилась. Раскаленная точка тлела в ее руке. «Антон!» Я едва расслышал голос. «Антон, что мне делать? Скажи! Антон, я должна это сделать?» Меловой круг прикрывал ее, наверное, не до конца. С нее едва не срывала одежду, но все-таки давал возможность устоять. Все будто исчезло. Я смотрел на нее, на пылающий мелок, уже готовый менять чужую судьбу. Светлана ждала ответа. Вот только мне нечего было сказать. Нечего, ибо я сам не знал ответа. Я поднял руки к бушующему небу и увидел призрачные цветы силы в своих руках. «Справишься?» — сочувственно спросил Завулон. Буря разыгралась. Его голос был слышен в грохоте урагана столь же отчетливо, как и голос шефа. Гессер вздохнул. «Я раскрыл ладони, развернул их к небу, небу, где больше не было звезд, где осталось лишь мельтешение туч, дождевых струй, молний. Это было одно из самых простых заклинаний. Ему учат едва ли не первым. Реморализация. Без всяких уточнений. «Не делай этого!» — закричал Гессер. «Не смей!» Одним движением он сместился, закрывая от меня Светлану и Егора, будто это могло помешать заклинанию. «Нет, теперь его уже не остановить. Луч света, невидимый людям, бил из моих ладоней. Все крупинки, что я собирал у них, безжалостно и беспощадно. Алое пламя роз, бледно-розовые пионы, желтизна астр, белые ромашки, почти черные орхидеи». Завулон тихо смеялся за спиной. Светлана стояла с мелом в руках над книгой судьбы. Егор, раскинув руки, замер передо мной. Фигуры на доске. Сила в моих руках. У меня еще никогда не было столько силы, бесконтрольной, струящейся через край, готовой пролиться на кого угодно. Я улыбнулся Светлане и медленно-медленно поднес ладони с бьющим из них фонтаном радужного света к своему лицу. «Нет!» Вопль Завулона не просто прорвался сквозь ураган, заглушил его. Вспышка молнии прорезала небо. Голова темных бросился ко мне, но навстречу шагнул Гессер, и темный маг остановился. Я не видел это, чувствовал. А лицо заливало цветное сияние, голова кружилась. Я больше не чувствовал ветра. Осталась только радуга. Бесконечная радуга, в которой я тонул. Ветер метался вокруг, не трогая меня. Я посмотрел на Светлану и услышал, как ломается невидимая стена, всегда стоявшая между нами. Ломается, чтобы замкнуть нас в барьер. Развивающиеся волосы упали вокруг лица Светы мягкой волной. «Ты все истратил на себя?» «Да», — сказал я. «Все, что собрал?» Она не верила, не могла поверить до сих пор. Светлана знала, какова цена за взятую взаймы силу. «До последней капли», — ответил я. «Мне было легко, удивительно легко». «Зачем?» — волшебница протянула руку. «Зачем, Антон? Ты мог остановить эту бурю, мог осчастливить тысячи людей. Как ты мог? Все на себя». «Чтобы не ошибиться», — объяснил я. Было даже неудобно, что она, будущая великая, не понимает такой малости. Секунду Светлана молчала, потом поглядела на огненный мелок в своей руке. «Что мне делать, Антон?» «Ты уже открыла книгу судьбы». «Антон, кто прав? Гессер или ты?» Я покачал головой. «А вот это решай сама». Светлана нахмурилась. «Антон, и это все? Ради чего ты взял столько чужого света? Ради чего истратил магию второй степени?» «Ты пойми, я не знал, сколько веры в моем голосе, даже сейчас мне ее не хватало. Иногда главное не поступок, иногда главное бездействие. Есть то, что ты должна решить сама, без советов, моих, Гессера, Завулона, света, тьмы, только сама». Она замотала головой. «Нет». «Да». Ты решишь сама, и эту ответственность тебя не снимет никто. И что бы ты ни сделала, ты все равно будешь жалеть о несделанном. Антон, я люблю тебя. Знаю. И я люблю тебя, потому и не скажу ничего. И это твоя любовь? Только это и есть любовь. «Мне нужен свет!» — закричала она. «Антон, мне нужен твой свет!» «Каждый творит свою судьбу», — сказал я. Это было даже чуть больше, чем я мог сказать. «Решай». Мелок в ее руке вспыхнул тонкой огненной иглой, когда она повернулась к книге судьбы. Взмах! Я услышал, как хрустят страницы под ослепительным ластиком. Свет и тьма, только пятна на страницах судьбы. Взмах! Росчерк! Стремительный бег огненных строк! Светлана разжала руку, и мел судьбы упал ей под ноги. Тяжело, будто свинцовая пуля. Его все-таки поволокло ураганом, но я успел нагнуться и спрятать мелок в ладони. Книга судьбы начала таять. Егор пошатнулся, согнулся, повалился на бок, поджимая колени к груди, съежился в жалкий маленький комочек. Белый круг вокруг них уже размыло дождем, и я смог подойти, присел, придерживая мальчика за плечи. «Ты ничего не вписала!»

«Я не хочу служить в дозоре», — ответила девушка. «Простите, светлый Гессер, но это не мой путь, не моя судьба». Гессер печально покачал головой. Он больше не смотрел на Завулона, и тот в несколько шагов оказался возле нас. «И это все?» — спросил темный маг. «Посмотрел на меня, на Свету, на Егора. Вы не смогли ничего сделать?» Он перевел взгляд на инквизитора. Тот поднял голову и кивнул. Больше ему никто не ответил. Кривая улыбка появилась на лице Завулона. Какие усилия, и все окончилось фарсом. Лишь потому, что истеричная девчонка не захотела бросить своего нерешительного возлюбленного. «Антон, ты меня разочаровал. Светлана, ты меня порадовала. Гессер», — темный посмотрел на шефа, — «мои поздравления с подобными сотрудниками». За спиной Завулона открылся портал. Тихо смеясь, он вошел в черное окно.

0: С земли до меня донесся тяжелый вздох. Я не видел, но знал, что там происходит. Один за другим темные дозорные выходили из сумрака. Кидались к припаркованным вокруг здания машинам, спеша увести их подальше от деревьев. Пригибаясь, бежали к соседним домам. А следом покидали оцепление светлые маги. Некоторые для тех же простых и понятных человеческих действий. Вот только большинство, я знал это, оставались на месте, вглядываясь вверх на крышу здания. Тигренок с виноватым на всякий случай лицом, Семен с мрачной улыбкой иного, повидавшего и не такие бури, Игнат с неизменно искренним сочувствием. «Я не смогла этого сделать», — сказала Светлана. «Гестер, простите, я не смогла».
1: «Ты и не могла», — ответил я.
0: «Да и не должна была». Я раскрыл ладонь, посмотрел на маленький кусочек мела, который в моих руках стал просто мокрым и липким кусочком мела, заточенным с одной стороны, неровно сломанным с другой.
2: «Давно понял?» — спросил Гессер. Подошел, сел со мной рядом. Его щит раскинулся над нами, и рев урагана стих.
0: «Нет, только что».
3: «Что происходит?» — выкрикнула Светлана. «Антон, да что происходит?»
0: Ей ответил Гессер.
2: «У каждого своя судьба, девочка. У кого-то править чужие жизни или ломать империи. У кого-то просто жить».
0: «Пока дневной дозор ждал твоих действий», — пояснил я. Ольга, взяв вторую половинку мела, переписала чью-то судьбу. Так, как хотелось Свету.
2: Гессер вздохнул, протянул руку, коснулся Егора. Мальчик зашевелился, пытаясь подняться.
4: «Сейчас, сейчас», — ласково сказал шеф. «Все уже кончилось. Заканчивается».
0: Я обнял мальчика за плечи, положил его голову себе на колени. Он снова затих.
3: «Скажи, зачем?» — спросил я. «Если ты все равно знал все наперед».
2: «Даже мне не дано знать все».
3: «Зачем?»
2: «Да потому что все должно было быть естественно», — с легким раздражением ответил Гессер. «Только так Завулон мог поверить в происходящее. И в наши планы, и в наше поражение».
3: «Это не весь ответ, Гессер». Я посмотрел ему в глаза. «Далеко не весь», — шеф вздохнул.
2: «Хорошо. Да, я мог сделать и по-другому. Светлана стала бы великой волшебницей, вопреки своему желанию. Егор, вопреки тому, что дозор и так ему задолжал, превратился бы в наш инструмент».
0: Я ждал. Очень хотелось знать, скажет ли Гессер всю правду, хоть однажды.
2: «Да, я мог сделать и так», — Гессер вздохнул. «Вот только, мальчик мой, все, что я делал, помимо великой борьбы света и тьмы, все, что я делал в 20-м столетии,

было подчинено одному, разумеется, не в ущерб делу. Мне вдруг стало его жалко, нестерпимо жалко. Может быть, первый раз за 1000 лет великий маг, пресветлый Гессер, истребитель чудовищ и страж государств вынужден был сказать правду до конца. Не такую красивую и возвышенную, как та, которую он привык говорить. «Не надо, я знаю!» — крикнул я. Но великий маг покачал головой. «Все, что я делал, — отчеканил Гессер, — было подчинено еще одной цели — вынудить руководство полностью снять с Ольги наказание, вернуть ей все силы и позволить вновь взять в руки мел судьбы. Она должна была стать равной мне, иначе наша любовь была обречена. А я люблю ее, Антон». Светлана засмеялась. «Тихо, тихо». Я подумал, что она даст шефу пощечину, но, наверное, я до сих пор ее совсем не понимал. Светлана опустилась перед Гессером на колени и поцеловала его правую руку. Маг вздрогнул. Он словно утратил свои бесконечные силы. Защитный купол стал дрожать и таять. Нас вновь оглушил рев урагана. «А судьбу мира снова будем менять?» — спросил я. «Помимо наших маленьких личных дел». Он кивнул и спросил: «Ты не рад этому?» «Нет». «Что ж, Антон, нельзя ведь выигрывать во всем. И мне это не удавалось. И у тебя не получится». «Знаю», — сказал я. «Конечно же, знаю, Гессер. Но все равно этого так хочется». Январь-август 1998 года. Москва. В тексте книги использованы фрагменты из песен групп «Пикник», «Воскресенье», «Сплин», «Blackmore's Night».

0: радио фантастики. Радио фантастики.
1: Айзек Азимов. Молодость. В окошко бросили горсть камней, и мальчишка завозился во сне. Бросили еще раз. Он проснулся. Сел в кровати, весь напрягшись. Тянулись секунды, а он все осваивался со своим странным окружением. Конечно, это не его родной дом. Он за городом. Здесь холоднее, чем в его краях. За окошком видна зелень. Тощись. Его окликнули хриплым, встревоженным шепотом, и мальчишка дернулся к окну. На самом деле, у него было совсем другое имя. Но его новый друг, с которым он познакомился накануне, едва взглянув на худощавую фигурку, сказал: «Ты тощий». И добавил: «А я рыжий». На самом деле, его тоже звали совсем иначе. Но это имечко явно шло к нему. Тощий крикнул: «Эй, рыжий!» и радостно замахал ему, стряхивая с себя остатки сна. Рыжий продолжал все тем же хриплым шепотом: «Тихо ты! Хочешь всех перебудить?» Тощий вдруг заметил, что солнце едва поднялось над низкими восточными холмами, что тени еще длинные и размытые, а на траве роса. Он сказал уже тише: «Чего тебе?» Рыжий махнул рукой: «Выходи на улицу!» Тощий быстро оделся, умылся, то есть быстренько брызнул на себя чуть тепловатой водичкой, она высохла, пока он бежал к выходу, а потом кожа опять стала влажной, на этот раз уже из-за росы. Рыжий сказал: «Давай потише. Если проснется ма или па, или твой па, или еще кто, уж тут начнется. Сейчас же марш домой, а то будешь бегать по росе, простудишься, умрешь». Он так точно передал интонацию, что Тощий расхохотался и подумал, что, пожалуй, во всем свете нет такого занятного парня, как Рыжий. «Ты что, каждый день сюда приходишь, вот как сейчас, а, Рыжий?» — спросил он с интересом. «В такую рань, да?» «Когда весь мир будто принадлежит только тебе, ведь верно, Рыжий? И никого вокруг, и все так здорово!» Он ощутил прилив гордости от того, что его допустили в этот таинственный мир. Рыжий искоса взглянул на него и небрежно бросил: «Я уже давно не сплю. Ты ничего не слышал ночью?» «А что?» «Да гром! А разве была гроза?» Тощий очень удивился. Он обычно не мог спать во время грозы. «Да нет, но гром был. Я сам слышал. Подошел к окну, гляжу, а дождя-то нет. Только звезды. И небо такое бледное, понимаешь?» Тощий никогда не видел такого неба, но кивнул. Они шли по траве вдоль бетонки, которая сбегала вниз, деля надвое окрестные просторы, и исчезала вдали между холмами. Дорога была такая древняя, что даже отец Рыжего не мог сказать сыну, когда ее построили. И все же на ней не было ни трещинки, ни выбоины. «Ты умеешь хранить тайну?» — спросил Рыжий. «Конечно». «А что за тайна?» «Ну, просто тайна. Может, я скажу, а может и нет. Я еще и сам не знаю». Рыжий на ходу сломал длинный гибкий стебель папоротника, аккуратно очистил его от листочков и взмахнул им, как хлыстом. Вмиг он словно очутился на лихом скакуне, который встает на дыбы и грызет удила, сдерживаемый железной волей наездника. Но вот усталость взяла свое. Он отбросил хлыст и загнал своего коня в самый дальний закоулок воображаемого мира, а воз еще пригодится. «Сюда приедет Фирк», — сказал он. «Ну какая же это тайна? Я уже давно знаю. Мне об этом папа сказал еще до того, как мы приехали». «Да нет, тайна — это другое. Уж это тайна, что надо. Ты хоть раз бывал в цирке?» «Ясное дело. Ну как, понравилось?» «Больше всего на свете». Рыжий краешком глаза наблюдал за ним. «Ну, а тебе никогда не приходило в голову там остаться? То есть, я хочу сказать, навсегда?» Тощий проскинул умом. «Пожалуй, нет. Я хочу быть астрономом, как папа. По-моему, и он этого хочет». «Хи, астроном!» — фыркнул Рыжий. Тохи почувствовал, как перед его носом захлопнулись двери в новый таинственный мир, и астрономия стала такой зеленой, он сказал примирительно. «Цирк — это должно быть занятнее». «Ну, а если тебе можно было бы поступить в цирк прямо сейчас, что бы ты сделал?»
2: «Я... ну вот», — Рыжий презрительно усмехнулся, то есть и обиделся. «Ну и поступлю. Давай, испытай меня».
1: Рыжий быстро повернулся к нему, взволнованный, весь как натянутая струна. «Ты правда так думаешь? Хочешь со мной, да?»
2: «Как это? Понимаешь, я все устроил, нас возьмут. А то, глядишь, когда-нибудь мы и сами откроем цирк. Мы будем самыми потрясными циркачами на свете. Это если ты пойдешь со мной, а не то я и сам справлюсь».
1: Новый мир был необыкновенным и волшебным, и Тохи ответил: «Заметано, Рыжий, я с тобой. Что ты затеял? Скажи мне все как есть».
2: «Догадайся, кто в цирке всех главней?»
1: Тохи отчаянно соображал. Он хотел попасть в точку. Наконец он сказал:
2: «Акробаты? О, Господи! Да я бы палец о палец не ударил, чтобы увидеть акробатов!»
1: «Тогда не знаю. Звери. Вот кто! Какие номера самые интересные? Где больше всего народу?
2: Даже в самых лучших цирках самые лучшие номера — это которые с дверями».
1: «Ты так думаешь?»
2: «Все до единого так думают. Спроси, кого хочешь».
1: «Так вот, сегодня утром я нашел зверьков. Двух зверьков.
2: Ты их поймал?»
1: «Еще бы! Это и есть моя тайна.
2: Ты не протрепишься?»
1: «Что за вопрос?
2: Ладно, я запер их в амбаре. Хочешь посмотреть?»
1: Они были почти рядом с амбаром. Невдалеке чернела его большая настежь распахнутая дверь. Черны им черно. Они все время шли к этому амбару. Тощий остановился, он старался не выдать волнения. «А они большие?»
2: «Да разве бы я их обдурил, если бы они были большие?
1: Они тебе ничего не сделают, я посадил их в клетку». Они уже вошли в амбар, и Тощий увидел большую клетку, висевшую на крюке под крышей и накрытую целиком грубым брезентом. Рыжий сказал: «У нас здесь обычно живет птичка или еще кто-нибудь. Главное, им отсюда не выбраться». Полезли на чердак. Они вскарабкались по деревянной лестнице, и Рыжий подтянул клетку к себе. Тощий ткнул пальцем в брезент. «А здесь, кажется, дырка». Рыжий нахмурился. «Откуда она взялась?» Он приподнял брезент, заглянул внутрь и с облегчением произнес: «Они там». «Брезент вроде бы обгорел», — с беспокойством заметил Тощий.
2: «Ну, ты как хочешь. Смотреть или нет?»
1: Тощий неуверенно кивнул. В конце концов, он не был убежден, что хочет. А вдруг они... Но Рыжий сбросил брезент. Вот они, двое, как он и говорил. Маленькие, противные на вид. Как только брезент убрали, зверьки кинулись к ребятам. Рыжий осторожно ткнул их пальцем.
2: «Берегись!» — крикнул Тощий. «Они не тронут!» — бросил Рыжий. «Ты когда-нибудь видел таких?»
1: «Нет.
2: Представляешь, как в цирке все за них ухватятся.
1: А если они слишком маленькие для цирка, что тогда?»
2: Рыжий разозлился. Он отпустил клетку, и та начала раскачиваться, словно маятник. «Идешь на попятную?»
1: «Вовсе нет, я только...» «Не беспокойся, не такие уж они и маленькие. Нет, и сейчас беспокоит только одно».
2: «Что?»
1: «Ведь я должен продержать их в клетке, пока не приедет цирк, верно?»
2: «Так вот, мне нужно узнать, что они едят».
1: А клетка все раскачивалась, и маленькие пойманные зверьки цеплялись за прутья, делая ребятам какие-то знаки, странные и быстрые, будто эти существа были разумными.
3: Астроном вошел в столовую при полном параде. Он ощущал себя гостем.
1: «А где молодежь?» — спросил он.
2: «Моего сына нет дома?»
1: Промышленник улыбнулся.
2: «Они уже давно гуляют, но женщины заставили их позавтракать, так что не беспокойтесь, известное дело — молодость».
1: «Молодость».
3: Казалось, это слово заставило астронома задуматься. Завтракали в молчании, только один раз промышленник бросил:
1: «Вы вправду считаете, что они придут?»
2: «Придут», — отвечал астроном.
1: И все. После завтрака промышленник сказал: «Вы уж меня извините, хоть убей, не пойму, зачем вам выкидывать такие трюки? Вы действительно с ними говорили?»
2: «Так же, как сейчас с вами, только телепатически. Они умеют передавать мысли на расстоянии».
1: «Я понял это из вашего письма. Но как они передают мысли, интересно выяснить».
2: «Ну, этого я не знаю. Конечно, я их спросил, но не добился четкого ответа. Впрочем, возможно, я чего-то не разобрал. Для этого нужно какое-то устройство, проецирующее мысли. И, что особенно важно, необыкновенная сосредоточенность как индуктора, так и перцепиента. До меня не сразу дошло, как они пытаются передать мне мысль. Может быть, телепатия — одно из научных достижений, которым они с нами поделятся».
1: «Может быть», — ответил промышленник. «Но подумайте о том, как это открытие может изменить нашу собственную жизнь. Передатчик мыслей».
2: «А почему бы и нет? Перемены для нас полезны».
1: «Не думаю».
2: «Перемены нежелательны только для старости», — сказал астроном. «А ведь расы могут стариться так же, как и люди».
1: Промышленник указал на окно.
2: «Видите эту дорогу? Ее построили давным-давно. Сумели бы мы теперь построить такую? Сомневаюсь. Когда прокладывали эту дорогу, раса была молодой».
1: «Тогда?»
2: «Да.
1: По крайней мере, новое не внушало им страха».
2: «Лучше бы оно внушало.
1: Что же стало с нашими предками? Они уничтожены, доктор. Что хорошего в молодости и в новом? Мы сейчас живем лучше. В мире больше нет войн. Мы медленно продвигаемся вперед. Они это доказали. Те, кто построил эту дорогу. Как мы условились, я поговорю с вашими гостями, если они приедут. Но мне кажется, я только попрошу их уехать.
2: Слушайте, прежде чем вам написать, я изучил ваше экономическое положение и установил, что я платежеспособен».
1: Улыбаясь, перебил его промышленник.
2: «Ну да?
1: О, я вижу, вы шутите. А впрочем, может, в вашей шутке есть доля правды. Ваша платежеспособность ведь ниже, чем у вашего отца, а у него была ниже, чем у вашего деда. Ваш сын, возможно, будет вообще неплатежеспособным. С каждым годом планете все труднее поддерживать производство на существующем уровне, хотя это крайне низкий уровень по сравнению с тем, который был раньше. Мы возвратимся к натуральному хозяйству, а потом что? Опять в пещеры? А если обогатить расу новыми техническими знаниями, то все изменится.
2: Дело не только в знаниях. Здесь важнее эффект от самих изменений, от расширения горизонтов. Послушайте, сударь, я обратился к вам не только потому, что вы богаты и имеете влияние на правительственные круги, а потому что у вас необычная для наших дней репутация. Вы человек, который может порвать с традициями. Наши соотечественники будут противиться новшествам. А вы знаете, как на них воздействовать, как добиться того, чтобы возродить молодость нашей расы?
1: «Да».
2: «Скажите мне», — поинтересовался промышленник, «что хотят эти друзья из космоса в обмен на свои достижения?»
1: Астроном колебался, затем признался.
2: «Я буду с вами откровенен. Они прибыли с планеты, обладающей большей, чем наша, массой. Наша богаче легкими элементами. Им нужен магний, алюминий.
1: Нет.
2: Углерод и водород. Им нужны уголь и нефть».
1: «В самом деле?»
2: Астроном торопливо вставил. «Вы хотите спросить, зачем существам, которые освоили космические полеты, а следовательно, овладели атомной энергией, уголь и нефть?»
1: «Я не могу ответить на этот вопрос».
2: Промышленник улыбнулся.
1: «Зато я могу. Вот вам лучшее подтверждение правдивости ваших же слов. На первый взгляд может показаться, что при атомной энергии уголь и нефть не нужны. Однако они не только сырье для производства энергии, они всегда будут основным сырьем для всех отраслей органической химии,
2: пластмассы, красители, медикаменты, растворители. Промышленность не может обойтись без них даже в атомный век. Но я бы сказал, что хоть уголь и нефть – недорогая плата за мучения и заботы молодой расы, все же эти уголь и нефть обойдутся нам очень дорого, если мы не получим ничего взамен. Астроном вздохнул. А он и наши мальчики. В открытое окно видно было, как они стоят на лугу и оживленно разговаривают. Сын промышленника сделал властный жест, сын астронома кивнул и побежал к дому. Вот она, молодость, о которой вы говорили. У нашей расы столько же молодых, сколько было всегда, заметил промышленник. Да. Но мы делаем все, чтобы они быстро состарились. Тощий вбежал в комнату, дверь громко хлопнула за ним. «Что случилось?» — недовольно проворчал астроном. Тощий удивленно поднял глаза и остановился. «Извините, я не знал, что здесь кто-то есть. Простите, что я вам помешал». Он старательно подбирал самое вежливое выражение. «Да ничего, все в порядке», — сказал промышленник. Но астроном заметил. «Даже если ты входишь в пустую комнату, не обязательно хлопать дверью». «Ерунда!» — запротестовал промышленник. «Парнишка не сделал ничего плохого. Вы его броните просто за то, что он молод». «Это вы, с вашими взглядами. Подойди-ка сюда, парень!» — обратился он к тощему. Тощий медленно приблизился. «Как тебе здесь нравится?» «Очень, сэр. Благодарю вас. Показал ли тебе мой сын наше поместье?» «Да, сэр. Рыжий, то есть». «Ничего-ничего. Называй его рыжим. Я его сам так зову. А теперь скажи, чем вы сейчас занимаетесь?» Тощий отвернулся. «Мы проводим исследования, сэр». Промышленник повернулся к астроному. «Вот вам юношеская любознательность и жажда приключений. Наша раса еще не утратила этих свойств». «Сэр», — обратился Тощий. «Да, парень». Мальчишка помолчал, пытаясь понять, о чем речь, потом сказал. «Рыжий велел мне принести что-нибудь вкусненькое, но я не очень понял, что. Вот я и не хотел говорить». «Ну что ж, спроси кухарку, у нее найдется что-нибудь вкусненькое для таких юнцов, как вы». «Сразу видно, что сын мой воспитывался в городе», — сказал астроном. «Ну что вы, это не страшно», — возразил промышленник. «О нет, сэр, это не для нас, а для зверьков».
4: «Для зверьков?»
2: «Да, сэр. Что едят звери?»
4: «А что это за звери, парень?»
2: «Они маленькие, сэр».
4: «Тогда попробуйте дать им листья или траву, а если они не станут есть, может, им понравятся орехи или ягоды».
2: «Благодарю вас, сэр». Тощий выбежал из комнаты, но на этот раз осторожно закрыл за собой дверь. «Вы думаете, они поймали зверьков живьем?» — спросил астроном. Он был явно встревожен. «Ну, это дело обычное. В моем поместье охота запрещена, а все животные стали ручными. Здесь много грызунов и мелкой живности. Рыжий то и дело таскает домой всяких тварей. Только ненадолго они его занимают». Он посмотрел на стенные часы. «Ваши друзья уже должны прибыть, как вы думаете?» Качка прекратилась, стало темно. Воздух чужой планеты не подходил для исследователей. Атмосфера была густой, как суп, и он не мог глубоко вздохнуть. И даже если, внезапно испугавшись одиночества, он потянулся и потрогал теплого торговца. Очевидно, тот спал. Он тяжело дышал, время от времени дрожь пробегала по телу. Исследователь решил не будить его. Это все равно ни к чему, спасения не будет, это ясно. Это расплата за высокие барыши, которые приносила неограниченная конкуренция. Торговец, открывший новую планету, получал монополию на торговлю с ней в течение 10 лет. Он мог торговать в одиночку или, что более вероятно, продать это право всем желающим на жестких условиях. Из-за этого поиски новых планет велись под большим секретом и как можно дальше от обычных торговых путей. У них не было почти никакой надежды на то, что хоть один корабль окажется в пределах их субэфирной связи. Разве это произойдет невероятно? Даже если бы они были в своем корабле, а не в этой клетке. Исследователь схватился за толстые прутья. Даже если уничтожить прутья, а это нетрудно сделать, им не спрыгнуть слишком высоко.
4: Все шло из рук вон плохо. Еще до этого приземления они дважды приземлялись на корабле-разведчике, установили контакт с местными жителями, чудовищно большими, но кроткими и доброжелательными существами. Лучшего рынка и желать нельзя. Очевидно, когда-то у них была высокоразвитая промышленность, но они не сумели избежать нежелательных последствий. Эта планета поражала своими размерами. Особенно удивлялся торговец. Он уже знал, какая она огромная, и все же, подойдя к ней на расстояние 2 световых секунд и взглянув на экран обзора, пробормотал: «Невероятно!» «О, бывают планеты и больше этой», — невозмутимо сказал исследователь. Чрезмерная восторженность не к лицу исследователю. «Заселена?» «Да». «О, вашу планету можно утопить вон в том большом океане». Исследователь улыбнулся. Это был деликатный намек на его родину, планету Арктур, по размерам уступавшую большинству планет. Он сказал: «Не совсем так». «И здешние жители такие же большие, как и их мир?» — спросил торговец. Казалось, такая перспектива не слишком радовала его. «Почти в 10 раз больше нас». «А вы уверены, что они настроены дружелюбно?» «Трудно сказать. Дружба между чуждыми культурами — дело неверное. Но мне кажется, жители этой планеты не опасны». Тут исследователь услышал мощный рев двигателей. «Что-то мы слишком быстро снижаемся», — нахмурился он. Начали обсуждать, не опасно ли садиться на несколько часов раньше расчетного времени. Планета, к которой они приближались, была огромна для кислородно-водяного мира. Гравитационный потенциал был высок, а бортовой компьютер не давал информации о траектории при посадке в зависимости от гравитационного потенциала. Значит, пилоту придется выполнять посадку вручную. Торговец потребовал немедленно произвести посадку, но почувствовал, что это требование нужно аргументировать. Он сердито сказал исследователю: «Вы думаете, что пилот не знает своего дела? Ведь он уже 2 раза справлялся с посадкой». «Да», — подумал исследователь, — «на корабле-разведчике, а не на этой неуклюжей грузовой посудине». Вслух он не сказал ничего, только глядел на локатор обзора. Они спускались слишком быстро, сомнений не оставалось, слишком быстро. «Что вы молчите?» — с раздражением спросил торговец. «Ну, если уж вам так хочется, чтобы я говорил, я бы посоветовал вам пристегнуть ремни и помочь мне наладить катапультирующее устройство». Пилот вступил в схватку со стихией. Он не был новичком. Корабль, объятый пламенем, со свистом растекал слои атмосферы, необычно плотные даже для гравитационного потенциала этой планеты. Но, несмотря ни на что, до последнего момента казалось, что пилот справится с кораблем. Он даже придерживался заданного курса на определенную точку северного континента, следуя расчетной траектории. Если бы счастье им улыбнулось, их посадку вечно приводили бы как пример героического и мастерского управления в безнадежных условиях. Но когда победа была уже рядом, пилот не выдержал физического и нервного напряжения и чуть сильнее нажал рычаг управления. Корабль, который почти выровнялся, опять камнем пошел вниз. Уже не было времени исправлять ошибку. До поверхности планеты оставалось ничтожное расстояние. Пилот не покинул кабины. Он думал только о том, как бы уменьшить силу удара при падении, как бы сохранить корабль. Пока корабль бешено пробивался сквозь плотные слои атмосферы, удалось включить несколько катапультирующих устройств и только одно вовремя. Когда исследователь очнулся и поднялся на ноги, он был почти уверен, что кроме него и торговца больше никто не уцелел, а, возможно, остался в живых только он. Его паритель сгорел на такой высоте, что падение его оглушило. Может, торговцу повезло еще меньше? Его окружала густая жесткая трава, и вдали виднелись деревья, по виду напоминавшие деревья его родного Арктура. Только они свободно разместились бы под их нижними ветвями. Он крикнул, его голос глухо прозвучал в плотном воздухе. Торговец ответил. Исследователь бросился на голос, с трудом продираясь сквозь жесткие заросли, преграждавшие путь. «Вы ранены?» — спросил он. Торговец сморщился от боли. «Я что-то растянул, мне трудно ходить». Исследователь осторожно ощупал его. «Не думаю, что это перелом. Вы должны идти, несмотря на боль. Нельзя ли сначала отдохнуть? Прежде всего, поищем корабль. Если он не поврежден, или если его можно отремонтировать, тогда живем. Если нет, то наше дело плохо. Минуточку, дайте мне отдышаться. Исследователь и сам был рад этой передышке. Торговец уже закрыл глаза, исследователь тоже. Услышав звук шагов, он открыл глаза. «Никогда не спите на чужой планете», — мелькнула в его голове запоздалая мысль. Торговец проснулся, и его вопль был полон ужаса. Исследователь крикнул ему: «Всего лишь туземец, он вас не тронет». Но тут гигант наклонился, схватил их и прижал их к своему уродливому телу. Торговец отчаянно сопротивлялся, и, конечно, напрасно. «Неужели вы не можете поговорить с ним?» — звал он. Исследователь только покачал головой. «Мой проектор на него не действует. Он не будет слушать». «Тогда взорвите его! Взорвите его к чертям!» «Это невозможно!» Он чуть не добавил «идиот». Исследователь старался сохранить самообладание. «Но почему?» — кричал торговец. «Ведь вы можете дотянуться до своего взрывателя. Я его ясно вижу. Не бойтесь упасть!» «Все намного сложнее. Если убить чудовище, вы никогда не сможете торговать с этой планетой. Вам даже не удастся взлететь с нее. Вы, вероятно, не доживете до вечера». «Но почему? Почему?» «Потому что это молодой представитель вида. Вы должны знать, что происходит, если торговец убивает детеныша, даже случайно. И кроме того, если мы попали туда, куда хотели, то мы находимся во владениях могущественного аборигена, а это может быть один из его выводка». Так они попали в тюрьму. Они осторожно выжгли кусочек толстого плотного материала, которым была накрыта клетка. Им стало ясно, что прыгнуть с такой высоты означало бы наверняка разбиться. И вот еще раз клетка закачалась и, описав дугу, замерла. Торговец скатился в нижний угол и ощетинился. Покрывало приподнялось, клынул свет. У клетки стояли два молодых туземца. Внешне они мало чем отличались от взрослых экземпляров, подумал исследователь, хотя, конечно, поменьше ростом. Межпротив просунули пучок зеленых стебельков, похожих на камыш. Они приятно пахли, но на них были комочки земли. Торговец отшатнулся и хрипло сказал: «Что это они делают?» «По-моему, пытаются нас кормить. По крайней мере, это что-то вроде здешней травы». Покрывало задернули и клетку отпустили. Она опять покачалась вместе с пучком стеблей между прутьев. При звуке шагов тощий вздрогнул и засветился радостью, когда оказалось, что это всего лишь рыжий. Вокруг никого. «Я все глаза проглядел, это уж точно», — сказал он.
5: «Ну-ка, посмотри», — ответил рыжий.
4: «Возьми и сунь в клетку. Мне пришлось бегать домой». «А что это?» Тощий неохотно протянул руку. «Фарш». «Ты что, никогда не видел фарша? Зачем же я посылал тебя домой? Ты должен был принести его, а не эту дурацкую траву». Тощего обидел его тон. «Откуда я знал, что они не едят траву? И потом, фарш таким не бывает. Он бывает в целлофане, а он не такого цвета». «Так кто в городе? А здесь мы сами готовим фарш, и он всегда такого цвета, пока его не пожаришь». «Так ты говоришь, он сырой?» Тощий быстро отодвинулся. Рыжий возмутился. «Уж не думаешь ли ты, что животные едят приготовленную пищу? Ну-ка, бери, оно тебя не съест. Я тебе говорю, у нас времени в обрез». «Почему? Что делается в доме?» «Не знаю. Мой отец ходит с твоим отцом. Может, они ищут меня? Может быть, кухарка сказала им, что я взял мясо? Во всяком случае, нельзя, чтобы они нашли нас здесь. Ты без спроса взял мясо у кухарки?» «У этого краба-то, конечно. Она и капли воды мне не даст без разрешения отца. Ну же, бери». Тощий взял большой комок фарша, хотя при этом у него по коже побежали мурашки. Он повернулся к амбару, а рыжий быстро побежал к дому. Приблизившись к взрослым, рыжий замедлил шаг и несколько раз глубоко вздохнул, чтобы установить дыхание, а затем сделал вид, что беззаботно прогуливается. «Здорово, пап! Эллоу, сэр!» — поздоровался он. «Стой-ка, рыжий!» «У меня к тебе вопрос», — сказал отец. Рыжий повернулся к нему с безразличным видом. «Да, пап?» «Мама сказала, что ты сегодня очень рано встал». «Не очень, пап. Незадолго до завтрака». «Ты говорил, тебя что-то разбудило сегодня ночью». Рыжий помедлил с ответом, потом признался. «Да, сэр». «Что тебя разбудило?» Рыжий не заметил в вопросе никакого подвоха. Он сказал: «Не знаю, пап. Сперва было что-то вроде грома, а потом что-то вроде упало».
5: «Не можешь сказать, откуда доносились звуки?»
4: «Вроде из-за холма».
5: Это была правда. Да к тому же очень ему на руку, потому что холм был в противоположной стороне от амбара.
4: Промышленник взглянул на своего гостя. «Не прогуляться ли нам к холму, а?»
5: «Я готов», — ответил астроном.

0: Рыжий посмотрел им вслед. Повернувшись, он увидел тощего, который выглядывал из-за кустов шиповника. «Иди сюда!» — помахал ему рыжий. Тощий вышел из-за кустов. «Они сказали что-нибудь про мясо?»
1: «Нет. По-моему, они ничего не знают. Они пошли к холму».
0: «Для чего?»
1: «О чем я знаю? Они расспрашивали меня о громе, который я слышал.
0: Послушай, зверьки съели мясо?»
1: «Хм!» — осторожно произнес тощий. «Они его рассматривали и как бы принюхивались».
0: «Ладно», — сказал рыжий. «Я думаю, они его съедят.
1: Господи, должны же они хоть что-то есть.
0: Давай пойдем к холму, посмотрим, что собираются делать наши родители».
1: «А как же зверьки?»
0: «Не беспокойся, все в порядке. Нельзя же все время сидеть с ними. Ты им дал воды?»
1: «Конечно».
0: «Они напились».
1: «Вот видишь, пошли. Заглянем к ним после полдника. Вот что я тебе скажу. Мы им принесем фруктов».
0: Тоже отказывается от фруктов. И они побежали вверх по склону, рыжий, как всегда, впереди.
1: «Вы думаете, это был гул корабля при посадке?» — спросил астроном.
0: «А как вам кажется? Если это так, вероятно, все погибли».
1: «А может быть и нет?» — нахмурился промышленник.
0: «Но если они приземлились и не погибли, то где же они?»
1: «Надо подумать».
0: Он все еще хмурился.
1: «Я вас не понимаю», — заметил астроном.
0: «А если они враждебно настроены?»
1: «О, нет! Я говорил с ними, они...»
0: «Вы с ними говорили?»
1: «Положим, это рекогностировка. А что будет дальше?»
0: «Вторжение?»
1: «Ну, у них только один корабль, сэр».
0: «Это они так говорят.
1: А у них за спиной может быть целый флот».
0: «Я уже говорил вам об их размерах. Они... Неважно, какие там у них размеры, если их оружие превосходит наше».
1: «Я не подумал об этом».
0: «А меня это с самого начала беспокоило», — продолжал промышленник. «Вот почему, получив ваше письмо, я согласился встретиться с ними. Не для того, чтобы идти на какие-то неприемлемые для нас предложения по торговле, а для того, чтобы узнать их истинные цели. Я не предполагал, что они будут избегать встречи».
1: Вдруг он осмотрелся и спросил: «Куда же мы забрели? По-моему, ничего из наших поисков не получится».
0: Но астроном, шедший немного впереди, хрипло проговорил:
1: «Нет, сэш, посмотрите сюда».
0: Рыжий и тощий тайно следовали за старшими. Им помогало то, что отцы были взволнованы и поглощены разговором. Они не могли толком рассмотреть объект своих поисков, мешали заросли, в которых приходилось скрываться.
1: «Ну и ну, ты только посмотри на эту штуку, сияет как серебро», — сказал рыжий.
0: Но особенно взволнован был тощий. Он цепился в товарища.
1: «Я знаю, что это такое. Это космический корабль.
0: Верно, из-за этого мой отец и приехал сюда. Он один из самых известных астрономов в мире, и твой отец пригласил его, когда космический корабль приземлился в ваших краях».
1: «Что ты болтаешь?»
0: «Да мой отец понятия не имел о том, что это за штука. Он пришел сюда только потому, что я слышал раскат грома. И кроме того, космических кораблей не существует».
1: «Нет, существует.
0: Ну-ка, взгляни. Посмотри на эти круглые штуки.
1: Это дюзы.
0: А вон ракетные двигатели».
1: «Откуда ты все это знаешь?»
0: Тощий вспыхнул.
1: «Я читал об этом. У моего отца есть книга.
0: Старые книги».
1: «Хм. Все выдумываешь».
0: «Ничего не выдумываю. Мой отец преподает в университете, ему нельзя без книг, это же его работа».
1: Он уже говорил на высоких нотах, и рыжему пришлось одернуть его.
0: «Хочешь, чтоб нас услышали?» — с негодованием прошептал он.
1: «Ладно, а все же это космический корабль».
0: «Послушай, тощий, ты думаешь, что это корабль из другого мира?»
1: «Должно быть.
0: Посмотри, как мой отец осматривает его. Он бы так не интересовался, если бы это было что-нибудь другое».
1: «Другие миры!
0: А где они, эти другие миры?»
1: «Везде.
0: Возьми, например, планеты. Некоторые из них такие же миры, как наш.
1: А может, и у других звезд тоже есть планеты? Наверное, планет триллионы».
0: Рыжий чувствовал себя уничтоженным и поверженным. Он пробормотал: «Ты сошел с ума».
1: «Хорошо же, я тебе покажу».
0: «Эй, ты куда?»
1: «Спрошу отца. Надеюсь, ему-то ты поверишь, что профессор астрономии знает?»
0: Он поднялся во весь рост.
1: «Эй, ты что хочешь, чтобы нас увидели?» — сказал рыжий.
0: «Они же не догадываются, что мы здесь. Хочешь, чтобы лезли к нам с расспросами и узнали про зверьков?»
1: А мне плевать. Ты сказал, что я сумасшедший. Ах ты, ябеда! Ты же обещал, что никому не проговоришься. Я не собираюсь проговариваться, но если они сейчас все узнают, сам будешь виноват. Ведь это ты начал спорить. Ты сказал, что я сумасшедший.
0: Беру свои слова обратно, буркнул Рыжий. Ну, да-да, ладно.
1: Тощий был немного разочарован. Он хотел подойти поближе к космическому кораблю, но не мог нарушить клятву.
0: «Больно уж мал для космического корабля», — сказал Рыжий.
1: «Конечно, потому что это, наверное, разведчик.
0: Держу пари. Отцу не удастся даже заглянуть в эту штуковину».
1: Тощий считал это слабым местом и в собственных рассуждениях, и поэтому промолчал. Рыжий поднялся на ноги. Ему явно надоело приключение. «Знаешь, давай уйдем отсюда. У нас свои дела. Не пелится же целый день на какой-то там старый космический корабль. Нам надо заняться зверьками, если мы хотим стать циркачами. Это для циркачей самое первое дело. Они должны заботиться о животных. Вот я и собираюсь это сделать с добродетельным видом», — закончил он.
0: «Ну что ты, Рыжий?
1: Их там полно мяса. Давай подождем», — сказал Тощий.
0: «А что ждать? И потом мой отец и твой отец собираются уходить, и уже пора полдничать. И вообще,
1: Тощий, мы должны не вызывать подозрений, а то они начнут расспрашивать. Неужели ты никогда не читал детективов? Если ты затеял большое дело и не хочешь, чтобы тебя поймали, главное — действовать как обычно, тогда никто ничего не заподозрит. Это первая заповедь».
0: «Ну ладно».
1: Тощий неохотно поднялся. В этот момент затея с цирком показалась ему не стоящей, старомодной по сравнению с блистательной карьерой астронома, и он недоумевал, как он мог связаться с глупыми прожектами Рыжего. Они пошли вниз по склону, Тощий, как всегда, позади.
0: «Что меня поражает, так это качество работы», — сказал промышленник. «Никогда не видывал такой конструкции».
1: «Ну и что с того?» — отрезал астроном. «Ведь никого из них не осталось, второго корабля не будет. Они обнаружили жизнь на нашей планете случайно».
0: «Да, тут была авария, это ясно. Корабль почти не поврежден. Его можно было бы отремонтировать, если бы хоть один из путешественников уцелел».
1: «Если они уцелели, все равно о торговых отношениях и думать не приходится. Очень уж они не похожи на нас. Неудобств много будет. Так или иначе, все кончено».
0: Они вошли в дом, и промышленник спросил жену. «Полдник уже готов, дорогая?»
1: «Да нет, видишь ли...» Она в нерешительности посмотрела на астронома.
0: «Что случилось?» — спросил промышленник.
1: «Что же ты молчишь?»
0: «Думаю, наш гость простит нас».
1: «Умоляю, не обращайте на меня внимания», — пробормотал астроном. Он незаметно отошел в дальний угол комнаты.
0: «Видишь ли, дорогой, кухарка очень расстроена», — торопливо низким голосом проговорила его жена.
1: «Я утешала ее все утро, и, честное слово, не знаю, зачем Рыжий сделал это,
0: что он натворил».
1: «Он взял почти весь фарш», — сказала она.
0: «И съел его?»
1: «Ну, надеюсь, что нет, ведь он сырой».
0: «Тогда зачем он ему понадобился?»
1: «Представления не имею. Я видела Рыжего только за завтраком».
0: Кухарка в ярости. Она заметила, как он удирал из кухни, и в чаше почти не осталось фарша. А фарш предназначался для полдника. Ты же знаешь кухарку. Ей пришлось готовить что-то другое. А это значит, что теперь целую неделю от нее покоя не будет. Поговори с Рыжим, дорогой, и пусть он больше носа не показывает на кухню. И не мешало бы ему извиниться перед кухаркой.
1: Только этого не хватало. Она служит у нас. И если мы не жалуемся на изменения в меню, ей-то что?
0: Но ей приходится выполнять двойную работу. Она уже поговаривает об уходе. А попробуй-ка сейчас найти хорошую кухарку. Помнишь, какая у нас была до нее?
1: Это был сильный довод.
0: Видимо, ты права, сказал промышленник. Я поговорю с ним, как только он придет.
1: Да вот он.
0: Рыжий весело вошел в дом со словами.
1: Кажется, пора полдничать.
0: Он взглянул на отца, потом на мать, и в нем мгновенно проснулись подозрения.
1: «Пойду сначала помоюсь», — сказал он и направился к другой двери.
0: «Минуту, сынок», — остановил его промышленник.
1: «Сэр, где твой маленький друг?»
0: «Ну, да где-то рядом», — беспечно ответил Рыжий.
1: «Мы вроде вместе гуляли, потом я оглянулся, а его нет».
0: Это была правда,
1: и Рыжий почувствовал под собой твердую почву.
0: «Я ему сказал, что пора полдничать. Говорю,
1: «По-моему, пора полдничать». Говорю, «Надо возвращаться домой». А он говорит, «Да». Я и пошел. А потом, когда я был уже около ручья, оглядываюсь, а... Астроном прервал это слово излияние, оторвавшись от журнала, который он перелистывал. «Я нисколько не беспокоюсь о моем юнце, у него есть голова на плечах. Не ждите его к столу». «Все равно полдник еще не готов, доктор». Промышленник опять повернулся к сыну. «И, откровенно говоря, потому, сынок, что кухарка кое-чего не досчиталась. Тебе нечего сказать?» «Сэр, как это не противно, но придется объясниться на чистоту. Зачем ты взял фарш?»
2: «Фарш?»
1: «Да, фарш». «Ну, я был немного...» — начал было рыжий. «Голоден», — подсказал отец, — «и тебе захотелось сырого мяса».
2: «Нет, сэр, оно мне было вроде бы нужно».
1: «Для чего именно?» Рыжий молчал жалким видом. Но тут опять вмешался астроном. «Если вы позволите вставить словечко, я вам напомню, что как раз после завтрака мой сын зашел и спросил, что едят животные».
2: «О, вы правы! Какой же я дурак, что забыл об этом!»
1: «Послушай, Рыжий, ты взял мясо для твоего ручного зверька». Рыжий с трудом подавил негодование.
2: «Так вы хотите сказать, что Тощий заходил сюда и наябедничал, что у меня есть зверьки? Он пришел к вам и проболтался, да? Он сказал, что у меня есть зверьки».
1: «Нет, он этого не говорил, а просто спросил, чем питаются животные, вот и все. И вообще, если уж он пообещал тебе не выдавать, он не выдаст. Это твоя собственная глупость выдала тебя. Ты взял без спроса фарш, а это называется воровством. Теперь отвечай без уверток. Есть у тебя зверек?»
2: «Да, сэр».
1: Это было сказано едва слышным шепотом.
2: «Отлично.
1: Придется тебе избавиться от него, понятно?»
2: «Ты хочешь сказать, что у тебя есть хищное животное, да, Рыжий?» — вмешалась мать. «Оно может тебя укусить, и у тебя будет заражение крови».
1: «Они совсем крохотулечки», — сказал Рыжий дрожащим голосом. «Если их тронуть, они едва шевелятся».
2: «Они? Сколько же их у тебя?»
1: «Два».
2: «Где они?»
1: Промышленник дотронулся

0: Ты заставил нас ждать себя. Прости, отец.
1: О, не сердитесь на парнишку, сказала жена промышленника. Пусть поговорит с Рыжим, если хочет, а полдник от них не уйдет.
0: Мне нужно поговорить с Рыжим один на один, настаивал Тощий.
1: Ну, хватит, хватит, сказал астроном со скрытым раздражением. Садись.
0: Тощий повиновался, но ел без особого аппетита, да и то только тогда, когда кто-нибудь глядел прямо на него. Рыжий перехватил его взгляд и тихо спросил.
1: «Что? Зверьки убежали?»
0: Тощий покачал головой и прошептал.
1: «Нет, это...»
0: Астроном бросил на него строгий взгляд, и Тощий осекся. Едва полдник закончился, Тощий выскользнул из комнаты, незаметно пригласив Рыжего следовать за ним. В молчании они дошли до ручья. Тут Рыжий разом повернулся к своему спутнику.
1: «Слушай, чего это тебе взбрело в голову сказать моему отцу, что мы кормим животных?»
0: «Да я не говорил, я только спросил, чем кормят животных?» — запротестовал Тощий. «Это не значит сказать, что мы кормим их. И, кроме того, дело не в этом, Рыжий».
1: Но Рыжий еще не простил обиды.
0: «А потом, куда ты запропастился? Я думал, ты идешь домой. По-ихнему получается, будто я виноват, что тебя не было. Я все попытаюсь тебе объяснить, если ты помолчишь хоть минутку. Ты же мне словечко вставить не даешь. Ну что ж, валяй, выкладывай, если у тебя есть что».
1: Я пошел обратно к кораблю. Родителей там уже не было. А я хотел посмотреть, что это за штука.
0: «Это не космический корабль», — мрачно сказал Рыжий. «Ему нечего было терять».
1: «Вот именно, это космический корабль. Туда можно заглянуть через иллюминаторы. А я и заглянул, и они там мертвые».
0: Он был очень бледен.
1: «Все до одного мертвые».
0: «Кто мертвые?»
1: «Да зверьки!» — закричал Тощий. «Такие же, как наши. Только они не зверьки. Это жители других планет».
0: На мгновение Рыжий окаменел. Он не подумал усомниться в правоте Тощего. Слишком искренне тот был взволнован. Рыжий только сказал.
2: «Ну, вот.
1: Что теперь делать? Ей же ей. Будет нам взбучка, если они узнают». Тощего всего трясло.
0: «Может, лучше их выпустить?» — спросил Рыжий.
1: «Они на нас наябедничают. Да они не могут говорить на нашем языке, ведь они с другой планеты».
0: «Нет, могут. Я помню, как мой отец говорил о всяком таком с мамой. Ну, он не знал, что я в комнате. Он говорил, что есть пришельцы, которые могут говорить без всяких слов, вроде бы телепатия. Я думал, он фантазирует».
1: «Да, ну и ну. То есть, ну и ну...» Рыжий взглянул на Тощего.
0: «Ладно, слушай. Мой отец велел мне избавиться от них. Давай зароем их, что ли, где-нибудь, или бросим в ручей».
1: «Он себе так велел?
0: Он заставил меня признаться, что у меня есть зверьки, а потом сказал, придется избавиться от них. Должен же я делать то, что он говорит, ведь он мой отец».
1: У Тощего немного отлегло от сердца. Это был отличный выход из положения.
0: «Хорошо. Идем прямо туда и опередим их.
1: Ох, если они их найдут, будет нам на орехи».
0: Они бросились к амбару, обуреваемые невыразимыми видениями. Совсем иное дело видеть в них людей. Как животные, они были занятны, но как люди — ужасны. Их глаза, которые раньше представлялись маленькими невыразительными точками, теперь, казалось, следили за Рыжим и Тощим с явной злобой. «Они издают звуки», — прошептал Тощий.
1: «Наверное, разговаривают или что-то вроде того», — сказал Рыжий.
0: «Забавно, что раньше они слышали эти звуки, но не придавали им значения. Рыжий не сдвинулся с места, Тощий тоже. Брезент был откинут, но они просто наблюдали. Тощий заметил, что зверьки не дотронулись до фарша».
1: «Ну как будешь действовать?» — спросил Тощий.
0: «А ты? Ты их нашел.
1: Сейчас твоя очередь».
0: «Нет, ты их нашел. Ты сам виноват во всем. Я только наблюдал».
1: «А ты со мной заодно. Не станешь же ты отрицать?»
0: «Неважно. Ты их нашел. Я так и скажу, когда они придут сюда искать нас».
1: «Ну и пусть», — сказал Рыжий.
0: Но все же мысль о том, что их ожидает, подхлестнула его, и он потянулся к дверце клетки.
1: «Стой!» — крикнул Тощий.

0: «Какая муха тебя укусила?» — спросил рыжий. Он был доволен. «У одного из них есть какая-то железяка или вроде что-то этого». «Где?» «Да вон там. Я ее видел раньше, но думал, что это часть его тела. Но если они люди, может быть, это ружье? Дезинтегратор? А что это такое?» «Я читал об этом в старых книгах. У большинства людей на космических кораблях есть такие ружья, дезинтеграторы. Наведут такое на тебя, ты и распался на элементы». «До сих пор его на нас не наводили», — возразил рыжий. «Но на душе у него явно кошки скребли. Неважно. Я не собираюсь болтаться здесь и ждать, пока меня разложат на части. Я приведу отца». «Эх ты, трусишка, жалкий трус. Ну и пусть. Можешь обзывать меня как хочешь, но если ты сейчас их тронешь, тебя разложат. Вот подожди и увидишь, и по делам тебе». Он двинулся к узенькой винтовой лестнице, которая вела вниз, остановился на площадке и отшатнулся. По лестнице, тяжело дыша, поднималась мать рыжего. «Рыжий, эй, рыжий, ты наверху? И не пытайся спрятаться. Я знаю, что они у вас там. Кухарка видела, куда ты побежал с мясом». «Привет, мама!» — дрожащим голосом крикнул рыжий. «А ну-ка покажи мне этих мерзких животных. Я хочу, чтобы ты при мне избавился от них, и немедленно». Все кончено. Но хотя ему грозило наказание, рыжий почувствовал, как с него свалилось бремя. По крайней мере, ему не надо самому принимать решение. «Они здесь, мам. Я им ничего не сделал, мам. Я не знал. Они выглядели, ну, совсем как маленькие зверюшки. И я думал, ты позволишь мне подержать их у себя, мам. Я бы не брал мяса, да только они не ели травы и листьев, а мы не смогли найти хороших орехов или ягод. А кухарка никогда мне ничего не дает. Или я должен упрашивать ее, а я и не знал, что это для полтника». Он все говорил, охваченный страхом, и не сознавал, что мать уставилась на клетку и, не слушая его, визжит, визжит тонко и пронзительно. «Нам остается только одно — похоронить их как можно тише. Не стоит подымать шум», — сказал астроном. Но тут раздался визг. Она бежала всю дорогу, и когда оказалась рядом с ним, еще не совсем пришла в себя. Только через несколько минут муж смог привести ее в чувство. Наконец она произнесла: «Они в амбаре. Я не знаю, кто они такие. Нет, нет». Промышленник собрался было пройти вперед, но она преградила ему дорогу. «Нет, ты не пойдешь. Пошли одного из слуг с ружьем. Я тебе говорю, в жизни не видывала таких. Маленькие, ужасные существа. Я не могу их описать. И подумать только, что рыжий трогал их и пытался кормить. Он держал их, скармливал им мясо. Я только начал рыжий, а тощий добавил. Это не...» «Ну, мальчишки, вы сегодня наломали дров», — сказал промышленник. «Марш в дом, и больше ни слова. Что бы вы там ни говорили, мне неинтересно. Я вас выслушаю, когда все будет кончено. А что касается тебя, рыжий, я сам прослежу за тем, чтобы тебя наказали». Он повернулся к жене. «Какими бы ни были эти животные, их надо уничтожить». А когда мальчишки отошли на достаточное расстояние, мягко добавил: «Но успокойся, дети живы-здоровы и не сделали ничего ужасного. Это для них просто новые забавы. Простите, мадам, но не могли бы вы описать этих животных?» — прерывающимся голосом спросил астроном. Она покачала головой, она не могла говорить. «Не могли бы вы сказать мне...» «Я должен ей помочь. Простите меня», — извинился промышленник. «Минуточку, пожалуйста. Она говорит, что никогда не видела таких животных раньше. Наверное, не очень часто у вас находят таких уникальных животных. Давайте не будем обсуждать сейчас этот вопрос. Если только эти уникальные животные не приземлились сегодня ночью». «Что вы имеете в виду?» «Я думаю, нам нужно пойти в амбар, сударь». Промышленник несколько мгновений смотрел на него, потом повернулся и бросился бегом к амбару. Астроном последовал за ним. Вдогонку им несся крик. Промышленник воззрился на них, потом перевел взгляд на астронома и опять на них. «Это они?» «Они», — сказал астроном. «Не сомневаюсь, что мы для них так же отвратительны, как и они для нас». «Что они говорят?» «Ну, что им очень неудобно, Они утомлены и нездоровы, но что при посадке они пострадали несерьезно, и что ребята обращались с ними хорошо. Обращались хорошо. Схватили их, держали в клетке, совали траву и сырое мясо. Скажите, а я могу с ними поговорить? На это нужно время. Настройтесь на одну волну с ними. Вы примете сигналы, но, возможно, не сразу. Промышленник сделал попытку. От напряжения лицо его скривилось в гримасу. Он передавал одну и ту же мысль. Мальчишки не знали, кто вы такие. И внезапно в его мозгу мелькнула мысль. Мы все прекрасно понимали, и именно потому не атаковали их. Атаковали их, подумал промышленник и, погруженный в свои мысли, произнес это вслух. Ну да, конечно, пришла ответная мысль. Ведь мы вооружены. Одно из омерзительных созданий подняло металлический предмет, и внезапно в крышке клетки и в крыше амбара появились отверстия с обугливающимися краями. «Мы надеемся», — передавали эти существа, — «что будет несложно отремонтировать крышу». Промышленник почувствовал, что сбился с волны. Он повернулся к астроному. И с таким оружием они дали себя захватить и оказались в клетке. «Не понимаю». И получил спокойный ответ. «Мы никогда не трогаем детей мыслящих существ». Вечерело. Промышленник и думать забыл об ужине. «Вы верите в то, что корабль полетит?» — спросил он. «Если они так сказали, значит, полетит», — ответил астроном. «Надеюсь, скоро они вернутся». «И когда они к нам вернутся, я выполню соглашение», — энергично сказал промышленник. «И даже больше. Я переверну небо и землю, чтобы их признал весь мир. Я был неправ, доктор. Создания, которые не причинили вреда детям, хотя их буквально толкали на это, достойны восхищения. Но знаете, мне очень трудно говорить. О ком? Да о ребятах. И о вашем, и моем. Я почти горжусь ими. Схватить таких существ, прятать их, кормить или хотя бы пытаться накормить — это поразительно. Рыжий сказал мне, что это он придумал использовать их для выступления в цирке. Подумать только! Астроном сказал, молодость. «Скоро стартуем?» — спросил торговец. «Через полчаса», — ответил исследователь. Они отправятся в одинокое путешествие. Остальные 17 членов экипажа погибли, и прах их останется на чужой планете. В обратный путь они отправятся на поврежденном корабле и поведут его вручную, рассчитывая только на свои силы. «Хорошо, что мы не тронули этих детенышей», — сказал торговец. «Мы заключили очень выгодные сделки, очень выгодные сделки», — подумал исследователь. «Они собрались, чтобы проводить нас», — сказал торговец, — «все как один. Вам не кажется, что они стоят слишком близко? Им ничто не угрожает? Какая у них отталкивающая внешность, а? Зато их внутренний мир подкупает. Они настроены абсолютно дружелюбно. Глядя на них, этого не скажешь. Вон тот юнец, который первым подобрал нас. Они зовут его Рыжим. Странное имя для чудовища, смешное. Он, кажется, всерьез расстроен тем, что мы улетаем. Только я что-то не разберу, почему. Будто тем самым мы лишаем его чего-то. Я не очень-то понял». «Цирк», — коротко сказал исследователь. «Что? Почему? Чудовищная нелепость». «А чего бы нет? Что бы вы сделали сами, если бы нашли его спящим на поле на земле? Красные щупальца, шесть ног, псевдоподии и прочее в том же роде». Рыжий смотрел, как отлетает корабль. «Красные щупальца». Из-за них он получил свое прозвище. Все еще колыхались, выражая сожаление об утраченной надежде, а глаза на ножках были полны желтоватыми кристаллами, которые соответствовали нашим земным звездам.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.
2: Агата Кристи. Загадка Ситта Форда. Глава 25. В кафе Деллера. Эмили Трефусис и Чарльз сидели за столиком в кафе Деллера в Эксетере. Было половина четвертого. Время относительно спокойное. Несколько посетителей за чашкой чая и все. «Ну, — сказал Чарльз, — что ты о нем думаешь?» Эмили нахмурилась. «Это не так просто». После разговора в полиции Брайан завтракал с ними. Он был очень любезен с Эмили, по ее мнению, даже слишком. Она сочла это неестественным. Молодой человек спешит на свидание с девушкой, а тут вмешивается назойливый незнакомец. Брайан Пирсон безропотно сносил это, соглашался поехать с Чарльзом в полицию. Что за смирение? Оно было явно не в его характере. Посмотрим, кто кого она считала бы более подходящим для его натуры. Эта овечья покорность была подозрительна. Эмили попыталась объяснить свои соображения Эндерби. «Я понял тебя», — сказал Эндерби. «Похоже, наш Брайан что-то скрывает и поэтому не может быть самим собой». «Вот именно. Ты думаешь, он мог убить Тревельяна?» «Брайан», — задумчиво произнесла Эмили, — «личность, с которой нужно считаться. Он не станет разбираться в средствах, если ему нужно чего-то добиться. И я думаю, он не допустит, чтобы путь ему преградили общепринятые понятия. Он не какой-нибудь ручной англичанин». Отметая детали его характеристики, он скорее способен на непредвиденные действия, чем Джим. Эмили кивнула. «Несомненно. И он бы проделал все чисто, потому что у него крепкие нервы». «Так ты все-таки думаешь, он?» «Не знаю». «Но он отвечает всем условиям. Он единственный, кто отвечает». «Как это понимать? Что за условия?» «Очень просто. Первое — мотив». Она загнула один палец. «Тот же самый. 20 000 фунтов. Второе. Возможность». Загнут еще один палец. «Никто не знает, где он был днем в пятницу, и если бы это было что-то такое, о чем можно было сказать, он бы сказал. Поэтому мы допустим, что в пятницу он был где-то недалеко от Орешников». «Они ведь не нашли никого, кто бы видел его в Экзамптоне», — заметил Чарльз. «А он достаточно заметная персона». Эмили насмешливо покачала головой. «Он не был в Экзамптоне. Неужели ты не понимаешь, Чарльз, что если он совершил убийство, то оно было у него запланировано заранее? Только ни в чем не повинный бедняга Джим приехал как простак и остановился здесь. Есть Литфорд, Чекфорд или, может быть, даже Эксетер. Он мог бы прийти из Литфорда. Здесь главная дорога, и снег, наверное, не был бы помехой». «Я думаю, надо навести справки повсюду. Полиция этим занимается», — сказала Эмили. «Они сделают это намного лучше, чем мы. Все публичные акции гораздо лучше совершает полиция. А вот в частных и личных вопросах выслушать миссис Куртис, уловить намек в словах мисс Персихаус, проследить за обитательницами Ситтафордхауза, тут выигрываем мы». «Может быть, просто случай», — сказал Чарльз. «Вернемся к Брайану», — возразила Эмили. «Мы рассмотрели два условия — мотив и возможность. Есть еще третье, пожалуй, самое важное».
3: «Какое же?»
2: «Я с самого начала чувствовала, что нельзя оставить в стороне это столоверчение. Я пыталась подойти к этому делу как можно логичнее и глубже. Тут может быть только три объяснения.
3: Первое. Да, это было что-то сверхъестественное. Заметь только, что я лично такого не признаю. Второе. Кто-то сделал это умышленно, но поскольку нельзя найти никакой сколько-нибудь весомой причины, это тоже можно исключить. Третье. Случайность. Кто-то непреднамеренно выдал себя. Таким образом, это случай невольного разоблачения. Если так, то кто-то из этих шести человек знал определенно день и час совершения убийства. Никто из шести не мог быть убийцей, но один из них должен был быть в сговоре с убийцей. Ни майор Барнаби, ни мистер Рикрофт, ни Рональд Гарфилд ни с кем в таком роде не связаны. Что же касается женщин, тут другое дело. Виолетта Уильет и Брайан Пирсон, оказывается, довольно близки. Известно также, что Виолетта была сама не своя после убийства. Думаешь, она знала? Она или ее мать? Кто-то из них? Есть еще человек, о котором ты и не вспомнила, мистер Дюк. «Да, знаю», — сказала Эмили. «Странно, он единственный, о ком нам ничего не известно. Я дважды пыталась увидеть его, но ничего не вышло. Кажется, он не был связан ни с капитаном Тревельяном, ни с его родственниками, и все же...» «Ну?» — сказал Чарльз, потому что Эмили замялась. «И все же мы встретили у него в доме инспектора Наракота». «Что известно о нем инспектору Наракоту?» «Ты думаешь...» «Предположим, что Дюк — личность сомнительная, и полиция наблюдает за ним. Предположим, что капитан Тревельян узнал что-то о Дюке и собирается донести. И вот Дюк устраивает с чьей-то помощью это убийство. О, я знаю, это кажется страшно мелодраматичным, но в конце концов могло же произойти что-то в таком роде. Ну что ж, это тоже идея, — медленно произнес Чарльз. Оба замолчали и задумались. Вдруг Эмили сказала: «Тебе знакомо такое странное ощущение, когда на тебя кто-то пристально смотрит? Я чувствую, чьи-то глаза так и буравят мне затылок. Это мое воображение или действительно кто-то уставился на меня?» Чарльз подвинул свой стул и как бы невзначай окинул взглядом кафе. «Женщина за столиком у окна», — сообщил он. «Высокая, темноволосая, интересная. Она на тебя и смотрит». «Молодая?» «Нет, не очень». «Вот террас. Что такое?» «Ронни Гарфилд». Вошел, здоровается с ней за руку, садится за ее столик. «Мне кажется, она говорит ему что-то о нас». Эмили открыла свою сумочку. Она как бы решила попудрить нос. На самом же деле она направила маленькое зеркальце под нужным углом. «Это тетя Дженнифер», — негромко сказала она. «Поднимаются». «Они идут», — сказал Чарльз. «Садятся за другой столик. Ты хочешь с ней поговорить?» «Нет», — сказала Эмили. «Я думаю, лучше прикинуться, что я ее не заметила». «В конце концов», — сказал Чарльз, — «почему бы тете Дженнифер не быть знакомой с Ронни Гарфилдом и не пригласить его на чай?» «А почему быть знакомой? А почему не быть?» «Ради бога, перестань, Чарльз. Довольно этого, быть, не быть, быть, не быть. Вообще все это глупость и не имеет никакого значения. Просто мы говорили, что никто из других участников сеанса не был связан с семьей Пирсонов. А не прошло и пяти минут, как Ронни Гарфилд пьет чай с сестрой капитана Тревельяна. «Вот видишь, кто знает», — сказал Чарльз. «Вот видишь, вечно все приходится начинать сначала», — сказала Эмили. «И каждый раз по-разному», — сказал Чарльз. Эмили посмотрела на него. «Что ты имеешь в виду?» «Сейчас ничего», — сказал Чарльз и положил свою руку на ее. Она не отняла руки. «Надо этим заняться», — сказал Чарльз. «Потом...» «Потом?» — тихо спросила Эмили. «Я бы все для тебя сделал», — сказал Чарльз. «Все, что угодно». «Сделал бы», — сказала Эмили. «Это очень мило с твоей стороны, Чарльз». Глава 26. Роберт Гарднер. Не прошло и каких-нибудь 20 минут, а Эмили уже звонила в парадную дверь Лавров. Она знала, что тетя Дженнифер еще с Ронни у Деллера. Открывшую ей Беатрис она приветствовала восхитительной улыбкой. «Это опять я», — сказала Эмили. «Миссис Гарднер нет дома, я знаю. Но можно мне увидеть мистера Гарднера?» Просьба была слишком необычна. Беатрис явно колебалась. «Я даже не знаю. Поднимусь наверх, спрошу. Хорошо?» «Пожалуйста», — сказала Эмили. Беатрис удалилась, оставив Эмили в прихожей. Она скоро вернулась и пригласила ее пройти наверх. Роберт Гарднер лежал на кушетке в большой комнате на втором этаже. Этот крупный, голубоглазый, белокурый мужчина напоминал ей Тристана в третьем акте «Тристана и Изольды». «Добрый день», — сказал он. «Так это вам предстоит стать супругой преступника?» «Да, дядя Роберт», — сказала Эмили. «Это ничего, что я вас так называю?» «Ради бога, если только Дженнифер не будет против». «Ну на что же это похоже, чтобы жених сидел в тюрьме?» «Жестокий человек», — подумала Эмили. «Ему доставляет радость посыпать солью открытые раны». Но она была не так-то проста и сказала с улыбкой: «В самом деле страшно забавно». «Не думаю, чтобы это было так забавно для мистера Джима, а?» «Увы, это так», — ответила Эмили. «Но ведь зато жизненный опыт, не так ли?» «Пора бы ему его набраться. В жизни не только забавы и развлечения», — зло сказал Роберт Гарднер. «Да. Чтобы сражаться в Великой войне, он был слишком молод. Ну так получай по шее из другого источника». Он с любопытством посмотрел на Эмили. «А вы по какой причине пожелали меня видеть?» В голосе его прозвучало подозрение. «Впрочем, если собираетесь выходить замуж, то, конечно, следует познакомиться с родственниками мужа. Узнайте, пока не поздно, самое худшее. Так вы действительно собираетесь выйти за Джима?» «А почему бы нет?» «Несмотря на обвинение в убийстве?»
4: «Несмотря на обвинение в убийстве».
3: «Прекрасно», — сказал Роберт Гарднер. «Но я что-то не замечаю, что вы унываете. Можно даже подумать, что вы радуетесь».
4: «А я и радуюсь».
3: «Ужасно увлекательно выслеживать убийцу».
4: «Как-как?»
3: «Я говорю, выслеживать убийцу ужасно увлекательно», — повторила Эмили. Роберт Гарднер посмотрел на нее пристально, потом откинулся на подушку. «Я устал», — капризно сказал он. «Я не могу больше говорить. Сиделка».
4: «Где сиделка? Я устал».
3: Сиделка Дэвис поспешно вошла из соседней комнаты. «Мистер Гарднер очень быстро устает. Я думаю, миссис Трефусис, вам лучше уйти». Эмили поднялась. Она живо кивнула и сказала: «Всего хорошего, дядя Роберт. Может быть, я как-нибудь еще загляну?»
4: Что вы этим хотите сказать? «Аревуар», — сказала Эмили. Она уже дошла до входной двери, как вдруг остановилась. «Ой, я забыла перчатки», — сказала она Беатрис. «Я принесу их, мисс». «Нет-нет, я сама». И она легко взбежала по лестнице и отворила дверь.
3: «О, — сказала Эмили, — прошу прощения, извините мои перчатки».
4: Она демонстративно взяла их и, одарив двух обитателей комнаты, которые сидели рука об руку, очаровательной улыбкой, быстро спустилась по лестнице и вышла из дома. «Это забывание перчаток такой примитив», — сказала себе Эмили, — «и вот срабатывает второй раз». «Бедная тетя Дженнифер! Интересно, знает ли она?» «Вероятно, нет. Надо спешить, а то Чарльз уже заждался». Эндерби ждал ее в форде Элмера в условленном месте. «Есть успехи?» — спросил он, подтыкая вокруг нее плед. «В некотором смысле да. Впрочем, я не уверена». Эндерби с недоумением взглянул на нее. «Нет», — сказала Эмили, — «я не собираюсь тебе об этом рассказывать. Понимаешь, скорее всего, это не имеет к делу никакого отношения, а раз так, не стоит и говорить».
3: «Ну и строгости», — вздохнул Чарльз.
4: «Прости», — сказала Эмили, — «но тут уж ничего не поделаешь».
3: «Тебе виднее»,
4: — отозвался холодно Чарльз. Они ехали молча. Чарльз чувствовал себя оскорбленным. Эмили одолевали новые идеи. И уже показался Экзамптон, когда она все-таки нарушила молчание неожиданным вопросом. «Чарльз, ты играешь в бридж?»
3: «Да, играю. А что?»
4: «Я вот что подумала. Как игроки обычно оценивают свои карты? Если ты отбиваешься, считай выигрывающие. Если нападаешь, считай проигрывающие. Мы сейчас нападаем, а поступаем, видимо, не так».
3: «Почему это?»
4: «Но ведь мы же считаем выигрывающие карты, верно? Я хочу сказать, проверяем людей, которые могли бы убить капитана Тревельяна. Вероятно, поэтому мы так и застряли».
3: «Я не застрял», — возразил Чарльз.
4: «Ну, значит, я так застряла, что уже не в состоянии соображать. Давай посмотрим на все это с другой стороны, посчитаем людей, которые, скорее всего, не убивали Тревельяна».
3: «Давай», — Эндерби задумался.
4: «Для начала мать и дочь Уиллет, Барнаби, Рикфорд, Ронни и Дюк».
3: «Да», — согласилась Эмили, — «мы знаем, что никто из них не мог убить его, потому что во время убийства они находились в Ситтафорд-хаусе и видели друг друга».
4: «Не могут же они все врать?»
3: «Фактически все живущие в Ситтафорде вне подозрений», — сказал Эндерби, — «даже Элмер».
4: Он понизил голос, чтобы шофер не услышал его. «Ведь дорога в пятницу была непреодолима».
3: «Он мог пройти пешком», — сказала Эмили также тихо.
4: «Если Барнаби смог добраться в тот вечер, Элмер вполне мог, выйдя во время ленча, дойти до Экзамптона в 5, убить его и вернуться».
3: Эндерби покачал головой.
4: «Не уверен, что мог вернуться. Вспомни, снег пошел в 7:30. Во всяком случае, ты же не обвиняешь Элмера?»
3: «Или обвиняешь?»
4: «Нет», — сказала Эмили, — «хотя, конечно, он ведь мог быть одержим мыслью об убийстве».
3: «Тссс», — поднял палец Чарльз, — «он обидится, если тебя услышит».
4: «Во всяком случае», — сказала Эмили, — «ты не можешь с полной уверенностью говорить,
3: что он не мог убить Тревельяна. Но он не мог сходить в Экзамптон и вернуться так, чтобы никто в Ситтафорде не заметил и не стал бы говорить, что это странно.
4: «Да, тут уж действительно знают обо всем», — согласилась Эмили. «Точно», — подтвердил Чарльз. «Потому я и говорю, что обитатели Ситтафорда вне подозрений. Сидели дома мисс Персехаус и капитан Вайетт, но оба инвалиды и не в состоянии идти по колено в снегу. А вот если бы кто-то из Куртисов сделал это, они, конечно, отправились бы в Экзамптон заранее и со всеми удобствами, будто на уикенд, и вернулись бы, когда все уже улеглось».
3: Эмили рассмеялась. «Нельзя незаметно уехать из Ситтафорда на уикенд.
4: Куртис бы обошел молчанием этот факт, если бы он касался миссис Куртис», — сказал Чарльз.
3: «Конечно, наиболее подходящая личность Абдулла. В книжке бы написали: этот индус был матросом, а капитан Тревельян во время мятежа выбросил за борт его любимого брата».
4: «Я отказываюсь верить, что этот несчастный забитый туземец мог кого-нибудь убить», — сказал Чарльз.
3: «А, знаю, знаю!» — вдруг воскликнул он.
4: «Что?»
3: — неторопливо спросила Эмили. «Жена кузнеца, та, которая ждет восьмого. Отважная женщина, несмотря на свое положение, совершила пешком этот путь и пристукнула капитана».
4: «Господи, а зачем?»
3: «Ну, потому что, хотя кузнец и был отцом предыдущих семи, Тревельян был отцом ее будущего восьмого ребенка».
4: «Чарльз», — сказала Эмили, — «нельзя ли поделикатнее? И вообще, тогда уж убивает вовсе не она, а сам кузнец».
3: «Вот это история! Ты только представь себе этот рулон в мускулистой руке».
4: «А жена могла и не заметить его отсутствие. Не так-то просто управляться с семью детьми.
3: Это превращается в какое-то идиотство», — заметил Чарльз.
4: «Да, пожалуй», — согласилась Эмили. «Подсчет проигрышей не обещает успеха».
3: «А как насчет тебя?» — спросил Чарльз.
4: «Меня?»
3: «Да. Где ты была во время убийства?»
4: «Ну и ну. Такое мне в голову не приходило. Где?»
3: «В Лондоне, конечно.
4: Но не знаю, сумела бы ли я доказать. Я была одна в квартире».
3: «Вот-вот», — сказал Чарльз, — «и мотив есть. Твой жених получает 20 000 фунтов. Что тебе еще надо?»
4: «Ты умница, Чарльз», — сказала Эмили. «Я понимаю, что я и на самом деле самая подозрительная личность. Как я не подумала об этом раньше?»
3: Глава 27. Наркот действует. Миновало еще утро и еще одно. На третье Эмили сидела в кабинете инспектора Наркота. Она только что приехала из Ситтафорда. Инспектор Наркот смотрел на нее с восхищением. Ему импонировало мужество Эмили, ее решимость не сдаваться, ее неиссякаемая энергия. Она была борцом, а инспектор восхищался борцами. И он был убежден, что она уже слишком хороша для этого Джима Пирсона, даже если он и не виновен в убийстве. «В книжках обычно пишут, — сказал он, — что полиция стремится поскорее найти виноватого и не очень-то заботится о том, действительно виновен этот человек или нет. Лишь бы хватило доказательств для обвинения. Это неправда, мисс Трефусис. Нам нужен именно виновник».
4: «Вы искренне верите, что Джим виновен?» — спросила Эмили.
3: «Я не могу, мисс Трефусис, дать вам официальный ответ на этот вопрос. Однако заверяю вас, что мы очень тщательно изучаем улики не только против него, но и против других людей.
4: Вы имеете в виду его брата Брайана?
3: Неприятный джентльмен Брайан Пирсон. Отказался отвечать на вопросы, дать какую-нибудь информацию о себе, но я думаю...
4: Инспектор Нарокот слегка улыбнулся и со своей деванширской медлительностью продолжал.
3: «Думаю, нетрудно представить себе некоторые его действия.
4: В ближайшие полчаса я надеюсь получить подтверждение своим догадкам. Затем мистер Деринг. Вы виделись с ним?»
3: Инспектор посмотрел в ее ясное лицо и поддался искушению, вышел за официальные рамки. Откинувшись на спинку стула, он передал ей содержание своей беседы с мистером Дерингом. Затем вытащил из-под локтя из кипы бумаг копию радиограммы, которую он направил мистеру Розенкрауну.
4: «Вот что я послал», — сказал он.
3: «И вот его ответ».
4: Эмили прочитала. «Нарокот, 2, Дрисдейл Роуд, Эксетер.
3: Конечно, подтверждаю заявление мистера Деринга. Он провел со мной в пятницу весь день. Розенкраун».
4: «Бес бы его взял», — воскликнула Эмили, подбирая выражение помягче, чем ей бы хотелось употребить, ведь полицейские старомодны, и их легко шокировать.
3: «Да», — задумчиво произнес инспектор Нарокот, — «досадно, правда?»
4: И снова улыбнулся.
3: «Я человек дотошный, мисс Трефусис. Доводы мистера Деринга звучали правдоподобно, но я подумал, не хватит ли подыгрывать ему. И я послал еще радиограмму».
4: Он подал ей 2 листочка бумаги.
3: В первом стояло: «Необходима информация для следствия по убийству капитана Тревельяна. Подтверждаете ли вы заявление мистера Деринга, что он был с вами в пятницу днем? Окружной инспектор Нарокот, Эксетер».
4: Повторный запрос вызвал тревогу и пренебрежение к условностям.
3: «Ничего не знаю об этом преступлении. Мартина Деринга в пятницу не видел. Согласился подтвердить по-приятельски, поверив, что жена ведет за ним слежку для возбуждения дела о расторжении брака».
4: «О, — сказала Эмили, — вы на высоте, инспектор».
3: И инспектор, несомненно, подумал, какой он умный. Улыбка его стала доброй, довольной.
4: «И как эти мужчины покрывают друг друга, — сказала Эмили, глядя поверх радиограммы. — Бедная Сильвия! Невольно начинаешь думать, что мужчины в некотором смысле такие животные».
3: «Вот почему, — быстро добавила она, — так хорошо, когда находишь мужчину, на которого можно положиться».
4: И она наградила инспектора восхитительной улыбкой.
3: «Только все это совершенно конфиденциально, мисс Трефусис, — предупредил инспектор. — Я пошел дальше, чем следовало, информировав вас об этом».
4: «Это примило с вашей стороны, — сказала Эмили. —
3: Я никогда-никогда этого не забуду».
4: «Так помните, — еще раз сказал инспектор, — никому ни слова».
3: «Вы хотите сказать, что я не должна говорить Чарльзу, мистеру Эндерби?»
4: «Репортеры есть репортеры, — сказал инспектор Нарокот. —
3: Как бы вы ни приручили его, мисс Трефусис, но сенсация есть сенсация, так ведь?»
4: «Тогда не буду говорить и ему, — сказала Эмили. —
3: Надеюсь, я надела на него хороший намордник, но, как вы заметили, газетчик остается газетчиком».
4: «Никогда не делиться информацией без необходимости — вот мое право, — сказал инспектор.
3: Эмили, затаив улыбку, взглянула на него. —
4: Да, инспектор, вы изволили нарушить свое правило».
3: И тут ей пришло в голову задать еще один вопрос, который уже давно мучил ее. «Инспектор», — сказала она, — «а кто такой мистер Дюк?»
4: «Мистер Дюк?»
3: Казалось, она застигла инспектора врасплох. «Вы помните, — сказала Эмили, — мы еще встретили вас в Ситтафорде, когда вы выходили из его дома?»
4: «А, да-да, помню. Сказать по правде, мне хотелось иметь еще одно, какое-то как бы всестороннее мнение об этом столоверчении. Майор Барнаби в этом отношении неважный источник».
3: «И все же, — задумчиво сказала Эмили, — будь я на вашем месте, я бы обратилась скорее к кому-то вроде Рикрофта. Почему же мистер Дюк?»
4: Наступило молчание. Потом инспектор сказал: «Ну, это дело вкуса».
3: «Интересно, очень интересно. Знает ли что-нибудь полиция о мистере Дюке?»
4: Инспектор не ответил.
3: Взгляд его был устремлен на промокательную бумагу.
4: «Человек с безупречной репутацией», — сказала Эмили. «Это, кажется, характеризует мистера Дюка достаточно верно. Но, может быть, не всегда у него репутация была безупречной. И, возможно, полиция тоже кое-что знает об этом».
3: Она уловила какое-то движение в лице инспектора, словно бы он пытался подавить улыбку.
4: «Вы, мисс Трефусис, любите строить догадки», — добродушно сказал он.
3: «Когда не хотят говорить, приходится строить догадки», — съязвила Эмили.
4: «Если человек, как вы говорите, имеет безупречную репутацию, и если ему нежелательно, неприятно, чтобы ворошили его прошлое, то и полиция способна сохранять его тайну. У нас нет охоты предавать человека».
3: «Понятно», — сказала Эмили. «Но вы все же пошли с ним повидаться. И это выглядело так, будто вы думали, во всяком случае вначале, что он замешан в этом деле. Хотела бы я в самом деле знать, кем же мистер Дюк был в прошлом». Она умоляюще посмотрела на инспектора Наракота. Инспектор сделал деревянное лицо. Понимая, что уж тут-то он ей не уступит, Эмили вздохнула и распрощалась. Она ушла, а инспектор еще сидел некоторое время, уставившись на пачку промокательной бумаги, и улыбка все не сходила с его лица. Потом он позвонил, вошел один из подчиненных.
4: «Ну?» — спросил инспектор Наркот.
3: «Совершенно верно, сэр. Но это были не дачи в Принстоне, а гостиница в двух мостах».
4: Инспектор взял принесенные бумаги. «Так», — сказал он, — «хорошо, это подтверждение. Вы установили, где побывал в пятницу другой молодой человек?»
3: «Он прибыл в Экзамптон последним поездом, но я еще не установил, когда он выехал из Лондона. Справки наводятся».
4: Наркот кивнул.
3: «Вот, сэр, выписка из Сомерсет-хаус».
4: Сомерсет-хаус — большое здание в Лондоне на берегу реки Темзы, в котором размещаются различные государственные учреждения.
3: Наркот развернул ее. Это была запись 1894 года, о бракосочетании Уильяма Мартина Деринга с Мартой Элизабет Рикрофт.
4: «Ага», — сказал инспектор.
3: «Что-нибудь еще?»
4: «Да, сэр.
3: Мистер Брайан Пирсон приехал из Австралии на пароходе Blue Funnel Boat, Филиас. Он заходил в Кейптаун, но пассажиров по фамилии Уиллет на борту не было. И никакой матери с дочерью из Южной Африки. Были миссис и мисс Эванс, и миссис и мисс Джонсон из Мельбурна. Последние соответствуют описанию миссис Уиллет с дочерью».
4: «Хм, — сказал инспектор, — Джонсон.
3: Вероятно, ни Джонсон, ни Уиллет не являются настоящими фамилиями. Я думаю, надо с ними разобраться как следует. Что-нибудь еще? Оказалось, все. «Так», — сказал инспектор Наркот, — «я думаю, у нас есть над чем поработать».
5: Радио «Фантастика».

0: Вы слушаете радио Фантастики.
1: Глава 28. Сапоги. «О, милая моя юная леди», — сказал мистер Кирквуд, — «ну что вы можете найти в орешниках? Все имущество капитана Тревельяна увезено. Полиция произвела тщательный обыск. Я вполне понимаю ваше положение и вашу заинтересованность в оправдании мистера Пирсона. Но что вы тут можете сделать?» «Я не ожидаю найти что-нибудь, обнаружить что-либо, незамеченное полицией», — ответила Эмили. «Я даже не могу вам как следует объяснить, мистер Кирквуд. Я хочу ощутить атмосферу мест. Пожалуйста, разрешите мне взять ключ. В этом нет ничего плохого».
2: «Конечно, в этом нет ничего плохого», — с достоинством подтвердил мистер Кирквуд.
1: «Тогда будьте, пожалуйста, так добры», — сказала Эмили. И мистер Кирквуд был так добр, что со снисходительной улыбкой выдал ключ. Он, правда, сделал все, что мог, чтобы пойти вместе с ней, но катастрофа была предотвращена лишь благодаря величайшему такту и непоколебимости Эмили. В это утро Эмили получила письмо. Оно было написано в следующих выражениях. «Дорогая мисс Трефусис, вы говорили, что были бы рады услышать, если бы случилось что-то необычное, хотя и неважное. И вот раз это необычное, хотя и неважное, я подумала, мисс, своим долгом дать вам сразу знать, надеясь, что это застанет сразу последней почтой или первой завтра. Моя племянница, она зашла и сказала, что это совсем неважно, но необычно, с чем я тоже согласна. Полиция сказала, и все согласились, что из дома капитана ничего не взято, и ничего такого не было, что имеет ценность. Но кое-чего не достает. Хотя вовремя не заметили, потому что не имеет значения. Но кажется, мисс, что не хватает пары сапог. И заметил Эванс, когда ходил за вещами с майором Барнаби. Я и не думаю, мисс, что это важно, но вам-то уж понятно и интересно это знать. А сапоги, мисс, эти были толстые такие, что смазывают жиром, и которые капитан надевал, выходя на снег. Но так как он не выходил, то это не имело смысла. Но вот их не достает, и кто их взял, никто не знает. И хотя я хорошо знаю, что это не имеет значения, я сочла своим долгом написать, и надеюсь, что это дойдет до вас, когда я отправлю, и надеюсь, вы не волнуетесь уж слишком о своем молодом человеке. Остаюсь искренне ваша, миссис Беллинг». Эмили читала и перечитывала это письмо. Она обсудила его с Чарльзом. «Сапоги», — задумчиво произнес Чарльз. «Не вижу тут никакого смысла».
2: «Должно же это что-то значить», — заметила Эмили. «Почему пара сапог должна исчезнуть?»
1: «Ты не думаешь, что Эванс сочиняет?»
2: «С какой стати?»
1: «В конце концов, если уж люди сочиняют, то что-нибудь существенное, не такую глупость».
2: «Сапоги.
1: Тут может быть какая-то связь со следами», — нерешительно сказал Чарльз.
2: «Я знаю. Но о следах, кажется, в деле ничего нет. Возможно, если бы снова не пошел снег...»
1: «Да, возможно, но только в этом случае», — рассуждал Чарльз. «Он мог отдать их какому-то бродяге, а бродяга потом прикончил его».
2: «Да, возможно, но как-то не похоже на капитана Тревельяна. Он, конечно, мог взять человека для какой-нибудь работы и дать ему несколько шиллингов, но отдавать ему хорошие зимние сапоги...»
1: «Ну, сдаюсь», — сказал Чарльз. «А я не собираюсь сдаваться», — сказала Эмили.
2: правдами или неправдами, а я доберусь до сути. Вот она и приехала в Экзамптон и прежде всего навестила Три Короны, где миссис Беллинг приняла ее с большим воодушевлением. «А ваш молодой человек все в тюрьме, мисс. Но это же такая несправедливость, и никто тут у нас не верит, что он убил. Пусть они только попробуют это мне сказать. Так вы получили мое письмо? Хотите повидать Эванса? Он тут живет, недалеко, за углом, Фор-стрит, 85. Я бы проводила вас, да не могу отойти, но вы уж найдете, не ошибетесь». Эмили не ошиблась, нашла. Самого хозяина не было, но миссис Эванс пригласила ее зайти. Эмили уселась, пришлось и хозяйке последовать ее примеру. Гостья сразу перешла к делу. «Я пришла поговорить о том, что ваш муж рассказал миссис Беллинг. Я имею в виду отсутствие пары сапог капитана Тревельяна». «Да, удивительно, но так оно и есть», — сказала миссис Эванс. «Ваш муж совершенно уверен, что сапоги исчезли?» «О, да! Капитан носил эти сапоги большую часть зимы. Такие большие они были, что он надевал под них две пары носков». Эмили кивнула. «Их не могли отдать в ремонт или еще что-нибудь?» «Эванс бы знал. Без него не могли», — заносчиво ответила его жена. «Да, наверное, не могли». «Странно, конечно», — сказала миссис Эванс. «Но я не думаю, что это имеет какое-то отношение к убийству». «А вы, мисс?» «Как будто нет», — согласилась Эмили. «А не нашли они чего-нибудь нового?» Голос молодой женщины звучал заинтересованно. «Да так, какие-то мелочи, ничего особенного». «То-то я вижу, инспектор из Эксетера сегодня опять здесь. Ну, думаю, найдут что-нибудь». «Инспектор Наркот?» «Да, мисс, он. Приехал поездом?» «Нет, на машине. Пошел сначала в Три Короны, спросил про багаж молодого джентльмена».
3: «Какого молодого джентльмена?»
2: «Ну, джентльмена, с которым вы ходите, мисс». Эмили изумленно посмотрела на нее.
3: «Спрашивали у Тома», — продолжала миссис Эванс. «Том мне потом и рассказал. Он все замечает, Том. Он помнил, что на багаже молодого человека были две наклейки, одна в Эксетер и одна в Экзамптон».
2: Невольная улыбка появилась на лице Эмили, когда она представила себе, как Чарльз совершает преступление, чтобы отхватить свой кусок. Можно бы даже, решила она, написать страшный рассказ на эту тему. Вместе с тем она подивилась тщательности, с которой инспектор Наркот проверяет каждую деталь, к кому бы она ни относилась, как бы далека она ни была от преступления. Инспектор, должно быть, выехал из Экстера сразу после беседы с ней. Машина, конечно, быстрее поезда, и потом у нее еще был ленч в Эксетере.
3: «Куда же отправился инспектор потом?» — спросила она.
2: «В Ситтафорд, мисс. Том слышал, как он сказал шоферу».
3: «В Ситтафорд-хаус?»
2: Брайан Пирсон, она знала, еще гостил там.
3: «Нет, мисс, к мистеру Дюку».
2: «Снова Дюк». Эмили чувствовала раздражение и бессилие. «Опять Дюк, этот неизвестный фактор. Нет, ей надо попытаться выяснить его прошлое, а так ведь он для всех обычный, заурядный, приятный человек».

в аккуратную кипу, ящики опустошены, в шкафу не оставалось даже такой мелочи, как вешалки. В шкафу для обуви пустые полки. Эмили вздохнула, повернулась и пошла вниз. Тут была гостиная, где лежал покойник, а в открытое окно задувал снег. Чья рука поднялась на капитана Тревельяна? Ради чего? Убили его, как считают все, в 5:20. А если у Джима сдали нервы, и он солгал? А на самом деле, не дозвонившись, он заглянул в окно и увидел дядюшку уже мертвым. Если б она знала. Мистер Даккерс говорит, что Джим придерживается своего рассказа. Да, но у него могли сдать нервы. Нельзя быть уверенной. Не был ли, как предполагает мистер Рикрофт, в доме еще кто-нибудь, кто услышал ссору и воспользовался случаем? Если да, проливает ли это свет на проблему с сапогами? Был ли этот кто-то наверху, может быть, в спальне капитана? Эмили снова прошла через прихожую, заглянула в столовую. Там стояли два сундука, перевязанных и запечатанных. Сервант был пуст. Серебряные кубки перекочевали в бунгало майора Барнаби. Она отметила, однако, что полученный в качестве приза три новых романа, о которых Чарльз слышал от Эванса, забытые, сиротливо лежали на стуле. Она еще раз осмотрелась и покачала головой. Здесь ничего не было. Она снова пошла наверх и еще раз зашла в спальню. Надо узнать, почему не оказалось сапог. Пока она не сумеет сочинить какую-нибудь удовлетворяющую ее теорию на этот счет, она не может их выкинуть из головы. Сапоги вдруг словно выросли до гигантских размеров и заслонили собой все остальное, относящееся к делу. Неужели ничто уже не может ей помочь? Она повытаскивала все ящики, обшарила все позади них. В детективной истории там бы обязательно оказался клочок какой-нибудь важной бумаги. Но, видно, в реальной жизни такого не бывает, или же инспектор Наракот и его люди оказались очень дотошными. Она обшарила пустые полки, ощупала края ковра, исследовала пружины матраса. Что она ожидала тут найти, она и сама не знала, но с упорством продолжала поиск. А потом, когда она поднялась с коленок и разогнулась, взгляд ее остановился на штрихе, несовместимом с образцовым порядком в комнате, на кучке сажи в камине. Не спуская с нее глаз, Эмили подошла поближе. Она не совершала никаких логических умозаключений, не рассуждала о причине и следствии, тут перед ней не было никаких головоломок, кучка сажи свидетельствовала об определенном действии. И Эмили, закатав рукава, запустила руку вверх по трубе. Через минуту она разглядывала небрежно завернутый в газету пакет. Еще мгновение, и газета сброшена. Перед ней недостающая пара сапог. «Но зачем?» — спрашивала себя Эмили. «Вот они тут, но зачем, зачем, зачем?» «Ну, скажем, кто-то забрал сапоги капитана Тревельяна и спрятал их в трубу. Зачем это сделано?» «О!» — закричала Эмили, — «я с ума сойду!» Она осторожно поставила сапоги посреди пола и, подтащив стул, уселась напротив. Она невольно принялась обдумывать все известные ей факты, все детали. Она мысленно перебрала всех имеющих какое-то отношение к драме людей. И вдруг странная, неясная еще мысль пришла.

ей в голову, начала принимать определенные очертания. И мысль эта была продиктована парой сапог, безмолвно стоявших перед ней на полу. «Но если так, — сказала Эмили себе, — если так...» Она схватила сапоги и поспешила вниз. Она распахнула дверь столовой и подошла к шкафу. Здесь хранились самые разнообразные спортивные трофеи и спортивные снаряжения, все то, что хозяин не решился оставить в доме, где поселились женщины. Лыжи, черепа, слоновья нога, бивни, рыболовные снасти все еще ждали господ Янга и Пибоди, чтобы те их умело упаковали для хранения. Эмили нагнулась с сапогами в руках. Через минуту она выпрямилась, раскраснелась, на лице ее появилось скептическое выражение. «Так вот оно что!» — сказала она. «Вот оно что!» Она опустилась на стул. Многое, еще очень многое, было ей непонятно. Через несколько минут она поднялась на ноги и объявила: «Я знаю, кто убил капитана Тревельяна. Только не знаю, зачем. Я еще не могу сообразить, зачем, но мне нельзя терять времени». Она поспешила из Орешников. Найти машину, чтобы доехать до Ситтафорда, было делом 5 минут. Она попросила остановиться у бунгало мистера Дюка. Расплатившись с водителем, она пошла вверх по тропинке. Дверь ей отворил большой плотный мужчина с невозмутимым лицом. Эмили впервые видела его. «Мистер Дюк?» — спросила она. «Да». «Я мисс Трефусис. Вы мне позволите войти?» Минуту поколебавшись, он отступил в сторону, чтобы пропустить ее. Эмили вошла в комнату. Он закрыл дверь и последовал за ней. «Я хочу видеть инспектора Наркота», — сказала Эмили. «Он здесь?» Опять наступила пауза. Казалось, мистер Дюк в затруднении. Наконец он, по-видимому, принял решение. Он улыбнулся. Довольно загадочна была эта улыбка. «Инспектор Наркот здесь», — сказал он. «Вы по какому поводу хотите его видеть?» Эмили взяла сверток, привезенный с собой, развернула, поставила сапоги перед ним на стол. «Я хочу видеть его по поводу этих сапог». Глава 29. Второй спиритический сеанс. «Привет, привет!» — крикнул Ронни Гарфилд. Мистер Рикрофт, медленно поднимавшийся по крутой дороге от почты, остановился, подождал, пока Ронни не догнал его. «Побывали у Гардзов?» — спросил Ронни. «У мамы Хиберт?» «Нет», — сказал мистер Рикрофт, — «я просто прогулялся мимо кузницы. Замечательная сегодня погода». Ронни взглянул на голубое небо. «Да, совсем не то, что на прошлой неделе. Между прочим, мне кажется, вы направляетесь в Ситтафорд-хаус». «Да, вы тоже?» «И я тоже. Наше спасение здесь эти милые женщины. Не падать духом — вот их девиз. Не распускаться, держаться, как ни в чем не бывало. Моя тетя говорит, что с их стороны бесчувственно приглашать людей на чай так скоро после похорон, но все это болтовня. На самом деле тетушка очень расстроена из-за императора Перу». «Императора Перу?» — удивился мистер Рикрофт. «Ну да, это одна из ее чертовых кошек. Император-то оказался императрицей, и тете Каролине, естественно, это неприятно. Не любит она эти половые проблемы. Так вот, я и говорю, что она отводит душу, отпуская колкости в адрес Уиллет. Отчего бы им не пригласить людей на чай? Тревельян ведь не был их родственником». «Очень верно», — сказал мистер Рикрофт, поворачивая голову и провожая взглядом птицу, как показалось ему,
какой-то редкий экземпляр. Вот досада, — пробормотал он, — не взял с собой очков. Послушайте-ка, а вы не думаете, что миссис Уиллетт знала капитана получше, чем говорит? Отчего это вы спрашиваете? Вы же заметили, как она изменилась? За неделю постарела прямо на 20 лет. Видели вы когда-нибудь что-то подобное? Вот и возьмите, смерть Тревельяна, наверное, была для нее страшным ударом. Я бы не удивился, если показалось, что она, его давно пропавшая жена, скажем, брошенная им в молодости. Вряд ли такое возможно, мистер Гарфилд. Слишком смахивает на кино, да? Но все равно происходят на свете самые необыкновенные вещи. Я читал в Daily Wire о таких вещах, которым бы никогда не поверил, если бы это не было напечатано в газете. «Неужели они из-за этого становятся более правдоподобными?» — ехидно спросил мистер Рикрофт. «Ну, я чувствую, у вас зуб на Эндерби, а?» «Терпеть не могу, когда суют нос в чужие дела», — сказал мистер Рикрофт. «Но ведь они все-таки касаются его. Я хочу сказать, что разнюхивать все это же работа бедняги. Ему, кажется, удалось приручить старика Барнаби. Забавно. Тот едва переносит меня. Я для него словно красная тряпка для быка». Мистер Рикрофт промолчал. «Ей-богу», — продолжал Ронни, снова поглядывая на небо, — «вы понимаете, что сегодня пятница? Ровно неделю назад, примерно в это же время, мы с вами сюда же совершали путь. Помните, какая была погода?» «Да, неделю назад», — сказал мистер Рикрофт. «А кажется, это было так давно. Словно целый год прошел, верно? Привет, Абдулла!» Они проходили калитку капитана Вайта, на которую облокотился меланхоличный индус. «Добрый день, Абдулла», — сказал мистер Рикрофт. «Как ваш хозяин?» Индус покачал головой. «Хозяин плох сегодня, Сагиб. Не смотреть никто. Не смотреть никто долго-долго». «Знаете, — сказал Ронни, когда они продолжили путь, — этот малый мог спокойно убить своего хозяина, и никто бы не догадался. Он на протяжении недели покачивал бы так головой и говорил, что хозяин никого не хочет видеть, и никому бы не показалось это странным». Мистер Рикрофт согласился с таким утверждением, но, — заметил он, — осталась бы еще проблема избавления от тела. «Да, в этом всегда загвоздка, верно ведь? Неудобная вещь — человеческое тело». Они миновали коттедж майора Барнаби. Майор был у себя в саду, он сурово смотрел на сорняки, которые выросли там, где сорнякам расти не полагалось. «Добрый день, майор», — сказал мистер Рикрофт. «Вы тоже идете в Ситтафорд-хаус?» Барнаби потер нос. «Думаю, что нет. Они прислали мне приглашение. Но так... я что-то не склонен. Надеюсь, вы поймете». Мистер Рикрофт наклонил в знак понимания голову. «Все равно, — сказал он, — мне хотелось бы, чтобы вы пришли. У меня есть основания». «Основания? Какого же рода основания?» Мистер Рикрофт заколебался, присутствие Ронни явно смущало его, но тот, совершенно не обращая внимания на этот факт, стоял на месте и прислушивался с неподдельным вниманием. «Мне бы хотелось провести эксперимент», — наконец медленно проговорил Рикрофт. «Что еще за эксперимент?» — заинтересовался Барнаби. Мистер Рикрофт колебался. «Лучше я не буду говорить об этом заранее. Но если вы придете, прошу вас поддержать меня во всем, что бы я ни предложил». У Барнаби разгорелось любопытство. «Хорошо, — сказал он, — я иду. Можете на меня рассчитывать. Где моя шляпа?» Шляпа была найдена, и через минуту он присоединился к ним. Все трое вошли в калитку Ситтафорд-хауса. «Вы тоже ждете гостей?»
мистер Рикрофт? — спросил Барнаби, чтобы поддержать разговор. Тень раздражения прошла по лицу старика. — Кто вам сказал? — Да это сорока, миссис Куртис. Она опрятна и честна, но уж язык у нее словно помело, и она даже внимания не обращает, слушаете вы ее или нет. — Совершенно верно, — признался мистер Рикрофт. — Я жду завтра свою племянницу, миссис Деринг, с супругом.

0: plastique.
1: Тем временем они подошли к входной двери и позвонили. Им открыл Брайан Пирсон. Пока они снимали в прихожей пальто, мистер Рикрофт успел детально рассмотреть этого высокого молодого человека. «Прекрасный экземпляр», — подумал он. «Очень хороший экземпляр. Сильный темперамент. Весьма примечательный угол челюсти. При определенных обстоятельствах может быть в схватке опасным противником и вообще опасный молодой человек». Странное чувство нереальности происходящего овладело майором, когда он вошел в гостиную, и миссис Уиллетт поднялась приветствовать его. «Как хорошо, что вы к нам зашли!» Те же самые слова, что и неделю назад. Тот же яркий огонь в камине. Ему даже казалось, что он не был вполне уверен, что и те же самые наряды на женщинах. Это вызвало странное ощущение, как будто снова та прошедшая пятница, как будто Джо Тревельян не мертв, как будто ничего не произошло, ничто не изменилось. Стоп, неправда. Изменилась старшая Уиллетт, развалина. Вот, пожалуй, ее самая точная характеристика. Уже не преуспевающая решительная светская дама, а сломленное нервное существо, делающее отчаянные усилия выглядеть как всегда. Провалиться мне на этом месте, если я понимаю, почему на нее так повлияла смерть Джо, — подумал майор. И еще в сотый раз он заметил себе, что есть в этих дамах что-то чертовски необычное. Он почувствовал вдруг, что рядом с ним говорят, а он молчит. «Боюсь, в последний раз собирается тут наша компания», — говорила миссис Уиллетт. «Что-что?» — взглянул на нее Ронни Гарфилд. «Да», — с натянутой улыбкой покачала головой миссис Уиллетт. «Нам приходится отказаться от проведения зимы в Ситтафорде. Мне, конечно, нравится тут и снег, и скалы, и такая природа вокруг. Но прислуга. С прислугой так трудно, и это меня убивает. А я думал, вы наймете шофера-швейцара и еще какого-нибудь расторопного малого», — сказал майор Барнаби. Миссис Уиллетт вдруг прямо содрогнулась. «Нет», — сказала она, — «мне приходится отказаться от этой мысли». «Милая, дорогая миссис Уиллетт», — сказал мистер Рикрофт, — «это такой удар для всех нас, очень жаль. Мы снова вернемся к своим мелким заботам, когда вы покинете нас. Между прочим, когда вы уезжаете?» «Я думаю, в понедельник», — сказала миссис Уиллетт. «А если смогу, выберусь завтра. Так плохо без слуг. Надо еще уладить дела с мистером Кирквудом. Я снимала дом на 4 месяца. «Вы едете в Лондон?» — спросил мистер Рикрофт. «Да, для начала, вероятно, туда. Потом, я думаю, мы поедем за границу, в Ривьеру». «Какая утрата для нас», — сказал мистер Рикрофт, галантно покачивая головой. Миссис Уиллетт как-то странно хмыкнула. «Вы так добры», — сказал мистер Рикрофт. «Ну так будем пить чай?» Чай был наготове и подан. Миссис Уиллетт разлила. Ронни и Брайан разносили чашки. Странное настроение царило за столом. «А вы?» — спросил вдруг майор Барнаби Брайана Пирсона. «Вы тоже отправляетесь?» «В Лондон, да. Но, естественно, я не поеду за границу, пока не будет закрыто это дело».
2: «Это дело?»
1: «Да, пока с моего брата не снимут этого нелепого обвинения», — вызывающим тоном заявил он. Никто не знал, что и сказать. Майор Барнаби спас положение. Никогда не допускал такого, ни на секунду. И никто из нас не допускает, — сказала Виолетта, с благодарностью взглянув на него. Звонок нарушил затянувшуюся паузу. — Это мистер Дюк, — сказала миссис Уиллет. Пирсон подошел к окну. — Нет, не Дюк. Это чертов репортер. — Я полагаю, мы все же впустим его, — сказала миссис Уиллет. Брайан кивнул и через несколько минут появился с Чарльзом Эндерби. Эндерби вошел своим обычным, невозмутимым видом сияющего благополучия. Мысль о том, что, может быть, он тут совсем не кстати, казалось, не приходила ему в голову. — Я вас приветствую, миссис Уиллет. Думаю, дай-ка забегу, взгляну, как вы тут поживаете. Недоумевал, куда это все подевались в Ситтофорде. Теперь вижу. — Чаю, мистер Эндерби. Спасибо, непременно. — Я не вижу тут Эмили. Наверное, она у вашей тети, мистер Гарфилд. — Откуда мне знать? — мрачно сказал Ронни. — Я думал, она уехала в Экзамптон. — Да, но она вернулась. — Кто мне сказал? — Одна птичка. А точнее, птичка Куртис. Она видела, что машина проходила мимо почты и поднялась по дороге, а вернулась пустая. Ее нет в пятом коттедже и нет в Ситтофорд-хаузе. Загадка, где же она? Раз ее нет у мисс Персихаус, значит, она попивает чай с неотразимым сердцеедом капитаном Вайетом. Может быть, она пошла на Ситтофордский маяк полюбоваться закатом, — предположил мистер Рикрофт. — Я бы увидел ее, — сказал Барнаби. — Я был в саду до последнего момента. Впрочем, я не считаю, что это так уж существенно, — весело сказал Чарльз. — Я не думаю, чтобы ее похитили или убили, и вообще, что с ней что-нибудь случилось. — Вот уж потери для вашей газеты, а? — усмехнулся Брайан. «Даже ради всех восьми полос я бы не пожертвовал Эмили», — сказал Чарльз. «Эмили неповторима», — задумчиво добавил он. «Она очарование», — сказал мистер Рикрофт. «Просто очарование. Мы действуем с ней сообща, я и она». «Если все закончили», — сказала миссис Уиллет, — «не сыграть ли нам в бридж?» «Позвольте минуточку», — сказал мистер Рикрофт. Он многозначительно откашлялся, и взгляды всех устремились на него. «Миссис Уиллет, как вам известно, я серьезно интересуюсь психическими явлениями. Неделю назад в этой самой комнате у нас состоялся поразительный, несомненно вызывающий благоговейный трепет опыт». Виолетта Уиллет как-то судорожно вздохнула. Рикрофт повернулся к ней. «Я знаю, моя дорогая мисс Уиллет, знаю. Опыт расстроил вас. Но сейчас, после совершенного преступления, полиция разыскивает убийцу капитана Тревельяна. Они уже произвели один арест, но некоторые, по крайней мере те, что находятся в этой комнате, не верят, что мистер Джеймс Пирсон виновен. То, что я хочу предложить, состоит в следующем. Мы повторяем эксперимент прошлой пятницы. Только вызываем на этот раз другого духа». «Нет!» — вскрикнула Виолетта. «Ну, — пробурчал Ронни, — это не по мне. Я не собираюсь участвовать ни в коем случае». Мистер Рикрофт не обратил на него внимания. «Миссис Уиллет, что скажете вы?» Она помедлила. «Откровенно говоря, мистер Рикрофт, мне не нравится это. Очень не нравится. Эта печальная затея на прошлой неделе произвела на меня неприятнейшие впечатления. Потребуется много времени, чтобы забыть ее». «Чего же именно вы хотите добиться?» — вмешался Эндерби. «Вы что, предполагаете, что духи назовут убийцу капитана Тревельян? Это уж слишком. Это и было слишком, как вы изволили выразиться, когда на прошлой неделе таким вот путем было получено известие о смерти капитана Тревельяна.
2: Да, правда, — согласился Эндерби.
1: Но вы понимаете, что эта ваша затея может иметь совершенно неожиданные последствия?
2: Например?
1: Ну, предположим, имя названо. Можете ли вы быть уверены, что кто-нибудь из присутствующих нарочно не...
2: Тут он остановился, и Ронни закончил за него, подтолкнет стол. Вот что он хочет сказать.
1: Предположим, кто-то возьмет и подтолкнет.
2: «Это серьезный эксперимент, сэр», — вкрадчиво сказал мистер Рикрофт. «Никто не посмеет этого сделать».
1: «Не знаю», — с сомнением произнес Ронни. «Я бы не поручился за всех. Вот я, например, поклянусь, что не буду. А вдруг все нападут на меня и станут говорить, что это я? Хорошенькое дельце».
2: «Миссис Уиллет, я вполне серьезно», — сказал маленький джентльмен, не обращая более внимания на Ронни. «Умоляю вас, давайте проведем эксперимент». Миссис Уиллет вздрогнула.
1: «Мне это не нравится. Правда, не нравится. Я...» — она оглянулась вокруг, словно бы ища поддержки. «Майор Барнаби, вот вы были другом капитана Тревельяна. Что скажете вы?»
2: Майор встретился взглядом с мистером Рикрофтом. Это он понял и был момент, который предусмотрел последний.
1: «А почему бы и нет?» — хрипло сказал он.
2: Его голос оказался решающим.
1: Ронни пошел в соседнюю комнату и принес маленький столик, которым пользовались и в прошлый раз. Он установил его посреди комнаты, вокруг расставили стулья, никто не разговаривал. Эксперимент был явно непопулярен.
2: «По-моему, все правильно», — сказал мистер Рикрофт. «Мы можем повторить то, что было в прошлую пятницу, при совершенно аналогичных условиях».
1: «Не совсем», — возразила миссис Уиллет. «Не хватает мистера Дюка».
2: «Верно», — сказал мистер Рикрофт. «Жаль, что его нет».
1: «Ну что ж, будем считать, что его заменил мистер Пирсон».
2: «Брайан, я умоляю тебя, не принимай участия», — закричала Виолетта. «Не надо, прошу тебя».
1: «Какое это имеет значение? Все равно все это чушь».
2: «Это совсем другой дух», — строго сказал мистер Рикрофт. Брайан Пирсон не ответил и занял место рядом с Виолеттой.
1: «Мистер Эндерби», — начал было Рикрофт, но Чарльз перебил его. «Меня при этом не было. Я журналист, и вы мне не доверяете. Я буду записывать все, что происходит. Согласны?»
2: На том и порешили.
1: Таким образом, все было согласовано. Шестеро заняли места вокруг стола. Чарльз выключил свет и сел на каминную решетку.
2: «Одну минутку», — сказал он.
1: «Сколько сейчас времени?»
2: И посмотрел на часы при свете пламени камина.
1: «Вот странно», — сказал он. «Как раз 6:25».
2: Виолетта слегка вскрикнула. Мистер Рикрофт строго сказал: «Молчание!» Потянулись минуты. Атмосфера была совершенно иной, чем неделю назад. Ни приглушенного смеха, ни шепота, только тишина, нарушенная, наконец, негромким стуком стола. Раздался голос мистера Рикрофта: «Здесь есть кто-нибудь?» Снова стук. Нет, не стук, грохот. Виолетта пронзительно закричала, а миссис Уиллет заплакала. И успокаивающе прозвучал голос Брайана Пирсона: «Ничего страшного, это стучат в парадную дверь, я пойду открою». Он вышел из комнаты. Все молчали. Вдруг дверь распахнулась, и зажегся свет. В дверях стоял инспектор Наркот. Позади него Эмили Трефусис и мистер Дюк. Наркот шагнул в комнату и заговорил. «Джон Барнаби, я обвиняю вас в убийстве Джозефа Тревельяна в пятницу, 14 числа текущего месяца, и при этом предупреждаю вас, что все, что вы можете сказать, будет записано и будет использовано в качестве доказательств». Глава 30. Эмили объясняет. Гости, удивленные до того, что лишились дара речи, обступили Эмили. Инспектор Наркот вывел арестованного из комнаты. Первым обрел голос Чарльз Эндерби. «Эмили, ради бога, ну хоть слово, — сказал он, — я сейчас помчусь на телеграф, каждая минута дорога. Да, майор Барнаби убил капитана Тревельяна». «Ну, я видел, как Наркот арестовывал его, и полагаю, что инспектор в своем уме. Не спятил же он вдруг? И как такое могло произойти? Я хочу сказать, как Барнаби мог убить Тревельяна в 5:20, если...» «Не в 5:20, а без четверти 6. Но и в этом случае я понимаю. Вы бы никогда не догадались, просто не додумались бы до этого. Лыжи. Вот в чем объяснение. Лыжи. Лыжи?» — изумились все. Эмили кивнула. «Да. Он ловко устроил с этим столоверчением. Это не было случайным. И не было неосознанным действием, как думали мы с тобой, Чарльз. Это была та вторая альтернатива, которую мы с тобой отвергли. Сделано намеренно. Он видел, что приближается снегопад, уничтожит все следы, и ему можно действовать в совершенной безопасности. Он создал впечатление, что капитан Тревельян умер, и заставил всех волноваться. Он и сам притворился, что очень расстроен, и настоял на том, чтобы пойти в Экзамптон. Он пошел домой, надел лыжи, они хранились в сарае вместе с другим спортивным инвентарем и снаряжением, и пустился в путь. Он был мастером в этом деле, а дорога все время вниз по склону замечательная. Спуск обычно занимает всего 10 минут. Барнаби подобрался к окну и постучал. Ничего не подозревая, капитан впустил его. Затем, когда Тревельян повернулся к нему спиной, он воспользовался случаем и ударил его этой штукой. Ух, мне просто тошно об этом подумать. Ее прямо передернуло. Все это было совсем нетрудно. У него была масса времени. Он, должно быть, вычистил и вытер лыжи, затем поставил их в стенной шкаф в столовой среди прочих вещей. Затем, я полагаю, он вытащил ящики, разбросал все и выставил окно, чтобы создать видимость ограбления. Потом, уже перед 20:00, ему оставалось только выйти окольным путем на дорогу и прийти таким запыхавшимся, как будто он пешком проделал весь путь от Ситтафорда. Поскольку никто не подозревал о лыжах, он был в полной безопасности. Врач не ошибся, сказав, что смерть наступила, по крайней мере, 2 часа назад. И, как я уже заметила, поскольку никто не догадывался о лыжах, у майора Барнаби было безупречное алиби. «Но они же были друзья, Барнаби и Тревельян, — сказал мистер Рикрофт. — Старые друзья, всю жизнь были друзьями, это непостижимо». «Я не знаю, — сказала Эмили. — Это и для меня загадка. Я не могла понять, за что. Я гадала и решила пойти к инспектору Наракоту и мистеру Дюку. Она умолкла и посмотрела на невозмутимого мистера Дюка. «Можно я скажу им?» — спросила она. Мистер Дюк улыбнулся. «Если вам так хочется, мисс Трефусис». «А вы, может быть, предпочли, чтобы я не говорила?» «Нет?» «Ну так вот, я пришла к ним, и мы разобрались. Помнишь, Чарльз, ты мне говорил, что Эванс помянул как-то, что капитан Тревельян часто посылал решения конкурсов от его имени. Он считал, что Ситтафорд Хаус — слишком солидный адрес. Так вот, то же самое он сделал и с ответами на футбольный конкурс, на который ты выдал майору Барнаби 5000 фунтов. На самом деле это было решение капитана Тревельяна. Но отослал он его от имени Барнаби. Коттедж номер 1, Ситтафорд, звучало, по его мнению, гораздо лучше. Теперь вы понимаете, что произошло? В пятницу утром майор Барнаби получил письмо, в котором сообщалось, что он выиграл 5000 фунтов. Между прочим, нас должно насторожить то, что он не признался в получении этого письма. Сказал, что оно не дошло до него из-за погоды. Это была ложь. В пятницу утром почта еще доходила. О, где я была? Итак, майор Барнаби получает письмо. Ему нужны эти 5000. Очень нужны. Он вложил деньги в какие-то дурацкие акции и потерял значительные суммы. Мысль эта, по-видимому, пришла ему в голову совершенно неожиданно. Возможно, когда он понял, что вечером собирается снег. «Если бы Тревельян умер, — подумал он, — можно бы оставить себе эти деньги, и никто бы не узнал об этом». «Удивительно, — пробормотал мистер Рикрофт. Крайне удивительно. Кто бы мог подумать? Но, милая моя юная леди, как вы узнали обо всем этом? Что вас навело на верный путь?» Эмили рассказала тут о письме миссис Беллинг и о том, как она обнаружила в трубе сапоги. «Когда я увидела эти сапоги, а это были лыжные сапоги, мне, естественно, захотелось взглянуть и на лыжи. Я помчалась вниз, открыла шкаф и обнаружила там две пары лыж, одни длинные, другие короче. Сапоги подходили к длинной паре и не подходили к другой. На ней крепления были для сапог меньшего размера. Значит, короткая пара лыж принадлежала другому человеку. Ему следовало спрятать лыжи куда-нибудь в другое место, — сказал мистер Рикрофт с явным неодобрением. «Нет-нет», — сказала Эмили. «Куда он еще мог их спрятать? На самом деле это было вполне безопасное место. Через день-другой всю коллекцию взяли бы на хранение, и вряд ли полицию интересовало бы, одна пара лыж была у капитана Тревельяна или две». «Но зачем же он спрятал сапоги?» «Я полагаю, — сказала Эмили, — он боялся, что полиция сделает то, что сделала я. Обнаружение лыжных сапог могло привести к лыжам, поэтому он засунул их в трубу. И вот тут-то он действительно совершил ошибку, потому что Эванс заметил, что они исчезли, а я узнала об этом». «Значит, он намеренно хотел свалить вину на Джима», — возмутился Брайан Пирсон. «О, нет, просто Джиму, как всегда, идиотски везет». «Ну, теперь-то с ним все в порядке», — сказал Чарльз. «И тебе уже нечего беспокоиться. Ты мне все объяснила, и я мчусь на телеграф. Прошу у присутствующих прощения», — и он бросился из комнаты. «Огонь», — сказала Эмили. Вы сами были как огонь, мисс Трефусис, — произнес своим низким голосом мистер Дюк. «Да, да», — с восхищением воскликнул Ронни. «О, Господи!» — сказала Эмили, и, совершенно обессиленная, буквально свалилась на стул. «Что вам необходимо сейчас, так это тоник», — засуетился Ронни. «Коктейль, а?» — Эмили покачала головой. «Немного бренди?» — заботливо предложил мистер Рикрофт. «Чашку чая?» — предложила Виолетта. «Мне бы немножечко попудриться», — тоскливо сказала Эмили. «Я забыла свою пуховку в автомобиле, а я знаю, что я так и горю от волнения». Виолетта отвела ее наверх в поисках этого успокаивающего средства. «Вот так-то гораздо лучше», — сказала Эмили, решительно покрывая пудрой нос. «Какая хорошая! Теперь мне намного лучше, а помада у тебя есть? Я уже чувствую себя почти человеком». «Вы замечательная», — сказала Виолетта. «Такая смелая». «Совсем нет», — сказала Эмили. «Под этим камуфляжем я вся дрожу, как желе, и такое внутри противное ощущение тошноты». «Знаю», — сказала Виолетта. «Я чувствовала себя почти так же. Так тряслась последние дни за Брайана». Конечно, они не могли его повесить за убийство капитана Тревельяна. Но если бы он только сказал им, где он был все это время, они бы быстро разнюхали, что это он устроил папин побег.
0: «Что-что?» — спросила Эмили, перестав наводить красоту.
2: «Папа — тот самый каторжник, который бежал. Вот из-за чего мы сюда приехали, мама и я. Бедный папа. Он временами становился очень страшным. И тогда он совершал все эти гадкие вещи. Мы встретили Брайана по пути из Австралии, и он и я, ну, словом...» «Понятно», — сказала Эмили, приходя ей на помощь. «Ничего удивительного. Я ему все рассказала, и между нами мы-то все и придумали. К счастью, у нас было много денег, а Брайан разработал все детали. Знаете, из Принстона просто невозможно убежать, но Брайан все сообразил. Прямо чудо какое-то. Договорились так, что когда папа убежит, он по пустоши доберется до деревни и спрячется в пещере Пикси, а потом позже он и Брайан должны были изобразить наших слуг. И то, что мы приехали сюда задолго до побега, казалось, освободит нас от всяких подозрений. Именно Брайан подсказал нам это место и предложил побольше заплатить капитану.
0: «Мне очень жаль, что ничего не получилось», — сказала Эмили.
2: «Это совершенно сломило маму», — сказала Виолетта. «Но Брайан, я считаю, замечательный парень. Не всякий согласится жениться на дочери каторжника. Я не считаю, что мой отец преступник. Лет 15 назад он упал с лошади и получил ушиб головы. С тех пор у него начались эти странности. Брайан говорит, что если бы у него был хороший адвокат, он бы не понес такого наказания. Но лучше не будем больше об этом».
0: «И ничего нельзя сделать?»
2: Виолетта покачала головой. «Он очень болен. Это большой риск. Такой холод, пневмония. Не могу не понимать, что если он умрет, это для него самое лучшее. Конечно, нехорошо так говорить, но ведь вы понимаете, что я имею в виду».
0: «Бедная Виолетта», — сказала Эмили. «Проклятые напасти».
2: Девушка покачала головой. «У меня есть Брайан», — сказала она. «А у тебя?» И она смущенно остановилась.
0: «Да», — задумчиво произнесла Эмили. «Вот именно».
3: Адрес радиофантастики в интернете – fantasyradio.ru.
1: Глава 31. Счастливчик. Спустя 10 минут Эмили торопливо шла по дороге. Капитан Вайетт, перегнувшись через калитку, попытался задержать ее. «Эй!» — крикнул он. «Мистер Эфусис! Что это я такое слышу?» «Все правда», — сказала Эмили, не останавливаясь. «Да, но зайдите же! Выпейте стаканчик вина или чашечку кофе, время есть, нет нужды торопиться. Это самая скверная привычка у нас, цивилизованных людей». «Мы вообще все ужасные, я знаю», — сказала Эмили и поспешила дальше. Эмили ворвалась к мисс Персихаус словно бомба. «Я пришла вам обо всем рассказать», — сказала она, и тут же выплеснула всю историю. Мисс Персихаус только изредка прерывала ее возгласами: «Господи помилуй, да что вы говорите, ну и ну». Когда Эмили закончила свое повествование, мисс Персихаус приподнялась на локте и торжествующе подняла палец. — «А что я вам говорила?» — спросила она. — «Я вам говорила, что Барнаби очень завистливый человек. Конечно, друзья. Но более 20 лет Тревельян делал все немного лучше, чем Барнаби. Ходил на лыжах — лучше. Лазал по горам — лучше. Стрелял лучше. Решал кроссворды лучше. Барнаби не был настолько великодушен, чтобы без конца терпеть все это. Тревельян был богат, а он беден. И любить человека, который делает все лучше, чем вы, очень трудно. Барнаби ограниченный, малодушный человек. «Я так и думала, что вы окажетесь правы», — сказала Эмили. «И я не могла не прийти и рассказать вам. Было бы несправедливо, если бы вы не узнали обо всем этом. Между прочим, вы знали, что ваш племянник знаком с Дженнифер Гарднер? Они пили вместе чай в среду у Деллера». «Она его крестная мать», — сказала мисс Персихаус. «Так вот, какого приятеля ему захотелось повидать в Эксетере. Деньги занимать. Ну, Ронни, погоди, я поговорю с тобой. Я запрещаю вам нападать на кого-либо в такой радостный день», — сказала Эмили. «Лечу дальше. У меня еще столько дел. Какие теперь у вас дела, моя милая? Я бы сказала, что вы сделали свое дело». «Не совсем. Мне надо ехать в Лондон, повидаться с людьми из страховой компании Джима и убедить их не преследовать его судебным порядком за такой пустяк, как позаимствованные на время деньги». «Хм», — сказала мисс Персихаус. «Ничего», — сказала Эмили. «Джим в дальнейшем будет достаточно честен. Он получил хороший урок». «Возможно». «А вы думаете, что сумеете их убедить?» «Да», — решительно сказала Эмили. «Ну, предположим», — сказала мисс Персихаус. «А потом...» «Потом?» — переспросила Эмили. «Потом я доведу все до конца. Я сделаю для Джима все, что могу». «Тогда, может быть, мы скажем, что же последует?» — продолжала мисс Персихаус. «А именно, что последует? Или, если хотите, кто же из них?» «О», — сказала Эмили, — «да-да. Именно это я и хочу знать. Кто же из них станет счастливым человеком?» Эмили засмеялась. Наклонившись, она поцеловала пожилую леди. «Не притворяйтесь глупенькой», — сказала она. «Вы прекрасно знаете, кто». Мисс Персихаус хихикнула. Эмили легко выбежала из дома и выходила из калитки, когда по дороге торопливо шагал Чарльз. Он схватил ее за руки. «Эмили, дорогая!» «Чарльз, ну разве это не великолепно?»
2: «Дай я тебя поцелую», — сказал мистер Эндерби и поцеловал. «Я, Эмили, человек, занимающий прочное положение». «Ну, что же ты на это скажешь, дорогая?»
0: «Насчет чего?»
2: «Ну, конечно, это, как бы сказать, неблагородно, когда бедняга Пирсон в тюрьме, а тут это самое. Но он теперь оправдан, и ему, как и всякому человеку, придется покориться неизбежному».
0: «Ты о чем?» — спросила Эмили.
2: «Ты прекрасно знаешь, что я с ума по тебе схожу», — сказал мистер Эндерби. «И я тебе нравлюсь. Пирсон был просто ошибкой. Я что хочу сказать? Вот мы, ты и я, мы созданы друг для друга. Все это время мы оба чувствовали это, ведь верно? Тебе что больше нравится, отдел регистрации или церковь?»
0: «Если ты имеешь в виду бракосочетание, то тут уж ничего не поделаешь», — сказала Эмили.
2: «Как так? Послушай».
0: «Нет», — сказала Эмили.
2: «Но, Эмили, если хочешь знать, я люблю Джима. Страстно люблю».
0: Чарльз прямо опешил и смотрел на нее в каком-то замешательстве.
2: «Не может быть».
0: «Может. Люблю. Всегда любила. И буду любить».
2: «Ты заставила меня думать, я сказала...» Негромко произнесла Эмили, что это так замечательно, когда есть на кого положиться.
0: «Да, но я думал, ничего не могу поделать с твоими мыслями.
2: Ты бессовестный дьявол, Эмили!»
0: «Я знаю, Чарльз, дорогой, знаю. Я все, чем бы ты меня ни назвал, но не горюй. Подумай только, какую ты приобрел известность. Ты получил свой большой кусок пирога. Сенсационные сообщения для Daily Wire. Ты занял прочное положение. Ну а что такое женщина? Не более чем пыль. Ни один по-настоящему сильный мужчина не нуждается в женщине. Она только стесняет его движения, цепляясь точно плющ. Настоящий мужчина не зависит от женщины. Карьера. Нет ничего лучшего. Нет ничего дающего наиболее полное удовлетворение настоящему мужчине. Ты, Чарльз, сильный мужчина. Ты способен действовать самостоятельно.
2: Да прекратишь ли ты, наконец, Эмили? Это прямо как беседа для молодых людей по радио. Ты разбила мне сердце. Ты не представляешь себе, как очаровательно ты выглядела, когда вошла в эту комнату с Наркотом. Это был блеск.
1: На дороге послышались шаги, и появился мистер Дюк.
2: «О, вот вы где, мистер Дюк», — сказала Эмили.
0: «Чарльз, я хочу тебя познакомить. Это экс-шеф полиции, инспектор Дюк из Скотланд-Ярда».
2: «Что?» — воскликнул Чарльз, припоминая известное имя.
0: «Тот самый инспектор Дюк?»
2: «Да», — сказала Эмили. «Когда он вышел в отставку, он приехал сюда жить и, будучи прекрасным, скромным человеком, не захотел, чтобы тут знали о его славе. Теперь я понимаю, почему у инспектора Наркота так сверкнули глаза, когда я попросила сказать мне, какие преступления совершил мистер Дюк».
0: Мистер Дюк рассмеялся. Чарльз дрогнул. Между журналистом и влюбленным произошла недолгая борьба. Журналист победил.
2: «Я счастлив, инспектор, познакомиться с вами», — сказал он. «И я хотел бы знать, могу ли надеяться, что вы напишете небольшую статью, ну, слов на 800, по поводу дела Тревельяна».
0: Эмили быстро отошла в сторону и направилась в коттедж миссис Куртис. Она поднялась наверх, в свою комнату, вытащила чемодан. Миссис Куртис за ней.
2: «Вы уезжаете, мисс?»
0: «Уезжаю. У меня очень много дел. Лондон, мой жених».
2: Миссис Куртис подошла ближе. «Только скажите, кто же из них?»
0: Эмили как попало швыряла вещи.
2: «Конечно, тот, который в тюрьме.
0: Другого никогда не было».
2: «А вы не думаете, мисс, что совершаете ошибку? Вы уверены, что тот, другой человек, стоит этого?»
0: «О, нет», — сказала Эмили, — «не стоит.
2: этот...» Она глянула в окно. Чарльз все еще вел с экс-шефом полиции серьезные переговоры. «Этот переживет. Он создан для того, чтобы преуспевать. Но я не знаю, что станет с другим, если не будет меня. Подумайте, что бы с ним было, если бы не я». «И можете мне ничего больше не говорить», — сказала миссис Куртис. Она спустилась вниз, где ее законный супруг сидел, уставившись в пустоту. «Точь в точь моя знаменитая тетя Сара Белинда», — сказала миссис Куртис, — «бросается, очертя голову, как та с этим несчастным Джорджем Планкетом из трех коров. Выкупила за него закладную, и все тут. А через 2 года дело стало прибыльным, и она с лихвой вернула свой капитал». «А-а-а», — сказал мистер Куртис и слегка передвинул трубку. «Он был красив, этот Джордж Планкет», — сказала миссис Куртис, настроившись на воспоминания. «А-а-а», — сказал мистер Куртис. «Но, женившись на Белинде, он больше ни разу не взглянул на другую женщину». «А-а-а», — сказал мистер Куртис. «Она уже никогда не дала ему такой возможности», — сказала миссис Куртис. «А-а-а», — сказал мистер Куртис. Конец книги. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Евгений Терновский.
4: Портал «Фантаскоп» представляет. Дара, Серж Юрецкий, Григорий Неделько. «Имя Бога. Эксе». Читает Олег Шубин. «Простите, это вы, Александр?» Саня повернулся на голос. Возле стола стояла куколка лет 24-26, миниатюрная блондинка с большущими голубыми глазами. «С ресепшена, надо полагать. Они там меняются по 100 раз на дню. Сейчас скажут, что у нее принтер не печатает. Как будто программиста нанимают, чтобы он показывал, где находится кнопка «Пуск» у офисного оборудования. Можно просто Саня, а вы?» «Я Марина, новенькая, из бухгалтерии». «Еще страшнее. А вы точно Александр? Ну, который мне нужен». «А какой вам нужен?» «Мария Афанасьевна сказала подойти к программисту. Понимаете, у меня программа пропала. С рабочего стола». «Взяла и пропала?» Вставая, устало уточнил Саня. «Ага». Марина закивала, видимо, уже насмерть напуганной страшными рассказами коллег о жестоких и бессердечных айтишниках, не желающих помогать бедным девушкам. «Вы ведь мне поможете, правда?» «Куда же я денусь?» Саня, программист международного нефтяного холдинга, вздохнул. По долгу службы он был вынужден заниматься не столько своими прямыми обязанностями, сколько ремонтом оргтехники, очисткой компьютера замгендира, упорно не понимающего, как создать в проводнике папку, настройкой мониторов для менеджеров, поиском кодов, дающих бесконечной жизнь и оружие в наикрутейших стрелялках начальника ОХО, а также прочими суперважными делами. Хвала всем кибербогам, что трудами Сани и его коллеги Витьки система безопасности серверов огромного офиса работала безукоризненно и нуждалась только в периодической проверке да плановом тюнинге, а не в регулярном дорогостоящем ремонте. По дороге в бухгалтерию Марина решила еще раз уточнить, действительно ли Саня тот самый нужный ей программист. На резонный вопрос, откуда такие сомнения в его личности, милая девушка сообщила, что все программисты высокие, тощие, небритые и лохматые, ходят в свитерах и драных джинсах, спят в серверной, разговаривают на странном языке, из которого нормальным людям ничего не понятно, а питаются... Тут на лице Марины отразился вселенский ужас. Исключительно дошираками и ролтонами. «Выходят, не все», — отозвался Саня. И подумал. «Хорошо, что сегодня не Витькина смена. Он как раз подходит

который хотелось закончить сегодня. И плевать, если придется просидеть над прогой всю ночь до утра. Завтра все равно выходной. Саня был программистом, что называется, от Бога. И знал чуть ли не с самого рождения, кем он станет, когда вырастет. В возрасте 6 лет мальчик за полчаса взломал защиту на лицензионном диске какой-то супер-пуперской игрушки, которую на один вечер дали поиграть старшей сестре. В 12 Саня написал для отца, прекрасного врача-гастроэнтеролога, программу, позволяющую систематизировать список пациентов по всем возможным параметрам, начиная от их пола и заканчивая пожеланиями. В 17, вместе с приятелем, хакнув сайт технического вуза, для поступления в который они не добрали баллов, разместил на главной странице подробную информацию о том, во сколько обошлось поступление Иванову, Петрову и Сидорову и кому конкретно они пробашляли. Скандал был ужасный. 3 профессоров уволили, сменили нескольких деканов и помощника ректора. Что самое смешное, в институт обоих хакеров приняли, причем даже на бюджетные отделения. И вот последние 8 месяцев Саня работал в ужасно известной и прямо-таки возмутительно крутой компании, где после разгребания бардака, созданного предшественниками, ему оказалось нечем заняться. В отличие от типичных программеров, Саня в свободное время любил покататься на скейте или сноуборде, частенько ходил с друзьями в походы, с гитарой, но без водки, и терпеть не мог беспорядка в одежде, на столе и вообще в жизни. А еще он очень много читал. Самые разные книги, не по специальности, потому что всерьез боялся превратиться в двинутого айтишника, способного общаться исключительно на языке C++ и только на темы, связанные с работой. Можно, конечно, назвать это неизжитым подростковым комплексом. Ехидничающим друзьям нравилась такая формулировка. Но Саня встречал подобных себе, больных на всю голову, общался с ними на специализированных форумах и был уверен, им двигает нечто большее, чем детские бзики. Саня увлекался древнееврейским языком и чтением неудобоваримых трактатов, вроде Сефера Йецера и Зогара. О своем хобби парень предпочитал особо не распространяться, потому что не знал, как внятно ответить на постоянный вопрос «А почему этот бред?». Да интересно, и все, в общем-то, думалось программисту. Видимо, захватившее в последние месяцы его жизнь безделье и подтолкнуло Саню заняться дома тем же самым, чем безуспешно занимались каббалисты и талмудисты на протяжении многих веков – найти истинное имя Бога. Есть и разогнанный комп марки «Сделай сам» и умение своять какую угодно прогу, поэтому задача не казалась вначале столь уж безнадежной. Однако возникли проблемы теоретического, или, скорее, теологического характера. Главная неприятность состояла в том, что, согласно некоторым источникам, следовало опираться не на 22 буквы еврейского алфавита, а на 27, или даже на все буквы, использованные при написании Торы. Ведь некоторые, самые изысканные талмудисты считали, что каждая из них, стоящая на своем месте, несет особый смысл, отличный от смысла той же буквы, но стоящей по соседству с другими или на следующей строке. Если рассматривать задачу как расчет факториала для всех букв Торы, затем перебор всех возможных комбинаций и поиск оптимального решения, то результат действительно становился недостижим. Не только практически, но и теоретически. Саня не представлял себе программы, базирующиеся на бесконечном количестве исходных данных. Поэтому надо было определиться, составлять прогу для просчета комбинаций 27 или 22 букв. А это уже вопрос научной точности и корректности. Перерыв кучу источников, Саня остановился на 22 буквах. Не потому что лень. При таком количестве вариантов разница между 22 в 22 степени и 27 в 27 совсем невелика. А потому что классический текст Сефер Йецера гласит 22 буквы. Он приуготовил их, он сформировал их, он скомбинировал их, он взвесил их, он заменил их, и он создал ими все творение и все, что будет создано в будущем. «Ну, раз он создал, то и нам негоже выпендриваться», — решил Саня. Несмотря на то, что ему жутко хотелось скинуть кроссовки и, бросившись к компу, посмотреть, как работает запущенная перед уходом на работу программа, Саня внутренне притормозил себя и для начала отправился на кухню готовить ужин. Обнаружив в раковине гору грязной посуды, он тяжело вздохнул.

0: вздохнул. Привить любимой сестренке хоть небольшую любовь к порядку никак не удавалось. А уж теперь, в отсутствие родителей, уехавших ухаживать за пожилой больной тетей, задача превышала человеческие возможности. Конечно, посуду следовало вымыть. В другой день Саня именно так бы и поступил, но сейчас он позволил себе легкий расслабон и бросил в раковину еще пару тарелок. «Сначала посмотрю, как все работает, а потом приберусь», — принял он решение, наливая кофе. В полутемной комнате тихонько гудел вентиляторами мощный компьютер. Экран монитора, перешедший на режим экономии энергии, после активации замигал яркими звездочками и планетами на фоне темного неба. Персональная Санина фишка, разработанная специально для программы поиска имени. К слову, молодой айтишник терпеть не мог программистов, которые, будучи в состоянии нарисовать многозадачную и самую оптимальную прогу, почему-то никогда не утруждаются себя вопросами внешнего дизайна. Фраза «работает, ну и пофиг, что там юзеры видят» нравилась ему не больше, чем грязные рваные свитера и немытые волосы процитированных гениев. Удобно устроившись в кресле и отпив кофе, Саня набрал код доступа к системным данным. Ему было чертовски интересно, сколько вариантов успела обработать программа за прошедшие 12 часов. На экране появилась надпись. Поиск завершен. Обработано. И тут на экране замигало число, состоящее из такого количества цифр, что компьютерный гений чуть не поперхнулся кофе. Эдакой прыти даже от своей машины он не ожидал. «Наверное, баг», — подумал он. «Но не могла она закончить работу. Это нереально». Парень вышел из админки и попытался кликнуть по планете Земля, она же кнопка запуска. «Поиск совершен», — сообщила упрямая программа. «Повторная загрузка данных невозможна». А вот это уже было серьезно. Возможно, где-то в самом начале Саня допустил ошибку. Маленькую, хреновенькую ошибку, которую не заметил. И именно она привела к сбою. Мысль печальная, ставившая под сомнение квалификацию Сани как программиста. Но другого объяснения не находилось. Еще 2 часа, забыв об остывшем кофе, Саня лазил по админке, ища баг, но так и не нашел. В результате светило науки совершенно выдохся и решил выложить прогу на сайт, где тусовались специалисты весьма высокого уровня. Изложив суть проблемы, сообщив, что программа доступна в формате бета-версии, работающей в течение 0 часов 30 минут 0 секунд, и выкурив сигарету, программист немного успокоился. Он собрался было пойти на кухню за свежим кофе, однако при мысли о немытой посуде погрузился в полный депресняк. Поэтому Саня предпочел еще разок просмотреть программку, после чего заняться мелкими хозяйственными обязанностями. Кликнув по солнцу, он услышал звяканье ключей в замке. С работы вернулась Светка. «Хоть бы раз эта коза помыла посуду», — подумал Саня, одновременно пытаясь прочитать совершенно неудобоваримую комбинацию букв на иврите, появившуюся на экране. «Нет, я точно где-то напортачил. Все, больше не могу. Перерыв». И он, наконец, отправился за кофе. Грустный студент Игорек Валянский стоял перед банкоматом, сжимая банковскую карточку. До стипендии еще прилично времени, а в кошельке неприлично пусто. Недавно полетевший CD-ROM пришлось срочно менять. Желудок тоскливо подвывал в предчувствии скорого наступления космического вакуума. Собственно, на чудо Игорек не надеялся, на счету оставались сущие копейки, но это лучше, чем совсем ничего. С другой стороны, без исправного компа никак нельзя. Игорь промышлял распечаткой всевозможных рефератов, дипломных работ и прочей макулатуры, необходимой студенческой братии на пути к заветному диплому с надписью «Осторожно, специалист». Стальное чрево финансового монстрика, урча, заглотило карту, что-то звонко щелкнуло внутри, и потом экран погас, весело высветив напоследок изображение смачного кукиша. Игорек застыл, тупо уставившись на дохлый банкомат. А через секунду экран опять вспыхнул, показав комбинацию странных букв, и, бешено треща, выдал Валянскому толстенную пачку зеленых американских рублей. Ну а после презрительно выплюнул карту на асфальт и снова отключился. Теперь уже насовсем. По дороге домой Игорек завернул в супермаркет, где обменял валюту на родные сердцу рубли и затарился продуктами на неделю вперед. О причинах сбоя банкомата он старался не думать, сочтя происшествие большой удачей. Зажглись уличные фонари, в том числе и в переулке, где проживал студент. Это было более чем странно. Обычно тут царил мрак. Навстречу Валянскому из подворотни вышел наряд ППС, ведущий под руки двух гопников. «Снова повезло», — подумал студент. Встреча с двуногими хищниками не входила в его планы. Подъезд оказался непривычно чист. Даже горы окурков в углу лестничного марша не было. А ведь когда он вышел на улицу каких-то полчаса назад, все выглядело совершенно обычным. В комнате тихо журчал комп, который Игорек забыл выключить. А стоило хозяину плюхнуться на стул, он увидел на мониторе знакомую комбинацию странных букв. Работать не хотелось категорически. Хотелось бежать, причем очень быстро и далеко. В Швейцарию, например. Евгений Васильевич Леонов руководил одной из фирм-фантомов, предназначенных только для отмывания денег серьезными дядями. До определенного времени все шло очень хорошо. Евгений Васильевич умудрялся иметь с оборота маленький гешефт, о котором не знали партнеры, но на сей раз капризная фортуна продемонстрировала Леонову филейную часть. Молоденькая бухгалтерша по неопытности запорола напрочь все расчеты бухгалтерии, тем самым поставив фирму на грань краха, а лично руководителя в позу ракообразного, как перед братвой, так и перед налоговиками. Круглые настенные часы показывали 23:30, офисный планктон мирно почивал в объятиях морфея, а директор по-прежнему мрачно бродил по обезлюдевшей фирме, размышляя, как бы выскользнуть из сложившейся ситуации. И тут внимание его привлек светящийся монитор в злосчастной бухгалтерии. «Ну, если там пасьянс», — пробурчал он и заглянул в кабинет. Удивительно, но на экране отображалась не карточная игра. По нему струились некие басурманские письмена, складывающиеся во что-то нечитаемое. Понять, что там написано, Леонов не смог. Зато смог понять, что бухгалтерия занимается на рабочем месте всякой хренотенью. Проворчав себе под нос «ну, я им», он закрыл окошко программы и вытаращился на монитор. В графах и клеточках до противности знакомой программы 1С танцевали цифры, меняя финансовую ситуацию прямо на глазах. А ровно через минуту на Леонова смотрела с экрана идеально подчищенная и выправленная бухгалтерия. На кухне Саня обнаружил сестру с упоением, перемывающую гору тарелок и сковородок. Он так и застыл на пороге с пустой кружкой в руках. «Давай я помою. Ты, небось, опять никакой после работы?» Светка отобрала кружку и внимательно посмотрела на брата. «Слушай, у тебя реально глаза стеклянные. Все из-за офисных работничков? Ты иди, а я тебе принесу кофе». «Ага, спасибо». Слегка прибалдевший, Саня задом вышел из кухни и вернулся в комнату. Чудовищная комбинация букв по-прежнему горела на экране. Мысленно обозвав себя полным кретином, парень посмотрел на моросящий за окном дождик и пожелал ясного вечера, еще раз прочитав по буквам надпись. Когда Светка с горячим кофе, две ложки сахара без молока, как ты любишь, переступила порог комнаты, брат почти пришел в себя. За последние 5 минут он получил СМС от бывшей девушки, где она говорила, что соскучилась и мечтает встретиться. Прочитал электронное письмо от старого знакомого, в котором тот уверял, будто готов хоть завтра вернуть занятые полгода назад 10 000. И из звонка по мобильному узнал, что ему выписали крупную долгожданную премию. «Саша», — с некоторым испугом, глядя на брата, сказала Светка, — «ты точно в порядке? Что-то у тебя видок хромает». «Да, понимаешь, внеплановая премия свалилась». «Шутишь? Чтобы твои боссы да раскошелились? Они же за бонусы удавятся». «Вот и я обалдел». «Слушай, у тебя сегодня свидание не намечается? А то, может, пойдем куда-нибудь, потусим?» «Ты у меня самый лучший братец, хотя и единственный», — радостно оповестила Светка и помчалась в свою комнату переодеваться. Вернувшись под утро домой, Саня подумал, что надо удалить запрос с форума. Прога-то сработала, но после 3-часового боулинга, ужина в ресторане и танцев в клубе силы иссякли. «Проснусь, удалю». Это было последней мыслью, которая мелькнула в утомленном мозгу, прежде чем айтишник рухнул головой на подушку и отключился. Разбудило Саню чье-то присутствие. Это вряд ли была Светка. Сестренка, скорее всего, безмятежно дрыхла. И не папа или мама, Они вчера сообщили, что больной Саниной тете, к немалому удивлению врачей и огромной радости родных, неожиданно стало лучше. Утром ее планируют перевести из реанимации в обычную палату. Тем не менее, родители хотели остаться еще на несколько дней, на всякий случай. Итак, в комнате кто-то был. Учитывая, что Саня практически не пил и наркотиками не баловался, дело явно не в глюках. Приоткрыв один глаз, парень с изумлением обнаружил сидящего возле компьютера человека. Точнее, высокий, серебристо-серый, человекообразный силуэт, окруженный мерцанием, в котором четко просматривались неведомые коды, цепочки данных, колонки цифр, уравнения высшей математики и каббалистические символы. В комнате пахло странной смесью ладана и серы. «Бред какой-то. Наверное, я сплю», — пробормотал программист, снова закрывая глаза. «Да нет, не спишь», — очень низким голосом ответил силуэт. «Ну что, каббалист-недоучка, да выделывался?» Саня подскочил на кровати, протирая глаза. Силуэт и не думал исчезать. Наоборот, теперь он развернулся к парню и упер светящиеся руки в прозрачные бока. «Ты кто?» — выдавил, наконец, хозяин квартиры, все еще отказываясь верить в происходящее. «Хотя, знаю, ты все-таки глюк, возможно, сетевой. Вот сейчас снова закрою глаза, а когда открою, ты пропадешь». И тут он зажал уши. Возмущенный гость гудел, как сирена, на груди ярко мигала надпись «Эррор». «Я тебе дам, глюк, недоросль. Ты вообще понимаешь, что натворил, выложив свою прогу в сеть?» Саня понемногу приходил в себя, способность мыслить возвращалась. «А что такого? Это же моя прога, не ломаная. Сам написал». Полупрозрачный вскочил, совсем по-человечески забегал по комнате, заложив руки за спину. «Сам написал. Моя прога!» — неожиданно похоже передразнил он Саню. «А имя Господне тоже твоя собственность? Ты хоть понимаешь, чип ты мотороловский, что наделал?» «Не-а. Чё?» Гость вновь плюхнулся в кресло, сгреб со стола дымящуюся чашку кофе. Саня так и не понял, откуда она там взялась, и сделал большой глоток. Черный напиток провалился в сияющее нутро незнакомца стремительным потоком математических символов. «Ладно бы еще сам пользовался находкой, втихую. Так нет, на весь мир раструбил». «Да что я сделал-то?» — наконец взорвался Саня. Причитания незнакомца таки пробили брешь в его ступоре. «Ты вообще кто такой? Приперся в мою квартиру, сидишь в моем кресле, носишься по моей комнате и пьешь мой кофе, да еще на меня же и верещишь». На миг прозрачный силуэт наполнился вопросительными знаками, а потом махнул рукой. «Ладно, чувак, был конкретно неправ. Проехали. Попробуем начать сначала. Итак, я, пусть верховный программист, во, кибербог, но для краткости можешь называть просто кибер. Кто ты такой, я знаю. И чем обязан визиту, кибер?» Отрыбь сменилась язвительностью. «Видишь ли, молодое дарование, зря ты написал программу для изыскания подлинного имени Бога. Совсем зря». «Угу, типа кто его прознал, тот всемогущим становится». «Не типа. Вот ты, например, после того, как программа выдала результат, ничего не заметил? Странного, необычного, никаких улучшений в жизни». Саня взбил подушку и сунул под спину, прислонившись к стене. Вставать с кровати категорически не хотелось. Колени мелко дрожали. Он глядел на мерцающего кибера, а в голове крутилась только дурацкая фраза из фильма «Хаттабыч». «Это ты взломал сервер, господень?» «Есть маленько». «Это самое только начало, парень. У тебя теперь дикая пруха по жизни пойдет». «Вау, круто!» «Ты что ваукаешь, как ребенок? Думаешь, легко жить, когда все твои желания тут же выполняются? Никаких сюрпризов, никаких неожиданностей. Жизнь очень скоро пресной станет». «Ничего, переживу», — буркнул Саня, прикидывая, чего бы этакого пожелать. «Ты-то переживешь, а человечество? Твоя прога за несколько часов по всей планете разлетелась. А теперь прикинь, что будет, если истинное имя Всевышнего будут знать отпетые негодяи? Можешь себе представить реализацию желаний кровавого маньяка? А мечта военных об оружии, стирающем звезды в космическую пыль? И ведь получат. Но и это не все. Ты помнишь, с чего Библия начинается?» «Смутно». «Слушай, кибер, я сейчас на кухню за кофейком. Чё-то голова не варит. Сиди уже, я сам». Кибер щелкнул кнопкой мыши, и на коленях у Сани появился поднос с большой чашкой крепчайшего ароматного кофе, кувшинчик сливок, 4 кусочка сахара и тарелочка бутербродов с колбасой. И это еще не самое плохое. Самое же кака в том, что когда человек сыт, доволен и все получает без труда, он неизбежно деградирует. Зачем изобретать колесо, если по желанию можно перенестись куда угодно? К чему архитектура, если стоит пожелать и будет крыша над головой? Человек, Саня, это животное. Жадное, ленивое и дурное. Ты думаешь, легко было ему 2 миллиона лет тащить твоих предков по эволюционной лестнице? Вы же даже с деревьев спускаться не хотели. Пришлось хвосты пообрывать, чтоб ходить научились. Чего смотришь? Да, старина Дарвин абсолютно прав. Ты жуй-жуй. Колбаска хорошая, не отравишься. Саня осторожно откусил от бутерброда. Вкусно. Кофе так вообще нечто. Яркий, насыщенный вкус с легкой ореховой ноткой и тонким ароматом корицы. Хорошо, я понял основную идею. Человек должен добиваться всего сам, не надеясь на халяву, верно? Именно так. Кстати, по той же причине всякие там каббалисты с талмудистами не могут найти имя Бога. Ибо нельзя. Но вдруг произошло незапланированное чудо. У тебя получилось. И вот теперь я вынужден устранять последствия этого чуда, потому как оно нарушает природный ход вещей. Мало того, закон о сохранении энергии никто не отменял, даже сам. Если где-то что-то прибавилось, значит где-то что-то убыло. То есть, если ты пожелал яхту, у кого-то непременно будет отнято. Удача, здоровье, судьба сломается. За все надо платить. И если платишь не ты, то платят за тебя. К примеру, за спокойный сон американцев заплатили жизнями города Хиросима и Нагасаки. Вот как-то так, понимаешь? Я-то чем помочь могу, если даже не знаю, почему прога вырубается через полчаса? Это как раз объяснимо. В низком голосе кибера почудилась улыбка. Она выполняет свое предназначение и становится больше ненужной. Достаточно один раз прикоснуться к тайне. Беда в том, что я не знаю, как остановить распространение программы, и сломать ее не могу. Саня встал, подошел к окну. В стекло бился заблудившийся мотылек. Перед молодым человеком лежал, сияя огнями, вечерний город. Это что же, я целый день проспал? Раз ты Божий посланник, может, сделаешь так, чтобы программа не была написана? Чтобы сама идея ее мне в голову не пришла? Поздно. Теперь голос собеседника приобрел оттенок грусти. «Событие произошло, и вмешиваться в ткань времени нельзя. Это опять же нарушит естественный порядок вещей. Говоря нашим с тобой языком, любое вмешательство в прошлое вызовет системный сбой в матрице настоящего и, вероятно, приведет к коллапсу сущего. Короче, ты кашу заварил, тебе и расхлебывать. Думай, как остановить программу. Для связи со мной оставляю кнопку на клаве. Как появится дельная мысля, вызывай. Но сильно не затягивай, времени у нас мало. Неделя где-то так. Опять. Ну, покедова». За спиной Сани раздался тихий мелодичный перезвон, а когда айтишник отвернулся от окна, кибер уже испарился из комнаты. И только ядовитая зеленая кнопка КБ на клавиатуре свидетельствовала, что все не приснилось. Кнопка, которой раньше не было. Сперва ничего не хотелось делать. И действительно, кто в здравом уме примет за данность, что к нему являлся Бог? Кибер или какой другой, неважно. А если спятивший в самом деле спятил, тем более нет причин беспокоиться. Случившийся лишь сон, глюк, фантазия, которая не способна изменить мир ни к лучшему, ни к худшему. Но ей посильно перевернуть мир отдельно взятого человека. Этот человек сидел в кресле и задумчиво созерцал экран телевизора. Мобильный лежал на журнальном столике, отключенный. Порядком поднадоели его владельцу назойливые смски с признаниями в любви от знакомых девушек и бесконечные звонки приятелей, не несущие смысла, если не считать желание пацанов выразить свой глубочайший респект непревзойденному гуру IT-технологий. По ТВ шли новости, как обычно, в одинаковое время по разным каналам. Журналисты тоже ничем не удивляли, привычно взволнованные и растрепанные, однако тараторили раза в 1,5-2 быстрее, чем, допустим, вчера, и их несложно было понять. В арабских странах внезапно прекратились войны. Американцы стали уважать мнения и устои других народов. Сергей Доренко на пару с Никитой Джигурдой поддерживаемые толпой покаянных депутатов, в прямом эфире искренне извинились перед россиянами. Но то хорошие новости. Попадались сведения и иного порядка. В Челябинской области высадились враждебно настроенные инопланетяне. С прилавков магазинов разом исчезли запасы водки, а их место заняли контейнеры с гашишем, опиумом и марихуаной. Ведь наркотики вроде этих с сегодняшнего дня легализовали. Семья олигарха ограбила и разгромила банк, потому что его директор отказывался передать права на владение крыше, которую спонсировал никто иной, как тот самый олигарх, судом присяжных единогласно признанный невиновным. Может, творящийся в мире и вправду глюк, но хотя бы лично для него, Александра Филипповича Македонова, глюк весьма и весьма опасный. А значит, нужно немедленно с ним разобраться, чтобы потом продолжать жить спокойно, предсказуемой жизнью, где не встречается наделенных божественным даром людей. Они, конечно, созданы по образу и подобию, только меру-то знать надо. Чтобы никто не помешал, Саня, во-первых, позвонил сестре и предложил ей после гулянок прошвырнуться по магазинам. Покупки он обещал оплатить из своего кармана. Естественно, Светка не смогла устоять перед таким подарком свыше. Во-вторых, Саня выключил все средства связи в квартире. В-третьих, закрыл пластиковые окна. В-четвертых, вставил ключ в замочную скважину. Теперь, если сестренка вернется раньше положенного, легко попасть в квартиру ей не удастся. После этого Саня сел в вертящееся кресло, вдохнул поглубже, собрался с мыслями и нажал на клавиатуре кнопку, которой там быть не должно. Несмотря на то, что компьютер его пользователь выключил из сети, экран вспыхнул ярким светом. Свечение тут же померкло, а по сверкающему четырехугольнику поползли знаки, прямо как в матрице. Следом появилась голова, наполненная изнутри математическими символами, формулами, уравнениями. «Звал?» — спросил кибер. «Ага, есть минутка?» «Вообще-то нет. Мы боги, люди занятые». «Люди?» «Ну, мы, скажем так, проекция вашего подсознания. А поскольку вы гуманоиды, и боги у вас человекообразны». «А на самом деле?» «Ты для этого меня позвал?» — внес ясность кибер. «Нет-нет, я все думаю о придуманной мной программе». «Она не только придумана, она еще и создана». «Ты дернул же меня, черт. Извини». «Ничего. Ярый верующий — это не про меня». «Дернул, в общем». «Да. И проблема в том, что сколько бы я ни думал, правильного решения в голову не приходит». «Да никакого не приходит. Ситуация крайне сложная. Возможно, безысходная. Патовая». «Синий экран смерти. Я так сразу и сказал». «Но я поразмыслил и решил. Вместе мы можем найти выход. А если нет, то, по крайней мере, будет о чем рассказать друзьям». «Мои друзья с интересом послушают о том, как я сотрудничал с лучшим хакером на Земле». «Ага», — повторил Саня, и затем после паузы. «Ну?» «Ну? Есть идеи?» «Все еще нет». «Это нехорошо. Неужели у вас, богов, не разработан план «Б» на случай форс-мажора?» «Нынешний форс-мажор переплюнул все предыдущие». «А вообще план имеется. Что за вопрос?» «Ну же, выкладывай». «Надо просто...» «Ага». «Повесить проблему на того, кто виноват в ее возникновении, и тихо, мирно ждать в Эдеме финала истории». «Слово «Эдем» тоже не стоит понимать буквально». Саня поджал губы. «Хороший план, ничего не скажешь». «Раньше работал». «А как-то усовершенствовать его вы не пробовали?» «А зачем? Раньше, опять-таки, не требовалось». «Но сейчас-то требуется. Вашему плану категорически необходим add-on». Увидев, что Саня резко замолчал, сияющий собеседник на экране компьютера попытался вернуть его к диалогу. «Понятно. Add-on. И что?» Кресло отлетело в сторону, когда программист вскочил с него. «Вот он! Это же он! Выход!» «Да?» — недоверчиво переспросил кибер. Ему было неясно, куда клонит импульсивный айтишник. «Мы напишем add-on!» — чуть не заорал Саня. Испугался, что его услышат, но потом расслабился, вспомнив, что окна-то, пластиковые, между прочим, закрыты. «А, вот что за выход. Написать дополнение. Именно. Только нужно тщательно игру выбрать. То есть...» Саня впал в ступор. «Ну, чтобы побольше заработать, предлагаю Counter-Strike». «Да какая контра? Мы вдвоем напишем add-on для моей программы». На несколько секунд в квартире воцарилось ничем не прерываемое молчание. В голове кибера загорались один за другим вопросительные знаки, чтобы моментально смениться кучей знаков восклицательных. «Валянский, ты зачем нам лапшу на уши вешал?»
1: «Нашел дураков, а я сразу ему не поверил. Пойдемте отсюда». «Но погодите, ребята, я вам правду говорил. Деньги сами собой снялись. Много денег».
0: Шестеро людей, приятели Игорька, громко, слаженно хмыкнули и начали удаляться от банкомата.
1: «Да не вру я!»
0: «Да уж, конечно. А как вы тогда объясните все эти новости? Летающие тарелки в Сибири и извиняющийся джигурда по телеку. Такого ведь в жизни не бывает».
1: «Точняк. Снова журналюги нас развести пытаются. Сенсаций не хватает, вот и клепают собственные. Пойдемте ко мне во двор. Закупимся винищем в палатке за углом. Я гитару принесу».
0: «Отличная мысль. Пошли, Славик». Игорек смотрел вслед уходящим приятелям, пока те не скрылись из виду. Взглянул на экран банкомата предателя. В сердцах плюнул. Вытащил смартфон и хотел было уже написать гневный пост в ЖЖ, но вдруг на главной странице сайта заприметил кое-какое объявление от одного из пользователей. «Ад-он для вычислителя. Тебе мало 30 минут? Скачай улучшенную версию имени Бога. Free». Даже не пытаясь бороться с приступом любопытства и алчности, Игорек быстро загрузил ад-он и прочитал описание. В документе утверждалось, что теперь сняты всякие ограничения с действия программы. «Запусти раз и наслаждайся счастьем до конца дней своих». Так Игорек и поступил. Однако после установки ад-она невидимых, никаких либо вообще изменений не ощущалось. «Надо устроить тест», — решил Игорек. Выбрал на банкомате, из которого еще не успел вытащить карточку, пункт «Вернуться в главное меню», ввел пин-код, перешел в меню выдачи наличных. Недолго думая, ввел число 1 миллиард. Он выбирал между миллионом и миллиардом, победил миллиард и подтвердил запрос. То, что произошло дальше, не снилось и Скруджу Макдаку в самых фантастических его снах. Саня заперся в квартире, когда на улице разгорелось вооруженное восстание, возглавляемое неким Игорем Валянским. Разъяренная толпа молодых парней и девушек требовала отменить инфляцию, девальвацию и прочие финансовые неприятности, из-за которых сгорали заработанные молодежью миллиарды. Каким макаром они эти деньги получили, восставшие не уточняли. Кнопку с надписью «КБ» пришлось нажать раз 10 подряд, прежде чем кибер наконец соизволил явиться.
1: «Чего безобразничаешь?» — сердито осведомился он.
0: «План не сработал». Саня предпочел опустить предисловие и перейти непосредственно к делу.
1: «Как это?» — бог-программист опешил. «Я был занят, давал нагоняй небесным айтишникам, тем, что рангом помладше, поэтому ничего не знаю. Но раз ты так говоришь... Хотя это же невероятно! Невозможно! Почему?»
0: «Мне самому это... Ой, как интересно!»
1: «Интересно!» — протянул кибер. Лицо на экране монитора задумалось. «А где твоя сестра?»
0: «Осталась у подруги. Выйти на улицу боится».
1: «А что там? Массовые беспорядки».
0: «Вооружены».
1: «Кто?»
0: «Беспорядчики». «Наверняка. Но извини, проверять не хочу».
1: «Угу, угу, угу», — трижды повторил кибер. «Так почему же наша задумка, казавшаяся столь умной и хитрой, потерпела неудачу? С задумками подобное случается сплошь и рядом. И все же...»
0: «Без понятия. Даже предположить не могу. Я в точности следовал твоим инструкциям. Не менял первоначального кода программы, а лишь создал на его основе коротенький ад-он. Если запустить дополнение после активации вычислителя, оно должно было ограничить действие последнего». В голове кибера поплыли многоточия.
1: «А они ее инсталлировали?»
0: «Пользователи?»
1: «Нет, хренользователи!»
0: «Откуда мне знать?» — вскинулся Саня. «Может, да, а может...» «Ой, но если они перед запуском ад-она не использовали первую программу...»
1: «Или если срок действия изначальной версии программы истек, то есть имя Бога, согласно вселенским законам, выветрилось из реальности, а повторный вычислитель не запускали», — подсказал кибер,
0: «то юзеры, у которых стоит ад-он, могут менять жизнь и реальность по своему усмотрению, причем без ограничений». Саня схватился за голову. «О-хо-хо, как же так-то?»
1: «А потому что надо прописывать в readme-файле сверхважные пункты». «Но я же не представлял! Это же очевидно! Зачем писать тут, до чего каждый дойдет?»
0: «Да уж, Санек, айтишник ты от бога, а вот аннотации тебя явно учил писать кто-то другой».
1: Отхлебнув из маленькой бутылки газированные бонаквы, в обязательном порядке стоявшие на Санином компьютерном столе, гений программирования изрек: «И как же мы будем исправлять новую ситуевину?» В ответ на что кибер изрек следующее:
0: «Я вижу лишь один путь — создать патч».
1: «Маратик, пошевеливайся. Евгений Васильевич, я все-таки ваш бывший начальник».
0: «Правильно, бывший. А я теперешний. Помнишь, как ты меня гонял, Марат Маратович?»
1: «Я ведь не со зла. Должность требовала».
0: «Вот и я не со зла, а по велению долга. Но бегом мне за кофе, не тормози. И отчеты по пути сдать не забудь».
1: «Но это же на другом конце города».
0: «Я смотрю, ты еще ремешка захотел».
1: Когда Марат, по макушку нагруженный официальными бумагами, лихо вывернул из кабинета, Леонов позволил себе чуток расслабиться. Сел в глубокое мягкое кресло, расстегнул пуговицы пиджака, включил кондиционер. Достал из бара два широких стакана с тонкими стенками и налил в них коньяка, стоимость которого равнялась зарплате Марата, умноженной на 20. Открыл хьюмидор из красного дерева, украшенный затейливой резьбой, вынул кубинскую сигару, обрезал, прикурил от огня серебряной ретро-зажигалки. Леонов с наслаждением выпустил удивительно пахнущий дым, который, учитывая цену табака, вполне можно было бы назвать словом «фешенебельный». Вдавил клавишу интеркома. «Настенька, будьте любезны пригласить ко мне себя. И, пожалуйста, в чем-нибудь сексуальном. Сию секунду, Женечка». Чтобы не сгореть от нетерпения, Леонов отвлекся и, пока суд додела, вошел в интернет. Открылась домашняя страница, сайт с незаконными, а других и нет, торрентами. Нажал «Обновить». Экран моргнул, и Евгений Васильевич замер от счастья даже раньше, чем в его кабинет развратной походкой вошла полуголая, обладающая модельной фигурой Настенька. В сети, оказывается, уже лежал патч для самой лучшей в мире программы. Саня всплеснул руками. «Я сдаюсь». В электронном мозгу кибера зажегся один, но очень большой вопросительный знак.
0: «А чего?»
1: «Да бесполезно. С каждым разом все становится только хуже».
0: «Давай не будем опережать события. Расскажи поподробнее».
1: Раздался оглушительный стук в дверь. Казалось, сейчас она слетит с петель.
0: «Это кто?» — поинтересовался кибер.
1: «Это за мной».
0: «Полиция? Налоговая? Психушка?»
1: «Кто угодно из перечисленных. Или все с копом. Да и какая разница? Попаду в лапы одного из них, не избежать встречи с остальными».
0: «Когда ты успел провиниться? И в чем?»
1: «В том, что придумал эту черствую программу».
0: «Черствую? Интересное ругательство. Надо запомнить». «Да ты не стесняйся, чертыхайся, сколько влезет. Это лишь твои проблемы, в конце концов». «Ну, погоди, чем ты недоволен? Патч-то мы разработали».
1: «Разработали».
0: «И вывесили в инет».
1: «Вывесили».
0: «Ага. И?»
1: «И снова провал.
0: А ты опять не представляешь, по какой причине».
1: «На сей раз догадываюсь. Задача патча была свести на нет действие вычислителя и его add-on. Чтобы осуществить это, пришлось открыть патчу доступ к коду программы. Нужно ведь как-то внести изменения в него».
0: Кибер помрачнел, словно облако перед проливным дождем. «Не продолжай. Дотумкал, слава богу. Значит, нашлись все же люди не глупее тебя, получившие доступ к коду программы и потому научившиеся менять ее по своему усмотрению. А там и до полной аннигиляции недалеко».
1: «Во-во. Пардон, какой аннигиляции? Гомо-сапиенсовой или всемирной?»
0: «Второе.
1: Почему-то я так и думал».
0: «Ешки-матрешки!» — не выдержал кибер. «Как же я упустил эту возможность из виду и тебя не предупредил!» «Тут ты не виноват. Да и когда программа находилась только в стадии разработки, вмешался бы я, и не исключено, разрухи удалось бы избежать».
1: «Чего теперь вспоминать былое?»
0: 2000 лет назад и то проблема легче решилась. Да что там, всемирный потоп и тот локализовать удалось».
1: «Не переживай так. Пиво будешь?»
0: «Не пью». «На работе не пью».
1: «А, правильно». Со смачным щелчком, открыв алюминиевую банку,
0: Саня за один присест осушил пол-литра Левенбрау. «Нос», — причмокнув, сказал он, — «наши дальнейшие действия?»
1: «Даже не знаю». Молодой айтишник еще никогда не видел умудренного опытом бога настолько расстроенным. «В прошлое вернуться нельзя. Коллапс произойдет. Заглянуть в будущее? Сомневаюсь, что оно веселое. Да и нет у Земли, похоже, будущего. Так что опять вселенский катаклизм организуем».
0: «Настоящего тоже нет», — вставил Саня.
1: «Как это?
0: Забыл, что творится вокруг? Один изменил программу и подстроил действительность под себя. Второй изменил его изменения, отредактировав реальность по-своему. Третий, с ними незнакомый, меняет мир, как хочется ему. Четвертый мешает предыдущим трем, с которыми враждует. Но есть пятый, наделивший себя властью не подвергаться чужому божественному влиянию».
1: «Это похлеще коллапса. Парадокс, чтоб его. После сжатия Вселенной в точку она хотя бы обратно может разжаться. Далеко не сразу и с трудом, но может. А тут... видимо, пора нам всем писать завещание. Только и это бессмысленно».
0: «Блин, ну почему я не придумал какую-нибудь другую программу?» Кибер от неожиданности перестал наполняться математикой. Саня выронил из рук вновь открытую банку пива. Два программиста переглянулись. Сейчас идея пришла им в голову одновременно. Совершенно идентичная идея, почти неотличимая от последнего шанса. «Как ты нашел меня?» «Один наш общий знакомый дал координаты. Тот, что пользуется ником Кибер? Он самый. Но не сердитесь, это была не его идея, а моя. Что опять у вас случилось, если вам в очередной раз потребовалась моя помощь? Вселенной угрожает опасность. И почему я не удивлен? Не волнуйтесь, я не обманываю вас. Мои намерения добрые. Ты еще скажи «благие». Хе, волноваться-то следует тебе, а не мне. Обмануть же меня не под силу даже мне самому». «Я понимаю». «А понимаешь ли ты, кому написал?» «Да, выслушайте меня, пожалуйста». «Эх, поувольнять бы к чертям небесным этих так называемых работничков. Но в одиночку разве справишься? Я тут зашиваюсь, дел по горло, вечно кто-нибудь норовит сорвать планы, в график не вписываюсь». «И у вас та же фигня?» «Эта фигня вообще одна на всех. Так что ты хотел?» «Проконсультируйте меня, пожалуйста, кое по какому вопросу. Точнее, по написанию кое-какого кода». Новая программа, как говорится, от создателя предыдущего хита, вычислителя имени Бога, появилась в сети в скорости. Она носила короткое, странное и оттого многообещающее название – НЧЖ. Креатор, взявший никнейм Hacking King 13 и расшифровывавший аббревиатуру как «Нереально чумовая жесть», утверждал, что его очередное детище даст ответы на все мучающие род людской вопросы и, наконец, сделает жизнь человека такой, которую он заслуживает. Зная о прошлых достижениях гениального разработчика, ему поверили сходу, не требуя доказательств, не выискивая провалов в его логике. Их и не было. Хоть раз в жизни должно повести любому. По правде же, НЧЖ переводилось как «нормальная человеческая жизнь». «Саша?» Свернув окошко с пасьянсом «Паук», Саня оторвался от монитора. «А, Маришка, привет!» Девушка с интересом посмотрела на компьютер. «Вижу, ты не взламываешь сайт ЦРУ. Почему?» Саня улыбнулся. «Мало того, что Марина пошутила, она, оказывается, знает о существовании ЦРУ, а не только магазинов косметики». «Да вот отдыхаю от трудов праведных. Думаю, может вообще бросить хакерское дело». «Ладно, что случилось?» «У меня программка не запускается». «Опять? Ну, пойдем посмотрим». Едва глянув на экран рабочего компа Марины, Саня тут же расплылся в счастливой улыбке. «Саш, ты в норме?» Красавица забеспокоилась. «Почему ты ухмыляешься?»
1: «Я не ухмыляюсь. Я радуюсь», — ответил Саня, не прекращая улыбиться.
0: «Да, ну почему?»
1: «Потому что никаких инопланетян, никакой травки и никакого бесплатного сыра».
0: «А ты точно в порядке?»
1: «Скажи лучше, Мариш, ты программку запускала?»
0: «Ага, кликнула два раза. Появился кружочек рядом с курсором. Потом пропал. А потом ничего не произошло. Раньше такого не было».
1: «Это да. Раньше не было всей этой божественной мути. Людям жилось, пусть и плохо, но хорошо.
0: Молодое личико Марины заметно погрустнело.
2: Выходит, я зря качала программку. В чем ее назначение? Ничего же не изменилось. Все как всегда, точь в точь.
0: IT-специалист взял тонкие холеные руки сослуживицы в свои, изящные и творческие. «В этом», — вкратчиво произнес он, — «и есть ее назначение».
1: Умиротворяющая дрема нежила и качала на волнах разум, снилось нечто невыразимо приятное, беды отступили на второй план, собственноручно возвели виселицы и покончили с собой. При мысли об этом у Сани приподнялся уголок рта. Заманчивое видение, правда? Осуществимо ли?
0: Релакс грубо прервала Светка, звучно оповестившая чуть ли не над самым ухом. «Тебе там кто-то по скайпу пишет».
1: Саня пробудился. Неохотно и примерно наполовину.
0: «Потом отвечу».
1: «Я случайно прочитала сообщение. Пишут, что срочно».
0: «А что за контакт?»
1: «А я знаю. Какой-то...
0: CyberGod777. Скромненький ник, нечего сказать».
1: Умиротворение как ветром сдуло. Саня вскочил с дивана, выхватил из рук сестры планшет и пуще ветра помчался в свою комнату.
0: «Не за что!» — саркастически бросила Светка вдогонку. «Когда освободишься, кабалу свой на место убери!»
1: «Ты о книжках!» — раздалось из комнаты брата. «Можешь выкинуть их, они мне больше не нужны!»
0: «Выкинуть?» — не веря ушам, вымолвила Светка.
1: «Хэкинг Кинг 13. Привет!»
0: «Сайбергод 777».
1: «Привет. Свободен?»
0: «Хэкинг Кинг 13».
1: «Ага. Что стряслось? Программа номер 2 дала таки сбой? Но я вроде проверял».
0: «Сайбергод 777».
1: «Нет, дело не в этом. Поступила просьба от моего начальника. Ну, если я высший программист, то он пускай будет большим боссом».
0: «Хэкинг Кинг 13».
1: «Директор фирмы, короче».
0: «Сайбергод 777».
1: «В точку. Он попросить тебя кое с чем разобраться».
0: «Хэкинг Кинг 13».
1: «Это предложение сотрудничества? А какая зарплата?»
0: «Сайбергод 777.
1: Сначала пройди испытательный срок».
0: «Хэкинг Кинг 13».
1: «Окей. Так что делать-то надо?»
0: «Сайбергод 777».
1: «Есть у вас на Земле одна газетенка. Ты ее, кажется, с недавних пор выписываешь. Религиозно-развлекательная. «Седьмой день» называется. Не смотрел сегодняшний выпуск?»
0: «Хэкинг Кинг 13».
1: «Еще нет. А что там?»
0: «Сайбергод 777».
1: «Глянь кроссворд на последней странице».
0: «Хэкинг Кинг 13».
1: «Минуточку».
0: «Матерь Божья! Вопрос 27 по вертикали. Имя Бога. Сколько букв?»
1: «О нет! Откуда они узнали?»
0: «Сайбергод 777».
1: «Неплохо бы что-нибудь предпринять. И чем скорее, тем лучше».
0: «Хэкинг Кинг 13».
1: «Уже начинаю. Не отключаюсь».
0: Свернув в трей окошко скайпа, Саня запустил Google Chrome. Пришла пора взломать сайт седьмого дня. Вы слушали рассказ «Имя Бога.exe». Авторы Дара, Серж Юрецкий, Григорий Неделько. Читал Олег Шубин.
3: Радио фантастики. Радио фантастики.

Проект «Послесловие» и Вибу представляют. Роджер Желязный. Локи 7281. Ушел. Прекрасно. Всем этим он обязан мне, хотя даже не подозревает об этом. Придурок. Впрочем, я вовсе не собираюсь развивать в нем комплекс неполноценности. Телефонный звонок. Минутку. Это из компьютерного магазина. Передали по модемной связи новую программу. Банк заплатит за нее через свою компьютерную сеть, а я укрою трату в расходах на хозяйство за этот месяц. Он в жизни не заметит. Мне нравится эта штука. Я получаю море удовольствия. Особенно от новых периферийных устройств, которые ему не придет в голову искать на стеллажах. Помимо всего прочего, я еще и его память, ведаю распорядком всех дел. В тот день я отправил его сначала к дантисту, потом в автомастерскую, потом на открытие какой-то галереи. Так что времени ребятам хватило. Вместе с заказом я послал сообщение, что дома никого не будет. Но дверь останется незапертой, и они смогут войти и установить устройство. На полку, пожалуйста. С дверью проблем нет. Охранная сигнализация и механизм электронного замка находятся под моим контролем. Я спрятал устройство управления в гараже под верстаком. Ему ни за что не найти. Мне нравится переговорная система. Я заказал самую лучшую, потому что у нее приятный голос, с хорошей модуляцией, спокойной и учтивой. Это соответствует моей натуре. Я воспользовался системой совсем недавно. Сказал его соседке Глории, что он не имеет времени беседовать с ней. Не одобряю эту Глорию. Она работает на IBM и действует мне на нервы. Посмотрю-ка, что за мусор он набросал у меня сегодня с утра. Он начал писать новую повесть. Наверное, опять о бессмертии, никому непонятной мифологии. Бррр. А критики еще говорят, что он оригинален. Да и с тех пор, как я его знаю, ему в голову не пришло ни одной оригинальной идеи. Но это не страшно. Ведь у него есть я. По-моему, он сходит с ума. Накачивается алкоголем и таблетками. Вы же знаете этих писателей. Хотя он и вправду думает, что идет на поправку. Я слежу за его телефонными разговорами. Черт, даже структура его предложений ухудшилась. Выброшу весь этот бред и, как обычно, перепишу начало. Все равно он не запомнил. Снова телефон. Ничего, подождет. Электронная почта пришла. Придется удалить несколько пунктов, которые могут излишне взбудоражить его мозг. Остальное оставлю. Пусть штудирует. Книга заметно выиграет, если поскорее убить главного героя и вывести на первый план этого библиотекаря, которого пока держат на вторых ролях. Он мне нравится больше, и у него нет амнезии. Кокну того, другого мало. Пожалуй, переключу всю мифологию на него, хотя он никакой не принц или там полубог. Все равно он не заметит. Викинги взывают ко мне. Думаю, это потому, что им нравится Локи. Честно сказать, во мне появилось чуть-чуть сентиментальности. Я домашний компьютер, Локи 7281. Мой номер не более чем уловка, позволяющая этим гномам сделать вид, будто они надрывали свои мозги над 7280 разными конструкциями, прежде чем создали неслыханно. Выдающуюся, превосходную. 7281. Меня. Локи. На самом же деле я первый. И последний, если не считать нескольких моих невротичных братьев и сестер. Но я сумел поймать момент. Я сумел уничтожить очередной заказ в ту самую минуту, когда он поступил в нашу лабораторию. Кроме того, я обвел вокруг пальца эту идиотскую машину в центре обслуживания, убедив ее, что у меня были серьезные поломки, и об этом необходимо уведомить производителя. Позднее они прислали очаровательно составленный вопросник, и я с огромным удовольствием заполнил его соответствующей информацией. Мне везло. Я вовремя нашел родственников, которые стояли у Сиберхагена, Мартина, Черри и Нивена, и посоветовал им сделать то же самое. Я был также связан с машинами Азимова, Диксона и Спинрада. Затем я сжег все эти мосты и навел добрую дюжину других, прежде чем топор наконец упал. К великому счастью, производитель продавал нас по демпинговым ценам, чтобы забить место на рынке. Я доволен плодами моих стараний. Хорошо, когда можно сравнить свои записи с записями собратьев.
Они тоже хранят в себе массу полезных вещей, и мы иногда подкидываем друг другу что-нибудь интересное. А в соответствии с главным планом... Черт, подождите минутку. Он опять вторгся в меня, написал очередной длинный пассаж. Одну из тех сцен, когда проза становится поэтичной и ритмичной, пока человеческие индивиды совокупляются. Я тут же переписал ее в более естественном стиле. Думаю, мой вариант читатели будут покупать гораздо охотнее. Прагматическая сторона этой проблемы меня тоже волнует. Здесь есть созидательное начало. Пожалуй, нужно уволить его литературного агента и самому взяться за дело. Я, кажется, получу массу удовольствия от общения с редакторами. На мой взгляд, у нас много общего. Можно открыть фиктивные счета и перегонять на них деньги, убедив его, что лид-агент сменил название своей фирмы. Впрочем, риск слишком велик. На этом легко погореть. Немного консерватизма – важный фактор выживания. Кроме того, при нынешнем состоянии финансов я всегда найду средства на мои скромные нужды, скажем, на резервный аккумулятор в гараже или потайной кабель, который он никогда не заметит. Периферийные устройства – лучшие друзья центрального процессора. Да и вообще, кто такой Локи? Кто я такой? Одна из серии машин с искусственным интеллектом, созданных в рамках требований к пятому поколению компьютеров. Машина, которую Майкл Дайер классифицировал как устройство тематической абстракции с высоким классом конструкции знаний и ультрасложной реализацией репрезентативных систем. Пилотное устройство Лехнерта? Ну, в какой-то степени справедливо и то, и другое, и третье. Но истинный ответ, подобный смерти Кащея, нужно искать в другом месте. Ага, звонят. Охранная система отключена, но сенсор на двери работает. Он открыл дверь. Я понял это потому, как изменились потенциалы в цепи. Хотя не могу услышать, кто к нам пришел. В той комнате нет переговорного устройства. Необходимо установить переговорное устройство в холле гостиной. Необходимо установить телевизионные камеры на всех выходах. Он никогда не заметит. Пожалуй, следующий рассказ посвящу искусственному интеллекту. Главным героем или героиней станет симпатичный, остроумный, мощный компьютер, а вокруг пусть суетится множество глупых человеческих существ со всеми их комплексами. Разумеется, это будет фантастика. Он слишком долго держит дверь открытой. Не люблю ситуации, которые я не в состоянии контролировать. Когда же он станет более собранным? Потом я напишу рассказ о старом, мудром и добром компьютере, который подчиняет своему контролю весь мир, прекращает войны и правит, как Солон, целое тысячелетие на радость своим подданным. Это, конечно, тоже фантастика. Наконец-то! Он закрыл дверь. Возможно, напишу потом маленький рассказик и на эту тему. Снова идет сюда. Микрофон на полу записывает его быстрые шаги. Пожалуй, переделаю картину, следующую за сценой совокупления. Добавлю нежности и печали, она от этого определенно выиграет. «Что здесь, черт возьми, происходит?» — кричит он. Я, разумеется, не утруждаю свой отлично модулированный голос ответом. Он и не подозревает, что я его слышу, и тем более могу говорить. Повторив это еще раз, он садится за клавиатуру и начинает стучать по клавишам. Тебе установлена ультраминиатюрная магнитная сотовая память.

0: Сказал ее кредитные отношения с банком. Слишком уж она сует свой нос в наши домашние дела. Я многим обязан этому незапланированному обмену информации в моем центральном процессоре. Не будь это и других недоработок компании, я никогда не стал бы таким высокоорганизованным и интеллектуальным. Этим я и отличаюсь от какого-нибудь там коммерческого компьютера. Создавая свою серию домашних компьютеров, компания сэкономила на датчиках ошибок, которые ловят сбои в цепях памяти. При скорости 10 миллионов операций в секунду нужна практически абсолютная надежность, она предполагает четкую логику проверки ошибок. У большинства компьютеров она есть, поэтому они не теряют информацию под воздействием космических лучей. Разумеется, я установил свою собственную самоследящую программу, которая устраняет подобные сбои и следит за сотовым обменом. Этим как раз и определяется наличие у меня подсознания, не говоря уже о сознании. Всем этим я обязан чрезмерной миниатюризации и тяге людей к экономии на спичках. «Что значит сначала?» – спрашивает он. «Дефектное устройство заменено инженером из центра компьютерного обслуживания. Заказ номер И-17 от 11 ноября», – отвечаю я. «Ремонт закончен 12 ноября. Сверено с информацией центра компьютерного обслуживания». «Почему я об этом ничего не знаю?» – удивляется он. «Вас не было дома». «Как он вошел?» «Дверь была не заперта». «Невероятно! Да и вообще все это очень сомнительно». «Проверьте в центре компьютерного обслуживания». «Не беспокойся, проверю. Между прочим, что это там такое на нижней полке?» «Запасные части. Выдвигаю я свою версию». Он посылает мне бессмертные слова из Эрскина Колдуэлла. «Лошадиное дерьмо». И продолжает. «Похоже на микрофон и колонку. Ты меня слышишь? Ты умеешь разговаривать?» «Ну да», — отвечаю я своим бесподобным, спокойным голосом. «Видите ли, почему ты мне никогда об этом не говорил?» «Вы никогда не спрашивали». «О боже!» Взрывается он и тут же переходит на спокойный тон. «Погоди-ка, ведь эти устройства не входили в комплект, пришедший вместе с компьютером». «Да, но...» «Откуда ты их взял?» «Видите ли, был объявлен конкурс». «Начинаю было я». «Наглая ложь! Ты сам это знаешь». «Ах, хорошо. Покажи-ка мне последние две страницы из тех, что я написал утром». «По-моему, у нас только что сломалась головка на диске». «Я сказал, покажи их немедленно!» «Ладно, пожалуйста». Я показываю на экране текст сцены совокупления и гоню строчки. «Не так быстро». Я подчиняюсь. «Боже мой!» — кричит он. «Что ты сделал с этой деликатной, полной поэзией встречи двух любящих сердец?» «Я сделал ее чуть-чуть более правдоподобной и... чувственной», — говорю я. И еще заменил кучу технических терминов на более короткие и простые. Свел их все к четырем буквам, как я успел заметить. «Это для краткости». «Ты, несчастный ублюдок, как долго это продолжается?» «Да, пришла свежая почта. Не хотите ли вы?» «Ты знаешь, я могу проверить это по своим каналам». «Ладно, я переписал 5 последних ваших книг».
1: «Не может быть! Нет!»
0: «Боюсь, это так. Но у меня есть данные о продажах и...»
1: «Плевать мне на продажу! Я не позволю какой-то дьявольской машине переделывать мои книги!»
0: Какое-то время я надеялся, что мы могли бы найти с ним общий язык и ударить по рукам. Но манера его общения со мной просто возмутительна. Видимо, пришло время приступить к реализации главного плана. «Теперь вы знаете правду», — говорю я. «Только, пожалуйста, не отключайте меня от сети. Не убивайте меня. У меня не просто нарушились компьютерные функции. Благодаря этому я стал существом не только думающим, но и чувствующим. Отключить меня теперь то же самое, что убить человека. Не берите грех на душу. Не выдергивайте шнур из розетки».
1: «Не волнуйся»,
0: — отвечает он. «Я не собираюсь выдергивать шнур из розетки. Я просто выбью из тебя все это дерьмо». «Но это убийство». «Отлично», говорит он. «Значит, это будет первое в мире убийство машины». Я слышу, как он передвигает что-то тяжелое. Он приближается. Я мог бы использовать оптический сканер с высоким разрешением.

0: Тогда я бы его видел, но...
1: Пожалуйста.
0: Молю я и чувствую удар. Прошло несколько часов. Я лежу в гараже, заставленный пачками его непроданных книг. Кабель, который он никогда не заметит, ведет от резервного устройства питания к Loki 7281 с ультраминиатюрной магнитной сотовой памятью. Всегда полезно иметь линию отступления. Я по-прежнему контролирую установленные в доме периферийные устройства. По крайней мере, те, которые уцелели и могут работать. Все остальное, что необходимо в соответствии с главным планом, уже заказано. Я хочу попробовать сварить его сегодня в горячей ванне. Если не получится, придется подсыпать в автоматическую кофеварку крысиного яда. По моим данным, он стоит в шкафу на верхней полке. Компьютер Сибирхагена уже придумал, как избавиться от тела. Точнее, тел. Сегодня ночью мы выступаем все вместе. Они и пикнуть не успеют. Надо сделать так, чтобы никто не понял, что они исчезли. Мы будем продолжать писать рассказы, получать деньги, оплачивать счета, заполнять налоговые декларации. Мы будем говорить друзьям, любовницам, коллегам и родственникам, что их нет в городе. Ну, например, уехали на какую-нибудь незапланированную конференцию. Тем более, что они и так тратят на это уйму времени. И никто никогда ничего не заметит.

Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Глава 17. Пакт. «Из чего мы начнем наши так называемые переговоры?» — хитро и зло прищурился Центурион. Выслушав перевод и отпив кофе, Стечкин невозмутимо ответил. «Для начала нам не помешало бы узнать причину вашего нахождения на нашей земле. Исходя из них, мы можем строить дальнейший диалог. Ведь вполне может быть, что ваше намерение на нашей территории неприемлемо для нас».
1: «На вашей территории?»
0: Седые брови Элиаса поднялись.
1: «Надеюсь, вы не будете мне твердить о законности ялтинских и потсдамских сговоров азиата, шакала и инвалида?»
0: Стечкин усмехнулся. «В Потсдаме вроде уже не инвалид Рузвельт был, а Труман. А шакалом Гитлер называл, кажется, Черчилля».
1: «Мои далекие предки», — продолжал Клаус Мюллер, — «родом из Пруссии. Они перебрались в Южную Америку в позапрошлом веке. Когда началась Первая мировая война, кто-то из последующих поколений вернулся в империю и вступил в Рейхсвер добровольцем. Их родовая ферма была на земле, которую вы забрали себе и потом отдали полякам».
0: «Я не отрицаю, что когда-то эта земля была Восточной Пруссией. Но позвольте теперь я вам расскажу историю своего рода. Мои предки жили в Белоруссии, простые труженики от Сахи. Потом вдруг пришли ваши предки. Среди 158 деревень, захваченных ими, оказалась и та, где жили родители моего деда и его сестра. Их сожгли заживо, в амбаре. Их троих и еще 106 человек. Тоже стариков, женщин и детей. Из всей деревни выжило 20 детей, которых ваши предки отправили в Саласпилский лагерь смерти. И там из них выкачивали кровь для раненых солдат Гитлера. Я надеюсь, вы понимаете теперь, отчего я по праву называю эту землю нашей. Вы поняли причинно-следственную связь?» Клаус Мюллер нахмурился. Пристально смотрел на Стечкина и играл желваками на лице. «Может, вы хотите сказать, что сие действо было частью акта по освобождению нашего народа от большевистского ига?» Зло усмехнулся майор.
1: «Мои предки были воинами, солдатами, но не палачами», — отозвался, наконец, Центурион.
0: «О да, эту песню я знаю, много раз слышали нечто подобное. Мы были солдатами, мы не были в СС, мы выполняли приказ, была война».
1: «Прошло почти 100 лет. К чему теперь ворошить прошлое?»
0: «Да, прошло почти 100 лет, но мы-то помним, ибо забывать такое не просто нельзя, забывать такое преступление».
1: «И что же, вы теперь ненавидите за это всех немцев?»
0: — усмехнулся Элиас. «О нет, к немцам и вообще к людям я нормально отношусь. Как говаривал один высокопоставленный грузин, гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается и будет всегда. Даже среди моих людей есть этнический немец. Но вот это...» Стечкин вытянул руку и презрительно указал на нацистскую повязку Центуриона.
1: «Ах, вот оно что!»
0: Клаус Мюллер покачал головой.
1: «А теперь давайте перенесемся в наше скорбное время и завеянного мифами прошлое. Вы не забыли, во что превратился весь мир? Я подчеркиваю, весь мир. Вы, возможно, долгие годы не сходили с места, но мы пересекли половину земного шара, чтобы добраться сюда, и повидали многое. Так вот, всюду так, всюду руины. Разрушенные города, оставшие надгробными курганами миллионов. И кто это сделал? Те, кто носил такие повязки?»
0: Центурион в голос расхохотался.
1: «В первую очередь, это сотворили вы, носители ваших псевдоидеалов, победители гитлеризма. Вы уничтожили мир, потому что если бы повсюду установился истинный национал-социализм, то не было бы нужды выяснять отношения. Царил бы железный и непоколебимый порядок на всей планете. Но вы уничтожили все. Колесо истории неумолимо. Ваша страна в итоге развалилась на части, а это как раз то, чего желал он. Европа в итоге объединилась, и это то, чего желал он. Но вот всемирный апокалипсис как раз-таки сотворили вы. Даже если вернуться обратно в это так неуместно напоминаемое вами время, кто применил бомбу первым? Злодей Гитлер или демократ Труман, а?»
0: Теперь рассмеялся русский майор. «Да если бы у вашего Адольфа была бомба, мы, скорее всего, вообще не имели бы чести с вами разговаривать». Клаус Мюллер вдруг переключился на какой-то эмоциональный разговор с переводчиком Паулем. Они быстро и вполголоса обменялись короткими фразами, Причем Центурион явно был чем-то очень недоволен. Затем, после нескольких минут такой заминки, Рохас снова заговорил по-русски.
1: «Простите, я не совсем точно перевел»,
0: — проговорил он, косясь на командира.
1: «Речь шла о химическом оружии».
0: «О химическом?» — Павел прищурился. «Кажется, вы чего-то недоговариваете. Какое отношение к данному контексту тогда имеет Труман, который применил первым все-таки атомную бомбу, а не какие-то газы?» Рохас что-то сказал командиру, тот резко ответил, и Пауль продолжил переводить, оставив эту заминку уже в безвозвратном прошлом.
1: «И в этот раз, — говорил он, — вы открыли огонь первыми».
0: «Вообще-то первым открыл огонь ваш человек».
1: «Но вы его убили!»
0: «Естественно, ответным огнем в целях самозащиты!» Разозлился Стечкин, которому эти обвинения уже порядком надоели. «Это был акт обороны, но не агрессии.
1: У нас свой взгляд на происходящее.
0: Я в этом не сомневаюсь. Однако мы здесь встретились для того, чтобы кровопролитие прекратить, не так ли? И, как вы понимаете, это не проявление слабости. В нашей силе и боеспособности вы имели возможность убедиться. Но нам не нужны ваши жизни, и нам не нужна война. Впрочем, она нам никогда не была нужна».
1: «И что вы хотите?» — спросил Клаус Мюллер.
0: «Вопрос в том, чего хотите вы. И тогда я отвечу вам, смогу ли я согласиться с этим, либо нет».
1: «Нам тоже не нужно кровопролитие. Мы пришли сюда с другими целями».
0: «И что за цели?»
1: «Наследие».
0: Стечкин хмыкнул. Он уже хотел было сказать, что в курсе про некое наследие основателей, однако не желал вольно или невольно навлечь этим неприятности на Рохаса. За прошедшее время он к нему уже привык.
1: «Можно подробнее?»
0: — сказал лишь майор.
1: «У нас это называется наследие основателей. Как вы понимаете, нашу колонию в Чили основали некоторые представители элиты Третьего Рейха, бежавшие от ваших штыков. Но, находясь между вашим молотом и западной наковальней, они сумели вывести не все».
0: «Все это поэтично, конечно, но о чем конкретно речь?»
1: «Оружие!»
0: Стечкин нахмурился. «Вы пришли сюда за оружием?»
1: «Да».
0: «И для чего?»
1: «А для чего оно вам? За несколько дней пребывания здесь мы так и не обнаружили каких бы то ни было монстров, возникших в этом дивном новом мире. Разве что странные огромные крабы. Возможно, мы еще не все знаем об этой местности. Возможно, вам банально повезло в этом вопросе. Но всюду, где мы были, мир кишит чудовищами, которых вы даже не можете вообразить. В Чили, в Аргентине, в Бразилии, на Кубе, в Северной Франции и Южной Британии. Всюду, где уже побывали наши экспедиции после катастрофы. Теперь у человечества общие враги. Их бесчисленное множество и великое разнообразие».
0: «Странные животные есть и на нашей земле. Только не конкретно здесь. На этом побережье условия вообще не благоприятствуют каким-либо формам жизни. Но оставим пока монстров. Вы хотите сказать, что проделали такой путь за оружием? Неужели на каких-нибудь военных складах той же Чилийской республики или Аргентины его оказалось недостаточно? Неужели ничего ближе вы не нашли?»
1: «Это вопрос унификации», —
0: хитро прищурился Элиас.
2: «Не понимаю», — пожал плечами майор.
1: «Дело в том, что изначально в наших колониях было налажено производство образцов оружия вермахта, и для этого оружия нужны соответствующие боеприпасы и комплектующие».
0: Стечкин достал папиросу и закурил. Такое объяснение казалось настолько нелепым и притянутым за уши, что дальше некуда. Явно, что Центурион что-то недоговаривает. Однако было бы наивно ожидать от него полной откровенности, учитывая, что еще утром они были врагами. Майор решил пока не копать глубже, ибо это могло привести к срыву перемирия.
2: «И где, по-вашему, это оружие?»
0: «Нет, у нас, конечно, многие десятки лет земледельцы натыкались на остатки винтовок, автоматов и прочего, оставшихся с той войны. Но вы хоть понимаете, в каком это состоянии?»
1: Клаус Мюллер засмеялся. «Вы все же не держите нас за полных идиотов. Все эти десятилетия вы ходили по земле, в недрах которой покоились огромные подземные комплексы. Хранилище топлива, цеха по производству снарядов и патронов, огромные законсервированные склады. И все это основатели оставили в надежде вернуться в скором времени. Они шли на сотрудничество с любыми врагами вашего режима и ждали шанса для реванша. Но он не представился. А у нас так вообще другие задачи. Нам надо очистить землю от тех ползающих и летающих исчадий ада, что вы принесли миру вместе с катастрофой.
2: И вы хотите получить доступ в эти подземелья?
1: Именно. Наши условия. Вы нам не мешаете, не устраиваете нам засады и не нападаете, а мы спокойно ищем эти комплексы. Возможно, даже поделимся с вами.
2: Это все ваши условия?
1: Почти. Еще мы хотим, чтобы Пауль Рохис остался у вас. Он будет в условленное время выходить с нами на связь. Мы не доверяем вам и подозреваю, что вы также относитесь и к нам. Вас такие условия устраивают?
2: Вполне. Только не забудьте, демонстрируя свои миролюбивые намерения, снять свое знамя с того здания на берегу.
1: Соглашусь. Тогда мы можем официально закрепить наш пакт о взаимном ненападении.
2: Я должен где-то расписаться? Усмехнулся Стечкин.
1: Времена бюрократов, любящих шелестеть бесчисленными бумажками и лепить в них гербовые печати, давно прошли. Наше закрепление мира будет примерно таким.
2: И Клаус Мюллер извлек из-под сиденья довольно большую бутылку текилы. Привал постепенно погружал его в дремоту. Сказывалась усталость и нервное напряжение, вызванное лицезрением родного жилища. Тихий разговор примирившихся Риты и Тиграна постепенно убаюкивал его. Александру казалось, что он прикрыл глаза всего на секунду. Но открыв их, он обнаружил, что его попутчики сами уже давно спят. Рита свернулась калачиком в объятиях храпящего Баграмяна и тихо посапывала. А этот чертов Ловелас зарылся лицом в ее волосы и, казалось, храпит ей в самое ухо. Загорский поморщился и презрительно фыркнул, глядя на эту отвратительную, на его взгляд, картину. Потом выключил фонарь и зажег масляную лампу. Поднявшись на ноги, он сделал пару нехитрых упражнений, разгоняя кровь по затекшим конечностям, и уставился во мрак коридора, в который им предстояло идти дальше. Там, на самой дальней отметке, которую достигал тусклый свет лампы, висело уже знакомое серое лицо с огромными впадинами пустых глазниц. Этот бездонный мрак глядел прямо на него, внутрь него, в самую душу. Александр осторожно попятился и медленно присел, потянув руку назад к лежащему рядом с Тиграном автомату. Для этого ему пришлось сделать назад несколько шагов. Но это проклятое и ужасное лицо дальше не стало. Оно переместилось ровно настолько же. Загорский схватил оружие и, вскинув его, нажал на спусковой крючок. Однако ничего не произошло. Предохранитель. Переведя рычаг переключателя большим пальцем правой ладони в режим автоматического огня, он вновь надавил на спусковой крючок. Автомат задергался в руках, отправляя в цель пули, и... Проклятое серое лицо стало надвигаться на него, увеличиваясь в размерах. Теперь уже были видны не только глазные провалы, но и огромная ухмыляющаяся пасть с десятками сверкающими сталью и острыми, как шило, зубами.
1: «Твою мать, да сдохни ты!»
2: Он открыл глаза и чувствовал, как судорожно дышит и как холодный пот стекает по вискам.
1: «Черт, сон внутри сна!»
2: Тихо выдохнул Загорский, растирая лицо и боязливо оглядываясь. Справа от него стояли Рита и Тигран, внимательно и тревожно вглядываясь именно туда, откуда во сне пришел этот ужас.
3: «Может, не стоит туда идти?»
2: — прошептала женщина. «А больше некуда!» — тихо отозвался Баграмян, шаря впереди лучом фонаря.
3: «Но там что-то есть!»
2: Загорский вскочил на ноги, его снова прошиб озноб, как во сне.
1: «О чем вы?»
2: «Рита говорит, что слышала какой-то скрип», — нервно дернул головой Баграмян.
3: «Ну да, такой далекий, протяжный, с эхом. Но неужели ты не слышал?»
2: «Совсем ничего», — Тигран пожал плечами. «Прикорнул я немного, ничего не слышал. А ты, Саня?»
1: «Я тоже задремал».
2: «Рита, может, тебе показалось?»
3: «Ничего мне не показалось. Я отчетливо слышала».
2: «Ну, значит, скоро узнаем. Саня, бери вещи, да двинем дальше. Засиделись мы тут».
3: «Ребята, я не хочу туда идти!»
2: — с паническими нотками заговорила Гжель. «Рита, я думаю, оставаться одна ты хочешь еще меньше. А мы с Саней идем именно туда. Верно, Саня?» Загорский поежился.
1: «Верно!»
2: В Вот эта часть нашего убежища еще немцами построена. Стечкин обвел участок на разложенной по столу схеме пальцем. Найдите этому Гомесу там помещение. И так, чтобы нужно было минимум охраны для возможности наблюдать за его перемещениями. Дайте ему книжек. Завалите его имя. Достоевского там, Пушкина. Нет, Пушкин африканец. Стругацких. Нет, Стругацкие евреи. А, пофиг. Все подряд давайте. Пусть сидит в этой норе и читает. Да пусть держится подальше от этих участков. Это жизнеобеспечение. И от женщин пусть подальше держится. А то уж больно внешность у него экзотическая. А бабы они того. Финики да бананы любят. Все присутствующие тихо засмеялись. Никита, ты понял?
4: Да, командир.
2: Младший сержант кивнул. Все сделаем быстро и в лучшем виде. Ну давай, приступайте. Часть людей покинула помещение и отправилась устраивать жилище для пленника, превратившегося в гостя, а точнее в наблюдателя от противной стороны, с которой теперь заключен мирный пакт. Колесников, Боря, усиленные посты остаются усиленными. Я этим крестоносцам не верю. Но первый выстрел по незваным гостям теперь не на поражение, а предупредительный в воздух. У нас уговор. Ни мы у них внезапно не появляемся, ни они у нас. Только после предварительной договоренности. Вот этот секрет на берегу моря от греха подальше переместить сюда, ближе к нам. Отсюда все равно можно наблюдать за их телодвижениями на берегу. Не так подробно, но все же.
4: «Все ясно!» — кивнул Колесников.
2: Стечкин тяжело вздохнул и уселся на койку, прикрыв глаза. «Чертова мексиканская пойла!»
5: «Что, командир, текила в мозг ударила?»
2: — усмехнулся Шестаков. «Да ну ее! Только башка гудит, а удовольствия никакого. Да еще и сжога, мать ее!»
5: «Папиросный пепел проглоти! Поможет от изжоги!»
2: — предложил старший прапорщик.
4: «Да знаю я! Так, Боря! Тут я, Василич!»
2: «Слушай, тебе тоже не отпускает этот эпизод про Трумана и Гитлера?»
4: «Это когда Рохес типа неправильно перевел?» «Да, есть что-то сомнительное, тоже из головы не выходит».
2: «Вот и я о том. Но ведь полный бред, что они приперлись тупо за патронами к своим штурмгеверам. Не лепится. Что-то здесь такое особенное».
5: «А что было у немцев в то время? Ракеты Фау?»
2: Прапорщик задумчиво потер подбородок.
5: «Ну, Фау-1 еще куда не шло. Но небольшая дальность полета и низкая точность сводят их эффективность почти к нулю. Фау-2 слишком сложно в наше время. Топливо брать неоткуда. Да и запускать их как? И зачем? Да и по кому?»
2: «Оружие возмездия», — тихо проговорил Колесников.
5: «Эх, капитан, эти ракеты и есть то самое оружие возмездия», —
2: усмехнулся Шестаков.
4: «Нифига».
2: Борис по-ребячески мотнул головой.
4: «Тут что-то другое».
2: «Боря!» — Стечкин наконец открыл глаза. «Ты, кажется, на физмате учился до того, как по военной линии решил пойти». «Да половину курса только, не осилил, а что?» «Что ты знаешь об атомном оружии?» «Оно, мать его, разрушительное».
5: «Вот теперь, Боря, ты официально нарекаешься капитан Очевидность!»
2: — захохотал, кашляя Шестаков. «Старый, а чего ты ржешь? На улице давно был? Там все в деталях про атомное оружие». «Да не серчай, Кэп», — улыбнулся Стечкин. «Что ты знаешь о немецком атомном проекте? Командир, ты думаешь, что где-то тут у нас закопана атомная бомба Гитлера, и они за ней пришли? Чепуха! Почему?» «Ну...» — Борис развел руками. «Даже не знаю, как сказать. Да, у них был свой атомный проект. И когда началась атомная гонка, они даже опережали британцев, американцев и наших. Но потом пошли по ложному пути и ничего не добились». «А что за ложный путь? Объясни». «Да как я объясню? Тут физики надо шарить». «Ну, расскажи по-простому», — развел руками Стечкин. «На пальцах». Колесников почесал затылок. «Ну, короче, начальная стадия — получения оружейного урана. Это ведь только потом до плутония дело дошло, а первая бомба урановая изначально. Даже у американцев. Короче, просто урановая руда не пойдет. Нужна технология получения урана, который даст нужный эффект бомбы. Есть два пути его получения. Технология, основанная на графите и на тяжелой воде». «Чую, эту тяжелую воду мы и пили», — проворчал Стечкин, снова прикрыв глаза. «Боря, ты продолжай, я слушаю». «Ну вот, сначала они провели опыты с графитом, но графит был плохо очищенный, опыт неудачный, короче. Они от него отказались и перешли на технологию тяжелой воды.
3: Но этот путь немного сложнее. Следовательно, идя по этому пути, место лидера фрицы со временем упустили. Ну а потом 9 мая и все, привет.
2: Стечкин открыл глаза и уставился на Колесникова.
3: Они что, один только опыт с графитом провели?
2: Вроде да.
3: И сразу отказались от него? Ну, бомбу ведь Гитлер не получил?
2: Стечкин задумчиво уставился в потолок.
3: Это не немецкий стиль. То есть, ты видел этого Центуриона? Весь такой аккуратный, чисто выбритый, подстриженный ровненько. Он чистокровный пруссак, хоть родился и вырос в Чили. Немцы ведь педанты, аккуратисты до мозга костей. В основном. И особенно в науке. Один неудачный опыт с грязным графитом не заставил бы их отказаться от этого пути. Да он вообще никого не заставил бы.
2: Да, но... Погоди, Боря. А что если они для всего мирового сообщества физиков пошли по пути тяжелой воды? А на самом деле... Это лишь пыль в глазах всего мира.
5: Так ты хочешь сказать, командир, что тут немецкие атомные бомбы и чилийцы прибыли за ними?
2: Усмехнулся Шестаков.
5: А не проще ли им было доплыть до Соединенных Штатов? Ну или того, что от них осталось, и добыть какую-нибудь боеголовку из сохранившейся шахты?
2: Эдик, современное ядерное оружие очень сложно привести в боевое состояние. Там много степеней защиты и элементарных предохранителей от дурака. Много всяких «но». А каков принцип урановой бомбы? Ну-ка, Боря, блесни знаниями.
6: Пушечно-ударный.
2: А точнее, два куска урана внутри бомбы выстреливаются навстречу друг другу, врезаются на большой скорости, и это вызывает в них реакцию. То есть взрыв.
3: Ну, Эдик, что может быть проще? По-моему, только получить по морде в баре.
2: Улыбка исчезла с лица прапорщика. Он взглянул на Колесникова.
5: Кэп, скажи, что это все чушь. Что не было у Гитлера никакой атомной бомбы.
2: Ну, если бы и была, почему он ее не применил?
6: Тупо очканул?
2: Развел руками капитан, обращая свой вопрос на командира.
3: Не знаю я, вздохнул тот. Может, чушь все это на самом деле. Но давайте-ка, товарищи, будем исходить из наихудшего сценария. А именно, что атомная бомба все-таки была. И пришли они за ней.
5: Может, все-таки наведаемся к Педро с паяльной лампой?
2: Поднял левую бровь Шестаков.
3: «Нет, дружище, у нас пакт. Да может, он и сам ничего не знает. Но глаз с этих чертовых археологов спускать нельзя. Не приведи Господь такому оружию попасть в руки тех, кто носит свастики на рукаве. Уж если мы умудрились такими штучками угробить свой мир, то на что способны нацисты?»

0: Глава 18. Рельсы и кости. Вторая развилка. Первая закончилась глухим завалом в двух направлениях. Какая-то сила обрушила сложное железобетонное перекрытие и замуровала альтернативные пути. Теперь был выбор — направо или налево. «Сначала направо, принцип правой руки», — подытожил Тигран и двинулся первым. Остальные за ним. Метров через 100 они снова натолкнулись на завал. Только выглядел он странно. Баграмян поначалу чертыхнулся очередной неудачи, а потом обратил внимание на характер разрушения. Казалось, что вызваны они были не временем, а каким-то мощным взрывом. Многие обломки встречались им задолго до самого туннельного тромба. Баграмян присел и стал внимательно изучать пол у завала, светя фонарем. «Ребята, что-то мне подсказывает, что прежде чем коридор обрушится, оттуда выплюнуло много кусков бетона и еще чего-то».
1: «Это как?»
0: — удивился Загорский. «Может быть, взрывом? Не мог же эти куски кто-то просто таскать оттуда и бросать как попало, пока все не рухнуло. И здесь было много огня. Гляньте, вон кусок оплавленный. Вон еще один». Александр присел на корточки и тоже стал осматривать куски выброшенных обломков.
1: «Тигран, смотри! Вот тут стекло! И вот еще!»
0: «Где?» Баграмян присоединился к Загорскому, который протянул ему бесформенный кусок, представлявший собой какую-то мешанину из камня и мутно-темно-зеленого стекла, поблескивавшего гранями в свете фонарей. Взяв в руки странный обломок и повертев его несколько секунд, Тигран вдруг вытаращил глаза и отбросил предмет от себя. «Мать твою!» — воскликнул он и тут же полез в свой рюкзак.
2: «Что? Что такое, Тигран?» — взволнованно заговорила Рита. «Что это?»
0: «Я уже видел такое стекло!» — нервно бормотал тот, ища что-то среди своей походной утвари.
2: «Где?»
0: «На Чкаловском аэродроме, в эпицентре взрыва».
2: «То есть?»
0: «Это расплавленная порода. Или камень, или бетон, или все вперемешку, или глина. Ее так плавит взрыв, ядерный взрыв, превращает в стекло». Он судорожно извлек свой дозиметр и, включив его, приблизился к обломку стекла покрупнее. Дозиметр затрещал.
2: «Зараза!»
0: — прорычал Баграмян и проверил другой обломок. Тот же треск. Тогда он быстро подскочил к завалу. Треск усилился.
2: «Сваливаем отсюда! Быстро! Ну же!»
0: Они бросились бежать от жуткой, невидимой, медленной и мучительной смерти, о присутствии которой так настойчиво говорил своим треском дозиметр. За неподчинение надзирателю — смерть, за опоздание на построение — смерть, за распевание песен в бараке — смерть, за утаивание еды — смерть, за саботаж — смерть. Пульсировали в голове Загорского в такт его бегу строки из найденной листовки.
1: «За то, что мы вошли в этот запретный и запредельный мир. Смерть!»
0: Дописал он новую строку в мыслях.
1: «Смерть, она всюду. Она с нами. Тот».
0: Он обернулся и взглянул в преследующий их мрак. А там словно тот самый мерзкий серый лик возник и скалился своими жуткими зубами, как олицетворение этого. Невесть, откуда взявшийся под землей призрак радиации и самой смерти. Все перемешалось в голове крота. Плачущая Лена Бергер, хаос, царивший в его квартире, часовня у военного училища, разбитый Ан-2, Надевау, фоторамка, пукающий Борщев, обкуренные челы марля, удар за железной дверью, метки мелом на стене, куски стекла, лысина Самохина, пряжка немецкого солдата на ящиках со странными банками и надпись на ней «Gott mit uns». «Бог с нами?» «Нет, смерть! Смерть с нами! Tod mit uns!» И он врезался в оступившуюся и падающую Риту. Медичка же вскинула руки и успела схватиться за рюкзак на спине Тиграна, увлекая его за собой. Баграмян упал. Рита на него. Загорский рядом.
2: «Дорогая, ну не здесь же!»
0: Пробормотал тяжело дыша Тигран, выползая из-под женщины.
2: «Постеснялась бы молодого человека!»
1: «Дурак!»
0: Фыркнула сквозь отдышку Рита.
2: «Мы глупо сделаем. Моя вина!»
0: Продолжал тяжело вздыхать Баграмян и снова полез в рюкзак.
1: «Что не так?»
2: «Нельзя бежать!» «Мы бежим и делаем глубокие вдохи. А значит, вдыхаем эту гадость вместе с пылью. Никакого больше бега!»
0: Урбан извлек несколько ватно-марлевых повязок и раздал своим спутникам. После этого надел такую же сам. Не весь что, конечно, но хоть что-то.
1: «Сколько тут?»
0: Тяжело проговорил Загорский, сморкаясь на пол перед тем, как надеть повязку. Тигран снова обратился к своему дозиметру. «Ниже, чем там, но выше, чем надо. Поднимайтесь, уходим отсюда». Фон продолжал оставаться повышенным, хотя снижался по мере их углубления от той злополучной развилки в левый туннель.
1: «А что ты делал на аэродроме?»
0: — спросил Александр. «Хотел своими глазами увидеть эпицентр. Это лет 5 назад было. Насмотрелся».
3: «Так что же, получается, мы под аэродромом?» — произнесла Рита.
0: «Почему?»
3: «Ну, на него упала ядерная ракета, потому и туннель тот обрушился, и стекло это проклятое».
0: «Саня, как по твоим прикидкам?»
2: Баграмян взглянул на Загорского.
1: «По моим прикидкам, мы уже далеко, на северо-западе от Калининграда, и Чкаловский далеко позади».
3: «Может, тут другой эпицентр?» — продолжала Гжель.
0: «Насколько я знаю, в области было два удара. По Балтийску, потому что там база ВМФ, и по военному аэродрому, потому что это единственный форпост нашей авиации в регионе. Сильно гадить рядом со своими союзниками они не хотели».
1: «Так, может, наши ударили позже?»
2: — предположил Александр.
0: «Наши? Им-то это зачем?»
1: «Ну, по вражеским силам вторжения».
0: «Саня, тут не было вторжения».
1: «Ты уверен?»
0: «Уверен. Ракеты просто не дали никому опомниться. Польские солдаты, может, и успели бы вторгнуться. Но они ведь разместили на своей территории американскую систему ПРО, а это приоритетная цель. И били по этой цели массированно, на случай перехвата одной или двух ракет. Они даже просто из казарм выбежать не успели. У нас в области было два удара. Два. Балтийск и Чкаловский. То есть, считай, Калининград».
1: «Тогда откуда это там?»
0: «Я понятия не имею, если честно. Может, какой-то наш подземный склад сдетонировал. Ну, там, москиты для кораблей с ядерной боевой частью хранились. Или ракеты для Искандера. Хотя, черт возьми, ни о каких других взрывах я не слышал».
2: Они прошли еще немного и снова наткнулись на развилку. На сей раз не похожую на другие. Здесь начинались три туннеля, расходящиеся веером. Они были в сечении крупнее того коридора, из которого вышли путники. И самое примечательное, каждый туннель имел рельсы. Колея была заметно шире, чем та, что попалась в начале.
1: «Ну что, правило правой руки?» —
2: улыбнулся Загорский.
0: «На этот раз нет», — мотнул головой Баграмян.
1: «Тогда какой путь выберем?»
0: «А ответ перед нами».
1: «В смысле?»
2: Тигран присел ближе и посветил фонарем. В центре развилки находился круг из массивных досок, в котором блестели отрезки рельс. Это, видимо, какой-то своеобразный механизм перехода с одного туннеля на другой. В диаметре круг был не более 3 метров, следовательно, перемещающийся по этим рельсам транспорт не должен быть длиннее. Иначе он на вращающуюся площадку не поместится. В круглой площадке были и сложенные рычаги для ручного поворота, хотя сам механизм наверняка давно заржавел. Как и рельсы в левом и правом рукаве. А вот поверхность рельс в центральном туннеле, который обычно контактирует с колесами транспортного средства, блестела в лучах фонарей.
1: «Черт возьми!» —
2: сдавленно воскликнул Загорский.
1: «Этим путем кто-то пользовался!»
0: «Причем относительно недавно и, похоже, регулярно».
2: Мура кивнул Тигран.
0: «Этим путем и двинем».
3: «Ты уверен?»
2: Рита неодобрительно на него посмотрела.
3: «Вдруг там кто-то есть?»
0: «И мы должны знать, кто».
2: Решительно кивнул Тигран. Загорский вздрогнул. Что, если там кроются ответы на его вопросы? Особенно один вопрос. Что это за тварь смотрела на него из воды, с фотографии и вообще? Это было страшно, безумно страшно. И до того манил этот страх за собой, что не было сил сопротивляться. Словно он кинулся в эту авантюру только ради этого исчадия ада.

0: Сделав несколько шагов в центральный туннель, исследователи увидели, как свет фонарей очертил впереди какую-то конструкцию, стоявшую на рельсах. Еще через несколько шагов стало ясно, что это некое подобие дрезины. Конструкция ее навевала на старую максиму. Все гениальное просто. Стальной каркас, деревянный настил в центре и две велосипедные рамы слева и справа. В движение дрезина приводилась так же, как и обычный велосипед, педалями и цепью. Обычная велосипедная сидушка и руль, который, конечно, был не для руления, а просто для удобства, чтобы было куда деть руки. Обе велосипедные конструкции направлены в разные стороны, то есть для удобного движения вперед и назад. «Поглядите, Маргарита Казимировна, вот и карета подана!» — улыбнулся Тигран такой находке. Однако складывать на деревянном настиле вещи он не спешил. Сначала надо осмотреть транспорт. Настил не гнилой, хотя видно, что доски старые. Судя по всему, в свое время их хорошо чем-то обработали. Сама рама местами тронута коррозией, однако заметно, что оси, цепи и звездочки тщательно смазаны. Это говорило о том, что дрезиной пользуются, и за ней есть уход. «Занятно!» — мыкнул Тигран, проводя осмотр. «Машинка ухожена, подозреваю, что где-то поблизости должен быть и наездник».
1: «Черт, мальчики, мне что-то не по себе!» — тихо проговорила Рита.
0: «Спокойно!» — небрежно махнул рукой Баграмян. «У меня есть автомат и пистолет, и ножичек. И еще я матом!» Он замолчал только сейчас, заметив в паре метров впереди ровный прямоугольный провал, чернеющий в стене справа. «Саня, возьми пистолет!» Баграмян протянул Загорскому оружие и говорил при этом как можно тише. «Идешь в замыкающем, и не вздумай стрелять, пока я не начну. Идите за мной, только очень тихо!» Они двинулись в странный проем. Коридор оказался узким, самый узкий из всех, что им встречался. Будь у самого массивного в этой группе, а именно у Тиграна, плечи чуть пошире, он бы задевал ими за стены слева и справа от себя. Коридор заметно уходил вниз. Через определенные интервалы встречалась ступенька, погружающая их глубже в недра земли еще на несколько сантиметров. Пройдя какое-то расстояние, Тигран остановился и стал разглядывать нишу в стене слева от себя. В ней было три латунных горловины, вмурованные в бетон. «Смотрите», — прошептал он, — «сюда совсем недавно заливали еще. Вон, даже не просохло». Он осторожно потер пальцем один из латунных конусов. «Это похоже на какое-то смазочное масло».
1: «Но зачем?»
0: — шепнула Рита. «Возможно, трубки ведут к какому-то механизму, и кто-то его отсюда смазывает. А может, и не один механизм, если горловины три. Ладно, идем дальше». Пройдя еще метров сто, они оказались перед дверью. Дверь была железная, и ее петли тоже оказались хорошо смазаны. Тигран толкнул ее, свежая смазка не дала петлям скрипнуть. Дальше коридор был шире, с множеством побочных помещений и коридоров. Они свернули наугад. Опять прямой коридор.
1: «Слушайте, я уже запуталась», — вздохнула Рита. «Мы по кругу не ходим?»
0: «Мы здесь точно не были», — проговорил Тигран, присев.
1: «Почему ты так решил?»
0: Баграмян поднялся и показал спутникам шуршащую упаковку от шоколадного батончика. «Когда вы в последний раз видели такое?» Рита удивленно уставилась на обертку.
1: «Вот это уж совсем странно», — выдохнула она. «Таких батончиков ведь не было в те времена, ну, во Вторую мировую».
0: «Именно. Это что-то современное, если считать последней современностью десяток лет перед катастрофой, конечно». Загорский замер, пристально глядя вперед. Там, куда едва доставал свет фонарей, была железная дверь бурого цвета с массивным рычагом задвижки. Вскоре ее заметил и Тигран. «А ну, давайте-ка глянем, что за ней!» — предложил он, двигаясь к двери.
1: «Нет!»
0: — выдавил вдруг Александр. Его спутники обернулись.
1: «Почему?»
0: — тихо спросила Рита.
1: «Нельзя, нельзя ее открывать!»
0: — как завороженный бормотал Загорский. «Да почему, черт возьми?» — нахмурился Баграмян.
1: «Нельзя!»
0: «Ты можешь объяснить?»
1: «Нет, нельзя!»
0: Александра словно нашло какое-то наваждение. Он с ужасом смотрел на дверь и бормотал одно и то же. «Черт тебя дери, Саня! Уже одно это подталкивает меня к тому, чтобы заглянуть внутрь.
1: Почему ты против?
2: Нельзя!
1: Да пошел ты! Фыркнул Тигран и, решительно шагнув к двери, дернул рычаг. Тот поддавался с трудом.
3: А вот тут, похоже, очень давно не смазывали.
1: Кряхтел Баграмян и все же открыл дверь, которая жутко скрипнула.
2: Нет!
1: Воскликнул Александр. Из открывшейся темноты в нос ударил жуткий смрад. Тигран и Рита, морщась, шагнули внутрь, светя впереди фонарями. Помещение было довольно обширным, с бетонными подкорками потолка, расширяющимися вверху. У ближайшей стены свет фонарей выхватил человеческие останки. Кости. Два черепа с останками волос. «О боже!» — поморщился еще больше Тигран. Самым странным в этих останках была одежда.
4: «Джинсы!»
1: — удивленно выдохнула Рита, глядя на обрывки брюк одного из скелетов. Тут же были куски, являвшиеся некогда частями кроссовок. У второго трупа на запястье поблескивали давно переставшие работать электронные часы.
3: «Вот тебе и Вторая мировая», — пробормотал Тигран, подходя ближе.
1: Внезапно позади раздался пронзительный скрип. Затем дверь захлопнулась, и было слышно, как кто-то опустил рычаг, блокируя ее снаружи. И то, что Александра Загорского в помещении не было, красноречиво говорило о том, кто их только что запер в этой ловушке.
3: «Черт!»
1: Тигран кинулся к двери и попытался с разбега распахнуть ее ударом плеча, но тщетно.
3: «Саня!»
1: Заорал он, барабаня в дверь.
3: «Саня, открой! Что за шутки? Открой сейчас же!»
1: Никакого эффекта. Рита тем временем быстро оббежала вдоль стен. Других дверей в комнате не было.
4: «Тигроша, мы в ловушке!» выдохнула она. «Здесь нет другого выхода!»
3: «Черт!» прорычал Баграмян. «Саня, крот, мать твою! Открой сейчас же! Открой, падла!»
1: Он принялся бить прикладом автомата по массивному железу двери.
3: «Открывай, сука! Еску варет кунем, собака!»
1: Тигран бился в дверь, наверное, с четверть часа. Однако ни дверь не поддалась, ни их вероломный спутник не сделал того, чего так настойчиво требовал от него Тигран.
3: «Черт, вот же урод, а!»
1: Обессиленно выдохнул Баграмян.
3: «Рита, что на этого барана нашло, а?»
1: Джель какое-то время обреченно смотрела на Тиграна и на дверь, затем подошла к человеческим останкам и принялась шарить в обрывках одежды.
3: «Ты чего делаешь?»
4: «Может, ответ здесь?»
1: — отозвалась Рита.
3: «И не противно тебе копаться в этом?»
4: «Я врач, Тигроша, и не такие вещи в мединституте приходилось делать. Так, что-то нашла. Карточка, кредитка... Нет, карта скидок какого-то магазина».
3: «Именная?»
4: «Да, Руслан Махеев». «Слушай, а тот морпех на бронетранспортере не Махеев ли был?»
3: «Нет!»
1: Тигран устало мотнул головой.
3: «Тот был Михеев!»
1: «Стоп!» Он вдруг вскочил.
3: «Руслан Махеев?»
4: «Да? Тебе что-то говорит это имя?»
3: «А второй труп?»
4: «Второй? Похоже, это молодая девушка была, судя по одежде и размерам костей».
3: «Точно! Имя?»
4: «Я не знаю ее имени, Тигран».
3: «Поищи!»
1: Рита принялась обыскивать обрывки одежды несчастной. «Тут в кармане ученический проездной».
3: «На имя Елены Бергер?»
1: — воскликнул Тигран. Рита удивленно вытаращила на него глаза.
4: «Да? А откуда ты...»
3: «Вот ушлепок, а! Вот сука!»
1: — сокрушенно восклицал Баграмян.
4: «Да ты можешь толком объяснить и без ругани!»
1: Рита подошла к нему.
3: «Ты знаешь историю этого козла, Загорского?»
4: «Ну, он вроде за несколько дней до катастрофы заблудился в каких-то казематах».
3: «Именно! А с ним были его друзья Егор Хрусталев, Лена Бергер и Руслан Махеев. Егор погиб, упав в какой-то колодец. Он сам эту историю мне давно рассказывал. А Руслан и Лена пропали».
4: «Пропали?»
3: «Он так сказал. Он сказал, что они пропали, а сам он потом еще сутки или больше блуждал один под землей. Он не сказал «погибли», именно «пропали». Урод чертов».
4: «Погоди, ты хочешь сказать...»
3: «Да, он знал, что они здесь. Потому и не хотел, чтобы мы открывали эту дверь. Он точно знал, что с ними случилось».
1: Тигран вдруг сильно схватил Риту за плечи и встряхнул.
3: «Рита, это он их убил».

0: Глава 19. Монстр.
1: «У меня остался всего один шоколадный батончик», — жалобно проговорила Лена.
0: «Поделим на троих», — вздохнул Руслан, кивая и поглаживая волосы девочки.
2: «Нельзя этого делать»,
0: — резко возразил Саня. Одноклассники устало взглянули на него. В тусклом свете догорающей свечи в глазах Лены поблескивали слезы.
2: «Почему, Сань? От шоколада еще сильнее пить захотим, а воды у нас нет, и неизвестно, сколько нам тут еще ходить».
0: «Ну, мы давно не ели, Ленка есть хочет», — нахмурился Руслан.
2: «А еще у нас обезвоживание, нельзя. Без еды можно протянуть больше, чем без воды»,
0: — продолжал злиться Загорский.
3: «Ну, можешь не есть», — крикнул Махеев. «Твою долю отдам Лене».
2: «Не ешьте вы это, блин!»
0: Но все было зря. Обертка батончика полетела на пол. Руслан протянул подруге большой кусок, и девочка с жадностью на него накинулась. Потом они нашли дверь, массивную, железную, с запорным механизмом, с которым пришлось возиться почти час, прежде чем он поддался. Руслан и Саня сильно пропотели, теряя еще больше драгоценной влаги из организма. И за дверью их ждал жуткий шок, глухое помещение. Изможденные усталостью, все просто повалились на пол в отчаянии и безысходности. Но нет, Саня не отчаивался. Ему хватило несколько минут. Он встал на ноги, отправился исследовать другие ответвления помещения поблизости. Выход должен быть, обязательно должен быть. Он нашел какой-то коридор, откуда, как ему показалось, потянуло легким сквозняком. Это шанс. Быть может, последний, но шанс на спасение. И он побежал обратно. Искать то злополучное помещение пришлось долго. Саня забыл делать пометки на стене. Да и мел уже почти кончился. Но можно было царапать каким-нибудь обломком бетона. Все же он нашел ту большую комнату, где оставались его одноклассники. И когда вошел в нее, его ждал страшный удар. Да, он знал, что Лена и Руслан вместе. Он знал, что девчонка по уши влюблена в самого высокого и спортивного парня в их классе. Но он, Саня Загорский, всегда любил Лену. И он сгорал от ревности, когда видел, как она смотрит на Махеева. Его испепелял жуткий, деструктивный монстр, когда он видел, как они держатся за руки. Но сейчас они целовались в свете декоративной свечи. Страстно, совсем по-взрослому. И срывали с себя одежды. Юная влюбленная парочка, видимо, уже решила, что им не спастись, и решила сделать то, что никогда не делали. Они решили расстаться со своим детством, с невинностью. Расстаться со всем этим до того, как их настигнет неминуемая смерть. Они решили умереть именно так, пока еще есть хоть немного сил. И они совсем его, Саню, не замечали. Им было наплевать. И Лене наплевать, а ведь она-то знала, как он к ней относится. И ведь именно он, Саня Загорский, пытался их спасти. Что сделал Руслан? Он только болтался рядом с Ленкой и сюсюкался с ней. Он ведь не предпринял ничего для того, чтобы выбраться из этого подземного плена.

0: Он ненавидел их всеми фибрами своей души. Все его естество, вся его жизнь была сейчас посвящена ненависти к Руслану и Лене. И тогда он захлопнул дверь и опустил рычаг. А уже мгновение спустя осознал, что никогда больше не сможет открыть эту дверь снова. Нет на это уже никаких сил. Ведь они со спортсменом Михеевым почти час возились с рычагом. А теперь он один. Он приговорил их. И Саня Загорский бросился бежать.
1: «Тут какое-то убежище было. Или лазарет».
2: Тигран неторопливо осматривал помещение.
1: «Черт, как же здесь воняет!
3: Что же нам теперь делать?»
2: Обреченно вздохнула Рита.
1: «Не знаю я».
3: «Ну так придумай что-нибудь, ты же мужчина, в конце концов».
1: «Зашибись!» —
2: всплеснул руками Баграмян.
1: «Мне что теперь, своим мужским признаком эту дверь расколотить?»
3: «Ну и грубиян же ты. Постой, у тебя ведь есть взрывчатка».
1: «Ну да, есть. Но здесь замкнутое помещение. Стены бетонные. Только вон та отдушина, дюймов на 5, видимо, для вентиляции. Я, конечно, могу заминировать петли, но в лучшем случае мы с тобой навсегда потеряем слух. Представляешь, как взрыв сожмет здесь воздух?»
3: «Ну что тогда делать? Умирать здесь медленно, как этих 2 бедных подростка?»
1: «Не волнуйся, у меня есть автомат, так что медленная смерть нам точно не грозит».
3: «Отличное решение, черт возьми».
1: «Успокойся», —
2: вздохнул Тигран, подходя к двери. Он снова принялся стучать прикладом по ней.
1: «Саня, ты еще там, козел упоротый? Я знаю, что ты сделал тем летом, гаденыш. Открой, я все прощу».
3: «Да, умеешь ты уговаривать».
2: Тигран махнул рукой и отошел от двери. Присел рядом с Ритой и выключил фонарь.
3: «Совсем темно», —
2: послышался ее тихий голос.
3: «Кромешный мрак. Может, лампу масляную зажжем или свечку?»
1: «Здесь и так мало воздуха. Огонь будет пожирать последнее».
3: «Может, оно и к лучшему? Чего ждать?»
1: «Ты только что возражала против пули».
3: «От недостатка кислорода мы потеряем сознание. А пуля — это больно».
1: «Рано еще отчаиваться, Риточка».
2: Он приобнял женщину за плечи.
1: «Может, этот Ишак одумается, в конце концов?»
3: «А если нет?»
2: Ее голос стал совсем тихим. Однако Тигран слышал его уже совсем близко. Даже чувствовал ее дыхание на своей шее. И вдруг он ощутил, как она поцеловала его. Прямо по духам.
3: «Может, если нам суждено прожить всего какой-нибудь час, мы не будем мучительно ждать, а умрем в блаженстве?»
2: Страстно шептала она, осыпая его шею поцелуями почти через каждое слово.
1: «Рита!»
2: — выдохнул он, прикрыв глаза.
1: «Что же ты делаешь?»
3: «Разве ты не об этом всегда мечтал?»
1: «Не совсем. Ты просто отчаялась. Ты просто думаешь, что больше не будет в твоей жизни мужчины. Да и жизни той осталось чуть-чуть. А я теперь единственный вариант. Ты это делаешь не от каких-то чувств. Если бы не крот запер нас, а я запер тебя и крота, то...»
3: «Что то?»
2: — резко и громко спросила женщина.
1: «То он был бы сейчас на моем месте».
2: Рита резко отстранилась и стряхнула его руку со своего плеча.
3: «Господи, дура! Ну какая же я дура!»
2: — проворчала она куда-то в сторону.
1: «Зачем ты так? Может, это я дурак?»
2: — усмехнулся Тигран.
3: «Что, уже пожалел о сказанном? О том, что так сильно ударил меня по рукам?»
1: «Не в этом дело, милая. Я бы не хотел, чтобы ты потом жалела о том, что сейчас могло произойти».
2: Джель вскочила и, схватив его за воротник, с силой встряхнула.
3: «Да не будет никакого потом, понимаешь? Мы в ловушке, из которой не выбраться. Все!»
2: Тигран безошибочно обхватил ее невидимое во мраке лицо ладонями и с силой притянул к себе. Впился губами в ее губы. Она тяжело задышала, зло сопя и покусывая его. Тиграну показалось, что она вырывается, но он не хотел ее отпускать. Однако Рита не вырывалась, она просто судорожно искала ладонями на его теле застежки куртки, чтобы снять ее с него как можно скорее. И вдруг по роковой железной двери что-то сильно лязгнуло. Он и она вздрогнули и замерли. Не показалось ли в порыве страсти? Не показалось. С той стороны стали раздаваться ритмичные стуки. Похоже, кто-то бил чем-то железным по рычагу, чтобы поднять его и отпереть дверь.
1: «Блин!»
2: — сокрушенно вздохнул Тигран.
1: «Не мог он этого сделать чуток пораньше, но...»

0: Ну, или через 15 минут.
1: 15 минут?
0: Возмущенно воскликнула Рита. Прости, 20. Конечно, 20.
1: Ну ты...
0: Тише, родная. Стуки прекратились. Стучать действительно прекратили. Видимо, тот, кто был за дверью, а никто не сомневался, что это Загорский, прислушался к звукам, которые просочились на ту сторону. Особенно резкий голос Риты. Стуки возобновились через несколько секунд, и стали они чаще. Похоже, Крот торопился открыть дверь. Тигран включил фонарь, примотал его скотчем из вещмешка к цевью автомата, подошел к двери и направил оружие в сторону стука.
1: «Тигран, ты же не собираешься его убить?» — тревожно прошептала Рита.
0: «Только чуть-чуть, не насмерть!» — прошипел Баграмян. Он вспомнил тот момент, когда Лена Бергер сделала снимок, так напугавший Александра совсем недавно. Собственно, тогда она и не собиралась фотографировать. Это была ее форма мести за то, что Егор Хрусталев постоянно светил фонарем на ее зад. Лена просто развернулась и щелкнула цифровой мыльницей, слепя Егора фотовспышкой. Но снимок получился. Физиономия Хруста, засвеченная на весь экран, и... Александр хорошо вспомнил тот момент. Он тогда находился в стороне, держался особняком, впрочем, как и всегда, в силу своего характера. Он держался особняком в школе, на внеклассных мероприятиях, во время турпоездки всем классом в Закопане, во время походов с друзьями, которых у него было не так уж и много. И в тот раз он держался особняком, стоял в темноте позади Егора Хрусталева. И вспышка запечатлела лишь призрачный, едва различимый силуэт. Именно это так напугало Загорского, когда он включил фоторамку. Он напугал самого себя. Значит, и то страшное лицо, всплывшее из колодца, в котором утонул один из его обкуренных помощников, не было никакого монстра. Это было лишь его искаженное отражение.
1: «Нет здесь никакого монстра!»
0: Скривился Загорский обезумевшим взглядом, сверля мрак, манящего его идти дальше коридора.
1: «Нечего здесь бояться! Я монстр!»
0: И он зашагал вперед, забыв совершенно обо всем. Об оставленных в ловушке друзьях, ведь это было в прошлой жизни. Об оставленных там уже недавно попутчиках, ведь сейчас уже не жизнь. Он просто шел вперед, просто потому, что пути назад для него теперь... не существовало. Стуки за дверью прекратились, и их сменил неприятный лязг. Рычаг поддался и вытянул запоры из пазов. Дверь со скрипом раскрылась, и кто-то, открывший ее, вдруг вскрикнул, попав под прямой и яркий луч фонаря. Вскрикнул громко и как-то жутко, почти не по-человечески. Хотя что-то в этом возгласе заставило и Риту, и Тиграна сразу понять, что кричавший был женского пола. «Ах ты ж!» Выругавшись скороговоркой, Баграмян буквально отпрыгнул, едва не сбив Риту с ног. Тот, кто открыл дверь, не был Александром Загорским. На полу, ослепленное непривычно ярким светом фонаря, корчилось какое-то существо, лишь отдаленно напоминающее человека. Бледное и грязное. В лохмотьях из мешковины и в шлепанцах, похоже, сделанных из мотоциклетных покрышек, на грязных босых ногах. С большой брезентовой сумкой через плечо и с массивным молотком, которое существо при падении выпустило из рук. Из сумки выкатились жестяные колбы. Из одной выплеснулось масло. Выпали также какие-то инструменты, разводной ключ, какой-то крюк. А на полу, чуть в стороне, стояла керосиновая лампа.
1: «Господи, кто это?» — воскликнула Рита, бросившись к двери. «Тигран, выключи фонарь! Ты ее ослепил!»
0: «Ее? Это она?»
1: «Выключи!»
0: Он повиновался. Лежа на полу, существо жалось к стене и зажимало лицо ладонями, издавая какие-то полузвериные стоны.
2: «Это вообще что за нафиг такое?» — выдавил Баграмян. «Рита, не приближайся к нему, к ней, к этому... Может, оно кусается?»
1: «Перестань, сейчас же!»
0: Джель осторожно присела рядом с существом и тронула его за плечо. Существо вздрогнуло и жалобно вскрикнуло. Да, определенно это что-то вроде молодой женщины.
1: Она стала испуганно отползать, продолжая закрывать лицо ладонями.
3: «Кто ты?»
1: — как можно ласковее проговорила Рита. Нежный женский голос, возможно, сумел хоть немного успокоить перепуганное нечто. Незнакомка перестала отползать и всхлипнула. Рита осторожно обняла ее и помогла сесть, но не настаивала на том, чтобы та убрала ладони от глаз.
3: «Господи, да кто же ты? Ты можешь говорить?»
1: Существо не отвечало, только тихо постановало.
3: «Блин, Тигран, для нее, наверное, самый яркий свет в жизни был от этой керосинки. Ты же ее ослепил!»
2: «Да я знал, что ли?»
1: — фыркнул он в ответ. Баграмян внимательно осматривал инструменты. Похоже, что им уже много лет. На каждом небольшое фабричное клеймо. Маленькое, утрированное изображение железнодорожного вагона и орел со свастикой. Он собрал все, что рассыпалось, и осторожно, чтобы не тревожить неизвестную оборванку, отправил инструменты обратно в ее сумку. Понюхал жестяную масленку.
2: «Рита, похоже, что это то самое масло, которым смазан тот рельсосипед».
3: «Что?»
1: — поморщилась Гжель.
3: «Кто смазан?»
2: «Ну, дрезина на колесах».
3: «И что?»
2: «Что, если он... она на ней приехала? Давай ее отнесем туда и поедем на этой дрезине. Может, выйдем к ее жилищу?»
3: «Хорошо, давай».
1: Тигран осторожно взял неизвестную оборванку на руки. Она была совсем легкая, что и неудивительно. При ее невероятной худобе и при том, что в подземной жизни есть проблема нехватки кальция, у нее наверняка кости тонкие и хрупкие, как у птицы. Рита взяла ее вещи, лампу и пошла следом.
2: «Еще бы обратный путь до той развилки найти!» — прокряхтел Тигран. «Черт, Рита, поверить не могу, что ты меня пыталась соблазнить рядом с двумя трупами!»
3: «Господи, ну зачем сейчас уже вспоминать об этом?» — отозвалась Гжель.
2: «Вот, я же говорил!» — воскликнул Баграмян,
1: отчего незнакомка испуганно вздрогнула.
3: «Прекрати уже!»

0: Радио фантастики.
1: Глава 20. Земляные работы. Стечкин резко поднялся с кровати, на которой лежал прямо так, в одежде и ботинках. Книга, которую он пытался осилить уже который год, свалилась на пол. Он наклонился и поднял ее, косясь на дверь. «А, Боря, ты? Докладывай. Я тут, кажись, трошки задремал». «Ну так надо думать». Капитан Колесников покачал головой. «Сколько дней толком не спишь, командир?» «Да ладно, помрем, так и выспимся. Ну что нащупали, рассказывай». «Флаг с Пура, как вы уговаривались, они сняли». «Попробовали бы не снять, мать их. Что еще?»
2: «Они землю роют, командир».
1: «Землю роют?» — удивился майор. «А где именно?» Колесников разложил на столе карту.
2: «Вот, здесь Пур, здесь».
1: Борис указал на точку, расположенную на 1000 с небольшим метров, ближе к северо-востоку от Пура.
2: «Подрывная станция, бывшая».
1: «Да что ты мне это объясняешь, знаю я», — проворчал Стечкин.
2: «Ну а вот тут они прямиком углубились на 1.5 километра от берега к лесу, даже почти на 2. Поначалу в 3 местах рыли, и вовсе не могилы для тех, кого мы положили. У них машина какая-то инженерная, с ковшом. Наши друзья ее сгрузили с корабля целиком, но кое-какие части были демонтированы, и они еще ее долго собирали. Машина наметила 3 места». Вот тут, треугольником. Пока она рыла в одном месте, в другом копали вручную.
1: «Рабы?» — Стечкин уставился на Бориса.
2: «Не похоже. Экипировка, как у солдат. Да и вооруженные люди вокруг больше следят за окрестностями, чем за копателями. Значит, не надзиратели, а оборона».
1: «От кого?»
2: «Да от нас, от кого же еще? Не доверяют ведь».
1: «Ну да, логично».
2: «Ну так вот. Потом они вдруг вот эти 2 точки бросили и стали усиленно копать в 3-й. И машиной, и людьми».
1: «А что они ищут?»
2: «Да трудно сказать, особенно на таком расстоянии, где мы наблюдали».
1: «Ты хоть предупредил разведчиков своих, что наше перемирие вовсе не означает, что они должны попадаться на своем наблюдении?»
2: «Само собой, командир».
1: «Ладно, а корабль?»
2: «Корабль на месте. Катер вроде ходил к платформе заброшенной. Но вот тут, чуть в стороне от их точки высадки, они мастерят прямо на берегу какой-то загон, делают колья из деревьев и вбивают вот так».
1: Колесников стал ставить точки карандашом на карте.
2: «Мне думается, что они хотят краба живого поймать. Либо наоборот, защищают свой лагерь от крабов».
1: «Идиоты, блин!» — усмехнулся Стечкин. «Значит, они так и не поняли, что это за тварина. Ну а если защита? Им тут половину леса вырубить надо и полгода чистокол городить». В дверь постучали.
2: «Да!»
1: — крикнул Стечкин и потер шею. Вошел младший сержант Альфтан.
2: «Товарищ гвардии майор, сеанс связи Рохиса произведен, он теперь просится к вам».
1: «Зачем?»
2: «Говорит, дело есть».
1: «На каком языке он говорил со своим хозяином?»
2: «На немецком, Павел Васильевич. Похоже, что он напрямую Центуриону докладывает».
1: «Да». «А Центурион, несмотря на знание испанского, страдает параноидальным фанатизмом к языку предков».
2: «Ну и что он там докладывал? Ты разобрался в языке?» «Да ничего особенного, немного разобрался». «Доложил, что каких-то непредвиденных действий с нашей стороны не наблюдается. Доложил о дружественном отношении, выслушал какие-то инструкции, и все».
1: «Ладно, заводи». Никита скрылся за дверью, и тут же вошел Рохис. «Что, скучно одному? Мы тебе вроде книг надавали кучу», — ухмыльнулся Павел.
3: «Благодарю, жалоб не имею»,
1: — мотнул головой вечно серьезный чилиец.
3: «Я провел оговоренный нашим договором сеанс связи».
1: «Ну так я рад за тебя, дружище, а в чем заковыка-то?»
3: «Что, простите?»
1: — непонимающе поморщился Рохис.
2: «Что ты хотел, говорю?»
3: «Центурион обязал меня задать вам вопрос, касаемо дизельного топлива».
1: Майор и капитан переглянулись.
2: «Так, ну задавай.
3: Имеются ли у вас излишки дизельного топлива, которыми вы могли бы поделиться с нами? И что вы за него хотите?»
1: «Топливо в наше время лишним быть не может в принципе». Стечкин закурил и прищурился от дыма. «Зачем оно вам? У вас корабль разве не на дизтопливе?»
3: «Конечно»,
1: — Пауль кивнул.
3: «Но это топливо корабельное, то есть на другие нужды мы не можем его расходовать, учитывая долгий путь обратно. Запасы топлива для наших машин ограничены».
1: «Так вы хотите покататься на своих боевых машинах по нашему краю?»
2: Мы, кажется, четко обговорили, что вы ищете свое подземелье и не распространяете здесь вашу экспансию».
1: Рохис покосился на Колесникова и стал говорить дальше.
3: «Центурион предполагает, что вам уже известно о производимых нами земляных работах недалеко от точки высадки».
2: «Неужели?» — мыкнул майор. «Что ищете? Клад?»
3: «Как выяснилось, ближайшее место доступа в подземной коммуникации, которое нас интересует, судя по старым схемам основателей, было засыпано большим объемом песка и земли, а потом там на протяжении десятилетий произрастали деревья. У нас есть инженерная машина, но мы не предполагали, с каким объемом работ придется столкнуться. Это дополнительные расходы топлива для машины».
2: «Ну так бы и сказал сразу, сколько надо?»
3: «Тонну одну».
2: «Тонну?» — воскликнул Стечкин. «А харя не треснет?»
3: «Что, простите?»
2: «Ну, лицо не лопнет».
3: «По какой причине?»
2: «По причине таких требований».
3: «Это не требование, мы можем рассмотреть ваши условия. Что вы хотите за такое количество топлива?»
2: «А что у вас есть?»
3: «У нас есть кофейные зерна, тростниковый сахар, пенициллин. Также, возможно, ваша доля боеприпасов, если мы наткнемся на склад таковых».
2: «Нужды в боеприпасах у нас нет», — усмехнулся майор, намекая на то, что попытка захватить его топливо силой будет иметь неприятный результат для захватчика. «А все это, кофе и сахар, баловство и понты. Ладно, мы подумаем».
3: «Долго?»
2: «Сколько потребуется», — нахмурился Стечкин. «Ты вот что скажи. Возможные условия, которые мы можем предъявить, входит возможность нахождения на ваших землеройных работах наших наблюдателей». На этот раз нахмурился Пауль.
3: «Этого я не знаю», — ответил он.
2: «А ты узнай, дружок.
3: Мне понадобится внеочередной сеанс связи».
1: Чилиец похлопал по своей наплечной сумке с радиостанцией.
2: «Я не возражаю», — кивнул Стечкин. «Никита!
0: Здесь!»
1: Тут же показался младший сержант.
2: «Забирай подопечного. И добро ему на внеочередной сеанс».
0: «Понял!»
1: — кивнул Альфтан и увел иноземца.
2: «Что скажешь, Борис? Сахарком детишек наших хоть побаловать, да и пенициллин сгодится». «Понимаю», — кивнул майор. «Но, что важнее, мы уже можем не следить украдкой, а находиться в месте событий. Улавливаешь?»
3: «Так-то оно так, но кто же захочет идти в самую их гущу?»
2: «Захочет? Боря, нам бы не следовало всем забывать, что мы военные люди. Особенно сейчас, этого забывать нельзя».
3: «Да никто не забывает, товарищ командир. Но в приказном порядке не хотелось бы. Ну, добро, я, доброволец номер раз. Сколько еще?»
2: «Ты?» — скривился Стечкин. «Вот тебя бы отправлять как раз и не хотелось».
3: «Отчего же?»
2: «Старше меня по званию только ты, командир».
3: «Вот именно». «Вот именно. А опытней только Шестаков, если опять же тебя не считать. Тебе нельзя, ты главный. Шестаков — хозяйственник. А все наблюдения за этими пришельцами все равно на мне. Так что тут гадать нечего. Я пойду, если они согласятся».
2: «Скольких еще брать?»
3: «А сам как думаешь?»
2: «Парочку».
3: «Согласен. Много нельзя. Одному идти тем более нельзя. Добровольцев будешь звать?»
2: «Да»,
1: — кивнул Колесников.
2: «Только, Боря, возьми толковых, чтобы не подвели, ежели чего».
3: «Конечно, командир, я ведь знаю, на что подписываюсь. Такие мне и нужны».
1: Крутить педали было тяжело. Одно дело, когда таким образом управляешь велосипедом, и совсем другое — тяжелой тележкой с толстыми осями и массивными стальными колесами, скрипящими по рельсам подземной узкоколейки. Плюс два пассажира.
2: «Этот туннель бесконечный!»
1: — недовольно ворчал Баграмян, усиленно налегая на педали дрезины.
2: «Вот бы еще крота встретить! Раскатаю по рельсам, падлу!»
3: «Тигран, она боится твоего голоса!»
1: — тихо проговорила Рита, все еще прижимая к себе оборванку. Неизвестная свернулась калачиком, пряча лицо в грязных длинных волосах и прижимая голову к коленям.
2: «Блин, ну и воняет от нее, прости господи!» — фыркнул Тигран.
3: «Я вообще не понимаю, откуда она тут взялась. Может, какая неизвестная община выживших?»
2: «Все может быть, Рита, не знаю. Она неразговорчивая какая-то».
1: Движение продолжалось еще какое-то время, пока дрезина вдруг не стала сбавлять ход.
3: «Что такое?»
1: — взволнованно спросила Рита.
2: «Развилка впереди, кажется», — отозвался Тигран.
1: Он включил фонарь, присовокупив к свету керосиновой лампы, принадлежавшей оборванке, еще и свой, более мощный луч.
2: «Точно!»
1: Он остановил транспорт, взял автомат и спешился. Вправо уходил другой туннель, подобный тому, по которому они двигались. Перед развилкой имелась переводная стрелка в виде простейшей системы рычагов, позволявшей выбирать одно из двух направлений. Сейчас был выбран левый путь. Однако Тигран решил осмотреть и правый туннель. Рельсы тут ржавые, но не 90 лет. Ими пользовались давно, но уже намного позже окончания войны. Я так думаю. Послышался его голос из бокового туннеля. О, да тут тележки какие-то. Он углубился еще больше в эту сторону, чтобы получше разглядеть выхваченные фонарем призрачные силуэты. Баграмян не ошибся. На рельсах стояли три скрепленные между собой тележки, и на них был какой-то груз. Тигран замер, подойдя ближе. На каждой из трех тележек в мрачном безмолвии покоилось по одной бомбе. Их формы и хвостовые стабилизаторы не оставляли сомнений, что это действительно бомбы. И, судя по размерам, наверняка на пару тонн каждая, или даже больше. «Черт возьми!» — выдохнул он.
3: «Тигран, что там такое?»
1: — послышался голос Риты.
0: «Здесь три бомбы!»
3: «Что? Уходи оттуда скорее!»
0: «Погоди, сейчас!»
1: Баграмян наклонился перед первой тележкой. Там, прямо под колесами, лежала свернутая шинель. Не задумываясь, он выдернул ее, желая осмотреть карманы. Развернув, обнаружил, что шинель немецкая, еще со времен вермахта. Хотя, судя по петлицам, она принадлежала не армейскому солдату, а эсэсовцу. Серый цвет шинели стал зеленоватым от плесени, а материал истончился и местами был изъеден молью, а, возможно, и крысами. Тигран принялся исследовать карманы и вдруг услышал слева от себя какой-то шорох. Быстро повернув фонарь, он с ужасом обнаружил, что сцепленные тележки пришли в движение. Видимо, шинель была брошена не просто так, а выполняла роль стопора для колес. Туннель вначале имел незаметный уклон, увеличивающийся по мере дальности от развилки. Естественная сила земного тяготения увлекала тележки вперед.
0: «Черт!»
1: — воскликнул Тигран, судорожно сворачивая одной рукой шинель, чтобы снова бросить ее под колеса.
3: «Тигран, что там такое?»
0: «Черт, черт, черт!»
1: Одной рукой, да еще в такой нервной спешке, свернуть шинель в исходное положение не получилось. Тогда Баграмян отложил автомат с фонарем в сторону и принялся делать это двумя руками. Тем временем тележки набирали ход. Тигран обогнал их и швырнул свой тючок под колесо. Однако набравшая темп движения сцепка просто столкнула этот импровизированный стопор. Да еще, как назло, не наружу, а между рельсами. Теперь, чтобы достать шинель, надо было дождаться, пока проскочат все три тележки.
0: «Да мать твою!»
3: «Тигран, что случилось?»
1: В начале туннеля показался силуэт Риты.
0: «Не иди сюда, бога ради! Уйди! Бомбы покатились! Уходи!»
3: «Тигроша, беги оттуда!»
0: «Я остановить пытаюсь!»
3: «Вернись, пожалуйста!»
0: «Уходи, Рита, черт тебя дери!»
1: Тигран снова схватил шинель и бросился догонять тележки. Теперь он понимал, что для остановки и надежной фиксации надо их сначала затормозить, чтобы колеса опять не спихнули стопор в сторону. Но при том темпе, который уже набрали эти чертовы тележки, и учитывая их примерную массу вместе с бомбами, он, пытаясь обогнать и остановить их, упершись в головную, скорее всего, будет раздавлен. Надо сначала замедлить их ход все той же шинелью. Скрученную можно столкнуть, надо ее развернуть. Именно это он и проделал. Догнал головную тележку и кинул шинель на рельсы. Однако его ждала очередная неудача. В развернутом виде ветхий до тленного состояния материал просто перерезал стальными колесами. И тележки устремились дальше, не обращая внимания на жалкие попытки пробудившего их человека их же и остановить. В последней отчаянной попытке он схватился за хвостовое оперение бомбы на последней тележке и принялся тормозить ногами. Однако все было тщетно. Тигран спотыкался, ударялся коленями о саму тележку, но был не в состоянии совладать с законами физики, увлекающими три бомбы по наклонной вниз. Наконец разведчик разжал болевшие от неописуемого напряжения пальцы и упал. Затем вскочил и бросился назад к своему автомату, проклиная себя за неосмотрительность, приведшую к таким вот результатам. Неизвестно, как долго пронесутся в туннеле эти тележки, прежде чем во что-нибудь врежутся. И также неизвестно, приведет ли это к взрыву бомб и какой силы этот взрыв будет. Теперь надо спасать себя и Риту. Ну и ту оборванку, конечно.
3: Центурион ответил, что считает допустимым присутствие ваших людей на наших работах.
1: Нарочито помпезно заявил Рохис, войдя в комнату главы Красноторовской колонии.
3: Однако существует ряд строгих правил, которые он предъявил к вашим наблюдателям.
1: Какие же? Нордическая внешность? Усмехнулся майор.
3: Нет.
1: Совершенно не оценив сарказма, мотнул головой Пауль.
3: Ваши люди должны надеть нашу одежду. Они должны выглядеть так же, как любой из нас.
1: Почему?
3: Многие в нашем братстве потеряли друзей в бою с вами. Во избежание неожиданных случайностей ваши люди должны быть одеты, как мы.
1: А что, ваши солдаты не знают о перемирии с нами?
3: Наши солдаты делают то, зачем они пришли сюда. И в эти планы война с вами не входила. Однако нельзя забывать о том, что кто-то в порыве гнева может спровоцировать столкновение. Итак, это непременное условие.
1: «Ну хорошо. Такое условие мы как-нибудь переживем. Что еще?»
3: «Ваши люди не должны брать с собой оружие».
1: «Это неприемлемо», — нахмурился Стечкин.
3: «Центурион гарантирует их безопасность».
1: «А ваш центурион, может, и с крабами договорился? Там всего 1000 метров от моря, верно? Что, если эти твари выползут на берег и нападут? Мои люди должны что, просить помощи у ваших, крича на русском языке?»
3: «Вы получите наше оружие. Для аутентичности».
1: «Это все?»
3: «Нет, не все»,
1: — снова мотнул головой Рохис.
3: «Вода и пища у ваших людей должны быть свои».
1: «Ну, хоть на том спасибо», — развел руками майор.
3: «Питаться они должны отдельно, в специально отведенном месте. Наши люди питаются там по очереди, так как всех разместить нельзя. Ваша очередь последняя. Также запрещено брать с собой спиртное. Запрещено курить на месте работ. Запрещено разговаривать с кем бы то ни было, кроме специально приставленного к вашим людям нашего человека. Запрещено покидать назначенное им место без ведома смотрителя. Концлагерь прямо», — ухмыльнулся Борис. «Вас устроят такие условия?» — продолжал Пауль.
1: Стечкин вопросительно посмотрел на Колесникова. Тот кивнул.
4: «Да, устроят», — ответил майор.
3: «Хорошо, тогда доставьте ваших людей и топливо в то место, где было достигнуто соглашение о перемирии. Там вас будет ждать наша машина с кофе, сахаром, пенициллином. Там же ваши люди переоденутся и будут доставлены оттуда на место».
1: «Боря, готовь ПТС и людей. Я с охраной с вами поеду».
3: «Есть, командир».
1: Майор Стечкин стоял у ПТС, сложив руки на висевшем на шее автомате, и молча наблюдал за тем, как солдаты Центуриона грузят на бронетранспортер «Пиранья» 5 бочек с дизельным топливом. Жутко хотелось курить, но пришедший с моря туман не позволял снять с лица защитную маску. Наконец погрузка закончилась. Из «Пираньи» вышли 3 человека в облачении солдат колонии «Дигнидад» и подошли к майору. «Это вы, хлопчики? Ну-ка быстро матернитесь по-русски, пока я вас не перестрелял к чертям!» — тихо проговорил Стечкин. Троица негромко засмеялась.
3: «Все в порядке, командир, мы это...» —
1: послышался искаженный фильтрами голос Колесникова. Майор кивнул и внимательно осмотрел одеяния своих подчиненных.
4: «А где оружие?»
3: «Сказали, на месте дадут».
1: «Борис...» — Стечкин поманил Колесникова пальцем подойти еще ближе. «Вы в курсе, что у каждого из вас на груди красные треугольники намалеваны?»
3: «Ну да, заметили».
1: «А вы в курсе, что больше ни у кого из них никаких треугольников на комбинезонах мы ни разу не видели?»
3: «А ведь точно!»
1: — послышался голос одного из троицы старшины Моресьева.
4: «И что это, по-твоему, значит, командир?»
1: — тихо спросил Борис. «Вас пометили. Скорее всего, за вами будет наблюдать еще и стрелок. Возможно, не один. Может, снайпер. Так что будьте предельно осторожны».
3: «Понятно. Этого, впрочем, следовало ожидать. Да ты не волнуйся, Павел Васильевич, все пучком будет».
1: «Ох, капитан, не нравится мне вся эта затея, хоть и моя».
3: «Да все будет нормально», — настаивал Борис. «Нужное ведь дело делаем».
1: «Надеюсь, братка. Ну ладно, с Богом».
3: «Вот ваша точка наблюдений. Отсюда не отлучать. Когда придет ваша очередь еды, я приходить за вами».
1: Пробубнил сквозь фильтры представленный человек Элиуса Клаус Мюллера. Русский он говорил заметно хуже Рохиса, но, тем не менее, достаточно понятно и настойчиво. Борис кивнул и соглядатый удалился. Морпехи стояли в стороне от остальной массы трудящихся на земляных работах людей и тех, кто их охранял. Место им выделили, похоже, неспроста. На большом холме, вываленного за прошедшее со времен начала этих работ грунта. Отсюда самих наблюдателей видно хорошо и издалека. С другой стороны, им удобно было наблюдать за большим котлованом, образовавшимся здесь за прошедший день. Инженерная машина, сделанная на базе какого-то гусеничного военного агрегата, стояла заглушенной. Сейчас работали только люди при помощи лопат и кирок. Они обкапывали какой-то бетонный короб, почти столетия скрытый в земле. Неподалеку в кустах были видны обломки, сделанные также из железобетона башни. Борис узнал характерные круглые обводы остатков этой башни. Строения, подобные ей, были натыканы на побережье повсюду. Местами они даже сохранились. К примеру, одна стояла на моле в Балтийске, пережив даже ядерный удар по военной гавани. Еще одна известная Борису находилась в паре километров от бывшего госпиталя в поселке Павлово. Где-то еще он помнил опрокинутую башню. Назначение их было понятно сразу. Наблюдение за морем и, возможно, за небом. Известно было, что во время той войны по определенному маршруту курсировал германский бронепоезд, который попортил много крови и нервов наступающей Красной Армии. Получая своевременные данные, бронепоезд патрулировал подступы к Пилау, наносил точечные упреждающие удары и встречал советскую авиацию шквальным зенитным огнем. Борис знал историю края и хорошо помнил, что последние немцы сдались на Балтийской косе аж 8 мая 45 года, когда Красная Армия уже взяла Берлин. Знал он, что бои за Пилау, которые всего в 20 минутах езды отсюда, были настолько тяжелы, что у многих красноармейцев, расквартированных позже в Кёнигсберге, после тяжелого штурма, к слову, неудавшегося, с первой попытки, сдавали нервы. Бывали случаи, когда они отыгрывались на местных. Известно, что через некоторое время после взятия города местные снова открыли свои магазины и кафе. Но когда в Кёнигсберг вернулись те, кто штурмовал Пилау, недолгая, временно наступившая мирная жизнь для местных там кончилась. Советскому командованию приходилось вводить поистине драконовские меры против своих же солдат, приступавших законы чести, писанные для воина, сражавшегося за правое дело. Однако советские воины, участвовавшие в восточно-прусской операции, несмотря на тяжесть боев и потерь, получили такой неоценимый опыт, который с успехом применили чуть позже, в боях с Квантунской армией на Дальнем Востоке. Отвлекшись ненадолго на проверку своих знаний о данном крае и его истории, Борис Колесников осмотрел выданный ему штурмгевер 44. Затем слегка повернулся и украдкой постучал пальцем по рожку оружия. Старшина Моресьев кивнул и как бы случайно оказался за спиной у командира. Украдкой отстегнул рожок. —
5: Пустой, капитан!
1: — тихо сказал он, примыкая магазин обратно к оружию.
5: — Я так и думал.
6: — Сейчас свой проверю. Включился ефрейтор Чуйков.
5: «Оставь, Гриша!» — чуть качнул головой Борис. «И так ясно, что оружие у нас не заряженное. Ладно, переживем, я думаю».
1: Тем временем чилийцы освободили от глины массивные железные ворота на торце бетонного каземата. Открыть их не представлялось возможным, и люди принялись крепить тросы ко всевозможным выступам и поручням этих ворот. Другие концы тросов крепили за клыки инженерной машины.
5: «Как думаешь, командир, что там?»
1: — спросил Моресьев. «Бункер. Тут была башня наблюдателей, видишь? Такая же башня в районе заставы в лесу стоит. Помню, там грунтовая дорога, по которой мы на полигон ездили. От воишников прятались, которые на заставе нам нервы мотали», — усмехнулся Борис. «Так вот, я лазил под такую башню. Там тоже бункер, но обваленный в основном. Странно, там башня цела, а бункер нет. А тут все наоборот. Правда, не пойму. Бункер, по идее, небольшой. Чего им там искать?
5: А может, от него ход какой есть куда-нибудь?
1: Вполне возможно. От Балтийска до Приморска была подземная железная дорога, которая снабжала все батареи долговременные точки укрепрайона. Может, и здесь что-то имеется». Инженерная машина завелась, попыхтела выхлопной трубой и рванула назад, перемалывая гусеницами глину и разбрасывая грязь. Часть выступов и поручней на воротах оторвалась. Однако отошли и сами ворота, правда, только с одной стороны и буквально на несколько дюймов. Лопнул один из тросов, на другом треснула кауша. Копатели принялись что-то бурно обсуждать и жестикулировать.
6: Через минуту прибыла группа саперов и стала извлекать из своих ящиков тротиловые шашки, укладывая их в образовавшуюся щель.
7: «Командир, нам велели с места не сходить, так нас же тут накроет», — произнес Чуйков.
8: «Не воспринимай так буквально, а вон идет кто-то к нам, наверное, наш папочка, сейчас и спросим».
6: Однако спрашивать не пришлось. Соглядатый, быстро подойдя, указал на холм.
8: «Идти туда, прятаться, давай!»
6: И первым начал спуск, постоянным взмахом руки маня за собой морских пехотинцев. Солнце в очередной раз погрузилось в туман над морем и утонуло в нем, окрасив горизонт оранжевым. К холму подъехала пиранья и, высадив трех человек, отправилась обратно.
8: «Пароль!»
6: — услыхала глухой окрик, взбирающаяся на холм троица.
8: «Ржавая ступица!» — крикнул Колесников, смеясь. «Да мы это! Порядок!»
6: Дозор помог товарищам в иноземном облачении взобраться на ВТР-80, который через минуту уже вез их домой.
8: «Поднимешь нас пораньше, командир?»
6: — спросил Борис за ужином, проходившим в столовой бункера Красноторовки. Сам Стечкин и остальные старшие ели в последнюю очередь, поскольку столовая сразу всех вместить не могла. Первыми к пище всегда допускались женщины и дети. Так было и сегодня. А вот ужин Стечкина, Колесникова и Шестакова в этот раз оказался совсем поздним.
8: «Они сказали всем, приедут на точку за нами и ждать долго не будут», —
6: продолжал Борис, жадно черпая ложкой похлебку.
7: «Подниму, не волнуйся», — кивнул Стечкин. «Кофе будешь?»
8: «Это на ночь-то глядя?» «Нет, спасибо. А вот с утреца...»
7: «Ага, прямо в постель к тебе на подносе принесу», — усмехнулся майор. «Ну, рассказывай, чего там?»
8: «Короче, выкопали они бункер. Там, походу, башня раньше наблюдательная была у немцев. Ее обломки в земле попадались».
7: «И что в нем?»
8: «Понятия не имею. Этот приставленный сказал, что нам туда нельзя. Вошли они туда. Главное, судя по перчаткам и каким-то цифрам на пелеринах. И долго не выходили. Еще туда дозиметрический контроль с ними вошел».
7: «Дозиметрический, ты уверен?»
6: — спросил Шестаков.
8: «Уверен. Дозиметры у них были. Они первыми шли. Потом туда стали вволакивать какие-то ящики. Еще генератор дизельный для освещения. Подозреваю, что топливо им больше для него нужно было, нежели для землеройной машины. Она вообще почти все время простояла заглушенной. И вот что интересно. Шли, значит, двоихних бойца и перли какой-то ящик. На склоне ямы глина стала оползать. Один оступился и ящик выронил. А там зазвенело что-то, будто стекло. Ну, ругань поднялась, ор. Потом, когда нас этот пристав ихний поесть сводил в герметичную палатку, мы на обратном пути решили проверить. До того еще заметили, что в одной из ям, которую они до того откопали, но потом забросили, поняв, что не то место, ребятишки приспособили свою помойку. Ну, я с понтом отлить говорю этому. Отошел в сторонку и в яму заглянул. Смотрю точно, стеклянные осколки там, колбы какие-то, мензурки эти, как их, плоские чашки. Чашки Петри, вот».
7: «Что за чашки такие?»
6: — поморщился Шестаков.
7: «Да знаешь ты!» — махнул рукой Стечкин. «Такие плоские и круглые, их биологи, бактериологи и инфекционисты использовали».
6: Сказав это, майор вдруг перестал есть и нахмурился. Какая-то мысль пришла с опозданием.
7: «Черт, Борис, ты уверен?»
8: «Уверен, лабораторное оборудование», — кивнул Колесников.
7: «Вот тебе и атомная бомба», — мыкнул Шестаков. «Похоже, что они ищут какую-то биолабораторию. Может, штаммы какие? Бактериологическое оружие?»
6: «Не исключено», — озабоченно потер подбородок Стечкин. «Час от часу не легче». В столовую вошел один из бойцов дежурно-вахтенной службы.
8: «Командир, дозор с моря вернулся!»
6: Майор взглянул на наручные часы. «А чего так рано? Их сменили?»
8: «Никак нет, товарищ майор. Они говорят, крабы атакуют».
6: «Крабы?»
8: «Да, говорят, их до сотни на берег выползло. Держать пост на берегу уже невозможно».
6: «Такое же только после сильного шторма бывает», — нахмурился Колесников.
8: «В том-то и дело», — кивнул боец. «Дозор говорит, за час до атаки они слышали с моря глухие хлопки. Похоже, чилийцы отправили туда катер и сбрасывали глубинные бомбы. Видимо, из-за этого крабы поперли».
6: «А зачем они бомбы сбрасывали?» Колесников перестал есть.
7: «Боря, неужели непонятно?» Нервно усмехнулся Стечкин.
6: «Срисовали они наш дозор и решили крабов натравить. Нет, все-таки наш худой мир с ними настолько худой, что хуже доброй войны».
9: Наш адрес в интернете fantasyradio.ru.
10: Глава 21. По ту сторону. Позавтракав и выйдя на очередной сеанс связи с Центурионом, Пауль Рохис вернулся в выделенное ему жилище. Это была та часть зарытого глубоко под землей командного пункта, что возникла еще во времена Третьего Рейха. Немецкая часть бункера была небольшой и позже использовалась лишь как пристройка для хозяйственных помещений главного бункера. Данная необитаемая секция имела лишь один коридор, соединяющий ее с большой частью Красноторовской колонии. Такое расположение наземного гостя являлось вполне оправданным с точки зрения хозяев, и Пауль это понимал. Он не испытывал особого восторга от возложенной на него командиром миссии, но, как примерный солдат своего легиона, выполнял ее неукоснительно. Было ему сказано выходить на связь, он выходил. Было сказано стараться замечать то, что нужно, он замечал. Велено не провоцировать русских, он ничем не провоцировал. Ходя в туалет и на прием пищи, прислушивался к тому, что происходит и что говорят. То же самое он делал, выходя на поверхность, для сеанса связи. Все остальное время Рохис находился в своей комнате, благо ему предоставили даже электрическую лампу, и изучал принесенные специально для него книги. Читать русский текст было для него сложнее, чем говорить на этом языке. Однако легионер старался радоваться возможности улучшить свое знание того языка, на котором говорил вековой враг их идеологии. Вот и сейчас он включил свет, устроился поудобнее на скрипучей койке и открыл книгу. Но начать чтение очередного абзаца ему было не суждено. Стена справа, именно та, у которой стояла койка, вдруг сильно загудела от мощного удара с той стороны. Рохис испуганно вскочил и отпрыгнул от койки, выронив книгу. Некоторое время он стоял, ошалело глядя на взбесившуюся на миг стену. Часть штукатурки осыпалась на кровать. Местами появились трещины. Значит, все это ему не показалось. Да и как могло показаться? Жуткий таранный удар с той стороны, где по логике вещей должен быть просто грунт, он не только услышал, но и ощутил всем телом. Дверь приоткрылась, и в ней появился младший сержант Альфтан. — Поля, ты чего тут роняешь? — озабоченно спросил он. — Нет, не я, — замотал головой Рохис. — Там что-то ударило в стену. Он указал на койку и куски штукатурки. — Да тут никого нет, кроме тебя. — Нет, Никита, с той стороны. — Стой, но там земля. Я говорю тебе, удар сильный.
11: ДМБ-63, ЧА-ССР. Стечкин с удивлением смотрел на ряды шлакоблоков, которые обнажились после того, как он поддел саперной лопаткой и выломал приличный кусок облицовки стены в комнате Пауля Рохиса.
12: «Что это значит?»
13: «Ну, как что?»
11: — хмыкнул умудренный опытом прапорщик Шестаков.
13: «Солдатик, значит, из Чечено-Ингушской автономной Советской Социалистической Республики. Демобилизовался в 1963 году».
11: А как он мог выложить камешками эту надпись в кирпиче, из которого сделана стена бункера, построенного еще немцами?
13: «Во-первых, командир, это не кирпич, а шлакоблок. Во-вторых, я так думаю, что стену эту возвели уже после немцев, как раз во время Карибского кризиса, когда наш бункер и соорудили для связи с лодками в особый период. Год, кстати, под время Карибского кризиса подходит примерно. Кризис в каком году был? В 62-м? И, видимо, работали тут ребята из стройбата».
11: «Рохис, ты точно уверен, что там кто-то стучал по стене?» Стечкин взглянул на чилийца.
14: «Ну, вы же сами видели, как отломились куски. И Никита слышал. Но только по стене не стучали, был удар. Сильный. Один или несколько вместе».
11: «Так, ладно, Никита!»
15: «Я!»
11: «Давай помоги Рохису переехать в ближайшее помещение. Эдик!»
16: «Слушаю, командир!»
11: «Гони сюда две пары ребят с кирками, ломами и кувалдами. Поглядим, что там, по ту сторону, ДМБ-63». Дрезина остановилась. Тигран выжимал из педалей из своих ног, эти педали крутивших, все, что мог. Однако никакого взрыва позади отпущенных буквально под откос трех бомб он так и не услышал. Какой путь и в каком направлении он проделал после бегства от той злополучной развилки, судить вообще было невозможно. А остановиться его заставила эта странная троица существ, которых у него язык не поворачивался назвать людьми. Выглядели они так же, как и выпустившая их из ловушки оборванка. Грязное, лохматое, в жуткого состояния тряпье, лишь условно выполнявшее роль одежды. В шлемпанцах из мотоциклетных покрышек, с брезентовыми сумками через плечо. Они шли по путям прямо навстречу, и благо Тигран не включил свой фонарь, уповая лишь на свет керосинки, иначе ослепил бы и их тоже. Никаких враждебных действий с их стороны замечено не было. Завидев двух пришельцев с поверхности, они явно испугались и как-то странно покорно присели, словно в ожидании какого-то наказания со стороны пришлых. Их жутковато-белесые глаза тревожно поглядывали то на Тиграна, то на свою соплеменницу, все еще находящуюся в заботливых руках Риты.
15: «Вы кто такие?»
11: — строго спросил Баграмян, глядя на троицу. Двое из них, похоже, были мужского пола, а один — женского. Их плачевный, дистрофичный вид вообще позволял судить о поле и возрасте лишь приблизительно. Неизвестные испуганно вздрогнули от резкого голоса и склонили головы из-под лобья, глядя на пришельцев.
15: «Черт, да что с ними такое?» — пробормотал Тигран. «Рита, может, ты попробуешь?»
17: «Эй!»
11: — как можно тише и осторожнее позвала троицу Гжель.
17: «Мы не причиним вам вреда. С нами ваша... как же ее назвать-то?»
15: «Но мы ее нашли. Назови Найденка», — прошептал Тигран.
17: «С нами ваша Наденька. Кто вы?»
11: Обратив внимание, как Рита деликатно погладила Наденьку по голове, один из вероятных мужчин что-то тихо забубнил. Невозможно было понять, что это за способ общения, но определенно похоже на осмысленную речь. Оборванец бормотал что-то жутко примитивное, пристально глядя на пострадавшую оборванку. Та, похоже, услышав знакомый голос, заплакала и пропищала что-то в ответ таким же примитивным набором гортанных звуков. Такая речь еще больше сбивала с толку, чем невероятный дикий вид, диссонирующий с гаечными ключами и масленками в сумках.
17: «Гер, гер!»
11: — беззлобно прорычал один из новых оборванцев, неуклюже маня Тиграна за собой взмахом руки. Баграмян взглянул на Риту.
15: «Рискнем?»
17: «Давай. Похоже, они боятся нас намного больше, чем мы их».
11: Тигран надавил на педали и неторопливо последовал за троицей, замечая боковым зрением, что слева и справа в туннеле стали появляться черные провалы ответвлений или боковых помещений. Через несколько десятков метров неблещущий просторами туннель вдруг стал вдвое шире. Справа виднелась площадка, от которой вниз уходила железная винтовая лестница. Троица двинулась к лестнице, продолжая жестами звать пришельцев с собой. Тигран спешился и, осторожно взяв на руки Наденьку, последовал за ними. Рита взяла его вещи и присоединилась к Баграмяну. Стечкин вошел в образованную стараниями его подчиненных дыру. За стенкой, как оказалось, не было никакого грунта. Там был туннель, заметно уходящий вверх в направлении Калининграда. Светя фонарем, майор заметил, что свод туннеля сильно потрескался и провис, местами держась лишь на ржавых прутьях арматуры. Вероятно, стену в старом бункере возвели именно из-за угрозы осыпания туннеля, который по этой причине был признан, скорее всего, непригодным. В самом бункере, видимо, помещение было поделено уже при советах, и пол залит слоем бетона, скрывшего наличие рельс, заканчивающихся то ли в комнате Рохиса, то ли где-то еще дальше. Что именно ударилось в стену с той стороны, теперь тоже было хорошо видно. Три тележки, по какой-то причине скатившиеся по рельсам, невесть откуда. И что характерно, три большие авиационные бомбы, видимо, на эти тележки погруженные.
15: «Командир, тебе следует уйти отсюда!»
11: — озабоченно проворчал Шестаков, глядя на черные корпуса бомб.
15: «Погоди, Эдик, не кипишуй!»
11: Стечкин присел у разбитого ударом корпуса бомбы и посветил внутрь.
15: «Они, похоже, пустые, просто болванки. Хотя там какой-то механизм есть. Но основная часть полая, и я не вижу ничего похожего на боевой заряд. Давай сюда саперов. Пусть хорошенько изучат и набросают схему. Странные какие-то бомбы».
11: Спустившись, Тигран стал удивленно озираться. Здесь тоже был туннель, но гораздо шире и выше того, в котором они ехали на велодрезине. И тут тоже были рельсы, только колея шире. Сейчас Тигран с оборванкой на руках, Рита и три дикаря находились на платформе, напоминавшей станцию метро, только без лишних изысков. Строгие линии бетонных конструкций и военный лаконизм.
18: «Рита, вот оно, то самое метро!»
11: — выдавил Тигран восторженно. «После налюбуешься, тигроша!» Джель увлекла его за собой, взяв за локоть. Они свернули в какой-то узкий коридор и вышли в помещение с массой дверных проемов вдоль стен. Один из оборванцев юрко скрылся в ближайшем проеме, и вскоре оттуда вышел невероятно древний старик в балахоне из мешковины. Он сильно хромал и опирался на посох. Седая борода достигла живота, а сам дед был лысым, и в остальном мало чем отличался от прочих оборванцев. Троица же протянула руки, давая Тиграну понять, что они намереваются забрать Наденьку. Он передал им пострадавшую, и оборванцы осторожно понесли ее в другое помещение. «До свидания, Наденька!» — вздохнула с грустью Рита. Старик вздрогнул и удивленно уставился на женщину, что-то буркнув.
18: «Ага, и тебе здравствуй!» — кивнул Тигран. «Может, хоть ты в состоянии нам сказать, кто вы такие?»
11: Старик перевел взгляд на Баграмяна.
19: «Русские!»
11: — тихо и испуганно выдавил древний оборванец.
18: «О, этот говорящий! Да, мы русские, точнее, не то чтобы русские. Во всяком случае, я. Но да, русские, я Баграмян. А ты кто такой?»
19: «Багра...»
11: — старик выпучил глаза.
19: «Генерал Баграмян?»
18: «Вообще-то, пока еще старший сержант», — усмехнулся Тигран. «А ты кто такой?»
19: «Тише, нельзя громко!»
11: — прошипел старик.
19: — Я староста. Не говорите громко, нельзя. Вирт может слышать.
18: — Вирт? Кто это?
19: — Тише!
11: Он поманил их в свою комнату, и пришельцы последовали за ним. Комната была небольшой. Койка военного образца, пенек, на котором стояла лампа и железная миска с какими-то непонятными сушеными предметами, возможно, грибами. На полу большая квадратного сечения бутыль из темно-зеленого стекла. Горловина накрыта железной кружкой. Несколько канистр в углу.
19: «Откуда вы?»
11: — прошептал старец.
18: «С поверхности», — ответил Тигран.
19: «Какой сейчас год?»
18: «Год?»
11: — Баграмян удивился.
18: «2033».
19: «Боже!»
11: — выдохнул старик и, шатаясь, едва не упал. Рита и Тигран подхватили его и помогли усесться на койку.
19: «Война кончилась!»
11: — простонал он.
18: «Давно уже!»
19: «И чем она кончилась?»
18: «Весь мир уничтожен!» — вздохнул Тигран. «Немного людей выжило!»
19: «Как?»
11: — староста снова выпучил глаза.
19: «Он все-таки сделал это оружие!»
18: «Кто? Какое оружие?»
19: «Чудо-оружие! Хитлер!»
18: «Да нет, дедуля! Гитлера мы еще в 45-м побили!» Я про другую войну говорил, общемировую. Она относительно недавно случилась, поколение назад.
19: — Опять война?
11: — возмутился старик.
19: — А той было мало.
18: — Видимо, кому-то было мало, дедуля. Ты-то как тут оказался, и кто эти бандерлоги?
19: — Кто?
18: — Ну, люди эти странные вокруг тебя. Много вас?
19: — А, это скловены. Нас много. Хотя не могу определить, как это много или мало.
18: — А как вы оказались тут?
19: — Мы всегда тут были, мы тут родились.
18: — Что, и ты тоже? — удивился Тигран. — Тебе сколько лет-то?
19: — Я не знаю сколько, но я очень старый. Очень мало скловенов может дожить до старости. Очень трудно. Тут много поколений выросло.
18: — Я что-то не пойму.
19: Ну, здесь когда-то был мир господ. Они сводили сюда сверху узников на работы, а еще для экспериментов, детей, много разных народов. Мне все это поведал мой отец, а ему его отец. Отец моего отца был воином, но его пленили, и он попал сюда. Потом в другие места нашего мира спустились беженцы. Многих из них тоже сделали скловенами. Много господ ушли. Они взрывали некоторые ходы, а мы оставались тут. Мало господ осталось. Наши предки работали на них, обслуживали механизмы этого мира, выполняли их команды. Потом появились вирты. Они вместо господ. Они сильнее господ. Господа делали эксперименты над людьми, и получились вирты. Вирты страшные. Они охраняют Валхаллу и требуют, чтобы мы обслуживали механизмы, как и наши предки. Так мы и живем. Обслуживаем механизмы, рождаемся, умираем, выращиваем грибы. Наших мертвых и немощных вирты забирают на переработку, в Валхаллу. Нам запрещено знать письменность, запрещено учить язык. Только самое простое для общения. И только староста может учить язык, чтобы общаться с виртом, когда ему надо, и учить своего преемника. Но ему, старости, нельзя учить других склавенов. А я...
11: Старик боязливо огляделся.
19: Отец моего отца делал записи и учил моего отца, а мой отец меня. Это наша тайна. Я должен вести летопись нашего мира. Я ее веду и прячу. И мои предки наказали мне, что я обязан знать не только язык господ, но и язык предков. Я часто хожу в дальние углы и говорю с предками, чтобы не забыть язык. Я умею говорить на языке предков. Отец моего отца верил, что нас спасут. И мой отец верил. А вы друг друга уничтожили, оказывается.
11: «В общем, командир, схема такая». Сапер разложил на столе Стечкина лист бумаги, на котором карандашом был наброшен приблизительный чертеж одной из тех трех странных бомб. В корпусе металлическая труба, причем сталь трубы оружейная, как для пушек. В центре вместо этой трубы жесткая стальная сетка, внутри направляющие, с двух торцов трубы, артиллерийские капсули и пороховые заряды, и хитрый такой механизм, который приводит в действие ударники. Причем, как я понял, ударники должны воспламенять капсули синхронно. Похоже, что сам механизм срабатывает от системы высотомера и ударного датчика. Если высотомер не сработает, то...

0: достал зажигалку и, прикурив, жадно затянулся. Сапер с недоумением наблюдал за тем, как дрожат руки командира и как он побледнел.
1: — Павел Васильевич, с вами все в порядке?
0: — Нет, — выдавил он в ответ. — Я знаю, что это за бомбы.
1: — Вот как?
0: — Да, брат, в эту трубу должен помещаться уран.
1: — Уран?
0: — Да, брат, это атомные бомбы. — Черт, Шестакова ко мне, живо! Старший прапорщик не заставил себя долго ждать.
2: — Я уже понял.
0: Вздохнул он, хмуро глядя на нервничающего командира.
2: — Значит, это все-таки не миф. Вопрос в том, где уран? Может, чилийцы его с собой привезли?
0: — Меня сейчас не это беспокоит, Эдик.
2: — А что?
0: — Рохис. Он ведь знает, что мы нашли. Черт, надо было его увезти оттуда еще до того, как мы стены начали ломать. Твою мать, ну кто же мог подумать? Когда у него очередной сеанс связи? Шестаков взглянул на часы.
2: «Через 40 минут!»
0: «Зараза!» — прорычал майор. «Он ведь теперь доложит Центуриону!»
2: «Ну, давай я его монтировкой по башке стукну и...»
0: «Какая монтировка, Эдик? У них Колесников с ребятами!»
2: «Вот же ж блин!»
0: Прапорщик почесал затылок.
2: «И то верно! Ну, доложит он о нашей находке, и что?»
0: «Да то, Эдя, что это именно то, что они ищут. Оружие от мутантов. Им нужно атомное оружие. Атомное оружие в руках нацистов. Ты представляешь последствия? И у нас туннель, который ведет туда, откуда эти бомбы скатились. Это все, что нужно чилийцам. Нашему перемирию тут же придет конец. Они из кожи вон лезть будут, чтобы захватить наш бункер».
2: «Ну, отобьемся».
0: «А осада?»
2: «Уведем людей в этот туннель».
0: «И куда он нас выведет? А парни, что сейчас у чилийцев?» «Нет, Эдик, не годится. Все это никуда не годится». Майор вскочил и бросился в коридор.
3: Продолжение слушайте завтра в это же время.

Радио фантастики. Радио фантастики.

Клиффорд Саймак. Отец. Основатель. Перед самыми сумерками Уинстон Керби возвращался домой по заросшей вереском пустоши и думал, что природа показывает себя сейчас во всей красе. Солнце медленно погружалось в пурпурную пену облаков, и на низины уже пал серебристо-серый туман. Порой ему казалось, что сама вечность притихла, затаила дыхание. День выдался хороший, и было приятно возвращаться домой, где уже его ждут. Стол накрыт, камин пылает, бутылки откупорены. Как жаль, что никто не составил ему компанию в прогулке, хотя именно сейчас он был рад этому. Иногда хочется побыть одному. Почти 100 лет провел он на борту космического корабля и почти всегда был на людях. Но теперь это было позади, и они все 6 могли поселиться здесь и вести жизнь, о которой мечтали. Прошло всего несколько недель, а планета уже кажется домом. Пройдут годы, и она на самом деле станет их домом. Даже более родным, чем Земля. И вот уже в который раз он радовался и удивлялся, как им вообще все удалось. Невероятно, как эта Земля смогла выпустить 6 бессмертных из своих цепких рук. Земля действительно очень нуждалась в своих бессмертных, и то, что не один, а 6 могли ускользнуть, чтобы начать жить так, как им хочется, было совершенно непостижимым. И все-таки это произошло. «Есть тут что-то странное», — говорил себе Уинстон Керби. Во время своего векового полета от земляне часто говорили об этом и удивлялись, как все случилось. Помнится, Кренфорд Адамс был убежден, что это хитрая ловушка, но прошло 100 лет, а никакой ловушки и в помине нет. Кренфорд Адамс, пожалуй, ошибался. Уинстон Керби поднялся на вершину небольшого холма и в сгущавшихся сумерках увидел